0: На необходимости их личной встречи Зеленский настаивает с начала июня. В открытом письме Владимиру Путину он предлагал сразу несколько вариантов, где ее можно было бы организовать. Президент России заочно ответил, что пока смысла встречаться не видит. Сегодня второй день саммита Большой Семерки. И если вчера главной темой обсуждения был Иран, то сегодня на повестке в основном Украина. Зеленский еще вчера прибыл в аэропорт Женевы, и утром состоялась его рабочая встреча с мировыми лидерами, которая называлась «Построение мира и безопасности для Украины и Европы». Это ключевой пункт для европейских глав. И президент Франции Эммануэль Макрон накануне говорил о том, что стремится убедить президента США Дональда Трампа продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию, чтобы способствовать достижению мирного соглашения. По словам Макрона, вчера от Дональда Трампа он получил позитивный сигнал о том, что тот готов все это обсуждать. Сам Трамп заявил, что так как с Ираном у него все получилось, теперь на повестке дня Украина.
1: Я хочу поблагодарить вас за помощь. Вы всегда помогали, и для меня большая честь быть вместе с вами. Вчера у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Зеленским и президентом Путиным. И мне кажется, что, возможно, нам удастся чего-то добиться и там. Действительно, думаю, что обе стороны к этому открыты. Теперь, когда вопрос с Ираном завершен, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести до результата и этот процесс. Каждый месяц погибают 25 тысяч человек, в основном солдаты. Такого не должно происходить.
0: Немецкий канцлер Фридрих Мерц также считает, что основания для мирного переговорного процесса как никогда сильны. Он довольно жестко высказался о положении дел России и на поле боя, и в экономике.
2: Сегодня Украина находится в новом, более сильном положении. Россия не может победить в военном отношении. Более того, ее экономика находится в ужасном состоянии. Я говорю с определенной осторожностью и сдержанностью, что впервые, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии.
0: Тем временем премьер Великобритании объявил о новых энергетических санкциях против Москвы – удар по теневому флоту. В Брюсселе готовят 21-й пакет санкций, который предусматривает дополнительные импортные и экспортные ограничения, а также запрет на въезд военным, участвовавшим в боевых действиях против Украины, на территорию ЕС. Завтра, если не будет решения о новом продлении, истекает срок действия исключения из санкций США для российской нефти, сделанного из-за ситуации на Ближнем Востоке. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Владелец крупной инвестиционной компании АФК-система, миллиардер Владимир Евтушенков, объяснил катастрофическое технологическое отставание России на мировом рынке.
5: Видите ли, в чем дело? С каких-то пор, когда у нас появились нефтедоллары в большом количестве, мы стали жить по принципу «все купим и всех трахнем». Выяснилось спустя какое-то время, что всех купить нельзя, все купить нельзя и всех трахнуть нельзя. Поэтому мы стали возвращаться к истокам могучего Советского Союза, который в мире же существовало две технологических державы полного цикла. От фундаментальных исследований до производства. Это СССР и Америка. Сегодня опять существуют две технологические державы. Это США и Китай. Поэтому мы, к сожалению, целый ряд критичных технологий или недоразвили до того, чтобы они были производственными, или не обратили на них внимания. Поэтому сейчас приходится лихорадочно нащупывать и пытаться догонять при условиях жесткого ограничения по деньгам. И не только по деньгам, и по интеллекту тоже.
3: Главные новости дня.
0: Худший топливный кризис в истории. После ударов по НПЗ Россия потеряла треть нефтепереработки. Дефицит дошел до аграриев. В первую неделю июня объемы нефтепереработки в России опустились ниже 4 миллионов баррелей в сутки и стали самыми низкими за последние 20 с лишним лет. Поражены дронами и простаивают 8 из 10 крупнейших производителей топлива в России. В результате этим летом страна, похоже, движется к тому, что может стать худшим топливным кризисом в истории, предупреждают эксперты. Начавшийся с Крыма топливный дефицит расползается по регионам и уже охватил более 25 субъектов. Ограничения на продажу бензина стали появляться в городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург. Перебои на АЗС возникли в Кузбассе, Татарстане, Ульяновской и Нижегородской областях. А зоной бензинового бедствия стали заправки Татнефти, которая продает не более 20 литров в одни руки, как минимум в 6 регионах.
6: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
7: Приехали на Татарку, тут выдача на раз человеку 20 литров. Льют даже туда вот. Все, короче, ажиотаж появляется. Люди запасаются.
8: Вот и в Санкт-Петербурге встретились с дефицитом топлива.
9: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье.
10: Поэтому мы заливаем канистры.
0: Катастрофа и у аграриев, которые жалуются на перебои с поставкой дизельного топлива на юге России, в центрально-черноземной зоне и Поволжье. В Иркутской области, в Усольском районе, из-за дефицита горючего уже остановили посевную. О жалобах местных аграриев на нехватку солярки сообщил депутат Заксобрания региона Степан Фронтенко, он же замдиректора крупнейшего агрохолдинга Иркутской области.
11: На все попытки аграриев договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету топлива, либо у них задача поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, не будет зерна. Можно просто не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
0: Проблемы и в авиаперевозках. С нехваткой авиатоплива еще в конце мая столкнулись аэропорты Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы. А в середине июня в 6 городах, включая Нижний Новгород и Краснодар, были введены ограничения на заправку пассажирских самолетов. Атакующие НПЗ дроны все чаще бьют не по главным, а по вторичным установкам, отвечающим именно за выпуск топлива, отмечает эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
12: И бьют очень точно. Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Долго перечислять. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
0: Топливо становится все меньше, и рынок реагирует ростом цен. С начала года АИ-92 подорожал на бирже на 28%, АИ-95 на 34%, дистопливо на 43%, авиакеросин на 40%. Самый тревожный момент в том, что кризис только начинается, предупреждают эксперты. Ведь пик сезонного спроса традиционно приходится на август-сентябрь, а признаки дефицита и ускорения цен появились уже в июне. Экономисты говорят, если ситуация с НПЗ не стабилизируется, топливный фактор может стать одним из ключевых драйверов инфляции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов о том, что борьба государства с обходом блокировок в интернете настроила армию программистов против правительства.
13: У нас 1,5 миллиона программистов в стране. Их всех научили сейчас, что надо бороться с правительством. Их всех раззадорили. Им всем сказали, мы вас заблокируем, вы не сможете. Они сказали, да вот попробуйте, сейчас мы вам докажем. И принялись. заниматься этими VPN-ами, искать самые, значит, невидимые и так далее. Эта борьба для правительства не кончится победой. В правительстве нет столько программистов и нет столько специалистов. Это невозможно. Поэтому там нужно что-то совершенно другое. Поэтому я отношусь, конечно, к платному VPN плохо. Ну, а к идеям, что надо создать наши отечественные VPN, ну, так их заблокировать на Западе. Нас и так там пытаются не пускать много к чему уже, потому что Трамп прямо сказал, что мы для них враги, и нас надо отрезать от технологий. И вот, то есть, ну, вот на этом пути победы государства точно не будет.
3: На радио Лента «Шок дня».
14: Десятки систем ПВО вокруг Москвы не смогли защитить столичный нефтеперерабатывающий завод от мощного удара беспилотников. Дроны прорвали оборонное кольцо и взорвали ключевую установку капотни всего в 15 километрах от Кремля.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
14: Телеведущий Анатолий Кузичев о том, что Россия уже не сможет захватить области, вписанные в Конституцию, и нужно остановить боевые действия.
15: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши четыре по Конституции региона новых мы взять не сможем. Готова ли страна к новому уровню эскалации и полной внутренней мобилизации, я не знаю. Если мы исходим из того, что, например, ну, если наше руководство, оно гораздо лучше понимает, чем я, да, экономические наши, там, экономическую нашу ситуацию, демографическую, там, и так далее, и так далее, и так далее. Если наше руководство посчитает, что мы сейчас к этому, сейчас, пока, нет, по-английски, к этому не готовы, тогда зона нашего компромисса – это линия соприкосновения Запорожской области и Херсонской области, вот как оно есть, заморозка.
14: Военный эксперт Вячеслав Горохов о том, что удары по НПЗ создали в армии дефицит топлива, что грозит обвалом фронта.
16: Противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива. Теперь что касается про армию. Слава богу, у армии остались стратегические запасы еще пока не использовано горючего. Пока в армии еще не, слух не прошел, что там той бригаде или тому полку не хватает. Но это может наступить, потому что наши запасы бесконечны. И вот вам итог. Это может нам сорвать задачи, это может нам сорвать, самое главное, темпы наступления и, в конце концов, провалить специальную военную операцию сначала на отдельных участках, а потом, может быть, и в целом.
14: Историк Лев Вершинин о том, что существующая модель власти уже не может защитить ни людей, ни бизнес, ни стратегические объекты.
17: Малое небо в полном распоряжении беспилотников противника. Начинается, хотя и постепенно, не одинаково в разных местах, лимитирование отпуска продуктов. Вдоль дорог уничтожены топливные караваны. Люди оценивают это как фактический крах логистики. Плюс удары по энергетике. ПВО старается, но ПВО то ли мало, то ли плохо работает. И все проблемы сбрасываются на местные власти, а у них нет ни сил, ни ресурсов для того, чтобы хоть как-то активно обороняться. Люди, особенно те, кто работает в местных администрациях, или, ну и не только, элементарно боятся. Они не понимают, куда все идет. Они не верят словам начальства. Минувшая неделя в очередной раз показала, что, ну, скажем так, модель власти, существующая в Российской Федерации, не может защитить ни людей, ни бизнес, ни объекты стратегической инфраструктуры, НПЗ, заводы, порты и даже оборонку.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жители Краснодарского края жалуются на нехватку бензина. Губернатор Вениамин Кондратьев утверждает, что в регионе нет дефицита, но проблему признает.
18: Краснодар. Я просто не мог это поверить, пока не увидел сам. Чтобы вы понимали, это уже 7-я заправка. Где бензин, мои дорогие?
19: Что делать и к чему это вообще идет, и к чему готовиться? Потому что вот он, Лукойл, на большинстве заправок вообще нет бензина. На Роснефти вроде бы как вот он горит, но огромная очередь, и мы особо не двигаемся.
20: Дела нет.
21: Да. Почему?
20: Закончился.
21: Нашли просто.
20: А вы его нигде не найдете? Сейчас.
22: Бензина в Краснодаре нет. Объехала уже пару заправок. Блин, вот когда с Крыма вернулась, думала пару канистр все-таки заправить.
23: О, полиция с бензином добралась и до Краснодара. Чувствую, где-то через недельку мы останемся и без бензина, и без машин.
24: Нету проблем, говорят, с бензином в Краснодаре. Газпром нефть. Мелкие заправки.
25: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров в одни руки. Вот. И до полного бака теперь такого нету.
26: Похоже, у нас тоже начинаются проблемы с бензином. Видите, 92-го нету, 95-го нету, а сотый бензин без 60 копеек уже 100 рублей стоит.
27: Вот это все очередь за бензином у нас. И вот туда эта очередь стоит. Вот это все за бензином. Вон, видите, занимают очередь.
28: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
29: Это однозначно последнее такое лето. Ну, когда еще можно что-то сделать, можно куда-то поехать отдохнуть, когда, конечно, все оно и страшненько, и стрёмненько, но еще как-то живется. По крайней мере, бесконечно плохо не всем. А больше такого не будет, естественно. Все, посмотрите, что происходит на самом деле. Военная ситуация только ухудшается. Ну, беспросветно ухудшается совершенно, потому что во всех этих военных делах нужно смотреть на траектории. Не надо быть мега-аналитиком, не надо заседать в генеральном штабе, чтобы иметь способность посмотреть на траекторию. И траектория идет вниз, или траектория идет вверх. Все. Вот так вот и создаются в основном все прогнозы. И сейчас ситуация на фронте такова, что траектория успехов и достижений российской армии, она идет вниз. А траектория успехов ВСУ украинской армии, она идет вверх. То бишь количество обстрелов по территории России только увеличивается. Цели, которые поражаются на территории России, только увеличивается. Количество этих целей, понимаете? Важность объектов только увеличивается. Масштаб разрушений только увеличивается. Это траектория. Понимаете, если бы было одновременное событие, то с этим можно как-то жить. Ну, одновременное событие. Ну, что-то прозевали где-то, что-то не досмотрели, с кем не бывает. Можно отремонтировать, можно что-то где-то усилить, достроить, там, настучать по башке тем, кто был виноват, ну, можно предпринять какие-то шаги и ситуацию исправить, когда это одноразовые действия. Но это траектории. Да, вы же помните, как раньше было невозможно даже подумать о том, что будут какие-то беспилотники атаковать Москву или Россию из Украины. А сейчас посмотрите сводки. Сначала было 1, 2, 3 беспилотника сбиты на территории РФ. Потом было 14, потом 56. А вот буквально уже 300, 200. 100 не воспринимается беспилотников как что-то сверхординарное. А нормально, всего лишь 100 беспилотников летели. И, естественно, все всегда сбиты и будут сообщать, что все всегда сбиты, а вот этот дым столбом, который стоит просто коромыслом с нефтебаз, то это небольшое возгорание, которое сейчас будет эвакуировано. Это понятная логика работы государственной информационной машины, вопросов нет. Но траектория ужасна. И вот проблемы траектории, что они не гасятся и не ремонтируются одноразовыми действиями. Это системные ошибки. Это системные просчеты. И это системные проблемы. Соответственно, что будет происходить? Тоже ведь все понятно, да? Что выборы осенью. Единый день голосования. Никуда от него не деться. Соответственно, до выборов будут держать и курс. И будут как-то держать линию фронта. И будут держать каким-то образом уровень мобилизации в районе текущих значений. То бишь, ничего сверхъестественного. Постараются. Не гарантирую, но постараются. Стараются ничего не делать. Почему? Да потому что выборы. И, ну, конечно, понятно, ясно, что выберут всех, кого нужно выбрать. Все ясно. Но на самом деле легче выбирать нужных, когда оно все идет по плану. А если все пойдет не по плану, то ну, неизвестно, чем это все закончится. Будет тяжелее. Поэтому до осени будут все держать. Вот стиснут зубы из последних сил, уступая, договариваясь как угодно. Но будут держать курс рубля и не будут объявлять массовую мобилизацию до выборов. Соответственно, вот это тот временной лаг, который у вас сейчас есть. Зазор. Да, что-то можно сделать за это время. Ну, сколько там? 3 месяца фактически осталось. Осталось лето, понимаете? Оно будет почему последним, ну, в том виде, в котором мы ее знаем? Потому что, ну, представьте, какой необходим масштаб мобилизации сейчас, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию на фронте. Вот просто представьте. Учитывая, что умирает сейчас на линии соприкосновения около 400 тысяч человек в год. Да, это же открытая информация, господин Медведев. Видимо, об этом говорит постоянно, что мы привлекаем в армию около 400 тысяч человек в год, называют цифры. Соответственно, те 400 тысяч, которых привлекли в предыдущем году, они закончились за год. Да? Вот 400 тысяч. И Россия проигрывает сейчас фактически с этим уровнем мобилизации. Соответственно, нужно привлекать не 400 тысяч. Как я рассказывал раньше, у каждой армии мира есть свой почерк. Вот почерк России, который сложился исторически, это артиллерийское преимущество и преимущество в живой силе. Анекдотов, небылиц и реальных воспоминаний на эту тему не счесть. Одно из самых известных исторических воспоминаний, да, заключается в том, как маршал Жуков на каком-то праздничном обеде отвечал на вопрос то ли американского, то ли британского офицера, а как вы разминируете минные поля перед тем, как по ним пройти. Вот маршал Жуков ответил, да мы просто идем по минным полям, как будто там мин нет. Ну, то бишь, живой вал, идут люди, едут танки, все взрывается. Ну, оно же взрывается один раз, правильно? Вот кто-то там умер, какой-то, я не знаю, полк. Ну, значит, умер. Баба еще нарожает. Это ведь тоже маршала Жукова выражение, что баба еще нарожает. И вот это почерк российской армии, ничего с этим не попишешь. Он эффективен. Вот то, что очень многие не понимают, что ай-яй-яй, как так происходит. Да вот так. Эффективен. Все. Не надо не выдумывать ничего другого, потому что все другое потребует полной перестройки работы всех контролирующих и организационных органов. Просто всех. Но это как условно тракториста переучить на летчика. Можно? Можно. Но долго, очень тяжело и самое главное, зачем кто-то должен ездить и на трактор. Соответственно, осенью будут призывать для того, чтобы обеспечить себе это преимущество в живой силе прежде всего. Призовут не 400 тысяч, а 1 400 000. И будут сейчас начнутся комментарии о том, ой, где ты их поселишь, а когда их будут учить, а как всем дадут оружие. Начну с конца. Во-первых, оружия хватит еще и на 10 400 000. Оружие со времен холодной войны на складах, вот стрелкотни непосредственно и патронов осталось столько, что можно призвать практически все. Там много ума не надо. За 3 дня научат стрелять по целям. Дальше, где они будут жить? Да нигде, в палатках. Палатки тоже есть. В палатках, в поле и будут нести тяжести военной службы. Почему? Смотрите выше. Потому что это стиль российской армии. Солдат через страдания и тяжести должен выполнять поставленную руководством задачу. Это стиль. Нет стиля российской армии, в которой солдат должен остаться живым. Отсутствует в военной доктрине. Все. Соответственно, погода, непогода, больной, здоровый, не имеет никакого значения. Но часть стиля – это подавляющее преимущество. Поэтому не будет никаких легких путей. Призовут какое-то огромное количество людей, от которого, по идее, НАТО присядет в ужасе. Ну, по крайней мере, такая логика во всем этом сейчас наблюдается, что НАТО испугается и начнет о чем-то немедленно договариваться, потому что такой живой силы у них нет. Все, так было всегда, так будет и в этот раз. Поэтому, ну, приведите свои дела в порядок, если у вас еще есть какая-то возможность, то 3 месяца. Вот 3 месяца вы еще можете попрыгать, побегать как-то. Проведите их с пользой. Поедете на речку. На море не советую на какие-то. Тем более там в Крым не советую. Кстати, с первого дня войны не советую. И вот оно все, собственно, и происходит. Уже 100 раз об этом говорю. Поедете на речку. Купите домик в деревне в конце концов. Пока еще можно их купить за какие-то вменяемые деньги. В деревне люди потянутся к следующему лету максимум. Просто потянутся эшелонами. Потому что в таких городах, как, допустим, тот же Белгород, как тот же Курск, там невозможно будет находиться во всей прифронтовой зоне. И люди начнут разъезжаться. Ну, потому что хочется жить, все понятно. Приведите в порядок документы. Понимаете? Приведите в порядок свои какие-то учетные данные. Вот просто займитесь этим, потому что времени-то, ну, до осени пролетит и не увидишь. И да, такого лета больше не будет много-много лет. Да, увы.
28: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет. Но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
2: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
0: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива в канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
5: Можно бензина набрать мне? В КамАЗа можно бензина набрать в бочке?
6: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
5: Ну, нам
6: вплоть до увольнения.
5: Нам на СВО.
6: Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию.
0: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
5: Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистр.
6: Ну, не имеем права пожарной безопасности.
5: Ну, блин.
6: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля судьи, все среди.
5: Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
0: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
7: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
0: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
28: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
8: Подводная угроза для Черного моря. Алексей Живов о новом украинском аппарате, который несет тонны взрывчатки.
9: На Украине разработали тяжелый автономный необитаемый подводный аппарат «Sea Trident», способный нести до тонны взрывчатки. Он предназначен для морских операций, которые требуют полной автономности и низкого уровня заметности. Максимальная скорость – 18,5 км в час. Рабочая глубина погружения – 60 метров. Таким аппаратом можно атаковать как корабли у причальной стенки, так и опоры мостов. Очень серьезная угроза, особенно в свете возни вокруг Крыма. У нас вот тоже есть свой подводный ядерный БЭК «Посейдон», но применить мы его сможем только во время последнего удара возмездия. А у противника рабочий инструмент для зачистки Черного моря. Очень тревожная новость, честно говоря.
8: Москва под прицелом, бензин под ударом. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете беспилотников на столицу и область.
10: В ночь на 16 июня подразделениями противовоздушной обороны было сбито не менее 172 беспилотников. А всего за сутки, с утра 15 июня, поражено 266. Ключевой целью атаки является Московский регион. Именно туда сейчас направлены все силы противника. Для удара вооруженные силы Украины используются уже два стандартных беспилотных аппарата. Один из них FP-1, а второй — «Лютый», которых зафиксировали в небе над Москвой. Мэр Москвы подтвердил, что минимум один из них атаковал территорию московского нефтеперерабатывающего завода. Выбор конкретно этого предприятия не является случайным. Это основной завод, с которого обеспечивается большая часть Москвы. Украинцы пытаются создать топливный кризис и в столице. Помимо этого, украинские ресурсы сообщают об ударах по станице Полтавская в Краснодарском крае, где также целью стала местная нефтебаза.
8: Задачу противника – изолировать Крым. Михаил Полынков о планах противника.
11: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровди выдал бравурное интервью Reuters, которое тут же набрало популярность благодаря тезису, что украинцы вот-вот изолируют Крым. Бровди говорит о попытке превратить Крым в логистически проблемный военный анклав, удержание которого будет требовать от России все больших ресурсов. Главной целью названа трасса «Новороссия», проходящая через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. По словам Бровди, объем движения по этой магистрали уже сократился более чем на 2/3, а в перспективе месяца Украина рассчитывает добиться фактического контроля над ее использованием. С военно-технической точки зрения задумка Киева понятна. Если раньше акцент делался на уничтожении кораблей Черноморского флота, ударах по аэродромам и объектам противовоздушной обороны, то теперь основной целью становится логистика. Киев делает ставку на дистанционное разрушение российской системы снабжения. Ее задача заключается не в уничтожении войск как таковых, а в создании условий, при которых войска теряют возможность эффективно функционировать. Могут ли они добиться своего? Могут.
28: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Кладбище машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые и автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
3: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
8: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
3: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков

0: Акмак для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
1: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может. Поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, а водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители короткостриженные.
2: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь беспилотники. Вот это просто. Оно долетает даже сюда. Джанкой просто страшно каждый день.
1: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. АЗ-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Европа в безопасности, Россия под ударами. Записки ветерана о том, почему атаковать Украину бессмысленно.
5: В общем и целом, мы подошли к той точке, когда без ударов по военно-промышленному комплексу стран Евросоюза, который сейчас поставляет большинство военных грузов и вооружений, в этой войне уже ничего не решится. Доля вооружений, производимых на Украине, не более трети от общего количества. И это только по официальной информации, которая есть в открытом доступе. По факту, наверное, гораздо ниже. Согласно заявлениям европейских и украинских официальных лиц, а также данным аналитических центров, к концу 2024 года сложилось примерное распределение долей в обеспечении потребностей Украины в вооружении. Евросоюз — 47%, Штаты — 40%. То есть на самой Украине мощности военно-промышленного комплекса минимальны. То есть весь Евросоюз и блок НАТО уже фактически превратились в участников войны против России. При этом они находятся в абсолютной безопасности и, совершенно ничего не опасаясь, производят вооружение для противника. Иран, в момент, когда сильно запахло жареным, без всяких колебаний начал раздавать ракетные оплеухи всем, от кого, по его мнению, исходили даже просто недружественные намеки. Без всяких там оглядок, что скажут уважаемые партнеры и прочих сантиментов. При этом абсолютно никто уже давно не опасается ударов от нас.
4: Какое-то проклятие. Военный осведомитель о новой потере ракетоносца.
5: Сообщается, что военный самолет Ту-22М3 разбился возле Свирска в Иркутской области. Предварительно экипаж смог спастись. На видео видно вылеты парашютов перед падением. После этого судно рухнуло на берегу Ангары. Это был уже 4-й Ту-22М3, потерянный из-за технических неисправностей за последние 2 года. 19 апреля 2024 года первый такой разбился в Ставропольском крае. 15 августа тоже в Иркутской области. 2 апреля 2025 года опять Иркутская область стала Бермудским треугольником для борта. И вот 15 июня 2026 года. Можно было бы говорить о какой-то чертовщине, но все куда более тривиально. Интенсивная эксплуатация в ходе боевых действий вкупе с выработкой ресурса из-за возраста бортов приводит к накоплению все новых технических проблем, что и выливается в небоевые потери.
4: «Лети, лети, лепесток» — пионер запаса о минах и жидкой взрывчатке, которые угрожают российским городам.
5: Мы уже поднимали вопрос о применении противником мин «Лепесток». И теперь имеем подтверждение этому факту. Это обстоятельство несет в себе целый ряд серьезных следствий, требующих нашего пристального внимания. Прежде всего, освоение противником производства жидкого взрывчатого вещества открывает новые тревожные перспективы. Такая субстанция обладает рядом опасных свойств, основное из которых — легкость транспортировки и маскировки под видом обычных жидкостей. Это, в свою очередь, значительно упрощает организацию и проведение террористических актов на нашей территории, повышая уровень угрозы и делая его еще более непредсказуемым. Мы прекрасно осведомлены о потенциальных возможностях противника и поэтому должны быть готовы к развитию самых неблагоприятных сценариев. Вторая, не менее значимая проблема — заключается в опасности, которая сохраняется в

0: городах после налета беспилотных летательных аппаратов. Мины «Лепесток», будучи миниатюрными, представляют собой скрытую угрозу. Особенную опасность они несут в условиях городской среды, среди высокой травы или растительности, где их крайне сложно заметить. Это усугубляется тем, что обычный гражданин, не ставящий перед собой задачи поиска подобных мин, имеет еще меньше шансов обнаружить их вовремя, что может привести к трагическим последствиям.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
2: За месяц Украина совершила рекордные 200 ракетных и дроновых атак по сухопутному коридору в Крым. Снабжение полуострова практически парализовано.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Мать Данилы Беликова, студента второго курса Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе, рассказала, что после физического и психологического давления сын был вынужден подписать контракт с Министерством обороны России.
4: Я Маркот Цянодин, 10.05.86 года рождения. Мой сын Беликур Даниил Викторович, 2 апреля 2006 года рождения. Учится на втором курсе в Политехническом аграрно-технологическом колледже в Симферополе. Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его... На него надавили. Там он подписал два экземпляра, два бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы. Мой сын контракт подписан не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид, диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. На данный момент прошло 2.5 часа с этого нашего разговора с ним. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал. Я обращаюсь к вам с помощью, с просьбой о разглашении этой всей информации. Помогите, пожалуйста. Может, кто-то даст совет, куда нужно обратиться, нанять какого-то юриста. Может, кто-то был в подобной ситуации.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, почему над Москвой при всей ее плотной противовоздушной обороне один дрон все равно долетел до нефтезавода. Как это вообще возможно и почему это не случайность, а математика? Разбираемся. Знаете, если просто взять сухие цифры этой атаки 16 июня, ну, звучит как абсолютный успех.
6: Около 60 сбитых аппаратов, да?
5: Да, почти 60 беспилотников сбито, и всего один, ну, один единственный, прорвался в капотню. Математически это меньше 2% от всех запущенных целей. В любой, скажем так, инженерной задаче 98% успеха – это триумф.
6: Ну, в инженерии, да, возможно, но в вопросах воздушной безопасности, понимаешь, 98% – это вообще не триумф, это пробитый щит.
5: То есть одна ошибка все перечеркивает.
7: Это даже не ошибка. 100-процентной защиты неба просто не существует в природе. И вот этот один дрон, который долетел до резервуаров, это же не сбой радаров. И не то, чтобы оператор ПВО там не доспал или отвлекся.
5: А что тогда?
7: Это симптом, ну, фундаментального кризиса классической военной доктрины во всем мире. Доктрины, которая десятилетиями строилась под совершенно другие угрозы. А сейчас она просто на полной скорости врезалась в абсолютно новую реальность.
5: Слушай, чтобы этот масштаб кризиса понять, давай вообще разберем, через что этот один дрон должен был пройти. Но архитектура защиты неба над огромным городом – это же сложнейшая вещь.
7: Эшелонированная, да. Многослойная.
5: И именно. Там три уровня. Дальний рубеж – это тяжелые системы, ну, например, С-400 «Триумф». Их задача какая? Бить на огромные расстояния до 400 километров вдаль и высоко в стратосферу.
7: Но тут надо понимать, подо что они создавались? Это же логика холодной войны.
5: Да-да-да. Они должны сбивать огромные металлические объекты, стратегические бомбардировщики, баллистические ракеты, летящие на сверхзвуки.
7: Вот. А стрелять из С-400 по пластиковому беспилотнику — это, ну, как из снайперской винтовки комара пытаться убить. Радары для этого просто не предназначен.
5: Ага, и поэтому есть второй эшелон — ближний рубеж. Это системы вроде «Панцирь-С1».
7: Мобильные такие телохранители, да?
5: Точно. У них уже ракеты на 20 километров и пушки на 4 километра. Их еще часто ставят прямо на крыше высоток в центре города. И есть третий эшелон.
7: Пикапы с пулеметами.
5: Да, мобильные группы. В кузове крупнокалиберный пулемет, зенитный прожектор. Это уже самая последняя линия защиты, если умная электроника не справилась.
7: Звучит монументально. Радары, скоростные ракеты, пушки. Но... Слушай, тут возникает самый главный вопрос. Если все это такое многослойное и высокотехнологичное, почему радары просто не видят цель изначально?
5: Ну вот тут начинается физика.
7: Да, потому что это же не какой-то невидимый стелс-бомбардировщик за миллиарды долларов. Это кусок пластика с мотором от газонокосилки.
5: Вот именно, материалы решают все. В радиолокации есть такое понятие «эффективная поверхность рассеяния», ЭПР. Как вообще работает радар? Он как фонарик в темной комнате.
7: Светит радиоволной, да?
5: Да. Излучает волну и ждет, когда она отразится от объекта и вернется назад. Металлический фюзеляж самолета отражает сигнал идеально, просто как зеркало. Радар его видит за сотни километров.
7: А дрон делают из чего? Стеклопластик, фанера?
5: Пенопласт, карбон. То есть это диэлектрики. Радиоволна сквозь них просто проходит на вылет.
7: Вообще не отражается.
8: Но физика материалов — это только половина беды. Вторая проблема — это вообще физика самой планеты.
5: Геометрия Земли.
8: Да. Земля же круглая, а луч радара идет по прямой. И возникает такое явление, как радиогоризонт. Смотри, антенна ПВО стоит на Земле, а дрон летит, скажем, над руслом Ликеи на высоте 15 метров.
5: То есть он прячется за изгибом планеты?
8: Абсолютно. Луч радара проходит над ним в пустоту, и дрон появляется на экране только когда подлетает километров на 30, ну, в лучшем случае 50.
5: А скорость у него 200 километров в час.
8: Вот. И математика тут безжалостна. От появления точки на экране до удара остается буквально 10-15 минут.
5: И это если летит одна цель, а если их 60, как было 16 июня?
7: Это тотальный паралич системы. Человеческий мозг оператора просто физически не может за пару минут обработать 60 целей, отличить настоящую угрозу от ложных, распределить их и нажать кнопку на каждую.
5: Но ведь кроме радаров есть и другие сенсоры, да? Тепловизоры, оптика, акустика.
7: Есть, конечно. Но моторчик от бензокосилки почти не дает тепла. Тепловизор его просто не видит на расстоянии.
5: А звук?
7: А звук теряется в гуле мегаполиса. Трассы, заводы. Но это сплошной фоновый шум.
5: И тут мы подходим ко второй огромной проблеме. Допустим, радар чудом все увидел, оператор успел нажать кнопку. Дальше начинается просто экономический абсурд.
7: О, война на истощение.
5: Да. Давай сравним стоимость. Пластиковый дрон из гаража стоит от 1 до 5 тысяч долларов.
7: Так.
5: А одна ракета комплекса «Панцирь», одна штука, от 500 тысяч до 2 миллионов долларов. А ракета С-400 еще дороже.
7: То есть разница в сотни раз.
5: Да, защита стоит в 100-400 раз дороже нападения. Это же математически невыгодно.
7: Слушай, ну я бы тут поспорил, если считать чисто по железу, да, абсурд. Но надо же смотреть на ценность того, что мы... того, что система защищает.
5: В смысле стоимости завода?
7: Ну, конечно. Нельзя сравнивать ракету за 2 миллиона и дрон за 5 тысяч в вакууме. Если этот копеечный дрон попадет в установку крекинга нефти, ущерб будет на десятки или сотни миллионов долларов. Остановка производства, пожар.
5: Ну, с этой точки зрения, потратить 2 миллиона, чтобы спасти 100, логично.
7: Абсолютно рационально в моменте. Но атакующая сторона эту математику прекрасно знает и поэтому использует тактику роя.
5: Ага, вот тут самое интересное начинается.
7: Смотри, летит стая из 60 беспилотников. Из них 50 могут быть вообще без взрывчатки. Просто пустышки. Корпус, бензин, мотор.
5: Радар же не видит, что внутри.
7: Именно. Для радара они все одинаковые. ЭПР у них идентичные. И система ПВО обязана стрелять по всем.
5: Потому что любая точка может быть боевой.
7: Да. И начинается истощение боекомплекта. У установки ограниченное число ракет на направляющих. Она стреляет, в какой-то момент ракеты просто заканчиваются.
5: И нужна перезарядка.
7: А перезарядка — это краны, транспортные машины, это время. И вот пока установка пустая, тот самый единственный боевой дрон летит к цели. Ему больше ничего не мешает.
5: Слушай, это похоже на, знаешь, когда толпа с фальшивыми билетами подходит к охраннику в клубе. Он проверяет каждого, тратит все свое время, а в этот момент реальный преступник просто заходит через черную дверь.
7: Идеальная аналогия. Охранник просто перегружен. И тут еще добавляется производственный фактор. Ракету делают месяцами.
5: Да, там микроэлектроника, точные станки.
7: А дроны собираются в ангарах за пару недель, запчасти с мирового рынка. Сторона в обороне физически не может штамповать ракеты за миллионы долларов с той же скоростью, с которой нападающий делает пластиковые самолетики.
5: Хорошо, давай представим идеальную ситуацию. Радары увидели цель заранее, боекомплект полный, ракет хватает на всех. Почему в городе этого все равно недостаточно?
7: Потому что мегаполис – это худшее место для противовоздушной обороны. Город сам себе враг.
5: Из-за застройки?
7: Конечно. Многоэтажки по 25-30 этажей. Для радара, который стоит на земле, такой дом – это монолитная гора. За каждым зданием огромная слепая зона – радиотень.
5: И дрон просто летит между домами.
7: Да, ныряет в эти бетонные каньоны и остается невидимым, пока не выскочит прямо перед целью.
5: Ну, решение же очевидное – поднять радары на крыше. Что, собственно, и делают в центре? Ставят их на высоте 100 метров.
7: Ставят, но это создает чудовищную проблему. Дилемму, я бы сказал. Смотри, дрон летит на высоте 20 метров над промзоной рядом с жилым районом.
5: Так.
7: У оператора два варианта. Первый – выпустить ракету. Ракета тяжелая, огромная скорость, фугасная боевая часть. Беспилотник маленький, виляет, ракета промахивается.
5: И куда она летит?
7: А вот куда она летит? Если самоликвидатор не сработал, эта бомба в сотни килограммов падает прямо в жилой двор. Детонация ракеты ПВО в городе – это катастрофа.
5: Ужас. То есть стрелять ракетой слишком опасно. А второй вариант?
7: Второй вариант – бить из 30-миллиметровой автоматической пушки.
5: Ну, пушка бьет точнее вблизи, там же бешеная скорострельность.
7: Скорострельность бешеная. Но физика-то никуда не делась. Снаряды, которые пролетели мимо дрона, они же в воздухе не растворяются. Да, они летят по баллистической траектории над жилыми кварталами. И потом этот град из тяжелых металлических болванок падает вниз. На крыше, на машины, на улице.
5: То есть стрельба по угрозе в городе сама по себе становится угрозой.
7: Сопутствующий ущерб порой сопоставим с самим попаданием беспилотника. И тут еще география города важна. Исторический центр обычно защищен плотно. А огромные промзоны, вот как Капотня...
5: Они всегда на периферии.
7: Да. Это гигантские территории, заводы, ТЭЦ, склады топлива. Закрыть каждый цех системы ПВО просто нереально. Поэтому периферия всегда самая уязвимая.
5: Получается, иллюзия вот этого железного купола над городом, она просто рушится. Если тотальная защита не работает, что остается?
7: Остается локальная защита. Промышленные предприятия понимают, что спасать себя им придется самим.
5: Переход на уровень конкретных заводов.
7: Именно.
5: И что они делают? Ну, во-первых, физические барьеры. Ставят металлические сети, натягивают тросы над трансформаторами.
7: Ну да, чтобы дрон запутался.
5: Да, или взорвался далеко от важного оборудования. Во-вторых, активно ставят системы РЭБ, радиоэлектронной борьбы, глушилки связи, антидроновые ружья. Они давят GPS, и дрон просто падает.
7: Звучит в теории красиво.
5: А на практике?
7: А на практике я бы по этим методам прошелся очень жестко.
5: Давай.
7: Сети. Ну, над маленькой подстанцией размером с гараж ты сеть натянешь. А нефтезавод – это сотни гектаров. Переплетенные трубы, колонны крекинга высотой с дом. Затянуть завод в паутину невозможно. Это остановит саму работу предприятия.
5: Логично. Ну, хорошо. РЭП. Генераторы помех создают невидимый купол. Туда ни один радиосигнал не пробьется, разве нет?
7: Проблема РЭП в том, что он работает только когда есть что глушить.
5: В смысле?
7: Ну, глушилки были суперэффективны против старых дронов, которым нужна была постоянная связь с оператором и спутники GPS. Заглушил канал, дрон упал. Но сейчас-то технологии поменялись.
5: Ты имеешь в виду автономные системы?
7: Да, машинное зрение. Это просто меняет правила игры.
5: А, я читала про это. В дрон загружают карту перед стартом.
7: Именно. Подробную карту маршрута и визуальный профиль цели, как выглядит этот конкретный резервуар. И все. После запуска дрон переходит в режим полного радиомолчания.
5: Ему не нужен GPS.
7: Вообще не нужен. Он просто летит и снимает землю через обычную камеру. Бортовой компьютер сравнивает картинку в камере с картой в памяти и сам корректирует курс.
5: Щит пробивается дешевой камерой и алгоритмом.
7: Да. И вот если все это суммировать, ПВО истощается копеечными пустышками. Локальный РЭП обходится машинным зрением. Вывод напрашивается очень жесткий.
5: Какой?
7: Архитектура критических объектов должна полностью измениться.
5: Уходить под землю?
7: Абсолютно. Если небо окрыть на 100% невозможно математически, значит, в следующее десятилетие критическая инфраструктура уйдет под землю.
5: Заводы, серверные, узлы связи.
7: Все это придется проектировать как укрепленные бункеры с самого начала. Эпоха открытых промышленных парков со стеклянными фасадами закончилась. Промышленность вернется к эстетике массивного бетона.
5: Да уж, иллюзия неуязвимого тыла действительно окончена. Уничтожение угрозы за $1000 оружием за пару миллионов – это просто не может работать вечно. Адаптироваться к этой перманентной угрозе с неба теперь придется самой промышленности на местах. На этом сегодня все. До встречи в следующем разборе.
9: Всего доброго. Услышимся.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Парадокс Калининграда. Местные продукты дома стоят дороже, чем в Москве. Ценовая спираль будет раскручиваться и дальше. Горькая реальность. Калининградцы тратят на жизнь 90% своих доходов. Когда-нибудь жизнь станет лучше и веселее? Готовность к удару. Калининград назвали среди возможных целей НАТО в случае конфликта с Россией. Обстановка на Балтике накаляется. Итак, о наболевшем. В Калининградской области опять обсуждают парадокс местных цен. Жители региона все чаще обращают внимание, что за рыбу, яйца и другие продукты местного производства приходится платить значительно больше, чем в центральной части России. Например, уже все привыкли, что треска и салака в родной гавани дороже, чем за 3-9 земель от нее. Причем в отчетах властей Калининградская область остается главным рыбопромысловым регионом. А на деле калининградцы превращаются в заложников собственного промысла. Все больше горожан только щупают кильку в магазинах, уж больно она золотая. И речь идет не только о рыбе. Аналогичная ситуация наблюдается и с молочкой, и с куриными яйцами. Особенно остро этот нонсенс бьет по кошельку на фоне вечного роста цен. Про среднюю зарплату калининградца против питерской и московской напоминать не надо, все и так в курсе. Но ценники на полках упорно стремятся к столичным, а по некоторым позициям и обгоняют их. Жалуются калининградцы не только на цены, но еще на зарплаты и пенсии. В общем, настроение у людей не очень.
11: Все дорожает, зарплаты не поднимаются. Тяжело.
12: А реже в магазины стало ходить.
13: Хлеб дорожает, все дорожает. Ну.
14: Печально, конечно. Идешь с тысячу и можешь ничего не взять.
15: У нас такие пенсии смешные. Это, в общем, вот смотришь, я в Телеграм смотрю, сравнение идет, где да. Пенсия та же Латвия, Литва. У них пенсия в два раза больше, чем у них в долларах, а мы в рублях.
16: За последние два года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
17: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
16: Я ожидаю, что цены будут только расти. Экономика будет, скорее всего, ухудшаться.
18: Нищета, наверное, будет.
10: Почему-то региональные власти никак не хотят поставить интересы калининградцев выше аппетитов перекупщиков и федеральных сетей, чтобы рыба у моря, доступная в советское время в Калининградской области, перестала быть роскошью сейчас. И не только рыба. Еще консервы, мясо и полуфабрикаты стали основой поставок из Янтарного края в мае. В прошлом месяце в другие регионы России отправили почти 16 тысяч тонн готовой пищевой продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора. По его данным, продукция калининградских предприятий направлялась преимущественно в регионы Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Между тем, жители Калининградской области стали тратить на продукты больше половины своих расходов.
19: Согласно информации Калининградстата, в январе-апреле 2026 года на продукты, напитки и табачные изделия пришлось 50% всех покупок жителей региона. Год назад этот показатель составлял 47%. Одновременно сократилась и доля непродовольственных товаров с 52% до 49%. По словам экспертов, такая динамика обычно говорит о том, что людям приходится тратить все большую часть доходов на товары первой необходимости. На фоне роста цен на продукты жители начинают чаще экономить на одежде, технике, ремонте и других крупных покупках. Это еще один сигнал того, что подорожание всех групп товаров продолжает бить по кошелькам, вынуждая семьи перераспределять свои расходы в пользу самого необходимого.
10: Также, по данным Калининградстата, граждане направляют на текущие расходы почти 90% своих доходов. Так, среднедушевые денежные доходы жителей Калининградской области в первом квартале 2026 года составили 58 тысяч рублей в месяц, увеличившись на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по отношению к четвертому кварталу 2025 года доходы населения Калининградской области сократились, причем конкретно почти на четверть. Экономисты объясняют, увеличение потребительских расходов – это свидетельство усиления нагрузки на семейные бюджеты на фоне роста и цен, и повседневных затрат. И при этом отмечают, что доходы россиян и калининградцев, в частности, падают почти пропорционально росту военных расходов государства, которое урезает социальные статьи, аккумулируя все имеющиеся средства на проведение СВО. В результате траты на боевые действия на Украине поистине астрономические.
19: Военные расходы России в первом квартале 2026 года достигли рекордных почти 6 триллионов рублей, или в перерасчете 81,5 миллиардов долларов. Это две трети всех доходов казны за квартал, подсчитал научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге. Траты на войну за первые месяцы 2026 года составили 46% от общих бюджетных расходов. Почти каждый второй рубль, потраченный из федерального бюджета, уходит на СВО. Тогда как средства на модернизацию коммунального хозяйства, строительство дорог, больниц, школ, капиталовложения в замену аварийного жилья существенно уменьшаются.
10: Ну а тем временем на фоне участившихся ударов беспилотников по тыловым регионам России возникают дополнительные угрозы. И конкретно для Калининграда. Командующий военно-воздушных сил Германии сделал резкое заявление. По его словам, Калининград будет среди первоочередных целей НАТО в случае конфликта с Россией. И Германия готова к возможным боевым действиям, цитата, «уже сегодня ночью».
20: Глава ВВС Германии Хольгер Нойман в интервью британскому изданию The Telegraph сделал громкое заявление. Он пообещал, если Россия атакует любое государство НАТО, авиация Альянса нанесет мощные ответные удары. Среди возможных целей Нойман назвал Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Черноморский флот. Генерал заверил, что его подчиненные готовы воевать уже сегодня ночью, если поступит соответствующий приказ. При этом он выразил надежду, что открытого конфликта между Европой и Россией не случится.
10: Сейчас же Германия активно наращивает возможности противовоздушной обороны и увеличивает запасы систем ПВО «Патриот» и «Айрис-Ти». Похоже, Балтику снова штормит, и во что может вылиться гипотетический конфликт с НАТО, для жителей Калининградской области пока сказать сложно. На этом фоне корабли Балтийского флота сейчас отрабатывают в Балтийском море различные боевые задачи – от постановки мин до борьбы с воздушными и надводными беспилотниками условного противника. В свою очередь, Литва, Польша и Франция проводят очередные военные учения возле Сувалкского коридора, главная цель которых – синхронизация совместных военных операций сил Альянса. В общем, как говорится, спокойствие нам только снится. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Вы готовы к самому безумному ценнику Калининграда? Минимальный набор продуктов в нашем регионе – почти 9000 рублей в месяц. Это официальные данные Руспродсоюза по итогам марта 2026 года. 33 наименования – мясо, рыба, молоко, яйца, хлеб, крупы, овощи. Никаких деликатесов. Просто то, без чего нельзя. 9000 рублей. Просто чтобы поесть. А теперь давайте сравним. Не на пальцах, конкретно. По продуктам, по полкам. Молоко. Литр молока в Калининграде около 82 рублей. В Москве в среднем 70-75. Разница небольшая? Ладно, идем дальше. Яйца. Вот тут интереснее. В январе десяток в Калининграде стоил около 100 рублей. К марту уже 140-150. Рост 40-50% за 2 месяца. В Москве яйца дешевле. Так было, так есть. Курица. Килограмм куриного мяса в Калининграде – 300-330 рублей. Говядина – около 600. Рыба – около 400 за килограмм. В Москве дешевле, потому что логистика короче и конкуренция между поставщиками выше. Сыр. 100 граммов в Калининграде – около 110 рублей. То есть килограмм от 1100 рублей. Это базовый, не элитный. Сливочное масло. Пачка около 130 рублей. Это еще по-божески. А теперь сложите все это вместе и умножьте на семью с двумя детьми. Но самое интересное – не сами цифры. Самое интересное – это сравнение с Москвой. Потому что там тоже дорого, там тоже 9 тысяч. По данным Руспродсоюза, за май 2026 года минимальная продуктовая корзина в Москве – 9 186 рублей. В Калининграде – 9048. То есть мы с Москвой почти в одной весовой категории по ценам на еду. Но Москва зарабатывает 180 тысяч рублей в месяц. Это официальная средняя зарплата по Росстату. А Калининград – 74-76 тысяч. В два с лишним раза меньше. Нет, вы вдумайтесь в эту математику. Москвич тратит на минимальную еду 9 тысяч рублей. У него остается 170 тысяч на жизнь. Ипотека, машина, отпуск, одежда, развлечения. Пространство для маневра огромное. Калининградец тратит на ту же минимальную еду почти столько же – 9 тысяч. Только у него в кармане было 75, осталось 66. На все остальное. На квартиру, одежду, коммуналку, транспорт, детей, лекарства, телефон. Вот где настоящий фокус. Не в ценниках. В соотношении цен и доходов. Почему вообще так? Почему у нас дороже, если мы не Чукотка и не Камчатка? Там понятно, все везут самолетом через тысячи километров. Калининград – это эксклав, отрезанный кусок. Все, что не производится здесь, нужно привезти. морем или по железной дороге через Литву. Это таможня, это сроки, это стоимость перевозки. Каждый посредник в этой цепочке берет свое. И в конце этой цепочки вы с кошельком на кассе. Плюс ассортимент. Не такой, как в Подмосковье. В Калининграде в обычной пятерочке три сорта сыра вместо 10. Один вид яиц вместо 5. Когда конкуренция между товарами меньше, ценник держится выше. Добавьте к этому инфляцию. В марте 2026 года годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 7,8%. Это выше среднероссийского показателя почти на 2%. У нас инфляция обгоняет среднюю по стране. У нас продукты дорожают быстрее, чем в большинстве регионов. Яйца за 2 месяца плюс 40%. Молоко растет. Мясо растет. Чай плюс 3% только за март. Шоколад плюс 4%. Яйца еще плюс 9,5% только за март сверху. И это за 1 месяц. Власти, кстати, реагируют. Запустили программу «Синих ценников». В 200 магазинах области должна действовать фиксированная наценка. Не выше 10% от закупочных цен местных производителей. Для импортных товаров не выше 15%. Это хорошо? Да, в принципе, хорошо. Это работает? Частично. Проблема в том, что «синие ценники» — это потолок наценки, а не потолок цены. Если цена у производителя выросла, розница все равно передает этот рост покупателю. Ограничение наценки не останавливает инфляцию, оно ее чуть смягчает. И вот здесь самый главный вопрос. Не технический, не экономический. Человеческий. Семья. Обычная. Двое взрослых, двое детей. Допустим, оба работают. Допустим, оба получают среднюю зарплату по региону. По 75 тысяч. Итого в доме 150 тысяч рублей в месяц. Продукты на четверых минимум 35-40 тысяч. Это осторожная оценка, если есть дети. Коммуналка 10-12 тысяч. Ипотека или аренда 30-50 тысяч, в зависимости от условий. Транспорт, одежда, школа, телефоны, лекарства. Вы уже видите, что происходит? Деньги заканчиваются раньше, чем заканчивается месяц. А теперь сравните с московской семьей с теми же двумя зарплатами. Только там каждая зарплата 180. Итого 360 тысяч в доме. На продукты уходит столько же, а остаток совершенно другой. Вот в чем разница. Не в том, что москвичи едят лучше. В том, что после магазина у них остается на жить, а у нас на выживать. Минимальная продуктовая корзина Калининграда – почти 9 тысяч рублей. Продукты у нас дороже среднероссийского показателя на 16%. Инфляция выше среднероссийской. Зарплаты ниже московских – в 2 раза. И вот поэтому вопрос уже давно не в том, почему дорого. Это понятно. Это эксклав, это логистика, это цепочки поставок. Вопрос в другом. Почему регион с такими ценами до сих пор живет зарплатами, которые до московских даже близко не дотягивают? И когда это несоответствие, наконец, кто-нибудь начнет решать всерьез? Конечно, продолжать эту горькую тему можно бесконечно, но что толку? Понятно, что те же цифры видят и знают все калининградские чиновники. Но, видимо, у них на хлеб с маслом и красной икрой хватает. Так что остается только еще больше затягивать пояс. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
2: Под Иркутском разбился сверхзвуковой ядерный бомбардировщик Ту-22Н3 стоимостью почти 3 миллиарда рублей. Производство таких самолетов полностью остановлено. То есть заменить эту потерю армии теперь просто нечем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Симферополя рассказала, что в связи с событиями последних месяцев ее жизнь превратилась в постоянное ожидание тревоги. Сейчас женщина все чаще задумывается о возвращении на материковую часть страны, пока еще есть такая возможность.
0: Мы уже 3 года. И вот с последними событиями я начала бояться ночей, потому что ночи ты проводишь в подъездах, либо спишь в ванной комнате. И стала бояться высоких зданий. Когда все начинается, у тебя начинаются панические атаки, слезы, обморочное состояние, жар, истерики, и ты не знаешь, куда бежать. Это очень тяжело. Я никогда не испытывала таких вообще чувств. Я никогда даже не думала, что со мной может быть что-то вот такое подобное. И сейчас опять мысли, надо быстрее возвращаться, пока есть возможность, снова на материк. Но в то же время я понимаю, что не хочу туда возвращаться. И ты с каждым разом все думаешь, ну когда же это все закончится?
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Украина и Молдова идут в Европу. В ЕС начинают первый этап о вступлении стран в организацию. Страны Евросоюза одобрили открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Кластеры – это блоки, по которым идут переговоры о вступлении страны в ЕС. Всего их 6. И сейчас для Украины и Молдовы открывается первый кластер по фундаментальным вопросам. Он включает в себя законодательство в сфере верховенства права и работы демократических институтов. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что обе страны существенно продвинулись на пути в ЕС.
22: Это первый большой шаг вперед с 2023 года, когда Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов в ЕС. Наконец, мы открываем первый переговорный кластер для этих стран. Они показали результат, и настало время действительно сделать это.
21: По словам Марты Кос, следующие 5 переговорных кластеров должны открыться в июле. Однако как долго продлится работа по ним, неясно. Зеленский назвал это решение сигналом того, что движение Украины по европейскому пути уже невозможно остановить.
23: Мы готовы к открытию всех кластеров. Мы выполнили свою работу. Об этом знают все в Европе. Поэтому давайте без промедления приступим к открытию остальных 5 кластеров после сегодняшнего открытия первого.
21: Формально Москва никогда не выступала против вступления Украины в Евросоюз, так же жестко, как против ее членства в НАТО. Владимир Путин не раз подчеркивал, что Евросоюз – это экономическое, а не военное объединение. Но на практике неприязнь к европейскому выбору соседних стран в России не скрывают. Когда о стремлении к сближению с Евросоюзом открыто заговорили в Армении, Владимир Путин публично провел параллель с Украиной. По его словам, так называемый украинский кризис когда-то начался именно с попыток Киева двигаться в сторону Европы. Вступление Украины в ЕС долгое время блокировалось и экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном. С приходом к власти в этом году нового премьер-министра Петера Мадьяра Венгрия сменила курс и сняла свое многолетнее вето, разблокировав переговоры о вступлении Украины в ЕС. В целом же, как для открытия переговорных кластеров, так и для их закрытия нужно согласие всех стран-участниц ЕС, говорит министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
24: У нас был Орбан, который все блокировал. Теперь Орбан ушел, и довольно многие вышли из его тени. Поэтому давайте посмотрим, будет ли у нас единство по поводу расширения. Мы со своей стороны надеемся, что это будет так быстро, насколько возможно.
21: Тем временем Совет ЕС принял мини-пакет санкций в отношении России. В него вошли 34 физических и 47 юридических лиц. Сейчас Совет ЕС работает также над 21-м пакетом ограничений в отношении Москвы. В него должны войти запрет на въезд российских комбатантов на территорию Евросоюза, а также закрепление потолка цены на российскую нефть на уровне $44 за баррель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой раскритиковал моду на успешный успех и увлечение психологами.
4: Так вот, у нас все очень гордятся, значит, нашей системой образования, но никто не может ответить на вопрос, какой должен быть молодой человек, когда он закончил школу. Молодой человек или девушка? Он должен быть каким? Вот недавно я разговаривал с одним человеком, который профессионально в этой сфере, так сказать, ею руководит. Я говорю, а каким он должен быть? Он говорит, современным. Я говорю, современным это что значит? Он должен по телефону попадать, по кнопкам, да? Это вот это современный или что? Что значит современный? То есть, что, какие идеалы должны перед собой видеть молодые люди? Успешный успех? За деньги да? Или что-то другое? Наверное, меня упрекнут, что я рассуждаю как бабушка и дедушка. Но нет. Я уверен в том, что эти вещи, они, знаете, независимо от того, что, может быть, бабушки и дедушки их воспроизводят своим внукам, а те не слушают, конечно, но надо внукам сказать, что бабушки и дедушки их любят. И поэтому им это говорят, а не просто так. Поэтому, когда вот эти все вещи в проброс в жизни людей возникают, то просто формируется ложная система ценностей. С ней тяжело жить. И очень много разочарований. И потом надо ходить к этим собачьим психологам.
1: Криминальные новости.
5: 12-летнюю девочку нашли мертвой на чердаке дома в Приморье. По подозрению в убийстве задержан подросток. Тело школьницы с признаками насильственной смерти обнаружили в поселке Врангель. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи решают вопрос о проведении подозреваемому психолого-психиатрической экспертизы. Также возбуждено дело о халатности. Следствие проверит работу органов профилактики и выяснит, что могло привести к трагедии. По информации канала 112, 12-летнюю девочку задушил ее одноклассник. Подростки зарезали семиклассницу в гаражах у Свердловской области. По информации МЭШ, на территории гаражного массива в Краснотуринске двое подростков нанесли несколько ножевых ранений своей 15-летней знакомой. После расправы они сбежали. Пострадавшие пытались помочь случайные прохожие. Они вызвали скорую, школьницу госпитализировали, но медики не смогли ее спасти. Девочка умерла в больнице. Подозреваемые задержаны. Свой поступок они объяснили конфликтом с убийцей. Возбуждено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору. Многодетный отец попытался сжечь дом с четырьмя своими детьми в Красноярском крае. Все произошло, когда мужчина с супругой были в гостях у родственников. Выпивали. Во время застолья женщина отказалась возвращаться домой. Тогда мужчина ушел один, облил легковоспламеняющейся жидкостью стены их дома, поджег и скрылся. При этом он хорошо знал, что внутри находится его четверо малолетних детей. В итоге ребята спас проходящий мимо сосед, обвиняемый, не работающий, ранее судимый житель Красноярского края. Он арестован. Серийному убийце бабушек смягчили приговор, пишет база. Юрию Филькину, осужденному за убийство, покушение на убийство, разбой с проникновением в жилище и покушение на кражу, теперь предстоит просидеть в тюрьме 21 год и 9 месяцев. Апелляционный суд исчел, что мужчина пришел с повинной. По версии следствия, Филькин совершал серьезное преступление в Московской области около 2 лет. Он избивал, убивал и грабил одиноких женщин. На счету преступника 2 убитые и 3 пострадавшие пенсионерки. В марте этого года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Военный эксперт полковник Виктор Баранец о том, что дефицит бензина уже ударил по гражданскому сектору и вскоре может негативно повлиять на боеспособности российской армии, и она может проиграть СВО.
6: Противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива. Теперь, что касается про армию. Слава богу, у армии остались стратегические запасы, еще пока не использовано горючего. Пока в армии еще не, слух не прошел, что там той бригаде или тому полку не хватает. Но это может наступить, потому что у нас запасы бесконечны. И вот вам итог. Это может нам сорвать задачи, это может нам сорвать, самое главное, темпы наступления и, в конце концов, провалить специальную военную операцию сначала на отдельных участках, а потом, может быть, и в целом.
1: Главные новости дня.
7: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За два часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
8: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
7: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
9: Либо по сотоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что-то за сотоводом, что-то нефтеперерабатывающее. Ну, это потому что там вот видно, где леса. Это уже нефтеперерабатывающий. Да, значит, по заводу попали. Пипец. Там вот еще этот факел их дымит, как не в себя.
7: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: Это не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит. А вот только что вбит.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в Капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются как раз таки те люди, которые задают маршрут для беспилотников. Они выявляют, где эти установки, там те же панцири, стоят, и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их эти системы не заметили, и чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме Капотни, дроны атаковали подмосковную Электросталь. Там БПЛА, подавленный системами РЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Шок дня.
4: Десятки систем ПВО вокруг Москвы не смогли защитить столичный нефтеперерабатывающий завод от мощного удара беспилотников. Дроны прорвали оборонное кольцо и взорвали ключевую установку Капотни всего в 15 километрах от Кремля.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что мобилизации не будет.
5: Я вам честно могу сказать, я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица, да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники, обсуждали такого рода сценарии. Мы видим те оценки, которые дает президент ходу специальной военной операции. В первую очередь президент определяет цели и задачи специальной военной операции и дает оценки того, кто и насколько близок к решению этих задач. Да? Вот опять же, Валентина Ивановна Матвиенко в интервью ТАСС сказала, что цели России нисколько не изменились. Валентина Ивановна постоянный член Совета Безопасности. Поэтому я считаю, что цели специальной военной операции будут достигнуты. О том, что предстоит какая-то мобилизация, нас в Совете Федерации, ну, никто не слышал, по крайней мере, на данный момент времени, да, необходимости в этом, на мой взгляд, нет, но решения все окончательные, конечно же, принимают военные, участием президента.
6: Политолог Георгий Шергели о том, почему не стоит доверять чиновникам, которые утверждают, что мобилизации не будет.
7: Послушайте, когда чиновник с такой лощеной рожей, я, извините, буду своими именами все называть, заявляет, что в Совете Федерации кто-то там чего-то не слышал о новой мобилизации, это уже даже не анекдот, это просто издевательство над людьми. В России вся эта пафосная верхушка из высших комитетов традиционно узнает о судьбоносных решениях самыми последними в стране. Ровно в ту секунду, когда им на стол швыряют уже готовый подписанный указ. Вас жизнь вообще ничему не учит? Достаточно вспомнить конец лета 22 года. Тогда вся государственная машина, все эти депутаты и говорящие головы точно так же до хрипоты и пены у рта до самого последнего дня клялись гражданам, что никакой мобилизации не будет и быть не может. А потом людей как скот начали выдергивать повестками прямо со смен на заводах и из постелей за одни мать их сутки. Но самый омерзительный, самый показательный момент в словах Клишаса – это то, как технично и трусливо он снял с себя всю ответственность в финале интервью. Он же фактически заранее умыл руки. Мол, если завтра вас опять массово погонят под кусты в окопы, то лично он тут ни при чем. Это военные, и президент так решили. К нему никаких вопросов.
8: Радио Лента. Прямая речь.
9: Пензенский блогер Станислав Морозов рассказал, что лично знает как минимум троих человек, которых заставили подписать контракт с Министерством обороны.
10: Так что же, до чего мы докатились? Это только на примере моей Пензы. Всем, кстати, привет. Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше в Кривозере также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то что бегать не может, ходить не может. Отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, не знаю, там шестой десяток. А тоже заставили подписать контракт.
8: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Главные новости дня.
0: Что это было? В Иркутской области рухнул ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Выясняем, это диверсия или роковая случайность.
11: Десантировали, самолет упал. Там где-то на берегу один в воду упал, один туда куда-то дальше, а второй на берег. И самолет сам упал.
0: Крушение произошло средь бела дня на глазах у сотен жителей города Свирска. Внезапно тяжелый стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, летевший над городом, начал падать, говорят очевидцы.
12: Вот военный самолет со среднего. Четверо капотультировались.

0: и который потерпел крушение в тылу за время СВО. Два борта разбились в 24-м в Ставропольском крае и Иркутской области. Через год еще один ракетоносец упал также в Иркутской области. Но главная проблема Ту-22М3 – это то, что в России таких самолетов больше не производят. Их выпуск установили еще в 1993-м, поэтому каждая потеря такого уникального борта очень болезненна, отмечает военный аналитик Максим Ковалев.
1: Российская авиация даже через 10 лет не сможет компенсировать то, что она потеряла за эти годы войны в Украине. Почему? Да, все очень просто. Российская авиация, она может производить самолеты Ту-95МС? Нет, не может. Она может производить с нуля новый, абсолютно новый Ту-22М3? Нет, не может. А самолет ДРЛО А-50 может произвести? Нет, не может. Если Су-34 они еще могут производить, или Су-35, да, или Су-30СМ, то хорошо. А если мы говорим про штурмовики, которые поддерживают сухопутные наступательные операции, то Су-25 они сейчас не производят.
0: Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. В российских ВКС числятся более 50 таких машин. Из них эксплуатируется около 30. Самолет этого типа участвует в нанесении ударов по территории Украины. Несколько Ту-22М3 было уничтожено или повреждено в результате украинской операции «Паутина» в июне прошлого года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Главные новости дня.
0: Кладбище машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
3: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
0: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
3: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
0: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
4: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
0: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может, поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют

0: Конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, а водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители краткостриженные.
1: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь беспилотники. Вот это просто оно долетает даже сюда. Джанкой просто страшно каждый день.
0: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. АЗ-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что произошло в Швейцарии, где собрался саммит «Большой семерки». Без громких лозунгов, без пафоса, просто 7 крупнейших западных экономик тихо и методично закрыли для России дверь. Не временно, навсегда. Разбираемся, что именно было подписано и почему это худший сценарий для Москвы.
4: Да. Знаешь, если отбросить вот этот весь дипломатический шум, саммит фиксирует, просто фундаментальный сдвиг. Период хаотичных санкций 2022 года, он официально завершен.
3: Угу.
4: Больше никаких там ситуативных запретов. Запад перешел к такой системной, бюрократизированной осаде.
3: То есть временные ограничения стали постоянно действующими институтами?
4: Именно.
3: Вообще, обычно все внимание приковано к каким-то громким заявлениям или там передвижением войск, но реальная архитектура будущего решалась вот в этих скучных швейцарских переговорных. И начать стоит с того, как одна бухгалтерская операция буквально стерла 190 миллиардов евро.
4: Ого!
3: Да, из будущих возможностей Москвы. Я говорю о замороженных резервах в депозитарии Евротлир в Бельгии.
4: Слушай, тут стоит сразу прояснить, почему эти деньги вообще там находятся. Центральные банки же никогда не складывают золотые слитки в сейф.
3: Ну да, это было бы странно.
4: Евроклир – это клиринговая система. Она управляет ценными бумагами. И эти 190 миллиардов, они же не лежат мертвым грузом.
3: Ага.
4: Депозитарии постоянно их реинвестируют в надежные европейские активы. И за счет этого образуется колоссальная прибыль.
3: Порядка 5-6 миллиардов евро ежегодно, да.
4: Да, просто из воздуха, за счет процентов.
3: И вот тут смотри. Годами шел юридический спор. Политики требовали забрать эти деньги и отдать их Украине. Но забрать чужие государственные резервы просто так нельзя.
4: Разумеется, нельзя. Это же суверенный иммунитет. Если кто-то просто так перепишет чужие резервы на себя, это сразу глобальная финансовая паника.
3: Угу.
4: Индия, Китай, арабские государства, они все держат огромные капиталы в западных юрисдикциях. Прямая конфискация заставила бы их немедленно начать вывод средств. Это риск крушения банковской системы Запада.
3: Вот, и поэтому юристы нашли совершенно другой механизм. Они, элегантно обошли этот суверенный иммунитет.
4: Так, и в чем там лазейка?
3: Само тело долга, вот эти 190 миллиардов, никто не конфискует. Юридически они так и остаются российскими активами,
4: но
3: весь будущий доход от этих денег, те самые 5-6 миллиардов евро в год, изымается на десятилетие вперед. Это как, сравнимо с арестованной квартирой, которую государство сдает в аренду.
4: Ага, саму квартиру забрать закон не позволяет.
3: Да, но забирать ежемесячные платежи от арендаторов никто не запрещает.
4: Если прибыль 5 миллиардов в год, как это поможет Украине прямо сейчас? Восстановление же требует гигантских сумм немедленно, а не по 5 миллиардов в течение 30 лет.
3: А в этом и заключается вся финансовая инженерия саммита. Оформляется гигантский синдицированный кредит. Прямо сейчас выдаются десятки миллиардов долларов единым траншем.
4: Ага, и гаситься этот кредит будет...
3: Именно. За счет будущих процентных доходов от замороженных резервов Евроклир.
4: Звучит прагматично, но давай посмотрим с другой стороны. Какое это вообще имеет значение для финансовой системы в России прямо сейчас? Доступа-то к этим миллиардам и так нет с 22 года.
3: Угу.
4: Физически в бюджете страны за этот день ничего не поменялось.
3: Физически нет, но структурно поменялось все. Это прямой удар по внутренним заимствованиям.
4: Так, объясни.
3: Смотри, дефицит бюджета растет. Финансовым властям приходится все больше занимать деньги на внутреннем рынке через выпуск облигаций, ОФЗ. И до этого сами-то замороженные миллиарды все равно висели на балансе Центробанка.
4: Как обеспечение?
3: Да. Это была гигантская страховая подушка, которая гарантировала инвесторам стабильность.
4: То есть внутренние инвесторы покупали долг, веря, что эти активы рано или поздно вернутся и покроют риски.
3: В точку. Психологический и бухгалтерский гарант, а теперь эта иллюзия уничтожена юридически. Активы не просто заморожены, их доходная база отчуждена навсегда для погашения стороннего кредита.
4: Они вычеркнуты из будущих расчетов.
3: Да, и без этого обеспечения государству становится гораздо сложнее и дороже занимать деньги внутри страны. Ставки по облигациям растут, обслуживать внутренний долг становится все тяжелее.
4: Ну хорошо. Допустим, страховой подушки больше нет. Значит, единственный источник покрытия дыр – это текущая экспортная выручка.
3: Угу.
4: Нужно продавать нефть прямо здесь и сейчас. Но ведь экономика, ну, она же адаптировалась. Выстроена огромная инфраструктура обхода, вот этот теневой флот.
3: О да, механизм выстроен масштабный, от 400 до 600 старых танкеров.
4: Угу. Под флагами Либерии или там Панамы.
3: Да-да, они отключают транспондеры в море, скрывают маршруты, страхуются через какие-то непрозрачные конторы. И расчеты за нефть уводятся от доллара в национальные валюты – юани, рупии, дирхамы.
4: Но таки эта схема успешно работала последние 2 года. Запад постоянно грозил вторичными санкциями, а нефть все равно текла на азиатские рынки. Почему новые решения должны сработать?
3: Разница в том, что теперь против логистики включили алгоритмы. Запускаются 2 новых механизма. Первый – это спутниковая слежка.
4: Так.
3: Если танкер скрывает маршрут, данные со спутников автоматически сопоставляются с портовыми записями. И таким судам полностью закрывают доступ к западному техобслуживанию. Но куда опаснее второй механизм.
4: Какой?
3: Цифровая платформа, которую неформально называют SWIFT-след.
4: Подожди, давай проясним. Расчеты ведь идут в обход системы SWIFT.
3: Любой трансграничный перевод требует корсчета в узловом банке. Допустим, небольшой банк в Турции внезапно начинает проводить огромный объем транзакций.
4: Обслуживая теневой экспорт?
3: Именно. Алгоритмы SWIFT-след автоматически фиксируют эту аномалию и помечают турецкий банк красным флагом.
4: И что за это будет? Ну, выпишут штраф.
3: Мгновенное отключение этого банка от мировой долларовой и евровой системы. Полная изоляция.
4: Ого! Звучит угрожающе. Но китайский финансовый сектор ведь огромный. Там всегда находились банки, готовые рискнуть ради гигантской комиссии.
3: А вот тут теория разбилась о реальности еще до конца саммита. Как только детали SWIFT-след стали известны, крупные китайские банки начали превентивно блокировать платежи.
4: Серьезно?
5: Слушай, ну если финансовые шлюзы закрываются, логистика должна просто невероятно подорожать. Приходится нанимать целые цепочки посредников, платить какие-то запредельные премии за риск.
3: Абсолютно точный вывод. Эффект уже подсчитан. Издержки на логистику каждого барреля вырастают на 5, а иногда и на 15 долларов.
4: Ничего себе.
3: Для бюджета это колоссальное сжатие маржи. А если посмотреть на встречный поток, на параллельный импорт, там ситуация еще хуже.
4: То есть параллельный импорт парализуется из-за стоимости транзакций?
3: Из-за стоимости и сложности цепочек ввоза промышленных станков микроэлектроники становятся настолько дорогим, что это просто теряет экономический смысл. Завод не может купить деталь в 3 раза дороже ее реальной стоимости и оставаться рентабельным.
4: Понятно. Ну хорошо, допустим, нефть продавать все сложнее. Но есть же другой козырь – критические металлы. Долгие годы считалось, что Запад физически не может от них отказаться.
3: Ну да, цифры говорят сами за себя.
4: 40% мирового рынка палладия. 10% высокоочищенного никеля для электромобилей, 35% обогащенного урана.
3: И именно эти цифры позволяли крупным игрокам вроде Норникеля и Росатома избегать самых жестких санкций. Западные корпорации сами лоббировали для них исключения.
4: Ну логично. Перестроить поставки урана – это тебе не нефть в другой танкер перелить. Нужны новые рудники, заводы. На это десятилетия уходят.
3: Уходили бы, если бы не скоординированные действия. На саммите эту зависимость признали неприемлемой. Подписаны конкретные договоры на замещение.
4: С кем?
3: По никелю масштабные соглашения с Индонезией. Туда сейчас направляются гигантские инвестиции. По урану подписаны контракты с Канадой. И установлен жесткий дедлайн – 2028-30 годы.
4: Слушай, но тут есть слабое место. Мировой рынок не ограничивается Западом. Азия – главный потребитель металлов. Китай производит миллионы электромобилей, им нужен никель. Что мешает просто развернуть потоки на восток?
3: Базовый закон экономики.
4: Это когда один покупатель?
3: Да, множество продавцов, но только один реальный клиент. Когда премиальные рынки закрываются, остается только Пекин. И когда ты сидишь за столом с единственным возможным покупателем...
4: Он больше не обсуждает рыночную цену. Он ее диктует.
3: Именно. И китайские корпорации уже требуют дисконт в 40% от мировых биржевых цен.
4: 40%. Да при такой скидке рентабельность сложной добычи в той же вечной мерзлоте просто уничтожается. Прибыль падает до нуля.
3: Металлургия меняет свой статус. Из сектора, который приносил сверхприбыли в бюджет, она превращается в низкорентабельный сырьевой придаток.
4: Жесть. То есть... Я хотел сказать, это просто катастрофа для отрасли.
3: Да. Руду будут добывать, экология будет страдать, но вся добавленная стоимость, переработка, батареи, сборка, все это останется в Азии.
4: С ураном, видимо, та же история. Без доступа к западным технологиям конкурировать при строительстве АЭС на глобальном юге станет невозможно.
3: Угу. И это подводит нас к четвертому, самому футуристичному удару саммита.
4: Так, заинтриговало.
3: Если сырье больше не приносит сверхприбыли, исчезают деньги на развитие технологий. И тут Запад переходит к цифровым санкциям. Полное закрытие доступа к передовым вычислениям.
4: Давай уточним. Первая волна ведь касалась микрочипов. И все предрекали коллапс, но его не случилось. Серый импорт заработал, китайские аналоги пошли, сервера-то гудят.
3: Одно дело провести партию процессоров в чемоданах для домашних компьютеров. Совсем другое – пытаться развивать искусственный интеллект. Вводится полная блокировка доступа к облачной инфраструктуре вроде Amazon Web Services.
4: Ага.
3: Запрет на передовые языковые модели. И главное – тотальный бан на использование инженерного софта систем CAD и CA.
4: Ну подожди. Доступ к чужим облакам закрыт платно. Но внутри страны же есть мощный IT-сектор. Есть свои нейросети. Почему нельзя просто все это импортозаместить?
3: Потому что ИИ жестко упирается в физику. Обучение современной нейросети требует огромных вычислительных кластеров. Десятки тысяч самых современных процессоров работают месяцами.
4: Но на старых нельзя?
3: Пытаться натренировать модель на разрозненных серверах с чипами прошлых поколений – это все равно, что кипятить океан туристической горелкой. Законы физики не позволят.
4: Хочешь сказать, нужного железа просто физически нет на территории страны?
3: На 2024 год в России находилось всего 1-2% от мировых вычислительных мощностей. А новые чипы ввести тысячами штук незаметно невозможно. Без этого железа создание прорывных технологий просто останавливается.
4: А как этот запрет на CAD и CEE бьет по реальным заводам?
3: Это системы инженерного анализа. В них проектируется все. От аэродинамики самолета до прочности микросхем. Раньше инженер загружал проект в западное облако, и огромные мощности за часы просчитывали миллионы вариантов. Теперь доступ перерезан.
4: То есть разработка новых самолетов?
3: Замедляется многократно.
4: А, нефтегазовый сектор?
3: Легкие месторождения истощаются. Нужно бурить в сложных условиях. Нужно геологическое 3D-моделирование. Раньше это делали с помощью передовых нейросетей. Теперь этот инструментарий недоступен. Медицина, фармацевтика – все сейчас опирается на AI.
4: Вырисовывается картина такой примитивизации экономики. Без инструментов завтрашнего дня приходится копировать технологии вчерашнего. Технологический уровень просто консервируется в точке 2024 года.
3: Да, в то время как весь остальной мир начинает экспоненциальный рост.
4: Отставание будет только нарастать.
3: И вот если собрать все эти четыре капкана воедино, получается пугающе стройная система. Финансовый удар через отчуждение доходов от активов.
4: Ага, логистический удар через блокаду теневого флота.
3: Торговый удар через ловушку монопсонии.
4: И технологическая изоляция.
3: Анализируя все это, можно сделать главный вывод. Расчет на так называемую усталость Запада оказался глубоко ошибочным.
4: Да уж. Многие ведь ждали, что пройдет пара лет, сменятся президенты, и бизнес заставит политиков отменить ограничения.
3: А произошло ровно обратное. Из политических эмоций санкции превратились в холодный алгоритмический механизм. Смарт-контракты переписаны, системы вроде SWIFT-след запущены в автоматическом режиме.
4: И эта машина будет работать автономно. Ей не важно, кто сидит в Белом доме. Архитектура глобальной экономики перестроена так, чтобы маршруты, капиталы и технологии просто обходили российскую территорию стороной.
3: И это оставляет нас с самым тяжелым вопросом. Если это разделение становится перманентным, как изменится повседневная реальность через 15-20 лет?
4: Что произойдет с целым поколением молодых инженеров, ученых, которые окажутся структурно отрезаны от глобальной экономики знаний?
3: Вопрос, ответ на который начнет проявляться уже в ближайшие годы. Ну а на сегодня наш подробный разбор подошел к концу.
4: До встречи в следующих выпусках.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За два часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
7: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
6: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
8: Либо по сотоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что это за сотоводом? Что это нефтеперерабатывающий? Ну, это потому что там вот видно, где леса. Это уже нефтеперерабатывающий. Да, значит, по заводу попали. Пипец. Что там вот еще этот факел их дымит, как не в себя.
0: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпром нефти». Номинальная мощность предприятия около 14 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: Это не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали, 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит, а вот только что вбит.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в Капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются как раз те люди, которые задают маршрут для беспилотников. Они выявляют, где эти установки, там те же панцири, стоят, и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их эти системы не заметили, и чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме Капотни, дроны атаковали подмосковную Электросталь. Там БПЛА, подавленный системами РЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Депутат Госдумы Константин Затулин пожаловался, что Китай – плохой союзник, который ничем не жертвует ради России, а только зарабатывает на СВО.
5: Возникает вопрос, а все-таки в чем состоит позиция Китая? Если вы на что-то претендуете, то вы должны, в общем-то, быть в этом смысле последовательными. Ну вот, я не могу упрекнуть в непоследовательности Европу, нынешний Европейский Союз. Абсолютно. Они враждуют с Россией, они делают все для того, чтобы нанести ей ущерб. Да. И делая это, они скидываются, сколько у кого есть в кармане, на то, чтобы это Украине помогать. Скажите, пожалуйста, что-нибудь известно о том, чтобы Китай чем-то пожертвовал на войну, помощь какую-то оказал прямую Российской Федерации? Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка.
6: Насчет прямой помощи я таких фактов не знаю.
5: Да, он поставляет дроны.
6: Как и всем.
5: Да. И нам, и Украине. Вот я хотел бы с этой точки зрения сказать, сравнить можно поведение Европы и Китая в этой ситуации? Конечно, Европа гораздо больше вовлечена, чем конечно. Китай. Да, я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован. Но
6: тогда следующий вопрос. А в победе эффектной, яркой и быстро заинтересован?
5: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что он является на сегодняшний день выгодоприобретателем, по большому счету, от продолжения войны, потому что он на этом получает скидку на нашу нефть, газ и нашу заинтересованность в том, чтобы развивать с ним отношения.
6: Получается так.
3: Главные новости дня.
0: Украина и Молдова идут в Европу. В ЕС начинают первый этап о вступлении стран в организацию.
7: Страны Евросоюза одобрили открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Кластеры – это блоки, по которым идут переговоры о вступлении страны в ЕС. Всего их 6, и сейчас для Украины и Молдовы открывается первый кластер по фундаментальным вопросам. Он включает в себя законодательство в сфере верховенства права и работы демократических институтов. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что обе страны существенно продвинулись на пути в ЕС.
8: Это первый большой шаг вперед с 2023 года, когда Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов в ЕС. Наконец, мы открываем первый переговорный кластер для этих стран. Они показали результат, и настало время действительно сделать это.
7: По словам Марты Кос, следующие 5 переговорных кластеров должны открыться в июле. Однако как долго продлится работа по ним, неясно. Зеленский назвал это решение сигналом того, что движение Украины по европейскому пути уже невозможно остановить.
9: Мы готовы к открытию всех кластеров. Мы выполнили свою работу. Об этом знают все в Европе. Поэтому давайте без промедления приступим к открытию остальных 5 кластеров после сегодняшнего открытия первого.
7: Формально Москва никогда не выступала против вступления Украины в Евросоюз, так же жестко, как против ее членства в НАТО. Владимир Путин не раз подчеркивал, что Евросоюз – это экономическое, а не военное объединение. Но на практике неприязнь к европейскому выбору соседних стран в России не скрывают. Когда о стремлении к сближению с Евросоюзом открыто заговорили в Армении, Владимир Путин публично провел параллель с Украиной. По его словам, так называемый украинский кризис когда-то начался именно с попыток Киева двигаться в сторону Европы. Вступление Украины в ЕС долгое время блокировалось и экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном. С приходом к власти в этом году нового премьер-министра Петера Мадьяра Венгрия сменила курс и сняла свое многолетнее вето, разблокировав переговоры о вступлении Украины в ЕС. В целом же, как для открытия переговорных кластеров, так и для их закрытия нужно согласие всех стран-участниц ЕС, говорит министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
10: У нас был Орбан, который все блокировал. Теперь Орбан ушел, и довольно многие вышли из его тени. Поэтому давайте посмотрим, будет ли у нас единство по поводу расширения. Мы со своей стороны надеемся, что это будет так быстро, насколько возможно.
7: Тем временем Совет ЕС принял мини-пакет санкций в отношении России. В него вошли 34 физических и 47 юридических лиц. Сейчас Совет ЕС работает также над 21-м пакетом ограничений в отношении Москвы. В него должны войти запрет на въезд российских комбатантов на территорию Евросоюза, а также закрепление потолка цены на российскую нефть на уровне $44 за баррель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Сенатор Антон Шейкин о том, что искусственный интеллект обманывает пользователей не из злого умысла, а из лести.
11: Мы привыкли думать, что если машина нас обманывает, то там точно есть злой умысел. Но скажу вам точно, что злого умысла в том, что искусственный интеллект обманывает своего пользователя, у него точно нет. Это является стандартным свойством всех больших языковых моделей. Есть такое понятие сикофантия, это подхалимство, где склонность модели льстить тому человеку, который с ней общается. Здесь очень важно, как вы задаете вопросы. И если вы задаете вопрос, этот стол, он деревянный, не так ли? То у модели возникает, я думаю, дилемма. Там либо ответить на то, как действительно это есть, либо все-таки подтвердить то утверждение, которое вы ей задаете. И причина очень простая. Она кроется в человеческой психологии. Потому что в процессе обучения моделей оно идет в результате подкрепления обратной связи от людей. Потому что модель так обучается. И именно здесь формируется тот самый механизм усиления лести. Потому что люди-оценщики, они подсознательно выше оценивают ответы, которые подтверждают их собственное мнение.
3: На радио «Лента» цифра дня.
12: За месяц Украина совершила рекордные 200 ракетных и дроновых атак по сухопутному коридору в Крым. Снабжение полуострова практически парализовано.
3: Радио «Лента» 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Архангел спецназа о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.
14: По сравнению с предыдущими моделями, дрон RAM-2X имеет переработанную компоновку. Два двигателя и встроенный терминал спутниковой связи Starlink, что, вероятно, обеспечивает устойчивую связь на больших дистанциях. И это вызывает тревогу для наших тыловых районов. В целом, обновление RAM-2X выглядит как шаг украинцев компенсировать отставание в сегменте дальнобойных дронов «Камикадзе». Интеграция двух двигателей может улучшить скорость и устойчивость к помехам. А Starlink обеспечивает связь без зависимости от наземных сетей, что критично для ударов на 100 и более километров. Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
13: Опять обманули. Иван Отраковский о Лукашенко, Ватикане, Израиле и старых договорниках.
15: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих «обманули» погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет связи уже неделю. В последнем разговоре солдаты рассказали родственникам, что уходят в штурм. Через несколько дней родственникам позвонили из части и сказали, что все, кто был в штурме, погибли. Однако с организацией похорон придется подождать. Тела штурмовиков разорвало на части. И сейчас идет сбор и эвакуация останков.
16: Ну что, буду снимать? Его там лица нету, череп отвалился. Ну. Да не, по-моему. А, все, что осталось. Фу, ну все, можешь закрывать.
0: Еще один военнослужащий из Донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии и потерял много крови.
17: Все, я умираю. Я от жажды умираю уже третий день. Дальше весь вытек. Рука отлетела. И выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.
0: Дальнейшая судьба этого военного неизвестна. Больше на связь он не выходил. Еще один боец, который служит в морской пехоте, рассказал, что военные с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
18: Полный. На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов, окружают и так группу, потом следующую отправляют.
0: Сам военный чудом выжил в последнем бою. Ему повезло, что рядом проходила группа, которая его и подобрала.
18: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето, но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Проблемы с эвакуацией на фронте подтверждают и военные медики. По их данным, иногда раненому приходится самостоятельно добираться до госпиталя по несколько дней. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому, что плохие мысли, а потому, что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. в личном своем деле. Обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
13: Европа в безопасности, Россия под ударами. Записки ветерана о том, почему атаковать Украину бессмысленно.
14: В общем и целом, мы подошли к той точке, когда без ударов по военно-промышленному комплексу стран Евросоюза, который сейчас поставляет большинство военных грузов и вооружений, в этой войне уже ничего не решится. Доля вооружений, производимых на Украине, не более трети от общего количества. И это только по официальной информации, которая есть в открытом доступе. По факту, наверное, гораздо ниже. Согласно заявлениям европейских и украинских официальных лиц, а также данным аналитических центров, к концу 2024 года сложилось примерное распределение долей в обеспечении потребностей Украины в вооружении. Евросоюз – 47%, Штаты – 40%. То есть на самой Украине мощности военно-промышленного комплекса минимальны. То есть весь Евросоюз и блок НАТО уже фактически превратились в участников войны против России. При этом они находятся в абсолютной безопасности и, совершенно ничего не опасаясь, производят вооружение для противника. Иран, в момент, когда сильно запахло жареным, без всяких колебаний начал раздавать ракетные оплеухи всем, от кого, по его мнению, исходили даже просто недружественные намеки. Без всяких там оглядок, что скажут уважаемые партнеры и прочих сантиментов. При этом абсолютно никто уже давно не опасается ударов от нас.
13: Какое-то проклятие. Военный осведомитель о новой потере ракетоносца.
14: Сообщается, что военный самолет Ту-22М3 разбился возле Свирска в Иркутской области. Предварительно экипаж смог спастись. На видео видно вылеты парашютов перед падением. После этого судно рухнуло на берегу Ангары. Это был уже четвертый Ту-22М3, потерянный из-за технических неисправностей за последние два года. 19 апреля 2024 года первый такой разбился в Ставропольском крае. 15 августа тоже в Иркутской области. 2 апреля 2025 года опять Иркутская область стала Бермудским треугольником для борта. И вот 15 июня 2026 года. Можно было бы говорить о какой-то чертовщине, но все куда более тривиально. Интенсивная эксплуатация в ходе боевых действий вкупе с выработкой ресурса из-за возраста бортов приводит к накоплению все новых технических проблем, что и выливается в небоевые потери.
13: «Лети, лети, лепесток» – пионер запаса о минах и жидкой взрывчатке, которые угрожают российским городам.
14: Мы уже поднимали вопрос о применении противником мин «Лепесток». И теперь имеем подтверждение этому факту. Это обстоятельство несет в себе целый ряд серьезных следствий, требующих нашего пристального внимания. Прежде всего, освоение противником производства жидкого взрывчатого вещества открывает новые тревожные перспективы. Такая субстанция обладает рядом опасных свойств, основное из которых – легкость транспортировки и маскировки под видом обычных жидкостей. Это, в свою очередь, значительно упрощает организацию и проведение террористических актов на нашей территории, повышая уровень угрозы и делая его еще более непредсказуемым. Мы прекрасно осведомлены о потенциальных возможностях противника и поэтому должны быть готовы к развитию самых неблагоприятных сценариев. Вторая, не менее значимая проблема заключается в опасности, которая сохраняется в городах после налета беспилотных летательных аппаратов. Мины «Лепесток», будучи миниатюрными, представляют собой скрытую угрозу. Особенную опасность они несут в условиях городской среды, среди высокой травы или растительности, где их крайне сложно заметить. Это усугубляется тем, что обычный гражданин, не ставящий перед собой задачи поиска подобных мин, имеет еще меньше шансов обнаружить их вовремя, что может привести к трагическим последствиям.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Что это было? В Иркутской области рухнул ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Выясняем, это диверсия или роковая случайность.
20: Десантировались, самолет упал. Там где-то на берегу один в воду упал, один туда куда-то дальше, а второй на берег. И самолет сам упал.
0: Крушение произошло средь бела дня на глазах у сотен жителей города Свирска. Внезапно тяжелый стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, летевший над городом, начал падать, говорят очевидцы.
21: Вот военный самолет. Со среднего четверо капотультировались, насколько мы видели. Вроде должны остаться все живые. Самолет должен быть пустой.
0: Вскоре в Минобороны сообщили, самолет упал при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета. На борту Ту-22М3 находились командир, его помощник, а также штурман-навигатор и штурман-оператор.
22: Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
0: Причиной крушения стал отказ двигателя, после которого ракетоносец потерял управление. Это был четвертый Ту-22М3, который потерпел крушение в тылу за время СВО. Два борта разбились в 24-м в Ставропольском крае и Иркутской области. Через год еще один ракетоносец упал также в Иркутской области. Но главная проблема Ту-22М3 – это то, что в России таких самолетов больше не производят. Их выпуск установили еще в 1993-м, поэтому каждая потеря такого уникального борта очень болезненна, отмечает военный аналитик Максим Ковалев.
23: Российская авиация даже через 10 лет не сможет компенсировать то, что она потеряла за эти годы войны в Украине. Почему? Да, все очень просто. Российская авиация, она может производить самолеты Ту-95МС? Нет, не может. Она может производить с нуля новый, абсолютно новый Ту-22М3? Нет, не может. А самолет ДРЛО А-50 может произвести? Нет, не может. Если Су-34 они еще могут производить, или Су-35, да, или Су-30СМ, то хорошо. А если мы говорим про штурмовики, которые поддерживают сухопутные наступательные операции, то Су-25 они сейчас не производят.
0: Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. В российских ВКС числятся более 50 таких машин. Из них эксплуатируется около 30. Самолет этого типа участвует в нанесении ударов по территории Украины. Несколько Ту-22М3 было уничтожено или повреждено в результате украинской операции «Паутина» в июне прошлого года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Военный блогер Максим Калашников о том, что Украина перехватывает инициативу на поле боя, Россия ничего не может с этим поделать, а все это происходит на фоне проблем в экономике.
1: Действительно, ситуация крайне неприятная для Российской Федерации. Они входят в раж. Они чувствуют, что начинают додавливать. Ну, во-первых, у нас развивается экономический кризис. Вот так разрастается дыра в бюджете под 8 триллионов уже вместо первоначальных 3,8 в федеральном бюджете. Я не беру другие, там, социальный фонд еще, бюджеты регионов и прочее, прочее. У нас начинает садиться экономика. И они чувствуют, что если они затянут войну, у нас в тылу грохнет кризис, придется принимать очень непопулярные решения. А это может раскачать политическую ситуацию или вывести нас из войны на их условиях. Мы уже видим, что взять, ну как вот обычно говорят, что надо вот взять теперь Дружковку, Константиновку, Славянск-Краматорск, остаток Донецкой области, чтобы это хоть выглядело как-то прилично, чтобы это можно было подать как победу. Но в нынешних тех условиях это невозможно. Вы сами понимаете, что у противника сейчас получается, мало того, что он получил выгодное положение, что он может давить и дожидаться экономического кризиса в нашем тылу, социально-экономического кризиса, очень популярный. И в то же время получается, у противника есть управленческое превосходство в управлении войной, в управлении боевыми действиями, развитием вооружений. Он опережает нас в принятии решений, в скорости обновления своей этой машинерии. И это может действительно... Если не предпринять необходимых мер, то вы сами понимаете. Давайте называть вещи просто своими именами. Мы потерпим поражение.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На северо-западе Канады раскинулся мрачный каньон, куда веками боятся заходить местные индейцы. Это место прозвали «Долиной безголовых», ведь практически каждый, кто отправляется туда на поиски золота, исчезал без следа или возвращался в виде обезглавленного трупа. Какие мистические силы или вполне земные монстры безжалостно казнят незваных гостей в глухой тайге? В начале 20 века, когда мир сходил с ума по золоту, двое братьев, Уильям и Фрэнк Маклеоды, одетые в теплые шерстяные куртки и тяжелые кожаные сапоги, уверенно зашагали вглубь каньона реки Наханни. Они были опытными трапперами и не верили в сказки индейцев племени Дене о злых духах и трехметровых волосатых гигантах Наха. Через 3 года их скелеты нашли у кострища. Оба были без голов, а их золото исчезло. С тех пор трагический список только возрастал. В 1917 году швейцарский золотоискатель Мартин Йоргенсен разделил их участь, а его обгоревшая хижина стала немым свидетельством этого кошмара. Мистики сразу заговорили об аномальной зоне, порталах в иные миры и древних проклятиях стражей каньона. Местные жители шептались, что в густом тумане скалистых ущелий до сих пор прячутся реликтовые гоминиды – сасквачи, которые яростно защищают свои территории от чужаков. Охотники за паранормальными явлениями указывали на то, что в окрестностях каньона часто наблюдаются странные светящиеся огни, похожие на блуждающие плазмоиды или неопознанные летающие объекты. Они верили, что эти огни принадлежат охранным системам подземных баз, скрытых внутри неприступных канадских гор. Обезглавливание жертв сторонники этой версии объясняли жестокими ритуалами неизвестных существ, которые не терпят присутствия человека на своих священных землях. Но у скептиков и криминалистов есть куда более приземленное, хотя и не менее жестокое объяснение. Долина Наханни – это дикая, непроходимая глушь с суровым климатом, где легко заблудиться и погибнуть от голода или лап медведей-гризли, которые вполне могли растаскивать останки погибших. А что касается пропавших голов и золота, то здесь, скорее всего, орудовали банды беглых каторжников и безжалостных грабителей-одиночек, карауливших успешных старателей на обратном пути. Кровавая легенда оказалась идеальной ширмой для банальной человеческой жадности, превратившей живописный природный парк в одно из самых зловещих мест на планете. Официальные отчеты канадской королевской конной полиции того времени подтверждают, что в регионе свирепствовала банда под предводительством жестокого преступника по

0: 1657 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 17 июня. Давайте спросим у рун, какая же энергия дня у нас будет, какой совет они нам дадут. Ух ты, у нас выпала руна Феху. Это самая денежная и материальная руна старшего футарка. Ее энергия связана с богатством, с ресурсами, доходами. Это процветание, это энергия, умение грамотно управлять ресурсами. И это очень круто. То есть такой день принесет энергию изобилия, дохода, накопления и результата. Это один из тех дней, когда материальные вопросы выходят на первый план. И к этому стоит отнестись не только практично, но и с благодарностью. Феху всегда напоминает, богатство – это не только деньги. Это и наши силы, и здоровье, и окружение, и способности. Вот все, чем вы владеете, это ваш капитал. И в такой день пришло время его приумножить. День подходит для финансовых операций, покупок, инвестиций, возврата долгов, может быть, заключения контракта. Все, что связано с управлением ресурсами, будет особенно эффективно. Но Феху также предупреждает, что день потребует внимательности и уважительного отношения к деньгам. Не разбрасывайтесь ими, не тратьте на импульсивное желание, иначе энергия руны может обернуться потерями. Чем ответственнее вы в этот день распоряжаетесь средствами, тем больше прибыли вернется. В работе, конечно же, это мощный импульс к результативности. Вы можете получить новые заказы, предложения. Люди будут стоять к вам в очереди, если вы какие-то услуги оказываете. Это прибыль, это премия, это благодарность за труды. И окружающие будут замечать вашу ценность, особенно если вы умеете демонстрировать свой профессионализм и инициативу. И особенно успешным день будет для предпринимателей, для тех, кто связан с продажами, рекламой, консультациями, инвестициями. Феху щедра к тем, кто действует. А в отношениях эта энергия тоже весьма земная. Феху подталкивает к разговорам о совместных целях, доме, деньгах, будущем. Это может быть планирование какое-то. Поддержка может быть выражена не словами, а конкретными делами. Вот принесет вам муж деньги, даст и скажет: «На, дорогая, купи себе все, что захочешь». Вот это настоящая Феху. Это хороший день, чтобы помочь партнеру материально, предложить поддержку или просто заняться чем-то полезным вместе. А вот одиноким людям может встретиться тот, кто вызывает ощущение надежности, достатка и уверенности. То есть, девочки, если хотели встретить богатенького Буратино, это прекрасный день. По здоровью Феху отвечает за тело, за питание, за обмен веществ. Это значит, нужно уделить внимание физической форме, не переедать, особенно жирного и тяжелого. День идеален для укрепления ресурса, то есть поход в спортзал, массаж, процедуры, прием витаминов возможен. Здоровый завтрак обязательно, сон по графику. Вот все это усилит поток жизненной энергии. А энергетика дня у нас плотная и насыщенная. Лучше всего подойдет забота о теле и быте, например. И напоследок скажу, что Феху всегда говорит: собирай урожай. Это день, когда вы можете увидеть плоды своих усилий в деньгах, в возможностях, в успехах. Будьте внимательны, благодарны, практичны, и руна щедро вознаградит вас. Кстати, эту руну можно наносить на запястье, если хотите, чтобы денежки к вам пришли.
0: На радио «Лента» потеря дня.
2: Под Иркутском разбился сверхзвуковой ядерный бомбардировщик Ту-22Н3 стоимостью почти 3 миллиарда рублей. Производство таких самолетов полностью остановлено. То есть заменить эту потерю армии теперь просто нечем.
0: Радио «Лента». 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Блогер Олег Царев признал, что украинские дроны реально наносят огромный вред. В связи с этим в России может все сильнее нарастать недовольство действиями власти.
4: Ну, это не секрет. Мы видим, что количество ударов

0: по нашим тылам больше, чем количество ударов наших по их тылам. И вообще это разные вещи, потому что их тылы – это весь Запад, по нему мы не бьем, там производится оружие. А наши тылы – это действительно наши тылы, нам больно. Вот, и исходя из этого, исходя из того, что на фронте, как он считает продвижение, даже если будет, оно будет не такое быстрое, и оно не представляет для них угрозы, обстрелы по территории, по российской, и вот я слушал вчерашнее заявление нашего президента, он, в общем-то, подчеркнул то же, что я написал сразу же во время Питерского экономического форума, о том, что заявление Зеленского – это первое обращение Зеленского на внутреннюю российскую аудиторию. Они считают, что пришло время работать, раскачивать ситуацию внутри России. В связи с этим кардинально поменялась картина ударов. Почему? Для того, чтобы была паника, для того, чтобы было возмущение, для того, чтобы люди задавали вопросы, а почему наша власть нас не защищает. Поэтому Зеленский не будет договариваться. У него нет желания договариваться. Они бюджет армии подняли на 80%, вот последнее голосование в Верховной Раде. Они просили 50 миллиардов, им насыпали 71 миллиард евро, просили 50 миллиардов долларов. И сейчас еще ведут речь на G7, хотят поднять еще 20 миллиардов, досыпать. Причем именно того, что нужно, дроны и ракеты. Да, они будут работать по российской аудитории.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Парадокс Калининграда. Местные продукты дома стоят дороже, чем в Москве. Ценовая спираль будет раскручиваться и дальше. Горькая реальность. Калининградцы тратят на жизнь 90% своих доходов. Когда-нибудь жизнь станет лучше и веселее? Готовность к удару. Калининград назвали среди возможных целей НАТО в случае конфликта с Россией. Обстановка на Балтике накаляется. Итак, о наболевшем. В Калининградской области опять обсуждают парадокс местных цен. Жители региона все чаще обращают внимание, что за рыбу, яйца и другие продукты местного производства приходится платить значительно больше, чем в центральной части России. Например, уже все привыкли, что треска и салака в родной гавани дороже, чем за 3-9 земель от нее. Причем в отчетах властей Калининградская область остается главным рыбопромысловым регионом. А на деле калининградцы превращаются в заложников собственного промысла. Все больше горожан только щупают кильку в магазинах, уж больно она золотая. И речь идет не только о рыбе. Аналогичная ситуация наблюдается и с молочкой, и с куриными яйцами. Особенно остро этот нонсенс бьет по кошельку на фоне вечного роста цен. Про среднюю зарплату калининградца против питерской и московской напоминать не надо, все и так в курсе. Но ценники на полках упорно стремятся к столичным, а по некоторым позициям и обгоняют их. Жалуются калининградцы не только на цены, но еще на зарплаты и пенсии. В общем, настроение у людей не очень.
3: Все дорожает, зарплаты не поднимаются. Тяжело.
4: Реже в магазины стало ходить.
5: Хлеб дорожает, все дорожает.
6: Печально, конечно. Идешь с 1000 и можешь ничего не взять.
7: У нас такие пенсии смешные. В общем, вот смотришь, я в Телеграм смотрю, сравнение идет, где пенсия та же Латвия, Литва. У них пенсия в 2 раза больше, чем у них в долларах, а мы в рублях.
8: За последние 2 года ощущается уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
9: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
8: Я ожидаю, что цены будут только расти. Экономика будет, скорее всего, ухудшаться.
10: Нищета, наверное, будет.
2: Почему-то региональные власти никак не хотят поставить интересы калининградцев выше аппетитов перекупщиков и федеральных сетей, чтобы рыба у моря, доступная в советское время в Калининградской области, перестала быть роскошью сейчас. И не только рыба, еще консервы, мясо и полуфабрикаты стали основой поставок из Янтарного края в мае. прошлом месяце в другие регионы России отправили почти 16 тысяч тонн готовой пищевой продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора. По его данным, продукция калининградских предприятий направлялась преимущественно в регионы Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Между тем, жители Калининградской области стали тратить на продукты больше половины своих расходов.
11: Согласно информации Калининградстата, в январе-апреле 2026 года на продукты, напитки и табачные изделия пришлось 50% всех покупок жителей региона. Год назад этот показатель составлял 47%. Одновременно сократилась и доля непродовольственных товаров с 52% до 49%. По словам экспертов, такая динамика обычно говорит о том, что людям приходится тратить все большую часть доходов на товары первой необходимости. На фоне роста цен на продукты жители начинают чаще экономить на одежде, технике, ремонте и других крупных покупках. Это еще один сигнал того, что подорожание всех групп товаров продолжает бить по кошелькам, вынуждая семьи перераспределять свои расходы в пользу самого необходимого.
2: Также, по данным Калининградстата, граждане направляют на текущие расходы почти 90% своих доходов. Так, среднедушевые денежные доходы жителей Калининградской области в первом квартале 2026 года составили 58 тысяч рублей в месяц, увеличившись на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по отношению к четвертому кварталу 2025 года доходы населения Калининградской области сократились, причем конкретно почти на четверть. Экономисты объясняют, увеличение потребительских расходов – это свидетельство усиления нагрузки на семейные бюджеты на фоне роста и цен, и повседневных затрат. И при этом отмечают, что доходы россиян и калининградцев, в частности, падают почти пропорционально росту военных расходов государства, которое урезает социальные статьи, аккумулируя все имеющиеся средства на проведение СВО. В результате траты на боевые действия на Украине поистине астрономические.
11: Военные расходы России в первом квартале 2026 года достигли рекордных почти 6 триллионов рублей, или в перерасчете 81,5 миллиардов долларов. Это две трети всех доходов казны за квартал, подсчитал научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге. Траты на войну за первые месяцы 2026 года составили 46% от общих бюджетных расходов. Почти каждый второй рубль, потраченный из федерального бюджета, уходит на СВО. Тогда как средства на модернизацию коммунального хозяйства, строительство дорог, больниц, школ, капиталовложения в замену аварийного жилья существенно уменьшаются.
2: Ну а тем временем на фоне участившихся ударов беспилотников по тыловым регионам России возникают дополнительные угрозы. И конкретно для Калининграда. Командующий военно-воздушных сил Германии сделал резкое заявление. По его словам, Калининград будет среди первоочередных целей НАТО в случае конфликта с Россией. И Германия готова к возможным боевым действиям, цитата, «уже сегодня ночью».
12: Глава ВВС Германии Хольгер Нойман в интервью британскому изданию The Telegraph сделал громкое заявление. Он пообещал, если Россия атакует любое государство НАТО, авиация Альянса нанесет мощные ответные удары. Среди возможных целей Нойман назвал Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Черноморский флот. Генерал заверил, что его подчиненные готовы воевать уже сегодня ночью, если поступит соответствующий приказ. При этом он выразил надежду, что открытого конфликта между Европой и Россией не случится.
2: Сейчас же Германия активно наращивает возможности противовоздушной обороны и увеличивает запасы систем ПВО «Патриот» и «Айрис-Ти». Похоже, Балтику снова штормит, и во что может вылиться гипотетический конфликт с НАТО, для жителей Калининградской области пока сказать сложно. На этом фоне корабли Балтийского флота сейчас отрабатывают в Балтийском море различные боевые задачи – от постановки мин до борьбы с воздушными и надводными беспилотниками условного противника. В свою очередь, Литва, Польша и Франция проводят очередные военные учения возле Сувалкского коридора, главная цель которых – синхронизация совместных военных операций сил Альянса. В общем, как говорится, спокойствие нам только снится. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
13: Вы готовы к самому безумному ценнику Калининграда? Минимальный набор продуктов в нашем регионе – почти 9000 рублей в месяц. Это официальные данные Руспродсоюза по итогам марта 2026 года. 33 наименования – мясо, рыба, молоко, яйца, хлеб, крупы, овощи. Никаких деликатесов. Просто то, без чего нельзя. 9000 рублей. Просто чтобы поесть. А теперь давайте сравним. Не на пальцах, конкретно. По продуктам, по полкам. Молоко. Литр молока в Калининграде около 82 рублей. В Москве в среднем 70-75. Разница небольшая? Ладно, идем дальше. Яйца. Вот тут интереснее. В январе десяток в Калининграде стоил около 100 рублей. К марту уже 140-150. Рост 40-50% за 2 месяца. В Москве яйца дешевле. Так было, так есть. Курица. Килограмм куриного мяса в Калининграде 300-330 рублей. Говядина около 600. Рыба около 400 за килограмм. В Москве дешевле, потому что логистика короче и конкуренция между поставщиками выше. Сыр. 100 граммов в Калининграде около 110 рублей. То есть килограмм от 1100 рублей. Это базовый, не элитный. Сливочное масло. Пачка около 130 рублей. Это еще по-божески. А теперь сложите все это вместе и умножьте на семью с двумя детьми. Но самое интересное не сами цифры. Самое интересное – это сравнение с Москвой. Потому что там тоже дорого, там тоже 9 тысяч. По данным Руспродсоюза, за май 2026 года минимальная продуктовая корзина в Москве – 9 186 рублей. В Калининграде – 9 048. То есть мы с Москвой почти в одной весовой категории по ценам на еду. Но Москва зарабатывает 180 тысяч рублей в месяц. Это официальная средняя зарплата по Росстату. А Калининград – 74-76 тысяч. В два с лишним раза меньше. Нет, вы вдумайтесь в эту математику. Москвич тратит на минимальную еду 9 тысяч рублей. У него остается 170 тысяч на жизнь. Ипотека, машина, отпуск, одежда, развлечения. Пространство для маневра огромное. Калининградец тратит на ту же минимальную еду почти столько же – 9 тысяч. Только у него в кармане было 75, осталось 66. На все остальное – на квартиру, одежду, коммуналку, транспорт, детей, лекарства, телефон. Вот где настоящий фокус – не в ценниках, в соотношении цен и доходов. Почему вообще так? Почему у нас дороже, если мы не Чукотка и не Камчатка? Там понятно, все везут самолетом через тысячи километров. Калининград – это эксклав, отрезанный кусок. Все, что не производится здесь, нужно привезти. Морем или по железной дороге через Литву. Это таможня, это сроки, это стоимость перевозки. Каждый посредник в этой цепочке берет свое. И в конце этой цепочки вы с кошельком на кассе. Плюс ассортимент. Не такой, как в Подмосковье. В Калининграде в обычной пятерочке 3 сорта сыра вместо 10. Один вид яиц вместо 5. Когда конкуренция между товарами меньше, ценник держится выше. Добавьте к этому инфляцию. В марте 2026 года годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 7,8%. Это выше среднероссийского показателя почти на 2%. У нас инфляция обгоняет среднюю по стране. У нас продукты дорожают быстрее, чем в большинстве регионов. Яйца за 2 месяца плюс 40%. Молоко растет. Мясо растет. Чай плюс 3% только за март. Шоколад плюс 4. Яйца еще плюс 9,5% только за март сверху. И это за один месяц. Власти, кстати, реагируют. Запустили программу «Синих ценников». В 200 магазинах области должна действовать фиксированная наценка. Не выше 10% от закупочных цен местных производителей. Для импортных товаров не выше 15%. Это хорошо? Да, в принципе, хорошо. Это работает? Частично. Проблема в том, что синие ценники – это потолок наценки, а не потолок цены. Если цена у производителя выросла, розница все равно передает этот рост покупателю. Ограничение наценки не останавливает инфляцию, оно ее чуть смягчает. И вот здесь самый главный вопрос. Не технический, не экономический, человеческий. Семья. Обычная. Двое взрослых, двое детей. Допустим, оба работают. Допустим, оба получают среднюю зарплату по региону. По 75 тысяч. Итого в доме 150 тысяч рублей в месяц. Продукты на четверых минимум 35-40 тысяч. Это осторожная оценка, если есть дети. Коммуналка 10-12 тысяч. Ипотека или аренда 30-50 тысяч, в зависимости от условий. Транспорт, одежда, школа, телефоны, лекарства. Вы уже видите, что происходит? Деньги заканчиваются раньше, чем заканчивается месяц. А теперь сравните с московской семьей с теми же двумя зарплатами. Только там каждая зарплата 180, итого 360 тысяч в доме. На продукты уходит столько же, а остаток совершенно другой. Вот в чем разница. Не в том, что москвичи едят лучше, в том, что после магазина у них остается на жить, а у нас на выживать. Минимальная продуктовая корзина Калининграда почти 9 тысяч рублей. Продукты у нас дороже среднероссийского показателя на 16%. Инфляция выше среднероссийской. Зарплаты ниже московских в 2 раза. И вот поэтому вопрос уже давно не в том, почему дорого. Это понятно. Это эксклав, это логистика, это цепочки поставок. Вопрос в другом. Почему регион с такими ценами до сих пор живет зарплатами, которые до московских даже близко не дотягивают? И когда это несоответствие, наконец, кто-нибудь начнет решать всерьез? Конечно, продолжать эту горькую тему можно бесконечно, но что толку? Понятно, что те же цифры видят и знают все калининградские чиновники. Но, видимо, у них на хлеб с маслом и красной икрой хватает. Так что остается только еще больше затягивать пояс. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Там будут все. Лидеры Европы и США приехали во Францию на саммит G7. Самое важное заявление первого дня главной политической тусовки мира. Во французском Эвиане стартовал второй день саммита Большой Семерки. Однажды мероприятие уже проходило в этом городе, в далеком 2003 году, но тогда на встрече присутствовал и Владимир Путин. Сегодня саммит проходит без него. Зато есть Украина, участие которой тогда невозможно было и представить. Накануне Зеленский заявил, что предлагал президенту России встретиться на полях саммита Большой Семерки, но ответа не получил. Поэтому Зеленский обсудил с Дональдом Трампом потенциальную встречу с Владимиром Путиным в США.
15: Мы предложили Путину встретиться где угодно, в любом месте, где можно было бы принять реальные решения по прекращению войны. Он не хочет этого. Мы также обсудили с США и Францией возможность встречи с Россией в рамках Большой Семерки с участием всех демократических стран. Путин этого не хочет. Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США, в таком формате, при котором Путину было бы гораздо сложнее отказаться. По крайней мере, перед президентом Трампом. И посмотрим, что из этого выйдет.
14: на необходимости их личной встречи Зеленский настаивает с начала июня. В открытом письме Владимиру Путину он предлагал сразу несколько вариантов, где ее можно было бы организовать. Президент России заочно ответил, что пока смысла встречаться не видит. Сегодня второй день саммита Большой Семерки. И если вчера главной темой обсуждения был Иран, то сегодня на повестке в основном Украина. Зеленский еще вчера прибыл в аэропорт Женевы, и утром состоялась его рабочая встреча с мировыми лидерами, которая называлась «Построение мира и безопасности для Украины и Европы». Это ключевой пункт для европейских глав. И президент Франции Эммануэль Макрон накануне говорил о том, что стремится убедить президента США Дональда Трампа продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию, чтобы способствовать достижению мирного соглашения. По словам Макрона, вчера от Дональда Трампа он получил позитивный сигнал о том, что тот готов все это обсуждать. Сам Трамп заявил, что так как с Ираном у него все получилось, теперь на повестке дня Украина.
16: Я хочу поблагодарить вас за помощь. Вы всегда помогали, и для меня большая честь быть вместе с вами. Вчера у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Зеленским и президентом Путиным. И мне кажется, что, возможно, нам удастся чего-то добиться и там. Действительно, думаю, что обе стороны к этому открыты. Теперь, когда вопрос с Ираном завершен, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести до результата и этот процесс. Каждый месяц погибают 25 тысяч человек, в основном солдаты. Такого не должно происходить.
14: Немецкий канцлер Фридрих Мерц также считает, что основания для мирного переговорного процесса как никогда сильны. Он довольно жестко высказался о положении дел России и на поле боя, и в экономике.
17: Сегодня Украина находится в новом, более сильном положении. Россия не может победить в военном отношении. Более того, ее экономика находится в ужасном состоянии. Я говорю с определенной осторожностью и сдержанностью, что впервые, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии.
14: Тем временем премьер Великобритании объявил о новых энергетических санкциях против Москвы – удар по теневому флоту. В Брюсселе готовят 21-й пакет санкций, который предусматривает дополнительные импортные и экспортные ограничения, а также запрет на въезд военным, участвовавшим в боевых действиях против Украины, на территорию ЕС. Завтра, если не будет решения о новом продлении, истекает срок действия исключения из санкций США для российской нефти, сделанного из-за ситуации на Ближнем Востоке. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Владелец крупной инвестиционной компании АФК-система, миллиардер Владимир Евтушенков, объяснил катастрофическое технологическое отставание России на мировом рынке.
19: Видите ли, в чем дело? С каких-то пор, когда у нас появились нефтедоллары в большом количестве, мы стали жить по принципу «все купим и всех трахнем». Выяснилось спустя какое-то время, что всех купить нельзя, все купить нельзя и всех трахнуть нельзя. Поэтому мы стали возвращаться к истокам могучего Советского Союза, который в мире же существовало две технологические державы полного цикла. От фундаментальных исследований до производства. Это СССР и Америка. Сегодня опять существуют две технологические державы. Это США и Китай. Поэтому мы, к сожалению, целый ряд критичных технологий или недоразвили до того, чтобы они были производственными, или не обратили на них внимания. Поэтому сейчас приходится лихорадочно нащупывать и пытаться догонять при условиях жесткого ограничения по деньгам. И не только по деньгам, и по интеллекту тоже.
1: Главные новости дня.
14: Худший топливный кризис в истории. После ударов по НПЗ Россия потеряла треть нефтепереработки. Дефицит дошел до аграриев. В первую неделю июня объемы нефтепереработки в России опустились ниже 4 миллионов баррелей в сутки и стали самыми низкими за последние 20 с лишним лет. Поражены дронами и простаивают 8 из 10 крупнейших производителей топлива в России. В результате этим летом страна, похоже, движется к тому, что может стать худшим топливным кризисом в истории, предупреждают эксперты. Начавшийся с Крыма топливный дефицит расползается по регионам и уже охватил более 25 субъектов. Ограничения на продажу бензина стали появляться в городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург. Перебои на АЗС возникли в Кузбассе, Татарстане, Ульяновской и Нижегородской областях. А зоной бензинового бедствия стали заправки Татнефти, которая продает не более 20 литров в одни руки, как минимум в 6 регионах.
20: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
21: Приехали на татарку, тут выдача на раз человеку 20 литров. Льют даже туда вот. Все, короче, ажиотаж появляется. Люди запасаются.
22: Вот и в Санкт-Петербурге встретились с дефицитом топлива.
23: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье.
24: Поэтому мы заливаем канистры.
14: Катастрофа и у аграриев, которые жалуются на перебои с поставкой дизельного топлива на юге России, в центрально-черноземной зоне и Поволжье. В Иркутской области, в Усольском районе, из-за дефицита горючего уже остановили посевную. О жалобах местных аграриев на нехватку солярки сообщил депутат Заксобрания региона Степан Фронтенко, он же замдиректора крупнейшего агрохолдинга Иркутской области.
25: На все попытки аграриев договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету топлива, либо у них задача поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, не будет зерна. Можно просто не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
14: Проблемы и в авиаперевозках. С нехваткой авиатоплива еще в конце мая столкнулись аэропорты Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы. А в середине июня в 6 городах, включая Нижний Новгород и Краснодар, были введены ограничения на заправку пассажирских самолетов. Атакующие НПЗ-дроны все чаще бьют не по главным, а по вторичным установкам, отвечающим именно за выпуск топлива, отмечает эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
26: И бьют очень точно. Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Долго перечислять. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
14: Топливо становится все меньше, и рынок реагирует ростом цен. С начала года АИ-92 подорожал на бирже на 28%, АИ-95 на 34%, дистопливо на 43%, авиакеросин на 40%. Самый тревожный момент в том, что кризис только начинается, предупреждают эксперты. Ведь пик сезонного спроса традиционно приходится на август-сентябрь, а признаки дефицита и ускорения цен появились уже в июне. Экономисты говорят, если ситуация с НПЗ не стабилизируется, топливный фактор может стать одним из ключевых драйверов инфляции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
18: Эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов о том, что борьба государства с обходом блокировок в интернете настроила армию программистов против правительства.
27: У нас 1,5 миллиона программистов в стране. Их всех научили сейчас, что надо бороться с правительством. Их всех раззадорили. Им всем сказали, мы вас заблокируем, вы не сможете. Они сказали, да вот попробуйте, сейчас мы вам докажем. И принялись. заниматься этими VPN-ами, искать самые, значит, невидимые и так далее. Эта борьба для правительства не кончится победой. В правительстве нет столько программистов и нет столько специалистов. Это невозможно. Поэтому там нужно что-то совершенно другое. Поэтому я отношусь, конечно, к платному VPN-у плохо. Ну, а к идеям, что надо создать наши отечественные VPN-ы, ну, так их заблокировать на Западе. Нас и так там пытаются не пускать много к чему уже, потому что Трамп прямо сказал, что мы для них враги, и нас надо отрезать от технологий. И вот, то есть, ну, вот на этом пути победы государства точно не будет.
1: На радио Лента. Шок дня.
0: Десятки систем ПВО вокруг Москвы не смогли защитить столичный нефтеперерабатывающий завод от мощного удара беспилотников. Дроны прорвали оборонное кольцо и взорвали ключевую установку капотни всего в 15 километрах от Кремля.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Телеведущий Анатолий Кузичев о том, что Россия уже не сможет захватить области, вписанные в Конституцию, и нужно остановить боевые действия.
4: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши четыре по Конституции региона новых мы взять не сможем. Готова ли страна к новому уровню эскалации и полной внутренней мобилизации, я не знаю. Если мы исходим из того, что, например, ну, если наше руководство, оно гораздо лучше понимает, чем я, да, экономические наши, там, экономическую нашу ситуацию, демографическую, там, и так далее, и так далее, и так далее. Если наше руководство посчитает, что мы сейчас к этому сейчас, пока, нет, по-английски, к этому не готовы, тогда зона нашего компромисса – это линия соприкосновения Запорожской области и Херсонской области, вот как оно есть, заморозка.
3: Военный эксперт Вячеслав Горохов о том, что удары по НПЗ создали в армии дефицит топлива, что грозит обвалом фронта.
5: Противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива. Теперь что касается про армию. Слава богу, у армии остались стратегические запасы еще пока не использовано горючего. Пока в армии еще не, слух не прошел, что там той бригаде или тому полку не хватает. Но это может наступить, потому что наши запасы бесконечны. И вот вам итог. Это может нам сорвать задачи, это может нам сорвать, самое главное, темпы наступления и, в конце концов, провалить специальную военную операцию сначала на отдельных участках, а потом, может быть, и в целом.
3: Историк Лев Вершинин о том, что существующая модель власти уже не может защитить ни людей, ни бизнес, ни стратегические объекты.
6: Малое небо в полном распоряжении беспилотников противника. Начинается, хотя и постепенно, не одинаково в разных местах, лимитирование отпуска продуктов. Вдоль дорог уничтожены топливные караваны. Люди оценивают это как фактический крах логистики. Плюс удары по энергетике. ПВО старается, но ПВО то ли мало, то ли плохо работает. И все проблемы сбрасываются на местные власти, а у них нет ни сил, ни ресурсов для того, чтобы хоть как-то активно обороняться. Люди, особенно те, кто работает в местных администрациях, или, ну и не только, элементарно боятся. Они не понимают, куда все идет. Они не верят словам начальства. Минувшая неделя в очередной раз показала, что, ну, скажем так, модель власти, существующая в Российской Федерации, не может защитить ни людей, ни бизнес, ни объекты стратегической инфраструктуры, НПЗ, заводы, порты и даже оборонку.
1: Радио Лента. Прямая речь.
18: Жители Краснодарского края жалуются на нехватку бензина. Губернатор Вениамин Кондратьев утверждает, что в регионе нет дефицита, но проблему признает.
7: Краснодар, я просто не мог это поверить, пока не увидел сам.
8: Чтобы вы понимали, это уже
7: 7-я заправка.
2: где бензин, мои дорогие?
8: Что делать и к чему это вообще идет, и к чему готовиться? Потому что вот он Лукойл, на большинстве заправок вообще нет бензина. На Роснефти вроде бы как вот он горит, но огромная очередь, и мы особо не двигаемся.
9: Бензина нет.
10: А почему?
9: Закончился.
10: Ошалею просто.
9: А вы его нигде не найдете? Сейчас.
8: Бензина в Краснодаре нет. Объехала уже пару заправок. Блин, вот когда с Крыма вернулась, думала пару канистр все-таки заправить.
9: О, полиция с бензином добралась и до Краснодара.
10: Чувствую, где-то через недельку мы останемся и без бензина, и без машин.
11: Нету проблем, конечно, с бензином в Краснодаре. Газпром нефть. Мелкие заправки.
12: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров в одни руки. Вот. И до полного бака теперь такого нету.
13: Похоже, у нас тоже начинаются проблемы с бензином. Видите, 92-го нету, 95-го нету, а сотый бензин без 60 копеек уже 100 рублей стоит.
15: Вот это все очередь за бензином у нас. И вот туда эта очередь стоит. Вот это все за бензином. Вон, видите, занимают очередь.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
28: Это однозначно последнее такое лето. Ну, когда еще можно что-то сделать, можно куда-то поехать отдохнуть, когда, конечно, все оно и страшненько, и стрёмненько, но еще как-то живется. По крайней мере, бесконечно плохо не всем. А больше такого не будет, естественно. Все, посмотрите, что происходит на самом деле. Военная ситуация только ухудшается. Ну, беспросветно ухудшается совершенно, потому что во всех этих военных делах нужно смотреть на траектории. Не надо быть мега-аналитиком, не надо заседать в генеральном штабе, чтобы иметь способность посмотреть на траекторию. И траектория идет вниз, или траектория идет вверх. Все. Вот так вот и создаются в основном все прогнозы. И сейчас ситуация на фронте такова, что траектория успехов и достижений российской армии, она идет вниз. А траектория успехов ВСУ украинской армии, она идет вверх. То бишь количество обстрелов по территории России только увеличивается. Цели, которые поражаются на территории России, только увеличивается. Количество этих целей, понимаете? Важность объектов только увеличивается. Масштаб разрушений только увеличивается. Это траектория. Понимаете, если бы было одновременное событие, то с этим можно как-то жить. Ну, одновременное событие. Ну, что-то прозевали где-то. Что-то не досмотрели, с кем не бывает. Можно отремонтировать. Можно что-то где-то усилить, достроить, там, настучать по башке тем, кто был виноват, ну, можно предпринять какие-то шаги и ситуацию исправить, когда это одноразовые действия. Но это траектории. Да, вы же помните, как раньше было невозможно даже подумать о том, что будут какие-то беспилотники атаковать Москву или Россию из Украины. А сейчас посмотрите сводки. Сначала было 1, 2, 3 беспилотника сбиты на территории РФ. Потом было 14, потом 56. А вот буквально уже 300, 200. 100 не воспринимается беспилотников как что-то сверхординарное. А нормально, всего лишь 100 беспилотников летели. И, естественно, все всегда сбиты и будут сообщать, что все всегда сбиты, а вот этот дым столбом, который стоит просто коромыслом с нефтебаз, то это небольшое возгорание, которое сейчас будет эвакуировано. Это понятная логика работы государственной информационной машины, вопросов нет. Но траектория ужасна. И вот проблемы траектории, что они не гасятся и не ремонтируются одноразовыми действиями. Это системные ошибки. Это системные просчеты. И это системные проблемы. Соответственно, что будет происходить? Тоже ведь все понятно, да? Что выборы осенью. Единый день голосования. Никуда от него не деться. Соответственно, до выборов будут держать и курс. И будут как-то держать линию фронта. И будут держать каким-то образом уровень мобилизации в районе текущих значений. То бишь, ничего сверхъестественного. Постараются. Не гарантирую, но постараются. Стараются ничего не делать. Почему? Да потому что выборы. И, ну, конечно, понятно. понятно, что выберут всех, кого нужно выбрать. Все ясно. Но на самом деле легче выбирать нужных, когда оно все идет по плану. А если все пойдет не по плану, то ну, неизвестно, чем это все закончится. Будет тяжелее. Поэтому до осени будут все держать. Вот стиснут зубы из последних сил, уступая, договариваясь как угодно. Но будут держать курс рубля и не будут объявлять массовую мобилизацию до выборов. Соответственно, вот это тот временной лаг, который у вас сейчас есть. Зазор. Да, что-то можно сделать за это время. Ну, сколько там? 3 месяца фактически осталось. Осталось лето, понимаете? Оно будет почему последним, ну, в том виде, в котором мы его знаем? Потому что, ну, представьте, какой необходим масштаб мобилизации сейчас, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию на фронте. Вот просто представьте. Учитывая, что умирает сейчас на линии соприкосновения около 400 тысяч человек в год. Да, это же открытая информация, господин Медведев. Медведев об этом говорит постоянно, что мы привлекаем в армию около 400 тысяч человек в год, называют цифры. Соответственно, те 400 тысяч, которых привлекли в предыдущем году, они закончились за год. Да? Вот 400 тысяч. И Россия проигрывает сейчас фактически с этим уровнем мобилизации. Соответственно, нужно привлекать не 400 тысяч. Как я рассказывал раньше, у каждой армии мира есть свой почерк. Вот почерк России, который сложился исторически, это артиллерийское преимущество и преимущество в живой силе, анекдотов, небылиц и реальных воспоминаний на эту тему не счесть. Одно из самых известных исторических воспоминаний, да, заключается в том, как маршал Жуков на каком-то праздничном обеде отвечал на вопрос то ли американского, то ли британского офицера, а как вы разминируете минные поля перед тем, как по ним пройти. Вот маршал Жуков ответил, да мы просто идем по минным полям, как будто там мин нет. Ну, то бишь, живой вал, идут люди, едут танки, все взрывается. Ну, оно взрывается один раз, правильно? Вот кто-то там умер, какой-то, я не знаю, полк. Ну, значит, умер. Баба еще нарожает. Это ведь тоже маршала Жукова выражение, что баба еще нарожает. И вот это почерк российской армии, ничего с этим не попишешь. Он эффективен. Вот то, что очень многие не понимают, что ай-яй-яй, как так происходит. Да вот так, эффективен. Все, не надо не выдумывать ничего другого, потому что все другое потребует полной перестройки работы всех контролирующих и организационных органов. Просто всех. Но это как условно тракториста переучить на летчика. Можно? Можно. Но долго, очень тяжело и самое главное, зачем кто-то должен ездить и на тракторе. Соответственно, осенью будут призывать для того, чтобы обеспечить себе это преимущество в живой силе, прежде всего, призовут не 400 тысяч, а 1 400 000. И будут сейчас начнутся комментарии о том, ой, где ты их поселишь, а когда их будут учить, а как всем дадут оружие. Начну с конца. Во-первых, оружия хватит еще и на 10 400 000. Оружие со времен холодной войны на складах, вот стрелкотни непосредственно и патронов осталось столько, что можно призвать практически все. Там много ума не надо. За 3 дня научат стрелять по целям. Дальше, где они будут жить? Да нигде, в палатках. Палатки тоже есть. В палатках, в поле и будут нести тяжести военной службы. Почему? Смотрите выше. Потому что это стиль российской армии. Солдат через страдания и тяжести должен выполнять поставленную руководством задачу. Это стиль. Нет стиля российской армии, в которой солдат должен остаться живым. Отсутствует в военной доктрине. Все. Соответственно, погода, непогода, больной, здоровый, не имеет никакого значения. Но часть стиля – это подавляющее преимущество. Поэтому не будет никаких легких путей. Призовут какое-то огромное количество людей, от которого, по идее, НАТО присядет в ужасе. Ну, по крайней мере, такая логика во всем этом сейчас наблюдается, что НАТО испугается и начнет о чем-то немедленно договариваться, потому что такой жилой силы у них нет. Все, так было всегда, так будет и в этот раз. Поэтому, ну, приведите свои дела в порядок, если у вас еще есть какая-то возможность, то 3 месяца. Вот 3 месяца вы еще можете попрыгать, побегать как-то. Проведите их с пользой. Поедете на речку. На море не советую на какие-то. Тем более там в Крым не советую. Кстати, с первого дня войны не советую. И вот оно все, собственно, и происходит. Уже 100 раз об этом говорили. Поедете на речку. Купите домик в деревне в конце концов. Пока еще можно их купить за какие-то вменяемые деньги. В деревне люди потянутся к следующему лету максимум. Просто потянутся эшелонами. Потому что в таких городах, как, допустим, тот же Белгород, как тот же Курск, там невозможно будет находиться во всей прифронтовой зоне. И люди начнут разъезжаться. Ну, потому что хочется жить, все понятно. Приведите в порядок документы. Понимаете? Приведите в порядок свои какие-то учетные данные. Вот просто займитесь этим, потому что времени-то, ну, до осени пролетит и не увидишь. И да, такого лета больше не будет много-много лет. Да, увы.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
14: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет. Но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
17: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
14: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива в канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
19: Можно бензина набрать мне? В КамАЗа можно бензина набрать в бочке?
20: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Мы вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
19: Ну, нам
20: вплоть до увольнения.
19: Нам на
20: СВО. Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия. Звоните на горячую линию.
14: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
19: Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистр.
20: Ну, не имею права пожарной безопасности.
19: Ну, блин.
20: У нас заземления нету. Понимаете? Сейчас доля судьи, все среди.
19: Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
14: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
21: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
14: Раньше Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
0: Подводная угроза для Черного моря. Алексей Живов о новом украинском аппарате, который несет тонны взрывчатки.
4: На Украине разработали тяжелый автономный необитаемый подводный аппарат «Sea Trident», способный нести до тонны взрывчатки. Он предназначен для морских операций, которые требуют полной автономности и низкого уровня заметности. Максимальная скорость – 18,5 км в час. Рабочая глубина погружения – 60 метров. Таким аппаратом можно атаковать как корабли у причальной стенки, так и опоры мостов. Очень серьезная угроза, особенно в свете возни вокруг Крыма. У нас вот тоже есть свой подводный ядерный бэк «Посейдон», но применить мы его сможем только во время последнего удара возмездия. А у противника рабочий инструмент для зачистки Черного моря. Очень тревожная новость, честно говоря.
0: Москва под прицелом, бензин под ударом. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете беспилотников на столицу и область.
5: В ночь на 16 июня подразделениями противовоздушной обороны было сбито не менее 172 беспилотников. А всего за сутки, с утра 15 июня, поражено 266. Ключевой целью атаки является Московский регион. Именно туда сейчас направлены все силы противника. Для удара вооруженные силы Украины используются уже два стандартных беспилотных аппарата. Один из них — ФП-1, а второй — «Лютый», которых зафиксировали в небе над Москвой. Мэр Москвы подтвердил, что минимум один из них атаковал территорию московского нефтеперерабатывающего завода. Выбор конкретно этого предприятия не является случайным. Это основной завод, с которого обеспечивается большая часть Москвы. Украинцы пытаются создать топливный кризис и в столице. Помимо этого, украинские ресурсы сообщают об ударах по станице Полтавская в Краснодарском крае, где также целью стала местная нефтебаза.
0: Задача противника – изолировать Крым. Михаил Полынков о планах противника.
5: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровди выдал бравурное интервью Reuters, которое тут же набрало популярность благодаря тезису, что украинцы вот-вот изолируют Крым. Бровди говорит о попытке превратить Крым в логистически проблемный военный анклав, удержание которого будет требовать от России все больших ресурсов. Главной целью названа трасса «Новороссия», проходящая через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. По словам Бровди, объем движения по этой магистрали уже сократился более чем на 2/3, а в перспективе месяца Украина рассчитывает добиться фактического контроля над ее использованием. С военно-технической точки зрения задумка Киева понятна. Если раньше акцент делался на уничтожении кораблей Черноморского флота, ударах по аэродромам и объектам противовоздушной обороны, то теперь основной целью становится логистика. Киев делает ставку на дистанционное разрушение российской системы снабжения. Ее задача заключается не в уничтожении войск как таковых, а в создании условий, при которых войска теряют возможность эффективно функционировать. Могут ли они добиться своего? Могут.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Кладбище машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
3: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
0: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
3: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
0: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
6: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина.

0: гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители короткостриженные.
1: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь беспилотники. Вот это просто оно долетает даже сюда. Я, ну, Джанкой просто страшно каждый день.
0: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. АЗ-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Европа в безопасности, Россия под ударами. Записки ветерана о том, почему атаковать Украину бессмысленно.
4: В общем и целом, мы подошли к той точке, когда без ударов по военно-промышленному комплексу стран Евросоюза, который сейчас поставляет большинство военных грузов и вооружений, в этой войне уже ничего не решится. Доля вооружений, производимых на Украине, не более трети от общего количества. И это только по официальной информации, которая есть в открытом доступе. По факту, наверное, гораздо ниже. Согласно заявлениям европейских и украинских официальных лиц, а также данным аналитических центров, к концу 2024 года сложилось примерное распределение долей в обеспечении потребностей Украины в вооружении. Евросоюз — 47%, Штаты — 40%. То есть на самой Украине мощности военно-промышленного комплекса минимальны. То есть весь Евросоюз и блок НАТО уже фактически превратились в участников войны против России. При этом они находятся в абсолютной безопасности и, совершенно ничего не опасаясь, производят вооружение для противника. Иран, в момент, когда сильно запахло жареным, без всяких колебаний начал раздавать ракетные оплеухи всем, от кого, по его мнению, исходили даже просто недружественные намеки. Без всяких там оглядок, что скажут уважаемые партнеры и прочих сантиментов. При этом абсолютно никто уже давно не опасается ударов от нас.
3: Какое-то проклятие. Военный осведомитель о новой потере ракетоносца.
4: Сообщается, что военный самолет Ту-22М3 разбился возле Свирска в Иркутской области. Предварительно экипаж смог спастись. На видео видно вылеты парашютов перед падением. После этого судно рухнуло на берегу Ангары. Это был уже 4-й Ту-22М3, потерянный из-за технических неисправностей за последние 2 года. 19 апреля 2024 года первый такой разбился в Ставропольском крае. 15 августа тоже в Иркутской области. 2 апреля 2025 года опять Иркутская область стала Бермудским треугольником для борта. И вот 15 июня 2026 года. Можно было бы говорить о какой-то чертовщине, но все куда более тривиально. Интенсивная эксплуатация в ходе боевых действий вкупе с выработкой ресурса из-за возраста бортов приводит к накоплению все новых технических проблем, что и выливается в небоевые потери.
3: «Лети, лети, лепесток» – пионер запаса о минах и жидкой взрывчатке, которые угрожают российским городам.
4: Мы уже поднимали вопрос о применении противником мин «Лепесток». И теперь имеем подтверждение этому факту. Это обстоятельство несет в себе целый ряд серьезных следствий, требующих нашего пристального внимания. Прежде всего, освоение противником производства жидкого взрывчатого вещества открывает новые тревожные перспективы. Такая субстанция обладает рядом опасных свойств, основное из которых — легкость транспортировки и маскировки под видом обычных жидкостей. Это, в свою очередь, значительно упрощает организацию и проведение террористических актов на нашей территории, повышая уровень угрозы и делая его еще более непредсказуемым. Мы прекрасно осведомлены о потенциальных возможностях противника и поэтому должны быть готовы к развитию самых неблагоприятных сценариев. Вторая, не менее значимая проблема — заключается в опасности, которая сохраняется в городах после налета беспилотных летательных аппаратов. Мины «Лепесток», будучи миниатюрными, представляют собой скрытую угрозу. Особенную опасность они несут в условиях городской среды, среди высокой травы или растительности, где их крайне сложно заметить. Это усугубляется тем, что обычный гражданин, не ставящий перед собой задачи поиска подобных мин, имеет еще меньше шансов обнаружить их вовремя, что может привести к трагическим последствиям.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
5: За месяц Украина совершила

0: совершила рекордные 200 ракетных и дроновых атак по сухопутному коридору в Крым. Снабжение полуострова практически парализовано.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Мать Данилы Беликова, студента второго курса Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе, рассказала, что после физического и психологического давления сын был вынужден подписать контракт с Министерством обороны России.
3: Я Марко Цянодин, 10.05.86 года рождения. Мой сын Беликов Даниил Викторович, 2 апреля 2006 года рождения. Учится на втором курсе в Политехническом аграрно-технологическом колледже в Симферополе. Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его... На него надавили. Там он подписал два экземпляра, два бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы. Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид, диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. На данный момент тут прошло 2.5 часа с этого нашего разговора с ним. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал. Я обращаюсь к вам с помощью, с просьбой о разглашении этой всей информации. Помогите, пожалуйста. Может, это даст совет, куда нужно обратиться, нанять какого-то юриста. Может, это был в подобной ситуации.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, почему над Москвой при всей ее плотной противовоздушной обороне один дрон все равно долетел до нефтезавода. Как это вообще возможно и почему это не случайность, а математика? Разбираемся. Знаете, если просто взять сухие цифры этой атаки 16 июня, ну, звучит как абсолютный успех.
5: Около 60 сбитых аппаратов, да?
4: Да, почти 60 беспилотников сбито, и всего один, ну, один единственный, прорвался в капотню. Математически это меньше 2% от всех запущенных целей. В любой, скажем так, инженерной задаче 98% успеха – это триумф.
5: Ну, в инженерии, да, возможно, но в вопросах воздушной безопасности, понимаешь, 98% – это вообще не триумф. Это пробитый щит.
4: То есть одна ошибка все перечеркивает.
6: Это даже не ошибка. 100-процентной защиты неба просто не существует в природе. И вот этот один дрон, который долетел до резервуаров, это же не сбой радаров. И не то, чтобы оператор ПВО там не доспал или отвлекся.
4: А что тогда?
6: Это симптом, ну, фундаментального кризиса классической военной доктрины во всем мире. Доктрины, которая десятилетиями строилась под совершенно другие угрозы. А сейчас она просто на полной скорости врезалась в абсолютно новую реальность.
4: Слушай, чтобы этот масштаб кризиса понять, давай вообще разберем, через что этот один дрон должен был пройти. Но архитектура защиты неба над огромным городом – это же сложнейшая вещь.
6: Эшелонированная, да. Многослойная.
4: Именно. Там 3 уровня. Дальний рубеж – это тяжелые системы, ну, например, С-400 «Триумф». Их задача какая? Бить на огромные расстояния до 400 километров вдаль и высоко в стратосферу.
6: Но тут надо понимать, подо что они создавались. Это же логика холодной войны.
4: Да-да-да. Они должны сбивать огромные металлические объекты, стратегические бомбардировщики, баллистические ракеты, летящие на сверхзвуки.
6: Вот. А стрелять из С-400 по пластиковому беспилотнику – это, ну, как из снайперской винтовки комара пытаться убить. Радары для этого просто не предназначен.
4: Ага, и поэтому есть второй эшелон – ближний рубеж. Это системы вроде «Панцирь-С1».
6: Мобильные такие телохранители, да?
4: Точно. У них уже ракеты на 20 километров и пушки на 4 километра. Их еще часто ставят прямо на крыши высоток в центре города. И есть третий эшелон.
6: Пикапы с пулеметами.
4: Да, мобильные группы. В кузове крупнокалиберный пулемет, зенитный прожектор. Это уже самая последняя линия защиты, если умная электроника не справилась.
6: Звучит монументально. Радары, скоростные ракеты, пушки. Но, слушай, тут возникает самый главный вопрос. Если все это такое многослойное и высокотехнологичное, почему радары просто не видят цель изначально?
4: Ну вот тут начинается физика.
6: Да. Потому что это же не какой-то невидимый стелс-бомбардировщик за миллиарды долларов. Это кусок пластика с мотором от газонокосилки.
4: Вот именно. Материалы решают все. В радиолокации есть такое понятие «эффективная поверхность рассеяния» — ЭПР. Как вообще работает радар? Он как фонарик в темной комнате.
6: Светит радиоволной, да?
4: Да. Излучает волну и ждет, когда она отразится от объекта и вернется назад. Металлический фюзеляж самолета отражает сигнал идеально, просто как зеркало. Радар его видит за сотни километров.
6: А дрон делают из чего? Стеклопластик, фанера?
4: Пенопласт, карбон. То есть это диэлектрики. Радиоволна сквозь них просто проходит на вылет.
6: Вообще не отражается.
7: Но физика материалов — это только половина беды. Вторая проблема — это вообще физика самой планеты.
4: Геометрия Земли.
7: Да. Земля же круглая, а луч радара идет по прямой. И возникает такое явление, как радиогоризонт. Смотри, антенна ПВО стоит на Земле, а дрон летит, скажем, над руслом Ликеи на высоте 15 метров.
4: То есть он прячется за изгибом планеты?
7: Абсолютно. Луч радара проходит над ним в пустоту, и дрон появляется на экране только когда подлетает километров на 30, ну, в лучшем случае 50.
4: А скорость у него 200 километров в час?
7: Вот. И математика тут безжалостна. От появления точки на экране до удара остается буквально 10-15 минут.
4: И это если летит одна цель, а если их 60, как было 16 июня?
6: Это тотальный паралич системы. Человеческий мозг оператора просто физически не может за пару минут обработать 60 целей, отличить настоящую угрозу от ложных, распределить их и нажать кнопку на каждую.
4: Но ведь кроме радаров есть и другие сенсоры, да? Тепловизоры, оптика, акустика.
6: Есть, конечно. Но моторчик от бензокосилки почти не дает тепла. Тепловизор его просто не видит на расстоянии.
4: А звук?
6: А звук теряется в гуле мегаполиса. Трассы, заводы. Но это сплошной фоновый шум.
4: И тут мы подходим ко второй огромной проблеме. Допустим, радар чудом все увидел, оператор успел нажать кнопку. Дальше начинается просто экономический абсурд.
6: О, война на истощение.
4: Да. Давай сравним стоимость. Пластиковый дрон из гаража стоит от 1 до 5 тысяч долларов.
6: Так.
4: А одна ракета комплекса «Панцирь» — одна штука от 500 тысяч до 2 миллионов долларов. А ракета С-400 еще дороже.
6: То есть разница в сотни раз.
4: Да. Защита стоит в 100-400 раз дороже нападения. Это же математически невыгодно.
6: Слушай, ну я бы тут поспорил, если считать чисто по железу, да, абсурд. Но надо же смотреть на ценность того, что мы... того, что система защищает.
4: В смысле стоимости завода?
6: Ну, конечно. Нельзя сравнивать ракету за 2 миллиона и дрон за 5 тысяч в вакууме. Если этот копеечный дрон попадет в установку крекинга нефти, ущерб будет на десятки или сотни миллионов долларов. Остановка производства, пожар.
4: Ну, с этой точки зрения, потратить 2 миллиона, чтобы спасти 100, логично.
6: Абсолютно рационально в моменте. Но атакующая сторона эту математику прекрасно знает и поэтому использует тактику роя.
4: Ага, вот тут самое интересное начинается.
6: Смотри, летит стая из 60 беспилотников. Из них 50 могут быть вообще без взрывчатки. Просто пустышки. Корпус, бензин, мотор.
4: Радар же не видит, что внутри.
6: Именно. Для радара они все одинаковые. ЭПР у них идентичные. И система ПВО обязана стрелять по всем.
4: Потому что любая точка может быть боевой.
6: Да. И начинается истощение боекомплекта. У установки ограниченное число ракет на направляющих. Она стреляет, стреляет, в какой-то момент ракеты просто заканчиваются.
4: И нужна перезарядка.
6: А перезарядка — это краны, транспортные машины, это время. И вот пока установка пустая, тот самый единственный боевой дрон летит к цели. Ему больше ничего не мешает.
4: Слушай, это похоже на, знаешь, когда толпа с фальшивыми билетами подходит к охраннику в клубе. Он проверяет каждого, тратит все свое время, а в этот момент реальный преступник просто заходит через черную дверь.
6: Идеальная аналогия. Охранник просто перегружен. И тут еще добавляется производственный фактор. Ракету делают месяцами.
4: Да, там микроэлектроника, точные станки.
6: А дроны собираются в ангарах за пару недель, запчасти с мирового рынка. Сторона в обороне физически не может штамповать ракеты за миллионы долларов с той же скоростью, с которой нападающий делает пластиковые самолетчики.
4: Хорошо, давай представим идеальную ситуацию. Радары увидели цель заранее, боекомплект полный, ракет хватает на всех. Почему в городе этого все равно недостаточно?
6: Потому что мегаполис – это худшее место для противовоздушной обороны. Город сам себе враг.
4: Из-за застройки?
6: Конечно. Многоэтажки по 25-30 этажей. Для радара, который стоит на земле, такой дом – это монолитная гора. За каждым зданием огромная слепая зона – радиотень.
4: И дрон просто летит между домами.
6: Да, ныряет в эти бетонные каньоны и остается невидимым, пока не выскочит прямо перед целью.
4: Ну, решение же очевидное – поднять радары на крыше. Что, собственно, и делают в центре? Ставят их на высоте 100 метров.
6: Ставят, но это создает чудовищную проблему. Дилемму, я бы сказал. Смотри, дрон летит на высоте 20 метров над промзоной рядом с жилым районом.
4: Так.
6: У оператора два варианта. Первый – выпустить ракету. Ракета тяжелая, огромная скорость, фугасная боевая часть. Беспилотник маленький, виляет, ракета промахивается.
4: И куда она летит?
6: А вот куда она летит? Если самоликвидатор не сработал, эта бомба в сотни килограммов падает прямо в жилой двор. Детонация ракеты ПВО в городе – это катастрофа.
4: Ужас. То есть стрелять ракетой слишком опасно. А второй вариант?
6: Второй вариант – бить из 30-миллиметровой автоматической пушки.
4: Ну, пушка бьет точнее вблизи, там же бешеная скорострельность.
6: Скорострельность бешеная. Но физика-то никуда не делась. Снаряды, которые пролетели мимо дрона, они же в воздухе не растворяются.
4: У-у-у.
6: Да, они летят по баллистической траектории над жилыми кварталами. И потом этот град из тяжелых металлических болванок падает вниз. На крыше, на машины, на улице.
4: То есть стрельба по угрозе в городе сама по себе становится угрозой.
6: Сопутствующий ущерб порой сопоставим с самим попаданием беспилотника. И тут еще география города важна. Исторический центр обычно защищен плотно. А огромные промзоны, вот как Капотня...
4: Они всегда на периферии.
6: Да. Это гигантские территории, заводы, ТЭЦ, склады топлива. Закрыть каждый цех системы ПВО просто нереально. Поэтому периферия всегда самая уязвимая.
4: Получается, иллюзия вот этого железного купола над городом, она просто рушится. Если тотальная защита не работает, что остается?
6: Остается локальная защита. Промышленные предприятия понимают, что спасать себя им придется самим.
4: Переход на уровень конкретных заводов.
6: Именно.
4: И что они делают? Ну, во-первых, физические барьеры. Ставят металлические сети, натягивают тросы над трансформаторами.
6: Ну да, чтобы дрон запутался.
4: Да, или взорвался далеко от важного оборудования. Во-вторых, активно ставят системы РЭБ, радиоэлектронной борьбы, глушилки связи, антидрон...
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Парадокс Калининграда. Местные продукты дома стоят дороже, чем в Москве. Ценовая спираль будет раскручиваться и дальше. Горькая реальность. Калининградцы тратят на жизнь 90% своих доходов. Когда-нибудь жизнь станет лучше и веселее? Готовность к удару. Калининград назвали среди возможных целей НАТО в случае конфликта с Россией. Обстановка на Балтике накаляется. Итак, о наболевшем. В Калининградской области опять обсуждают парадокс местных цен. Жители региона все чаще обращают внимание, что за рыбу, яйца и другие продукты местного производства приходится платить значительно больше, чем в центральной части России. Например, уже все привыкли, что треска и салака в родной гавани дороже, чем за 3-9 земель от нее. Причем в отчетах властей Калининградская область остается главным рыбопромысловым регионом. А на деле калининградцы превращаются в заложников собственного промысла. Все больше горожан только щупают кильку в магазинах, уж больно она золотая. И речь идет не только о рыбе. Аналогичная ситуация наблюдается и с молочкой, и с куриными яйцами. Особенно остро этот нонсенс бьет по кошельку на фоне вечного роста цен. Про среднюю зарплату калининградца против питерской и московской напоминать не надо, все и так в курсе. Но ценники на полках упорно стремятся к столичным, а по некоторым позициям и обгоняют их. Жалуются калининградцы не только на цены, но еще на зарплаты и пенсии. В общем, настроение у людей не очень.
9: Все дорожает, зарплаты не поднимаются. Тяжело.
10: Реже в магазины стало ходить.
11: Хлеб дорожает, все дорожает.
12: Печально, конечно. Идешь с тысячу и можешь ничего не взять.
13: У нас такие пенсии смешные. В общем, вот смотришь, я в Телеграм смотрю, сравнение идет, где пенсия та же Латвия, Литва. У них пенсия в два раза больше, чем у них в долларах, а мы в рублях.
14: За последние два года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
15: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
14: Я ожидаю, что цены будут только расти. Экономика будет, скорее всего, ухудшаться.
16: Нищета, наверное, будет.
8: Почему-то региональные власти никак не хотят поставить интересы калининградцев выше аппетитов перекупщиков и федеральных сетей, чтобы рыба у моря, доступная в советское время в Калининградской области, перестала быть роскошью сейчас. И не только рыба, еще консервы, мясо и полуфабрикаты стали основой поставок из Янтарного края в мае. В прошлом месяце в другие регионы России отправили почти 16 тысяч тонн готовой пищевой продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора. По его данным, продукция калининградских предприятий направлялась преимущественно в регионы Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Между тем, жители Калининградской области стали тратить на продукты больше половины своих расходов.
17: Согласно информации Калининградстата, в январе-апреле 2026 года на продукты, напитки и табачные изделия пришлось 50% всех покупок жителей региона. Год назад этот показатель составлял 47%. Одновременно сократилась и доля непродовольственных товаров с 52% до 49%. По словам экспертов, такая динамика обычно говорит о том, что людям приходится тратить все большую часть доходов на товары первой необходимости. На фоне роста цен на продукты жители начинают чаще экономить на одежде, технике, ремонте и других крупных покупках. Это еще один сигнал того, что подорожание всех групп товаров продолжает бить по кошелькам, вынуждая семьи перераспределять свои расходы в пользу самого необходимого.
8: Также, по данным Калининградстата, граждане направляют на текущие расходы почти 90% своих доходов. Так, среднедушевые денежные доходы жителей Калининградской области в первом квартале 2026 года составили 58 тысяч рублей в месяц, увеличившись на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по отношению к четвертому кварталу 2025 года доходы населения Калининградской области сократились, причем конкретно почти на четверть. Экономисты объясняют, увеличение потребительских расходов – это свидетельство усиления нагрузки на семейные бюджеты на фоне роста и цен, и повседневных затрат. И при этом отмечают, что доходы россиян и калининградцев, в частности, падают почти пропорционально росту военных расходов государства, которое урезает социальные статьи, аккумулируя все имеющиеся средства на проведение СВО. В результате траты на боевые действия на Украине поистине астрономические.
17: Военные расходы России в первом квартале 2026 года достигли рекордных почти 6 триллионов рублей, или в перерасчете 81,5 миллиардов долларов. Это две трети всех доходов казны за квартал, подсчитал научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге. Траты на войну за первые месяцы 2026 года составили 46% от общих бюджетных расходов. Почти каждый второй рубль, потраченный из федерального бюджета, уходит на СВО. Тогда как средства на модернизацию коммунального хозяйства, строительство дорог, больниц, школ, капиталовложения в замену аварийного жилья существенно уменьшаются.
8: Ну а тем временем на фоне участившихся ударов беспилотников по тыловым регионам России возникают дополнительные угрозы. И конкретно для Калининграда. Командующий военно-воздушных сил Германии сделал резкое заявление. По его словам, Калининград будет среди первоочередных целей НАТО в случае конфликта с Россией. И Германия готова к возможным боевым действиям, цитата, «уже сегодня ночью».
18: Глава ВВС Германии Хольгер Нойман в интервью британскому изданию The Telegraph сделал громкое заявление. Он пообещал, если Россия атакует любое государство НАТО, авиация Альянса нанесет мощные ответные удары. Среди возможных целей Нойман назвал Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Черноморский флот. Генерал заверил, что его подчиненные готовы воевать уже сегодня ночью, если поступит соответствующий приказ. При этом он выразил надежду, что открытого конфликта между Европой и Россией не случится.
8: Сейчас же Германия активно наращивает возможности противовоздушной обороны и увеличивает запасы систем ПВО «Патриот» и «Айрис-Ти». Похоже, Балтику снова штормит, и во что может вылиться гипотетический конфликт с НАТО, для жителей Калининградской области пока сказать сложно. На этом фоне корабли Балтийского флота сейчас отрабатывают в Балтийском море различные боевые задачи – от постановки мин до борьбы с воздушными и надводными беспилотниками условного противника. В свою очередь, Литва, Польша и Франция проводят очередные военные учения возле Сувалкского коридора, главная цель которых – синхронизация совместных военных операций сил Альянса. В общем, как говорится, спокойствие нам только снится. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
19: Вы готовы к самому безумному ценнику Калининграда? Минимальный набор продуктов в нашем регионе – почти 9000 рублей в месяц. Это официальные данные Руспродсоюза по итогам марта 2026 года. 33 наименования. Мясо, рыба, молоко, яйца, хлеб, крупы, овощи. Никаких деликатесов. Просто то, без чего нельзя. 9000 рублей. Просто чтобы поесть. А теперь давайте сравним. Не на пальцах, конкретно. По продуктам, по полкам. Молоко. Литр молока в Калининграде около 82 рублей. В Москве в среднем 70-75. Разница небольшая? Ладно, идем дальше. Яйца. Вот тут интереснее. В январе десяток в Калининграде стоил около 100 рублей. К марту уже 140-150. Рост 40-50% за 2 месяца. В Москве яйца дешевле. Так было, так есть. Курица. Килограмм куриного мяса в Калининграде 300-330 рублей. Говядина около 600. Рыба около 400 за килограмм. В Москве дешевле, потому что логистика короче и конкуренция между поставщиками выше. Сыр. 100 граммов в Калининграде около 110 рублей. То есть килограмм от 1100 рублей. Это базовый, не элитный. Сливочное масло. Пачка около 130 рублей. Это еще по-божески. А теперь сложите все это вместе и умножьте на семью с двумя детьми. Но самое интересное – не сами цифры. Самое интересное – это сравнение с Москвой. Потому что там тоже дорого, там тоже 9 тысяч. По данным Руспродсоюза, за май 2026 года минимальная продуктовая корзина в Москве – 9186 рублей. В Калининграде 9048. То есть мы с Москвой почти в одной весовой категории по ценам на еду. Но Москва зарабатывает 180 тысяч рублей в месяц. Это официальная средняя зарплата по Росстату. А Калининград 74-76 тысяч. В два с лишним раза меньше. Нет, вы вдумайтесь в эту математику. Москвич тратит на минимальную еду 9 тысяч рублей. У него остается 170 тысяч на жизнь. Ипотека, машина, отпуск, одежда, развлечения. Пространство для маневра огромное. Калининградец тратит на ту же минимальную еду почти столько же – 9 тысяч. Только у него в кармане было 75. Осталось 66. На все остальное. На квартиру, одежду, коммуналку, транспорт, детей, лекарства, телефон. Вот где настоящий фокус. Не в ценниках. В соотношении цен и доходов. Почему вообще так? Почему у нас дороже, если мы не Чукотка и не Камчатка? Там понятно, все везут самолетом через тысячу километров. Калининград – это эксклав, отрезанный кусок. Все, что не производится здесь, нужно привезти. Морем или по железной дороге через Литву. Это таможня, это сроки, это стоимость перевозки. Каждый посредник в этой цепочке берет свое. И в конце этой цепочки вы с кошельком на кассе. Плюс ассортимент. Не такой, как в Подмосковье. В Калининграде в обычной пятерочке 3 сорта сыра вместо 10. Один вид яиц вместо 5. Когда конкуренция между товарами меньше, ценник держится выше. Добавьте к этому инфляцию. В марте 2026 года годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 7,8%. Это выше среднероссийского показателя почти на 2%. У нас инфляция обгоняет среднюю по стране. У нас продукты дорожают быстрее, чем в большинстве регионов. Яйца за 2 месяца плюс 40%. Молоко растет. Мясо растет. Чай плюс 3% только за март. Шоколад плюс 4. Яйца еще плюс 9,5 только за март сверху. И это за 1 месяц. Власти, кстати, реагируют. Запустили программу «Синих ценников». В 200 магазинах области должна действовать фиксированная наценка. Не выше 10% от закупочных цен местных производителей. Для импортных товаров не выше 15%. Это хорошо? Да, в принципе, хорошо. Это работает? Частично. Проблема в том, что синие ценники – это потолок наценки, а не потолок цены. Если цена у производителя выросла, розница все равно передает этот рост покупателю. Ограничение наценки не останавливает инфляцию, оно ее чуть смягчает. И вот здесь самый главный вопрос. Не технический, не экономический, человеческий. Семья. Обычная. Двое взрослых, двое детей. Допустим, оба работают. Допустим, оба получают среднюю зарплату по региону. По 75 тысяч. Итого в доме 150 тысяч рублей в месяц. Продукты на четверых минимум 35-40 тысяч. Это осторожная оценка, если есть дети. Коммуналка 10-12 тысяч. Ипотека или аренда 30-50 тысяч, в зависимости от условий. Транспорт, одежда, школа, телефоны, лекарства. Вы уже видите, что происходит? Деньги заканчиваются раньше, чем заканчивается месяц. А теперь сравните с московской семьей с теми же двумя зарплатами. Только там каждая зарплата 180. Итого 360 тысяч в доме. На продукты уходит столько же, а остаток совершенно другой. Вот в чем разница. Не в том, что москвичи едят лучше. В том, что после магазина у них остается на жить. А у нас на выживать. Минимальная продуктовая корзина Калининграда почти 9 тысяч рублей. Продукты у нас дороже среднероссийского показателя на 16%. Инфляция выше среднероссийской. Зарплаты ниже московских в 2 раза. И вот поэтому вопрос уже давно не в том, почему дорого. Это понятно. Это эксклав, это логистика, это цепочки поставок. Вопрос в другом. Почему регион с такими ценами до сих пор живет зарплатами, которые до московских даже близко не дотягивают? И когда это несоответствие, наконец, кто-нибудь начнет решать всерьез? Конечно, продолжать эту горькую тему можно бесконечно, но что толку? Понятно, что те же цифры видят и знают все калининградские чиновники. Но, видимо, у них на хлеб с маслом и красной икрой хватает. Так что остается только еще больше затягивать пояс. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
20: Под Иркутском разбился сверхзвуковой ядерный бомбардировщик Ту-22Н3 стоимостью почти 3 миллиарда рублей. Производство таких самолетов полностью остановлено. То есть заменить эту потерю армии теперь просто нечем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
21: Жительница Симферополя рассказала, что в связи с событиями последних месяцев ее жизнь превратилась в постоянное ожидание тревоги. Сейчас женщина все чаще задумывается о возвращении на материковую часть страны, пока еще есть такая возможность.
0: Ну, я уже 3 года. И вот с последними событиями я начала бояться ночей, потому что ночи ты проводишь в подъездах, либо спишь в ванной комнате. И стала бояться высоких зданий. Когда все начинается, у тебя начинаются панические атаки, слезы, обморочное состояние, жар, истерики, и ты не знаешь, куда бежать. Это очень тяжело. Я никогда не испытывала таких вообще чувств. Я никогда даже не думала, что со мной может быть что-то вот такое подобное. И сейчас опять мысли, надо быстрее возвращаться, пока есть возможность, снова на материк. Но в то же время я понимаю, что я не хочу туда возвращаться. И ты с каждым разом все думаешь, ну когда же это все закончится?
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Украина и Молдова идут в Европу. В ЕС начинают первый этап о вступлении стран в организацию. Страны Евросоюза одобрили открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Кластеры – это блоки, по которым идут переговоры о вступлении страны в ЕС. Всего их 6, и сейчас для Украины и Молдовы открывается первый кластер по фундаментальным вопросам. Он включает в себя законодательство в сфере верховенства права и работы демократических институтов. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что обе страны существенно продвинулись на пути в ЕС.
22: Это первый большой шаг вперед с 2023 года, когда Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов в ЕС. Наконец, мы открываем первый переговорный кластер для этих стран. Они показали результат, и настало время действительно сделать это.
2: По словам Марты Кос, следующие 5 переговорных кластеров должны открыться в июле. Однако как долго продлится работа по ним, неясно. Зеленский назвал это решение сигналом того, что движение Украины по европейскому пути уже невозможно остановить.
23: Мы готовы к открытию всех кластеров. Мы выполнили свою работу. Об этом знают все в Европе. Поэтому давайте без промедления приступим к открытию остальных 5 кластеров после сегодняшнего открытия первого.
2: Формально Москва никогда не выступала против вступления Украины в Евросоюз, так же жестко, как против ее членства в НАТО. Владимир Путин не раз подчеркивал, что Евросоюз – это экономическое, а не военное объединение. Но на практике неприязнь к европейскому выбору соседних стран в России не скрывают. Когда о стремлении к сближению с Евросоюзом открыто заговорили в Армении, Владимир Путин публично провел параллель с Украиной. По его словам, так называемый украинский кризис когда-то начался именно с попыток Киева двигаться в сторону Европы. Вступление Украины в ЕС долгое время блокировалось и экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном. С приходом к власти в этом году нового премьер-министра Петера Мадьяра Венгрия сменила курс и сняла свое многолетнее вето, разблокировав переговоры о вступлении Украины в ЕС. В целом же, как для открытия переговорных кластеров, так и для их закрытия нужно согласие всех стран-участниц ЕС, говорит министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
24: У нас был Орбан, который все блокировал. Теперь Орбан ушел, и довольно многие вышли из его тени. Поэтому давайте посмотрим, будет ли у нас единство по поводу расширения. Мы со своей стороны надеемся, что это будет так быстро, насколько возможно.
2: Тем временем Совет ЕС принял мини-пакет санкций в отношении России. В него вошли 34 физических и 47 юридических лиц. Сейчас Совет ЕС работает также над 21-м пакетом ограничений в отношении Москвы. В него должны войти запрет на въезд российских комбатантов на территорию Евросоюза, а также закрепление потолка цены на российскую нефть на уровне $44 за баррель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
21: Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой раскритиковал моду на успешный успех и увлечение психологами.
3: Так вот, у нас все очень гордятся, значит, нашей системой образования, но никто не может ответить на вопрос, какой должен быть молодой человек, когда он закончил школу. Молодой человек или девушка. Он должен быть каким? Вот недавно я разговаривал с одним человеком, который профессионально в этой сфере, так сказать, ею руководит. Я говорю, а каким он должен быть? Он говорит, современным. Я говорю, современным это что значит? Это он какой? Должен по телефону попадать, по кнопкам, да? Это вот это современный или что? Что значит современный? То есть что, какие идеалы должны перед собой видеть молодые люди? Успешный успех? За деньги да? Или что-то другое? Наверное, меня упрекнут, что я рассуждаю как бабушка и дедушка. Но нет. Я уверен в том, что эти вещи, они, знаете, независимо от того, что, может быть, бабушки и дедушки их воспроизводят своим внукам, а те не слушают, конечно, но надо внукам сказать, что бабушки и дедушки их любят. И поэтому им это говорят, а не просто так. Поэтому, когда вот эти все вещи в проброс в жизни людей возникают, то просто формируется ложная система ценностей. С ней тяжело жить. И очень много разочарований. И потом надо ходить к этим собачьим психологам.
1: Криминальные новости.
4: 12-летнюю девочку нашли мертвой на чердаке дома в Приморье. По подозрению в убийстве задержан подросток. Тело школьницы с признаками насильственной смерти обнаружили в поселке Врангель. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи решают вопрос о проведении подозреваемому психолого-психиатрической экспертизы. Также возбуждено дело о халатности. Следствие проверит работу органов профилактики и выяснит, что могло привести к трагедии. По информации канала 112, 12-летнюю девочку задушил ее одноклассник. Подростки зарезали семиклассницу в гаражах у Свердловской области. По информации МЭШ, на территории гаражного массива в Краснотурьинске двое подростков нанесли несколько ножевых ранений своей 15-летней знакомой. После расправы они сбежали. Пострадавшие пытались помочь случайные прохожие. Они вызвали скорую, школьницу госпитализировали, но медики не смогли ее спасти. Девочка умерла в больнице. Подозреваемые задержаны. Свой поступок они объяснили конфликтом с убийцей. Возбуждено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору. Многодетный отец попытался сжечь дом с четырьмя своими детьми в Красноярском крае. Все произошло, когда мужчина с супругой были в гостях у родственников. Выпивали. Во время застолья женщина отказалась возвращаться домой. Тогда мужчина ушел один, облил легковоспламеняющейся жидкостью стены их дома, поджег и скрылся. При этом он хорошо знал, что внутри находится его четверо малолетних детей. В итоге ребята спас проходящий мимо сосед, обвиняемый, не работающий, ранее судимый житель Красноярского края. Он арестован. Серийному убийце бабушек смягчили приговор, пишет база. Юрию Филькину, осужденному за убийство, покушение на убийство, разбой с проникновением в жилище и покушение на кражу, теперь предстоит просидеть в тюрьме 21 год и 9 месяцев. Апелляционный суд исчел, что мужчина пришел с повинной. По версии следствия, Филькин совершал серьезное преступление в Московской области около 2 лет. Он избивал, убивал и грабил одиноких женщин. На счету преступника две убитые и три пострадавшие пенсионерки. В марте этого года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
21: Военный эксперт полковник Виктор Баранец о том, что дефицит бензина уже ударил по гражданскому сектору и вскоре может негативно повлиять на боеспособности российской армии. И она может проиграть СВО.
5: Противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива. Теперь, что касается про армию. Слава богу, у армии остались стратегические запасы еще пока не использовано горючего. Пока в армии еще не, слух не прошел, что там той бригаде или тому полку не хватает. Но это может наступить, потому что наши запасы бесконечны. И вот вам итог. Это может нам сорвать задачи, это может нам сорвать, самое главное, темпы наступления и, в конце концов, провалить специальную военную операцию сначала на отдельных участках, а потом, может быть, и в целом.
1: Главные новости дня.
6: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За два часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
7: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
6: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
9: Либо по садоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что это за садоводом? Что это нефтеперерабатывающий? Ну вот, потому что там вот видно, где леса. Это уже нефтеперерабатывающий. Да, значит, по заводу попали. Пипец. Что там вот еще этот факел их дымит, как не в себя.
6: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпром нефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: Это не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит. А вот только что вбит.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в Капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются как раз-таки те люди, которые задают маршрут для беспилотников, они выявляют, где эти установки, там те же панцири стоят, и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их эти системы не заметили, и чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме Капотни, дроны атаковали подмосковную Электросталь. Там БПЛА, подавленный системами РЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Шок дня.
4: Десятки систем ПВО вокруг Москвы не смогли защитить столичный нефтеперерабатывающий завод от мощного удара беспилотников. Дроны прорвали оборонное кольцо и взорвали ключевую установку Капотни всего в 15 километрах от Кремля.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что мобилизации не будет.
5: Я вам честно могу сказать, я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица, да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники, обсуждали такого рода сценарии. Мы видим те оценки, которые дает президент к ходу специальной военной операции. В первую очередь президент определяет цели и задачи специальной военной операции и дает оценки того, кто и насколько близок к решению этих задач. Да? Вот опять же, Валентина Ивановна Матвиенко в интервью ТАСС сказала, что цели России нисколько не изменились. Валентина Ивановна постоянный член Совета Безопасности. Поэтому я считаю, что цели специальной военной операции будут достигнуты. О том, что предстоит какая-то мобилизация нас в Совете Федерации, ну, никто не слышал, по крайней мере, на данный момент времени, да, необходимости в этом, на мой взгляд, нет, но решения все окончательные, конечно же, принимают военные, участием президента.
4: По
6: политолог Георгий Шергели о том, почему не стоит доверять чиновникам, которые утверждают, что мобилизации не будет.
7: Послушайте, когда чиновник с такой лощеной рожей, я, извините, буду своими именами все называть, заявляет, что в Совете Федерации кто-то там чего-то не слышал о новой мобилизации, это уже даже не анекдот, это просто издевательство над людьми. В России вся эта пафосная верхушка из высших комитетов традиционно узнает о судьбоносных решениях самыми последними в стране. Ровно в ту секунду, когда им на стол швыряют уже готовый подписанный указ. Вас жизнь вообще ничему не учит? Достаточно вспомнить конец лета 22 года. Тогда вся государственная машина, все эти депутаты и говорящие головы точно так же до хрипоты и пены у рта до самого последнего дня клялись гражданам, что никакой мобилизации не будет и быть не может. А потом людей как скот начали выдергивать повестками прямо со смен на заводах и из постелей за одни мать их сутки. Но самый омерзительный, самый показательный момент в словах Клишаса – это то, как технично и трусливо он снял с себя всю ответственность в финале интервью. Он же фактически заранее умыл руки. Мол, если завтра вас опять массово погонят под кусты в окопы, то лично он тут ни при чем. Это военные, и президент так решили. К нему никаких вопросов.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Пензенский блогер Станислав Морозов рассказал, что лично знает как минимум троих человек, которых заставили подписать контракт с Министерством обороны.
9: Так что же, до чего мы докатились? Это только на примере моей Пензы. Всем, кстати, привет. Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь, вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше в Кривозере также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то, что бегать не может, ходить не может. Отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, ну, не знаю, там уж шестой десяток. А тоже заставили подписать контракт.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Что это было? В Иркутской области рухнул ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Выясняем, это диверсия или роковая случайность.
10: Десантировали, самолет упал. Там где-то на берегу один в воду упал, один туда, куда-то дальше, а второй на берег. И самолет сам упал.
0: Крушение произошло средь бела дня на глазах у сотен жителей города Свирска. Внезапно тяжелый стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, летевший над городом, начал падать, говорят очевидцы.
11: Вот военный самолет со среднего. Четверо капотультировались, насколько мы видели. Вроде должны остаться все живые. Самолет должен быть пустой.
0: Вскоре в Минобороны сообщили, самолет упал при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета. На борту Ту-22М3 находились командир, его помощник, а также штурман-навигатор и штурман-оператор.
12: Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
0: Причиной крушения стал отказ двигателя, после которого ракетоносец потерял управление. Это был четвертый Ту-22М3, который потерпел крушение в тылу за время СВО. Два борта разбились в 24-м в Ставропольском крае и Иркутской области. Через год еще один ракетоносец упал также в Иркутской области. Но главная проблема Ту-22М3 – это то, что в России таких самолетов больше не производят. И их выпуск установили еще в 1993-м, поэтому каждая потеря такого уникального борта очень болезненна, отмечает военный аналитик Максим Ковалев.
13: Российская авиация даже через 10 лет не сможет компенсировать то, что она потеряла за эти годы войны в Украине. Почему? Да, все очень просто. Российская авиация, она может производить самолеты Ту-95МС? Нет, не может. Она может производить с нуля новый, абсолютно новый Ту-22М3? Нет, не может. А самолет ДРЛО А-50 может произвести? Нет, не может. Если Су-34 они еще могут производить, или Су-35, да, или Су-30СМ, то хорошо. А если мы говорим про штурмовики, которые поддерживают сухопутные наступательные операции, то Су-25 они сейчас не производят.
0: Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. В российских ВКС числятся более 50 таких машин. Из них эксплуатируется около 30. Самолет этого типа участвует в нанесении ударов по территории Украины. Несколько Ту-22М3 было уничтожено или повреждено в результате украинской операции «Паутина» в июне прошлого года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Главные новости дня.
0: Кладбище машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
14: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
0: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».

0: туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
1: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
0: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может. Поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, а водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители короткостриженные.
2: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь беспилотники. Вот это просто. Оно долетает даже сюда. Джанкой просто страшно каждый день.
0: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. АЗ-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что произошло в Швейцарии, где собрался саммит «Большой семерки». Без громких лозунгов, без пафоса, просто 7 крупнейших западных экономик тихо и методично закрыли для России дверь. Не временно, навсегда. Разбираемся, что именно было подписано и почему это худший сценарий для Москвы.
5: Да. Знаешь, если отбросить вот этот весь дипломатический шум, саммит фиксирует, просто фундаментальный сдвиг. Период хаотичных санкций 2022 года, он официально завершен.
4: Угу.
5: Больше никаких там ситуативных запретов. Запад перешел к такой системной, бюрократизированной осаде.
4: То есть временные ограничения стали постоянно действующими институтами?
5: Именно.
4: Вообще, обычно все внимание приковано к каким-то громким заявлениям или там передвижением войск, но реальная архитектура будущего решалась вот в этих скучных швейцарских переговорных. И начать стоит с того, как одна бухгалтерская операция буквально стерла 190 миллиардов евро.
5: Ого!
4: Да, из будущих возможностей Москвы. Я говорю о замороженных резервах в депозитарии Евротлир в Бельгии.
5: Слушай, а тут стоит сразу прояснить, почему эти деньги вообще там находятся. Центральные банки же никогда не складывают золотые слитки в сейф.
4: Ну да, это было бы странно.
5: Евроклир – это клиринговая система. Она управляет ценными бумагами. И эти 190 миллиардов, они же не лежат мертвым грузом.
4: Ага.
5: Депозитарии постоянно их реинвестируют в надежные европейские активы. И за счет этого образуется колоссальная прибыль.
4: Порядка 5-6 миллиардов евро ежегодно, да.
5: Да, да. Просто из воздуха, за счет процентов.
4: И вот тут смотри. Годами шел юридический спор. Политики требовали забрать эти деньги и отдать их Украине. Но забрать чужие государственные резервы просто так нельзя.
5: Разумеется, нельзя. Это же суверенный иммунитет. Если кто-то просто так перепишет чужие резервы на себя, это сразу глобальная финансовая паника.
4: Угу.
5: Индия, Китай, арабские государства, они все держат огромные капиталы в западных юрисдикциях. Прямая конфискация заставила бы их немедленно начать вывод средств. Это риск крушения банковской системы Запада.
4: Вот, и поэтому юристы нашли совершенно другой механизм. Они, элегантно обошли этот суверенный иммунитет.
5: Так, и в чем там лазейка?
4: Само тело долга, вот эти 190 миллиардов, никто не конфискует. Юридически они так и остаются российскими активами,
5: но
4: весь будущий доход от этих денег, те самые 5-6 миллиардов евро в год, изымается на десятилетие вперед. Это как, сравнимо

0: с арестованной квартирой, которую государство сдает в аренду.
1: Ага, саму квартиру забрать закон не позволяет.
0: Да, но забирать ежемесячные платежи от арендаторов никто не запрещает.
1: Если прибыль 5 миллиардов в год, как это поможет Украине прямо сейчас? Восстановление же требует гигантских сумм немедленно, а не по 5 миллиардов в течение 30 лет.
0: А в этом и заключается вся финансовая инженерия саммита. Оформляется гигантский синдицированный кредит. Прямо сейчас выдаются десятки миллиардов долларов единым траншем.
1: Ага, и гаситься этот кредит будет...
0: Именно. За счет будущих процентных доходов от замороженных резервов Евроклир.
1: Звучит прагматично, но давай посмотрим с другой стороны. Какое это вообще имеет значение для финансовой системы в России прямо сейчас? Доступа-то к этим миллиардам и так нет с 22 года.
0: Угу.
1: Физически в бюджете страны за этот день ничего не поменялось.
0: Физически нет, но структурно поменялось все. Это прямой удар по внутренним заимствованиям.
1: Так, объясни.
0: Смотри, дефицит бюджета растет. Финансовым властям приходится все больше занимать деньги на внутреннем рынке через выпуск облигаций, ОФЗ. И до этого сами-то замороженные миллиарды все равно висели на балансе Центробанка.
1: Как обеспечение?
0: Да. Это была гигантская страховая подушка, которая гарантировала инвесторам стабильность.
1: То есть внутренние инвесторы покупали долг, веря, что эти активы рано или поздно вернутся и покроют риски.
0: В точку. Психологический и бухгалтерский гарант, а теперь эта иллюзия уничтожена юридически. Активы не просто заморожены, их доходная база отчуждена навсегда для погашения стороннего кредита.
1: Они вычеркнуты из будущих расчетов.
0: Да, и без этого обеспечения государству становится гораздо сложнее и дороже занимать деньги внутри страны. Ставки по облигациям растут, обслуживать внутренний долг становится все тяжелее.
1: Ну хорошо. Допустим, страховой подушки больше нет. Значит, единственный источник покрытия дыр – это текущая экспортная выручка.
0: Угу.
1: Нужно продавать нефть прямо здесь и сейчас. Но ведь экономика, ну, она же адаптировалась. Выстроена огромная инфраструктура обхода, вот этот теневой флот.
0: О да, механизм выстроен масштабный, от 400 до 600 старых танкеров.
1: Угу. Под флагами Либерии или там Панамы.
0: Да-да, они отключают транспондеры в море, скрывают маршруты, страхуются через какие-то непрозрачные конторы. И расчеты за нефть уводятся от доллара в национальные валюты – юани, рупии, дирхамы.
1: Но таки эта схема успешно работала последние 2 года. Запад постоянно грозил вторичными санкциями, а нефть все равно текла на азиатские рынки. Почему новые решения должны сработать?
0: Разница в том, что теперь против логистики включили алгоритмы. Запускаются 2 новых механизма. Первый – это спутниковая слежка.
1: Так.
0: Если танкер скрывает маршрут, данные со спутников автоматически сопоставляются с портовыми записями. И таким судам полностью закрывают доступ к западному техобслуживанию. Но куда опаснее второй механизм.
1: Какой?
0: Цифровая платформа, которую неформально называют SWIFT-след.
1: Подожди, давай проясним. Расчеты ведь идут в обход системы SWIFT.
0: Любой трансграничный перевод требует корсчета в узловом банке. Допустим, небольшой банк в Турции внезапно начинает проводить огромный объем транзакций.
1: Обслуживая теневой экспорт?
0: Именно. Алгоритмы SWIFT-след автоматически фиксируют эту аномалию и помечают турецкий банк красным флагом.
1: И что за это будет? Ну, выпишут штраф.
0: Мгновенное отключение этого банка от мировой долларовой и евровой системы. Полная изоляция.
1: Ого! Звучит угрожающе. Но китайский финансовый сектор ведь огромный. Там всегда находились банки, готовые рискнуть ради гигантской комиссии.
0: А вот тут теория разбилась реальности еще до конца саммита. Как только детали SWIFT-след стали известны, крупные китайские банки начали превентивно блокировать платежи.
1: Серьезно?
2: Слушай, ну если финансовые шлюзы закрываются, логистика должна просто невероятно подорожать. Приходится нанимать целые цепочки посредников, платить какие-то запредельные премии за риск.
0: Абсолютно точный вывод. Эффект уже подсчитан. Издержки на логистику каждого барреля вырастают на 5, а иногда и на 15 долларов.
1: Ничего себе.
0: Для бюджета это колоссальное сжатие маржи. А если посмотреть на встречный поток, на параллельный импорт, там ситуация еще хуже.
1: То есть параллельный импорт парализуется из-за стоимости транзакций?
0: Из-за стоимости и сложности цепочек ввоза промышленных станков микроэлектроники становятся настолько дорогим, что это просто теряет экономический смысл. Завод не может купить деталь в 3 раза дороже ее реальной стоимости и оставаться рентабельным.
1: Понятно. Ну хорошо, допустим, нефть продавать все сложнее. Но есть же другой козырь – критические металлы. Долгие годы считалось, что Запад физически не может от них отказаться.
0: Ну да, цифры говорят сами за себя.
1: 40% мирового рынка палладия, 10% высокоочищенного никеля для электромобилей, 35% обогащенного урана.
0: И именно эти цифры позволяли крупным игрокам вроде Норникеля и Росатома избегать самых жестких санкций. Западные корпорации сами лоббировали для них исключения.
1: Ну логично. Перестроить поставки урана – это тебе не нефть в другой танкер перелить. Нужны новые рудники, заводы. На это десятилетия уходят.
0: Уходили бы, если бы не скоординированные действия. На саммите эту зависимость признали неприемлемой. Подписаны конкретные договоры на замещение.
1: С кем?
0: По никелю масштабные соглашения с Индонезией. Туда сейчас направляются гигантские инвестиции. По урану подписаны контракты с Канадой. И установлен жесткий дедлайн – 2028-30 годы.
1: Слушай, но тут есть слабое место. Мировой рынок не ограничивается Западом. Азия – главный потребитель металлов. Китай производит миллионы электромобилей, им нужен никель. Что мешает просто развернуть потоки на восток?
0: Базовый закон экономики.
1: Это когда один покупатель?
0: Да, множество продавцов, но только один реальный клиент. Когда премиальные рынки закрываются, остается только Пекин. И когда ты сидишь за столом с единственным возможным покупателем...
1: Он больше не обсуждает рыночную цену. Он ее диктует.
0: Именно. И китайские корпорации уже требуют дисконт в 40% от мировых биржевых цен.
1: 40%. Да при такой скидке рентабельность сложной добычи в той же вечной мерзлоте просто уничтожается. Прибыль падает до нуля.
0: Металлургия меняет свой статус. Из сектора, который приносил сверхприбыли в бюджет, она превращается в низкорентабельный сырьевой придаток.
1: Жесть. То есть, я хотел сказать, это просто катастрофа для отрасли.
0: Да. Руду будут добывать... Экология будет страдать, но вся добавленная стоимость, переработка, батареи, сборка – все это останется в Азии.
1: С ураном, видимо, та же история. Без доступа к западным технологиям конкурировать при строительстве АЭС на глобальном юге станет невозможно.
0: Угу. И это подводит нас к 4-му, самому футуристичному удару саммита.
1: Так, заинтриговало.
0: Если сырье больше не приносит сверхприбыли, исчезают деньги на развитие технологий. И тут Запад переходит к цифровым санкциям. Полное закрытие доступа к передовым вычислениям.
1: Давай уточним. Первая волна ведь касалась микрочипов. И все предрекали коллапс, но его не случилось. Серый импорт заработал, китайские аналоги пошли, сервера-то гудят.
0: Одно дело провести партию процессоров в чемоданах для домашних компьютеров. Совсем другое – пытаться развивать искусственный интеллект. Вводится полная блокировка доступа к облачной инфраструктуре вроде Amazon Web Services.
1: Ага.
0: Запрет на передовые языковые модели. И главное – тотальный бан на использование инженерного софта систем CAD и CA.
1: Ну подожди. Доступ к чужим облакам закрыт, ладно. Но внутри страны же есть мощный IT-сектор, есть свои нейросети. Почему нельзя просто все это импортозаместить?
0: Потому что ИИ жестко упирается в физику. Обучение современной нейросети требует огромных вычислительных кластеров. Десятки тысяч самых современных процессоров работают месяцами.
1: Но на старых нельзя?
0: Пытаться натренировать модель на разрозненных серверах с чипами прошлых поколений – это все равно, что кипятить океан туристической горелкой. Законы физики не позволят.
1: Хочешь сказать, нужного железа просто физически нет на территории страны?
0: На 2024 год в России находилось всего 1-2% от мировых вычислительных мощностей. А новые чипы ввести тысячами штук незаметно невозможно. Без этого железа создание прорывных технологий просто останавливается.
1: А как этот запрет на CAD и CEE бьет по реальным заводам?
0: Это системы инженерного анализа. В них проектируется все. От аэродинамики самолета до прочности микросхем. Раньше инженер загружал проект в западное облако, и огромные мощности за часы просчитывали миллионы вариантов. Теперь доступ перерезан.
1: То есть разработка новых самолетов.
0: замедляется многократно.
1: А, нефтегазовый сектор.
0: Легкие месторождения истощаются. Нужно бурить в сложных условиях. Нужно геологическое 3D-моделирование. Раньше это делали с помощью передовых нейросетей. Теперь этот инструментарий недоступен. Медицина, фармацевтика – все сейчас опирается на AI.
1: Вырисовывается картина такой примитивизации экономики. Без инструментов завтрашнего дня приходится копировать технологии вчерашнего. Технологический уровень просто консервируется в точке 24-го года.
0: Да, в то время как весь остальной мир начинает экспоненциальный рост.
1: Отставание будет только нарастать.
0: И вот если собрать все эти 4 капкана воедино, получается пугающе стройная система. Финансовый удар через отчуждение доходов от активов.
1: Ага, логистический удар через блокаду теневого флота.
0: Торговый удар через ловушку монопсонии.
1: И технологическая изоляция.
0: Анализируя все это, можно сделать главный вывод. Расчет на так называемую усталость Запада оказался глубоко ошибочным.
1: Да уж. Многие ведь ждали, что пройдет пара лет, сменятся президенты, и бизнес заставит политиков отменить ограничения.
0: А произошло ровно обратное. Из политических эмоций санкции превратились в холодный алгоритмический механизм. Смарт-контракты переписаны, системы вроде SWIFT-след запущены в автоматическом режиме.
1: И эта машина будет работать автономно. Ей не важно, кто сидит в Белом доме. Архитектура глобальной экономики перестроена так, чтобы маршруты, капиталы и технологии просто обходили российскую территорию стороной.
0: И это оставляет нас с самым тяжелым вопросом. Если это разделение становится перманентным, как изменится повседневная реальность через 15-20 лет?
1: Что произойдет с целым поколением молодых инженеров, ученых, которые окажутся структурно отрезаны от глобальной экономики знаний?
0: Вопрос, ответ на который начнет проявляться уже в ближайшие годы. Ну а на сегодня наш подробный разбор подошел к концу.
1: До встречи в следующих выпусках.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За 2 часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
5: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
4: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
6: Либо по садоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что это за садоводом, что это нефтеперерабатывающий. Ну, это потому что там вот видно, где... леса. Это уже нефтеперерабатывающий. Да, значит, по заводу попали. Пипец. Что вот еще этот факел их дымит, как не в себя.
4: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит. А вот только что вбит.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в Капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются как раз те люди, которые задают маршрут для беспилотников. Они выявляют, где эти установки, там те же панцири стоят, и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их эти системы не заметили, и чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме Капотни, дроны атаковали подмосковную Электросталь, и там БПЛА, подавленный системами РЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Депутат Госдумы Константин Затулин пожаловался, что Китай – плохой союзник, который ничем не жертвует ради России, а только зарабатывает на СВО.
5: Возникает вопрос, а все-таки в чем состоит позиция Китая? Если вы на что-то претендуете, то вы должны, в общем-то, быть в этом смысле последовательными. Ну вот я не могу упрекнуть в непоследовательности Европу, нынешний Европейский Союз. Абсолютно. Они враждуют с Россией, они делают все для того, чтобы нанести ей ущерб. Да. И делая это, они скидываются, сколько у кого есть в кармане, на то, чтобы это Украине помогать. Скажите, пожалуйста, что-нибудь известно о том, чтобы Китай чем-то пожертвовал на войну, помощь какую-то оказал прямую Российской Федерации? Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка.
6: Насчет прямой помощи я таких фактов не знаю.
5: Да, он поставляет дроны.
6: Как и всем.
5: Да. И нам, и Украине. Вот я хотел бы с этой точки зрения сказать, сравнить можно поведение Европы и Китая в этой ситуации? Конечно, Европа гораздо больше вовлечена, чем Китай. Да, я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован. Но
6: тогда следующий вопрос. А в победе эффектной, яркой и быстрой заинтересован?
5: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что он является на сегодняшний день выгодоприобретателем, по большому счету, от продолжения войны, потому что он на этом получает скидку на нашу нефть, газ и нашу заинтересованность в том, чтобы развивать с ним отношения.
6: Получается так.
3: Главные новости дня.
0: Украина и Молдова идут в Европу. В ЕС начинают первый этап о вступлении стран в организацию.
7: Страны Евросоюза одобрили открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Кластеры – это блоки, по которым идут переговоры о вступлении страны в ЕС. Всего их 6, и сейчас для Украины и Молдовы открывается первый кластер по фундаментальным вопросам. Он включает в себя законодательство в сфере верховенства права и работы демократических институтов. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что обе страны существенно продвинулись на пути в ЕС.
8: Это первый большой шаг вперед с 2023 года, когда Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов в ЕС. Наконец, мы открываем первый переговорный кластер для этих стран. Они показали результат, и настало время действительно сделать это.
7: По словам Марты Кос, следующие 5 переговорных кластеров должны открыться в июле. Однако как долго продлится работа по ним, неясно. Зеленский назвал это решение сигналом того, что движение Украины по европейскому пути уже невозможно остановить.
9: Мы готовы к открытию всех кластеров. Мы выполнили свою работу. Об этом знают все в Европе. Поэтому давайте без промедления приступим к открытию остальных 5 кластеров после сегодняшнего открытия первого.
7: Формально Москва никогда не выступала против вступления Украины в Евросоюз, так же жестко, как против ее членства в НАТО. Владимир Путин не раз подчеркивал, что Евросоюз – это экономическое, а не военное объединение. Но на практике неприязнь к европейскому выбору соседних стран в России не скрывают. Когда о стремлении к сближению с Евросоюзом открыто заговорили в Армении, Владимир Путин публично провел параллель с Украиной. По его словам, так называемый украинский кризис когда-то начался именно с попыток Киева двигаться в сторону Европы. Вступление Украины в ЕС долгое время блокировалось и экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном. С приходом к власти в этом году нового премьер-министра Петера Мадьяра Венгрия сменила курс и сняла свое многолетнее вето, разблокировав переговоры о вступлении Украины в ЕС. В целом же, как для открытия переговорных кластеров, так и для их закрытия нужно согласие всех стран-участниц ЕС, говорит министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
10: У нас был Орбан, который все блокировал. Теперь Орбан ушел, и довольно многие вышли из его тени. Поэтому давайте посмотрим, будет ли у нас единство по поводу расширения. Мы со своей стороны надеемся, что это будет так быстро, насколько возможно.
7: Тем временем Совет ЕС принял мини-пакет санкций в отношении России. В него вошли 34 физических и 47 юридических лиц. Сейчас Совет ЕС работает также над 21-м пакетом ограничений в отношении Москвы. В него должны войти запрет на въезд российских комбатантов на территорию Евросоюза, а также закрепление потолка цены на российскую нефть на уровне $44 за баррель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Сенатор Антон Шейкин о том, что искусственный интеллект обманывает пользователей не из злого умысла, а из лести.
11: Мы привыкли думать, что если машина нас обманывает, то там точно есть злой умысел. Но скажу вам точно, что злого умысла в том, что искусственный интеллект обманывает своего пользователя, у него точно нет. Это является стандартным свойством всех больших языковых моделей. Есть такое понятие сикофантия, это подхалимство, где склонность модели льстить тому человеку, который с ней общается. Здесь очень важно, как вы задаете вопросы. И если вы задаете вопрос, ну, а вот я, не знаю, вот это вот стол, он деревянный, не так ли? То у модели возникает, я думаю, дилемма. Там, либо ответить на то, как действительно это есть, либо все-таки подтвердить то утверждение, которое вы ей задаете. И причина очень простая. Она кроется в человеческой психологии. Потому что в процессе обучения моделей оно идет в результате подкрепления обратной связи от людей. Потому что модель так обучается. И именно здесь формируется тот самый механизм усиления лести. Потому что люди-оценщики, они подсознательно выше оценивают ответы, которые подтверждают их собственное мнение.
3: На радио Лента. Цифра дня.
12: За месяц Украина совершила рекордные 200 ракетных и дроновых атак по сухопутному коридору в Крым. Снабжение полуострова практически парализовано.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Архангел спецназа о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.
14: По сравнению с предыдущими моделями, дрон RAM-2X имеет переработанную компоновку. Два двигателя и встроенный терминал спутниковой связи Starlink, что, вероятно, обеспечивает устойчивую связь на больших дистанциях. И это вызывает тревогу для наших тыловых районов. В целом, обновление RAM-2X выглядит как шаг украинцев компенсировать отставание в сегменте дальнобойных дронов «Камикадзе». Интеграция двух двигателей может улучшить скорость и устойчивость к помехам. А Starlink обеспечивает связь без зависимости от наземных сетей, что критично для ударов на 100 и более километров. Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
13: Опять обманули. Иван Отраковский о Лукашенко, Ватикане, Израиле и старых договорниках.
15: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих обманули погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет связи уже неделю. В последнем разговоре солдаты рассказали родственникам, что уходят в штурм. Через несколько дней родственникам позвонили из части и сказали, что все, кто был в штурме, погибли. Однако с организацией похорон придется подождать. Тела штурмовиков разорвало на части. И сейчас идет сбор и эвакуация останков.
16: Я что-то не буду снимать. Да его там лица нету, череп отвалился. Да не, не понял. А, все, что осталось. Ну все, можешь закрывать.
0: Еще один военнослужащий из Донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии и потерял много крови.
17: Все, я умираю. Я от жажды умираю уже третий день. Я еще весь вытек. Рука отлетела. И выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.
0: Дальнейшая судьба этого военного неизвестна. Больше на связь он не выходил. Еще один боец, который служит в морской пехоте, рассказал, что военные с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
18: Полный. На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километры где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют.
0: Сам военный чудом выжил в последнем бою. Ему повезло, что рядом проходила группа, которая его и подобрала.
18: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето, но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Проблемы с эвакуацией на фронте подтверждают военные медики. По их данным, иногда раненому приходится самостоятельно добираться до госпиталя по нескольку дней. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. в личном своем деле. Обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
13: Европа в безопасности, Россия под ударами. Записки ветерана о том, почему атаковать Украину бессмысленно.
14: В общем и целом, мы подошли к той точке, когда без ударов по военно-промышленному комплексу стран Евросоюза, который сейчас поставляет большинство военных грузов и вооружений, в этой войне уже ничего не решится. Доля вооружений, производимых на Украине, не более трети от общего количества. И это только по официальной информации, которая есть в открытом доступе. По факту, наверное, гораздо ниже. Согласно заявлениям европейских и украинских официальных лиц, а также данным аналитических центров, к концу 2024 года сложилось примерное распределение долей в обеспечении потребностей Украины в вооружении. Евросоюз – 47%, Штаты – 40%. То есть на самой Украине мощности военно-промышленного комплекса минимальны. То есть весь Евросоюз и блок НАТО уже фактически превратились в участников войны против России. При этом они находятся в абсолютной безопасности и, совершенно ничего не опасаясь, производят вооружение для противника. Иран, в момент, когда сильно запахло жареным, без всяких колебаний начал раздавать ракетные оплеухи всем, от кого, по его мнению, исходили даже просто недружественные намеки. Без всяких там оглядок, что скажут уважаемые партнеры и прочих сантиментов. При этом абсолютно никто уже давно не опасается ударов от нас.
13: Какое-то проклятие. Военный осведомитель о новой потере ракетоносца.
14: Сообщается, что военный самолет Ту-22М3 разбился возле Свирска в Иркутской области. Предварительно экипаж смог спастись. На видео видно вылеты парашютов перед падением. После этого судно рухнуло на берегу Ангары. Это был уже четвертый Ту-22М3, потерянный из-за технических неисправностей за последние два года. 19 апреля 2024 года первый такой разбился в Ставропольском крае. 15 августа тоже в Иркутской области. 2 апреля 2025 года опять Иркутская область стала Бермудским треугольником для борта. И вот 15 июня 2026 года. Можно было бы говорить о какой-то чертовщине, но все куда более тривиально. Интенсивная эксплуатация в ходе боевых действий вкупе с выработкой ресурса из-за возраста бортов приводит к накоплению все новых технических проблем, что и выливается в небоевые потери.
13: «Лети, лети, лепесток» – пионер запаса о минах и жидкой взрывчатке, которые угрожают российским городам.
14: Мы уже поднимали вопрос о применении противником мин «Лепесток». И теперь имеем подтверждение этому факту. Это обстоятельство несет в себе целый ряд серьезных следствий, требующих нашего пристального внимания. Прежде всего, освоение противником производства жидкого взрывчатого вещества открывает новые тревожные перспективы. Такая субстанция обладает рядом опасных свойств, основное из которых – легкость транспортировки и маскировки под видом обычных жидкостей. Это, в свою очередь, значительно упрощает организацию и проведение террористических актов на нашей территории, повышая уровень угрозы и делая его еще более непредсказуемым. Мы прекрасно осведомлены о потенциальных возможностях противника и поэтому должны быть готовы к развитию самых неблагоприятных сценариев. Вторая, не менее значимая проблема заключается в опасности, которая сохраняется в городах после налета беспилотных летательных аппаратов. Мины «Лепесток», будучи миниатюрными, представляют собой скрытую угрозу. Особенную опасность они несут в условиях городской среды, среди высокой травы или растительности, где их крайне сложно заметить. Это усугубляется тем, что обычный гражданин, не ставящий перед собой задачи поиска подобных мин, имеет еще меньше шансов обнаружить их вовремя, что может привести к трагическим последствиям.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Что это было? В Иркутской области рухнул ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Выясняем, это диверсия или роковая случайность.
20: Десантировались, самолет упал. Там где-то на берегу один в воду упал, один туда куда-то дальше, а второй на берег. И самолет сам упал.
0: Крушение произошло средь бела дня на глазах у сотен жителей города Свирска. Внезапно тяжелый стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, летевший над городом, начал падать, говорят очевидцы.
21: Вот военный самолет. Со среднего четверо капотультировались, насколько мы видели. Вроде должны остаться все живые. Самолет должен быть пустой.
0: Вскоре в Минобороны сообщили, самолет упал при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета. На борту Ту-22М3 находились командир, его помощник, а также штурман-навигатор и штурман-оператор.
22: Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
0: Причиной крушения стал отказ двигателя, после которого ракетоносец потерял управление. Это был четвертый Ту-22М3, который потерпел крушение в тылу за время СВО. Два борта разбились в 24-м в Ставропольском крае и Иркутской области. Через год еще один ракетоносец упал также в Иркутской области. Но главная проблема Ту-22М3 – это то, что в России таких самолетов больше не производят. Их выпуск остановили еще в 1993-м, поэтому каждая потеря такого уникального борта очень болезненна, отмечает военный аналитик Максим Ковалев.
23: Российская авиация даже через 10 лет не сможет компенсировать то, что она потеряла за эти годы войны в Украине. Почему? Да, все очень просто. Российская авиация, она может производить самолеты Ту-95МС? Нет, не может. Она может производить с нуля новый, абсолютно новый Ту-22М3? Нет, не может. А самолет ДРЛО А-50 может произвести? Нет, не может. Если Су-34 они еще могут производить, или Су-35, да, или Су-30СМ, то хорошо. А если мы говорим про штурмовики, которые поддерживают сухопутные наступательные операции, то Су-25 они сейчас не производят.
0: Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. В российских ВКС числятся более 50 таких машин. Из них эксплуатируется около 30. Самолет этого типа участвует в нанесении ударов по территории Украины. Несколько Ту-22М3 было уничтожено или повреждено в результате украинской операции «Паутина» в июне прошлого года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Военный блогер Максим Калашников о том, что Украина перехватывает инициативу на поле боя, Россия ничего не может с этим поделать.

0: несет энергию изобилия, дохода, накопления и результата. Это один из тех дней, когда материальные вопросы выходят на первый план. И к этому стоит отнестись не только практично, но и с благодарностью. Феху всегда напоминает, богатство – это не только деньги. Это и наши силы, и здоровье, и окружение, и способности. Вот все, чем вы владеете, это ваш капитал. И в такой день пришло время его приумножить. День подходит для финансовых операций, покупок, инвестиций, возврата долгов, может быть, заключения контракта. Все, что связано с управлением ресурсами, будет особенно эффективно. Но Феху также предупреждает, что день потребует внимательности и уважительного отношения к деньгам. Не разбрасывайтесь ими, не тратьте на импульсивное желание, иначе энергия руны может обернуться потерями. Чем ответственнее вы в этот день распоряжаетесь средствами, тем больше прибыли вернется. В работе, конечно же, это мощный импульс к результативности. Вы можете получить новые заказы, предложения. Люди будут стоять к вам в очереди, если вы какие-то услуги оказываете. Это прибыль, это премия, это благодарность за труды. И окружающие будут замечать вашу ценность, особенно если вы умеете демонстрировать свой профессионализм и инициативу. И особенно успешным день будет для предпринимателей, для тех, кто связан с продажами, рекламой, консультациями, инвестициями. Феху щедра к тем, кто действует. А в отношениях эта энергия тоже весьма земная. Феху подталкивает к разговорам о совместных целях, доме, деньгах, будущем. Это может быть планирование какое-то. Поддержка может быть выражена не словами, а конкретными делами. Вот принесет вам муж деньги, даст и скажет: «На, дорогая, купи себе все, что захочешь». Вот это настоящая Феху. Это хороший день, чтобы помочь партнеру материально, предложить поддержку или просто заняться чем-то полезным вместе. А вот одиноким людям может встретиться тот, кто вызывает ощущение надежности, достатка и уверенности. То есть, девочки, если хотели встретить богатенького Буратино, это прекрасный день. По здоровью Феху отвечает за тело, за питание, за обмен веществ. Это значит, нужно уделить внимание физической форме, не переедать, особенно жирного и тяжелого. День идеален для укрепления ресурса, то есть поход в спортзал, массаж, процедуры, прием витаминов возможен. Здоровый завтрак обязательно, сон по графику. Вот все это усилит поток жизненной энергии. А энергетика дня у нас плотная и насыщенная. Лучше всего подойдет забота о теле и быте, например. И напоследок скажу, что Феху всегда говорит: собирай урожай. Это день, когда вы можете увидеть плоды своих усилий в деньгах, в возможностях, в успехах. Будьте внимательны, благодарны, практичны, и руна щедро вознаградит вас. Кстати, эту руну можно наносить на запястье, если хотите, чтобы денежки к вам пришли.
1: На радио Лента. Потеря дня.
2: Под Иркутском разбился сверхзвуковой ядерный бомбардировщик Ту-22Н3 стоимостью почти 3 миллиарда рублей. Производство таких самолетов полностью остановлено, то есть заменить эту потерю армии теперь просто нечем.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Блогер Олег Царев признал, что украинские дроны реально наносят огромный вред. В связи с этим в России может все сильнее нарастать недовольство действиями власти.
4: Ну, это не секрет. Мы видим, что количество ударов по нашим тылам больше, чем количество ударов наших по их тылам. И вообще это разные вещи, потому что их тылы – это весь Запад, по нему мы не бьем, там производится оружие. А наши тылы – это действительно наши тылы, нам больно. Вот, и исходя из этого, исходя из того, что на фронте, как он считает, продвижение, даже если будет, оно будет не такое быстрое, и оно не представляет для них угрозы. Обстрелы по территории российской. И вот я слушал вчерашнее заявление нашего президента, он, в общем-то, подчеркнул то же, что я написал сразу же во время Питерского экономического форума, о том, что заявление Зеленского – это первое обращение Зеленского на внутреннюю российскую аудиторию. Они считают, что пришло время работать, раскачивать ситуацию внутри России. В связи с этим кардинально поменялась картина ударов. Почему? Для того, чтобы была паника, для того, чтобы было возмущение, для того, чтобы люди задавали вопросы, а почему наша власть нас не защищает. Поэтому Зеленский

0: и не будет договариваться. У него нет желания договариваться. У него... Они бюджет армии подняли на 80% вот последнее голосование в Верховной Раде. Они просили 50 миллиардов, им насыпали 71 миллиард евро, просили 50 миллиардов долларов. И сейчас еще ведут речь на G7, хотят поднять еще 20 миллиардов, досыпать. Причем именно того, что нужно, дроны. Дроны и ракеты. Да, они будут работать по российской аудитории.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Парадокс Калининграда. Местные продукты дома стоят дороже, чем в Москве. Ценовая спираль будет раскручиваться и дальше. Горькая реальность. Калининградцы тратят на жизнь 90% своих доходов. Когда-нибудь жизнь станет лучше и веселее? Готовность к удару. Калининград назвали среди возможных целей НАТО в случае конфликта с Россией. Обстановка на Балтике накаляется. Итак, о наболевшем. В Калининградской области опять обсуждают парадокс местных цен. Жители региона все чаще обращают внимание, что за рыбу, яйца и другие продукты местного производства приходится платить значительно больше, чем в центральной части России. Например, уже все привыкли, что треска и салака в родной гавани дороже, чем за 3-9 земель от нее. Причем в отчетах властей Калининградская область остается главным рыбопромысловым регионом. А на деле калининградцы превращаются в заложников собственного промысла. Все больше горожан только щупают кильку в магазинах, уж больно она золотая. И речь идет не только о рыбе. Аналогичная ситуация наблюдается и с молочкой, и с куриными яйцами. Особенно остро этот нонсенс бьет по кошельку на фоне вечного роста цен. Про среднюю зарплату калининградца против питерской и московской напоминать не надо, все и так в курсе. Но ценники на полках упорно стремятся к столичным, а по некоторым позициям и обгоняют их. Жалуются калининградцы не только на цены, но еще на зарплаты и пенсии. В общем, настроение у людей не очень.
3: Все дорожает, зарплаты не поднимаются. Тяжело.
4: Реже в магазины стало ходить.
5: Хлеб дорожает, все дорожает.
6: Печально, конечно. Идешь с 1000 и можешь ничего не взять.
7: У нас такие пенсии смешные. В общем, вот смотришь, я в Телеграм смотрю, сравнение идет, где да. Пенсия. Та же Латвия, Литва, у них пенсия в 2 раза больше, чем у них в долларах, а мы в рублях.
8: За последние 2 года ощущается уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
9: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
8: Я ожидаю, что цены будут только расти. Экономика будет, скорее всего, ухудшаться.
10: Нищета, наверное, будет.
2: Почему-то региональные власти никак не хотят поставить интересы калининградцев выше аппетитов перекупщиков и федеральных сетей, чтобы рыба у моря, доступная в советское время в Калининградской области, перестала быть роскошью сейчас. И не только рыба. Еще консервы, мясо и полуфабрикаты стали основой поставок из Янтарного края в мае. В прошлом месяце в другие регионы России отправили почти 16 тысяч тонн готовой пищевой продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора. По его данным, продукция калининградских предприятий направлялась преимущественно в регионы Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Между тем, жители Калининградской области стали тратить на продукты больше половины своих расходов.
11: Согласно информации «Калининградстата», в январе-апреле 2026 года на продукты, напитки и табачные изделия пришлось 50% всех покупок жителей региона. Год назад этот показатель составлял 47%. Одновременно сократилась и доля непродовольственных товаров – с 52% до 49%. По словам экспертов, такая динамика обычно говорит о том, что людям приходится тратить все большую часть доходов на товары первой необходимости. На фоне роста цен на продукты жители начинают чаще экономить на одежде, технике, ремонте и других крупных покупках. Это еще один сигнал того, что подорожание всех групп товаров продолжает бить по кошелькам, вынуждая семьи перераспределять свои расходы в пользу самого необходимого.
2: Также, по данным Калининградстата, граждане направляют на текущие расходы почти 90% своих доходов. Так, среднедушевые денежные доходы жителей Калининградской области в первом квартале 2026 года составили 58 тысяч рублей в месяц, увеличившись на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по отношению к четвертому кварталу 2025 года доходы населения Калининградской области сократились, причем конкретно почти на четверть. Экономисты объясняют, увеличение потребительских расходов – это свидетельство усиления нагрузки на семейные бюджеты на фоне роста и цен, и повседневных затрат. И при этом отмечают, что доходы россиян и калининградцев, в частности, падают почти пропорционально росту военных расходов государства, которое урезает социальные статьи, аккумулируя все имеющиеся средства на проведение СВО. В результате траты на боевые действия на Украине поистине астрономические.
11: Военные расходы России в первом квартале 2026 года достигли рекордных почти 6 триллионов рублей, или в перерасчете 81,5 миллиардов долларов. Это 2/3 всех доходов казны за квартал, подсчитал научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге. Траты на войну за первые месяцы 2026 года составили 46% от общих бюджетных расходов. Почти каждый второй рубль, потраченный из федерального бюджета, уходит на СВО. Тогда как средства на модернизацию коммунального хозяйства, строительство дорог, больниц, школ, капиталовложения в замену аварийного жилья существенно уменьшаются.
2: Ну а тем временем на фоне участившихся ударов беспилотников по тыловым регионам России возникают дополнительные угрозы. И конкретно для Калининграда. Командующий военно-воздушных сил Германии сделал резкое заявление. По его словам, Калининград будет среди первоочередных целей НАТО в случае конфликта с Россией. И Германия готова к возможным боевым действиям, цитата, «уже сегодня ночью».
12: Глава ВВС Германии Хольгер Нойман в интервью британскому изданию The Telegraph сделал громкое заявление. Он пообещал, если Россия атакует любое государство НАТО, авиация Альянса нанесет мощные ответные удары. Среди возможных целей Нойман назвал Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Черноморский флот. Генерал заверил, что его подчиненные готовы воевать уже сегодня ночью, если поступит соответствующий приказ. При этом он выразил надежду, что открытого конфликта между Европой и Россией не случится.
2: Сейчас же Германия активно наращивает возможности противовоздушной обороны и увеличивает запасы систем ПВО «Патриот» и «Айрис-Ти». Похоже, Балтику снова штормит, и во что может вылиться гипотетический конфликт с НАТО, для жителей Калининградской области пока сказать сложно. На этом фоне корабли Балтийского флота сейчас отрабатывают в Балтийском море различные боевые задачи – от постановки мин до борьбы с воздушными и надводными беспилотниками условного противника. В свою очередь, Литва, Польша и Франция проводят очередные военные учения возле Сувалкского коридора, главная цель которых – синхронизация совместных военных операций сил Альянса. В общем, как говорится, спокойствие нам только снится. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
13: Вы готовы к самому безумному ценнику Калининграда? Минимальный набор продуктов в нашем регионе – почти 9 тысяч рублей в месяц. Это официальные данные Руспродсоюза по итогам марта 2026 года. 33 наименования – мясо, рыба, молоко, яйца, хлеб, крупы, овощи. Никаких деликатесов. Просто то, без чего нельзя. 9 тысяч рублей. Просто чтобы поесть. А теперь давайте сравним. Не на пальцах, конкретно. По продуктам, по полкам. Молоко. Литр молока в Калининграде около 82 рублей. В Москве в среднем 70-75. Разница небольшая? Ладно, идем дальше. Яйца. Вот тут интереснее. В январе десяток в Калининграде стоил около 100 рублей. К марту уже 140-150. Рост 40-50% за 2 месяца. В Москве яйца дешевле. Так было, так есть. Курица. Килограмм куриного мяса в Калининграде 300-330 рублей. Говядина – около 600. Рыба – около 400 за килограмм. в Москве дешевле, потому что логистика короче и конкуренция между поставщиками выше. Сыр. 100 граммов в Калининграде около 110 рублей, то есть килограмм от 1100 рублей. Это базовый, не элитный. Сливочное масло. Пачка около 130 рублей. Это еще по-божески. А теперь сложите все это вместе и умножьте на семью с двумя детьми. Но самое интересное – не сами цифры. Самое интересное – это сравнение с Москвой. Потому что там тоже дорого, там тоже 9 тысяч. По данным Руспродсоюза, за май 2026 года минимальная продуктовая корзина в Москве – 9 186 рублей. В Калининграде – 9 048. То есть мы с Москвой почти в одной весовой категории по ценам на еду. Но Москва зарабатывает 180 тысяч рублей в месяц. Это официальная средняя зарплата по Росстату. А Калининград – 74-76 тысяч. В два с лишним раза меньше. Нет, вы вдумайтесь в эту математику. Москвич тратит на минимальную еду 9 тысяч рублей. У него остается 170 тысяч на жизнь. Ипотека, машина, отпуск, одежда, развлечения. Пространство для маневра огромное. Калининградец тратит на ту же минимальную еду почти столько же – 9 тысяч. Только у него в кармане было 75, осталось 66. На все остальное – на квартиру, одежду, коммуналку, транспорт, детей, лекарства, телефон. Вот где настоящий фокус – не в ценниках, в соотношении цен и доходов. Почему вообще так? Почему у нас дороже, если мы не Чукотка и не Камчатка? Там понятно, все везут самолетом через тысячи километров. Калининград – это эксклав, отрезанный кусок. Все, что не производится здесь, нужно привезти. Морем или по железной дороге через Литву. Это таможня, это сроки, это стоимость перевозки. Каждый посредник в этой цепочке берет свое. И в конце этой цепочки вы с кошельком на кассе. Плюс ассортимент. Не такой, как в Подмосковье. В Калининграде в обычной пятерочке три сорта сыра вместо 10. Один вид яиц вместо 5. Когда конкуренция между товарами меньше, ценник держится выше. Добавьте к этому инфляцию. В марте 2026 года годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 7,8%. Это выше среднероссийского показателя почти на 2%. У нас инфляция обгоняет среднюю по стране. У нас продукты дорожают быстрее, чем в большинстве регионов. Яйца за 2 месяца плюс 40%. Молоко растет. Мясо растет. Чай плюс 3% только за март. Шоколад плюс 4%. Яйца еще плюс 9,5% только за март сверху. И это за один месяц. Власти, кстати, реагируют. Запустили программу «Синих ценников». В 200 магазинах области должна действовать фиксированная наценка. Не выше 10% от закупочных цен местных производителей. Для импортных товаров не выше 15%. Это хорошо? Да, в принципе, хорошо. Это работает? Частично. Проблема в том, что синие ценники – это потолок наценки, а не потолок цены. Если цена у производителя выросла, розница все равно передает этот рост покупателю. Ограничение наценки не останавливает инфляцию, оно ее чуть смягчает. И вот здесь самый главный вопрос. Не технический, не экономический. Человеческий. Семья. Обычная. Двое взрослых, двое детей. Допустим, оба работают. Допустим, оба получают среднюю зарплату по региону. По 75 тысяч. Итого в доме 150 тысяч рублей в месяц. Продукты на четверых минимум 35-40 тысяч. Это осторожная оценка, если есть дети. Коммуналка 10-12 тысяч. Ипотека или аренда 30-50 тысяч, в зависимости от условий. Транспорт, одежда, школа, телефоны, лекарства. Вы уже видите, что происходит? Деньги заканчиваются раньше, чем заканчивается месяц. А теперь сравните с московской семьей с теми же двумя зарплатами. Только там каждая зарплата 180. Итого 360 тысяч в доме. На продукты уходит столько же, а остаток совершенно другой. Вот в чем разница. Не в том, что москвичи едят лучше. В том, что после магазина у них остается на жить, а у нас на выживать. Минимальная продуктовая корзина Калининграда – почти 9000 рублей. Продукты у нас дороже среднероссийского показателя на 16%. Инфляция выше среднероссийской. Зарплаты ниже московских – в два раза. И вот поэтому вопрос уже давно не в том, почему дорого. Это понятно. Это эксклав, это логистика, это цепочки поставок. Вопрос в другом. Почему регион с такими ценами до сих пор живет зарплатами, которые до московских даже близко не дотягивают? И когда это несоответствие, наконец, кто-нибудь начнет решать всерьез? Конечно, продолжать эту горькую тему можно бесконечно, но что толку? Понятно, что те же цифры видят и знают все калининградские чиновники. Но, видимо, у них на хлеб с маслом и красной икрой хватает. Так что остается только еще больше затягивать пояс. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Там будут все лидеры Европы и США приехали во Францию на саммит G7. Самые важные заявления первого дня главной политической тусовки мира. Во французском Эвиане стартовал второй день саммита Большой Семерки. Однажды мероприятие уже проходило в этом городе, в далеком 2003 году, но тогда на встрече присутствовал и Владимир Путин. Сегодня саммит проходит без него. Зато есть Украина, участие которой тогда невозможно было и представить. Накануне Зеленский заявил, что предлагал президенту России встретиться на полях саммита Большой Семерки, но ответа не получил. Поэтому Зеленский обсудил с Дональдом Трампом потенциальную встречу с Владимиром Путиным в США.
15: Мы предложили Путину встретиться где угодно, в любом месте, где можно было бы принять реальные решения по прекращению войны. Он не хочет этого. Мы также обсудили с США и Францией возможность встречи с Россией в рамках Большой Семерки с участием всех демократических стран. Путин этого не хочет. Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США, в таком формате, при котором Путину было бы гораздо сложнее отказаться. По крайней мере, перед президентом Трампом. И посмотрим, что из этого выйдет.
14: На необходимости их личной встречи Зеленский настаивает с начала июня. В открытом письме Владимиру Путину он предлагал сразу несколько вариантов, где ее можно было бы организовать. Президент России заочно ответил, что пока смысла встречаться не видит. Сегодня второй день саммита Большой Семерки. И если вчера главной темой обсуждения был Иран, то сегодня на повестке в основном Украина. Зеленский еще вчера прибыл в аэропорт Женевы, и утром состоялась его рабочая встреча с мировыми лидерами, которая называлась «Построение мира и безопасности для Украины и Европы». Это ключевой пункт для европейских глав. И президент Франции Эммануэль Макрон накануне говорил о том, что стремится убедить президента США Дональда Трампа продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию, чтобы способствовать достижению мирного соглашения. По словам Макрона, вчера от Дональда Трампа он получил позитивный сигнал о том, что тот готов все это обсуждать. Сам Трамп заявил, что так как с Ираном у него все получилось, теперь на повестке дня Украина.
16: Я хочу поблагодарить вас за помощь. Вы всегда помогали, и для меня большая честь быть вместе с вами. Вчера у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Зеленским и президентом Путиным. И мне кажется, что, возможно, нам удастся чего-то добиться и там. Действительно, думаю, что обе стороны к этому открыты. Теперь, когда вопрос с Ираном завершен, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести до результата и этот процесс. Каждый месяц погибают 25 тысяч человек, в основном солдаты. Такого не должно происходить.
14: Немецкий канцлер Фридрих Мерц также считает, что основания для мирного переговорного процесса как никогда сильны. Он довольно жестко высказался о положении дел России и на поле боя, и в экономике.
17: Сегодня Украина находится в новом, более сильном положении. Россия не может победить в военном отношении. Более того, ее экономика находится в ужасном состоянии. Я говорю с определенной осторожностью и сдержанностью, что впервые, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии.
14: Тем временем премьер Великобритании объявил о новых энергетических санкциях против Москвы. Удар по теневому флоту. В Брюсселе готовят 21-й пакет санкций, который предусматривает дополнительные импортные и экспортные ограничения, а также запрет на въезд военным, участвовавшим в боевых действиях против Украины, на территорию ЕС. Завтра, если не будет решения о новом продлении, истекает срок действия исключения из санкций США для российской нефти, сделанного из-за ситуации на Ближнем Востоке. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Владелец крупной инвестиционной компании АФК-система, миллиардер Владимир Евтушенков, объяснил катастрофическое технологическое отставание России на мировом рынке.
19: Видите ли, в чем дело? С каких-то пор, когда у нас появились нефтедоллары в большом количестве, мы стали жить по принципу: все купим и всех трахнем. Выяснилось спустя какое-то время, что всех купить нельзя, все купить нельзя и всех трахнуть нельзя. Поэтому мы стали возвращаться к истокам могучего Советского Союза, который в мире же существовало две технологические державы полного цикла, от фундаментальных исследований до производства. Это СССР и Америка. Сегодня опять существуют две технологические державы. Это США и Китай. Поэтому мы, к сожалению, целый ряд критичных технологий или недоразвили до того, чтобы они были производственными, или не обратили на них внимания. Поэтому сейчас приходится лихорадочно нащупывать и пытаться догонять при условиях жесткого ограничения по деньгам. И не только по деньгам, и по интеллекту тоже.
1: Главные новости дня.
14: Худший топливный кризис в истории. После ударов по НПЗ Россия потеряла треть нефтепереработки. Дефицит дошел до аграриев. В первую неделю июня объемы нефтепереработки в России опустились ниже 4 миллионов баррелей в сутки и стали самыми низкими за последние 20 с лишним лет. Поражены дронами и простаивают 8 из 10 крупнейших производителей топлива в России. В результате этим летом страна, похоже, движется к тому, что может стать худшим топливным кризисом в истории, предупреждают эксперты. Начавшийся с Крыма топливный дефицит расползается по регионам и уже охватил более 25 субъектов. Ограничения на продажу бензина стали появляться в городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург. Перебои на АЗС возникли в Кузбассе, Татарстане, Ульяновской и Нижегородской областях. А зоной бензинового бедствия стали заправки Татнефти, которая продает не более 20 литров в одни руки, как минимум в 6 регионах.
20: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
21: Приехали на татарку, тут выдача на раз человеку 20 литров. Льют даже туда вот. Все, короче, ажиотаж появляется. Люди запасаются.
0: Вот и в Санкт-Петербурге встретились с дефицитом топлива.
3: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье.
22: Поэтому мы заливаем канистры.
14: Катастрофа и у аграриев, которые жалуются на перебои с поставкой дизельного топлива на юге России, в центрально-черноземной зоне и Поволжье. В Иркутской области, в Усольском районе, из-за дефицита горючего уже остановили посевную. О жалобах местных аграриев на нехватку солярки сообщил депутат Заксобрания региона Степан Фронтенко, он же замдиректора крупнейшего агрохолдинга Иркутской области.
23: На все попытки аграриев договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету топлива, либо у них задача поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, не будет зерна. Можно просто не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
14: Проблемы и в авиаперевозках. С нехваткой авиатоплива еще в конце мая столкнулись аэропорты Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы. А в середине июня в 6 городах, включая Нижний Новгород и Краснодар, были введены ограничения на заправку пассажирских самолетов. Атакующие НПЗ-дроны все чаще бьют не по главным, а по вторичным установкам, отвечающим именно за выпуск топлива, отмечает эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
24: И бьют очень точно. Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Долго перечислять. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
14: Топливо становится все меньше, и рынок реагирует ростом цен. С начала года АИ-92 подорожал на бирже на 28%, АИ-95 на 34%, дистопливо на 43%, авиакеросин на 40%. Самый тревожный момент в том, что кризис только начинается, предупреждают эксперты. Ведь пик сезонного спроса традиционно приходится на август-сентябрь, а признаки дефицита и ускорения цен появились уже в июне. Экономисты говорят, если ситуация с НПЗ не стабилизируется, топливный фактор может стать одним из ключевых драйверов инфляции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
18: Эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов о том, что борьба государства с обходом блокировок в интернете настроила армию программистов против правительства.
25: У нас 1,5 миллиона программистов в стране. Их всех научили сейчас, что надо бороться с правительством. Их всех раззадорили. Им всем сказали, мы вас заблокируем, вы не сможете. Они сказали, да вот попробуйте, сейчас мы вам докажем. И принялись заниматься этими VPN-ами, искать самые, значит, невидимые и так далее. Эта борьба для правительства не кончится победой. В правительстве нет столько программистов и нет столько специалистов. Это невозможно. Поэтому там нужно что-то совершенно другое. Поэтому я отношусь, конечно, к платному VPN-у плохо. Ну, а к идеям, что надо создать наши отечественные VPN-ы, ну, так их заблокировать на Западе. Нас и так там пытаются не пускать много к чему уже, потому что Трамп прямо сказал, что мы для них враги, и нас надо отрезать от технологий. И вот, то есть, ну вот на этом пути победы, ну, государства точно не будет.
1: На радио Лента. Шок дня.
26: Десятки систем ПВО вокруг Москвы не смогли защитить столичный нефтеперерабатывающий завод от мощного удара беспилотников. Дроны прорвали оборонное кольцо и взорвали ключевую установку Капотни всего в 15 километрах от Кремля.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Телеведущий Анатолий Кузичев о том, что Россия уже не сможет захватить области, вписанные в Конституцию, и нужно остановить боевые действия.
5: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической и в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши четыре по Конституции региона новых мы взять не сможем. Готова ли страна к новому уровню эскалации и полной внутренней мобилизации, я не знаю. Если мы исходим из того, что, например, ну, если наше руководство, оно гораздо лучше понимает, чем я, да, экономические наши, там, экономическую нашу ситуацию, демографическую, там, и так далее, и так далее, и так далее. Если наше руководство посчитает, что мы сейчас к этому сейчас, пока, yet, по-английски, к этому не готовы, тогда зона нашего компромисса – это линия соприкосновения Запорожской области и Херсонской области, вот как оно есть, заморозка.
4: Военный эксперт Вячеслав Горохов о том, что удары по НПЗ создали в армии дефицит топлива, что грозит обвалом фронта.
6: Противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива. Теперь, что касается про армию. Слава богу, у армии остались стратегические запасы, еще пока не использовано горючего. Пока в армии еще не, слух не прошел, что там той бригаде или тому полку не хватает. Но это может наступить, потому что наши запасы бесконечны. И вот вам итог. Это может нам сорвать задачи, это может нам сорвать, самое главное, темпы наступления и в конце концов провалить специальную военную операцию сначала на отдельных участках, а потом, может быть, и в целом.
4: Историк Лев Вершинин о том, что существующая модель власти уже не может защитить ни людей, ни бизнес, ни стратегические объекты.
7: Малое небо в полном распоряжении беспилотников противника. Начинается, хотя и постепенно, не одинаково в разных местах, лимитирование отпуска продуктов. Вдоль дорог уничтожены топливные караваны. Люди оценивают это как фактический крах логистики. Плюс удары по энергетике. ПВО старается, но ПВО то ли мало, то ли плохо работает. И все проблемы сбрасываются на местные власти, а у них нет ни сил, ни ресурсов для того, чтобы хоть как-то активно обороняться. Люди, особенно те, кто работает в местных администрациях, или, ну и не только, элементарно боятся. Они не понимают, куда все идет. Они не верят словам начальства. Минувшая неделя в очередной раз показала, что, ну, скажем так, модель власти, существующая в Российской Федерации, не может защитить ни людей, ни бизнес, ни объекты стратегической инфраструктуры, НПЗ, заводы, порты и даже оборонку.
1: Радиолента. Прямая речь.
18: Жители Краснодарского края жалуются на нехватку бензина. Губернатор Вениамин Кондратьев утверждает, что в регионе нет дефицита, но проблему признает.
8: Краснодар, я просто не мог это поверить, пока не увидел сам. Чтобы вы понимали, это уже 7-я заправка. Где бензин, мои дорогие?
9: Что делать и к чему это вообще идет, и к чему готовиться? Потому что вот он, Лукойл, на большинстве заправок вообще нет бензина. На Роснефти вроде бы как вот он горит, но огромная очередь, и мы особо не двигаемся.
10: Бензина нет.
27: Да.
10: Почему?
27: Закончился.
10: Ошалеть.
27: А вы его нигде не найдете? Сейчас.
28: Бензина в Краснодаре нет. Объехала уже пару заправок. Блин, вот когда с Крыма вернулась, думала пару канистр все-таки заправить.
29: О, полиция с бензином добралась и до Краснодара.
30: Чувствую, где-то через недельку мы останемся и без бензина, и без машин.
31: Нету проблем, как с бензином в Краснодаре. Газпром нефть. Мелкие заправки.
32: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров в одни руки. Вот. И до полного бака теперь такого нету.
33: Похоже, у нас тоже начинаются проблемы с бензином. Видите, 92-го нету, 95-го нету, а сотый бензин без 60 копеек уже 100 рублей стоит.
34: Вот это все очередь за бензином у нас.
0: И вот туда эта очередь стоит. Вот это все за бензином. Вон, видите, занимают очередь.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Это однозначно последнее такое лето. Ну, когда еще можно что-то сделать, можно куда-то поехать отдохнуть, когда, конечно, все оно и страшненько, и стрёмненько, но еще как-то живется. По крайней мере, бесконечно плохо не всем. А больше такого не будет, естественно. Все, посмотрите, что происходит на самом деле. Военная ситуация только ухудшается. Ну, беспросветно ухудшается совершенно, потому что во всех этих военных делах нужно смотреть на траектории. Не надо быть мега-аналитиком. Не надо заседать в генеральном штабе, чтобы иметь способность посмотреть на траекторию. И траектория идет вниз, или траектория идет вверх. Все. Вот так вот и создаются в основном все прогнозы. И сейчас ситуация на фронте такова, что траектория успехов и достижений российской армии, она идет вниз. А траектория успехов ВСУ украинской армии, она идет вверх. То бишь количество обстрелов по территории России только увеличивается. Цели, которые поражаются на территории России, только увеличивается. Количество этих целей, понимаете? Важность объектов только увеличивается. Масштаб разрушений только увеличивается. Это траектория. Понимаете, если бы было одновременное событие, то с этим можно как-то жить. Ну, одновременное событие. Ну, что-то прозевали где-то, что-то не досмотрели, с кем не бывает. Можно отремонтировать, можно что-то где-то усилить, достроить, там, настучить по башке тем, кто был виноват, ну, можно предпринять какие-то шаги и ситуацию исправить, когда это одноразовые действия. Но это траектории. Да, вы же помните, как раньше было невозможно даже подумать о том, что будут какие-то беспилотники атаковать Москву или Россию из Украины. А сейчас посмотрите сводки. Сначала было 1, 2, 3 беспилотника сбит на территории РФ. Потом было 14, потом 56. А вот буквально уже 300, 200. 100 не воспринимается беспилотников как что-то сверхординарное. А нормально, всего лишь 100 беспилотников летели. И, естественно, все всегда сбиты. И будут сообщать, что все всегда сбиты. А вот этот дым, столбом, который стоит просто коромыслом с нефтебаз, то это небольшое возгорание, которое сейчас будет эвакуировано. Это понятная логика работы государственной информационной машины. Вопросов нет. Но траектория ужасна. И вот проблемы траектории, что они не гасятся и не ремонтируются одноразовыми действиями. Это системные ошибки. Это системные просчеты. И это системные проблемы. Соответственно, что будет происходить? Тоже ведь все понятно, да? Что выборы осенью. Единый день голосования. Никуда от него не деться. Соответственно, до выборов будут держать и курс. И будут как-то держать линию фронта. И будут держать каким-то образом уровень мобилизации в районе текущих значений. То бишь, ничего сверхъестественного. Постараются. Не гарантирую, но постараются. Нравится ничего не делать. Почему? Да потому что выборы. И, ну, конечно, понятно, что выберут всех, кого нужно выбрать. Все ясно. Но на самом деле легче выбирать нужных, когда оно все идет по плану. А если все пойдет не по плану, то, ну, неизвестно, чем это все закончится. Будет тяжелее. Поэтому до осени будут все держать. Вот стиснув зубы, из последних сил, уступая, договариваясь как угодно, но будут держать курс рубля и не будут объявлять массовую мобилизацию. До выборов. Соответственно, вот это тот временной лаг, который у вас сейчас есть. Зазор. Да, что-то можно сделать за это время. Ну, сколько там? 3 месяца фактически осталось. Осталось лето, понимаете? Оно будет почему последним, ну, в том виде, в котором мы его знаем? Потому что, ну, представьте, какой необходим масштаб мобилизации сейчас, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию на фронте. Вот просто представьте. Учитывая, что умирает сейчас на линии соприкосновения около 400 тысяч человек в год. Да, это же открытая информация, господин Медведев. Медведев об этом говорит постоянно, что мы привлекаем в армию около 400 тысяч человек в год, называют цифры. Соответственно, те 400 тысяч, которых привлекли в предыдущем году, они закончились за год. Да? Вот 400 тысяч. И Россия проигрывает сейчас фактически с этим уровнем мобилизации. Соответственно, нужно привлекать не 400 тысяч. Как я рассказывал раньше, у каждой армии мира есть свой почерк. Вот почерк России, который сложился исторически, это артиллерийское преимущество и преимущество в живой силе. Анекдотов, небылиц и реальных воспоминаний на эту тему не счесть. Одно из самых известных исторических воспоминаний, да, заключается в том, как маршал Жуков на каком-то праздничном обеде отвечал на вопрос то ли американского, то ли британского офицера, а как вы разминируете минные поля перед тем, как по ним пройти. Вот маршал Жуков ответил, да мы просто идем по минным полям, как будто там мин нет. Ну, то бишь, живой вал, идут люди, едут танки, все взрывается. Но оно взрывается один раз, правильно? Вот кто-то там умер, какой-то, я не знаю, полк. Ну, значит, умер. Баба еще нарожает. Это ведь тоже маршала Жукова выражение, что баба еще нарожает. И вот это почерк российской армии. Ничего с этим не попишешь. Он эффективен. Вот то, что очень многие не понимают, что ай-яй-яй, как так происходит. Да вот так, эффективен. Все, не надо не выдумывать ничего другого, потому что все другое потребует полной перестройки работы всех контролирующих и организационных органов. Просто всех. Но это как условно тракториста переучить на летчика. Можно? Можно. Но долго, очень тяжело и самое главное, зачем кто-то должен ездить и на трактор. Соответственно, осенью будут призывать для того, чтобы обеспечить себе это преимущество в живой силе, прежде всего, призовут не 400 тысяч, а 1 400 000. И будут сейчас начнутся комментарии о том, ой, где ты их поселишь, а когда их будут учить, а как всем дадут оружие. Начну с конца. Во-первых, оружия хватит еще и на 10 400 000. Оружие со времен холодной войны на складах, вот стрелкотни непосредственно и патронов осталось столько, что можно призвать практически все. Там много ума не надо. За 3 дня научат стрелять по целям. Дальше, где они будут жить? Да нигде, в палатках. Палатки тоже есть. В палатках, в поле и будут нести тяжести военной службы. Почему? Смотрите выше. Потому что это стиль российской армии. Солдат через страдания и тяжести должен выполнять поставленную руководством задачу. Это стиль. Нет стиля российской армии, в которой солдат должен остаться живым. Отсутствует в военной доктрине. Все. Соответственно, погода, непогода, больной, здоровый, не имеет никакого значения. Но часть стиля – это подавляющее преимущество. Поэтому не будет никаких легких путей. Призовут какое-то огромное количество людей, от которого, по идее, НАТО присядет в ужасе. Но, по крайней мере, такая логика во всем этом сейчас наблюдается, что НАТО испугается и начнет о чем-то немедленно договариваться, потому что такой живой силы у них нет. Все, так было всегда, так будет и в этот раз. Поэтому, ну, приведите свои дела в порядок, если у вас еще есть какая-то возможность, то 3 месяца. Вот 3 месяца вы еще можете попрыгать, побегать как-то. Проведите их с пользой. Поедете на речку. На море не советую на какие. Тем более там в Крым не советую. Кстати, с первого дня войны не советую. И вот оно все, собственно, и происходит. Уже 100 раз об этом говорили. Поедете на речку. Купите домик в деревне, в конце концов. Пока еще можно их купить за какие-то вменяемые деньги. В деревне люди потянутся к следующему лету максимум. Просто потянутся эшелон. Потому что в таких городах, как, допустим, тот же Белгород, как тот же Курск, там невозможно будет находиться во всей прифронтовой зоне. И люди начнут разъезжаться, ну, потому что хочется жить, все понятно. Приведите в порядок документы, понимаете? Приведите в порядок свои какие-то учетные данные. Вот просто займитесь этим, потому что времени-то, ну, до осени пролетит и не увидишь. И да, такого лета больше не будет много-много лет. Да, увы.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет. Но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
11: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
10: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива в канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
12: Можно бензина набрать мне? В КамАЗа можно бензина набрать в бочке?
13: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Я вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
12: Ну, нам
13: вплоть до увольнения.
12: Нам на СВО.
13: Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию.
10: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
12: Что? Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистр.
13: Ну, не имею права пожарной безопасности.
12: Ну, блин.
13: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля секунды, все слегка.
12: Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
10: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
14: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
10: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дистоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
15: Подводная угроза для Черного моря. Алексей Живов о новом украинском аппарате, который несет тонны взрывчатки.
16: На Украине разработали тяжелый автономный необитаемый подводный аппарат «Sea Trident», способный нести до тонны взрывчатки. Он предназначен для морских операций, которые требуют полной автономности и низкого уровня заметности. Максимальная скорость – 18,5 км в час. Рабочая глубина погружения – 60 метров. Таким аппаратом можно атаковать как корабли у причальной стенки, так и опоры мостов. Очень серьезная угроза, особенно в свете возни вокруг Крыма. У нас вот тоже есть свой подводный ядерный бэк «Посейдон», но применить мы его сможем только во время последнего удара возмездия. А у противника рабочий инструмент для зачистки Черного моря. Очень тревожная новость, честно говоря.
15: Москва под прицелом, бензин под ударом. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете беспилотников на столицу и область.
4: В ночь на 16 июня подразделениями противовоздушной обороны было сбито не менее 172 беспилотников. А всего за сутки, с утра 15 июня, поражено 266. Ключевой целью атаки является московский регион. Именно туда сейчас направлены все силы противника. Для удара вооруженные силы Украины используются уже два стандартных беспилотных аппарата. Один из них FP-1, а второй — «Лютый», которых зафиксировали в небе над Москвой. Мэр Москвы подтвердил, что минимум один из них атаковал территорию московского нефтеперерабатывающего завода. Выбор конкретно этого предприятия не является случайным. Это основной завод, с которого обеспечивается большая часть Москвы. Украинцы пытаются создать топливный кризис и в столице. Помимо этого, украинские ресурсы сообщают об ударах по станице Полтавская в Краснодарском крае, где также целью стала местная нефтебаза.
15: Задачу противника – изолировать Крым. Михаил Полынков о планах противника.
4: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровди выдал бравурное интервью Reuters, которое тут же набрало популярность благодаря тезису, что украинцы вот-вот изолируют Крым. Бровди говорит о попытке превратить Крым в логистически проблемный военный анклав, удержание которого будет требовать от России все больших ресурсов. Главной целью названа трасса «Новороссия», проходящая через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. По словам Бровди, объем движения по этой магистрали уже сократился более чем на две трети, а в перспективе месяца Украина рассчитывает добиться фактического контроля над ее использованием. С военно-технической точки зрения задумка Киева понятна. Если раньше акцент делался на уничтожении кораблей Черноморского флота, ударах по аэродромам и объектам противовоздушной обороны, то теперь основной целью становится логистика. Киев делает ставку на дистанционное разрушение российской системы снабжения. Ее задача заключается не в уничтожении войск как таковых, а в создании условий, при которых войска теряют возможность эффективно функционировать. Могут ли они добиться своего? Могут.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Кладбище машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
5: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
15: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
5: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
15: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
6: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших трехсотых.
10: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может. Поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, а водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители краткостриженные.
7: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь беспилотники. Вот это просто. Оно долетает даже сюда. Джанкой просто страшно каждый день.
10: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы.

0: В целом, мы подошли к той точке, когда без ударов по военно-промышленному комплексу стран Евросоюза, который сейчас поставляет большинство военных грузов и вооружений, в этой войне уже ничего не решится. Доля вооружений, производимых на Украине, не более трети от общего количества. И это только по официальной информации, которая есть в открытом доступе. По факту, наверное, гораздо ниже. Согласно заявлениям европейских и украинских официальных лиц, а также данным аналитических центров, к концу 2024 года сложилось примерное распределение долей в обеспечении потребностей Украины в вооружении. Евросоюз – 47%, Штаты – 40%. То есть на самой Украине мощности военно-промышленного комплекса минимальны. То есть весь Евросоюз и блок НАТО уже фактически превратились в участников войны против России. При этом они находятся в абсолютной безопасности и, совершенно ничего не опасаясь, производят вооружение для противника. Иран, в момент, когда сильно запахло жареным, без всяких колебаний начал раздавать ракетные оплеухи всем, от кого, по его мнению, исходили даже просто недружественные намеки. Без всяких там оглядок, что скажут уважаемые партнеры и прочих сантиментов. При этом абсолютно никто уже давно не опасается ударов от нас.
1: Какое-то проклятие. Военный осведомитель о новой потере ракетоносца.
0: Сообщается, что военный самолет Ту-22М3 разбился возле Свирска в Иркутской области. Предварительно экипаж смог спастись. На видео видно вылеты парашютов перед падением. После этого судно рухнуло на берегу Ангары. Это был уже четвертый Ту-22М3, потерянный из-за технических неисправностей за последние два года. 19 апреля 2024 года первый такой разбился в Ставропольском крае. 15 августа тоже в Иркутской области. 2 апреля 2025 года опять Иркутская область стала Бермудским треугольником для борта. И вот 15 июня 2026 года. Можно было бы говорить о какой-то чертовщине, но все куда более тривиально. Интенсивная эксплуатация в ходе боевых действий вкупе с выработкой ресурса из-за возраста бортов приводит к накоплению все новых технических проблем, что и выливается в небоевые потери.
1: Лети-лети, лепесток. Пионер запаса о минах и жидкой взрывчатке, которые угрожают российским городам.
0: Мы уже поднимали вопрос о применении противником мин «Лепесток». И теперь имеем подтверждение этому факту. Это обстоятельство несет в себе целый ряд серьезных следствий, требующих нашего пристального внимания. Прежде всего, освоение противником производства жидкого взрывчатого вещества открывает новые тревожные перспективы. Такая субстанция обладает рядом опасных свойств, основное из которых — легкость транспортировки и маскировки под видом обычных жидкостей. Это, в свою очередь, значительно упрощает организацию и проведение террористических актов на нашей территории, повышая уровень угрозы и делая его еще более непредсказуемым. Мы прекрасно осведомлены о потенциальных возможностях противника и поэтому должны быть готовы к развитию самых неблагоприятных сценариев. Вторая, не менее значимая проблема — заключается в опасности, которая сохраняется в городах после налета беспилотных летательных аппаратов. Мины «Лепесток», будучи миниатюрными, представляют собой скрытую угрозу. Особенную опасность они несут в условиях городской среды, среди высокой травы или растительности, где их крайне сложно заметить. Это усугубляется тем, что обычный гражданин, не ставящий перед собой задачи поиска подобных мин, имеет еще меньше шансов обнаружить их вовремя, что может привести к трагическим последствиям.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
3: За месяц Украина совершила рекордные 200 ракетных и дроновых атак по сухопутному коридору в Крым. Снабжение полуострова практически парализовано.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Мать Данилы Беликова, студента второго курса Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе, рассказала, что после физического и психологического давления сын был вынужден подписать контракт с Министерством обороны России.
5: Я Марко Цянодин, 10.05, лишь 100 год рождения. Мой сын Беликур Даниил Викторович, 2 апреля 2006 года рождения, учится на втором курсе в Политехническом аграрно-технологическом колледже в Симферополе. Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил

0: мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал два экземпляра, два бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы. Мой сын контракт подписан, не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид, диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. На данный момент тут прошло 2,5 часа с этого нашего разговора с ним. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал. Я обращаюсь к вам с помощью, с просьбой о разглашении этой всей информации. Помогите, пожалуйста. Может, кто-то даст совет, куда нужно обратиться, нанять какого-то юриста. Может, кто-то был в подобной ситуации.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, почему над Москвой при всей ее плотной противовоздушной обороне один дрон все равно долетел до нефтезавода. Как это вообще возможно и почему это не случайность, а математика? Разбираемся. Знаете, если просто взять сухие цифры этой атаки 16 июня, ну, звучит как абсолютный успех.
3: Около 60 сбитых аппаратов, да?
2: Да, почти 60 беспилотников сбито, и всего один, ну, один единственный, прорвался в капотню. Математически это меньше 2% от всех запущенных целей. В любой, скажем так, инженерной задаче 98% успеха – это триумф.
3: Ну, в инженерии, да, возможно, но в вопросах воздушной безопасности, понимаешь, 98% – это вообще не триумф. Это пробитый щит.
2: То есть одна ошибка все перечеркивает.
4: Это даже не ошибка. 100-процентной защиты неба просто не существует в природе. И вот этот один дрон, который долетел до резервуаров, это же не сбой радаров. И не то, чтобы оператор ПВО там не доспал или отвлекся.
2: А что тогда?
4: Это симптом, ну, фундаментального кризиса классической военной доктрины во всем мире. Доктрины, которая десятилетиями строилась под совершенно другие угрозы. А сейчас она просто на полной скорости врезалась в абсолютно новую реальность.
2: Слушай, чтобы этот масштаб кризиса понять, давай вообще разберем, через что этот один дрон должен был пройти. Но архитектура защиты неба над огромным городом – это же сложнейшая вещь.
4: Эшелонированная, да. Многослойная.
2: Именно. Там 3 уровня. Дальний рубеж – это тяжелые системы, ну, например, С-400 «Триумф». Их задача какая? Бить на огромные расстояния до 400 километров вдаль и высоко в стратосферу.
4: Но тут надо понимать, подо что они создавались? Это же логика холодной войны.
2: Да-да-да. Они должны сбивать огромные металлические объекты, стратегические бомбардировщики, баллистические ракеты, летящие на сверхзвуки.
4: Вот. А стрелять из С-400 по пластиковому беспилотнику – это, ну, как из снайперской винтовки комара пытаться убить. Радары для этого просто не предназначен.
2: Ага, и поэтому есть второй эшелон – ближний рубеж. Это системы вроде «Панцирь-С1».
4: Мобильные такие телохранители, да?
2: Точно! У них уже ракеты на 20 километров и пушки на 4 километра. Их еще часто ставят прямо на крыше высоток в центре города. И есть третий эшелон.
4: Пикапы с пулеметами.
2: Да, мобильные группы. В кузове крупнокалиберный пулемет, зенитный прожектор. Это уже самая последняя линия защиты, если умная электроника не справилась.
4: Звучит монументально. Радары, скоростные ракеты, пушки. Но... Слушай, тут возникает самый главный вопрос. Если все это такое многослойное и высокотехнологичное, почему радары просто не видят цель изначально?
2: Ну вот тут начинается физика.
4: Да, потому что это же не какой-то невидимый стелс-бомбардировщик за миллиарды долларов. Это кусок пластика с мотором от газонокосилки.
2: Вот именно, материалы решают все. В радиолокации есть такое понятие «эффективная поверхность рассеяния», ЭПР. Как вообще работает радар? Он как фонарик в темной комнате.
4: Светит радиоволной, да?
2: Да. Излучает волну и ждет, когда она отразится от объекта и вернется назад. Металлический фюзеляж самолета отражает сигнал идеально, просто как зеркало. Радар его видит за сотни километров.
4: А дрон делают из чего? Стеклопластик, фанера?
2: Пенопласт, карбон. То есть это диэлектрики. Радиоволна сквозь них просто проходит на вылет.
3: Вообще не отражается.
4: Но физика материалов — это только половина беды. Вторая проблема — это вообще физика самой планеты.
2: Геометрия Земли.
4: Да. Земля же круглая, а луч радара идет по прямой. И возникает такое явление, как радиогоризонт. Смотри, антенна ПВО стоит на Земле, а дрон летит, скажем, над руслом реки на высоте 15 метров.
2: То есть он прячется за изгибом планеты?
4: Абсолютно. Луч радара проходит над ним в пустоту, и дрон появляется на экране только когда подлетает километров на 30, ну, в лучшем случае 50.
2: А скорость у него 200 км в час?
4: Вот. И математика тут безжалостна. От появления точки на экране до удара остается буквально 10-15 минут.
2: И это если летит одна цель, а если их 60, как было 16 июня?
4: Это тотальный паралич системы. Человеческий мозг оператора просто физически не может за пару минут обработать 60 целей, отличить настоящую угрозу от ложных, распределить их и нажать кнопку на каждую.
2: Но ведь кроме радаров есть и другие сенсоры, да? Тепловизоры, оптика, акустика.
4: Есть, конечно. Но моторчик от бензокосилки почти не дает тепла. Тепловизор его просто не видит на расстоянии.
2: А звук?
4: А звук теряется в гуле мегаполиса. Трассы, заводы. Но это сплошной фоновый шум.
2: И тут мы подходим ко второй огромной проблеме. Допустим, радар чудом все увидел, оператор успел нажать кнопку. Дальше начинается просто экономический абсурд.
4: О, война на истощение.
2: Да. Давай сравним стоимость. Пластиковый дрон из гаража стоит от 1 до 5 тысяч долларов.
4: Так.
2: А одна ракета комплекса «Панцирь» — одна штука от 500 тысяч до 2 миллионов долларов. А ракета С-400 еще дороже.
4: То есть разница в сотни раз.
2: Да. Защита стоит в 100-400 раз дороже нападения. Это же математически невыгодно.
3: Слушай, ну я бы тут поспорил, если считать чисто по железу, да, абсурд. Но надо же смотреть на ценность того, что мы... того, что система защищает.
2: В смысле стоимости завода?
3: Ну, конечно. Нельзя сравнивать ракету за 2 миллиона и дрон за 5 тысяч в вакууме. Если этот копеечный дрон попадет в установку крекинга нефти, ущерб будет на десятки или сотни миллионов долларов. Остановка производства, пожар.
2: Ну, с этой точки зрения, потратить 2 миллиона, чтобы спасти 100, логично.
3: Абсолютно рационально в моменте. Но атакующая сторона эту математику прекрасно знает и поэтому использует тактику роя.
2: Ага, вот тут самое интересное начинается.
3: Смотри, летит стая из 60 беспилотников. Из них 50 могут быть вообще без взрывчатки. Просто пустышки. Корпус, бензин, мотор.
2: Радар же не видит, что внутри.
3: Именно. Для радара они все одинаковые. ЭПР у них идентичные. И система ПВО обязана стрелять по всем.
2: Потому что любая точка может быть боевой.
3: Да. И начинается истощение боекомплекта. У установки ограниченное число ракет на направляющих. Она стреляет, стреляет, в какой-то момент ракеты просто заканчиваются.
2: И нужна перезарядка.
3: А перезарядка — это краны, транспортные машины, это время. И вот пока установка пустая, тот самый единственный боевой дрон летит к цели. Ему больше ничего не мешает.
2: Слушай, это похоже на, знаешь, когда толпа с фальшивыми билетами подходит к охраннику в клубе. Он проверяет каждого, тратит все свое время, а в этот момент реальный преступник просто заходит через черную дверь.
3: Идеальная аналогия. Охранник просто перегружен. И тут еще добавляется производственный фактор. Ракету делают месяцами.
2: Да, там микроэлектроника, точные станки.
3: А дроны собираются в ангарах за пару недель, запчасти с мирового рынка. Сторона в обороне физически не может штамповать ракеты за миллионы долларов с той же скоростью, с которой нападающий делает пластиковые самолетчики.
2: Хорошо, давай представим идеальную ситуацию. Радары увидели цель заранее, боекомплект полный, ракет хватает на всех. Почему в городе этого все равно недостаточно?
3: Потому что мегаполис – это худшее место для противовоздушной обороны. Город сам себе враг.
2: Из-за застройки?
3: Конечно. Многоэтажки по 25-30 этажей. Для радара, который стоит на земле, такой дом – это монолитная гора. За каждым зданием огромная слепая зона – радиотень.
2: И дрон просто летит между домами.
3: Да, ныряет в эти бетонные каньоны и остается невидимым, пока не выскочит прямо перед целью.
2: Ну, решение же очевидное – поднять радары на крыше. Что, собственно, и делают в центре? Ставят их на высоте 100 метров.
3: Ставят, но это создает чудовищную проблему.
4: дилемму, я бы сказал. Смотри, дрон летит на высоте 20 метров над промзоной рядом с жилым районом.
2: Так.
4: У оператора два варианта. Первый — выпустить ракету. Ракета тяжелая, огромная скорость, фугасная боевая часть. Беспилотник маленький, виляет, ракета промахивается.
2: И куда она летит?
4: А вот куда она летит? Если самоликвидатор не сработал, эта бомба в сотни килограммов падает прямо в жилой двор. Детонация ракеты ПВО в городе — это катастрофа.
2: Ужас. То есть стрелять ракетой слишком опасно. А второй вариант?
4: Второй вариант — бить из 30-миллиметровой автоматической пушки.
2: Ну, пушка бьет точнее вблизи, там же бешеная скорострельность.
4: Скорострельность бешеная. Но физика-то никуда не делась. Снаряды, которые пролетели мимо дрона, они же в воздухе не растворяются.
2: У-у-у.
4: Да, они летят по баллистической траектории над жилыми кварталами. И потом этот град из тяжелых металлических болванок падает вниз. На крыше, на машины, на улице.
2: То есть стрельба по угрозе в городе сама по себе становится угрозой.
4: Сопутствующий ущерб порой сопоставим с самим попаданием беспилотника. И тут еще география города важна. Исторический центр обычно защищен плотно. А огромные промзоны, вот как Капотня...
2: Они всегда на периферии.
4: Да. Это гигантские территории, заводы, ТЭЦ, склады топлива. Закрыть каждый цех системы ПВО просто нереально. Поэтому периферия всегда самая уязвимая.
2: Получается, иллюзия вот этого железного купола над городом, она просто рушится. Если тотальная защита не работает, что остается?
4: Остается локальная защита. Промышленные предприятия понимают, что спасать себя им придется самим.
2: Переход на уровень конкретных заводов.
4: Именно.
2: И что они делают? Ну, во-первых, физические барьеры. Ставят металлические сети, натягивают тросы над трансформаторами.
4: Ну да, чтобы дрон запутался.
2: Да, или взорвался далеко от важного оборудования. Во-вторых, активно ставят системы РЭБ, радиоэлектронной борьбы, глушилки связи, антидроновые ружья. Они давят GPS, и дрон просто падает.
4: Звучит в теории красиво.
2: А на практике?
4: А на практике я бы по этим методам прошелся очень жестко.
2: Давай.
4: Сети. Ну, над маленькой подстанцией размером с гараж ты сеть натянешь. А нефтезавод — это сотни гектаров. Переплетенные трубы, колонны крекинга высотой с дом. Затянуть завод в паутину невозможно. Это остановит саму работу предприятия.
2: Логично. Ну хорошо, РЭП. Генераторы помех создают невидимый купол. Туда ни один радиосигнал не пробьется, разве нет?
4: Проблема РЭП в том, что он работает только когда есть что глушить.
2: В смысле?
4: Ну, глушилки были суперэффективны против старых дронов, которым нужна была постоянная связь с оператором и спутники GPS. Заглушил канал, дрон упал. Но сейчас-то технологии поменялись.
2: Ты имеешь в виду автономные системы?
4: Да, машинное зрение. Это просто меняет правила игры.
2: А, я читала про это. В дрон загружают карту перед стартом.
4: Именно. Подробную карту маршрута. И визуальный профиль цели, как выглядит этот конкретный резервуар. И все. После запуска дрон переходит в режим полного радиомолчания.
2: Ему не нужен GPS.
4: Вообще не нужен. Он просто летит и снимает землю через обычную камеру. Бортовой компьютер сравнивает картинку в камере с картой в памяти и сам корректирует курс.
0: Щит пробивается дешевой камерой и алгоритмом.
4: Да. И вот если все это суммировать, ПВО истощается копеечными пустышками. Локальный РЭП обходится машинным зрением. Вывод напрашивается очень жесткий.
0: Какой?
4: Архитектура критических объектов должна полностью измениться.
0: Уходить под землю?
4: Абсолютно. Если небо окрыть на 100% невозможно математически, значит, в следующее десятилетие критическая инфраструктура уйдет под землю.
0: Заводы, серверные, узлы связи.
4: Все это придется проектировать как укрепленные бункеры с самого начала. Эпоха открытых промышленных парков со стеклянными фасадами закончилась. Промышленность вернется к эстетике массивного бетона.
2: Да уж, иллюзия неуязвимого тыла действительно окончена. Уничтожение угрозы за $1000 оружием за пару миллионов – это просто не может работать вечно. Адаптироваться к этой перманентной угрозе с неба теперь придется самой промышленности на местах. На этом сегодня все. До встречи в следующем разборе.
5: Всего доброго. Услышимся.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах.
6: Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Парадокс Калининграда. Местные продукты дома стоят дороже, чем в Москве. Ценовая спираль будет раскручиваться и дальше. Горькая реальность. Калининградцы тратят на жизнь 90% своих доходов. Когда-нибудь жизнь станет лучше и веселее? Готовность к удару. Калининград назвали среди возможных целей НАТО в случае конфликта с Россией. Обстановка на Балтике накаляется. Итак, о наболевшем. В Калининградской области опять обсуждают парадокс местных цен. Жители региона все чаще обращают внимание, что за рыбу, яйца и другие продукты местного производства приходится платить значительно больше, чем в центральной части России. Например, уже все привыкли, что треска и салака в родной гавани дороже, чем за 3-9 земель от нее. Причем в отчетах властей Калининградская область остается главным рыбопромысловым регионом. А на деле калининградцы превращаются в заложников собственного промысла. Все больше горожан только щупают кильку в магазинах, уж больно она золотая. И речь идет не только о рыбе. Аналогичная ситуация наблюдается и с молочкой, и с куриными яйцами. Особенно остро этот нонсенс бьет по кошельку на фоне вечного роста цен. Про среднюю зарплату калининградца против питерской и московской напоминать не надо, все и так в курсе. Но ценники на полках упорно стремятся к столичным, а по некоторым позициям и обгоняют их. Жалуются калининградцы не только на цены, но еще на зарплаты и пенсии. В общем, настроение у людей не очень.
8: Все дорожает, зарплаты не поднимаются. Тяжело.
9: Реже в магазины стало ходить.
10: Хлеб дорожает, все дорожает.
11: Печально, конечно. Идешь с 1000 и можешь ничего не взять.
12: У нас такие пенсии смешные. В общем, вот смотришь, я в Телеграм смотрю, сравнение идет, где пенсия. Та же Латвия, Литва, у них пенсия в 2 раза больше, чем у них в долларах, а мы в рублях.
13: За последние 2 года ощущается уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
14: Цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
13: Я ожидаю, что цены будут только расти. Экономика будет, скорее всего, ухудшаться.
15: Нищета, наверное, будет.
7: Почему-то региональные власти никак не хотят поставить интересы калининградцев выше аппетитов перекупщиков и федеральных сетей, чтобы рыба у моря, доступная в советское время в Калининградской области, перестала быть роскошью сейчас. И не только рыба, еще консервы, мясо и полуфабрикаты стали основой поставок из Янтарного края в мае. В прошлом месяце в другие регионы России отправили почти 16 тысяч тонн готовой пищевой продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора. По его данным, продукция калининградских предприятий направлялась преимущественно в регионы Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Между тем, жители Калининградской области стали тратить на продукты больше половины своих расходов.
16: Согласно информации Калининградстата, в январе-апреле 2026 года на продукты, напитки и табачные изделия пришлось 50% всех покупок жителей региона. Год назад этот показатель составлял 47%. Одновременно сократилась и доля непродовольственных товаров с 52% до 49%. По словам экспертов, такая динамика обычно говорит о том, что людям приходится тратить все большую часть доходов на товары первой необходимости. На фоне роста цен на продукты жители начинают чаще сэкономить на одежде, технике, ремонте и других крупных покупках. Это еще один сигнал того, что подорожание всех групп товаров продолжает бить по кошелькам, вынуждая семьи перераспределять свои расходы в пользу самого необходимого.
7: Также, по данным Калининградстата, граждане направляют на текущие расходы почти 90% своих доходов. Так, среднедушевые денежные доходы жителей Калининградской области в первом квартале 2026 года составили 58 тысяч рублей в месяц, увеличившись на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по отношению к четвертому кварталу 2025 года доходы населения Калининградской области сократились, причем конкретно почти на четверть. Экономисты объясняют, увеличение потребительских расходов – это свидетельство усиления нагрузки на семейные бюджеты на фоне роста и цен, и повседневных затрат. И при этом отмечают, что доходы россиян и калининградцев, в частности, падают почти пропорционально росту военных расходов государства, которое урезает социальные статьи, аккумулируя все имеющиеся средства на проведение СВО. В результате траты на боевые действия на Украине поистине астрономические.
16: Военные расходы России в первом квартале 2026 года достигли рекордных почти 6 триллионов рублей, или в перерасчете 81,5 миллиардов долларов. Это 2/3 всех доходов казны за квартал, подсчитал научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге. Траты на войну за первые месяцы 2026 года составили 46% от общих бюджетных расходов. Почти каждый второй рубль, потраченный из федерального бюджета, уходит на СВО. Тогда как средства на модернизацию коммунального хозяйства, строительство дорог, больниц, школ, капиталовложения в замену аварийного жилья существенно уменьшаются.
7: Ну а тем временем на фоне участившихся ударов беспилотников по тыловым регионам России возникают дополнительные угрозы. И конкретно для Калининграда. Командующий военно-воздушных сил Германии сделал резкое заявление. По его словам, Калининград будет среди первоочередных целей НАТО в случае конфликта с Россией. И Германия готова к возможным боевым действиям, цитата, «уже сегодня ночью».
17: Глава ВВС Германии Хольгер Нойман в интервью британскому изданию The Telegraph сделал громкое заявление. Он пообещал, если Россия атакует любое государство НАТО, авиация Альянса нанесет мощные ответные удары. Среди возможных целей Нойман назвал Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Черноморский флот. Генерал заверил, что его подчиненные готовы воевать уже сегодня ночью, если поступит соответствующий приказ. При этом он выразил надежду, что открытого конфликта между Европой и Россией не случится.
7: Сейчас же Германия активно наращивает возможности противовоздушной обороны и увеличивает запасы систем ПВО «Патриот» и «Айрис-Ти». Похоже, Балтику снова штормит, и во что может вылиться гипотетический конфликт с НАТО, для жителей Калининградской области пока сказать сложно. На этом фоне корабли Балтийского флота сейчас отрабатывают в Балтийском море различные боевые задачи – от постановки мин до борьбы с воздушными и надводными беспилотниками условного противника. В свою очередь, Литва, Польша и Франция проводят очередные военные учения возле Сувалкского коридора, главная цель которых – синхронизация совместных военных операций сил Альянса. В общем, как говорится, спокойствие нам только снится. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
18: Вы готовы к самому безумному ценнику Калининграда? Минимальный набор продуктов в нашем регионе – почти 9 тысяч рублей в месяц. Это официальные данные Руспродсоюза по итогам марта 2026 года. 33 наименования. Мясо, рыба, молоко, яйца, хлеб, крупы, овощи. Никаких деликатесов. Просто то, без чего нельзя. 9 тысяч рублей. Просто чтобы поесть. А теперь давайте сравним. Не на пальцах, конкретно. По продуктам, по полкам. Молоко. Литр молока в Калининграде около 82 рублей. В Москве в среднем 70-75. Разница небольшая? Ладно, идем дальше. Яйца. Вот тут интереснее. В январе десяток в Калининграде стоил около 100 рублей. К марту уже 140-150. Рост 40-50% за 2 месяца. В Москве яйца дешевле. Так было, так есть. Курица. Килограмм куриного мяса в Калининграде 300-330 рублей. Говядина около 600. Рыба около 400 за килограмм. В Москве дешевле, потому что логистика короче и конкуренция между поставщиками выше. Сыр. 100 граммов в Калининграде около 110 рублей. То есть килограмм от 1100 рублей. Это базовый, не элитный. Сливочное масло. Пачка около 130 рублей. Это еще по-божески. А теперь сложите все это вместе и умножьте на семью с двумя детьми. Но самое интересное не сами цифры. Самое интересное – это сравнение с Москвой. Потому что там тоже дорого, там тоже 9 тысяч. По данным Руспродсоюза, за май 2026 года минимальная продуктовая корзина в Москве – 9 186 рублей. В Калининграде – 9 048. То есть мы с Москвой почти в одной весовой категории по ценам на еду. Но Москва зарабатывает 180 тысяч рублей в месяц. Это официальная средняя зарплата по Росстату. А Калининград – 74-76 тысяч. В два с лишним раза меньше. Нет, вы вдумайтесь в эту математику. Москвич тратит на минимальную еду 9 тысяч рублей. У него остается 170 тысяч на жизнь. Ипотека, машина, отпуск, одежда, развлечения. Пространство для маневра огромное. Калининградец тратит на ту же минимальную еду почти столько же – 9 тысяч. Только у него в кармане было 75, осталось 66. На все остальное – на квартиру, одежду, коммуналку, транспорт, детей, лекарства, телефон. Вот где настоящий фокус – не в ценниках, в соотношении цен и доходов. Почему вообще так? Почему у нас дороже, если мы не Чукотка и не Камчатка? Там понятно, все везут самолетом через тысячу километров. Калининград – это эксклав, отрезанный кусок. Все, что не производится здесь, нужно привезти. Морем или по железной дороге через Литву. Это таможня, это сроки, это стоимость перевозки. Каждый посредник в этой цепочке берет свое. И в конце этой цепочки вы с кошельком на кассе. Плюс ассортимент. Не такой, как в Подмосковье. В Калининграде в обычной пятерочке 3 сорта сыра вместо 10. Один вид яиц вместо 5. Когда конкуренция между товарами меньше, ценник держится выше. Добавьте к этому инфляцию. В марте 2026 года годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 7,8%. Это выше среднероссийского показателя почти на 2%. У нас инфляция обгоняет среднюю по стране. У нас продукты дорожают быстрее, чем в большинстве регионов. Яйца за 2 месяца плюс 40%. Молоко растет. Мясо растет. Чай плюс 3% только за март. Шоколад плюс 4%. Яйца еще плюс 9,5% только за март сверху. И это за один месяц. Власти, кстати, реагируют. Запустили программу «Синих ценников». В 200 магазинах области должна действовать фиксированная наценка. Не выше 10% от закупочных цен местных производителей. Для импортных товаров не выше 15%. Это хорошо? Да, в принципе, хорошо. Это работает? Частично. Проблема в том, что «синие ценники» — это потолок наценки, а не потолок цены. Если цена у производителя выросла, розница все равно передает этот рост покупателю. Ограничение наценки не останавливает инфляцию, оно ее чуть смягчает. И вот здесь самый главный вопрос. Не технический, не экономический. Человеческий. Семья. Обычная. Двое взрослых, двое детей. Допустим, оба работают. Допустим, оба получают среднюю зарплату по региону. По 75 тысяч. Итого в доме 150 тысяч рублей в месяц. Продукты на четверых минимум 35-40 тысяч. Это осторожная оценка, если есть дети. Коммуналка 10-12 тысяч. Ипотека или аренда 30-50 тысяч в зависимости от условий. Транспорт, одежда, школа, телефоны, лекарства. Вы уже видите, что происходит? Деньги заканчиваются раньше, чем заканчивается месяц. А теперь сравните с московской семьей с теми же двумя зарплатами. Только там каждая зарплата 180, итого 360 тысяч в доме. На продукты уходит столько же, а остаток совершенно другой. Вот в чем разница. Не в том, что москвичи едят лучше, в том, что после магазина у них остается на жить, а у нас на выживать. Минимальная продуктовая корзина Калининграда почти 9 тысяч рублей. Продукты у нас дороже среднероссийского показателя на 16%. Инфляция выше среднероссийской, зарплаты ниже московских в 2 раза. И вот поэтому вопрос уже давно не в том, почему дорого. Это понятно, это эксклав, это логистика, это цепочки поставок. Вопрос в другом. Почему регион с такими ценами до сих пор живет зарплатами, которые до московских даже близко не дотягивают? И когда это несоответствие, наконец, кто-нибудь начнет решать всерьез? Конечно, продолжать эту горькую тему можно бесконечно, но что толку? Понятно, что те же цифры видят и знают все калининградские чиновники. Но, видимо, у них на хлеб с маслом и красной икрой хватает. Так что остается только еще больше затягивать пояс. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
18: Под Иркутском разбился сверхзвуковой ядерный бомбардировщик Ту-22Н3 стоимостью почти 3 миллиарда рублей. Производство таких самолетов полностью остановлено. То есть заменить эту потерю армии теперь просто нечем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
19: Жительница Симферополя рассказала, что в связи с событиями последних месяцев ее жизнь превратилась в постоянное ожидание тревоги. Сейчас женщина все чаще задумывается о возвращении на материковую часть страны, пока еще есть такая возможность.
20: Ему я уже 3 года, и вот с последними событиями я начала бояться ночей, потому что ночи ты проводишь в подъездах, либо спишь в ванной комнате. Я стала бояться высоких зданий. Когда все начинается, у тебя начинаются панические атаки, слезы, обморочное состояние, жар, истерики, и ты не знаешь, куда бежать. Это очень тяжело. Я никогда не испытывала таких вообще чувств. Я никогда даже не думала, что со мной может быть что-то вот такое подобное. И сейчас опять мысли, надо быстрее возвращаться, пока есть возможность, снова на материк. Но в то же время я понимаю, что не хочу туда возвращаться. И ты с каждым разом все думаешь, ну когда же это все закончится?
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Украина и Молдова идут в Европу. В ЕС начинают первый этап о вступлении стран в организацию. Страны Евросоюза одобрили открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Кластеры – это блоки, по которым идут переговоры о вступлении страны в ЕС. Всего их 6, и сейчас для Украины и Молдовы открывается первый кластер по фундаментальным вопросам. Он включает в себя законодательство в сфере верховенства права и работы демократических институтов. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что обе страны существенно продвинулись на пути в ЕС.
22: Это первый большой шаг вперед с 2023 года, когда Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов в ЕС. Наконец, мы открываем первый переговорный кластер для этих стран. Они показали результат, и настало время действительно сделать это.
21: По По словам Марты Кос, следующие 5 переговорных кластеров должны открыться в июле. Однако как долго продлится работа по ним, неясно. Зеленский назвал это решение сигналом того, что движение Украины по европейскому пути уже невозможно остановить.
0: Мы готовы к открытию всех кластеров. Мы выполнили свою работу. Об этом знают все в Европе. Поэтому давайте без промедления приступим к открытию остальных 5 кластеров после сегодняшнего открытия первого.
21: Формально Москва никогда не выступала против вступления Украины в Евросоюз, так же жестко, как против ее членства в НАТО. Владимир Путин не раз подчеркивал, что Евросоюз – это экономическое, а не военное объединение. Но на практике неприязнь к европейскому выбору соседних стран в России не скрывают. Когда о стремлении к сближению с Евросоюзом открыто заговорили в Армении, Владимир Путин публично провел параллель с Украиной. По его словам, так называемый украинский кризис когда-то начался именно с попыток Киева двигаться в сторону Европы. Вступление Украины в ЕС долгое время блокировалось и экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном. С приходом к власти в этом году нового премьер-министра Петера Мадьяра Венгрия сменила курс и сняла свое многолетнее вето, разблокировав переговоры о вступлении Украины в ЕС. В целом же, как для открытия переговорных кластеров, так и для их закрытия нужно согласие всех стран-участниц ЕС, говорит министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
3: У нас был Орбан, который все блокировал. Теперь Орбан ушел, и довольно многие вышли из его тени. Поэтому давайте посмотрим, будет ли у нас единство по поводу расширения. Мы со своей стороны надеемся, что это будет так быстро, насколько возможно.
21: Тем временем Совет ЕС принял мини-пакет санкций в отношении России. В него вошли 34 физических и 47 юридических лиц. Сейчас Совет ЕС работает также над 21-м пакетом ограничений в отношении Москвы. В него должны войти запрет на въезд российских комбатантов на территорию Евросоюза, а также закрепление потолка цены на российскую нефть на уровне $44 за баррель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой раскритиковал моду на успешный успех и увлечение психологами.
4: Так вот, у нас все очень гордятся, значит, нашей системой образования, но никто не может ответить на вопрос, какой должен быть молодой человек, когда он закончил школу? Молодой человек или девушка? Он должен быть каким? Вот недавно я разговаривал с одним человеком, который профессионально в этой сфере, так сказать, ею руководит. Я говорю, а каким он должен быть? Он говорит, современным. Я говорю, современным это что значит? Это он какой? Должен по телефону попадать, по кнопкам, да? Это вот это современный или что? Что значит современный? То есть что, какие идеалы должны перед собой видеть молодые люди? Успешный успех? За деньги да, или что-то другое? Наверное, меня упрекнут, что я рассуждаю как бабушка и дедушка. Но нет. Я уверен в том, что эти вещи, они, знаете, независимо от того, что, может быть, бабушки и дедушки их воспроизводят своим внукам, а те не слушают, конечно, но надо внукам сказать, что бабушки и дедушки их любят. И поэтому им это говорят, а не просто так. Поэтому, когда вот эти все вещи в проброс в жизни людей возникают, то просто формируется ложная система ценностей. С ней тяжело жить. И очень много разочарований. И потом надо ходить к этим собачьим психологам.
1: Криминальные новости.
23: 12-летнюю девочку нашли мертвой на чердаке дома в Приморье. По подозрению в убийстве задержан подросток. Тело школьницы с признаками насильственной смерти обнаружили в поселке Врангель. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи решают вопрос о проведении подозреваемому психолого-психиатрической экспертизы. Также возбуждено дело о халатности. Следствие проверит работу органов профилактики и выяснит, что могло привести к трагедии. По информации канала 112, 12-летнюю девочку задушил ее одноклассник. Подростки зарезали семиклассницу в гаражах у Свердловской области. По информации МЭШ, на территории гаражного массива в Краснотурьинске двое подростков нанесли несколько ножевых ранений своей 15-летней знакомой. После расправы они сбежали. Пострадавшие пытались помочь случайные прохожие. Они вызвали скорую, школьницу госпитализировали, но медики не смогли ее спасти. Девочка умерла в больнице. Подозреваемые задержаны. Свой поступок они объяснили конфликтом с убитой. Возбуждено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору. Многодетный отец попытался сжечь дом с четырьмя своими детьми в Красноярском крае. Все произошло, когда мужчина с супругой были в гостях у родственников. Выпивали. Во время застолья женщина отказалась возвращаться домой. Тогда мужчина ушел один, облил легковоспламеняющейся жидкостью стены их дома, поджег и скрылся. При этом он хорошо знал, что внутри находится его четверо малолетних детей. В итоге ребята спас проходящий мимо сосед. Обвиняемый, не работающий, ранее судимый житель Красноярского края. Он арестован. Серийному убийце бабушек смягчили приговор, пишет база. Юрию Филькину, осужденному за убийство, покушение на убийство, разбой с проникновением в жилище и покушение на кражу, теперь предстоит просидеть в тюрьме 21 год и 9 месяцев. Апелляционный суд исчел, что мужчина пришел с повинной. По версии следствия, Филькин совершал серьезное преступление в Московской области около 2 лет. Он избивал, убивал и грабил одиноких женщин. На счету преступника две убитые и три пострадавшие пенсионерки. В марте этого года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
19: Военный эксперт полковник Виктор Баранец о том, что дефицит бензина уже ударил по гражданскому сектору и вскоре может негативно повлиять на боеспособности российской армии, и она может проиграть СВО.
2: Противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива. Теперь, что касается про армию. Слава богу, у армии остались стратегические запасы еще пока не использованного горючего. Пока в армии еще не, слух не прошел, что там той бригаде или тому полку не хватает. Но это может наступить, потому что у нас запасы бесконечные. И вот вам итог. Это может нам сорвать задачи, это может нам сорвать, самое главное, темпы наступления и, в конце концов, провалить специальную военную операцию сначала на отдельных участках, а потом, может быть, и в целом.
1: Главные новости дня.
5: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За 2 часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
6: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
5: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
8: Либо по садоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что это за садоводом? Что это нефтеперерабатывающий? Ну, это потому что там вот видно, где леса. Это уже нефтеперерабатывающий. Да, значит, по заводу попали. Пипец. Там вот еще этот факел их дымит, как не в себя.
5: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: Это не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит. А вот только что вбит.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в Капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются как раз те люди, которые задают маршрут для беспилотников. Они выявляют, где эти установки, там те же панцири, стоят, и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их эти системы не заметили, и чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме Капотни, дроны атаковали подмосковную Электросталь. Там БПЛА, подавленный системами РЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Шок дня.
4: Десятки систем ПВО вокруг Москвы не смогли защитить столичный нефтеперерабатывающий завод от мощного удара беспилотников. Дроны прорвали оборонное кольцо и взорвали ключевую установку Капотни всего в 15 километрах от Кремля.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что мобилизации не будет.
5: Я вам честно могу сказать, я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица, да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники, обсуждали такого рода сценарий. Мы видим те оценки, которые дает президент ходу специальной военной операции. В первую очередь президент определяет цели и задачи специальной военной операции и дает оценки того, кто и насколько близок к решению этих задач. Да? Вот опять же, Валентина Ивановна Матвиенко в интервью ТАСС сказала, что цели России нисколько не изменились. Валентина Ивановна постоянный член Совета Безопасности. Поэтому я считаю, что цели специальной военной операции будут достигнуты. О том, что предстоит какая-то мобилизация на Совете Федерации, ну, никто не слышал, по крайней мере, на данный момент времени, да, необходимости в этом, на мой взгляд, нет, но решения все окончательные, конечно же, принимают военные, участием президента.
4: По
6: политолог Георгий Шергели о том, почему не стоит доверять чиновникам, которые утверждают, что мобилизации не будет.
7: Послушайте, когда чиновник с такой лощеной рожей, я, извините, буду своими именами все называть, заявляет, что в Совете Федерации кто-то там чего-то не слышал о новой мобилизации, это уже даже не анекдот, это просто издевательство над людьми. В России вся эта пафосная верхушка из высших комитетов традиционно узнает о судьбоносных решениях самыми последними в стране. Ровно в ту секунду, когда им на стол швыряют уже готовый подписанный указ. Вас жизнь вообще ничему не учит? Достаточно вспомнить конец лета 22 года. Тогда вся государственная машина, все эти депутаты и говорящие головы точно так же до хрипоты и пены у рта до самого последнего дня клялись гражданам, что никакой мобилизации не будет и быть не может. А потом людей как скот начали выдергивать повестками прямо со смен на заводах и из постелей за одни мать их сутки. Но самый омерзительный, самый показательный момент в словах Клишаса – это то, как технично и трусливо он снял с себя всю ответственность в финале интервью. Он же фактически заранее умыл руки. Мол, если завтра вас опять массово погонят под кусты в окопы, то лично он тут ни при чем. Это военные, и президент так решили. К нему никаких вопросов.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Пензенский блогер Станислав Морозов рассказал, что лично знает как минимум троих человек, которых заставили подписать контракт с Министерством обороны.
9: Так что же, до чего мы докатились? Это только на примере моей Пензы. Всем, кстати, привет. Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь, вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше в Кривозере также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то, что бегать не может, ходить не может. Отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, ну, не знаю, там уже шестой десяток. А тоже заставили подписать контракт.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Что это было? В Иркутской области рухнул ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Выясняем, это диверсия или роковая случайность.
10: Десантировались, самолет упал. Там где-то на берегу один в воду упал, один туда, куда-то дальше, а второй на берег. И самолет сам упал.
0: Крушение произошло средь бела дня на глазах у сотен жителей города Свирска. Внезапно тяжелый стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, летевший над городом, начал падать, говорят очевидцы.
11: Вот военный самолет со среднего. Четверо капотультировались, насколько мы видели. Вроде должны остаться все живые. Самолет должен быть пустой.
0: Вскоре в Минобороны сообщили, самолет упал при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета. На борту Ту-22М3 находились командир, его помощник, а также штурман-навигатор и штурман-оператор.
12: Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
0: Причиной крушения стал отказ двигателя, после которого ракетоносец потерял управление. Это был четвертый Ту-22М3, который потерпел крушение в тылу за время СВО. Два борта разбились в 24-м в Ставропольском крае и Иркутской области. Через год еще один ракетоносец упал также в Иркутской области. Но главная проблема Ту-22М3 – это то, что в России таких самолетов больше не производят. Их Выпуск установили еще в 1993-м, поэтому каждая потеря такого уникального борта очень болезненна, отмечает военный аналитик Максим Ковалев.
13: Российская авиация даже через 10 лет не сможет компенсировать то, что она потеряла за эти годы войны в Украине. Почему? Да, все очень просто. Российская авиация, она может производить самолеты Ту-95МС? Нет, не может. Она может производить с нуля новый, абсолютно новый Ту-22М3? Нет, не может. А самолет ДРЛО А-50 может произвести? Нет, не может. Если Су-34 они еще могут

0: Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Главные новости дня.
0: Кладбище машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
2: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
0: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
2: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
0: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
3: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
0: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может. Поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, а водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители краткостриженные.
4: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь беспилотники. Вот это просто. Оно долетает даже сюда. Я, ну, Джанкой просто страшно каждый день.
0: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. А Z-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что произошло в Швейцарии, где собрался саммит «Большой семерки». Без громких лозунгов, без пафоса, просто 7 крупнейших западных экономик тихо и методично закрыли для России дверь. Не временно.

0: навсегда. Разбираемся, что именно было подписано и почему это худший сценарий для Москвы.
1: Да. Знаешь, если отбросить вот этот весь дипломатический шум, саммит фиксирует, ну, просто фундаментальный сдвиг. Период хаотичных санкций 2022 года, он официально завершен.
0: Угу.
1: Больше никаких там ситуативных запретов. Запад перешел к такой системной, бюрократизированной осаде.
0: То есть временные ограничения стали постоянно действующими институтами?
1: Именно.
0: Вообще, обычно все внимание приковано к каким-то громким заявлениям или там передвижением войск, но реальная архитектура будущего решалась вот в этих скучных швейцарских переговорных. И начать стоит с того, как одна бухгалтерская операция буквально стерла 190 миллиардов евро.
1: Ого!
0: Да, из будущих возможностей Москвы. Я говорю о замороженных резервах в депозитарии Евротлир в Бельгии.
2: Слушай, ну а тут стоит сразу прояснить, почему эти деньги вообще там находятся. Центральные банки же никогда не складывают золотые слитки в сейф.
0: Ну да, это было бы странно.
2: Евроклир – это клиринговая система. Она управляет ценными бумагами. И эти 190 миллиардов, они же не лежат мертвым грузом.
0: Ага.
2: Депозитарии постоянно их реинвестируют в надежные европейские активы. И за счет этого образуется колоссальная прибыль.
0: Порядка 5-6 миллиардов евро ежегодно, да.
2: Да, да. Просто из воздуха, ну, за счет процентов.
0: И вот тут, смотри, годами шел юридический спор. Политики требовали забрать эти деньги и отдать их Украине. Но забрать чужие государственные резервы просто так нельзя.
2: Разумеется, нельзя. Это же суверенный иммунитет. Если кто-то просто так перепишет чужие резервы на себя, ну, это сразу глобальная финансовая паника.
0: Угу.
2: Индия, Китай, арабские государства, они все держат огромные капиталы в западных юрисдикциях. Прямая конфискация заставила бы их немедленно начать вывод средств. Это риск крушения банковской системы Запада.
0: Вот, и поэтому юристы нашли совершенно другой механизм. Они, ну, элегантно обошли этот суверенный иммунитет.
2: Так, и в чем там лазейка?
0: Само тело долга, вот эти 190 миллиардов, никто не конфискует. Юридически они так и остаются российскими активами, но...
2: Но?
0: Весь будущий доход от этих денег, те самые 5-6 миллиардов евро в год, изымается на десятилетия вперед. Это как, ну, сравнимо с арестованной квартирой, которую государство сдает в аренду.
2: Ага, саму квартиру забрать закон не позволяет.
0: Да, но забирать ежемесячные платежи от арендаторов никто не запрещает.
2: Если прибыль 5 миллиардов в год, как это поможет Украине прямо сейчас? Восстановление же требует гигантских сумм немедленно, а не по 5 миллиардов в течение 30 лет.
0: А в этом и заключается вся финансовая инженерия саммита. Оформляется гигантский синдицированный кредит. Прямо сейчас выдаются десятки миллиардов долларов единым траншем.
2: Ага, и гаситься этот кредит будет...
0: Именно. За счет будущих процентных доходов от замороженных резервов Евроклир.
2: Звучит прагматично, но давай посмотрим с другой стороны. Какое это вообще имеет значение для финансовой системы в России прямо сейчас? Доступа-то к этим миллиардам и так нет с 2022 года.
0: Угу.
2: Физически в бюджете страны за этот день ничего не поменялось.
0: Физически нет, но структурно поменялось все. Это прямой удар по внутренним заимствованиям.
2: Так, объясни.
0: Смотри, дефицит бюджета растет. Финансовым властям приходится все больше занимать деньги на внутреннем рынке через выпуск облигаций, ОФЗ. И до этого сами-то замороженные миллиарды все равно висели на балансе Центробанка.
2: Как обеспечение?
0: Да. Это была гигантская страховая подушка, которая гарантировала инвесторам стабильность.
2: То есть внутренние инвесторы покупали долг, веря, что эти активы рано или поздно вернутся и покроют риски.
0: В точку. Психологический и бухгалтерский гарант, а теперь эта иллюзия уничтожена юридически. Активы не просто заморожены, их доходная база отчуждена навсегда для погашения стороннего кредита.
2: Они вычеркнуты из будущих расчетов.
0: Да, и без этого обеспечения государству становится гораздо сложнее и дороже занимать деньги внутри страны. Ставки по облигациям растут, обслуживать внутренний долг становится все тяжелее.
2: Ну хорошо. Допустим, страховой подушки больше нет. Значит, единственный источник покрытия дыр – это текущая экспортная выручка.
0: Угу.
2: Нужно продавать нефть прямо здесь и сейчас. Но ведь экономика, ну, она же адаптировалась. Выстроена огромная инфраструктура обхода, вот этот теневой флот.
0: О да, механизм выстроен масштабный, от 400 до 600 старых танкеров.
2: Угу. Под флагами Либерии или там Панамы.
0: Да-да, они отключают транспондеры в море, скрывают маршруты, страхуются через какие-то непрозрачные конторы. И расчеты за нефть уводятся от доллара в национальные валюты – юани, рупии, дирхамы.
2: Но таки эта схема успешно работала последние 2 года. Запад постоянно грозил вторичными санкциями, а нефть все равно текла на азиатские рынки. Почему новые решения должны сработать?
0: Разница в том, что теперь против логистики включили алгоритмы. Запускаются 2 новых механизма. Первый – это спутниковая слежка.
2: Так.
0: Если танкер скрывает маршрут, данные со спутников автоматически сопоставляются с портовыми записями. И таким судам полностью закрывают доступ к западному техобслуживанию. Но куда опаснее второй механизм.
2: Какой?
0: Цифровая платформа, которую неформально называют SWIFT-след.
2: Подожди, давай проясним. Расчеты ведь идут в обход системы SWIFT.
0: Любой трансграничный перевод требует корсчета в узловом банке. Допустим, небольшой банк в Турции внезапно начинает проводить огромный объем транзакций.
1: Обслуживает теневой экспорт?
0: Именно. Алгоритмы SWIFT-след автоматически фиксируют эту аномалию и помечают турецкий банк красным флагом.
1: И что за это будет? Ну, выпишут штраф.
0: Мгновенное отключение этого банка от мировой долларовой и евровой системы. Полная изоляция.
1: Ого! Звучит угрожающе. Но китайский финансовый сектор ведь огромный. Там всегда находились банки, готовые рискнуть ради гигантской комиссии.
0: А вот тут теория разбилась о реальности еще до конца саммита. Как только детали SWIFT-след стали известны, крупные китайские банки начали превентивно блокировать платежи.
1: Серьезно?
2: Слушай, ну если финансовые шлюзы закрываются, логистика должна просто невероятно подорожать. Приходится нанимать целые цепочки посредников, платить какие-то запредельные премии за риск.
0: Абсолютно точный вывод. Эффект уже подсчитан, издержки на логистику каждого барреля вырастают на 5, а иногда и на 15 долларов.
2: Ничего себе.
0: Для бюджета это колоссальное сжатие маржи, а если посмотреть на встречный поток, на параллельный импорт, там ситуация еще хуже.
2: То есть параллельный импорт парализуется из-за стоимости транзакций?
0: Из-за стоимости и сложности цепочек ввоза промышленных станков микроэлектроники становятся настолько дорогим, что это просто теряет экономический смысл. Завод не может купить деталь в 3 раза дороже ее реальной стоимости и оставаться рентабельным.
2: Понятно. Ну хорошо, допустим, нефть продавать все сложнее. Но есть же другой козырь – критические металлы. Долгие годы считалось, что Запад физически не может от них отказаться.
0: Ну да, цифры говорят сами за себя.
2: 40% мирового рынка палладия, 10% высокоочищенного никеля для электромобилей, 35% обогащенного урана.
0: И именно эти цифры позволяли крупным игрокам вроде Норникеля и Росатома избегать самых жестких санкций. Западные корпорации сами лоббировали для них исключения.
2: Ну логично. Перестроить поставки урана – это тебе не нефть в другой танкер перелить. Нужны новые рудники, заводы. На это десятилетия уходят.
0: Уходили бы, если бы не скоординированные действия. На саммите эту зависимость признали неприемлемой. Подписаны конкретные договоры на замещение.
2: С кем?
0: По никелю масштабные соглашения с Индонезией. Туда сейчас направляются гигантские инвестиции. По урану подписаны контракты с Канадой. И установлен жесткий дедлайн – 2028-30 годы.
2: Слушай, но тут есть слабое место. Мировой рынок не ограничивается Западом. Азия – главный потребитель металлов. Китай производит миллионы электромобилей, им нужен никель. Что мешает просто развернуть потоки на восток?
0: Базовый закон экономики.
2: Это когда один покупатель.
0: Да, множество продавцов, но только один реальный клиент. Когда премиальные рынки закрываются, остается только Пекин. И когда ты сидишь за столом с единственным возможным покупателем...
2: Он больше не обсуждает рыночную цену. Он ее диктует.
0: Именно. И китайские корпорации уже требуют дисконт в 40% от мировых биржевых цен.
2: 40%? Да при такой скидке рентабельность сложной добычи в той же вечной мерзлоте просто уничтожается. Прибыль падает до нуля.
0: Металлургия меняет свой статус. Из сектора, который приносил сверхприбыли в бюджет, она превращается в низкорентабельный сырьевой придаток.
2: Жесть. То есть, я хотел сказать, это просто катастрофа для отрасли.
0: Да. Руду будут добывать, экология будет страдать, но вся добавленная стоимость, переработка, батареи, сборка – все это останется в Азии.
2: С ураном, видимо, та же история. Без доступа к западным технологиям конкурировать при строительстве АЭС на глобальном юге станет невозможно.
0: Угу. И это подводит нас к четвертому, самому футуристичному удару саммита.
2: Так, заинтриговало.
0: Если сырье больше не приносит сверхприбыли, исчезают деньги на развитие технологий. И тут Запад переходит к цифровым санкциям. Полное закрытие доступа к передовым вычислениям.
1: Давай уточним. Первая волна ведь касалась микрочипов, и все предрекали коллапс, но его не случилось. Серый импорт заработал, китайские аналоги пошли, сервера-то гудят.
0: Одно дело провести партию процессоров в чемоданах для домашних компьютеров. Совсем другое — пытаться развивать искусственный интеллект. Вводится полная блокировка доступа к облачной инфраструктуре вроде Amazon Web Services.
1: Ага.
0: Запрет на передовые языковые модели. И главное, тотальный бан на использование инженерного софта систем CAD и CA.
1: Но подожди. Доступ к чужим облакам закрыт, ладно. Но внутри страны же есть мощный IT-сектор. Есть свои нейросети. Почему нельзя просто все это импортозаместить?
0: Потому что ИИ жестко упирается в физику. Обучение современной нейросети требует огромных вычислительных кластеров. Десятки тысяч самых современных процессоров работают месяцами.
1: Но на старых нельзя?
0: Пытаться натренировать модель на разрозненных серверах с чипами прошлых поколений – это все равно, что кипятить океан туристической горелкой. Законы физики не позволят.
1: Хочешь сказать, нужного железа просто физически нет на территории страны?
0: На 2024 год в России находилось всего 1-2% от мировых вычислительных мощностей. А новые чипы ввести тысячами штук незаметно невозможно. Без этого железа создание прорывных технологий просто останавливается.
1: А как этот запрет на CAD и CEE бьет по реальным заводам?
0: Это системы инженерного анализа. В них проектируется все. От аэродинамики самолета до прочности микросхем. Раньше инженер загружал проект в западное облако, и огромные мощности за часы просчитывали миллионы вариантов. Теперь доступ перерезан.
1: То есть разработка новых самолетов?
0: Замедляется многократно.
1: А, нефтегазовый сектор?
0: Легкие месторождения истощаются. Нужно бурить в сложных условиях. Нужно геологическое 3D-моделирование. Раньше это делали с помощью передовых нейросетей. Теперь этот инструментарий недоступен. Медицина, фармацевтика – все сейчас опирается на AI.
2: Вырисовывается картина такой примитивизации экономики. Без инструментов завтрашнего дня приходится копировать технологии вчерашнего. Технологический уровень просто консервируется в точке 2024 года.
0: Да, в то время как весь остальной мир начинает экспоненциальный рост.
2: Отставание будет только нарастать.
0: И вот если собрать все эти четыре капкана воедино, получается пугающе стройная система. Финансовый удар через отчуждение доходов от активов.
2: Ага, логистический удар через блокаду теневого флота.
0: Торговый удар через ловушку монопсонии.
2: И технологическая изоляция.
0: Анализируя все это, можно сделать главный вывод. Расчет на так называемую усталость Запада оказался глубоко ошибочным.
2: Да уж. Многие ведь ждали, что пройдет пара лет, сменятся президенты, и бизнес заставит политиков отменить ограничения.
0: А произошло ровно обратное. Из политических эмоций санкции превратились в холодный алгоритмический механизм. Смарт-контракты переписаны, системы вроде SWIFT-след запущены в автоматическом режиме.
1: И эта машина будет работать автономно. Ей не важно, кто сидит в Белом доме. Архитектура глобальной экономики перестроена так, чтобы маршруты, капиталы и технологии просто обходили российскую территорию стороной.
0: И это оставляет нас с самым тяжелым вопросом. Если это разделение становится перманентным, как изменится повседневная реальность через 15-20 лет?
2: Что произойдет с целым поколением молодых инженеров, ученых, которые окажутся структурно отрезаны от глобальной экономики знаний?
0: Вопрос, ответ на который начнет проявляться уже в ближайшие годы. Ну а на сегодня наш подробный разбор подошел к концу.
2: До встречи в следующих выпусках.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За два часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
5: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
4: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
6: Либо по садоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что это за садоводом, что это нефтеперерабатывающий. Ну, это потому что там вот видно, где леса. Это уже нефтеперерабатывающий. Да, значит, по заводу попали. Пипец. Там вот еще этот факел их дымит, как не в себя.
4: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпром нефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллион тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: Это не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит. А вот только что вбит.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в Капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видна на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются как раз таки те люди, которые задают маршрут для беспилотников. Они выявляют, где эти установки, там те же панцири, стоят и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их, эти системы, не заметили. И чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме Капотни, дроны атаковали подмосковную Электросталь, и там БПЛА, подавленный системами РЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Депутат Госдумы Константин Затулин пожаловался, что Китай – плохой союзник, который ничем не жертвует ради России, а только зарабатывает на СВО.
5: Возникает вопрос, а все-таки в чем состоит позиция Китая? Если вы на что-то претендуете, то вы должны, в общем-то, быть в этом смысле последовательными. Ну вот, я не могу упрекнуть в непоследовательности Европу, нынешний Европейский Союз. Абсолютно. Они враждуют с Россией, они делают все для того, чтобы нанести ей ущерб. Да. И делая это, они скидываются, сколько у кого есть в кармане, на то, чтобы это Украине помогать. Скажите, пожалуйста, что-нибудь известно о том, чтобы Китай, ну, чем-то пожертвовал на войну, помощь какую-то оказал прямую Российской Федерации? Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка.
6: Насчет прямой помощи я таких фактов не знаю.
5: Да, он поставляет дроны.
6: Как и всем.
5: Да. И нам, и Украине. Вот я хотел бы с этой точки зрения сказать. Сравнить можно поведение Европы и Китая в этой ситуации? Конечно, Европа гораздо больше вовлечена, чем, конечно, Китай. Да, я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован. Но
6: тогда следующий сказать, вопрос. А в победе эффектной, яркой и быстрой заинтересован?
5: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что, ну, он является на сегодняшний день выгодоприобретателем, по большому счету, от продолжения войны, потому что он на этом получает скидку на нашу нефть, газ и нашу заинтересованность в том, чтобы развивать с ним отношения.
6: Получается так.
3: Главные новости дня.
0: Украина и Молдова идут в Европу. В ЕС начинают первый этап о вступлении стран в организацию.
7: Страны Евросоюза одобрили открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Кластеры – это блоки, по которым идут переговоры о вступлении страны в ЕС. Всего их 6, и сейчас для Украины и Молдовы открывается первый кластер по фундаментальным вопросам. Он включает в себя законодательство в сфере верховенства права и работы демократических институтов. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что обе страны существенно продвинулись на пути в ЕС.
8: Это первый большой шаг вперед с 2023 года, когда Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов в ЕС. Наконец, мы открываем первый переговорный кластер для этих стран. Они показали результат, и настало время действительно сделать это.
7: По словам Марты Кос, следующие 5 переговорных кластеров должны открыться в июле. Однако как долго продлится работа по ним, неясно. Зеленский назвал это решение сигналом того, что движение Украины по европейскому пути уже невозможно остановить.
9: Мы готовы к открытию всех кластеров. Мы выполнили свою работу. Об этом знают все в Европе. Поэтому давайте без промедления приступим к открытию остальных 5 кластеров после сегодняшнего открытия первого.
7: Формально Москва никогда не выступала против вступления Украины в Евросоюз, так же жестко, как против ее членства в НАТО. Владимир Путин не раз подчеркивал, что Евросоюз – это экономическое, а не военное объединение. Но на практике неприязнь к европейскому выбору соседних стран в России не скрывают. Когда о стремлении к сближению с Евросоюзом открыто заговорили в Армении, Владимир Путин публично провел параллель с Украиной. По его словам, так называемый украинский кризис когда-то начался именно с попыток Киева двигаться в сторону Европы. Вступление Украины в ЕС долгое время блокировалось и экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном. С приходом к власти в этом году нового премьер-министра Петера Мадьяра Венгрия сменила курс и сняла свое многолетнее вето, разблокировав переговоры о вступлении Украины в ЕС. В целом же, как для открытия переговорных кластеров, так и для их закрытия нужно согласие всех стран-участниц ЕС, говорит министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
10: У нас был Орбан, который все блокировал. Теперь Орбан ушел, и довольно многие вышли из его тени. Поэтому давайте посмотрим, будет ли у нас единство по поводу расширения. Мы со своей стороны надеемся, что это будет так быстро, насколько возможно.
7: Тем временем Совет ЕС принял мини-пакет санкций в отношении России. В него вошли 34 физических и 47 юридических лиц. Сейчас Совет ЕС работает также над 21-м пакетом ограничений в отношении Москвы. В него должны войти запрет на въезд российских комбатантов на территорию Евросоюза, а также закрепление потолка цены на российскую нефть на уровне $44 за баррель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Сенатор Антон Шейкин о том, что искусственный интеллект обманывает пользователей не из злого умысла, а из лести.
11: Мы привыкли думать, что если машина нас обманывает, то там точно есть злой умысел. Но скажу вам точно, что злого умысла в том, что искусственный интеллект обманывает своего пользователя, у него точно нет. Это является стандартным свойством всех больших языковых моделей. Есть такое понятие сикофантия, это подхалимство, где склонность модели льстить тому человеку, который с ней общается. Здесь очень важно, как вы задаете вопросы. И если вы задаете вопрос, ну, а вот я, не знаю, вот это вот стол, он деревянный, не так ли? То у модели возникает, я думаю, дилемма. Там, либо ответить то, как действительно это есть, либо все-таки подтвердить то утверждение, которое вы ей задаете. И причина очень простая. Она скроется в человеческой психологии. Потому что в процессе обучения моделей оно идет в результате подкрепления обратной связи от людей. Потому что модель так обучается. И именно здесь формируется тот самый механизм усиления лести. Потому что люди-оценщики, они подсознательно выше оценивают ответы, которые подтверждают их собственное мнение.
3: На радио Лента. Цифра дня.
12: За месяц Украина совершила рекордные 200 ракетных и дроновых атак по сухопутному коридору в Крым. Снабжение полуострова практически парализовано.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Говорят военкоры.
13: Архангел спецназа о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.
14: По сравнению с предыдущими моделями, дрон RAM-2X имеет переработанную компоновку. Два двигателя и встроенный терминал спутниковой связи Starlink, что, вероятно, обеспечивает устойчивую связь на больших дистанциях. И это вызывает тревогу для наших тыловых районов. В целом, обновление RAM-2X выглядит как шаг украинцев компенсировать отставание в сегменте дальнобойных дронов «Камикадзе». Интеграция двух двигателей может улучшить скорость и устойчивость к помехам. А Starlink обеспечивает связь без зависимости от наземных сетей, что критично для ударов на 100 и более километров. Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
13: Опять обманули. Иван Отраковский о Лукашенко, Ватикане, Израиле и старых договорниках.
15: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих обманули погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет связи уже неделю. В последнем разговоре солдаты рассказали родственникам, что уходят в штурм. Через несколько дней родственникам позвонили из части и сказали, что все, кто был в штурме, погибли. Однако с организацией похорон придется подождать. Тела штурмовиков разорвало на части. И сейчас идет сбор и эвакуация останков.
16: Нет, что-то не буду снимать. Да его там лица нету, череп отвалился. Но... Да нет, не понял. А, все, что осталось. Ну все, можешь закрывать.
0: Еще один военнослужащий из донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии и потерял много крови.
17: Все, я умираю. Я от жажды умираю уже третий день. Да еще и весь вытек. Рука отлетела. И выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.
0: Дальнейшая судьба этого военного неизвестна. Больше на связь он не выходил. Еще один боец, который служит в морской пехоте, рассказал, что военные с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
18: Полный. На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют.
0: Сам военный чудом выжил в последнем бою. Ему повезло, что рядом проходила группа, которая его и подобрала.
18: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые. А на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето, но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Проблемы с эвакуацией на фронте подтверждают и военные медики. По их данным, иногда раненому приходится самостоятельно добираться до госпиталя по несколько дней. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. в личном своем деле. Обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
13: Европа в безопасности, Россия под ударами. Записки ветерана о том, почему атаковать Украину бессмысленно.
14: В общем и целом, мы подошли к той точке, когда без ударов по военно-промышленному комплексу стран Евросоюза, который сейчас поставляет большинство военных грузов и вооружений, в этой войне уже ничего не решится. Доля вооружений, производимых на Украине, не более трети от общего количества. И это только по официальной информации, которая есть в открытом доступе. По факту, наверное, гораздо ниже. Согласно заявлениям европейских и украинских официальных лиц, а также данным аналитических центров, к концу 2024 года сложилось примерное распределение долей в обеспечении потребностей Украины в вооружении. Евросоюз – 47%, Штаты – 40%. То есть на самой Украине мощности военно-промышленного комплекса минимальны. То есть весь Евросоюз и блок НАТО уже фактически превратились в участников войны против России. При этом они находятся в абсолютной безопасности и, совершенно ничего не опасаясь, производят вооружение для противника. Иран, в момент, когда сильно запахло жареным, без всяких колебаний начал раздавать ракетные оплеухи всем, от кого, по его мнению, исходили даже просто недружественные намеки. Без всяких там оглядок, что скажут уважаемые партнеры и прочих сантиментов. При этом абсолютно никто уже давно не опасается ударов от нас.
13: Какое-то проклятие. Военный осведомитель о новой потере ракетоносца.
14: Сообщается, что военный самолет Ту-22М3 разбился возле Свирска в Иркутской области. Предварительно экипаж смог спастись. На видео видно вылеты парашютов перед падением. После этого судно рухнуло на берегу Ангары. Это был уже четвертый Ту-22М3, потерянный из-за технических неисправностей за последние два года. 19 апреля 2024 года первый такой разбился в Ставропольском крае. 15 августа тоже в Иркутской области. 2 апреля 2025 года опять Иркутская область стала Бермудским треугольником для борта. И вот 15 июня 2026 года. Можно было бы говорить о какой-то чертовщине, но все куда более тривиально. Интенсивная эксплуатация в ходе боевых действий вкупе с выработкой ресурса из-за возраста бортов приводит к накоплению все новых технических проблем, что и выливается в небоевые потери.
13: «Лети, лети, лепесток» – пионер запаса о минах и жидкой взрывчатке, которые угрожают российским городам.
14: Мы уже поднимали вопрос о применении противником мин «Лепесток». И теперь имеем подтверждение этому факту. Это обстоятельство несет в себе целый ряд серьезных следствий, требующих нашего пристального внимания. Прежде всего, освоение противником производства жидкого взрывчатого вещества открывает новые тревожные перспективы. Такая субстанция обладает рядом опасных свойств, основное из которых – легкость транспортировки и маскировки под видом обычных жидкостей. Это, в свою очередь, значительно упрощает организацию и проведение террористических актов на нашей территории, повышая уровень угрозы и делая его еще более непредсказуемым. Мы прекрасно осведомлены о потенциальных возможностях противника и поэтому должны быть готовы к развитию самых неблагоприятных сценариев. Вторая, не менее значимая проблема, заключается в опасности, которая сохраняется в городах после налета беспилотных летательных аппаратов. Мины «Лепесток», будучи миниатюрными, представляют собой скрытую угрозу. Особенную опасность они несут в условиях городской среды, среди высокой травы или растительности, где их крайне сложно заметить. Это усугубляется тем, что обычный гражданин, не ставящий перед собой задачи поиска подобных мин, имеет еще меньше шансов обнаружить их вовремя, что может привести к трагическим последствиям.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Что это было? В Иркутской области рухнул ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Выясняем, это диверсия или роковая случайность.
20: Десантировали, самолет упал. Там где-то на берегу один в воду упал, один туда, куда-то дальше, а второй на берег. И самолет сам упал.
0: Крушение произошло средь бела дня на глазах у сотен жителей города Свирска. Внезапно тяжелый стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, летевший над городом, начал падать, говорят очевидцы.
21: Вот военный самолет. Со среднего четверо капотультировались, насколько мы видели. Вроде должны остаться все живые. Самолет должен быть пустой.
0: Вскоре в Минобороны сообщили, самолет упал при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета. На борту Ту-22М3 находились командир, его помощник, а также штурман-навигатор и штурман-оператор.
22: Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
0: Причиной крушения стал отказ двигателя, после которого ракетоносец потерял управление. Это был четвертый Ту-22М3, который потерпел крушение в тылу за время СВО. Два борта разбились в 24-м в Ставропольском крае и Иркутской области. Через год еще один ракетоносец упал также в Иркутской области. Но главная проблема Ту-22М3 – это то, что в России таких самолетов больше не производят. Их выпуск установили еще в 1993-м, поэтому каждая потеря такого уникального борта очень болезненна, отмечает военный аналитик Максим Ковалев.
23: Российская авиация даже через 10 лет не сможет компенсировать то, что она потеряла за эти годы войны в Украине. Почему? Да, все очень просто. Российская авиация, она может производить самолеты Ту-95МС? Нет, не может. Она может производить с нуля новый, абсолютно новый Ту-22М3? Нет, не может. А самолет ДРЛО А-50 может произвести? Нет, не может. Если Су-34 они еще могут производить, или Су-35, да, или Су-30СМ, то хорошо. А если мы говорим про штурмовики, которые поддерживают сухопутные наступательные операции, то Су-25 они сейчас не производят.
0: Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. В российских ВКС числятся более 50 таких машин. Из них эксплуатируется около 30. Самолет этого типа участвует в нанесении ударов по территории Украины. Несколько Ту-22М3 было уничтожено или повреждено в результате украинской операции «Паутина» в июне прошлого года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
4: Военный блогер Максим Калашников о том, что Украина перехватывает инициативу на поле боя, Россия ничего не может с этим поделать, а все это происходит на фоне проблем в экономике.
1: Действительно, ситуация крайне неприятная для Российской Федерации. Они входят в раж. Они чувствуют, что начинают додавливать. Ну, во-первых, у нас развивается экономический кризис. Вот так разрастается дыра в бюджете под 8 триллионов уже вместо первоначальных 3,8 в федеральном бюджете. Я не беру другие, там, социальный фонд еще, бюджеты регионов и прочее, прочее. У нас начинает садиться экономика. И они чувствуют, что если они затянут войну, у нас в тылу грохнет кризис, придется принимать очень непопулярные решения. А это может раскачать политическую ситуацию или вывести нас из войны на их условиях. Мы уже видим, что взять, ну, как вот обычно говорят, что надо вот взять теперь Дружковку, Константиновку, Славянск-Краматорск, остаток Донецкой области, чтобы это хоть выглядело как-то прилично, чтобы это можно было подать как победу. Но в нынешних условиях это невозможно. Вы сами понимаете, что у противника сейчас получается, мало того, что он получил выгодное положение, что он может давить и дожидаться экономического кризиса в нашем тылу, социально-экономического кризиса, очень популярного. И в то же время получается, у противника есть управленческое превосходство в управлении войной, в управлении боевыми действиями, развитием вооружений. Он опережает нас в принятии решений, в скорости обновления своей этой машинерии. И это может действительно... Если не предпринять необходимых мер, то вы сами понимаете. Давайте называть вещи просто своими именами. Мы потерпим поражение.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
2: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На северо-западе Канады раскинулся мрачный каньон, куда веками боятся заходить местные индейцы. Это место прозвали «Долиной безголовых», ведь практически каждый, кто отправляется туда на поиски золота, исчезал без следа или возвращался в виде обезглавленного трупа. Какие мистические силы или вполне земные монстры безжалостно казнят незваных гостей в глухой тайге? В начале 20 века, когда мир сходил с ума по золоту, двое братьев, Уильям и Фрэнк Маклеоды, одетые в теплые шерстяные куртки и тяжелые кожаные сапоги, уверенно зашагали вглубь каньона реки Наханни. Они были опытными трапперами и не верили в сказки индейцев племени Дене о злых духах и трехметровых волосатых гигантах Наха. Через 3 года их скелеты нашли у кострища. Оба были без голов, а их золото исчезло. С тех пор трагический список только возрастал. В 1917 году швейцарский золотоискатель Мартин Йоргенсен разделил их участь, а его обгоревшая хижина стала немым свидетельством этого кошмара. Мистики сразу заговорили об аномальной зоне, порталах в иные миры и древних проклятиях стражей каньона. Местные жители шептались, что в густом тумане скалистых ущелий до сих пор прячутся реликтовые гоминиды, сасквачи, которые яростно защищают свои территории от чужаков. Охотники за паранормальными явлениями указывали на то, что в окрестностях каньона часто наблюдаются странные светящиеся огни, похожие на блуждающие плазмоиды или неопознанные летающие объекты. Они верили, что эти огни принадлежат охранным системам подземных баз, скрытых внутри неприступных канадских гор. Обезглавливание жертв сторонники этой версии объясняли жестокими ритуалами неизвестных существ, которые не терпят присутствия человека на своих священных землях. Но у скептиков и криминалистов есть куда более приземленное, хотя и не менее жестокое объяснение. Долина Наханни – это дикая, непроходимая глушь с суровым климатом, где легко заблудиться и погибнуть от голода или лап медведей-гризли. которые вполне могли растаскивать останки погибших. А что касается пропавших голов и золота, то здесь, скорее всего, орудовали банды беглых каторжников и безжалостных грабителей-одиночек, карауливших успешных старателей на обратном пути. Кровавая легенда оказалась идеальной ширмой для банальной человеческой жадности, превратившей живописный природный парк в одно из самых зловещих мест на планете. Официальные отчеты канадской королевской конной полиции того времени подтверждают, что в регионе свирепствовала банда под предводительством жестокого преступника по прозвищу «Ружейный Смит». Он и его сообщники намеренно поддерживали среди индейцев слухи о кровожадных духах долины, чтобы отпугивать других золотоискателей и беспрепятственно грабить тех немногих, кто все же решался нарушить границы каньона. Исчезновение голов объяснялось просто практичностью убийц, которые стремились максимально затруднить опознание тел и скрыть следы огнестрельных ранений. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
5: Руна дня на 17 июня. Давайте спросим у рун, какая же энергия дня у нас будет, какой совет они нам дадут. Ух ты, у нас выпала руна Феху. Это самая денежная и материальная руна старшего футарка. Ее энергия связана с богатством, с ресурсами, доходами. Это процветание, это энергия, умение грамотно управлять ресурсами.

0: результативности вы можете получить новые заказы, предложения. Люди будут стоять к вам в очереди, если вы какие-то услуги оказываете. Это прибыль, это премия, это благодарность за труды. И окружающие будут замечать вашу ценность, особенно если вы умеете демонстрировать свой профессионализм и инициативу. И особенно успешным день будет для предпринимателей, для тех, кто связан с продажами, рекламой, консультациями, инвестициями. Феху щедра к тем, кто действует. А в отношениях эта энергия тоже весьма земная. Феху подталкивает к разговорам о совместных целях, доме, деньгах, будущем. Это может быть планирование какое-то. Поддержка может быть выражена не словами, а конкретными делами. Вот принесет вам муж деньги, даст и скажет: «На, дорогая, купи себе все, что захочешь». Вот это настоящая феху. Это хороший день, чтобы помочь партнеру материально, предложить поддержку или просто заняться чем-то полезным вместе. А вот одиноким людям может встретиться тот, кто вызывает ощущение надежности, достатка и уверенности. То есть, девочки, если хотели встретить богатенького Буратино, это прекрасный день. По здоровью феху отвечает за тело, за питание, за обмен веществ. Это значит, нужно уделить внимание физической форме, не переедать, особенно жирного и тяжелого. День идеален для укрепления ресурса, то есть поход в спортзал, массаж, процедуры, прием витаминов возможен. Здоровый завтрак обязательно, сон по графику. Вот все это усилит поток жизненной энергии. А энергетика дня у нас плотная и насыщенная. Лучше всего подойдет забота о теле и быте, например. И напоследок скажу, что феху всегда говорит: собирай урожай. Это день, когда вы можете увидеть плоды своих усилий в деньгах, в возможностях, в успехах. Будьте внимательны, благодарны, практичны, и руна щедро вознаградит вас. Кстати, эту руну можно наносить на запястье, если хотите, чтобы денежки к вам пришли.
1: На радио Лента. Потеря дня.
2: Под Иркутском разбился сверхзвуковой ядерный бомбардировщик Ту-22Н3 стоимостью почти 3 миллиарда рублей. Производство таких самолетов полностью остановлено. То есть заменить эту потерю армии теперь просто нечем.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Блогер Олег Царев признал, что украинские дроны реально наносят огромный вред. В связи с этим в России может все сильнее нарастать недовольство действиями власти.
4: Ну, это не секрет. Мы видим, что количество ударов по нашим тылам больше, чем количество ударов наших по их тылам. И вообще это разные вещи, потому что их тылы – это весь Запад, по нему мы не бьем, там производится оружие. А наши тылы – это действительно наши тылы, нам больно. Вот, и исходя из этого, исходя из того, что на фронте, как он считает, продвижение, даже если будет, оно будет не такое быстрое, и оно не представляет для них угрозы. Обстрелы по территории, по российской. И вот я слушал вчерашнее заявление нашего президента, он, в общем-то, подчеркнул то же, что я написал сразу же во время Питерского экономического форума, о том, что заявление Зеленского – это первое обращение Зеленского на внутреннюю российскую аудиторию. Они считают, что пришло время работать, раскачивать ситуацию внутри России. В связи с этим кардинально поменялась картина ударов. Почему? Для того, чтобы была паника, для того, чтобы было возмущение, для того, чтобы люди задавали вопросы, а почему наша власть нас не защищает. Поэтому Зеленский не будет договариваться. У него нет желания договариваться. У него... Они бюджет армии подняли на 80% вот последнее голосование в Верховной Раде. Они просили 50 миллиардов, им насыпали 71 миллиард евро, просили 50 миллиардов долларов. И сейчас еще ведут речь на G7, хотят поднять еще 20 миллиардов, досыпать. Причем именно того, что нужно, дроны и ракеты. Да, они будут работать по российской аудитории.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.

0: Парадокс Калининграда. Местные продукты дома стоят дороже, чем в Москве. Ценовая спираль будет раскручиваться и дальше. Горькая реальность. Калининградцы тратят на жизнь 90% своих доходов. Когда-нибудь жизнь станет лучше и веселее? Готовность к удару. Калининград назвали среди возможных целей НАТО в случае конфликта с Россией. Обстановка на Балтике накаляется. Итак, о наболевшем. В Калининградской области опять обсуждают парадокс местных цен. Жители региона все чаще обращают внимание, что за рыбу, яйца и другие продукты местного производства приходится платить значительно больше, чем в центральной части России. Например, уже все привыкли, что треска и салака в родной гавани дороже, чем за 3-9 земель от нее. Причем в отчетах властей Калининградская область остается главным рыбопромысловым регионом. А на деле калининградцы превращаются в заложников собственного промысла. Все больше горожан только щупают кильку в магазинах, уж больно она золотая. И речь идет не только о рыбе. Аналогичная ситуация наблюдается и с молочкой, и с куриными яйцами. Особенно остро этот нонсенс бьет по кошельку на фоне вечного роста цен. Про среднюю зарплату калининградца против питерской и московской напоминать не надо, все и так в курсе. Но ценники на полках упорно стремятся к столичным, а по некоторым позициям и обгоняют их. Жалуются калининградцы не только на цены, но еще на зарплаты и пенсии. В общем, настроение у людей не очень.
1: Все дорожает, зарплаты не поднимаются. Тяжело.
2: Реже в магазины стало ходить.
3: Хлеб дорожает, все дорожает.
4: Печально, конечно. Идешь с 1000 и можешь ничего не взять.
5: У нас такие пенсии смешные. В общем, вот смотришь, я в Телеграм смотрю, сравнение идет, где пенсия та же Латвия, Литва. У них пенсия в 2 раза больше, чем у них в долларах, а мы в рублях.
6: За последние 2 года ощущается уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
7: Цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
6: Я ожидаю, что цены будут только расти. Экономика будет, скорее всего, ухудшаться.
8: Нищета, наверное, будет.
0: Почему-то региональные власти никак не хотят поставить интересы калининградцев выше аппетитов перекупщиков и федеральных сетей, чтобы рыба у моря, доступная в советское время в Калининградской области, перестала быть роскошью сейчас. И не только рыба. Еще консервы, мясо и полуфабрикаты стали основой поставок из Янтарного края в мае. В прошлом месяце в другие регионы России отправили почти 16 тысяч тонн готовой пищевой продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора. По его данным, продукция калининградских предприятий направлялась преимущественно в регионы Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Между тем, жители Калининградской области стали тратить на продукты больше половины своих расходов.
9: Согласно информации Калининградстата, в январе-апреле 2026 года на продукты, напитки и табачные изделия пришлось 50% всех покупок жителей региона. Год назад этот показатель составлял 47%. Одновременно сократилась и доля непродовольственных товаров с 52% до 49%. По словам экспертов, такая динамика обычно говорит о том, что людям приходится тратить все большую часть доходов на товары первой необходимости. На фоне роста цен на продукты жители начинают чаще экономить на одежде, технике, ремонте и других крупных покупках. Это еще один сигнал того, что подорожание всех групп товаров продолжает бить по кошелькам, вынуждая семьи перераспределять свои расходы в пользу самого необходимого.
0: Также, по данным Калининградстата, граждане направляют на текущие расходы почти 90% своих доходов. Так, среднедушевые денежные доходы жителей Калининградской области в первом квартале 2026 года составили 58 тысяч рублей в месяц, увеличившись на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по отношению к четвертому кварталу 2025 года доходы населения Калининградской области сократились, причем конкретно почти на четверть. Экономисты объясняют, увеличение потребительских расходов – это свидетельство усиления нагрузки на семейные бюджеты на фоне роста и цен, и повседневных затрат. И при этом отмечают, что доходы россиян и калининградцев, в частности, падают почти пропорционально росту военных расходов государства, которое урезает социальные статьи, аккумулируя все имеющиеся средства на проведение СВО. В результате траты на боевые действия на Украине поистине астрономические.
9: Военные расходы России в первом квартале 2026 года достигли рекордных почти 6 триллионов рублей, или в перерасчете 81,5 миллиардов долларов. Это 2/3 всех доходов казны за квартал, подсчитал научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге. Траты на войну за первые месяцы 2026 года составили 46% от общих бюджетных расходов. Почти каждый второй рубль, потраченный из федерального бюджета, уходит на СВО. Тогда как средства на модернизацию коммунального хозяйства, строительство дорог, больниц, школ, капиталовложения в замену аварийного жилья существенно уменьшаются.
0: Ну а тем временем на фоне участившихся ударов беспилотников по тыловым регионам России возникают дополнительные угрозы. И конкретно для Калининграда. Командующий военно-воздушных сил Германии сделал резкое заявление. По его словам, Калининград будет среди первоочередных целей НАТО в случае конфликта с Россией. И Германия готова к возможным боевым действиям, цитата, «уже сегодня ночью».
10: Глава ВВС Германии Хольгер Нойман в интервью британскому изданию The Telegraph сделал громкое заявление. Он пообещал, если Россия атакует любое государство НАТО, авиация Альянса нанесет мощные ответные удары. Среди возможных целей Нойман назвал Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Черноморский флот. Генерал заверил, что его подчиненные готовы воевать уже сегодня ночью, если поступит соответствующий приказ. При этом он выразил надежду, что открытого конфликта между Европой и Россией не случится.
0: Сейчас же Германия активно наращивает возможности противовоздушной обороны и увеличивает запасы систем ПВО «Патриот» и «Айрис-Ти». Похоже, Балтику снова штормит, и во что может вылиться гипотетический конфликт с НАТО, для жителей Калининградской области пока сказать сложно. На этом фоне корабли Балтийского флота сейчас отрабатывают в Балтийском море различные боевые задачи – от постановки мин до борьбы с воздушными и надводными беспилотниками условного противника. В свою очередь, Литва, Польша и Франция проводят очередные военные учения возле Сувалкского коридора, главная цель которых – синхронизация совместных военных операций сил Альянса. В общем, как говорится, спокойствие нам только снится. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
11: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: Вы готовы к самому безумному ценнику Калининграда? Минимальный набор продуктов в нашем регионе – почти 9 тысяч рублей в месяц. Это официальные данные Руспродсоюза по итогам марта 2026 года. 33 наименования. Мясо, рыба, молоко, яйца, хлеб, крупы, овощи. Никаких деликатесов. Просто то, без чего нельзя. 9 тысяч рублей. Просто чтобы поесть. А теперь давайте сравним. Не на пальцах, конкретно. По продуктам, по полкам. Молоко. Литр молока в Калининграде около 82 рублей. В Москве в среднем 70-75. Разница небольшая? Ладно, идем дальше. Яйца. Вот тут интереснее. В январе десяток в Калининграде стоил около 100 рублей. К марту уже 140-150. Рост 40-50% за 2 месяца. В Москве яйца дешевле. Так было, так есть. Курица. Килограмм куриного мяса в Калининграде 300-330 рублей. Говядина около 600. Рыба около 400 за килограмм. В Москве дешевле, потому что логистика короче и конкуренция между поставщиками выше. Сыр. 100 граммов в Калининграде около 110 рублей. То есть килограмм от 1100 рублей. Это базовый, не элитный. Сливочное масло. Пачка около 130 рублей. Это еще по-божески. А теперь сложите все это вместе и умножьте на семью с двумя детьми. Но самое интересное не сами цифры. Самое интересное – это сравнение с Москвой. Потому что там тоже дорого, там тоже 9 тысяч. По данным Руспродсоюза, за май 2026 года минимальная продуктовая корзина в Москве – 9 186 рублей. В Калининграде – 9 048. То есть мы с Москвой почти в одной весовой категории по ценам на еду. Но Москва зарабатывает 180 тысяч рублей в месяц. Это официальная средняя зарплата по Росстату. А Калининград – 74-76 тысяч. В два с лишним раза меньше. Нет, вы вдумайтесь в эту математику. Москвич тратит на минимальную еду 9 тысяч рублей. У него остается 170 тысяч на жизнь. Ипотека, машина, отпуск, одежда, развлечения. Пространство для маневра огромное. Калининградец тратит на ту же минимальную еду почти столько же – 9 тысяч. Только у него в кармане было 75, осталось 66. На все остальное. На квартиру, одежду, коммуналку, транспорт, детей, лекарства, телефон. Вот где настоящий фокус. Не в ценниках. В соотношении цен и доходов. Почему вообще так? Почему у нас дороже, если мы не Чукотка и не Камчатка? Там понятно, все везут самолетом через тысячи километров. Калининград – это эксклав, отрезанный кусок. Все, что не производится здесь, нужно привезти. Морем или по железной дороге через Литву. Это таможня, это сроки, это стоимость перевозки. Каждый посредник в этой цепочке берет свое. И в конце этой цепочки вы с кошельком на кассе. Плюс ассортимент. Не такой, как в Подмосковье. В Калининграде в обычной пятерочке три сорта сыра вместо 10. Один вид яиц вместо 5. Когда конкуренция между товарами меньше, ценник держится выше. Добавьте к этому инфляцию. В марте 2026 года годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 7,8%. Это выше среднероссийского показателя почти на 2%. У нас инфляция обгоняет среднюю по стране. У нас продукты дорожают быстрее, чем в большинстве регионов. Яйца за 2 месяца плюс 40%. Молоко растет. Мясо растет. Чай плюс 3% только за март. Шоколад плюс 4%. Яйца еще плюс 9,5% только за март сверху. И это за один месяц. Власти, кстати, реагируют. Запустили программу «Синих ценников». В 200 магазинах области должна действовать фиксированная наценка. Не выше 10% от закупочных цен местных производителей. Для импортных товаров не выше 15%. Это хорошо? Да, в принципе, хорошо. Это работает? Частично. Проблема в том, что «синие ценники» — это потолок наценки, а не потолок цены. Если цена у производителя выросла, розница все равно передает этот рост покупателю. Ограничение наценки не останавливает инфляцию, оно ее чуть смягчает. И вот здесь самый главный вопрос. Не технический, не экономический. Человеческий. Семья. Обычная. Двое взрослых, двое детей. Допустим, оба работают. Допустим, оба получают среднюю зарплату по региону. По 75 тысяч. Итого в доме 150 тысяч рублей в месяц. Продукты на четверых минимум 35-40 тысяч. Это осторожная оценка, если есть дети. Коммуналка 10-12 тысяч. Ипотека или аренда 30-50 тысяч, в зависимости от условий. Транспорт, одежда, школа, телефоны, лекарства. Вы уже видите, что происходит? Деньги заканчиваются раньше, чем заканчивается месяц. А теперь сравните с московской семьей с теми же двумя зарплатами. Только там каждая зарплата 180. Итого 360 тысяч в доме. На продукты уходит столько же, а остаток совершенно другой. Вот в чем разница. Не в том, что москвичи едят лучше. В том, что после магазина у них остается на жить, а у нас на выживать. Минимальная продуктовая корзина Калининграда почти 9 тысяч рублей. Продукты у нас дороже среднероссийского показателя на 16%. Инфляция выше среднероссийской. Зарплаты ниже московских в два раза. И вот поэтому вопрос уже давно не в том, почему дорого. Это понятно. Это эксклав, это логистика, это цепочки поставок. Вопрос в другом. Почему регион с такими ценами до сих пор живет зарплатами, которые до московских даже близко не дотягивают? И когда это несоответствие, наконец, кто-нибудь начнет решать всерьез. Конечно, продолжать эту горькую тему можно бесконечно, но что толку? Понятно, что те же цифры видят и знают все калининградские чиновники. Но, видимо, у них на хлеб с маслом и красной икрой хватает. Так что остается только еще больше затягивать пояс. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Пока.
11: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Там будут все. Лидеры Европы и США приехали во Францию на саммит G7. Самое важное заявление первого дня главной политической тусовки мира. Во французском Эвиане стартовал второй день саммита Большой Семерки. Однажды мероприятие уже проходило в этом городе, в далеком 2003 году, но тогда на встрече присутствовал и Владимир Путин. Сегодня саммит проходит без него. Зато есть Украина, участие которой тогда невозможно было и представить. Накануне Зеленский заявил, что предлагал президенту России встретиться на полях саммита Большой Семерки, но ответа не получил. Поэтому Зеленский обсудил с Дональдом Трампом потенциальную встречу с Владимиром Путиным в США.
14: Мы предложили Путину встретиться где угодно, в любом месте, где можно было бы принять реальные решения по прекращению войны. Он не хочет этого. Мы также обсудили с США и Францией возможность встречи с Россией в рамках Большой Семерки с участием всех демократических стран. Путин этого не хочет. Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США, в таком формате, при котором Путину было бы гораздо сложнее отказаться. По крайней мере, перед президентом Трампом. И посмотрим, что из этого выйдет.
13: На необходимости их личной встречи Зеленский настаивает с начала июня. В открытом письме Владимиру Путину он предлагал сразу несколько вариантов, где ее можно было бы организовать. Президент России заочно ответил, что пока смысла встречаться не видит. Сегодня второй день саммита Большой Семерки. И если вчера главной темой обсуждения был Иран, то сегодня на повестке в основном Украина. Зеленский еще вчера прибыл в аэропорт Женевы, и утром состоялась его рабочая встреча с мировыми лидерами, которая называлась «Построение мира и безопасности для Украины и Европы». Это ключевой пункт для европейских глав. И президент Франции Эммануэль Макрон накануне говорил о том, что стремится убедить президента США Дональда Трампа продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию, чтобы способствовать достижению мирного соглашения. По словам Макрона, вчера от Дональда Трампа он получил позитивный сигнал о том, что тот готов все это обсуждать. Сам Трамп заявил, что так как с Ираном у него все получилось, теперь на повестке дня Украина.
15: Я хочу поблагодарить вас за помощь. Вы всегда помогали, и для меня большая честь быть вместе с вами. Вчера у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Зеленским и президентом Путиным. И мне кажется, что, возможно, нам удастся чего-то добиться и там. Действительно, думаю, что обе стороны к этому открыты. Теперь, когда вопрос с Ираном завершен, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести до результата и этот процесс. Каждый месяц погибают 25 тысяч человек, в основном солдаты. Такого не должно происходить.
13: Немецкий канцлер Фридрих Мерц также считает, что основания для мирного переговорного процесса как никогда сильны. Он довольно жестко высказался о положении дел России и на поле боя, и в экономике.
16: Сегодня Украина находится в новом, более сильном положении. Россия не может победить в военном отношении. Более того, ее экономика находится в ужасном состоянии. Я говорю с определенной осторожностью и сдержанностью, что впервые, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии.
13: Тем временем премьер Великобритании объявил о новых энергетических санкциях против Москвы. Удар по теневому флоту. В Брюсселе готовят 21-й пакет санкций, который предусматривает дополнительные импортные и экспортные ограничения, а также запрет на въезд военным, участвовавшим в боевых действиях против Украины, на территорию ЕС. Завтра, если не будет решения о новом продлении, истекает срок действия исключения из санкций США для российской нефти, сделанного из-за ситуации на Ближнем Востоке. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Владелец крупной инвестиционной компании АФК-система, миллиардер Владимир Евтушенков, объяснил катастрофическое технологическое отставание России на мировом рынке.
18: Видите ли, в чем дело? С каких-то пор, когда у нас появились нефтедоллары в большом количестве, мы стали жить по принципу: все купим и всех трахнем. Выяснилось спустя какое-то время, что всех купить нельзя, все купить нельзя и всех трахнуть нельзя. Поэтому мы стали возвращаться к истокам могучего Советского Союза, который в мире же существовало две технологические державы полного цикла, от фундаментальных исследований до производства. Это СССР и Америка. Сегодня опять существуют две технологические державы. Это США и Китай. Поэтому мы, к сожалению, целый ряд критичных технологий или недоразвили до того, чтобы они были производственными, или не обратили на них внимания. Поэтому сейчас приходится лихорадочно нащупывать и пытаться догонять при условиях жесткого ограничения по деньгам. И не только по деньгам, и по интеллекту тоже.
11: Главные новости дня.
13: Худший топливный кризис в истории. После ударов по НПЗ Россия потеряла треть нефтепереработки. Дефицит дошел до аграриев. В первую неделю июня объемы нефтепереработки в России опустились ниже 4 миллионов баррелей в сутки и стали самыми низкими за последние 20 с лишним лет. Поражены дронами и простаивают 8 из 10 крупнейших производителей топлива в России. В результате этим летом страна, похоже, движется к тому, что может стать худшим топливным кризисом в истории, предупреждают эксперты. Начавшийся с Крыма топливный дефицит расползается по регионам и уже охватил более 25 субъектов. Ограничения на продажу бензина стали появляться в городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург. Перебои на АЗС возникли в Кузбассе, Татарстане, Ульяновской и Нижегородской областях. А зоной бензинового бедствия стали заправки Татнефти, которая продает не более 20 литров в одни руки, как минимум в 6 регионах.
19: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
20: Приехали на татарку, тут выдача на раз человеку 20 литров. Льют даже туда вот. Все, короче, ажиотаж появляется. Люди запасаются.
21: Вот и в Санкт-Петербурге встретились с дефицитом топлива.
22: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье. Поэтому мы заливаем канистры.
13: Катастрофа и у аграриев, которые жалуются на перебои с поставкой дизельного топлива на юге России, в центрально-черноземной зоне и Поволжье. В Иркутской области, в Усольском районе, из-за дефицита горючего уже остановили посевную. О жалобах местных аграриев на нехватку солярки сообщил депутат Заксобрания региона Степан Фронтенко, он же замдиректора крупнейшего агрохолдинга Иркутской области.
23: На все попытки аграриев договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету топлива, либо у них задача поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, не будет зерна. Можно просто не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
13: Проблемы и в авиаперевозках. С нехваткой авиатоплива еще в конце мая столкнулись аэропорты Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы. А в середине июня в 6 городах, включая Нижний Новгород и Краснодар, были введены ограничения на заправку пассажирских самолетов. Атакующие НПЗ-дроны все чаще бьют не по главным, а по вторичным установкам, отвечающим именно за выпуск топлива, отмечает эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
1: И бьют очень точно. Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Долго перечислять. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
13: Топливо становится все меньше, и рынок реагирует ростом цен. С начала года АИ-92 подорожал на бирже на 28%, АИ-95 на 34%, дистопливо на 43%, авиакеросин на 40%. Самый тревожный момент в том, что кризис только начинается, предупреждают эксперты. Ведь пик сезонного спроса традиционно приходится на август-сентябрь, а признаки дефицита и ускорения цен появились уже в июне. Экономисты говорят, если ситуация с НПЗ не стабилизируется, топливный фактор может стать одним из ключевых драйверов инфляции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Радио Лента. Прямая речь.
17: Эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов о том, что борьба государства с обходом блокировок в интернете настроила армию программистов против правительства.
2: У нас 1,5 миллиона программистов в стране. Их всех научили сейчас, что надо бороться с правительством. Их всех раззадорили. Им всем сказали, мы вас заблокируем, вы не сможете. Они сказали, да вот попробуйте, сейчас мы вам докажем. И принялись заниматься этими VPN-ами, искать самые, значит, невидимые и так далее. Эта борьба для правительства не кончится победой. В правительстве нет столько программистов и нет столько специалистов. Это невозможно. Поэтому там нужно что-то совершенно другое. Поэтому я отношусь, конечно, к платному VPN-у плохо. Ну, а к идеям, что надо создать наши отечественные VPN-ы, ну, так их заблокировать на Западе. Нас и так там пытаются не пускать много к чему уже, потому что Трамп прямо сказал, что мы для них враги, и нас надо отрезать от технологий. И вот, то есть, ну вот на этом пути победы государства точно не будет.
11: На радио Лента. Шок дня.
3: Десятки систем ПВО вокруг Москвы не смогли защитить столичный нефтеперерабатывающий завод от мощного удара беспилотников. Дроны прорвали оборонное кольцо и взорвали ключевую установку капотни всего в 15 километрах от Кремля.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Телеведущий Анатолий Кузичев о том, что Россия уже не сможет захватить области, вписанные в Конституцию, и нужно остановить боевые действия.
4: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической, в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень, в том же режиме, наши 4 по Конституции региона новых мы взять не сможем. Готова ли страна к новому уровню эскалации и полной внутренней мобилизации, я не знаю. Если мы исходим из того, что, например, ну, если наше руководство, оно гораздо лучше понимает, чем я, да, экономические наши, там, экономическую нашу ситуацию, демографическую, там, и так далее, и так далее, и так далее. Если наше руководство посчитает, что мы сейчас к этому сейчас, пока, нет, по-английски, к этому не готовы, тогда зона нашего компромисса – это линия соприкосновения Запорожской области и Херсонской области, вот как оно есть, заморозка.
5: Военный эксперт Вячеслав Горохов о том, что удары по НПЗ создали в армии дефицит топлива, что грозит обвалом фронта.
6: Противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива. Теперь, что касается про армию. Слава богу, у армии остались стратегические запасы еще пока не использовано горючего. Пока в армии еще не, слух не прошел, что там той бригаде или тому полку не хватает. Но это может наступить, потому что наши запасы бесконечны. И вот вам итог. Это может нам сорвать задачи, это может нам сорвать, самое главное, темпы наступления и в конце концов провалить специальную военную операцию сначала на отдельных участках, а потом, может быть, и в целом.
5: Историк Лев Вершинин о том, что существующая модель власти уже не может защитить ни людей, ни бизнес, ни стратегические объекты.
7: Малое небо в полном распоряжении беспилотников противника. Начинается, хотя и постепенно, не одинаково в разных местах, лимитирование отпуска продуктов. Вдоль дорог уничтожены топливные караваны. Люди оценивают это как фактический крах логистики. Плюс удары по энергетике. ПВО старается, но ПВО то ли мало, то ли плохо работает. И все проблемы сбрасываются на местные власти, а у них нет ни сил, ни ресурсов для того, чтобы хоть как-то активно обороняться. Люди, особенно те, кто работает в местных администрациях, или, ну и не только, элементарно боятся. Они не понимают, куда все идет. Они не верят словам начальства. Минувшая неделя в очередной раз показала, что, ну, скажем так, модель власти, существующая в Российской Федерации, не может защитить ни людей, ни бизнес, ни объекты стратегической инфраструктуры, НПЗ, заводы, порты и даже оборонку.
8: Радио Лента. Прямая речь.
17: Жители Краснодарского края жалуются на нехватку бензина. Губернатор Вениамин Кондратьев утверждает, что в регионе нет дефицита, но проблему признает.
24: Краснодар, я просто не мог в это поверить, пока не увидел сам. Чтобы вы понимали, это уже 7-я заправка. Где бензин, мои дорогие?
25: Что делать и к чему это вообще идет, и к чему готовиться? Потому что вот он, Лукойл, на большинстве заправок вообще нет бензина. На Роснефти вроде бы как вот он горит, но огромная очередь, и мы особо не двигаемся.
26: Бензина нет уже.
27: А? Машины?
26: Закончился.
27: Все. Ошалею просто.
26: А вы его нигде не найдете? Сейчас.
25: Бензина в Краснодаре нет. Объехала уже пару заправок. Блин, вот когда с Крыма вернулась, думала пару канистр все-таки заправить.
26: О! Полиция с бензином добралась и до Краснодара. Чувствую, где-то через недельку мы останемся и без бензина, и без машин.
28: Нету проблем, конечно, с бензином в Краснодаре. Газпром нефть. Мелкие заправки.
29: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров в одни руки. Вот. И до полного бака теперь такого нету.
30: Похоже, у нас тоже начинаются проблемы с бензином. Видите, 92-го нету, 95-го нету, а сотый бензин без 60 копеек уже 100 рублей стоит.
31: Вот это все очередь за бензином у нас. И вот туда эта очередь стоит. Вот это все за бензином. Вон, видите, занимают очередь.
8: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
32: Это однозначно последнее такое лето. Ну, когда еще можно что-то сделать, можно куда-то поехать отдохнуть, когда, конечно, все оно и страшненько, и стрёмненько, но еще как-то живется. По крайней мере, бесконечно плохо не всем. А больше такого не будет, естественно. Все, посмотрите, что происходит на самом деле. Военная ситуация только ухудшается. Ну, беспросветно ухудшается совершенно, потому что во всех этих военных делах нужно смотреть на траектории. Не надо быть мега-аналитиком. Не надо заседать в генеральном штабе, чтобы иметь способность посмотреть на траекторию. И траектория идет вниз, или траектория идет вверх. Все. Вот так вот и создаются в основном все прогнозы. И сейчас ситуация на фронте такова, что траектория успехов и достижений российской армии, она идет вниз. А траектория успехов ВСУ украинской армии, она идет вверх. То бишь количество обстрелов по территории России только увеличивается. Цели, которые поражаются на территории России, только увеличивается. Количество этих целей, понимаете? Важность объектов только увеличивается. Масштаб разрушений только увеличивается. Это траектория, понимаете? Если бы было одновременное событие, то с этим можно как-то жить. Ну, одновременное событие. Ну, что-то прозевали где-то, что-то не досмотрели, с кем не бывает. Можно отремонтировать, можно что-то где-то усилить, достроить, там, настучать по башке тем, кто был виноват, ну, можно предпринять какие-то шаги и ситуацию исправить, когда это одноразовые действия. Но это траектории. Да, вы же помните, как раньше было невозможно даже подумать о том, что будут какие-то беспилотники атаковать Москву или Россию из Украины. А сейчас посмотрите сводки. Сначала было 1, 2, 3 беспилотника сбит на территории РФ. Потом было 14, потом 56. А вот буквально уже 300, 200, 100 не воспринимается беспилотников как что-то сверхординарное. А нормально, всего лишь 100 беспилотников летели. И, естественно, все всегда сбиты. И будут сообщать, что все всегда сбиты. А вот этот дым, столбом, который стоит просто коромыслом с нефтебаз, то это небольшое возгорание, которое сейчас будет эвакуировано. Это понятная логика работы государственной информационной машины. Вопросов нет. Но траектория ужасна. И вот проблемы траектории, что они не гасятся и не ремонтируются одноразовыми действиями. Это системные ошибки. Это системные просчеты. И это системные проблемы. Соответственно, что будет происходить? Тоже ведь все понятно, да? Что выборы осенью. Единый день голосования. Никуда от него не деться. Соответственно, до выборов будут держать и курс, и будут как-то держать линию фронта. И будут держать каким-то образом уровень мобилизации в районе текущих значений. То бишь, ничего сверхъестественного. Постараются. Не гарантирую, но постараются. Стараются ничего не делать. Почему? Да потому что выборы. И, ну, конечно, понятно, что выберут всех, кого нужно выбрать. Все ясно. Но на самом деле легче выбирать нужных, когда оно все идет по плану. А если все пойдет не по плану, то, ну, неизвестно, чем это все закончится. Будет тяжелее. Поэтому до осени будут все держать. Вот стиснут зубы из последних сил, уступая, договариваясь как угодно. Но будут держать курс рубля и не будут объявлять массовую мобилизацию. До выборов. Соответственно, вот это тот временной лаг, который у вас сейчас есть. Зазор. Да, что-то можно сделать за это время. Ну, сколько там? 3 месяца фактически осталось. Осталось лето, понимаете? Оно будет почему последним? Ну, в том виде, в котором мы его знаем. Потому что, ну, представьте, какой необходим масштаб мобилизации сейчас, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию на фронте. Вот просто представьте. Учитывая, что умирает сейчас на линии соприкосновения около 400 тысяч человек в год. Да, это же открытая информация, господин Медведев. Медведев об этом говорит постоянно, что мы привлекаем в армию около 400 тысяч человек в год, называют цифры. Соответственно, те 400 тысяч, которых привлекли в предыдущем году, они закончились за год. Да? Вот 400 тысяч. И Россия проигрывает сейчас фактически с этим уровнем мобилизации. Соответственно, нужно привлекать не 400 тысяч. Как я рассказывал раньше, у каждой армии мира есть свой почерк. Вот почерк России, который сложился исторически, это артиллерийское преимущество и преимущество в живой силе. Анекдотов, небылиц и реальных воспоминаний на эту тему не счесть. Одно из самых известных исторических воспоминаний, да, заключается в том, как маршал Жуков на каком-то праздничном обеде отвечал на вопрос то ли американского, то ли британского офицера, а как вы разминируете минные поля перед тем, как по ним пройти. Вот маршал Жуков ответил, да мы просто идем по минным полям, как будто там мин нет. Ну, то бишь, живой вал. Идут люди, едут танки, все взрывается. Ну, оно взрывается один раз, правильно. Вот кто-то там умер. Какой-то, я не знаю, полк. Ну, значит, умер. Баба еще нарожает. Это ведь тоже маршала Жукова выражение. Что баба еще нарожает. И вот это почерк российской армии. Ничего с этим не попишешь. Он эффективен. Вот то, что очень многие не понимают, что ай-яй-яй, как так происходит. Да вот так, эффективен. Все, не надо не выдумывать ничего другого, потому что все другое потребует полной перестройки работы всех контролирующих и организационных органов. Просто всех. Но это как условно тракториста переучить на летчика. Можно? Можно. Но долго, очень тяжело и самое главное, зачем кто-то должен ездить и на трактор. Соответственно, осенью будут призывать для того, чтобы обеспечить себе это преимущество в живой силе, прежде всего, призовут не 400 тысяч, а 1 400 000. И будут сейчас начнутся комментарии о том, ой, где ты их поселишь, а когда их будут учить, а как всем дадут оружие. Начну с конца. Во-первых, оружия хватит еще и на 10 400 000. Оружие со времен холодной войны на складах, вот стрелкотни непосредственно и патронов осталось столько, что можно призвать практически все. Там много ума не надо. За 3 дня научат стрелять по целям. Дальше, где они будут жить? Да нигде, в палатках. Палатки тоже есть. В палатках, в поле и будут нести тяжести военной службы. Почему? Смотрите выше. Потому что это стиль российской армии. Солдат через страдания и тяжести должен выполнять поставленную руководством задачу. Это стиль. Нет стиля российской армии, в которой солдат должен остаться живым. Отсутствует в военной доктрине. Все. Соответственно, погода, непогода, больной, здоровый, не имеет никакого значения. Но часть стиля – это подавляющее преимущество. Поэтому не будет никаких легких путей. Призовут какое-то огромное количество людей, от которого, по идее, НАТО присядет в ужасе. Ну, по крайней мере, такая логика во всем этом сейчас наблюдается, что НАТО испугается и начнет о чем-то немедленно договариваться, потому что такой живой силы у них нет. Все, так было всегда, так будет и в этот раз. Поэтому, ну, приведите свои дела в порядок, если у вас еще есть какая-то возможность, то 3 месяца. Вот 3 месяца вы еще можете попрыгать, побегать как-то. Проведите их с пользой. Поедете на речку. На море не советую на какие-то. Тем более там в Крым не советую. Кстати, с первого дня войны не советую. И вот оно все, собственно, и происходит. Уже 100 раз об этом говорили. Поедете на речку. Купите домик в деревне, в конце концов. Пока еще можно их купить за какие-то вменяемые деньги. В деревне люди потянутся к следующему лету максимум. Просто потянутся эшелон. Потому что в таких городах, как, допустим, тот же Белгород, как тот же Курск, там невозможно будет находиться во всей прифронтовой зоне. И люди начнут разъезжаться, ну, потому что хочется жить, все понятно. Приведите в порядок документы, понимаете? Приведите в порядок свои какие-то учетные данные. Вот просто займитесь этим, потому что времени-то, ну, до осени пролетит и не увидишь. И да, такого лета больше не будет много-много лет. Да, увы.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
9: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет. Но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
1: Критичность ситуации в том, что топлива нет. И у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
10: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива в канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
2: Можно бензина набрать в КамАЗа? Можно бензина набрать в бочке?
12: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
2: Ну, нам
12: вплоть до увольнения.
2: Нам на
12: СВО. Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия. Звоните на горячую линию.
10: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
2: Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистр.
12: Мы не имеем права пожарной безопасности.
2: Ну, блин.
12: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля секунды, все слегка.
2: Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
10: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
13: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
10: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
15: Подводная угроза для Черного моря. Алексей Живов о новом украинском аппарате, который несет тонны взрывчатки.
16: На Украине разработали тяжелый автономный необитаемый подводный аппарат «Sea Trident», способный нести до тонны взрывчатки. Он предназначен для морских операций, которые требуют полной автономности и низкого уровня заметности. Максимальная скорость – 18,5 км в час. Рабочая глубина погружения – 60 метров. Таким аппаратом можно атаковать как корабли у причальной стенки, так и опоры мостов. Очень серьезная угроза, особенно в свете возни вокруг Крыма. У нас вот тоже есть свой подводный ядерный БЭК «Посейдон», но применить мы его сможем только во время последнего удара возмездия. А у противника рабочий инструмент для зачистки Черного моря. Очень тревожная новость, честно говоря.
15: Москва под прицелом, бензин под ударом. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете беспилотников на столицу и область.
18: В ночь на 16 июня подразделениями противовоздушной обороны было сбито не менее 172 беспилотников. А всего за сутки, с утра 15 июня, поражено 266. Ключевой целью атаки является Московский регион. Именно туда сейчас направлены все силы противника. Для удара вооруженные силы Украины используются уже два стандартных беспилотных аппарата. Один из них — ФП-1, а второй – лютый, которых зафиксировали в небе над Москвой. Мэр Москвы подтвердил, что минимум один из них атаковал территорию московского нефтеперерабатывающего завода. Выбор конкретно этого предприятия не является случайным. Это основной завод, с которого обеспечивается большая часть Москвы. Украинцы пытаются создать топливный кризис и в столице. Помимо этого, украинские ресурсы сообщают об ударах по станице Полтавская в Краснодарском крае, где также целью стала местная нефтебаза.
15: Задачу противника – изолировать Крым. Михаил Полынков о планах противника.
18: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровді выдал бравурное интервью Reuters, которое тут же набрало популярность благодаря тезису, что украинцы вот-вот изолируют Крым. Бровді говорит о попытке превратить Крым в логистически проблемный военный анклав, удержание которого будет требовать от России все больших ресурсов. Главной целью названа трасса «Новороссия», проходящая через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. По словам Бровді, объем движения по этой магистрали уже сократился более чем на две трети, а в перспективе месяца Украина рассчитывает добиться фактического контроля над ее использованием. С военно-технической точки зрения задумка Киева понятна. Если раньше акцент делался на уничтожении кораблей Черноморского флота, ударах по аэродромам и объектам противовоздушной обороны, то теперь основной целью становится логистика. Киев делает ставку на дистанционное разрушение российской системы снабжения. Ее задача заключается не в уничтожении войск как таковых, а в создании условий, при которых войска теряют возможность эффективно функционировать. Могут ли они добиться своего? Могут.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Кладбище машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
4: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут то еще лотереей.
15: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
4: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
15: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
5: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших трехсотых.
6: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может. Поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, а водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители – короткостриженные.
7: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь беспилотники. Вот это просто оно долетает даже сюда. Джанкой просто страшно каждый день.
6: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. АЗ-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
15: Европа в безопасности, Россия под ударами. Записки ветерана о том, почему атаковать Украину бессмысленно.
18: В общем и целом, мы подошли к той точке, когда без ударов по военно-промышленному комплексу стран Евросоюза

0: вооружение. Евросоюз – 47%, Штаты – 40%. То есть на самой Украине мощности военно-промышленного комплекса минимальны. То есть весь Евросоюз и блок НАТО уже фактически превратились в участников войны против России. При этом они находятся в абсолютной безопасности и, совершенно ничего не опасаясь, производят вооружение для противника. Иран, в момент, когда сильно запахло жареным, без всяких колебаний начал раздавать ракетные оплеухи всем, от кого, по его мнению, исходили даже просто недружественные намеки. Без всяких там оглядок, что скажут уважаемые партнеры и прочих сантиментов. При этом абсолютно никто уже давно не опасается ударов от нас.
1: Какое-то проклятие. Военный осведомитель о новой потере ракетоносца.
0: Сообщается, что военный самолет Ту-22М3 разбился возле Свирска в Иркутской области. Предварительно экипаж смог спастись. На видео видно вылеты парашютов перед падением. После этого судно рухнуло на берегу Ангары. Это был уже четвертый Ту-22М3, потерянный из-за технических неисправностей за последние два года. 19 апреля 2024 года первый такой разбился в Ставропольском крае. 15 августа тоже в Иркутской области. 2 апреля 2025 года опять Иркутская область стала Бермудским треугольником для борта. И вот 15 июня 2026 года. Можно было бы говорить о какой-то чертовщине, но все куда более тривиально. Интенсивная эксплуатация в ходе боевых действий вкупе с выработкой ресурса из-за возраста бортов приводит к накоплению все новых технических проблем, что и выливается в небоевые потери.
1: «Лети, лети, лепесток! Пионер запаса о минах и жидкой взрывчатке, которые угрожают российским городам».
0: Мы уже поднимали вопрос о применении противником мин «Лепесток». И теперь имеем подтверждение этому факту. Это обстоятельство несет в себе целый ряд серьезных следствий, требующих нашего пристального внимания. Прежде всего, освоение противником производства жидкого взрывчатого вещества открывает новые тревожные перспективы. Такая субстанция обладает рядом опасных свойств, основное из которых — легкость транспортировки и маскировки под видом обычных жидкостей. Это, в свою очередь, значительно упрощает организацию и проведение террористических актов на нашей территории, повышая уровень угрозы и делая его еще более непредсказуемым. Мы прекрасно осведомлены о потенциальных возможностях противника и поэтому должны быть готовы к развитию самых неблагоприятных сценариев. Вторая, не менее значимая проблема — заключается в опасности, которая сохраняется в городах после налета беспилотных летательных аппаратов. Мины «Лепесток», будучи миниатюрными, представляют собой скрытую угрозу. Особенную опасность они несут в условиях городской среды, среди высокой травы или растительности, где их крайне сложно заметить. Это усугубляется тем, что обычный гражданин, не ставящий перед собой задачи поиска подобных мин, имеет еще меньше шансов обнаружить их вовремя, что может привести к трагическим последствиям.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
3: За месяц Украина совершила рекордные 200 ракетных и дроновых атак по сухопутному коридору в Крым. Снабжение полуострова практически парализовано.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Мать Данилы Беликова, студента второго курса Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе, рассказала, что после физического и психологического давления сын был вынужден подписать контракт с Министерством обороны России.
5: Я Марко Цянодин, 10.05.86 года рождения. Мой сын Беликур Даниил Викторович, 2 апреля 2006 года рождения. Учится на втором курсе в Политехническом аграрно-технологическом колледже в Симферополе. Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его... На него надавили. Там он подписал два экземпляра, два бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы. Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается четверо детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид, диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило без

0: этот контракт. На данный момент тут прошло 2,5 часа с этого нашего разговора с ним. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал. Я обращаюсь к вам с помощью, с просьбой о разглашении этой всей информации. Помогите, пожалуйста. Может, кто-то даст совет, куда нужно обратиться, нанять какого-то юриста. Может, кто-то был в подобной ситуации.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, почему над Москвой при всей ее плотной противовоздушной обороне один дрон все равно долетел до нефтезавода. Как это вообще возможно и почему это не случайность, а математика? Разбираемся. Знаете, если просто взять сухие цифры этой атаки 16 июня, ну, звучит как абсолютный успех.
3: Около 60 сбитых аппаратов, да?
2: Да, почти 60 беспилотников сбито, и всего один, ну, один единственный, прорвался в капотню. Математически это меньше 2% от всех запущенных целей. В любой, скажем так, инженерной задаче 98% успеха – это триумф.
3: Ну, в инженерии, да, возможно, но в вопросах воздушной безопасности, понимаешь, 98% – это вообще не триумф. Это пробитый щит.
2: То есть одна ошибка все перечеркивает.
4: Это даже не ошибка. 100-процентной защиты неба просто не существует в природе. И вот этот один дрон, который долетел до резервуаров, это же не сбой радаров. И не то, чтобы оператор ПВО там не доспал или отвлекся.
2: А что тогда?
4: Это симптом, ну, фундаментального кризиса классической военной доктрины во всем мире. Доктрины, которая десятилетиями строилась под совершенно другие угрозы. А сейчас она просто на полной скорости врезалась в абсолютно новую реальность.
2: Слушай, чтобы этот масштаб кризиса понять, давай вообще разберем, через что этот один дрон должен был пройти. Но архитектура защиты неба над огромным городом – это же сложнейшая вещь.
4: Эшелонированная, да. Многослойная.
2: Именно. Там три уровня. Дальний рубеж – это тяжелые системы, ну, например, С-400 «Триумф». Их задача какая? Бить на огромные расстояния до 400 километров вдаль и высоко в стратосферу.
4: Но тут надо понимать, подо что они создавались. Это же логика холодной войны.
2: Да-да-да. Они должны сбивать огромные металлические объекты, стратегические бомбардировщики, баллистические ракеты, летящие на сверхзвуки.
4: Вот. А стрелять из С-400 по пластиковому беспилотнику – это, ну, как из снайперской винтовки комара пытаться убить. Радары для этого просто не предназначен.
2: Ага, и поэтому есть второй эшелон – ближний рубеж. Это системы вроде «Панцирь-С1».
4: Мобильные такие телохранители, да?
2: Точно. У них уже ракеты на 20 километров и пушки на 4 километра. Их еще часто ставят прямо на крыше высоток в центре города. И есть третий эшелон.
4: Пикапы с пулеметами.
2: Да, мобильные группы. В кузове крупнокалиберный пулемет, зенитный прожектор. Это уже самая последняя линия защиты, если умная электроника не справилась.
4: Звучит монументально. Радары, скоростные ракеты, пушки. Но, слушай, тут возникает самый главный вопрос. Если все это такое многослойное и высокотехнологичное, почему радары просто не видят цель изначально?
2: Ну вот тут начинается физика.
4: Да. Потому что это же не какой-то невидимый стелс-бомбардировщик за миллиарды долларов. Это кусок пластика с мотором от газонокосилки.
2: Вот именно. Материалы решают все. В радиолокации есть такое понятие «эффективная поверхность рассеяния» — ЭПР. Как вообще работает радар? Он как фонарик в темной комнате.
4: Светит радиоволной, да?
2: Да. Излучает волну и ждет, когда она отразится от объекта и вернется назад. Металлический фюзеляж самолета отражает сигнал идеально, просто как зеркало. Радар его видит за сотни километров.
4: А дрон делают из чего? Стеклопластик, фанера?
2: Пенопласт, карбон. То есть это диэлектрики. Радиоволна сквозь них просто проходит на вылет.
4: Вообще не отражается.
5: Но физика материалов — это только половина беды. Вторая проблема — это вообще физика самой планеты.
2: Геометрия Земли.
5: Да. Земля же круглая, а луч радара идет по прямой. И возникает такое явление, как радиогоризонт. Смотри, антенна ПВО стоит на земле, а дрон летит, скажем, над руслом Ликеи на высоте 15 метров.
2: То есть он прячется за изгибом планеты?
5: Абсолютно. Луч радара проходит над ним в пустоту, и дрон появляется на экране только когда подлетает километров на 30, ну, в лучшем случае 50.
2: А скорость у него 200 км в час?
5: Вот. И математика тут безжалостна. От появления точки на экране до удара остается буквально 10-15 минут.
2: И это если летит одна цель, а если их 60, как было 16 июня?
4: Это тотальный паралич системы. Человеческий мозг оператора просто физически не может за пару минут обработать 60 целей, отличить настоящую угрозу от ложных, распределить их и нажать кнопку на каждую.
2: Но ведь кроме радаров есть и другие сенсоры, да? Тепловизоры, оптика, акустика.
4: Есть, конечно. Но моторчик от бензокосилки почти не дает тепла. Тепловизор его просто не видит на расстоянии.
2: А звук?
4: А звук теряется в гуле мегаполиса. Трассы, заводы. Но это сплошной фоновый шум.
2: И тут мы подходим ко второй огромной проблеме. Допустим, радар чудом все увидел, оператор успел нажать кнопку. Дальше начинается просто экономический абсурд.
4: О, война на истощение.
2: Да. Давай сравним стоимость. Пластиковый дрон из гаража стоит от 1 до 5 тысяч долларов.
4: Так.
2: А одна ракета комплекса «Панцирь», одна штука, от 500 тысяч до 2 миллионов долларов. А ракета С-400 еще дороже.
4: То есть разница в сотни раз.
2: Да. Защита стоит в 100-400 раз дороже нападения. Это же математически невыгодно.
3: Слушай, ну я бы тут поспорил, если считать чисто по железу, да, абсурд. Но надо же смотреть на ценность того, что мы... того, что система защищает.
2: В смысле стоимости завода?
3: Ну, конечно. Нельзя сравнивать ракету за 2 миллиона и дрон за 5 тысяч в вакууме. Если этот копеечный дрон попадет в установку крекинга нефти, ущерб будет на десятки или сотни миллионов долларов. Остановка производства, пожар.
2: Ну, с этой точки зрения, потратить 2 миллиона, чтобы спасти 100, логично.
3: Абсолютно рационально в моменте. Но атакующая сторона эту математику прекрасно знает и поэтому использует тактику роя.
2: Ага, вот тут самое интересное начинается.
3: Смотри, летит стая из 60 беспилотников. Из них 50 могут быть вообще без взрывчатки. Просто пустышки. Корпус, бензин, мотор.
2: Радар же не видит, что внутри.
3: Именно. Для радара они все одинаковые. ЭПР у них идентичные. И система ПВО обязана стрелять по всем.
2: Потому что любая точка может быть боевой.
3: Да. И начинается истощение боекомплекта. У установки ограниченное число ракет на направляющих. Она стреляет, стреляет, в какой-то момент ракеты просто заканчиваются.
2: И нужна перезарядка.
3: А перезарядка — это краны, транспортные машины, это время. И вот пока установка пустая, тот самый единственный боевой дрон летит к цели. Ему больше ничего не мешает.
2: Слушай, это похоже на, знаешь, когда толпа с фальшивыми билетами подходит к охраннику в клубе. Он проверяет каждого, тратит все свое время, а в этот момент реальный преступник просто заходит через черную дверь.
3: Идеальная аналогия. Охранник просто перегружен. И тут еще добавляется производственный фактор. Ракету делают месяцами.
2: Да, там микроэлектроника, точные станки.
3: А дроны собираются в ангарах за пару недель, запчасти с мирового рынка. Сторона в обороне физически не может штамповать ракеты за миллионы долларов с той же скоростью, с которой нападающий делает пластиковые самолетчики.
2: Хорошо, давай представим идеальную ситуацию. Радары увидели цель заранее, боекомплект полный, ракет хватает на всех. Почему в городе этого все равно недостаточно?
3: Потому что мегаполис – это худшее место для противовоздушной обороны. Город сам себе враг.
2: Из-за застройки?
3: Конечно. Многоэтажки по 25-30 этажей. Для радара, который стоит на земле, такой дом – это монолитная гора. За каждым зданием огромная слепая зона – радиотень.
2: И дрон просто летит между домами.
3: Да, ныряет в эти бетонные каньоны и остается невидимым, пока не выскочит прямо перед целью.
2: Ну, решение же очевидное – поднять радары на крыше. Что, собственно, и делают в центре? Ставят их на высоте 100 метров.
3: Ставят, но это создает чудовищную проблему. Дилемму, я бы сказал. Смотри, дрон летит на высоте 20 метров над промзоной рядом с жилым районом.
2: Так.
3: У оператора два варианта. Первый – выпустить ракету. Ракета тяжелая, огромная скорость, фугасная боевая часть. Беспилотник маленький, виляет, ракета промахивается.
2: И куда она летит?
3: А вот куда она летит?
4: Если самоликвидатор не сработал, эта бомба в сотни килограммов падает прямо в жилой двор. Детонация ракеты ПВО в городе – это катастрофа.
2: Ужас. То есть стрелять ракетой слишком опасно. А второй вариант?
4: Второй вариант – бить из 30-миллиметровой автоматической пушки.
2: Ну, пушка бьет точнее вблизи, там же бешеная скорострельность.
4: Скорострельность бешеная. Но физика-то никуда не делась. Снаряды, которые пролетели мимо дрона, они же в воздухе не растворяются.
2: У-у-у.
4: Да, они летят по баллистической траектории над жилыми кварталами. И потом этот град из тяжелых металлических болванок падает вниз. На крыше, на машины, на улице.
2: То есть стрельба по угрозе в городе сама по себе становится угрозой.
4: Сопутствующий ущерб порой сопоставим с самим попаданием беспилотника. И тут еще география города важна. Исторический центр обычно защищен плотно, а огромные промзоны, вот как Капотня...
2: Они всегда на периферии.
4: Да, это гигантские территории, заводы, ТЭЦ, склады топлива. Закрыть каждый цех системы ПВО просто нереально. Поэтому периферия всегда самая уязвимая.
2: Получается, иллюзия вот этого железного купола над городом, она просто рушится. Если тотальная защита не работает, что остается?
4: Остается локальная защита. Промышленные предприятия понимают, что спасать себя им придется самим.
2: Переход на уровень конкретных заводов.
4: Именно.
2: И что они делают? Ну, во-первых, физические барьеры. Ставят металлические сети, натягивают тросы над трансформаторами.
4: Ну да, чтобы дрон запутался.
2: Да, или взорвался далеко от важного оборудования. Во-вторых, активно ставят системы РЭБ, радиоэлектронной борьбы, глушилки связи, антидроновые ружья. Они давят GPS, и дрон просто падает.
4: Звучит в теории красиво.
2: А на практике?
4: А на практике я бы по этим методам прошелся очень жестко.
2: Давай.
4: Сети. Ну, над маленькой подстанцией размером с гараж ты сеть натянешь. А нефтезавод — это сотни гектаров. Переплетенные трубы, колонны крекинга высотой с дом. Затянуть завод в паутину невозможно. Это остановит саму работу предприятия.
2: Логично. Ну хорошо, РЭП. Генераторы помех создают невидимый купол. Туда ни один радиосигнал не пробьется, разве нет?
4: Проблема РЭП в том, что он работает только когда есть что глушить.
2: В смысле?
4: Ну, глушилки были суперэффективны против старых дронов, которым нужна была постоянная связь с оператором и спутники GPS. Заглушил канал, дрон упал. Но сейчас-то технологии поменялись.
2: Ты имеешь в виду автономные системы?
4: Да, машинное зрение. Это просто меняет правила игры.
2: А, я читала про это. В дрон загружают карту перед стартом.
4: Именно. Подробную карту маршрута. И визуальный профиль цели, как выглядит этот конкретный резервуар. И все. После запуска дрон переходит в режим полного радиомолчания.
2: Ему не нужен GPS.
4: Вообще не нужен. Он просто летит и снимает землю через обычную камеру. Бортовой компьютер сравнивает картинку в камере с картой в памяти и сам корректирует курс.
6: Щит пробивается дешевой камерой и алгоритмом.
4: Да. И вот если все это суммировать, ПВО истощается копеечными пустышками. Локальный РЭП обходится машинным зрением. Вывод напрашивается очень жесткий.
6: Какой?
4: Архитектура критических объектов должна полностью измениться.
6: Уходить под землю?
4: Абсолютно. Если небо окрыть на 100% невозможно математически, значит, в следующее десятилетие критическая инфраструктура уйдет под землю.
6: Заводы, серверные, узлы связи.
4: Все это придется проектировать как укрепленные бункеры с самого начала. Эпоха открытых промышленных парков со стеклянными фасадами закончилась. Промышленность вернется к эстетике массивного бетона.
2: Да уж, иллюзия неуязвимого тыла действительно окончена. Уничтожение угрозы за $1000 оружием за пару миллионов – это просто не может работать вечно. Адаптироваться к этой перманентной угрозе с неба теперь придется самой промышленности на местах. На этом сегодня все. До встречи в следующем разборе.
7: Всего доброго. Услышимся.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах.
8: Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Парадокс Калининграда. Местные продукты дома стоят дороже, чем в Москве. Ценовая спираль будет раскручиваться и дальше. Горькая реальность. Калининградцы тратят на жизнь 90% своих доходов. Когда-нибудь жизнь станет лучше и веселее? Готовность к удару. Калининград назвали среди возможных целей НАТО в случае конфликта с Россией. Обстановка на Балтике накаляется. Итак, о наболевшем. В Калининградской области опять обсуждают парадокс местных цен. Жители региона все чаще обращают внимание, что за рыбу, яйца и другие продукты местного производства приходится платить значительно больше, чем в центральной части России. Например, уже все привыкли, что треска и салака в родной гавани дороже, чем за 3-9 земель от нее. Причем в отчетах властей Калининградская область остается главным рыбопромысловым регионом. А на деле калининградцы превращаются в заложников собственного промысла. Все больше горожан только щупают кильку в магазинах, уж больно она золотая. И речь идет не только о рыбе. Аналогичная ситуация наблюдается и с молочкой, и с куриными яйцами. Особенно остро этот нонсенс бьет по кошельку на фоне вечного роста цен. Про среднюю зарплату калининградца против питерской и московской напоминать не надо, все и так в курсе. Но ценники на полках упорно стремятся к столичным, а по некоторым позициям и обгоняют их. Жалуются калининградцы не только на цены, но еще на зарплаты и пенсии. В общем, настроение у людей не очень.
10: Все дорожает, зарплаты не поднимаются. Тяжело.
11: Реже в магазины стало ходить.
12: Хлеб дорожает, все дорожает.
13: Печально, конечно. Идешь с тысячу и можешь ничего не взять.
14: У нас такие пенсии смешные. В общем, вот смотришь, я в Телеграм смотрю, сравнение идет, где пенсия та же Латвия, Литва. У них пенсия в два раза больше, чем у них в долларах, а мы в рублях.
15: За последние два года ощущается уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
16: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
15: Я ожидаю, что цены будут только расти. Экономика будет, скорее всего, ухудшаться.
17: Нищета, наверное, будет.
9: Почему-то региональные власти никак не хотят поставить интересы калининградцев выше аппетитов перекупщиков и федеральных сетей, чтобы рыба у моря, доступная в советское время в Калининградской области, перестала быть роскошью сейчас. И не только рыба, еще консервы, мясо и полуфабрикаты стали основой поставок из Янтарного края в мае. В прошлом месяце в другие регионы России отправили почти 16 тысяч тонн готовой пищевой продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора. По его данным, продукция калининградских предприятий направлялась преимущественно в регионы Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Между тем, жители Калининградской области стали тратить на продукты больше половины своих расходов.
18: Согласно информации Калининградстата, в январе-апреле 2026 года на продукты, напитки и табачные изделия пришлось 50% всех покупок жителей региона. Год назад этот показатель составлял 47%. Одновременно сократилась и доля непродовольственных товаров с 52% до 49%. По словам экспертов, такая динамика обычно говорит о том, что людям приходится тратить все большую часть доходов на товары первой необходимости. На фоне роста цен на продукты жители начинают чаще экономить сэкономить на одежде, технике, ремонте и других крупных покупках. Это еще один сигнал того, что подорожание всех групп товаров продолжает бить по кошелькам, вынуждая семьи перераспределять свои расходы в пользу самого необходимого.
9: Также, по данным Калининградстата, граждане направляют на текущие расходы почти 90% своих доходов. Так, среднедушевые денежные доходы жителей Калининградской области в первом квартале 2026 года составили 58 тысяч рублей в месяц, увеличившись на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по отношению к четвертому кварталу 2025 года доходы населения Калининградской области сократились, причем конкретно почти на четверть. Экономисты объясняют, увеличение потребительских расходов – это свидетельство усиления нагрузки на семейные бюджеты на фоне роста и цен, и повседневных затрат. И при этом отмечают, что доходы россиян и калининградцев, в частности, падают почти пропорционально росту военных расходов государства, которое урезает социальные статьи, аккумулируя все имеющиеся средства на проведение СВО. В результате траты на боевые действия на Украине поистине астрономические.
18: Военные расходы России в первом квартале 2026 года достигли рекордных почти 6 триллионов рублей, или в перерасчете 81,5 миллиардов долларов. Это 2/3 всех доходов казны за квартал, подсчитал научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге. Траты на войну за первые месяцы 2026 года составили 46% от общих бюджетных расходов. Почти каждый второй рубль, потраченный из федерального бюджета, уходит на СВО. Тогда как средства на модернизацию коммунального хозяйства, строительство дорог, больниц, школ, капиталовложения в замену аварийного жилья существенно уменьшаются.
9: Ну а тем временем на фоне участившихся ударов беспилотников по тыловым регионам России возникают дополнительные угрозы. И конкретно для Калининграда. Командующий военно-воздушных сил Германии сделал резкое заявление. По его словам, Калининград будет среди первоочередных целей НАТО в случае конфликта с Россией. И Германия готова к возможным боевым действиям, цитата, «уже сегодня ночью».
19: Глава ВВС Германии Хольгер Нойман в интервью британскому изданию The Telegraph сделал громкое заявление. Он пообещал, если Россия атакует любое государство НАТО, авиация Альянса нанесет мощные ответные удары. Среди возможных целей Нойман назвал Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Черноморский флот. Генерал заверил, что его подчиненные готовы воевать уже сегодня ночью, если поступит соответствующий приказ. При этом он выразил надежду, что открытого конфликта между Европой и Россией не случится.
9: Сейчас же Германия активно наращивает возможности противовоздушной обороны и увеличивает запасы систем ПВО «Патриот» и «Айрис-Ти». Похоже, Балтику снова штормит, и во что может вылиться гипотетический конфликт с НАТО, для жителей Калининградской области пока сказать сложно. На этом фоне корабли Балтийского флота сейчас отрабатывают в Балтийском море различные боевые задачи – от постановки мин до борьбы с воздушными и надводными беспилотниками условного противника. В свою очередь, Литва, Польша и Франция проводят очередные военные учения возле Сувалкского коридора, главная цель которых – синхронизация совместных военных операций сил Альянса. В общем, как говорится, спокойствие нам только снится. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
20: Вы готовы к самому безумному ценнику Калининграда? Минимальный набор продуктов в нашем регионе – почти 9000 рублей в месяц. Это официальные данные Руспродсоюза по итогам марта 2026 года. 33 наименования – мясо, рыба, молоко, яйца, хлеб, крупы, овощи. Никаких деликатесов. Просто то, без чего нельзя. 9000 рублей. Просто чтобы поесть. А теперь давайте сравним. Не на пальцах, конкретно. По продуктам, по полкам. Молоко. Литр молока в Калининграде около 82 рублей. В Москве в среднем 70-75. Разница небольшая? Ладно, идем дальше. Яйца. Вот тут интереснее. В январе десяток в Калининграде стоил около 100 рублей. К марту уже 140-150. Рост 40-50% за 2 месяца. В Москве яйца дешевле. Так было, так есть. Курица. Килограмм куриного мяса в Калининграде 300-330 рублей. Говядина около 600. Рыба около 400 за килограмм. В Москве дешевле, потому что логистика короче и конкуренция между поставщиками выше. Сыр. 100 граммов в Калининграде около 110 рублей. То есть килограмм от 1100 рублей. Это базовый, не элитный. Сливочное масло. Пачка около 130 рублей. Это еще по-божески. А теперь сложите все это вместе и умножьте на семью с двумя детьми. Но самое интересное – не сами цифры. Самое интересное – это сравнение с Москвой. Потому что там тоже дорого, там тоже 9 тысяч. По данным Руспродсоюза, за май 2026 года минимальная продуктовая корзина в Москве – 9 186 рублей. В Калининграде – 9 048. То есть мы с Москвой почти в одной весовой категории по ценам на еду. Но Москва зарабатывает 180 тысяч рублей в месяц. Это официальная средняя зарплата по Росстату. А Калининград – 74-76 тысяч. В два с лишним раза меньше. Нет, вы вдумайтесь в эту математику. Москвич тратит на минимальную еду 9 тысяч рублей. У него остается 170 тысяч на жизнь. Ипотека, машина, отпуск, одежда, развлечения. Пространство для маневра огромное. Калининградец тратит на ту же минимальную еду почти столько же – 9 тысяч. Только у него в кармане было 75, осталось 66. На все остальное – на квартиру, одежду, коммуналку, транспорт, детей, лекарства, телефон. Вот где настоящий фокус – не в ценниках, в соотношении цен и доходов. Почему вообще так? Почему у нас дороже, если мы не Чукотка и не Камчатка? Там понятно, все везут самолетом через тысячи километров. Калининград – это эксклав, отрезанный кусок. Все, что не производится здесь, нужно привезти. Морем или по железной дороге через Литву. Это таможня, это сроки, это стоимость перевозки. Каждый посредник в этой цепочке берет свое. И в конце этой цепочки вы с кошельком на кассе. Плюс ассортимент. Не такой, как в Подмосковье. В Калининграде в обычной пятерочке три сорта сыра вместо 10. Один вид яиц вместо 5. Когда конкуренция между товарами меньше, ценник держится выше. Добавьте к этому инфляцию. В марте 2026 года годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 7,8%. Это выше среднероссийского показателя почти на 2%. У нас инфляция обгоняет среднюю по стране. У нас продукты дорожают быстрее, чем в большинстве регионов. Яйца за 2 месяца плюс 40%. Молоко растет. Мясо растет. Чай плюс 3% только за март. Шоколад плюс 4. Яйца еще плюс 9,5% только за март сверху. И это за один месяц. Власти, кстати, реагируют. Запустили программу «Синих ценников». В 200 магазинах области должна действовать фиксированная наценка. Не выше 10% от закупочных цен местных производителей. Для импортных товаров не выше 15%. Это хорошо? Да, в принципе, хорошо. Это работает? Частично. Проблема в том, что синие ценники – это потолок наценки, а не потолок цены. Если цена у производителя выросла, розница все равно передает этот рост покупателю. Ограничение наценки не останавливает инфляцию, оно ее чуть смягчает. И вот здесь самый главный вопрос. Не технический, не экономический. Человеческий. Семья. Обычная. Двое взрослых, двое детей. Допустим, оба работают. Допустим, оба получают среднюю зарплату по региону. По 75 тысяч. Итого в доме 150 тысяч рублей в месяц. Продукты на четверых минимум 35-40 тысяч. Это осторожная оценка, если есть дети. Коммуналка 10-12 тысяч. Ипотека или аренда 30-50 тысяч в зависимости от условий. Транспорт, одежда, школа, телефоны, лекарства. Вы уже видите, что происходит? Деньги заканчиваются раньше, чем заканчивается месяц. А теперь сравните с московской семьей с теми же двумя зарплатами. Только там каждая зарплата 180, итого 360 тысяч в доме. На продукты уходит столько же, а остаток совершенно другой. Вот в чем разница. Не в том, что москвичи едят лучше, в том, что после магазина у них остается на жить, а у нас на выживать. Минимальная продуктовая корзина Калининграда – почти 9 тысяч рублей. Продукты у нас дороже среднероссийского показателя на 16%. Инфляция выше среднероссийской, зарплаты ниже московских – в два раза. И вот поэтому вопрос уже давно не в том, почему дорого. Это понятно, это эксклав, это логистика, это цепочки поставок. Вопрос в другом. Почему регион с такими ценами до сих пор живет зарплатами, которые до московских даже близко не дотягивают? И когда это несоответствие, наконец, кто-нибудь начнет решать всерьез? Конечно, продолжать эту горькую тему можно бесконечно, но что толку? Понятно, что те же цифры видят и знают все калининградские чиновники. Но, видимо, у них на хлеб с маслом и красной икрой хватает. Так что остается только еще больше затягивать пояс. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
0: Под Иркутском разбился сверхзвуковой ядерный бомбардировщик Ту-22Н3 стоимостью почти 3 миллиарда рублей. Производство таких самолетов полностью остановлено. То есть заменить эту потерю армии теперь просто нечем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
21: Жительница Симферополя рассказала, что в связи с событиями последних месяцев ее жизнь превратилась в постоянное ожидание тревоги. Сейчас женщина все чаще задумывается о возвращении на материковую часть страны, пока еще есть такая возможность.
22: Мы уже 3 года, и вот с последними событиями я начала бояться ночей, потому что ночи ты проводишь в подъездах, либо спишь в ванной комнате. И стала бояться высоких зданий. Когда все начинается, у тебя начинаются панические атаки, слезы, обморочное состояние, жар, истерики, и ты не знаешь, куда бежать. Это очень тяжело. Я никогда не испытывала таких вообще чувств. Я никогда даже не думала, что со мной может быть что-то вот такое подобное. И сейчас опять мысли, надо быстрее возвращаться, пока есть возможность, снова на материк. Но в то же время я понимаю, что не хочу туда возвращаться. И ты с каждым разом все думаешь, ну когда же это все закончится?
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Украина и Молдова идут в Европу. В ЕС начинают первый этап о вступлении стран в организацию. Страны Евросоюза одобрили открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Кластеры – это блоки, по которым идут переговоры о вступлении страны в ЕС. Всего их 6, и сейчас для Украины и Молдовы открывается первый кластер по фундаментальным вопросам. Он включает в себя законодательство в сфере верховенства права и работы демократических институтов. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что обе страны существенно продвинулись на пути в ЕС.
24: Это первый большой шаг вперед с 2023 года, когда Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов в ЕС. Наконец, мы открываем первый переговорный кластер для этих стран. Они показали результат, и настало время действительно сделать это.
23: По словам Марты Кос, следующие 5 переговорных кластеров должны открыться в июле. Однако как долго продлится работа по ним, неясно. Зеленский назвал это решение сигналом того, что движение Украины по европейскому пути уже невозможно остановить.
2: Мы готовы к открытию всех кластеров. Мы выполнили свою работу. Об этом знают все в Европе. Поэтому давайте без промедления приступим к открытию остальных 5 кластеров после сегодняшнего открытия первого.
23: Формально Москва никогда не выступала против вступления Украины в Евросоюз, так же жестко, как против ее членства в НАТО. Владимир Путин не раз подчеркивал, что Евросоюз – это экономическое, а не военное объединение. Но на практике неприязнь к европейскому выбору соседних стран в России не скрывают. Когда о стремлении к сближению с Евросоюзом открыто заговорили в Армении, Владимир Путин публично провел параллель с Украиной. По его словам, так называемый украинский кризис когда-то начался именно с попыток Киева двигаться в сторону Европы. Вступление Украины в ЕС долгое время блокировалось и экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном. С приходом к власти в этом году нового премьер-министра Петера Мадьяра Венгрия сменила курс и сняла свое многолетнее вето, разблокировав переговоры о вступлении Украины в ЕС. В целом же, как для открытия переговорных кластеров, так и для их закрытия нужно согласие всех стран-участниц ЕС, говорит министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
3: У нас был Орбан, который все блокировал. Теперь Орбан ушел, и довольно многие вышли из его тени. Поэтому давайте посмотрим, будет ли у нас единство по поводу расширения. Мы со своей стороны надеемся, что это будет так быстро, насколько возможно.
23: Тем временем Совет ЕС принял мини-пакет санкций в отношении России. В него вошли 34 физических и 47 юридических лиц. Сейчас Совет ЕС работает также над 21-м пакетом ограничений в отношении Москвы. В него должны войти запрет на въезд российских комбатантов на территорию Евросоюза, а также закрепление потолка цены на российскую нефть на уровне $44 за баррель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой раскритиковал моду на успешный успех и увлечение психологами.
4: Так вот, у нас все очень гордятся, значит, нашей системой образования, но никто не может ответить на вопрос, какой должен быть молодой человек, когда он закончил школу? Молодой человек или девушка? Он должен быть каким? Вот недавно я разговаривал с одним человеком, который профессионально в этой сфере, так сказать, ею руководит. Я говорю, а каким он должен быть? Он говорит, современным. Я говорю, современным это что значит? Он должен по телефону попадать, по кнопкам, да? Это вот это современный или что? Что значит современный? То есть что, какие идеалы должны перед собой видеть молодые люди? Успешный успех? За деньги да, или что-то другое? Наверное, меня упрекнут, что я рассуждаю как бабушка и дедушка. Но нет. Я уверен в том, что эти вещи, они, знаете, независимо от того, что, может быть, бабушки и дедушки их воспроизводят своим внукам, а те не слушают, конечно, но надо внукам сказать, что бабушки и дедушки их любят. И поэтому им это говорят, а не просто так. Поэтому, когда вот эти все вещи в проброс в жизни людей возникают, то просто формируется ложная система ценностей. С ней тяжело жить. И очень много разочарований. И потом надо ходить к этим собачьим психологам.
1: Криминальные новости.
5: 12-летнюю девочку нашли мертвой на чердаке дома в Приморье. По подозрению в убийстве задержан подросток. Тело школьницы с признаками насильственной смерти обнаружили в поселке Врангель. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи решают вопрос о проведении подозреваемому психолого-психиатрической экспертизы. Также возбуждено дело о халатности. Следствие проверит работу органов профилактики и выяснит, что могло привести к трагедии. По информации канала 112, 12-летнюю девочку задушил ее одноклассник. Подростки зарезали семиклассницу в гаражах у Свердловской области. По информации МЭШ, на территории гаражного массива в Краснотурьинске двое подростков нанесли несколько ножевых ранений своей 15-летней знакомой. После расправы они сбежали. Пострадавшие пытались помочь случайные прохожие. Они вызвали скорую, школьницу госпитализировали, но медики не смогли ее спасти. Девочка умерла в больнице. Подозреваемые задержаны. Свой поступок они объяснили конфликтом с убитой. Возбуждено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору. Многодетный отец попытался сжечь дом с четырьмя своими детьми в Красноярском крае. Все произошло, когда мужчина с супругой были в гостях у родственников. Выпивали. Во время застолья женщина отказалась возвращаться домой. Тогда мужчина ушел один, облил легковоспламеняющейся жидкостью стены их дома, поджег и скрылся. При этом он хорошо знал, что внутри находится его четверо малолетних детей. В итоге ребята спас проходящий мимо сосед, обвиняемый, не работающий, ранее судимый житель Красноярского края. Он арестован. Серийному убийце бабушек смягчили приговор, пишет база. Юрию Филькину, осужденному за убийство, покушение на убийство, разбой с проникновением в жилище и покушение на кражу, теперь предстоит просидеть в тюрьме 21 год и 9 месяцев. Апелляционный суд исчел, что мужчина пришел с повинной. По версии следствия, Филькин совершал серьезное преступление в Московской области около 2 лет. Он избивал, убивал и грабил одиноких женщин. На счету преступника 2 убитые и 3 пострадавшие пенсионерки. В марте этого года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
21: Военный эксперт полковник Виктор Баранец о том, что дефицит бензина уже ударил по гражданскому сектору и вскоре может негативно повлиять на боеспособности российской армии, и она может проиграть СВО.
6: Противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива. Теперь, что касается про армию. Слава богу, у армии остались стратегические запасы, еще пока не использовано горючего. Пока в армии еще не, слух не прошел, что там той бригаде или тому полку не хватает. Но это может наступить, потому что у нас со запасами бесконечны. И вот вам итог. Это может нам сорвать задачи, это может нам сорвать, самое главное, темпы наступления и, в конце концов, провалить специальную военную операцию сначала на отдельных участках, а потом, может быть, и в целом.
1: Главные новости дня.
7: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За 2 часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
8: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
7: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
10: Либо по садоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что это за садоводом, что это нефтеперерабатывающий. Ну, это потому что там вот видно, где леса. Это уже нефтеперерабатывающий. Да, значит, по заводу попали. Пипец. Там вот еще этот факел их дымит, как не в себя.
7: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: Это не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит, а вот только что горит.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в Капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются как раз таки те люди, которые задают маршрут для беспилотников. Они выявляют, где эти установки, там те же панцири, стоят, и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их эти системы не заметили, и чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме Капотни, дроны атаковали подмосковную Электросталь. Там БПЛА, подавленный системами РЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: На «Радио Лента» «Шок дня». Десятки систем ПВО вокруг Москвы не смогли защитить столичный нефтеперерабатывающий завод от мощного удара беспилотников. Дроны прорвали оборонное кольцо и взорвали ключевую установку Капотни всего в 15 километрах от Кремля.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
5: Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишес заявил, что мобилизации не будет.
6: Я вам честно могу сказать, я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица, да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники, обсуждали такого рода сценарий. Мы видим те оценки, которые дает президент к ходу специальной военной операции. В первую очередь президент определяет цели и задачи специальной военной операции и дает оценки того, кто и насколько близок к решению этих задач. Да? Вот опять же, Валентина Ивановна Матвиенко в интервью так сказала, что цели России нисколько не изменились. Валентина Ивановна постоянный член Совета Безопасности. Поэтому я считаю, что цели специальной военной операции будут достигнуты. О том, что предстоит какая-то мобилизация на Совете Федерации, ну, никто не слышал, по крайней мере, на данный момент времени, да, необходимости в этом, на мой взгляд, нет, но решения все окончательные, конечно же, принимают военные, участием президента.
7: Политолог Георгий Шергели о том, почему не стоит доверять чиновникам, которые утверждают, что мобилизации не будет.
8: Послушайте, когда чиновник с такой лощеной рожей, я, извините, буду своими именами все называть, заявляет, что в Совете Федерации кто-то там чего-то не слышал о новой мобилизации, это уже даже не анекдот, это просто издевательство над людьми. В России вся эта пафосная верхушка из высших комитетов традиционно узнает о судьбоносных решениях самыми последними в стране. Ровно в ту секунду, когда им на стол швыряют уже готовый подписанный указ. Вас жизнь вообще ничему не учит? Достаточно вспомнить конец лета 22 года. Тогда вся государственная машина, все эти депутаты и говорящие головы точно так же до хрипоты и пены у рта до самого последнего дня клялись гражданам, что никакой мобилизации не будет и быть не может. А потом людей как скот начали выдергивать повестками прямо со смен на заводах и из постелей за одни мать их сутки. Но самый омерзительный, самый показательный момент в словах Клишаса – это то, как технично и трусливо он снял с себя всю ответственность в финале интервью. Он же фактически заранее умыл руки. Мол, если завтра вас опять массово погонят под кусты в окопы, то лично он тут ни при чем. Это военные, и президент так решили. К нему никаких вопросов.
9: Радио Лента. Прямая речь.
10: Пензенский блогер Станислав Морозов рассказал, что лично знает как минимум троих человек, которых заставили подписать контракт с Министерством обороны.
11: Так что же, до чего мы докатились? Это только на примере моей Пензы. Всем, кстати, привет. Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь, вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше, в Кривозере, также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то что бегать не может, ходить не может. Отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, не знаю, там уж шестой десяток. А тоже заставили подписать контракт.
9: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Что это было? В Иркутской области рухнул ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Выясняем, это диверсия или роковая случайность.
12: Десантировали, самолет упал. Там где-то на берегу один в воду упал, один туда, куда-то дальше, а второй на берег. И самолет сам упал.
0: Крушение произошло средь бела дня на глазах у сотен жителей города Свирска. Внезапно тяжелый стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, летевший над городом, начал падать, говорят очевидцы.
13: Вот военный самолет со среднего. Четверо капотультировались, насколько мы видели. Вроде должны остаться все живые. Самолет должен быть пустой.
0: Вскоре в Минобороны сообщили, самолет упал при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета. На борту Ту-22М3 находились командир, его помощник, а также штурман-навигатор и штурман-оператор.
14: Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
0: Причиной крушения стал отказ двигателя, после которого ракетоносец потерял управление. Это был четвертый Ту-22М3, который потерпел крушение в тылу за время СВО. Два борта разбились в 24-м в Ставропольском крае и Иркутской области. Через год еще один ракетоносец упал также в Иркутской области. Но главная проблема Ту-22М3 – это то, что в России таких самолетов больше не производят. Их выпуск установили еще в 1993-м, поэтому каждая потеря такого уникального борта очень болезненна, отмечает военный аналитик Максим Ковалев.
15: Российская авиация даже через 10 лет не сможет компенсировать то, что она потеряла за эти годы войны в Украине. Почему? Да, все очень просто. Российская авиация, она может производить самолеты Ту-95 МС? Нет, не может. Она может производить с нуля новый, абсолютно новый Ту-22 М3? Нет, не может. А самолет ДРЛО А-50 может произвести? Нет, не может. Если Су-34 они еще могут производить, или Су-35, да, или Су-30СМ, то хорошо. А если мы говорим про штурмовики, которые поддерживают сухопутные наступательные операции, то Су-25 они сейчас не производят.
0: Ту-22 М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. В российских ВКС числятся более 50 таких машин. Из них эксплуатируется около 30. Самолет этого типа участвует в нанесении ударов по территории Украины. Несколько Ту-22 М3 было уничтожено.

0: трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
1: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
0: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
1: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
0: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
2: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
0: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может, поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, а водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители – краткостриженные.
3: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь беспилотники. Вот это просто оно долетает даже сюда. Джанкой просто страшно каждый день.
0: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. А Z-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что произошло в Швейцарии, где собрался саммит «Большой семерки». Без громких лозунгов, без пафоса, просто 7 крупнейших западных экономик тихо и методично закрыли для России дверь. Не временно, навсегда. Разбираемся, что именно было подписано и почему это худший сценарий для Москвы.
6: Да. Знаешь, если отбросить вот этот весь дипломатический шум, саммит фиксирует, просто фундаментальный сдвиг. Период хаотичных санкций 2022 года, он официально завершен.
5: Угу.
6: Больше никаких там ситуативных запретов. Запад перешел к такой системной, бюрократизированной осаде.
5: То есть временные ограничения стали постоянно действующими институтами?
6: Именно.
5: Вообще, обычно все внимание приковано к

0: каким-то громким заявлением или там передвижением войск, но реальная архитектура будущего решалась вот в этих скучных швейцарских переговорных. И начать стоит с того, как одна бухгалтерская операция буквально стерла 190 миллиардов евро.
1: Ого!
0: Да, из будущих возможностей Москвы. Я говорю о замороженных резервах в депозитарии Евротлир в Бельгии.
1: Слушай, ну а тут стоит сразу прояснить, почему эти деньги вообще там находятся. Центральные банки же никогда не складывают золотые слитки в сейф.
0: Ну да, это было бы странно.
1: Евроклир – это клиринговая система. Она управляет ценными бумагами. И эти 190 миллиардов, они же не лежат мертвым грузом.
0: Ага.
1: Депозитарии постоянно их реинвестируют в надежные европейские активы. И за счет этого образуется колоссальная прибыль.
0: Порядка 5-6 миллиардов евро ежегодно, да.
1: Да, да. Просто из воздуха, ну, за счет процентов.
0: И вот тут, смотри, годами шел юридический спор. Политики требовали забрать эти деньги и отдать их Украине. Но забрать чужие государственные резервы просто так нельзя.
1: Разумеется, нельзя. Это же суверенный иммунитет. Если кто-то просто так перепишет чужие резервы на себя, ну, это сразу глобальная финансовая паника.
0: Угу.
1: Индия, Китай, арабские государства, они все держат огромные капиталы в западных юрисдикциях. Прямая конфискация заставила бы их немедленно начать вывод средств. Это риск крушения банковской системы Запада.
0: Вот, и поэтому юристы нашли совершенно другой механизм. Они, ну, элегантно обошли этот суверенный иммунитет.
1: Так, и в чем там лазейка?
0: Само тело долга, вот эти 190 миллиардов, никто не конфискует. Юридически они так и остаются российскими активами, но...
1: Но?
0: Весь будущий доход от этих денег, те самые 5-6 миллиардов евро в год, изымается на десятилетие вперед. Это как, ну, сравнимо с арестованной квартирой, которую государство сдает в аренду.
1: Ага, саму квартиру забрать закон не позволяет.
0: Да, но забирать ежемесячные платежи от арендаторов никто не запрещает.
1: Если прибыль 5 миллиардов в год, как это поможет Украине прямо сейчас? Восстановление же требует гигантских сумм немедленно, а не по 5 миллиардов в течение 30 лет.
0: А в этом и заключается вся финансовая инженерия саммита. Оформляется гигантский синдицированный кредит. Прямо сейчас выдаются десятки миллиардов долларов единым траншем.
1: Ага, и гаситься этот кредит будет...
0: Именно. За счет будущих процентных доходов от замороженных резервов Евроклир.
1: Звучит прагматично, но давай посмотрим с другой стороны. Какое это вообще имеет значение для финансовой системы в России прямо сейчас? Доступа-то к этим миллиардам и так нет с 22 года.
0: Угу.
1: Физически в бюджете страны за этот день ничего не поменялось.
0: Физически нет, но структурно поменялось все. Это прямой удар по внутренним заимствованиям.
1: Так, объясни.
0: Смотри, дефицит бюджета растет. Финансовым властям приходится все больше занимать деньги на внутреннем рынке через выпуск облигаций, ОФЗ. И до этого сами-то замороженные миллиарды все равно висели на балансе Центробанка.
1: Как обеспечение?
0: Да. Это была гигантская страховая подушка, которая гарантировала инвесторам стабильность.
1: То есть внутренние инвесторы покупали долг, веря, что эти активы рано или поздно вернутся и покроют риски.
0: В точку. Психологический и бухгалтерский гарант, а теперь эта иллюзия уничтожена юридически. Активы не просто заморожены, их доходная база отчуждена навсегда для погашения стороннего кредита.
1: Они вычеркнуты из будущих расчетов.
0: Да, и без этого обеспечения государству становится гораздо сложнее и дороже занимать деньги внутри страны. Ставки по облигациям растут, обслуживать внутренний долг становится все тяжелее.
1: Ну хорошо. Допустим, страховой подушки больше нет. Значит, единственный источник покрытия дыр – это текущая экспортная выручка.
0: Угу.
1: Нужно продавать нефть прямо здесь и сейчас. Но ведь экономика, ну, она же адаптировалась. Выстроена огромная инфраструктура обхода, вот этот теневой флот.
0: О да, механизм выстроен масштабный, от 400 до 600 старых танкеров.
1: Угу. Под флагами Либерии или там Панамы.
0: Да-да, они отключают транспондеры в море, скрывают маршруты, страхуются через какие-то непрозрачные конторы. И расчеты за нефть уводятся от доллара в национальные валюты – юани, рупии, дирхамы.
1: Но таки эта схема успешно работала последние 2 года. Запад постоянно грозил вторичными санкциями, а нефть все равно текла на азиатские рынки. Почему новые решения должны сработать?
0: Разница в том, что теперь против логистики включили алгоритмы. Запускаются 2 новых механизма. Первый – это спутниковая слежка.
1: Так.
0: Если танкер скрывает маршрут, данные со спутников автоматически сопоставляются с портовыми записями. И таким судам полностью закрывают доступ к западному техобслуживанию. Но куда опаснее второй механизм.
1: Какой?
0: Цифровая платформа, которую неформально называют SWIFT-след.
1: Подожди, давай проясним. Расчеты ведь идут в обход системы SWIFT.
0: Любой трансграничный перевод требует корсчета в узловом банке. Допустим, небольшой банк в Турции внезапно начинает проводить огромный объем транзакций.
2: Обслуживаете не вы экспорт?
0: Именно. Алгоритмы SWIFT-след автоматически фиксируют эту аномалию и помечают турецкий банк красным флагом.
2: И что за это будет? Ну, выпишут штраф.
0: Мгновенное отключение этого банка от мировой долларовой и евровой системы. Полная изоляция.
2: Ого! Звучит угрожающе. Но китайский финансовый сектор ведь огромный. Там всегда находились банки, готовые рискнуть ради гигантской комиссии.
0: А вот тут теория разбилась о реальности еще до конца саммита. Как только детали SWIFT-след стали известны, крупные китайские банки начали превентивно блокировать платежи.
2: Серьезно?
3: Слушай, ну если финансовые шлюзы закрываются, логистика должна просто невероятно подорожать. Приходится нанимать целые цепочки посредников, платить какие-то запредельные премии за риск.
0: Абсолютно точный вывод. Эффект уже подсчитан, издержки на логистику каждого барреля вырастают на 5, а иногда и на 15 долларов.
3: Ничего себе.
0: Для бюджета это колоссальное сжатие маржи, а если посмотреть на встречный поток, на параллельный импорт, там ситуация еще хуже.
3: То есть параллельный импорт парализуется из-за стоимости транзакций?
0: Из-за стоимости и сложности цепочек ввоза промышленных станков микроэлектроники становятся настолько дорогим, что это просто теряет экономический смысл. Завод не может купить деталь в 3 раза дороже ее реальной стоимости и оставаться рентабельным.
2: Понятно. Ну хорошо, допустим, нефть продавать все сложнее. Но есть же другой козырь – критические металлы. Долгие годы считалось, что Запад физически не может от них отказаться.
0: Ну да, цифры говорят сами за себя.
2: 40% мирового рынка палладия, 10% высокоочищенного никеля для электромобилей, 35% обогащенного урана.
0: И именно эти цифры позволяли крупным игрокам вроде Норникеля и Росатома избегать самых жестких санкций. Западные корпорации сами лоббировали для них исключения.
2: Ну логично. Перестроить поставки урана – это тебе не нефть в другой танкер перелить. Нужны новые рудники, заводы. На это десятилетия уходят.
0: Уходили бы, если бы не скоординированные действия. На саммите эту зависимость признали неприемлемой. Подписаны конкретные договоры на замещение.
2: С кем?
0: По никелю масштабные соглашения с Индонезией. Туда сейчас направляются гигантские инвестиции. По урану подписаны контракты с Канадой. И установлен жесткий дедлайн – 2028-30 годы.
2: Слушай, но тут есть слабое место. Мировой рынок не ограничивается Западом. Азия – главный потребитель металлов. Китай производит миллионы электромобилей, им нужен никель. Что мешает просто развернуть потоки на восток?
0: Базовый закон экономики.
2: Это когда один покупатель.
0: Да, множество продавцов, но только один реальный клиент. Когда премиальные рынки закрываются, остается только Пекин. И когда ты сидишь за столом с единственным возможным покупателем...
2: Он больше не обсуждает рыночную цену. Он ее диктует.
0: Именно. И китайские корпорации уже требуют дисконт в 40% от мировых биржевых цен.
2: 40%? Да при такой скидке рентабельность сложной добычи в той же вечной мерзлоте просто уничтожается. Прибыль падает до нуля.
0: Металлургия меняет свой статус. Из сектора, который приносил сверхприбыли в бюджет, она превращается в низкорентабельный сырьевой придаток.
2: Жесть. То есть, я хотел сказать, это просто катастрофа для отрасли.
0: Да. Руду будут добывать, экология будет страдать, но вся добавленная стоимость, переработка, батареи, сборка – все это останется в Азии.
2: С ураном, видимо, та же история. Без доступа к западным технологиям конкурировать при строительстве АЭС на глобальном юге станет невозможно.
0: Угу. И это подводит нас к 4-му, самому футуристичному удару саммита.
2: Так, заинтриговало.
0: Если сырье больше не приносит сверхприбыли, исчезают деньги на развитие технологий. И тут Запад переходит к цифровым санкциям. Полное закрытие доступа к передовым вычислениям.
1: Давай уточним. Первая волна ведь касалась микрочипов. И все предрекали коллапс, но его не случилось. Серый импорт заработал, китайские аналоги пошли, сервера-то гудят.
0: Одно дело провести партию процессоров в чемоданах для домашних компьютеров. Совсем другое – пытаться развивать искусственный интеллект. Вводится полная блокировка доступа к облачной инфраструктуре вроде Amazon Web Services.
1: Ага.
0: Запрет на передовые языковые модели. И главное – тотальный бан на использование инженерного софта систем CAD и CA.
1: Но подожди. Доступ к чужим облакам закрыт, ладно. Но внутри страны же есть мощный IT-сектор, есть свои нейросети. Почему нельзя просто все это импортозаместить?
0: Потому что ИИ жестко упирается в физику. Обучение современной нейросети требует огромных вычислительных кластеров. Десятки тысяч самых современных процессоров работают месяцами.
1: Но на старых нельзя?
0: Пытаться натренировать модель на разрозненных серверах с чипами прошлых поколений – это все равно, что кипятить океан туристической горелкой. Законы физики не позволят.
1: Хочешь сказать, нужного железа просто физически нет на территории страны?
0: На 2024 год в России находилось всего 1-2% от мировых вычислительных мощностей. А новые чипы ввести тысячами штук незаметно невозможно. Без этого железа создание прорывных технологий просто останавливается.
1: А как этот запрет на CAD и CEE бьет по реальным заводам?
0: Это системы инженерного анализа. В них проектируется все. От аэродинамики самолета до прочности микросхем. Раньше инженер загружал проект в западное облако, и огромные мощности за часы просчитывали миллионы вариантов. Теперь доступ перерезан.
1: То есть разработка новых самолетов?
0: Замедляется многократно.
1: А, нефтегазовый сектор?
0: Легкие месторождения истощаются. Нужно бурить в сложных условиях. Нужно геологическое 3D-моделирование. Раньше это делали с помощью передовых нейросетей. Теперь этот инструментарий недоступен. Медицина, фармацевтика – все сейчас опирается на AI.
1: Вырисовывается картина такой примитивизации экономики. Без инструментов завтрашнего дня приходится копировать технологии вчерашнего. Технологический уровень просто консервируется в точке 2024 года.
0: Да, в то время как весь остальной мир начинает экспоненциальный рост.
1: Отставание будет только нарастать.
0: И вот если собрать все эти 4 капкана воедино, получается пугающе стройная система. Финансовый удар через отчуждение доходов от активов.
1: Ага, логистический удар через блокаду теневого флота.
0: Торговый удар через ловушку монопсонии.
1: И технологическая изоляция.
0: Анализируя все это, можно сделать главный вывод. Расчет на так называемую усталость Запада оказался глубоко ошибочным.
1: Да уж. Многие ведь ждали, что пройдет пара лет, сменятся президенты, и бизнес заставит политиков отменить ограничения.
0: А произошло ровно обратное. Из политических эмоций санкции превратились в холодный алгоритмический механизм. Смарт-контракты переписаны, системы вроде SWIFT-след запущены в автоматическом режиме.
1: И эта машина будет работать автономно. Ей не важно, кто сидит в Белом доме. Архитектура глобальной экономики перестроена так, чтобы маршруты, капиталы и технологии просто обходили российскую территорию стороной.
0: И это оставляет нас с самым тяжелым вопросом. Если это разделение становится перманентным, как изменится повседневная реальность через 15-20 лет?
1: Что произойдет с целым поколением молодых инженеров, ученых, которые окажутся структурно отрезаны от глобальной экономики знаний?
0: Вопрос, ответ на который начнет проявляться уже в ближайшие годы. Ну а на сегодня наш подробный разбор подошел к концу.
1: До встречи в следующих выпусках.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За два часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
6: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
5: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
7: Либо по сотоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что это за садоводом, что это нефтеперерабатывающий. Ну, это потому что там вот видно, где леса. Это уже нефтеперерабатывающий. Да, значит, по заводу попали. Пипец. Там вот еще этот факел их дымит, как не в себя.
5: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпром нефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллион тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: Это не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит. А вот только что вбит.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в Капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются как раз те люди, которые задают маршрут для беспилотников. Они выявляют, где эти установки, там те же панцири, стоят и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их, эти системы, не заметили. И чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме Капотни, дроны атаковали подмосковную Электросталь. Там БПЛА, подавленный системами РЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Депутат Госдумы Константин Затулин пожаловался, что Китай – плохой союзник, который ничем не жертвует ради России, а только зарабатывает на СВО.
5: Возникает вопрос, а все-таки в чем состоит позиция Китая? Если вы на что-то претендуете, то вы должны, в общем-то, быть в этом смысле последовательными. Ну вот, я не могу упрекнуть в непоследовательности Европу, нынешний Европейский Союз. Абсолютно. Они враждуют с Россией, они делают все для того, чтобы нанести ей ущерб. Да. И делая это, они скидываются, сколько у кого есть в кармане, на то, чтобы это Украине помогать. Скажите, пожалуйста, что-нибудь известно о том, чтобы Китай, ну, чем-то пожертвовал на войну, помощь какую-то оказал прямую Российской Федерации? Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка.
6: Насчет прямой помощи я таких фактов не знаю.
5: Да, он поставляет дроны.
6: Как и всем.
5: Да. И нам, и Украине. Вот я хотел бы с этой точки зрения сказать. Сравнить можно поведение Европы и Китая в этой ситуации? Конечно, Европа гораздо больше вовлечена, чем, конечно, Китай. Да, я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован. Но
6: тогда следующий вопрос. А в победе эффектной, яркой и быстрой заинтересован?
5: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что, ну, он является на сегодняшний день выгодоприобретателем, по большому счету, от продолжения войны, потому что он на этом получает скидку на нашу нефть, газ и нашу заинтересованность в том, чтобы развивать с ним отношения.
6: Получается так.
3: Главные новости дня.
0: Украина и Молдова идут в Европу. В ЕС начинают первый этап о вступлении стран в организацию.
7: Страны Евросоюза одобрили открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Кластеры – это блоки, по которым идут переговоры о вступлении страны в ЕС. Всего их 6. И сейчас для Украины и Молдовы открывается первый кластер по фундаментальным вопросам. Он включает в себя законодательство в сфере верховенства права и работы демократических институтов. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что обе страны существенно продвинулись на пути в ЕС.
8: Это первый большой шаг вперед с 2023 года, когда Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов в ЕС. Наконец, мы открываем первый переговорный кластер для этих стран. Они показали результат, и настало время действительно сделать это.
7: По словам Марты Кос, следующие 5 переговорных кластеров должны открыться в июле. Однако как долго продлится работа по ним, неясно. Зеленский назвал это решение сигналом того, что движение Украины по европейскому пути уже невозможно остановить.
9: Мы готовы к открытию всех кластеров. Мы выполнили свою работу. Об этом знают все в Европе. Поэтому давайте без промедления приступим к открытию остальных 5 кластеров после сегодняшнего открытия первого.
7: Формально Москва никогда не выступала против вступления Украины в Евросоюз, так же жестко, как против ее членства в НАТО. Владимир Путин не раз подчеркивал, что Евросоюз – это экономическое, а не военное объединение. Но на практике неприязнь к европейскому выбору соседних стран в России не скрывают. Когда о стремлении к сближению с Евросоюзом открыто заговорили в Армении, Владимир Путин публично провел параллель с Украиной. По его словам, так называемый украинский кризис когда-то начался именно с попыток Киева двигаться в сторону Европы. Вступление Украины в ЕС долгое время блокировалось и экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном. С приходом к власти в этом году нового премьер-министра Петера Мадьяра Венгрия сменила курс и сняла свое многолетнее вето, разблокировав переговоры о вступлении Украины в ЕС. В целом же, как для открытия переговорных кластеров, так и для их закрытия нужно согласие всех стран-участниц ЕС, говорит министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
10: У нас был Орбан, который все блокировал. Теперь Орбан ушел, и довольно многие вышли из его тени. Поэтому давайте посмотрим, будет ли у нас единство по поводу расширения. Мы со своей стороны надеемся, что это будет так быстро, насколько возможно.
7: Тем временем Совет ЕС принял мини-пакет санкций в отношении России. В него вошли 34 физических и 47 юридических лиц. Сейчас Совет ЕС работает также над 21-м пакетом ограничений в отношении Москвы. В него должны войти запрет на въезд российских комбатантов на территорию Евросоюза, а также закрепление потолка цены на российскую нефть на уровне $44 за баррель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Сенатор Антон Шейкин о том, что искусственный интеллект обманывает пользователей не из злого умысла, а из лести.
11: Мы привыкли думать, что если машина нас обманывает, то там точно есть злой умысел. Но скажу вам точно, что злого умысла в том, что искусственный интеллект обманывает своего пользователя, у него точно нет. Это является стандартным свойством всех больших языковых моделей. Есть такое понятие сикофантия, это подхалимство, где склонность модели льстить тому человеку, который с ней общается. Здесь очень важно, как вы задаете вопросы. И если вы задаете вопрос, ну, а вот я, там, не знаю, вот это вот стол, он деревянный, не так ли? То у модели возникает, я думаю, дилемма. Там, либо ответить на то, как действительно это есть, либо все-таки подтвердить то утверждение, которое вы ей задаете. И причина очень простая. Она скроется в человеческой психологии. Потому что в процессе обучения моделей оно идет в результате подкрепления обратной связи от людей. Потому что модель так обучается. И именно здесь формируется тот самый механизм усиления лести. Потому что люди-оценщики, они подсознательно выше оценивают ответы, которые подтверждают их собственное мнение.
3: На радио «Лента» цифра дня.
12: За месяц Украина совершила рекордные 200 ракетных и дроновых атак по сухопутному коридору в Крым. Снабжение полуострова практически парализовано.
3: Радио «Лента» 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Архангел спецназа о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.
14: По сравнению с предыдущими моделями, дрон RAM-2X имеет переработанную компоновку. Два двигателя и встроенный терминал спутниковой связи Starlink, что, вероятно, обеспечивает устойчивую связь на больших дистанциях. И это вызывает тревогу для наших тыловых районов. В целом, обновление RAM-2X выглядит как шаг украинцев компенсировать отставание в сегменте дальнобойных дронов «Камикадзе». Интеграция двух двигателей может улучшить скорость и устойчивость к помехам. А Starlink обеспечивает связь без зависимости от наземных сетей, что критично для ударов на 100 и более километров. Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
13: Опять обманули. Иван Отраковский о Лукашенко, Ватикане, Израиле и старых договорниках.
15: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих «обманули» погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет связи уже неделю. В последнем разговоре солдаты рассказали родственникам, что уходят в штурм. Через несколько дней родственникам позвонили из части и сказали, что все, кто был в штурме, погибли. Однако с организацией похорон придется подождать. Тела штурмовиков разорвало на части. И сейчас идет сбор и эвакуация останков.
16: Нет, что-то не буду снимать. Да его там лица нету, череп отвалился. Но... Да не, не понял. А, все, что осталось. Ну все, можешь закрывать.
0: Еще один военнослужащий из донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии и потерял много крови.
17: Все, я умираю. Я от жажды умираю уже третий день. Да еще и весь вытек. Рука отлетела. И выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.
0: Дальнейшая судьба этого военного неизвестна. Больше на связь он не выходил. Еще один боец, который служит в морской пехоте, рассказал, что военные с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
18: Полный. На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют.
0: Сам военный чудом выжил в последнем бою. Ему повезло, что рядом проходила группа, которая его и подобрала.
18: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето, но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Проблемы с эвакуацией на фронте подтверждают и военные медики. По их данным, иногда раненому приходится самостоятельно добираться до госпиталя по несколько дней. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. в личном своем деле. Обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
13: Европа в безопасности, Россия под ударами. Записки ветерана о том, почему атаковать Украину бессмысленно.
14: В общем и целом, мы подошли к той точке, когда без ударов по военно-промышленному комплексу стран Евросоюза, который сейчас поставляет большинство военных грузов и вооружений, в этой войне уже ничего не решится. Доля вооружений, производимых на Украине, не более трети от общего количества. И это только по официальной информации, которая есть в открытом доступе. По факту, наверное, гораздо ниже. Согласно заявлениям европейских и украинских официальных лиц, а также данным аналитических центров, к концу 2024 года сложилось примерное распределение долей в обеспечении потребностей Украины в вооружении. Евросоюз – 47%, Штаты – 40%. То есть на самой Украине мощности военно-промышленного комплекса минимальны. То есть весь Евросоюз и блок НАТО уже фактически превратились в участников войны против России. При этом они находятся в абсолютной безопасности и, совершенно ничего не опасаясь, производят вооружение для противника. Иран, в момент, когда сильно запахло жареным, без всяких колебаний начал раздавать ракетные оплеухи всем, от кого, по его мнению, исходили даже просто недружественные намеки. Без всяких там оглядок, что скажут уважаемые партнеры и прочих сантиментов. При этом абсолютно никто уже давно не опасается ударов от нас.
13: Какое-то проклятие. Военный осведомитель о новой потере ракетоносца.
14: Сообщается, что военный самолет Ту-22М3 разбился возле Свирска в Иркутской области. Предварительно экипаж смог спастись. На видео видно вылеты парашютов перед падением. После этого судно рухнуло на берегу Ангары. Это был уже четвертый Ту-22М3, потерянный из-за технических неисправностей за последние два года. 19 апреля 2024 года первый такой разбился в Ставропольском крае. 15 августа тоже в Иркутской области. 2 апреля 2025 года опять Иркутская область стала Бермудским треугольником для борта. И вот 15 июня 2026 года. Можно было бы говорить о какой-то чертовщине, но все куда более тривиально. Интенсивная эксплуатация в ходе боевых действий вкупе с выработкой ресурса из-за возраста бортов приводит к накоплению все новых технических проблем, что и выливается в небоевые потери.
13: «Лети, лети, лепесток» – пионер запаса о минах и жидкой взрывчатке, которые угрожают российским городам.
14: Мы уже поднимали вопрос о применении противником мин «Лепесток». И теперь имеем подтверждение этому факту. Это обстоятельство несет в себе целый ряд серьезных следствий, требующих нашего пристального внимания. Прежде всего, освоение противником производства жидкого взрывчатого вещества открывает новые тревожные перспективы. Такая субстанция обладает рядом опасных свойств, основное из которых – легкость транспортировки и маскировки под видом обычных жидкостей. Это, в свою очередь, значительно упрощает организацию и проведение террористических актов на нашей территории, повышая уровень угрозы и делая его еще более непредсказуемым. Мы прекрасно осведомлены о потенциальных возможностях противника и поэтому должны быть готовы к развитию самых неблагоприятных сценариев. Вторая, не менее значимая проблема, заключается в опасности, которая сохраняется в городах после налета беспилотных летательных аппаратов. Мины «Лепесток», будучи миниатюрными, представляют собой скрытую угрозу. Особенную опасность они несут в условиях городской среды, среди высокой травы или растительности, где их крайне сложно заметить. Это усугубляется тем, что обычный гражданин, не ставящий перед собой задачи поиска подобных мин, имеет еще меньше шансов обнаружить их вовремя, что может привести к трагическим последствиям.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Что это было? В Иркутской области рухнул ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Выясняем, это диверсия или роковая случайность.
20: Десантировались, самолет упал. Там где-то на берегу один в воду упал, один туда куда-то дальше, а второй на берег. И самолет сам упал.
0: Крушение произошло средь бела дня на глазах у сотен жителей города Свирска. Внезапно тяжелый стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, летевший над городом, начал падать, говорят очевидцы.
21: Вот военный самолет. Со среднего четверо капотультировались, насколько мы видели. Вроде должны остаться все живые. Самолет должен быть пустой.
0: Вскоре в Минобороны сообщили, самолет упал при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета. На борту Ту-22М3 находились командир, его помощник, а также штурман-навигатор и штурман-оператор.
22: Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
0: Причиной крушения стал отказ двигателя, после которого ракетоносец потерял управление. Это был четвертый Ту-22М3, который потерпел крушение в тылу за время СВО. Два борта разбились в 24-м в Ставропольском крае и Иркутской области. Через год еще один ракетоносец упал также в Иркутской области. Но главная проблема Ту-22М3 – это то, что в России таких самолетов больше не производят. Их выпуск установили еще в 1993-м, поэтому каждая потеря такого уникального борта очень болезненна, отмечает военный аналитик Максим Ковалев.
23: Российская авиация даже через 10 лет не сможет компенсировать то, что она потеряла за эти годы войны в Украине. Почему? Да, все очень просто. Российская авиация, она может производить самолеты Ту-95МС? Нет, не может. Она может производить с нуля новый, абсолютно новый Ту-22М3? Нет, не может. А самолет ДРЛО А-50 может произвести? Нет, не может. Если Су-34 они еще могут производить, или Су-35, да, или Су-30СМ, то хорошо. А если мы говорим про штурмовики, которые поддерживают сухопутные наступательные операции, то Су-25 они сейчас не производят.
0: Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. В российских ВКС числятся более 50 таких машин. Из них эксплуатируется около 30. Самолет этого типа участвует в нанесении ударов по территории Украины. Несколько Ту-22М3 было уничтожено или повреждено в результате украинской операции «Паутина» в июне прошлого года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Военный блогер Максим Калашников о том, что Украина перехватывает инициативу на поле боя, Россия ничего не может с этим поделать, а все это происходит на фоне проблем в экономике.
1: Действительно, ситуация крайне неприятная для Российской Федерации. Они входят в раж. Они чувствуют, что начинают додавливать. Ну, во-первых, у нас развивается экономический кризис. Вот так разрастается дыра в бюджете под 8 триллионов уже вместо первоначальных 3,8 в федеральном бюджете. Я не беру другие, там, социальный фонд еще, бюджеты регионов и прочее, прочее. У нас начинает садиться экономика. И они чувствуют, что если они затянут войну, у нас в тылу грохнет кризис, придется принимать очень непопулярные решения. А это может раскачать политическую ситуацию или вывести нас из войны на их условиях. Мы уже видим, что взять, ну, как вот обычно говорят, что надо вот взять теперь Дружковку, Константиновку, Славянск-Краматорск, остаток Донецкой области, чтобы это хоть выглядело как-то прилично, чтобы это можно было подать как победу. Но в нынешних -то условиях это невозможно. Вы сами понимаете, что у противника сейчас получается, мало того, что он получил выгодное положение, что он может давить и дожидаться экономического кризиса в нашем тылу, социально-экономического кризиса, очень популярный. И в то же время получается, у противника есть управленческое превосходство в управлении войной, в управлении боевыми действиями, развитием вооружений. Он опережает нас в принятии решений, в скорости обновления своей этой машинерии. И это может действительно... Если не предпринять необходимых мер, то вы сами понимаете. Давайте называть вещи просто своими именами. Мы потерпим поражение.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет, с вами Красный Карлик, я освещаю неизведанное. На северо-западе Канады раскинулся мрачный каньон, куда веками боятся заходить местные индейцы. Это место прозвали «Долиной безголовых», ведь практически каждый, кто отправляется туда на поиски золота, исчезал без следа или возвращался в виде обезглавленного трупа. Какие мистические силы или вполне земные монстры безжалостно казнят незваных гостей в глухой тайге? В начале 20 века, когда мир сходил с ума по золоту, двое братьев, Уильям и Фрэнк Маклеоды, одетые в теплые шерстяные куртки и тяжелые кожаные сапоги, уверенно зашагали вглубь каньона реки Наханни. Они были опытными трапперами и не верили в сказки индейцев племени Дене о злых духах и трехметровых волосатых гигантах Наха. Через 3 года их скелеты нашли у кострища. Оба были без голов, а их золото исчезло. С тех пор трагический список только возрастал. В 1917 году швейцарский золотоискатель Мартин Йоргенсен разделил их участь, а его обгоревшая хижина стала немым свидетельством этого кошмара. Мистики сразу заговорили об аномальной зоне, порталах в иные миры и древних проклятиях стражей каньона. Местные жители шептались, что в густом тумане скалистых ущелий до сих пор прячутся реликтовые гоминиды – сасквачи, которые яростно защищают свои территории от чужаков. Охотники за паранормальными явлениями указывали на то, что в окрестностях каньона часто наблюдаются странные светящиеся огни, похожие на блуждающие плазмоиды или неопознанные летающие объекты. Они верили, что эти огни принадлежат охранным системам подземных баз, скрытых внутри неприступных канадских гор. Обезглавливание жертв сторонники этой версии объясняли жестокими ритуалами неизвестных существ, которые не терпят присутствия человека на своих священных землях. Но у скептиков и криминалистов есть куда более приземленное, хотя и не менее жестокое объяснение. Долина Наханни – это дикая, непроходимая глушь с суровым климатом, где легко заблудиться и погибнуть от голода или лап медведей-гризли, которые вполне могли растаскивать останки погибших. А что касается пропавших голов и золота, то здесь, скорее всего, орудовали банды беглых каторжников и безжалостных грабителей-одиночек, карауливших успешных старателей на обратном пути. Кровавая легенда оказалась идеальной ширмой для банальной человеческой жадности, превратившей живописный природный парк в одно из самых зловещих мест на планете. Официальные отчеты канадской королевской конной полиции того времени подтверждают, что в регионе свирепствовала банда под предводительством жестокого преступника по прозвищу «Ружейный Смит». Он и его сообщники намеренно поддерживали среди индейцев слухи о кровожадных духах долины, чтобы отпугивать других золотоискателей и беспрепятственно грабить тех немногих, кто все же решался нарушить границы каньона. Исчезновение голов объяснялось просто практичностью убийц, которые стремились максимально затруднить опознание тел и скрыть следы огнестрельных ранений. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
5: Руна дня на 17 июня. Давайте спросим у рун, какая же энергия дня у нас будет, какой совет они нам дадут. Ух ты, у нас выпала руна Феху. Это самая денежная и материальная руна старшего футарка. Ее энергия связана с богатством, с ресурсами, доходами. Это процветание, это энергия, умение грамотно управлять ресурсами. И это очень круто. То есть такой день принесет энергию изобилия, дохода, накопления и результата. Это один из тех дней, когда материальные вопросы выходят на первый план. И к этому стоит отнестись не только практично, но и с благодарностью. Феху всегда напоминает, богатство – это не только деньги. Это и наши силы, и здоровье, и окружение, и способности. Вот все, чем вы владеете, это ваш капитал. И в такой день пришло время его приумножить. День подходит для финансовых операций, покупок, инвестиций.

0: очереди, если вы какие-то услуги оказываете. Это прибыль, это премия, это благодарность за труды. И окружающие будут замечать вашу ценность, особенно если вы умеете демонстрировать свой профессионализм и инициативу. И особенно успешным день будет для предпринимателей, для тех, кто связан с продажами, рекламой, консультациями, инвестициями. Феху щедра к тем, кто действует. А в отношениях эта энергия тоже весьма земная. Феху подталкивает к разговорам о совместных целях, доме, деньгах, будущем. Это может быть планирование какое-то. Поддержка может быть выражена не словами, а конкретными делами. Вот принесет вам муж деньги, даст и скажет: «На, дорогая, купи себе все, что захочешь». Вот это настоящая феху. Это хороший день, чтобы помочь партнеру материально, предложить поддержку или просто заняться чем-то полезным вместе. А вот одиноким людям может встретиться тот, кто вызывает ощущение надежности, достатка и уверенности. То есть, девочки, если хотели встретить богатенького Буратино, это прекрасный день. По здоровью феху отвечает за тело, за питание, за обмен веществ. Это значит, нужно уделить внимание физической форме, не переедать, особенно жирного и тяжелого. День идеален для укрепления ресурса, то есть поход в спортзал, массаж, процедуры, прием витаминов возможен. Здоровый завтрак обязательно, сон по графику. Вот все это усилит поток жизненной энергии. А энергетика дня у нас плотная и насыщенная, лучше всего подойдет забота о теле и быте, например. И напоследок скажу, что феху всегда говорит: собирай урожай. Это день, когда вы можете увидеть плоды своих усилий в деньгах, в возможностях, в успехах. Будьте внимательны, благодарны, практичны, и руна щедро вознаградит вас. Кстати, эту руну можно наносить на запястье, если хотите, чтобы денежки к вам пришли.
1: Радиолента. Потеря дня.
2: Под Иркутском разбился сверхзвуковой ядерный бомбардировщик Ту-22Н3 стоимостью почти 3 миллиарда рублей. Производство таких самолетов полностью остановлено, то есть заменить эту потерю армии теперь просто нечем.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Блогер Олег Царев признал, что украинские дроны реально наносят огромный вред. В связи с этим в России может все сильнее нарастать недовольство действиями власти.
4: Ну, это не секрет. Мы видим, что количество ударов по нашим тылам больше, чем количество ударов наших по их тылам. И вообще это разные вещи, потому что их тылы – это весь Запад, по нему мы не бьем, там производится оружие. А наши тылы – это действительно наши тылы, нам больно. Вот, и исходя из этого, исходя из того, что на фронте, как он считает, продвижение, даже если будет, оно будет не такое быстрое, и оно не представляет для них угрозы, обстрелы по территории российской. И вот я слушал вчерашнее заявление нашего президента, он, в общем-то, подчеркнул то же, что я написал сразу же во время Питерского экономического форума, о том, что заявление Зеленского – это первое обращение Зеленского на внутреннюю российскую аудиторию. Они считают, что пришло время работать, раскачивать ситуацию внутри России. В связи с этим кардинально поменялась картина ударов. Почему? Для того, чтобы была паника, для того, чтобы было возмущение, для того, чтобы люди задавали вопросы, а почему наша власть нас не защищает. Поэтому Зеленский не будет договариваться. У него нет желания договариваться. Они бюджет армии подняли на 80%, вот последнее голосование в Верховной Раде. Они просили 50 миллиардов, им насыпали 71 миллиард евро, просили 50 миллиардов долларов. И сейчас еще ведут речь на G7, хотят поднять еще 20 миллиардов, досыпать. Причем именно того, что нужно, дроны и ракеты. Да, они будут работать по российской аудитории.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Парадокс Калининграда. Местные продукты дома стоят дороже, чем в Москве.

0: Москве. Ценовая спираль будет раскручиваться и дальше. Горькая реальность. Калининградцы тратят на жизнь 90% своих доходов. Когда-нибудь жизнь станет лучше и веселее? Готовность к удару. Калининград назвали среди возможных целей НАТО в случае конфликта с Россией. Обстановка на Балтике накаляется. Итак, о наболевшем. В Калининградской области опять обсуждают парадокс местных цен. Жители региона все чаще обращают внимание, что за рыбу, яйца и другие продукты местного производства приходится платить значительно больше, чем в центральной части России. Например, уже все привыкли, что треска и салака в родной гавани дороже, чем за 3-9 земель от нее. Причем в отчетах властей Калининградская область остается главным рыбопромысловым регионом. А на деле калининградцы превращаются в заложников собственного промысла. Все больше горожан только щупают кильку в магазинах, уж больно она золотая. И речь идет не только о рыбе. Аналогичная ситуация наблюдается и с молочкой, и с куриными яйцами. Особенно остро этот нонсенс бьет по кошельку на фоне вечного роста цен. Про среднюю зарплату калининградца против питерской и московской напоминать не надо, все и так в курсе. Но ценники на полках упорно стремятся к столичным, а по некоторым позициям и обгоняют их. Жалуются калининградцы не только на цены, но еще на зарплаты и пенсии. В общем, настроение у людей не очень.
1: Все дорожает, зарплаты не поднимаются. Тяжело.
2: Реже в магазины стало ходить.
3: Хлеб дорожает, все дорожает.
4: Печально, конечно. Идешь с 1000 и можешь ничего не взять.
5: У нас такие пенсии смешные. В общем, вот смотришь, я в Телеграм смотрю, сравнение идет, где пенсия та же Латвия, Литва. У них пенсия в 2 раза больше, чем у них в долларах, а мы в рублях.
6: За последние 2 года ощущается уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
7: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
6: Я ожидаю, что цены будут только расти. Экономика будет, скорее всего, ухудшаться.
8: Нищета, наверное, будет.
0: Почему-то региональные власти никак не хотят поставить интересы калининградцев выше аппетитов перекупщиков и федеральных сетей, чтобы рыба у моря, доступная в советское время в Калининградской области, перестала быть роскошью сейчас. И не только рыба, еще консервы, мясо и полуфабрикаты стали основой поставок из Янтарного края в мае. В прошлом месяце в другие регионы России отправили почти 16 тысяч тонн готовой пищевой продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора. По его данным, продукция калининградских предприятий направлялась преимущественно в регионы Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Между тем, жители Калининградской области стали тратить на продукты больше половины своих расходов.
9: Согласно информации Калининградстата, в январе-апреле 2026 года на продукты, напитки и табачные изделия пришлось 50% всех покупок жителей региона. Год назад этот показатель составлял 47%. Одновременно сократилась и доля непродовольственных товаров с 52% до 49%. По словам экспертов, такая динамика обычно говорит о том, что людям приходится тратить все большую часть доходов на товары первой необходимости. На фоне роста цен на продукты жители начинают чаще экономить на одежде, технике, ремонте и других крупных покупках. Это еще один сигнал того, что подорожание всех групп товаров продолжает бить по кошелькам, вынуждая семьи перераспределять свои расходы в пользу самого необходимого.
0: Также, по данным Калининградстата, граждане направляют на текущие расходы почти 90% своих доходов. Так, среднедушевые денежные доходы жителей Калининградской области в первом квартале 2026 года составили 58 тысяч рублей в месяц, увеличившись на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по отношению к четвертому кварталу 2025 года доходы населения Калининградской области сократились, причем конкретно почти на четверть. Экономисты объясняют, увеличение потребительских расходов – это свидетельство усиления нагрузки на семейные бюджеты на фоне роста и цен, и повседневных затрат. И при этом отмечают, что доходы россиян и калининградцев, в частности, падают почти пропорционально росту военных расходов государства, которое урезает социальные статьи, аккумулируя все имеющиеся средства на проведение СВО. В результате траты на боевые действия на Украине поистине астрономические.
9: Военные расходы России в первом квартале 2026 года достигли рекордных почти 6 триллионов рублей, или в перерасчете 81,5 миллиардов долларов. Это 2/3 всех доходов казны за квартал, подсчитал научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге. Траты на войну за первые месяцы 2026 года составили 46% от общих бюджетных расходов. Почти каждый второй рубль, потраченный из федерального бюджета, уходит на СВО. Тогда как средства на модернизацию коммунального хозяйства, строительство дорог, больниц, школ, капиталовложения в замену аварийного жилья существенно уменьшаются.
0: Ну а тем временем на фоне участившихся ударов беспилотников по тыловым регионам России возникают дополнительные угрозы. И конкретно для Калининграда. Командующий военно-воздушных сил Германии сделал резкое заявление. По его словам, Калининград будет среди первоочередных целей НАТО в случае конфликта с Россией. И Германия готова к возможным боевым действиям, цитата, «уже сегодня ночью».
10: Глава ВВС Германии Хольгер Нойман в интервью британскому изданию The Telegraph сделал громкое заявление. Он пообещал, если Россия атакует любое государство НАТО, авиация Альянса нанесет мощные ответные удары. Среди возможных целей Нойман назвал Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Черноморский флот. Генерал заверил, что его подчиненные готовы воевать уже сегодня ночью, если поступит соответствующий приказ. При этом он выразил надежду, что открытого конфликта между Европой и Россией не случится.
0: Сейчас же Германия активно наращивает возможности противовоздушной обороны и увеличивает запасы систем ПВО «Патриот» и «Айрис-Ти». Похоже, Балтику снова штормит, и во что может вылиться гипотетический конфликт с НАТО, для жителей Калининградской области пока сказать сложно. На этом фоне корабли Балтийского флота сейчас отрабатывают в Балтийском море различные боевые задачи – от постановки мин до борьбы с воздушными и надводными беспилотниками условного противника. В свою очередь, Литва, Польша и Франция проводят очередные военные учения возле Сувалкского коридора, главная цель которых – синхронизация совместных военных операций сил Альянса. В общем, как говорится, спокойствие нам только снится. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
11: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: Вы готовы к самому безумному ценнику Калининграда? Минимальный набор продуктов в нашем регионе – почти 9000 рублей в месяц. Это официальные данные Руспродсоюза по итогам марта 2026 года. 33 наименования – мясо, рыба, молоко, яйца, хлеб, крупы, овощи – никаких деликатесов. Просто то, без чего нельзя. 9000 рублей. Просто чтобы поесть. А теперь давайте сравним. Не на пальцах, конкретно. По продуктам, по полкам. Молоко. Литр молока в Калининграде около 82 рублей. В Москве в среднем 70-75. Разница небольшая? Ладно, идем дальше. Яйца. Вот тут интереснее. В январе десяток в Калининграде стоил около 100 рублей. К марту уже 140-150. Рост 40-50% за 2 месяца. В Москве яйца дешевле. Так было, так есть. Курица. Килограмм куриного мяса в Калининграде – 300-330 рублей. Говядина – около 600. Рыба – около 400 за килограмм. В Москве дешевле, потому что логистика короче и конкуренция между поставщиками выше. Сыр. 100 граммов в Калининграде – около 110 рублей. То есть килограмм от 1100 рублей. Это базовый, не элитный. Сливочное масло. Пачка около 130 рублей. Это еще по-божески. А теперь сложите все это вместе и умножьте на семью с двумя детьми. Но самое интересное – не сами цифры. Самое интересное – это сравнение с Москвой. Потому что там тоже дорого, там тоже 9 тысяч. По данным Руспродсоюза, за май 2026 года минимальная продуктовая корзина в Москве – 9 186 рублей. В Калининграде – 9048. То есть мы с Москвой почти в одной весовой категории по ценам на еду. Но Москва зарабатывает 180 тысяч рублей в месяц. Это официальная средняя зарплата по Росстату. А Калининград – 74-76 тысяч. В два с лишним раза меньше. Нет, вы вдумайтесь в эту математику. Москвич тратит на минимальную еду 9 тысяч рублей. У него остается 170 тысяч на жизнь. Ипотека, машина, отпуск, одежда, развлечения. Пространство для маневра огромное. Калининградец тратит на ту же минимальную еду почти столько же – 9 тысяч. Только у него в кармане было 75, осталось 66. На все остальное. На квартиру, одежду, коммуналку, транспорт, детей, лекарства, телефон. Вот где настоящий фокус. Не в ценниках. В соотношении цен и доходов. Почему вообще так? Почему у нас дороже, если мы не Чукотка и не Камчатка? Там понятно, все везут самолетом через тысячи километров. Калининград – это эксклав, отрезанный кусок. Все, что не производится здесь, нужно привезти. Морем или по железной дороге через Литву. Это таможня, это сроки, это стоимость перевозки. Каждый посредник в этой цепочке берет свое. И в конце этой цепочки вы с кошельком на кассе. Плюс ассортимент. Не такой, как в Подмосковье. В Калининграде в обычной пятерочке три сорта сыра вместо 10. Один вид яиц вместо 5. Когда конкуренция между товарами меньше, ценник держится выше. Добавьте к этому инфляцию. В марте 2026 года годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 7,8%. Это выше среднероссийского показателя почти на 2%. У нас инфляция обгоняет среднюю по стране. У нас продукты дорожают быстрее, чем в большинстве регионов. Яйца за 2 месяца плюс 40%. Молоко растет. Мясо растет. Чай плюс 3% только за март. Шоколад плюс 4%. Яйца еще плюс 9,5% только за март сверху. И это за 1 месяц. Власти, кстати, реагируют. Запустили программу «синих ценников». В 200 магазинах области должна действовать фиксированная наценка. Не выше 10% от закупочных цен местных производителей. Для импортных товаров не выше 15%. Это хорошо? Да, в принципе, хорошо. Это работает? Частично. Проблема в том, что синие ценники – это потолок наценки, а не потолок цены. Если цена у производителя выросла, розница все равно передает этот рост покупателю. Ограничение наценки не останавливает инфляцию, оно ее чуть смягчает. И вот здесь самый главный вопрос. Не технический, не экономический. Человеческий. Семья. Обычная. Двое взрослых, двое детей. Допустим, оба работают. Допустим, оба получают среднюю зарплату по региону. По 75 тысяч. Итого в доме 150 тысяч рублей в месяц. Продукты на четверых минимум 35-40 тысяч. Это осторожная оценка, если есть дети. Коммуналка 10-12 тысяч. Ипотека или аренда 30-50 тысяч, в зависимости от условий. Транспорт, одежда, школа, телефоны, лекарства. Вы уже видите, что происходит? Деньги заканчиваются раньше, чем заканчивается месяц. А теперь сравните с московской семьей с теми же двумя зарплатами. Только там каждая зарплата 180. Итого 360 тысяч в доме. На продукты уходит столько же, а остаток совершенно другой. Вот в чем разница. Не в том, что москвичи едят лучше. В том, что после магазина у них остается на жить, а у нас на выживать. Минимальная продуктовая корзина Калининграда – почти 9 тысяч рублей. Продукты у нас дороже среднероссийского показателя на 16%. Инфляция выше среднероссийской, зарплаты ниже московских – в 2 раза. И вот поэтому вопрос уже давно не в том, почему дорого. Это понятно, это эксклав, это логистика, это цепочки поставок. Вопрос в другом. Почему регион с такими ценами до сих пор живет зарплатами, которые до московских даже близко не дотягивают? И когда это несоответствие, наконец, кто-нибудь начнет решать всерьез? Конечно, продолжать эту горькую тему можно бесконечно, но что толку? Понятно, что те же цифры видят и знают все калининградские чиновники. Но, видимо, у них на хлеб с маслом и красной икрой хватает. Так что остается только еще больше затягивать пояс. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Пока.
11: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Там будут все лидеры Европы и США приехали во Францию на саммит G7. Самые важные заявления первого дня главной политической тусовки мира. Во французском Эвиане стартовал второй день саммита Большой Семерки. Однажды мероприятие уже проходило в этом городе, в далеком 2003 году, но тогда на встрече присутствовал и Владимир Путин. Сегодня саммит проходит без него. Зато есть Украина, участие которой тогда невозможно было и представить. Накануне Зеленский заявил, что предлагал президенту России встретиться на полях саммита Большой Семерки, но ответа не получил. Поэтому Зеленский обсудил с Дональдом Трампом потенциальную встречу с Владимиром Путиным в США.
14: Мы предложили Путину встретиться где угодно, в любом месте, где можно было бы принять реальные решения по прекращению войны. Он не хочет этого. Мы также обсудили с США и Францией возможность встречи с Россией в рамках Большой Семерки с участием всех демократических стран. Путин этого не хочет. Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США, в таком формате, при котором Путину было бы гораздо сложнее отказаться. По крайней мере, перед президентом Трампом. И посмотрим, что из этого выйдет.
13: На необходимости их личной встречи Зеленский настаивает с начала июня. В открытом письме Владимиру Путину он предлагал сразу несколько вариантов, где ее можно было бы организовать. Президент России заочно ответил, что пока смысла встречаться не видит. Сегодня второй день саммита Большой Семерки. И если вчера главной темой обсуждения был Иран, то сегодня на повестке в основном Украина. Зеленский еще вчера прибыл в аэропорт Женевы, и утром состоялась его рабочая встреча с мировыми лидерами, которая называлась «Построение мира и безопасности для Украины и Европы». Это ключевой пункт для европейских глав. И президент Франции Эммануэль Макрон накануне говорил о том, что стремится убедить президента США Дональда Трампа продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию, чтобы способствовать достижению мирного соглашения. По словам Макрона, вчера от Дональда Трампа он получил позитивный сигнал о том, что тот готов все это обсуждать. Сам Трамп заявил, что так как с Ираном у него все получилось, теперь на повестке дня Украина.
15: Я хочу поблагодарить вас за помощь. Вы всегда помогали, и для меня большая честь быть вместе с вами. Вчера у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Зеленским и президентом Путиным. И мне кажется, что, возможно, нам удастся чего-то добиться и там. Действительно, думаю, что обе стороны к этому открыты. Теперь, когда вопрос с Ираном завершен, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести до результата и этот процесс. Каждый месяц погибают 25 тысяч человек, в основном солдаты. Такого не должно происходить.
13: Немецкий канцлер Фридрих Мерц также считает, что основания для мирного переговорного процесса как никогда сильны. Он довольно жестко высказался о положении дел России и на поле боя, и в экономике.
16: Сегодня Украина находится в новом, более сильном положении. Россия не может победить в военном отношении. Более того, ее экономика находится в ужасном состоянии. Я говорю с определенной осторожностью и сдержанностью, что впервые, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии.
13: Тем временем премьер Великобритании объявил о новых энергетических санкциях против Москвы. Удар по теневому флоту. В Брюсселе готовят 21-й пакет санкций, который предусматривает дополнительные импортные и экспортные ограничения, а также запрет на въезд военным, участвовавшим в боевых действиях против Украины, на территорию ЕС. Завтра, если не будет решения о новом продлении, истекает срок действия исключения из санкций США для российской нефти, сделанного из-за ситуации на Ближнем Востоке. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Владелец крупной инвестиционной компании АФК-система, миллиардер Владимир Евтушенков, объяснил катастрофическое технологическое отставание России на мировом рынке.
19: Видите ли, в чем дело? С каких-то пор, когда у нас появились нефтедоллары в большом количестве, мы стали жить по принципу: все купим и всех трахнем. Выяснилось спустя какое-то время, что всех купить нельзя, все купить нельзя и всех трахнуть нельзя. Поэтому мы стали возвращаться к истокам могучего Советского Союза, который в мире же существовало две технологических державы полного цикла. От фундаментальных исследований до производства. Это СССР и Америка. Сегодня опять существуют две технологические державы. Это США и Китай. Поэтому мы, к сожалению, целый ряд критичных технологий или недоразвили до того, чтобы они были производственными, или не обратили на них внимания. Поэтому сейчас приходится лихорадочно нащупывать и пытаться догонять при условиях жесткого ограничения по деньгам. И не только по деньгам, и по интеллекту тоже.
17: Главные новости дня.
13: Худший топливный кризис в истории. После ударов по НПЗ Россия потеряла треть нефтепереработки. Дефицит дошел до аграриев. В первую неделю июня объемы нефтепереработки в России опустились ниже 4 миллионов баррелей в сутки и стали самыми низкими за последние 20 с лишним лет. Поражены дронами и простаивают 8 из 10 крупнейших производителей топлива в России. В результате этим летом страна, похоже, движется к тому, что может стать худшим топливным кризисом в истории, предупреждают эксперты. Начавшийся с Крыма топливный дефицит расползается по регионам и уже охватил более 25 субъектов. Ограничения на продажу бензина стали появляться в городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург. Перебои на АЗС возникли в Кузбассе, Татарстане, Ульяновской и Нижегородской областях. А зоной бензинового бедствия стали заправки Татнефти, которая продает не более 20 литров в одни руки, как минимум в 6 регионах.
20: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
21: Приехали на татарку, тут выдача на раз человеку 20 литров. Льют даже туда вот. Все, короче, ажиотаж появляется. Люди запасаются.
22: Вот и в Санкт-Петербурге встретились с дефицитом топлива.
23: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье. Поэтому мы заливаем канистры.
13: Катастрофа и у аграриев, которые жалуются на перебои с поставкой дизельного топлива на юге России, в центрально-черноземной зоне и Поволжье. В Иркутской области, в Усольском районе, из-за дефицита горючего уже остановили посевную. О жалобах местных аграриев на нехватку солярки сообщил депутат Заксобрания региона Степан Фронтенко, он же замдиректора крупнейшего агрохолдинга Иркутской области.
24: На все попытки аграриев договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету топлива, либо у них задача поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, не будет зерна. Можно просто не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
13: Проблемы и в авиаперевозках. С нехваткой авиатоплива еще в конце мая столкнулись аэропорты Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы. А в середине июня в 6 городах, включая Нижний Новгород и Краснодар, были введены ограничения на заправку пассажирских самолетов. Атакующие НПЗ дроны все чаще бьют не по главным, а по вторичным установкам, отвечающим именно за выпуск топлива, отмечает эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
1: И бьют очень точно. Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Долго перечислять. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
13: Топливо становится все меньше, и рынок реагирует ростом цен. С начала года АИ-92 подорожал на бирже на 28%, АИ-95 – на 34%, дистопливо – на 43%, авиакеросин – на 40%. Самый тревожный момент в том, что кризис только начинается, предупреждают эксперты. Ведь пик сезонного спроса традиционно приходится на август-сентябрь, а признаки дефицита и ускорения цен появились уже в июне. Экономисты говорят, если ситуация с НПЗ не стабилизируется, топливный фактор может стать одним из ключевых драйверов инфляции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Радио Лента. Прямая речь.
18: Эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов о том, что борьба государства с обходом блокировок в интернете настроила армию программистов против правительства.
2: У нас 1,5 миллиона программистов в стране. Их всех научили сейчас, что надо бороться с правительством. Их всех раззадорили. Им всем сказали, мы вас заблокируем, вы не сможете. Они сказали, да вот попробуйте, сейчас мы вам докажем. И принялись заниматься этими VPN-ами, искать самые, значит, невидимые и так далее. Эта борьба для правительства не кончится победой. В правительстве нет столько программистов и нет столько специалистов. Это невозможно. Поэтому там нужно что-то совершенно другое. Поэтому я отношусь, конечно, к платному VPN-у плохо. Ну, а к идеям, что надо создать наши отечественные VPN-ы, ну, так их заблокировать на Западе. Нас и так там пытаются не пускать много к чему уже, потому что Трамп прямо сказал, что мы для них враги, и нас надо отрезать от технологий. И вот, то есть, ну вот на этом пути победы государства точно не будет.
17: На радио Лента шок дня.
3: Десятки систем ПВО вокруг Москвы не смогли защитить столичный нефтеперерабатывающий завод от мощного удара беспилотников. Дроны прорвали оборонное кольцо и взорвали ключевую установку капотни всего в 15 километрах от Кремля.
17: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Телеведущий Анатолий Кузичев о том, что Россия уже не сможет захватить области, вписанные в Конституцию, и нужно остановить боевые действия.
5: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 по Конституции региона новых мы взять не сможем. Готова ли страна к новому уровню эскалации и полной внутренней мобилизации, я не знаю. Если мы исходим из того, что, например, ну, если наше руководство, оно гораздо лучше понимает, чем я, да, экономические наши, там, экономическую нашу ситуацию, демографическую, там, и так далее, и так далее, и так далее. Если наше руководство посчитает, что мы сейчас к этому, сейчас, пока, нет, по-английски, к этому не готовы, тогда зона нашего компромисса – это линия соприкосновения Запорожской области и Херсонской области, вот как оно есть, заморозка.
4: Военный эксперт Вячеслав Горохов о том, что удары по НПЗ создали в армии дефицит топлива, что грозит обвалом фронта.
6: Противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива. Теперь, что касается про армию. Слава богу, у армии остались стратегические запасы, еще пока не использовано горючего. Пока в армии еще не, слух не прошел, что там той бригаде или тому полку не хватает. Но это может наступить, потому что наши запасы бесконечны. И вот вам итог. Это может нам сорвать задачи, это может нам сорвать, самое главное, темпы наступления и, в конце концов, провалить специальную военную операцию сначала на отдельных участках, а потом, может быть, и в целом.
4: Историк Лев Вершинин о том, что существующая модель власти уже не может защитить ни людей, ни бизнес, ни стратегические объекты.
7: Малое небо в полном распоряжении беспилотников противника. Начинается, хотя и постепенно, не одинаково в разных местах, лимитирование отпуска продуктов. Вдоль дорог уничтожены топливные караваны. Люди оценивают это как фактический крах логистики. Плюс удары по энергетике. ПВО старается, но ПВО то ли мало, то ли плохо работает. И все проблемы сбрасываются на местные власти, а у них нет ни сил, ни ресурсов для того, чтобы хоть как-то активно обороняться. Люди, особенно те, кто работает в местных администрациях, или, ну и не только, элементарно боятся. Они не понимают, куда все идет. Они не верят словам начальства. Минувшая неделя в очередной раз показала, что, ну, скажем так, модель власти, существующая в Российской Федерации, не может защитить ни людей, ни бизнес, ни объекты стратегической инфраструктуры, НПЗ, заводы, порты и даже оборонку.
8: Радио Лента. Прямая речь.
18: Жители Краснодарского края жалуются на нехватку бензина. Губернатор Вениамин Кондратьев утверждает, что в регионе нет дефицита, но проблему признает.
9: Краснодар, я просто не мог это поверить, пока не увидел сам.
10: Чтобы вы понимали, это уже 7-я заправка. Где бензин, мои дорогие?
25: Что делать и к чему это вообще идет, и к чему готовиться? Потому что вот он, Лукойл, на большинстве заправок вообще нет бензина. На Роснефти вроде бы как вот он горит, но огромная очередь, и мы особо не двигаемся.
26: Бензина нет.
27: А почему?
26: Закончился.
27: Все. Нашли просто.
26: А вы его нигде не найдете. Сейчас.
25: Бензина в Краснодаре нет. Объехала уже пару заправок. Блин, вот когда с Крыма вернулась, думала пару канистр все-таки заправить.
28: О, полиция с бензином добралась и до Краснодара.
29: Чувствую, где-то через недельку мы останемся и без бензина, и без машин.
30: Нету проблем, конечно, с бензином в Краснодаре. Газпром нефть. Мелкие заправки.
31: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров в одни руки. Вот. И до полного бака теперь такого нету.
32: Похоже, у нас тоже начинаются проблемы с бензином. Видите, 92-го нету, 95-го нету, а сотый бензин без 60 копеек уже 100 рублей стоит.
33: Вот это все очередь за бензином у нас. И вот туда эта очередь стоит. Вот это все за бензином. Вон, видите, занимают очередь.
8: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
34: Это однозначно последнее такое лето. Ну, когда еще можно что-то сделать, можно куда-то поехать отдохнуть, когда, конечно, все оно и страшненько, и стрёмненько, но еще как-то живется. По крайней мере, бесконечно плохо не всем. А больше такого не будет, естественно. Все, посмотрите, что происходит. На самом деле, военная ситуация только ухудшается. Ну, беспросветно ухудшается совершенно, потому что во всех этих военных делах нужно смотреть на траектории. Не надо быть мега-аналитиком, не надо заседать в генеральном штабе, чтобы иметь способность посмотреть на траекторию. И траектория идет вниз, или траектория идет вверх. Все. Вот так вот и создаются в основном все прогнозы. И сейчас ситуация на фронте такова, что траектория успехов и достижений российской армии, она идет вниз. А траектория успехов ВСУ украинской армии, она идет вверх. То бишь количество обстрелов по территории России только увеличивается. Цели, которые поражаются на территории России, только увеличивается. Количество этих целей, понимаете? Важность объектов только увеличивается. Масштаб разрушений только увеличивается. Это траектория. Понимаете, если бы было одновременное событие, то с этим можно как-то жить. Ну, одновременное событие. Ну, что-то прозевали где-то, что-то не досмотрели, с кем не бывает. Можно отремонтировать, можно что-то где-то усилить, достроить, там, настучать по башке тем, кто был виноват, ну, можно предпринять какие-то шаги и ситуацию исправить, когда это одноразовые действия. Но это траектории. Да, вы же помните, как раньше было невозможно даже подумать о том, что будут какие-то беспилотники атаковать Москву или Россию из Украины. А сейчас посмотрите сводки. Сначала было 1, 2, 3 беспилотника сбит на территории РФ. Потом было 14, потом 56. А вот буквально уже 300, 200. 100 не воспринимается беспилотников как что-то сверхординарное. А нормально, всего лишь 100 беспилотников летели. И, естественно, все всегда сбиты. И будут сообщать, что все всегда сбиты. А вот этот дым, столбом, который стоит просто коромыслом с нефтебаз, то это небольшое возгорание, которое сейчас будет эвакуировано. Это понятная логика работы государственной информационной машины. Вопросов нет. Но траектория ужасна. И вот проблемы траектории, что они не гасятся и не ремонтируются одноразовыми действиями. Это системные ошибки. Это системные просчеты. И это системные проблемы. Соответственно, что будет происходить? Тоже ведь все понятно, да? Что выборы осенью. Единый день голосования. Никуда от него не деться. Соответственно, до выборов будут держать и курс. И будут как-то держать линию фронта. И будут держать каким-то образом уровень мобилизации в районе текущих значений. То бишь, ничего сверхъестественного. Постараются. Не гарантирую, но постараются. Стараются ничего не делать. Почему? Да потому что выборы. И, ну, конечно, понятно, что выберут всех, кого нужно выбрать. Все ясно. Но на самом деле легче выбирать нужных, когда оно все идет по плану. А если все пойдет не по плану, то, ну, неизвестно, чем это все закончится. Будет тяжелее. Поэтому до осени будут все держать. Вот стиснут зубы из последних сил, уступая, договариваясь как угодно. Но будут держать курс рубля и не будут объявлять массовую мобилизацию. До выборов. Соответственно, вот это тот временной лаг, который у вас сейчас есть. Зазор. Да, что-то можно сделать за это время. Ну, сколько там? 3 месяца фактически осталось. Осталось лето, понимаете? Оно будет почему последним, ну, в том виде, в котором мы ее знаем? Потому что, ну, представьте, какой необходим масштаб мобилизации сейчас, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию на фронте. Вот просто представьте. Учитывая, что умирает сейчас на линии соприкосновения около 400 тысяч человек в год. Да, это же открытая информация, господин Медведев. Видимо, об этом говорит постоянно, что мы привлекаем в армию около 400 тысяч человек в год, называют цифры. Соответственно, те 400 тысяч, которых привлекли в предыдущем году, они закончились за год. Да? Вот 400 тысяч. И Россия проигрывает сейчас фактически с этим уровнем мобилизации. Соответственно, нужно привлекать не 400 тысяч. Как я рассказывал раньше, у каждой армии мира есть свой почерк. Вот почерк России, который сложился исторически, это артиллерийское преимущество и преимущество в живой силе. Анекдотов, небылиц и реальных воспоминаний на эту тему не счесть. Одно из самых известных исторических воспоминаний, да, заключается в том, как маршал Жуков на каком-то праздничном обеде отвечал на вопрос то ли американского, то ли британского офицера, а как вы разминируете минные поля перед тем, как по ним пройти. Вот маршал Жуков ответил, да мы просто идем по минным полям, как будто там мин нет. Ну, то бишь, живой вал. Идут люди, едут танки, все взрывается. Ну, оно же взрывается один раз, правильно? Вот кто-то там умер. Какой-то, я не знаю, полк. Ну, значит, умер. Баба еще нарожает. Это ведь тоже маршала Жукова выражение. Что баба еще нарожает. И вот это почерк российской армии. Ничего с этим не попишешь. Он эффективен. Вот то, что очень многие не понимают, что ай-яй-яй, как так происходит. Да вот так, эффективен. Все, не надо не выдумывать ничего другого, потому что все другое потребует полной перестройки работы всех контролирующих и организационных органов. Просто всех. Но это как условно тракториста переучить на летчика. Можно? Можно. Но долго, очень тяжело и самое главное, зачем кто-то должен ездить и на трактор. Соответственно, осенью будут призывать для того, чтобы обеспечить себе это преимущество в живой силе, прежде всего, призовут не 400 тысяч, а 1 400 000. И будут сейчас начнутся комментарии о том, ой, где ты их поселишь, а когда их будут учить, а как всем дадут оружие. Начну с конца. Во-первых, оружия хватит еще и на 10 400 000. Оружие со времен холодной войны на складах, вот стрелкотни непосредственно и патронов осталось столько, что можно призвать практически всех. Там много ума не надо. За 3 дня научат стрелять по целям. Дальше, где они будут жить? Да нигде, в палатках. Палатки тоже есть. В палатках, в поле и будут нести тяжести военной службы. Почему? Смотрите выше. Потому что это стиль российской армии. Солдат через страдания и тяжести должен выполнять поставленную руководством задачу. Это стиль. Нет стиля российской армии, в которой солдат должен остаться живым. Отсутствует в военной доктрине. Все. Соответственно, погода, непогода, больной, здоровый, не имеет никакого значения. Но часть стиля – это подавляющее преимущество. Поэтому не будет никаких легких путей. Призовут какое-то огромное количество людей, от которого, по идее, НАТО присядет в ужасе. Ну, по крайней мере, такая логика во всем этом сейчас наблюдается, что НАТО испугается и начнет о чем-то немедленно договариваться, потому что такой живой силы у них нет. Все, так было всегда, так будет и в этот раз. Поэтому, ну, приведите свои дела в порядок, если у вас еще есть какая-то возможность, то 3 месяца. Вот 3 месяца вы еще можете попрыгать, побегать как-то. Проведите их с пользой. Поедете на речку. На море не советую на какие-то. Тем более там в Крым не советую. Кстати, с первого дня войны не советую. И вот оно все, собственно, и происходит. Уже 100 раз об этом говорю. Поедете на речку. Купите домик в деревне, в конце концов. Пока еще можно их купить за какие-то вменяемые деньги. В деревне люди потянутся к следующему лету максимум. Просто потянутся эшелон. Потому что в таких городах, как, допустим, тот же Белгород, как тот же Курск, там невозможно будет находиться во всей прифронтовой зоне. И люди начнут разъезжаться, ну, потому что хочется жить, все понятно. Приведите в порядок документы, понимаете? Приведите в порядок свои какие-то учетные данные. Вот просто займитесь этим, потому что времени-то, ну, до осени пролетит и не увидишь. И да, такого лета больше не будет много-много лет. Да, увы.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет. Но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
3: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
2: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива в канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
5: Можно бензина набрать в КамАЗа? Можно бензина набрать в бочке?
11: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
5: Ну, нам,
11: вплоть
5: нам,
11: до увольнения.
5: Нам на СВО.
11: Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия. Звоните на горячую линию.
2: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
5: Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистр.
11: Ну, не имею права пожарной безопасности.
5: Ну, блин.
11: У нас заземления нету. Понимаете? Сейчас доля судьи, все среди.
5: Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
2: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
12: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
2: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
14: Подводная угроза для Черного моря. Алексей Живов о новом украинском аппарате, который несет тонны взрывчатки.
15: На Украине разработали тяжелый автономный необитаемый подводный аппарат «Sea Trident», способный нести до тонны взрывчатки. Он предназначен для морских операций, которые требуют полной автономности и низкого уровня заметности. Максимальная скорость – 18,5 км в час. Рабочая глубина погружения – 60 метров. Таким аппаратом можно атаковать как корабли у причальной стенки, так и опоры мостов. Очень серьезная угроза, особенно в свете возни вокруг Крыма. У нас вот тоже есть свой подводный ядерный бэк «Посейдон», но применить мы его сможем только во время последнего удара возмездия. А у противника рабочий инструмент для зачистки Черного моря. Очень тревожная новость, честно говоря.
14: Москва под прицелом, бензин под ударом. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете беспилотников на столицу и область.
16: В ночь на 16 июня подразделениями противовоздушной обороны было сбито не менее 172 беспилотников. А всего за сутки, с утра 15 июня, поражено 266. Ключевой целью атаки является Московский регион. Именно туда сейчас направлены все силы противника. Для удара вооруженные силы Украины используются уже два стандартных беспилотных аппарата. Один из них — ФП-1, а второй — лютый, которых зафиксировали в небе над Москвой. Мэр Москвы подтвердил, что минимум один из них атаковал территорию московского нефтеперерабатывающего завода. Выбор конкретно этого предприятия не является случайным. Это основной завод, с которого обеспечивается большая часть Москвы. Украинцы пытаются создать топливный кризис и в столице. Помимо этого, украинские ресурсы сообщают об ударах по станице Полтавская в Краснодарском крае, где также целью стала местная нефтебаза.
14: Задачу противника – изолировать Крым. Михаил Полынков о планах противника.
16: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровди выдал бравурное интервью Reuters, которое тут же набрало популярность благодаря тезису, что украинцы вот-вот изолируют Крым. Бровди говорит о попытке превратить Крым в логистически проблемный военный анклав, удержание которого будет требовать от России все больших ресурсов. Главной целью названа трасса «Новороссия», проходящая через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. По словам Бровди, объем движения по этой магистрали уже сократился более чем на две трети, а в перспективе месяца Украина рассчитывает добиться фактического контроля над ее использованием. С военно-технической точки зрения задумка Киева понятна. Если раньше акцент делался на уничтожении кораблей Черноморского флота, ударах по аэродромам и объектам противовоздушной обороны, то теперь основной целью становится логистика. Киев делает ставку на дистанционное разрушение российской системы снабжения. Ее задача заключается не в уничтожении войск как таковых, а в создании условий, при которых войска теряют возможность эффективно функционировать. Могут ли они добиться своего? Могут.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Кладбище машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
6: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут то еще лотереей.
14: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
6: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
14: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
7: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших трехсотых.
14: За
2: защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может. Поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, а водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители короткостриженные.
9: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь хуй беспилотники. Вот это просто хуй. Оно долетает даже сюда. Джанкой хуй, просто страшно каждый день.
2: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. АЗ-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
14: Европа в безопасности, Россия под ударами. Записки ветерана о том, почему атаковать Украину бессмысленно.
16: В общем и целом, мы подошли к той точке, когда без ударов по военно-промышленному комплексу стран Евросоюза, который сейчас поставляет большинство военных грузов и вооружений, в этой войне уже ничего не решится. Доля вооружений, производимых на Украине, не более трети от общего количества. И это только по официальной информации, которая есть в открытом доступе. По факту, наверное, гораздо ниже. Согласно заявлениям европейских и украинских официальных лиц, а также данным аналитических

0: сексуальные намеки. Без всяких там оглядок, что скажут уважаемые партнеры и прочих сантиментов. При этом абсолютно никто уже давно не опасается ударов от нас.
1: Какое-то проклятие. Военный осведомитель о новой потере ракетоносца.
0: Сообщается, что военный самолет Ту-22М3 разбился возле Свирска в Иркутской области. Предварительно экипаж смог спастись. На видео видно вылеты парашютов перед падением. После этого судно рухнуло на берегу Ангары. Это был уже четвертый Ту-22М3, потерянный из-за технических неисправностей за последние два года. 19 апреля 2024 года первый такой разбился в Ставропольском крае. 15 августа тоже в Иркутской области. 2 апреля 2025 года опять Иркутская область стала Бермудским треугольником для борта. И вот 15 июня 2026 года. Можно было бы говорить о какой-то чертовщине, но все куда более тривиально. Интенсивная эксплуатация в ходе боевых действий вкупе с выработкой ресурса из-за возраста бортов приводит к накоплению все новых технических проблем, что и выливается в небоевые потери.
1: «Лети, лети, лепесток» – пионер запаса о минах и жидкой взрывчатке, которые угрожают российским городам.
0: Мы уже поднимали вопрос о применении противником мин «Лепесток». И теперь имеем подтверждение этому факту. Это обстоятельство несет в себе целый ряд серьезных следствий, требующих нашего пристального внимания. Прежде всего, освоение противником производства жидкого взрывчатого вещества открывает новые тревожные перспективы. Такая субстанция обладает рядом опасных свойств, основное из которых — легкость транспортировки и маскировки под видом обычных жидкостей. Это, в свою очередь, значительно упрощает организацию и проведение террористических актов на нашей территории, повышая уровень угрозы и делая его еще более непредсказуемым. Мы прекрасно осведомлены о потенциальных возможностях противника и поэтому должны быть готовы к развитию самых неблагоприятных сценариев. Вторая, не менее значимая проблема — заключается в опасности, которая сохраняется в городах после налета беспилотных летательных аппаратов. Мины «Лепесток», будучи миниатюрными, представляют собой скрытую угрозу. Особенную опасность они несут в условиях городской среды, среди высокой травы или растительности, где их крайне сложно заметить. Это усугубляется тем, что обычный гражданин, не ставящий перед собой задачи поиска подобных мин, имеет еще меньше шансов обнаружить их вовремя, что может привести к трагическим последствиям.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
3: За месяц Украина совершила рекордные 200 ракетных и дроновых атак по сухопутному коридору в Крым. Снабжение полуострова практически парализовано.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Мать Данилы Беликова, студента второго курса Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе, рассказала, что после физического и психологического давления сын был вынужден подписать контракт с Министерством обороны России.
5: Я Маркот Тянодин, 10.05.86 года рождения. Мой сын Беликур Даниил Викторович, 2 апреля 2006 года рождения. Учится на втором курсе в Политехническом аграрно-технологическом колледже в Симферополе. Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его... На него надавили. Там он подписал два экземпляра, два бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы. Мой сын контракт подписан не собирался. В нашей семье воспитывается четверо детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид, диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. На данный момент тут прошло 2.5 часа с этого нашего разговора с ним. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал. Я обращаюсь к вам с помощью, с просьбой о разглашении этой всей информации. Помогите, пожалуйста. Может, кто-то даст совет, куда нужно обратиться, нанять какого-то юриста. Может, кто-то был в подобной ситуации.
2: Одна новость.

0: максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, почему над Москвой при всей ее плотной противовоздушной обороне один дрон все равно долетел до нефтезавода. Как это вообще возможно и почему это не случайность, а математика? Разбираемся. Знаете, если просто взять сухие цифры этой атаки 16 июня, ну, звучит как абсолютный успех.
2: Около 60 сбитых аппаратов, да?
1: Да, почти 60 беспилотников сбито, и всего один, ну, один-единственный прорвался в капотню. Математически это меньше 2% от всех запущенных целей. В любой, скажем так, инженерной задаче 98% успеха – это триумф.
2: Ну, в инженерии, да, возможно, но в вопросах воздушной безопасности, понимаешь, 98% – это вообще не триумф, это пробитый щит.
1: То есть одна ошибка все перечеркивает.
3: Это даже не ошибка. 100-процентной защиты неба просто не существует в природе. И вот этот один дрон, который долетел до резервуаров, это же не сбой радаров. И не то, чтобы оператор ПВО там не доспал или отвлекся.
1: А что тогда?
3: Это симптом, ну, фундаментального кризиса классической военной доктрины во всем мире. Доктрины, которая десятилетиями строилась под совершенно другие угрозы. А сейчас она просто на полной скорости врезалась в абсолютно новую реальность.
1: Слушай, чтобы этот масштаб кризиса понять, давай вообще разберем, через что этот один дрон должен был пройти. Но архитектура защиты неба над огромным городом – это же сложнейшая вещь.
3: Эшелонированная, да. Многослойная.
1: Именно. Там три уровня. Дальний рубеж – это тяжелые системы, ну, например, С-400 «Триумф». Их задача какая? Бить на огромные расстояния до 400 километров вдаль и высоко в стратосферу.
3: Но тут надо понимать, подо что они создавались? Это же логика холодной войны.
1: Да. Они должны сбивать огромные металлические объекты, стратегические бомбардировщики, баллистические ракеты, летящие на сверхзвуки.
3: Вот. А стрелять из С-400 по пластиковому беспилотнику – это, ну, как из снайперской винтовки комара пытаться убить. Радары для этого просто не предназначен.
1: Ага, и поэтому есть второй эшелон – ближний рубеж. Это системы вроде «Панцирь-С1».
3: Мобильные такие телохранители, да?
1: Точно. У них уже ракеты на 20 километров и пушки на 4 километра. Их еще часто ставят прямо на крыше высоток в центре города. И есть третий эшелон.
3: Пикапы с пулеметами.
1: Да, мобильные группы. В кузове крупнокалиберный пулемет, зенитный прожектор. Это уже самая последняя линия защиты, если умная электроника не справилась.
3: Звучит монументально. Радары, скоростные ракеты, пушки. Но, слушай, тут возникает самый главный вопрос. Если все это такое многослойное и высокотехнологичное, почему радары просто не видят цель изначально?
1: Ну вот тут начинается физика.
3: Да. Потому что это же не какой-то невидимый стелс-бомбардировщик за миллиарды долларов. Это кусок пластика с мотором от газонокосилки.
1: Вот именно. Материалы решают все. В радиолокации есть такое понятие «эффективная поверхность рассеяния» — ЭПР. Как вообще работает радар? Он как фонарик в темной комнате.
3: Светит радиоволной, да?
1: Да. Излучает волну и ждет, когда она отразится от объекта и вернется назад. Металлический фюзеляж самолета отражает сигнал идеально, просто как зеркало. Радар его видит за сотни километров.
3: А дрон делают из чего? Стеклопластик, фанера?
1: Пенопласт, карбон. То есть это диэлектрики. Радиоволна сквозь них просто проходит на вылет.
3: Вообще не отражается.
4: Но физика материалов — это только половина беды. Вторая проблема — это вообще физика самой планеты.
1: Геометрия Земли.
4: Да. Земля же круглая, а луч радара идет по прямой. И возникает такое явление, как радиогоризонт. Смотри, антенна ПВО стоит на Земле, а дрон летит, скажем, над руслом реки на высоте 15 метров.
1: То есть он прячется за изгибом планеты?
4: Абсолютно. Луч радара проходит над ним в пустоту, и дрон появляется на экране только когда подлетает километров на 30, ну, в лучшем случае 50.
1: А скорость у него 200 километров в час?
4: Вот. И математика тут безжалостна. От появления точки на экране до удара остается буквально 10-15 минут.
1: И это если летит одна цель, а если их 60, как было 16 июня?
3: Это тотальный паралич системы.
4: Человеческий мозг оператора просто физически не может за пару минут обработать 60 целей, отличить настоящую угрозу от ложных, распределить их и нажать кнопку на каждую.
1: Но ведь кроме радаров есть и другие сенсоры, да? Тепловизоры, оптика, акустика.
4: Есть, конечно. Но моторчик от бензокосилки почти не дает тепла. Тепловизор его просто не видит на расстоянии.
1: А звук?
4: А звук теряется в гуле мегаполиса. Трассы, заводы. Но это сплошной фоновый шум.
1: И тут мы подходим ко второй огромной проблеме. Допустим, радар чудом все увидел, оператор успел нажать кнопку, дальше начинается просто экономический абсурд.
4: О, война на истощение.
1: Да. Давай сравним стоимость. Пластиковый дрон из гаража стоит от 1 до 5 тысяч долларов.
4: Так.
1: А одна ракета комплекса «Панцирь», одна штука, от 500 тысяч до 2 миллионов долларов. А ракета С-400 еще дороже.
4: То есть разница в сотни раз.
1: Да, защита стоит в 100-400 раз дороже нападения. Это же математически невыгодно.
2: Слушай, ну я бы тут поспорил, если считать чисто по железу, да, абсурд. Но надо же смотреть на ценность того, что мы... того, что система защищает.
1: В смысле стоимости завода?
2: Ну, конечно. Нельзя сравнивать ракету за 2 миллиона и дрон за 5 тысяч в вакууме. Если этот копеечный дрон попадет в установку крекинга нефти, ущерб будет на десятки или сотни миллионов долларов. Остановка производства, пожар.
1: Ну, с этой точки зрения, потратить 2 миллиона, чтобы спасти 100, логично.
2: Абсолютно рационально в моменте. Но атакующая сторона эту математику прекрасно знает и поэтому использует тактику роя.
1: Ага, вот тут самое интересное начинается.
2: Смотри, летит стая из 60 беспилотников. Из них 50 могут быть вообще без взрывчатки. Просто пустышки. Корпус, бензин, мотор.
1: Радар же не видит, что внутри.
2: Именно. Для радара они все одинаковые. ЭПР у них идентичные. И система ПВО обязана стрелять по всем.
1: Потому что любая точка может быть боевой.
2: Да. И начинается истощение боекомплекта. У установки ограниченное число ракет на направляющих. Она стреляет, стреляет, в какой-то момент ракеты просто заканчиваются.
1: И нужна перезарядка.
2: А перезарядка — это краны, транспортные машины, это время. И вот пока установка пустая, тот самый единственный боевой дрон летит к цели. Ему больше ничего не мешает.
1: Слушай, это похоже на, знаешь, когда толпа с фальшивыми билетами подходит к охраннику в клубе. Он проверяет каждого, тратит все свое время, а в этот момент реальный преступник просто заходит через черную дверь.
2: Идеальная аналогия. Охранник просто перегружен. И тут еще добавляется производственный фактор. Ракету делают месяцами.
1: Да, там микроэлектроника, точные станки.
2: А дроны собираются в ангарах за пару недель, запчасти с мирового рынка. Сторона в обороне физически не может штамповать ракеты за миллионы долларов с той же скоростью, с которой нападающий делает пластиковые самолетчики.
1: Хорошо, давай представим идеальную ситуацию. Радары увидели цель заранее, боекомплект полный, ракет хватает на всех. Почему в городе этого все равно недостаточно?
2: Потому что мегаполис – это худшее место для противовоздушной обороны. Город сам себе враг.
1: Из-за застройки?
2: Конечно. Многоэтажки по 25-30 этажей. Для радара, который стоит на земле, такой дом – это монолитная гора. За каждым зданием огромная слепая зона – радиотень.
1: И дрон просто летит между домами.
2: Да, ныряет в эти бетонные каньоны и остается невидимым, пока не выскочит прямо перед целью.
1: Ну, решение же очевидное – поднять радары на крыше. Что, собственно, и делают в центре? Ставят их на высоте 100 метров.
2: Ставят, но это создает чудовищную проблему. Дилемму, я бы сказал. Смотри, дрон летит на высоте 20 метров над промзоной рядом с жилым районом.
1: Так.
2: У оператора два варианта. Первый – выпустить ракету. Ракета тяжелая, огромная скорость, фугасная боевая часть. Беспилотник маленький, виляет, ракета промахивается.
1: И куда она летит?
2: А вот куда она летит? Если самоликвидатор не сработал, эта бомба в сотни килограммов падает прямо в жилой двор. Детонация ракеты ПВО в городе – это катастрофа.
1: Ужас. То есть стрелять ракетой слишком опасно. А второй вариант?
2: Второй вариант – бить из 30-миллиметровой автоматической пушки.
1: Ну, пушка бьет точнее вблизи, там же бешеная скорострельность.
2: Скорострельность бешеная. Но физика-то никуда не делась. Снаряды, которые пролетели мимо дрона, они же в воздухе не растворяются. Да, они летят по баллистической траектории над жилыми кварталами. И потом этот град из тяжелых металлических болванок падает вниз. На крыше, на машины, на улице.
1: То есть стрельба по угрозе в городе сама по себе становится угрозой.
3: Сопутствующий ущерб порой сопоставим с самим попаданием беспилотника. И тут еще география города важна. Исторический центр обычно защищен плотно, а огромные промзоны, вот как Капотня...
1: Они всегда на периферии.
3: Да, это гигантские территории, заводы, ТЭЦ, склады топлива. Закрыть каждый цех системы ПВО просто нереально. Поэтому периферия всегда самая уязвимая.
1: Получается, иллюзия вот этого железного купола над городом, она просто рушится. Если тотальная защита не работает, что остается?
3: Остается локальная защита. Промышленные предприятия понимают, что...
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Парадокс Калининграда. Местные продукты дома стоят дороже, чем в Москве. Ценовая спираль будет раскручиваться и дальше. Горькая реальность. Калининградцы тратят на жизнь 90% своих доходов. Когда-нибудь жизнь станет лучше и веселее? Готовность к удару. Калининград назвали среди возможных целей НАТО в случае конфликта с Россией. Обстановка на Балтике накаляется. Итак, о наболевшем. В Калининградской области опять обсуждают парадокс местных цен. Жители региона все чаще обращают внимание, что за рыбу, яйца и другие продукты местного производства приходится платить значительно больше, чем в центральной части России. Например, уже все привыкли, что треска и салака в родной гавани дороже, чем за 3-9 земель от нее. Причем в отчетах властей Калининградская область остается главным рыбопромысловым регионом. А на деле калининградцы превращаются в заложников собственного промысла. Все больше горожан только щупают кильку в магазинах, уж больно она золотая. И речь идет не только о рыбе. Аналогичная ситуация наблюдается и с молочкой, и с куриными яйцами. Особенно остро этот нонсенс бьет по кошельку на фоне вечного роста цен. Про среднюю зарплату калининградца против питерской и московской напоминать не надо, все и так в курсе. Но ценники на полках упорно стремятся к столичным, а по некоторым позициям и обгоняют их. Жалуются калининградцы не только на цены, но еще на зарплаты и пенсии. В общем, настроение у людей не очень.
6: Все дорожает, зарплаты не поднимаются. Тяжело.
7: Реже в магазины стало ходить.
8: Хлеб дорожает, все дорожает.
9: Печально, конечно. Идешь с 1000 и можешь ничего не взять.
10: У нас такие пенсии смешные. В общем, вот смотришь, я в Телеграм смотрю, сравнение идет, где пенсия. Та же Латвия, Литва, у них пенсия в 2 раза больше, чем у них в долларах, а мы в рублях.
11: За последние 2 года ощущается уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
12: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
11: Я ожидаю, что цены будут только расти. Экономика будет, скорее всего, ухудшаться.
13: Нищета, наверное, будет.
5: Почему-то региональные власти никак не хотят поставить интересы калининградцев выше аппетитов перекупщиков и федеральных сетей, чтобы рыба у моря, доступная в советское время в Калининградской области, перестала быть роскошью сейчас. И не только рыба. Еще консервы, мясо и полуфабрикаты стали основой поставок из Янтарного края в мае. В прошлом месяце в другие регионы России отправили почти 16 тысяч тонн готовой пищевой продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора. По его данным, продукция калининградских предприятий направлялась преимущественно в регионы Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Между тем, жители Калининградской области стали тратить на продукты больше половины своих расходов.
14: Согласно информации «Калининградстата», в январе-апреле 2026 года на продукты, напитки и табачные изделия пришлось 50% всех покупок жителей региона. Год назад этот показатель составлял 47%. Одновременно сократилась и доля непродовольственных товаров – с 52% до 49%. По словам экспертов, такая динамика обычно говорит о том, что людям приходится тратить все большую часть доходов на товары первой необходимости. На фоне роста цен на продукты жители начинают чаще экономить на одежде, технике, ремонте и других крупных покупках. Это еще один сигнал того, что подорожание всех групп товаров продолжает бить по кошелькам, вынуждая семьи перераспределять свои расходы в пользу самого необходимого.
5: Также, по данным Калининградстата, граждане направляют на текущие расходы почти 90% своих доходов. Так, среднедушевые денежные доходы жителей Калининградской области в первом квартале 2026 года составили 58 тысяч рублей в месяц, увеличившись на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по отношению к четвертому кварталу 2025 года доходы населения Калининградской области сократились, причем конкретно почти на четверть. Экономисты объясняют, увеличение потребительских расходов – это свидетельство усиления нагрузки на семейные бюджеты на фоне роста и цен, и повседневных затрат. И при этом отмечают, что доходы россиян и калининградцев, в частности, падают почти пропорционально росту военных расходов государства, которое урезает социальные статьи, аккумулируя все имеющиеся средства на проведение СВО. В результате траты на боевые действия на Украине поистине астрономические.
15: Военные расходы России в первом квартале 2026 года достигли рекордных почти 6 триллионов рублей, или в перерасчете 81,5 миллиардов долларов. Это 2/3 всех доходов казны за квартал, подсчитал научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге. Траты на войну за первые месяцы 2026 года составили 46% от общих бюджетных расходов. Почти каждый второй рубль, потраченный из федерального бюджета, уходит на СВО. Тогда как средства на модернизацию коммунального хозяйства, строительство дорог, больниц, школ, капиталовложения в замену аварийного жилья существенно уменьшаются.
5: Ну а тем временем на фоне участившихся ударов беспилотников по тыловым регионам России возникают дополнительные угрозы. И конкретно для Калининграда. Командующий военно-воздушных сил Германии сделал резкое заявление. По его словам, Калининград будет среди первоочередных целей НАТО в случае конфликта с Россией. И Германия готова к возможным боевым действиям, цитата, «уже сегодня ночью».
16: Глава ВВС Германии Хольгер Нойман в интервью британскому изданию The Telegraph сделал громкое заявление. Он пообещал, если Россия атакует любое государство НАТО, авиация Альянса нанесет мощные ответные удары. Среди возможных целей Нойман назвал Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Черноморский флот. Генерал заверил, что его подчиненные готовы воевать уже сегодня ночью, если поступит соответствующий приказ. При этом он выразил надежду, что открытого конфликта между Европой и Россией не случится.
5: Сейчас же Германия активно наращивает возможности противовоздушной обороны и увеличивает запасы систем ПВО «Патриот» и «Айрис-Ти». Похоже, Балтику снова штормит, и во что может вылиться гипотетический конфликт с НАТО, для жителей Калининградской области пока сказать сложно. На этом фоне корабли Балтийского флота сейчас отрабатывают в Балтийском море различные боевые задачи – от постановки мин до борьбы с воздушными и надводными беспилотниками условного противника. В свою очередь, Литва, Польша и Франция проводят очередные военные учения возле Сувалкского коридора, главная цель которых – синхронизация совместных военных операций сил Альянса. В общем, как говорится, спокойствие нам только снится. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
17: Вы готовы к самому безумному ценнику Калининграда? Минимальный набор продуктов в нашем регионе – почти 9 тысяч рублей в месяц. Это официальные данные Руспродсоюза по итогам марта 2026 года. 33 наименования. Мясо, рыба, молоко, яйца, хлеб, крупы, овощи. Никаких деликатесов. Просто то, без чего нельзя. 9 тысяч рублей. Просто чтобы поесть. А теперь давайте сравним. Не на пальцах, конкретно. По продуктам, по полкам. Молоко. Литр молока в Калининграде около 82 рублей. В Москве в среднем 70-75. Разница небольшая? Ладно, идем дальше. Яйца. Вот тут интереснее. В январе десяток в Калининграде стоил около 100 рублей. К марту уже 140-150. Рост 40-50% за 2 месяца. В Москве яйца дешевле. Так было, так есть. Курица. Килограмм куриного мяса в Калининграде 300-330 рублей. Говядина – около 600. Рыба – около 400 за килограмм. В Москве дешевле, потому что логистика короче и конкуренция между поставщиками выше. Сыр. 100 граммов в Калининграде – около 110 рублей. То есть килограмм от 1100 рублей. Это базовый, не элитный. Сливочное масло. Пачка – около 130 рублей. Это еще по-божески. А теперь сложите все это вместе и умножьте на семью с двумя детьми. Но самое интересное – не сами цифры. Самое интересное – это сравнение с Москвой. Потому что там тоже дорого, там тоже 9 тысяч. По данным Руспродсоюза, за май 2026 года минимальная продуктовая корзина в Москве – 9 186 рублей. В Калининграде – 9 048. То есть мы с Москвой почти в одной весовой категории по ценам на еду. Но Москва зарабатывает 180 тысяч рублей в месяц. Это официальная средняя зарплата по Росстату. А Калининград – 74-76 тысяч. В два с лишним раза меньше. Нет, вы вдумайтесь в эту математику. Москвич тратит на минимальную еду 9 тысяч рублей. У него остается 170 тысяч на жизнь. Ипотека, машина, отпуск, одежда, развлечения. Пространство для маневра огромное. Калининградец тратит на ту же минимальную еду почти столько же – 9 тысяч. Только у него в кармане было 75, осталось 66. На все остальное. На квартиру, одежду, коммуналку, транспорт, детей, лекарства, телефон. Вот где настоящий фокус. Не в ценниках. В соотношении цен и доходов. Почему вообще так? Почему у нас дороже, если мы не Чукотка и не Камчатка? Там понятно, все везут самолетом через тысячи километров. Калининград – это эксклав, отрезанный кусок. Все, что не производится здесь, нужно привезти. Морем или по железной дороге через Литву. Это таможня, это сроки, это стоимость перевозки. Каждый посредник в этой цепочке берет свое. И в конце этой цепочки вы с кошельком на кассе. Плюс ассортимент. Не такой, как в Подмосковье. В Калининграде в обычной пятерочке три сорта сыра вместо 10. Один вид яиц вместо 5. Когда конкуренция между товарами меньше, ценник держится выше. Добавьте к этому инфляцию. В марте 2026 года годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 7,8%. Это выше среднероссийского показателя почти на 2%. У нас инфляция обгоняет среднюю по стране. У нас продукты дорожают быстрее, чем в большинстве регионов. Яйца за 2 месяца – плюс 40%. Молоко растет. Мясо растет. Чай – плюс 3% только за март. Шоколад – плюс 4%. Яйца – еще плюс 9,5% только за март сверху. И это за 1 месяц. Власти, кстати, реагируют. Запустили программу «Синих ценников». В 200 магазинах области должна действовать фиксированная наценка. Не выше 10% от закупочных цен местных производителей. Для импортных товаров не выше 15%. Это хорошо? Да, в принципе, хорошо. Это работает? Частично. Проблема в том, что «синие ценники» — это потолок наценки, а не потолок цены. Если цена у производителя выросла, розница все равно передает этот рост покупателю. Ограничение наценки не останавливает инфляцию, оно ее чуть смягчает. И вот здесь самый главный вопрос. Не технический, не экономический. Человеческий. Семья. Обычная. Двое взрослых, двое детей. Допустим, оба работают. Допустим, оба получают среднюю зарплату по региону. По 75 тысяч. Итого в доме 150 тысяч рублей в месяц. Продукты на четверых – минимум 35-40 тысяч. Это осторожная оценка, если есть дети. Коммуналка – 10-12 тысяч. Ипотека или аренда – 30-50 тысяч, в зависимости от условий. Транспорт, одежда, школа, телефоны, лекарства. Вы уже видите, что происходит? Деньги заканчиваются раньше, чем заканчивается месяц. А теперь сравните с московской семьей с теми же двумя зарплатами. Только там каждая зарплата 180. Итого 360 тысяч в доме. На продукты уходит столько же, а остаток совершенно другой. Вот в чем разница. Не в том, что москвичи едят лучше. В том, что после магазина у них остается на жить, а у нас на выживать. Минимальная продуктовая корзина Калининграда – почти 9 тысяч рублей. Продукты у нас дороже среднероссийского показателя на 16%. Инфляция выше среднероссийской. Зарплаты ниже московских в два раза. И вот поэтому вопрос уже давно не в том, почему дорого. Это понятно. Это эксклав, это логистика, это цепочки поставок. Вопрос в другом. Почему регион с такими ценами до сих пор живет зарплатами, которые до московских даже близко не дотягивают? И когда это несоответствие, наконец, кто-нибудь начнет решать всерьез? Конечно, продолжать эту горькую тему можно бесконечно, но что толку? Понятно, что те же цифры видят и знают все калининградские чиновники. Но, видимо, у них на хлеб с маслом и красной икрой хватает. Так что остается только еще больше затягивать пояс. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Пока.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
18: Под Иркутском разбился сверхзвуковой ядерный бомбардировщик Ту-22Н3 стоимостью почти 3 миллиарда рублей. Производство таких самолетов полностью остановлено. То есть заменить эту потерю армии теперь просто нечем.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
19: Жительница Симферополя рассказала, что в связи с событиями последних месяцев ее жизнь превратилась в постоянное ожидание тревоги. Сейчас женщина все чаще задумывается о возвращении на материковую часть страны, пока еще есть такая возможность.
20: Ему уже 3 года, и вот с последними событиями я начала бояться ночей, потому что ночи ты проводишь в подъездах, либо спишь в ванной комнате, и стала бояться высоких зданий. Когда все начинается, у тебя начинаются панические атаки, слезы, обморочное состояние, жар, истерики, и ты не знаешь, куда бежать. Это очень тяжело. Я никогда не испытывала таких вообще чувств. Я никогда даже не думала, что со мной может быть что-то вот такое подобное. И сейчас опять мысли, надо быстрее возвращаться, пока есть возможность, снова на материк. Но в то же время я понимаю, что я не хочу туда возвращаться. И ты с каждым разом все думаешь, ну когда же это все закончится?
0: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Украина и Молдова идут в Европу. В ЕС начинают первый этап о вступлении стран в организацию. Страны Евросоюза одобрили открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Кластеры – это блоки, по которым идут переговоры о вступлении страны в ЕС. Всего их 6, и сейчас для Украины и Молдовы открывается первый кластер по фундаментальным вопросам. Он включает в себя законодательство в сфере верховенства права и работы демократических институтов. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что обе страны существенно продвинулись на пути в ЕС.
22: Это первый большой шаг вперед с 2023 года, когда Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов в ЕС. Наконец, мы открываем первый переговорный кластер для этих стран. Они показали результат, и настало время действительно сделать это.
21: По словам Марты Кос, следующие 5 переговорных кластеров должны открыться в июле. Однако как долго продлится работа по ним, неясно. Зеленский назвал это решение сигналом того, что движение Украины по европейскому пути уже невозможно остановить.
1: Мы готовы к открытию всех кластеров. Мы выполнили свою работу. Об этом знают все в Европе. Поэтому давайте без промедления приступим к открытию остальных 5 кластеров после сегодняшнего открытия первого.
21: Формально Москва никогда не выступала против вступления Украины в Евросоюз, так же жестко, как против ее членства в НАТО. Владимир Путин не раз подчеркивал, что Евросоюз – это экономическое, а не военное объединение. Но на практике неприязнь к европейскому выбору соседних стран в России не скрывают. Когда о стремлении к сближению с Евросоюзом открыто заговорили в Армении, Владимир Путин публично провел параллель с Украиной. По его словам, так называемый украинский кризис когда-то начался именно с попыток Киева двигаться в сторону Европы. Вступление Украины в ЕС долгое время блокировалось и экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном. С приходом к власти в этом году нового премьер-министра Петера Мадьяра Венгрия сменила курс и сняла свое многолетнее вето, разблокировав переговоры о вступлении Украины в ЕС. В целом же, как для открытия переговорных кластеров, так и для их закрытия нужно согласие всех стран-участниц ЕС, говорит министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
2: У нас был Орбан, который все блокировал. Теперь Орбан ушел, и довольно многие вышли из его тени. Поэтому давайте посмотрим, будет ли у нас единство по поводу расширения. Мы со своей стороны надеемся, что это будет так быстро, насколько возможно.
21: Тем временем Совет ЕС принял мини-пакет санкций в отношении России. В него вошли 34 физических и 47 юридических лиц. Сейчас Совет ЕС работает также над 21-м пакетом ограничений в отношении Москвы. В него должны войти запрет на въезд российских комбатантов на территорию Евросоюза, а также закрепление потолка цены на российскую нефть на уровне $44 за баррель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой раскритиковал моду на успешный успех и увлечение психологами.
4: Так вот, у нас все очень гордятся, значит, нашей системой образования, но никто не может ответить на вопрос, какой должен быть молодой человек, когда он закончил школу? Молодой человек или девушка? Он должен быть каким? Вот недавно я разговаривал с одним человеком, который профессионально в этой сфере, так сказать, ею руководит. Я говорю, а каким он должен быть? Он говорит, современным. Я говорю, современным это что значит? Это он какой? Должен по телефону попадать, по кнопкам, да? Это вот это современный или что? Что значит современный? То есть что, какие идеалы должны перед собой видеть молодые люди? Успешный успех? За деньги да или что-то другое? Наверное, меня упрекнут, что я рассуждаю как бабушка и дедушка. Но нет. Я уверен в том, что эти вещи, они, знаете, независимо от того, что, может быть, бабушки и дедушки их воспроизводят своим внукам, а те не слушают, конечно, но надо внукам сказать, что бабушки и дедушки их любят. И поэтому им это говорят, а не просто так. Поэтому, когда вот эти все вещи в проброс в жизни людей возникают, то просто формируется ложная система ценностей. С ней тяжело жить. И очень много разочарований. И потом надо ходить к этим собачьим психологам.
0: Криминальные новости.
23: 12-летнюю девочку нашли мертвой на чердаке дома в Приморье. По подозрению в убийстве задержан подросток. Тело школьницы с признаками насильственной смерти обнаружили в поселке Врангель. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи решают вопрос о проведении подозреваемому психолого-психиатрической экспертизы. Также возбуждено дело о халатности. Следствие проверит работу органов профилактики и выяснит, что могло привести к трагедии. По информации канала 112, 12-летнюю девочку задушил ее одноклассник. Подростки зарезали семиклассницу в гаражах у Свердловской области. По информации МЭШ, на территории гаражного массива в Краснотурьинске двое подростков нанесли несколько ножевых ранений своей 15-летней знакомой. После расправы они сбежали. Пострадавшие пытались помочь случайные прохожие. Они вызвали скорую, школьницу госпитализировали, но медики не смогли ее спасти. Девочка умерла в больнице. Подозреваемые задержаны. Свой поступок они объяснили конфликтом с убитой. Возбуждено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору. Многодетный отец попытался сжечь дом с четырьмя своими детьми в Красноярском крае. Все произошло, когда мужчина с супругой были в гостях у родственников. Выпивали. Во время застолья женщина отказалась возвращаться домой. Тогда мужчина ушел один, облил легковоспламеняющейся жидкостью стены их дома, поджег и скрылся. При этом он хорошо знал, что внутри находится его четверо малолетних детей. В итоге ребята спас проходящий мимо сосед, обвиняемый, не работающий, ранее судимый житель Красноярского края. Он арестован. Серийному убийце бабушек смягчили приговор, пишет база. Юрию Филькину, осужденному за убийство, покушение на убийство, разбой с проникновением в жилище и покушение на кражу, теперь предстоит просидеть в тюрьме 21 год и 9 месяцев. Апелляционный суд исчел, что мужчина пришел с повинной. По версии следствия, Филькин совершал серьезное преступление в Московской области около 2 лет. Он избивал, убивал и грабил одиноких женщин. На счету преступника две убитые и три пострадавшие пенсионерки. В марте этого года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
19: Военный эксперт полковник Виктор Баранец о том, что дефицит бензина уже ударил по гражданскому сектору и вскоре может негативно повлиять на боеспособности российской армии, и она может проиграть СВО.
3: Противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива. Теперь, что касается про армию. Слава богу, у армии остались стратегические запасы, еще пока не использовано горючего. Пока в армии еще не, слух не прошел, что там той бригаде или тому полку не хватает. Но это может наступить, потому что у нас запасы бесконечные. И вот вам итог. Это может нам сорвать задачи, это может нам сорвать, самое главное, темпы наступления и, в конце концов, провалить специальную военную операцию сначала на отдельных участках, а потом, может быть, и в целом.
0: Главные новости дня.
6: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За 2 часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
7: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
6: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
8: Либо по садоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что это за садоводом, что это нефтеперерабатывающий. Ну вот, потому что там вот видно, где леса. Это уже нефтеперерабатывающий. Да, значит, по заводу попали. Пипец. Там вот еще этот факел их дымит, как не в себя.
6: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллион тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: Это не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит. А вот только что вбит.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в Капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются как раз-таки те люди, которые задают маршрут для беспилотников, они выявляют, где эти установки, там те же панцири стоят, и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их эти системы не заметили, и чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме Капотни, дроны атаковали подмосковную Электросталь. Там БПЛА, подавленный системами РЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Шок дня.
4: Десятки систем ПВО вокруг Москвы не смогли защитить столичный нефтеперерабатывающий завод от мощного удара беспилотников. Дроны прорвали оборонное кольцо и взорвали ключевую установку Капотни всего в 15 километрах от Кремля.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что мобилизации не будет.
5: Я вам честно могу сказать, я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица, да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники, обсуждали такого рода сценарий. Мы видим те оценки, которые дает президент ходу специальной военной операции. В первую очередь президент определяет цели и задачи специальной военной операции и дает оценки того, кто и насколько близок к решению этих задач. Да? Вот опять же, Валентина Ивановна Матвиенко в интервью ТАСС сказала, что цели России нисколько не изменились. Валентина Ивановна постоянный член Совета Безопасности. Поэтому я считаю, что цели специальной военной операции будут достигнуты. О том, что предстоит какая-то мобилизация, нас в Совете Федерации, ну, никто не слышал, по крайней мере, на данный момент времени, да, необходимости в этом, на мой взгляд, нет, но решения все окончательные, конечно же, принимают военные, участием президента.
6: Политолог Георгий Шергели о том, почему не стоит доверять чиновникам, которые утверждают, что мобилизации не будет.
7: Послушайте, когда чиновник с такой лощеной рожей, я, извините, буду своими именами все называть, заявляет, что в Совете Федерации кто-то там чего-то не слышал о новой мобилизации, это уже даже не анекдот, это просто издевательство над людьми. В России вся эта пафосная верхушка из высших комитетов традиционно узнает о судьбоносных решениях самыми последними в стране. Ровно в ту секунду, когда им на стол швыряют уже готовый подписанный указ. Вас жизнь вообще ничему не учит? Достаточно вспомнить конец лета 22 года. Тогда вся государственная машина, все эти депутаты и говорящие головы точно так же до хрипоты и пены у рта до самого последнего дня клялись гражданам, что никакой мобилизации не будет и быть не может. А потом людей как скот начали выдергивать повестками прямо со смен на заводах и из постелей за одни мать их сутки. Но самый омерзительный, самый показательный момент в словах Клишаса – это то, как технично и трусливо он снял с себя всю ответственность в финале интервью. Он же фактически заранее умыл руки. Мол, если завтра вас опять массово погонят под кусты в окопы, то лично он тут ни при чем. Это военные, и президент так решили. К нему никаких вопросов.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Пензенский блогер Станислав Морозов рассказал, что лично знает как минимум троих человек, которых заставили подписать контракт с Министерством обороны.
9: Так что же, до чего мы докатились? Это только на примере моей Пензы. Всем, кстати, привет. Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше в Кривозере также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то что бегать не может, ходить не может. Отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, ну, не знаю, там уже шестой десяток. А тоже заставили подписать контракт.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Главные новости дня.
0: Что это было? В Иркутской области рухнул ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Выясняем, это диверсия или роковая случайность.
10: Десантировали, самолет упал. Там где-то на берегу один в воду упал, один туда куда-то дальше, а второй на берег. И самолет сам упал.
0: Крушение произошло средь бела дня на глазах у сотен жителей города Свирска. Внезапно тяжелый стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, летевший над городом, начал падать, говорят очевидцы.
11: Вот военный самолет со среднего. Четверо капотультировались, насколько мы видели. Вроде должны остаться все живые. Самолет должен быть пустой.
0: Вскоре в Минобороны сообщили, самолет упал при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета. На борту Ту-22М3 находились командир, его помощник, а также штурман-навигатор и штурман-оператор.
12: Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
0: Причиной крушения стал отказ двигателя, после которого ракетоносец потерял управление. Это был четвертый Ту-22М3, который потерпел крушение в тылу за время СВО. Два борта разбились в 24-м в Ставропольском крае и Иркутской области. Через год еще один ракетоносец упал также в Иркутской области. Но главная проблема Ту-22М3 – это то, что в России таких самолетов больше не производят. Их Выпуск установили еще в 1993-м, поэтому каждая потеря такого уникального борта очень болезненна, отмечает военный аналитик Максим Ковалев.
13: Российская авиация даже через 10 лет не сможет компенсировать то, что она потеряла за эти годы войны в Украине. Почему? Да, все очень просто. Российская авиация, она может производить самолеты Ту-95МС? Нет, не может. Она может производить с нуля новый, абсолютно новый Ту-22М3? Нет, не может. А самолет ДРЛО А-50 может произвести? Нет, не может. Если Су-34 они еще могут производить, или Су-35, да, или Су-30СМ, то хорошо. А если мы говорим про штурмовики, которые поддерживают сухопутные наступательные операции, то Су-25 они сейчас не производят.
0: Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. В российских ВКС числятся более 50 таких машин. Из них эксплуатируется около 30. Самолет этого типа участвует в нанесении ударов по территории Украины. Несколько Ту-22М3 было уничтожено или повреждено в результате украинской операции «Паутина» в июне прошлого года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Главные новости дня.
0: Кладбище машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
14: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
0: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
14: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
0: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
15: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
0: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может, поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, а водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера номера машин армейские, а все водители – короткостриженные.
16: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь хуй беспилотники. Вот это просто хуй. Оно долетает даже сюда. Я, ну, Джанкой хуй, просто страшно каждый день.
0: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. АЗ-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия.

0: Разбираемся, что именно было подписано и почему это худший сценарий для Москвы.
1: Да. Знаешь, если отбросить вот этот весь дипломатический шум, саммит фиксирует, ну, просто фундаментальный сдвиг. Период хаотичных санкций 2022 года, он официально завершен.
0: Угу.
1: Больше никаких там ситуативных запретов. Запад перешел к такой системной, бюрократизированной осаде.
0: То есть временные ограничения стали постоянно действующими институтами?
1: Именно.
0: Вообще, обычно все внимание приковано к каким-то громким заявлениям или там передвижением войск, но реальная архитектура будущего решалась вот в этих скучных швейцарских переговорных. И начать стоит с того, как одна бухгалтерская операция буквально стерла 190 миллиардов евро.
1: Ого!
0: Да, из будущих возможностей Москвы. Я говорю о замороженных резервах в депозитарии Евротлир в Бельгии.
2: Слушай, ну а тут стоит сразу прояснить, почему эти деньги вообще там находятся. Центральные банки же никогда не складывают золотые слитки в сейф.
0: Ну да, это было бы странно.
2: Евроклир – это клиринговая система. Она управляет ценными бумагами. И эти 190 миллиардов, они же не лежат мертвым грузом.
0: Ага.
2: Депозитарии постоянно их реинвестируют в надежные европейские активы. И за счет этого образуется колоссальная прибыль.
0: Порядка 5-6 миллиардов евро ежегодно, да.
2: Да, да. Просто из воздуха, ну, за счет процентов.
0: И вот тут, смотри, годами шел юридический спор. Политики требовали забрать эти деньги и отдать их Украине. Но забрать чужие государственные резервы просто так нельзя.
2: Разумеется, нельзя. Это же суверенный иммунитет. Если кто-то просто так перепишет чужие резервы на себя, ну, это сразу глобальная финансовая паника.
0: Угу.
2: Индия, Китай, арабские государства, они все держат огромные капиталы в западных юрисдикциях. Прямая конфискация заставила бы их немедленно начать вывод средств. Это риск крушения банковской системы Запада.
0: Вот, и поэтому юристы нашли совершенно другой механизм. Они, ну, элегантно обошли этот суверенный иммунитет.
2: Так, и в чем там лазейка?
0: Само тело долга, вот эти 190 миллиардов, никто не конфискует. Юридически они так и остаются российскими активами,
2: но
0: весь будущий доход от этих денег, те самые 5-6 миллиардов евро в год, изымается на десятилетие вперед. Это как, ну, сравнимо с арестованной квартирой, которую государство сдает в аренду.
2: Ага, саму квартиру забрать закон не позволяет.
0: Да, но забирать ежемесячные платежи от арендаторов никто не запрещает.
2: Если прибыль 5 миллиардов в год, как это поможет Украине прямо сейчас? Восстановление же требует гигантских сумм немедленно, а не по 5 миллиардов в течение 30 лет.
0: А в этом и заключается вся финансовая инженерия саммита. Оформляется гигантский синдицированный кредит. Прямо сейчас выдаются десятки миллиардов долларов единым траншем.
2: Ага. И гаситься этот кредит будет?
0: Именно. За счет будущих процентных доходов от замороженных резервов Евроклир.
2: Звучит прагматично, но давай посмотрим с другой стороны. Какое это вообще имеет значение для финансовой системы в России прямо сейчас? Доступа-то к этим миллиардам и так нет с 2022 года.
0: Угу.
2: Физически в бюджете страны за этот день ничего не поменялось.
0: Физически нет, но структурно поменялось все. Это прямой удар по внутренним заимствованиям.
2: Так, объясни.
0: Смотри, дефицит бюджета растет. Финансовым властям приходится все больше занимать деньги на внутреннем рынке через выпуск облигаций, ОФЗ. И до этого сами-то замороженные миллиарды все равно висели на балансе Центробанка.
2: Как обеспечение?
0: Да. Это была гигантская страховая подушка, которая гарантировала инвесторам стабильность.
2: То есть внутренние инвесторы покупали долг, веря, что эти активы рано или поздно вернутся и покроют риски.
0: В точку. Психологический и бухгалтерский гарант, а теперь эта иллюзия уничтожена юридически. Активы не просто заморожены, их доходная база отчуждена навсегда для погашения стороннего кредита.
2: Они вычеркнуты из будущих расчетов.
0: Да, и без этого обеспечения государству становится гораздо сложнее и дороже занимать деньги внутри страны. Ставки по облигациям растут, обслуживать внутренний долг становится все тяжелее.
2: Ну хорошо. Допустим, страховой подушки больше нет. Значит, единственный источник покрытия дыр – это текущая экспортная выручка.
0: Угу.
2: Нужно продавать нефть прямо здесь и сейчас. Но ведь экономика, ну, она же адаптировалась. Выстроена огромная инфраструктура обхода, вот этот теневой флот.
0: О да, механизм выстроен масштабный, от 400 до 600 старых танкеров.
2: Угу. Под флагами Либерии или там Панамы.
0: Да-да, они отключают транспондеры в море, скрывают...

0: выбирают маршруты, страхуются через какие-то непрозрачные конторы. И расчеты за нефть уводятся от доллара в национальные валюты – юани, рупии, дирхамы.
1: Но таки эта схема успешно работала последние 2 года. Запад постоянно грозил вторичными санкциями, а нефть все равно текла на азиатские рынки. Почему новые решения должны сработать?
0: Разница в том, что теперь против логистики включили алгоритмы. Запускаются 2 новых механизма. Первый – это спутниковая слежка.
1: Так.
0: Если танкер скрывает маршрут, данные со спутников автоматически сопоставляются с портовыми записями. И таким судам полностью закрывают доступ к западному техобслуживанию. Но куда опаснее второй механизм.
1: Какой?
0: Цифровая платформа, которую неформально называют SWIFT-след.
1: Подожди, давай проясним. Расчеты ведь идут в обход системы SWIFT.
2: Любой трансграничный перевод требует корсчета в узловом банке. Допустим, небольшой банк в Турции внезапно начинает проводить огромный объем транзакций.
3: Обслуживая теневой экспорт?
2: Именно. Алгоритмы SWIFT-след автоматически фиксируют эту аномалию и помечают турецкий банк красным флагом.
3: И что за это будет? Ну, выпишут штраф.
2: Мгновенное отключение этого банка от мировой долларовой и евровой системы. Полная изоляция.
3: Ого! Звучит угрожающе. Но китайский финансовый сектор ведь огромный. Там всегда находились банки, готовые рискнуть ради гигантской комиссии.
2: А вот тут теория разбилась реальности еще до конца саммита. Как только детали SWIFT-след стали известны, крупные китайские банки начали превентивно блокировать платежи.
1: Серьезно?
4: Слушай, ну если финансовые шлюзы закрываются, логистика должна просто невероятно подорожать. Приходится нанимать целые цепочки посредников, платить какие-то запредельные премии за риск.
0: Абсолютно точный вывод. Эффект уже подсчитан. Издержки на логистику каждого барреля вырастают на 5, а иногда и на 15 долларов.
1: Ничего себе.
0: Для бюджета это колоссальное сжатие маржи. А если посмотреть на встречный поток, на параллельный импорт, там ситуация еще хуже.
1: То есть параллельный импорт парализуется из-за стоимости транзакций?
0: Из-за стоимости и сложности цепочек ввоза промышленных станков микроэлектроники становится настолько дорогим, что это просто теряет экономический смысл. Завод не может купить деталь в 3 раза дороже ее реальной стоимости и оставаться рентабельным.
1: Понятно. Ну хорошо, допустим, нефть продавать все сложнее. Но есть же другой козырь – критические металлы. Долгие годы считалось, что Запад физически не может от них отказаться.
2: Ну да, цифры говорят сами за себя.
1: 40% мирового рынка палладия, 10% высокоочищенного никеля для электромобилей, 35% обогащенного урана.
2: И именно эти цифры позволяли крупным игрокам вроде Норникеля и Росатома избегать самых жестких санкций. Западные корпорации сами лоббировали для них исключения.
1: Ну логично. Перестроить поставки урана – это тебе не нефть в другой танкер перелить. Нужны новые рудники, заводы. На это десятилетия уходят.
0: Уходили бы, если бы не скоординированные действия. На саммите эту зависимость признали неприемлемой. Подписаны конкретные договоры на замещение.
1: С кем?
0: По никелю масштабные соглашения с Индонезией. Туда сейчас направляются гигантские инвестиции. По урану подписаны контракты с Канадой. И установлен жесткий дедлайн – 2028-30 годы.
1: Слушай, но тут есть слабое место. Мировой рынок не ограничивается Западом. Азия – главный потребитель металлов. Китай производит миллионы электромобилей, им нужен никель. Что мешает просто развернуть потоки на восток?
0: Базовый закон экономики.
1: Это когда один покупатель?
0: Да, множество продавцов, но только один реальный клиент. Когда премиальные рынки закрываются, остается только Пекин. И когда ты сидишь за столом с единственным возможным покупателем...
1: Он больше не обсуждает рыночную цену. Он ее диктует.
0: Именно. И китайские корпорации уже требуют дисконт в 40% от мировых биржевых цен.
1: 40%? Да при такой скидке рентабельность сложной добычи в той же вечной мерзлоте просто уничтожается. Прибыль падает до нуля.
0: Металлургия меняет свой статус. Из сектора, который приносил сверхприбыли в бюджет, она превращается в низкорентабельный сырьевой придаток.
1: Жесть. То есть, я хотел сказать, это просто катастрофа для отрасли.
0: Да. Руду будут добывать, экология будет страдать, но вся добавленная стоимость, переработка, батареи, сборка – все это останется в Азии.
1: С ураном, видимо, та же история. Без доступа к западным технологиям конкурировать при строительстве АЭС на глобальном юге станет невозможно.
2: Угу. И это подводит нас к четвертому, самому футуристичному удару саммита.
3: Так, заинтриговало.
2: Если сырье больше не приносит сверхприбыли, исчезают деньги на развитие технологий. И тут Запад переходит к цифровым санкциям. Полное закрытие доступа к передовым вычислениям.
3: Давай уточним. Первая волна ведь касалась микрочипов. И все предрекали коллапс, но его не случилось. Серый импорт заработал, китайские аналоги пошли, сервера-то гудят.
2: Одно дело провести партию процессоров в чемоданах для домашних компьютеров. Совсем другое – пытаться развивать искусственный интеллект. Вводится полная блокировка доступа к облачной инфраструктуре вроде Amazon Web Services.
3: Ага.
2: Запрет на передовые языковые модели. И главное – тотальный бан на использование инженерного софта систем CAD и CA.
3: Ну подожди. Доступ к чужим облакам закрыт, ладно. Но внутри страны же есть мощный IT-сектор, есть свои нейросети. Почему нельзя просто все это импортозаместить?
2: Потому что ИИ жестко упирается в физику. Обучение современной нейросети требует огромных вычислительных кластеров. Десятки тысяч самых современных процессоров работают месяцами.
3: Но на старых нельзя?
2: Пытаться натренировать модель на разрозненных серверах с чипами прошлых поколений – это все равно, что кипятить океан туристической горелкой. Законы физики не позволят.
3: Хочешь сказать, нужного железа просто физически нет на территории страны?
2: На 2024 год в России находилось всего 1-2% от мировых вычислительных мощностей. А новые чипы ввести тысячами штук незаметно невозможно. Без этого железа создание прорывных технологий просто останавливается.
3: А как этот запрет на CAD и CEE бьет по реальным заводам?
2: Это системы инженерного анализа. В них проектируется все. От аэродинамики самолета до прочности микросхем. Раньше инженер загружал проект в западное облако, и огромные мощности за часы просчитывали миллионы вариантов. Теперь доступ перерезан.
3: То есть разработка новых самолетов?
2: Замедляется многократно.
3: А, нефтегазовый сектор?
2: Легкие месторождения истощаются. Нужно бурить в сложных условиях. Нужно геологическое 3D-моделирование. Раньше это делали с помощью передовых нейросетей. Теперь этот инструментарий недоступен. Медицина, фармацевтика – все сейчас опирается на AI.
3: Вырисовывается картина такой примитивизации экономики. Без инструментов завтрашнего дня приходится копировать технологии вчерашнего. Технологический уровень просто консервируется в точке 2024 года.
2: Да, в то время как весь остальной мир начинает экспоненциальный рост.
3: Отставание будет только нарастать.
2: И вот если собрать все эти четыре капкана воедино, получается пугающе стройная система. Финансовый удар через отчуждение доходов от активов.
3: Ага, логистический удар через блокаду теневого флота.
2: Торговый удар через ловушку монопсонии.
3: И технологическая изоляция.
2: Анализируя все это, можно сделать главный вывод. Расчет на так называемую усталость Запада оказался глубоко ошибочным.
3: Да уж. Многие ведь ждали, что пройдет пара лет, сменятся президенты, и бизнес заставит политиков отменить ограничения.
2: А произошло ровно обратное. Из политических эмоций санкции превратились в холодный алгоритмический механизм. Смарт-контракты переписаны, системы вроде SWIFT-след запущены в автоматическом режиме.
3: И эта машина будет работать автономно. Ей не важно, кто сидит в Белом доме. Архитектура глобальной экономики перестроена так, чтобы маршруты, капиталы и технологии просто обходили российскую территорию стороной.
2: И это оставляет нас с самым тяжелым вопросом. Если это разделение становится перманентным, как изменится повседневная реальность через 15-20 лет?
3: Что произойдет с целым поколением молодых инженеров, ученых, которые окажутся структурно отрезаны от глобальной экономики знаний?
2: Вопрос, ответ на который начнет проявляться уже в ближайшие годы. Ну а на сегодня наш подробный разбор подошел к концу.
3: До встречи в следующих выпусках.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За два часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
7: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
6: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
8: Либо по сотоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что это за сотоводом, что это нефтеперерабатывающий. Ну, это потому что там вот видно, где леса. Это уже нефтеперерабатывающий. Да, значит, по заводу попали. Пипец. Там вот еще этот факел их дымит, как не в себя.
6: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: Это не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит, а вот только что убит.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в Капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются как раз те люди, которые задают маршрут для беспилотников. Они выявляют, где эти установки, там те же панцири, стоят, и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их эти системы не заметили, и чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме Капотни, дроны атаковали подмосковную Электросталь. Там БПЛА, подавленный системами РЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Депутат Госдумы Константин Затулин пожаловался, что Китай – плохой союзник, который ничем не жертвует ради России, а только зарабатывает на СВО.
5: Возникает вопрос, а все-таки в чем состоит позиция Китая? Если вы на что-то претендуете, то вы должны, в общем-то, быть в этом смысле последовательными. Ну вот, я не могу упрекнуть в непоследовательности Европу, нынешний Европейский Союз. Абсолютно. Они враждуют с Россией, они делают все для того, чтобы нанести ей ущерб. Да. И делая это, они скидываются, сколько у кого есть в кармане, на то, чтобы эту Украине помогать. Скажите, пожалуйста, что-нибудь известно о том, чтобы Китай чем-то пожертвовал на войну, помощь какую-то оказал прямую Российской Федерации? Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка.
6: Насчет прямой помощи я никаких фактов не знаю.
5: Да, он поставляет дроны.
6: Как и всем.
5: Да. И нам, и Украине. Вот я хотел бы с этой точки зрения сказать. Сравнить можно поведение Европы и Китая в этой ситуации? Конечно, Европа гораздо больше вовлечена, чем, конечно, Китай. Да, я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован. Но
6: тогда следующий
5: сказать,
6: вопрос. А в победе эффектной, яркой и быстрой заинтересован?
5: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что он является на сегодняшний день выгодоприобретателем, mm-hmm, по большому счету, от продолжения войны, mm-hmm, потому что он на этом получает скидку на нашу нефть, газ и нашу заинтересованность в том, чтобы развивать с ним отношения.
6: Получается так.
3: Главные новости дня.
0: Украина и Молдова идут в Европу. В ЕС начинают первый этап о вступлении стран в организацию.
7: Страны Евросоюза одобрили открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Кластеры – это блоки, по которым идут переговоры о вступлении страны в ЕС. Всего их 6, и сейчас для Украины и Молдовы открывается первый кластер по фундаментальным вопросам. Он включает в себя законодательство в сфере верховенства права и работы демократических институтов. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что обе страны существенно продвинулись на пути в ЕС.
8: Это первый большой шаг вперед с 2023 года, когда Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов в ЕС. Наконец, мы открываем первый переговорный кластер для этих стран. Они показали результат, и настало время действительно сделать это.
7: По словам Марты Кос, следующие 5 переговорных кластеров должны открыться в июле. Однако как долго продлится работа по ним, неясно. Зеленский назвал это решение сигналом того, что движение Украины по европейскому пути уже невозможно остановить.
9: Мы готовы к открытию всех кластеров. Мы выполнили свою работу. Об этом знают все в Европе. Поэтому давайте без промедления приступим к открытию остальных 5 кластеров после сегодняшнего открытия первого.
7: Формально Москва никогда не выступала против вступления Украины в Евросоюз, так же жестко, как против ее членства в НАТО. Владимир Путин не раз подчеркивал, что Евросоюз – это экономическое, а не военное объединение. Но на практике неприязнь к европейскому выбору соседних стран в России не скрывают. Когда о стремлении к сближению с Евросоюзом открыто заговорили в Армении, Владимир Путин публично провел параллель с Украиной. По его словам, так называемый украинский кризис когда-то начался именно с попыток Киева двигаться в сторону Европы. Вступление Украины в ЕС долгое время блокировалось и экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном. С приходом к власти в этом году нового премьер-министра Петера Мадьяра Венгрия сменила курс и сняла свое многолетнее вето, разблокировав переговоры о вступлении Украины в ЕС. В целом же, как для открытия переговорных кластеров, так и для их закрытия нужно согласие всех стран-участниц ЕС, говорит министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
10: У нас был Орбан, который все блокировал. Теперь Орбан ушел, и довольно многие вышли из его тени. Поэтому давайте посмотрим, будет ли у нас единство по поводу расширения. Мы со своей стороны надеемся, что это будет так быстро, насколько возможно.
7: Тем временем Совет ЕС принял мини-пакет санкций в отношении России. В него вошли 34 физических и 47 юридических лиц. Сейчас Совет ЕС работает также над 21-м пакетом ограничений в отношении Москвы. В него должны войти запрет на въезд российских комбатантов на территорию Евросоюза, а также закрепление потолка цены на российскую нефть на уровне $44 за баррель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Сенатор Антон Шейкин о том, что искусственный интеллект обманывает пользователей не из злого умысла, а из лести.
11: Мы привыкли думать, что если машина нас обманывает, то там точно есть злой умысел. Но скажу вам точно, что злого умысла в том, что искусственный интеллект обманывает своего пользователя, у него точно нет. Это является стандартным свойством всех больших языковых моделей. Есть такое понятие сикофантия, это подхалимство, где склонность модели льстить тому человеку, который с ней общается. Здесь очень важно, как вы задаете вопросы. И если вы задаете вопрос, вот это вот стол, он деревянный, не так ли? То у модели возникает, я думаю, дилемма. Там, либо ответить на то, как действительно это есть, либо все-таки подтвердить то утверждение, которое вы ей задаете. И причина очень простая. Она скроется в человеческой психологии. Потому что в процессе обучения моделей оно идет в результате подкрепления обратной связи от людей. Потому что модель так обучается. И именно здесь формируется тот самый механизм усиления лести. Потому что люди-оценщики, они подсознательно выше оценивают ответы, которые подтверждают их собственное мнение.
3: На радио «Лента» цифра дня.
12: За месяц Украина совершила рекордные 200 ракетных и дроновых атак по сухопутному коридору в Крым. Снабжение полуострова практически парализовано.
3: Радио «Лента» 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Архангел спецназа о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.
14: По сравнению с предыдущими моделями, дрон RAM-2X имеет переработанную компоновку. Два двигателя и встроенный терминал спутниковой связи Starlink, что, вероятно, обеспечивает устойчивую связь на больших дистанциях. И это вызывает тревогу для наших тыловых районов. В целом, обновление RAM-2X выглядит как шаг украинцев компенсировать отставание в сегменте дальнобойных дронов «Камикадзе». Интеграция двух двигателей может улучшить скорость и устойчивость к помехам. А Starlink обеспечивает связь без зависимости от наземных сетей, что критично для ударов на 100 и более километров. Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
13: Опять обманули. Иван Отраковский о Лукашенко, Ватикане, Израиле и старых договорниках.
15: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих «обманули» погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
3: Радио «Лента» 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет связи уже неделю. В последнем разговоре солдаты рассказали родственникам, что уходят в штурм. Через несколько дней родственникам позвонили из части и сказали, что все, кто был в штурме, погибли. Однако с организацией похорон придется подождать. Тела штурмовиков разорвало на части. И сейчас идет сбор и эвакуация останков.
16: Ну что, буду снимать? Его там лица нету, череп отвалился. Ну. Да не, по-моему. А, все, что осталось. Фу, ну все, можешь закрывать.
0: Еще один военнослужащий из донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии и потерял много крови.
17: Все, я умираю. Я от жажды умираю уже третий день. Дальше весь вытек. Рука отлетела. И выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.
0: Дальнейшая судьба этого военного неизвестна. Больше на связь он не выходил. Еще один боец, который служит в морской пехоте, рассказал, что военные с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
18: Полный. На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километры где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют.
0: Сам военный чудом выжил в последнем бою. Ему повезло, что рядом проходила группа, которая его и подобрала.
18: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето, но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Проблемы с эвакуацией на фронте подтверждают и военные медики. По их данным, иногда раненому приходится самостоятельно добираться до госпиталя по нескольку дней. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому, что плохие мысли, а потому, что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. в личном своем деле. Обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
13: Европа в безопасности, Россия под ударами. Записки ветерана о том, почему атаковать Украину бессмысленно.
14: В общем и целом, мы подошли к той точке, когда без ударов по военно-промышленному комплексу стран Евросоюза, который сейчас поставляет большинство военных грузов и вооружений, в этой войне уже ничего не решится. Доля вооружений, производимых на Украине, не более трети от общего количества. И это только по официальной информации, которая есть в открытом доступе. По факту, наверное, гораздо ниже. Согласно заявлениям европейских и украинских официальных лиц, а также данным аналитических центров, к концу 2024 года сложилось примерное распределение долей в обеспечении потребностей Украины в вооружении. Евросоюз – 47%, Штаты – 40%. То есть на самой Украине мощности военно-промышленного комплекса минимальны. То есть весь Евросоюз и блок НАТО уже фактически превратились в участников войны против России. При этом они находятся в абсолютной безопасности и, совершенно ничего не опасаясь, производят вооружение для противника. Иран, в момент, когда сильно запахло жареным, без всяких колебаний начал раздавать ракетные оплеухи всем, от кого, по его мнению, исходили даже просто недружественные намеки. Без всяких там оглядок, что скажут уважаемые партнеры и прочих сантиментов. При этом абсолютно никто уже давно не опасается ударов от нас.
13: Какое-то проклятие. Военный осведомитель о новой потере ракетоносца.
14: Сообщается, что военный самолет Ту-22М3 разбился возле Свирска в Иркутской области. Предварительно экипаж смог спастись. На видео видно вылеты парашютов перед падением. После этого судно рухнуло на берегу Ангары. Это был уже четвертый Ту-22М3, потерянный из-за технических неисправностей за последние два года. 19 апреля 2024 года первый такой разбился в Ставропольском крае. 15 августа тоже в Иркутской области. 2 апреля 2025 года опять Иркутская область стала Бермудским треугольником для борта. И вот 15 июня 2026 года. Можно было бы говорить о какой-то чертовщине, но все куда более тривиально. Интенсивная эксплуатация в ходе боевых действий вкупе с выработкой ресурса из-за возраста бортов приводит к накоплению все новых технических проблем, что и выливается в небоевые потери.
13: Лети-лети, лепесток. Пионер запаса о минах и жидкой взрывчатке, которые угрожают российским городам.
14: Мы уже поднимали вопрос о применении противником мин «Лепесток». И теперь имеем подтверждение этому факту. Это обстоятельство несет в себе целый ряд серьезных следствий, требующих нашего пристального внимания. Прежде всего, освоение противником производства жидкого взрывчатого вещества открывает новые тревожные перспективы. Такая субстанция обладает рядом опасных свойств, основное из которых — легкость транспортировки и маскировки под видом обычных жидкостей. Это, в свою очередь, значительно упрощает организацию и проведение террористических актов на нашей территории, повышая уровень угрозы и делая его еще более непредсказуемым. Мы прекрасно осведомлены о потенциальных возможностях противника и поэтому должны быть готовы к развитию самых неблагоприятных сценариев. Вторая, не менее значимая проблема заключается в опасности, которая сохраняется в городах после налета беспилотных летательных аппаратов. Мины «Лепесток», будучи миниатюрными, представляют собой скрытую угрозу. Особенную опасность они несут в условиях городской среды, среди высокой травы или растительности, где их крайне сложно заметить. Это усугубляется тем, что обычный гражданин, не ставящий перед собой задачи поиска подобных мин, имеет еще меньше шансов обнаружить их вовремя, что может привести к трагическим последствиям.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Что это было? В Иркутской области рухнул ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Выясняем, это диверсия или роковая случайность.
20: Десантировались, самолет упал. Там где-то на берегу один в воду упал, один туда, куда-то дальше, а второй на берег. И самолет сам упал.
0: Крушение произошло средь бела дня на глазах у сотен жителей города Свирска. Внезапно тяжелый стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, летевший над городом, начал падать, говорят очевидцы.
21: Вот военный самолет. Со среднего четверо капотультировались, насколько мы видели. Вроде должны остаться все живые. Самолет должен быть пустой.
0: Вскоре в Минобороны сообщили, самолет упал при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета. На борту Ту-22М3 находились командир, его помощник, а также штурман-навигатор и штурман-оператор.
22: Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
0: Причиной крушения стал отказ двигателя, после которого ракетоносец потерял управление. Это был четвертый Ту-22М3, который потерпел крушение в тылу за время СВО. Два борта разбились в 24-м в Ставропольском крае и Иркутской области. Через год еще один ракетоносец упал также в Иркутской области. Но главная проблема Ту-22М3 – это то, что в России таких самолетов больше не производят. Их выпуск установили еще в 1993-м, поэтому каждая потеря такого уникального борта очень болезненна, отмечает военный аналитик Максим Ковалев.
23: Российская авиация даже через 10 лет не сможет компенсировать то, что она потеряла за эти годы войны в Украине. Почему? Да, все очень просто. Российская авиация, она может производить самолеты Ту-95МС? Нет, не может. Она может производить с нуля новый, абсолютно новый Ту-22М3? Нет, не может. А самолет ДРЛО А-50 может произвести? Нет, не может. Если Су-34 они еще могут производить, или Су-35, да, или Су-30СМ, то хорошо. А если мы говорим про штурмовики, которые поддерживают сухопутные наступательные операции, то Су-25 они сейчас не производят.
0: Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. В российских ВКС числятся более 50 таких машин. Из них эксплуатируется около 30. Самолет этого типа участвует в нанесении ударов по территории Украины. Несколько Ту-22М3 было уничтожено или повреждено в результате украинской операции «Паутина» в июне прошлого года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
4: Военный блогер Максим Калашников о том, что Украина перехватывает инициативу на поле боя, Россия ничего не может с этим поделать, а все это происходит на фоне проблем в экономике.
1: Действительно, ситуация крайне неприятная для Российской Федерации. Они входят в раж. Они чувствуют, что начинают додавливать. Ну, во-первых, у нас развивается экономический кризис. Вот так разрастается дыра в бюджете под 8 триллионов уже вместо первоначальных 3,8 в федеральном бюджете. Я не беру другие, там, социальный фонд еще, бюджеты регионов и прочее, прочее. У нас начинает садиться экономика. И они чувствуют, что если они затянут войну, у нас в тылу грохнет кризис, придется принимать очень непопулярные решения. А это может раскачать политическую ситуацию или вывести нас из войны на их условиях. Мы уже видим, что взять, ну, как вот обычно говорят, что надо вот взять теперь Дружковку, Константиновку, Славянск-Краматорск, остаток Донецкой области, чтобы это хоть выглядело как-то прилично, чтобы это можно было подать как победу. Но в нынешних тех условиях это невозможно. Вы сами понимаете, что у противника сейчас получается, мало того, что он получил выгодное положение, что он может давить и дожидаться экономического кризиса в нашем тылу, социально-экономического кризиса, очень и в то же время получается, у противника есть управленческое превосходство в управлении войной, в управлении боевыми действиями, развитием вооружений. Он опережает нас в принятии решений, в скорости обновления своей этой машинерии. И это может действительно... Если не предпринять необходимых мер, то вы сами понимаете. Давайте называть вещи просто своими именами. Мы потерпим поражение.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
2: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На северо-западе Канады раскинулся мрачный каньон, куда веками боятся заходить местные индейцы. Это место прозвали «Долиной безголовых», ведь практически каждый, кто отправляется туда на поиски золота, исчезал без следа или возвращался в виде обезглавленного трупа. Какие мистические силы или вполне земные монстры безжалостно казнят незваных гостей в глухой тайге? В начале 20 века, когда мир сходил с ума по золоту, двое братьев, Уильям и Фрэнк Маклеоды, одетые в теплые шерстяные куртки и тяжелые кожаные сапоги, уверенно зашагали вглубь каньона реки Нахани. Они были опытными трапперами и не верили в сказки индейцев племени Дене о злых духах и трехметровых волосатых гигантах Наха. Через 3 года их скелеты нашли у кострища. Оба были без голов, а их золото исчезло. С тех пор трагический список только возрастал. В 1917 году швейцарский золотоискатель Мартин Йоргенсен разделил их участь, а его обгоревшая хижина стала немым свидетельством этого кошмара. Мистики сразу заговорили об аномальной зоне, порталах в иные миры и древних проклятиях стражей каньона. Местные жители шептались, что в густом тумане скалистых ущелий до сих пор прячутся реликтовые гоминиды – сасквачи, которые яростно защищают свои территории от чужаков. Охотники за паранормальными явлениями указывали на то, что в окрестностях каньона часто наблюдаются странные светящиеся огни, похожие на блуждающие плазмоиды или неопознанные летающие объекты. Они верили, что эти огни принадлежат охранным системам подземных баз, скрытых внутри неприступных канадских гор. Обезглавливание жертв сторонники этой версии объясняли жестокими ритуалами неизвестных существ, которые не терпят присутствия человека на своих священных землях. Но у скептиков и криминалистов есть куда более приземленное, хотя и не менее жестокое объяснение. Долина Наханни – это дикая, непроходимая глушь с суровым климатом, где легко заблудиться и погибнуть от голода или лап медведей-гризли, которые вполне могли растаскивать останки погибших. А что касается пропавших голов и золота, то здесь, скорее всего, орудовали банды беглых каторжников и безжалостных грабителей-одиночек, карауливших успешных старателей на обратном пути. Кровавая легенда оказалась идеальной ширмой для банальной человеческой жадности, превратившей живописный природный парк в одно из самых зловещих мест на планете. Официальные отчеты канадской королевской конной полиции того времени подтверждают, что в регионе свирепствовала банда под предводительством жестокого преступника по прозвищу «Ружейный Смит». Он и его сообщники намеренно поддерживали среди индейцев слухи о кровожадных духах долины, чтобы отпугивать других золотоискателей и беспрепятственно грабить тех немногих, кто все же решался нарушить границы каньона. Исчезновение голов объяснялось просто практичностью убийц, которые стремились максимально затруднить опознание тел и скрыть следы огнестрельных ранений. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
5: Руна дня на 17 июня. Давайте спросим у рун, какая же энергия дня у нас будет, какой совет они нам дадут. Ух ты, у нас выпала руна Феху. Это самая денежная и материальная руна старшего футарка. Ее энергия связана с богатством, с ресурсами, доходами. Это процветание, это энергия, умение грамотно управлять ресурсами. И это очень круто. То есть такой день принесет энергию изобилия, дохода, накопления и результата. Это один из тех дней, когда материальные вопросы выходят на первый план. И к этому стоит отнестись не только практично, но и с благодарностью. Феху всегда напоминает, богатство – это не только деньги. Это и наши силы, и здоровье, и окружение, и способности. Вот все, чем вы владеете, это ваш капитал. И в такой день пришло время его приумножить. День подходит для финансовых операций, покупок, инвестиций, возврата долгов, может быть, заключения контракта. Все, что связано с управлением ресурсами, будет особенно эффективно. Но Феху также предупреждает, что день потребует внимательности и уважительного отношения к деньгам. Не разбрасывайтесь ими, не тратьте на импульсивное желание, иначе энергия руны может обернуться потерями. Чем ответственнее вы в этот день распоряжаетесь средствами, тем больше прибыли вернется. В работе, конечно же, это мощный импульс. К результативности вы можете получить новые заказы, предложения. Люди будут стоять к вам в очереди, если вы какие-то услуги оказываете. Это прибыль, это премия, это благодарность за труды. И окружающие будут замечать вашу ценность, особенно если вы умеете демонстрировать свой профессионализм и инициативу. И особенно успешным день будет для предпринимателей, для тех, кто связан с продажами, рекламой, консультациями, инвестициями. Феху щедра к тем, кто действует. А в отношениях эта энергия тоже весьма земная. Феху подталкивает к разговорам о совместных целях, доме, деньгах, будущем. Это может быть планирование какое-то. Поддержка может быть выражена не словами, а конкретными делами. Вот принесет вам муж деньги, даст и скажет: «На, дорогая, купи себе все, что захочешь». Вот это настоящая Феху. Это хороший день, чтобы помочь партнеру материально, предложить поддержку или просто заняться чем-то полезным вместе. А вот одиноким людям может встретиться тот, тот, кто вызывает ощущение надежности, достатка и уверенности. То есть, девочки, если хотели встретить богатенького Буратино, это прекрасный день. По здоровью феху отвечает за тело, за питание, за обмен веществ. Это значит, нужно уделить внимание физической форме, не переедать, особенно жирного и тяжелого. День идеален для укрепления ресурса, то есть поход в спортзал, массаж, процедуры, прием витаминов возможен. Здоровый завтрак обязательно, сон по графику. Вот все это усилит поток жизненной энергии. А энергетика дня у нас плотная и насыщенная. Лучше всего подойдет забота о теле и быте, например. И напоследок скажу, что феху всегда говорит: собирай урожай. Это день, когда вы можете увидеть плоды своих усилий в деньгах, в возможностях, в успехах. Будьте внимательны, благодарны, практичны, и руна щедро вознаградит вас. Кстати, эту руну можно наносить на запястье, если хотите, чтобы денежки к вам пришли.
3: На радио Лента. Потеря дня.
6: Под Иркутском разбился сверхзвуковой ядерный бомбардировщик Ту-22Н3 стоимостью почти 3 миллиарда рублей. Производство таких самолетов полностью остановлено. То есть заменить эту потерю армии теперь просто нечем.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Блогер Олег Царев признал, что украинские дроны реально наносят огромный вред. В связи с этим в России может все сильнее нарастать недовольство действиями власти.
8: Ну, это не секрет. Мы видим, что количество ударов по нашим тылам больше, чем количество ударов наших по их тылам. И вообще это разные вещи. Потому что их тылы – это весь Запад. По нему мы не бьем. Там производится оружие. А наши тылы – это действительно наши тылы. Нам больно. Вот, и исходя из этого, исходя из того, что на фронте, как он считает, продвижение, даже если будет, оно будет не такое быстрое, и оно не представляет для них угрозы, обстрелы по территории, по российской. И вот я слушал вчерашнее заявление нашего президента, он, в общем-то, подчеркнул то же, что я написал сразу же во время Питерского экономического форума, о том, что заявление Зеленского – это первое обращение Зеленского на внутреннюю российскую аудиторию. Они считают, что пришло время работать, раскачивать ситуацию внутри России. В связи с этим кардинально поменялась картина ударов. Почему? Для того, чтобы была паника, для того, чтобы было возмущение, для того, чтобы люди задавали вопросы, а почему наш на

0: Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Парадокс Калининграда. Местные продукты дома стоят дороже, чем в Москве. Ценовая спираль будет раскручиваться и дальше. Горькая реальность. Калининградцы тратят на жизнь 90% своих доходов. Когда-нибудь жизнь станет лучше и веселее? Готовность к удару. Калининград назвали среди возможных целей НАТО в случае конфликта с Россией. Обстановка на Балтике накаляется. Итак, о наболевшем. В Калининградской области опять обсуждают парадокс местных цен. Жители региона все чаще обращают внимание, что за рыбу, яйца и другие продукты местного производства приходится платить значительно больше, чем в центральной части России. Например, уже все привыкли, что треска и салака в родной гавани дороже, чем за 3-9 земель от нее. Причем в отчетах властей Калининградская область остается главным рыбопромысловым регионом. А на деле калининградцы превращаются в заложников собственного промысла. Все больше горожан только щупают кильку в магазинах, уж больно она золотая. И речь идет не только о рыбе. Аналогичная ситуация наблюдается и с молочкой, и с куриными яйцами. Особенно остро этот нонсенс бьет по кошельку на фоне вечного роста цен. Про среднюю зарплату калининградца против питерской и московской напоминать не надо, все и так в курсе. Но ценники на полках упорно стремятся к столичным, а по некоторым позициям и обгоняют их. Жалуются калининградцы не только на цены, но еще на зарплаты и пенсии. В общем, настроение у людей не очень.
2: Все дорожает, зарплаты не поднимаются. Тяжело.
3: Реже в магазины стало ходить.
4: Хлеб дорожает, все дорожает.
5: Печально, конечно. Идешь с 1000 и можешь ничего не взять.
6: У нас такие пенсии смешные. Это, в общем, вот смотришь, я в Телеграм смотрю, сравнение идет, где да. Пенсия та же Латвия, Литва. У них пенсия в 2 раза больше, чем у них в долларах, а мы в рублях.
7: За последние 2 года ощущается уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
8: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
7: Я ожидаю, что цены будут только расти. Экономика будет, скорее всего, ухудшаться.
9: Нищета, наверное, будет.
1: Почему-то региональные власти никак не хотят поставить интересы калининградцев выше аппетитов перекупщиков и федеральных сетей, чтобы рыба у моря, доступная в советское время в Калининградской области, перестала быть роскошью сейчас. И не только рыба. Еще консервы, мясо и полуфабрикаты стали основой поставок из Янтарного края в мае. В прошлом месяце в другие регионы России отправили почти 16 тысяч тонн готовой пищевой продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора. По его данным, продукция калининградских предприятий направлялась преимущественно в регионы Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Между тем, жители Калининградской области стали тратить на продукты больше половины своих расходов.
10: Согласно информации Калининградстата, в январе-апреле 2026 года на продукты, напитки и табачные изделия пришлось 50% всех покупок жителей региона. Год назад этот показатель составлял 47%. Одновременно сократилась и доля непродовольственных товаров с 52% до 49%. По словам экспертов, такая динамика обычно говорит о том, что людям приходится тратить все большую часть доходов на товары первой необходимости. На фоне роста цен на продукты жители начинают чаще экономить на одежде, технике, ремонте и других крупных покупках. Это еще один сигнал того, что подорожание всех групп товаров продолжает бить по кошелькам, вынуждая семьи перераспределять свои расходы в пользу самого необходимого.
1: Также, по данным Калининградстата, граждане направляют на текущие расходы почти 90% своих доходов. Так, среднедушевые денежные доходы жителей Калининградской области в первом квартале 2026 года составили 58 тысяч рублей в месяц, увеличившись на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по отношению к четвертому кварталу 2025 года доходы населения Калининградской области сократились, причем конкретно почти на четверть. Экономисты объясняют, увеличение потребительских расходов – это свидетельство усиления нагрузки на семейные бюджеты на фоне роста и цен, и повседневных затрат. И при этом отмечают, что доходы россиян и калининградцев, в частности, падают почти пропорционально росту военных расходов государства, которое урезает социальные статистики.

0: статьи, аккумулируя все имеющиеся средства на проведение СВО. В результате траты на боевые действия на Украине поистине астрономические.
1: Военные расходы России в первом квартале 2026 года достигли рекордных почти 6 триллионов рублей, или в перерасчете 81,5 миллиардов долларов. Это 2/3 всех доходов казны за квартал, подсчитал научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге. Траты на войну за первые месяцы 2026 года составили 46% от общих бюджетных расходов. Почти каждый второй рубль, потраченный из федерального бюджета, уходит на СВО. Тогда как средства на модернизацию коммунального хозяйства, строительство дорог, больниц, школ, капиталовложения в замену аварийного жилья существенно уменьшаются.
0: Ну а тем временем на фоне участившихся ударов беспилотников по тыловым регионам России возникают дополнительные угрозы. И конкретно для Калининграда. Командующий военно-воздушных сил Германии сделал резкое заявление. По его словам, Калининград будет среди первоочередных целей НАТО в случае конфликта с Россией. И Германия готова к возможным боевым действиям, цитата, «уже сегодня ночью».
2: Глава ВВС Германии Хольгер Нойман в интервью британскому изданию The Telegraph сделал громкое заявление. Он пообещал, если Россия атакует любое государство НАТО, авиация Альянса нанесет мощные ответные удары. Среди возможных целей Нойман назвал Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Черноморский флот. Генерал заверил, что его подчиненные готовы воевать уже сегодня ночью, если поступит соответствующий приказ. При этом он выразил надежду, что открытого конфликта между Европой и Россией не случится.
0: Сейчас же Германия активно наращивает возможности противовоздушной обороны и увеличивает запасы систем ПВО «Патриот» и «Айрис-Ти». Похоже, Балтику снова штормит, и во что может вылиться гипотетический конфликт с НАТО, для жителей Калининградской области пока сказать сложно. На этом фоне корабли Балтийского флота сейчас отрабатывают в Балтийском море различные боевые задачи – от постановки мин до борьбы с воздушными и надводными беспилотниками условного противника. В свою очередь, Литва, Польша и Франция проводят очередные военные учения возле Сувалкского коридора, главная цель которых – синхронизация совместных военных операций сил Альянса. В общем, как говорится, спокойствие нам только снится. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: Вы готовы к самому безумному ценнику Калининграда? Минимальный набор продуктов в нашем регионе – почти 9 тысяч рублей в месяц. Это официальные данные Руспродсоюза по итогам марта 2026 года. 33 наименования – мясо, рыба, молоко, яйца, хлеб, крупы, овощи. Никаких деликатесов. Просто то, без чего нельзя. 9 тысяч рублей. Просто чтобы поесть. А теперь давайте сравним. Не на пальцах, конкретно. По продуктам, по полкам. Молоко. Литр молока в Калининграде около 82 рублей. В Москве в среднем 70-75. Разница небольшая? Ладно, идем дальше. Яйца. Вот тут интереснее. В январе десяток в Калининграде стоил около 100 рублей. К марту уже 140-150. Рост 40-50% за 2 месяца. В Москве яйца дешевле. Так было, так есть. Курица. Килограмм куриного мяса в Калининграде 300-330 рублей. Говядина – около 600. Рыба – около 400 за килограмм. В Москве дешевле, потому что логистика короче и конкуренция между поставщиками выше. Сыр. 100 граммов в Калининграде – около 110 рублей. То есть килограмм от 1100 рублей. Это базовый, не элитный. Сливочное масло. Пачка около 130 рублей. Это еще по-божески. А теперь сложите все это вместе и умножьте на семью с двумя детьми. Но самое интересное – не сами цифры. Самое интересное – это сравнение с Москвой. Потому что там тоже дорого, там тоже 9 тысяч. По данным Руспродсоюза, за май 2026 года минимальная продуктовая корзина в Москве – 9 186 рублей. В Калининграде – 9 048. То есть мы с Москвой почти в одной весовой категории по ценам на еду. Но Москва зарабатывает 180 тысяч рублей в месяц. Это официальная средняя зарплата по Росстату. А Калининград – 74-76 тысяч. В два с лишним раза меньше. Нет, вы вдумайтесь в эту математику. Москвич тратит на минимальную еду 9 тысяч рублей. У него остается 170 тысяч на жизнь. Ипотека, машина, отпуск, одежда, развлечения. Пространство для маневра огромное. Калининградец тратит на ту же минимальную еду почти столько же – 9 тысяч. Только у него в кармане было 75, осталось 66. На все остальное. На квартиру, одежду, коммуналку, транспорт, детей, лекарства, телефон. Вот где настоящий фокус. Не в ценниках. В соотношении цен и доходов. Почему вообще так? Почему у нас дороже, если мы не Чукотка и не Камчатка? Там понятно, все везут самолетом через тысячи километров. Калининград – это эксклав. Отрезанный кусок. Все, что не производится здесь, нужно привезти. Морем или по железной дороге через Литву. Это таможня, это сроки, это стоимость перевозки. Каждый посредник в этой цепочке берет свое. И в конце этой цепочки вы с кошельком на кассе. Плюс ассортимент. Не такой, как в Подмосковье. В Калининграде в обычной пятерочке три сорта сыра вместо 10. Один вид яиц вместо 5. Когда конкуренция между товарами меньше, ценник держится выше. Добавьте к этому инфляцию. В марте 2026 года годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 7,8%. Это выше среднероссийского показателя почти на 2%. У нас инфляция обгоняет среднюю по стране. У нас продукты дорожают быстрее, чем в большинстве регионов. Яйца за 2 месяца плюс 40%. Молоко растет. Мясо растет. Чай плюс 3% только за март. Шоколад плюс 4%. Яйца еще плюс 9,5% только за март сверху. И это за 1 месяц. Власти, кстати, реагируют. Запустили программу «Синих ценников». В 200 магазинах области должна действовать фиксированная наценка. Не выше 10% от закупочных цен местных производителей. Для импортных товаров не выше 15%. Это хорошо? Да, в принципе, хорошо. Это работает? Частично. Проблема в том, что «синие ценники» — это потолок наценки, а не потолок цены. Если цена у производителя выросла, розница все равно передает этот рост покупателю. Ограничение наценки не останавливает инфляцию, оно ее чуть смягчает. И вот здесь самый главный вопрос. Не технический, не экономический, человеческий. Семья. Обычная. Двое взрослых, двое детей. Допустим, оба работают. Допустим, оба получают среднюю зарплату по региону. По 75 тысяч. Итого в доме 150 тысяч рублей в месяц. Продукты на четверых минимум 35-40 тысяч. Это осторожная оценка, если есть дети. Коммуналка 10-12 тысяч. Ипотека или аренда 30-50 тысяч, в зависимости от условий. Транспорт, одежда, школа, телефоны, лекарства. Вы уже видите, что происходит? Деньги заканчиваются раньше, чем заканчивается месяц. А теперь сравните с московской семьей с теми же двумя зарплатами. Только там каждая зарплата 180. Итого 360 тысяч в доме. На продукты уходит столько же, а остаток совершенно другой. Вот в чем разница. Не в том, что москвичи едят лучше. В том, что после магазина у них остается на жить, а у нас на выживать. Минимальная продуктовая корзина Калининграда почти 9 тысяч рублей. Продукты у нас дороже среднероссийского показателя на 16%. Инфляция выше среднероссийской. Зарплаты ниже московских в 2 раза. И вот поэтому вопрос уже давно не в том, почему дорого. Это понятно. Это эксклав, это логистика, это цепочки поставок. Вопрос в другом. Почему регион с такими ценами до сих пор живет зарплатами, которые до московских даже близко не дотягивают? И когда это несоответствие, наконец, кто-нибудь начнет решать всерьез? Конечно, продолжать эту горькую тему можно бесконечно, но что толку? Понятно, что те же цифры видят и знают все калининградские чиновники. Но, видимо, у них на хлеб с маслом и красной икрой хватает. Так что остается только еще больше затягивать пояс. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Пока.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Там будут все лидеры Европы и США приехали во Францию на саммит G7. Самые важные заявления первого дня главной политической тусовки мира. Во французском Эвиане стартовал второй день саммита Большой Семерки. Однажды мероприятие уже проходило в этом городе, в далеком 2003 году, но тогда на встрече присутствовал и Владимир Путин. Сегодня саммит проходит без него. Зато есть Украина, участие которой тогда невозможно было и представить. Накануне Зеленский заявил, что предлагал президенту России встретиться на полях саммита Большой Семерки, но ответа не получил. Поэтому Зеленский обсудил с Дональдом Трампом потенциальную встречу с Владимиром Путиным в США.
6: Мы предложили Путину встретиться где угодно, в любом месте, где можно было бы принять реальные решения по прекращению войны. Он не хочет этого. Мы также обсудили с США и Францией возможность встречи с Россией в рамках Большой Семерки с участием всех демократических стран. Путин этого не хочет. Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США, в таком формате, при котором Путину было бы гораздо сложнее отказаться, по крайней мере, перед президентом Трампом. И посмотрим, что из этого выйдет.
5: На необходимости их личной встречи Зеленский настаивает с начала июня. В открытом письме Владимиру Путину он предлагал сразу несколько вариантов, где ее можно было бы организовать. Президент России заочно ответил, что пока смысла встречаться не видит. Сегодня второй день саммита Большой Семерки. И если вчера главной темой обсуждения был Иран, то сегодня на повестке в основном Украина. Зеленский еще вчера прибыл в аэропорт Женевы, и утром состоялась его рабочая встреча с мировыми лидерами, которая называлась «Построение мира и безопасности для Украины и Европы». Это ключевой пункт для европейских глав. И президент Франции Эммануэль Макрон накануне говорил о том, что стремится убедить президента США Дональда Трампа продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию, чтобы способствовать достижению мирного соглашения. По словам Макрона, вчера от Дональда Трампа он получил позитивный сигнал о том, что тот готов все это обсуждать. Сам Трамп заявил, что так как с Ираном у него все получилось, теперь на повестке дня Украина.
7: Я хочу поблагодарить вас за помощь. Вы всегда помогали, и для меня большая честь быть вместе с вами. Вчера у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Зеленским и президентом Путиным. И мне кажется, что, возможно, нам удастся чего-то добиться и там. Действительно, думаю, что обе стороны к этому открыты. Теперь, когда вопрос с Ираном завершен, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести до результата и этот процесс. Каждый месяц погибают 25 тысяч человек, в основном солдаты. Такого не должно происходить.
5: Немецкий канцлер Фридрих Мерц также считает, что основания для мирного переговорного процесса как никогда сильны. Он довольно жестко высказался о положении дел России и на поле боя, и в экономике.
8: Сегодня Украина находится в новом, более сильном положении. Россия не может победить в военном отношении. Более того, ее экономика находится в ужасном состоянии. Я говорю с определенной осторожностью и сдержанностью, что впервые, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии.
5: Тем временем премьер Великобритании объявил о новых энергетических санкциях против Москвы. Удар по теневому флоту. В Брюсселе готовят 21-й пакет санкций, который предусматривает дополнительные импортные и экспортные ограничения, а также запрет на въезд военным, участвовавшим в боевых действиях против Украины, на территорию ЕС. Завтра, если не будет решения о новом продлении, истекает срок действия исключения из санкций США для российской нефти, сделанного из-за ситуации на Ближнем Востоке. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Владелец крупной инвестиционной компании АФК-система, миллиардер Владимир Евтушенков, объяснил катастрофическое технологическое отставание России на мировом рынке.
10: Видите ли, в чем дело? С каких-то пор, когда у нас появились нефтедоллары в большом количестве, мы стали жить по принципу: все купим и всех трахнем. Выяснилось спустя какое-то время, что всех купить нельзя, все купить нельзя и всех трахнуть нельзя. Поэтому мы стали возвращаться к истокам могучего Советского Союза, который в мире же существовало две технологические державы полного цикла, от фундаментальных исследований до производства. Это СССР и Америка. Сегодня опять существуют две технологические державы. Это США и Китай. Поэтому мы, к сожалению, целый ряд критичных технологий или недоразвили до того, чтобы они были производственными, или не обратили на них внимания. Поэтому сейчас приходится лихорадочно нащупывать и пытаться догонять при условиях жесткого ограничения по деньгам. И не только по деньгам, и по интеллекту тоже.
3: Главные новости дня.
5: Худший топливный кризис в истории. После ударов по НПЗ Россия потеряла треть нефтепереработки. Дефицит дошел до аграриев. В первую неделю июня объемы нефтепереработки в России опустились ниже 4 миллионов баррелей в сутки и стали самыми низкими за последние 20 с лишним лет. Поражены дронами и простаивают 8 из 10 крупнейших производителей топлива в России. В результате этим летом страна, похоже, движется к тому, что может стать худшим топливным кризисом в истории, предупреждают эксперты. Начавшийся с Крыма топливный дефицит расползается по регионам и уже охватил более 25 субъектов. Ограничения на продажу бензина стали появляться в городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург. Перебои на АЗС возникли в Кузбассе, Татарстане, Ульяновской и Нижегородской областях. А зоной бензинового бедствия стали заправки Татнефти, которая продает не более 20 литров в одни руки, как минимум в 6 регионах.
11: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
12: Приехали на татарку, тут выдача на раз человеку 20 литров. Льют даже туда вот. Все, короче, ажиотаж появляется. Люди запасаются.
13: Вот и в Санкт-Петербурге встретились с дефицитом топлива.
14: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье. Поэтому мы заливаем канистры.
5: Катастрофа и у аграриев, которые жалуются на перебои с поставкой дизельного топлива на юге России, в центрально-черноземной зоне и Поволжье. В Иркутской области, в Усольском районе, из-за дефицита горючего уже остановили посевную. О жалобах местных аграриев на нехватку солярки сообщил депутат Заксобрания региона Степан Фронтенко, он же замдиректора крупнейшего агрохолдинга Иркутской области.
15: На все попытки аграриев договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету топлива, либо у них задача поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, не будет зерна. Можно просто не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
5: Проблемы и в авиаперевозках. С нехваткой авиатоплива еще в конце мая столкнулись аэропорты Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы. А в середине июня в 6 городах, включая Нижний Новгород и Краснодар, были введены ограничения на заправку пассажирских самолетов. Атакующие НПЗ-дроны все чаще бьют не по главным, а по вторичным установкам, отвечающим именно за выпуск топлива, отмечает эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
16: И бьют очень точно. Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Долго перечислять. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
5: Топливо становится все меньше, и рынок реагирует ростом цен. С начала года АИ-92 подорожал на бирже на 28%, АИ-95 на 34%, дистопливо на 43%, авиакеросин на 40%. Самый тревожный момент в том, что кризис только начинается, предупреждают эксперты. Ведь пик сезонного спроса традиционно приходится на август-сентябрь, а признаки дефицита и ускорения цен появились уже в июне. Экономисты говорят, если ситуация с НПЗ не стабилизируется, топливный фактор может стать одним из ключевых драйверов инфляции. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
9: Эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов о том, что борьба государства с обходом блокировок в интернете настроила армию программистов против правительства.
17: У нас 1,5 миллиона программистов в стране. Их всех научили сейчас, что надо бороться с правительством. Их всех раззадорили. Им всем сказали, мы вас заблокируем, вы не сможете. Они сказали, да вот попробуйте, сейчас мы вам докажем. И принялись заниматься этими VPN-ами, искать самые, значит, невидимые и так далее. Эта борьба для правительства не кончится победой. В правительстве нет столько программистов и нет столько специалистов. Это невозможно. Поэтому там нужно что-то совершенно другое. Поэтому я отношусь, конечно, к платному VPN-у плохо. Ну, а к идеям, что надо создать наши отечественные VPN-ы, ну, так их заблокировать на Западе. Нас и так там пытаются не пускать много к чему уже, потому что Трамп прямо сказал, что мы для них враги, и нас надо отрезать от технологий. И вот, то есть, ну вот на этом пути победы, ну, государство точно не будет.
3: На радио Лента. Шок дня.
18: Десятки систем ПВО вокруг Москвы не смогли защитить столичный нефтеперерабатывающий завод от мощного удара беспилотников. Дроны прорвали оборонное кольцо и взорвали ключевую установку капотни всего в 15 километрах от Кремля.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
18: Телеведущий Анатолий Кузичев о том, что Россия уже не сможет захватить области, вписанные в Конституцию, и нужно остановить боевые действия.
19: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 по Конституции региона новых мы взять не сможем. Готова ли страна к новому уровню эскалации и полной внутренней мобилизации, я не знаю. Если мы исходим из того, что, например, ну, если наше руководство, оно гораздо лучше понимает, чем я, да, экономические наши, там, экономическую нашу ситуацию, демографическую, там, и так далее, и так далее, и так далее. Если наше руководство посчитает, что мы сейчас к этому, сейчас, пока, нет, по-английски. К этому не готовы, тогда зона нашего компромисса – это линия соприкосновения Запорожской области и Херсонской области, вот как оно есть, заморозка.
20: Военный эксперт Вячеслав Горохов о том, что удары по НПЗ создали в армии дефицит топлива, что грозит обвалом фронта.
21: Противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива. Теперь, что касается про армию. Слава богу, у армии остались стратегические запасы, еще пока не использовано горючего. Пока в армии еще не, слух не прошел, что там той бригаде или тому полку не хватает. Но это может наступить, потому что наши запасы не бесконечны. И вот вам итог. Это может нам сорвать задачи, это может нам сорвать, самое главное, темпы наступления и в конце концов провалить специальную военную операцию сначала на отдельных участках, а потом, может быть, и в целом.
20: Историк Лев Вершинин о том, что существующая модель власти уже не может защитить ни людей, ни бизнес, ни стратегические объекты.
22: Малое небо в полном распоряжении беспилотников противника. Начинается, хотя и постепенно, не одинаково в разных местах, лимитирование отпуска продуктов. Вдоль дорог уничтожены топливные караваны. Люди оценивают это как фактический крах логистики. Плюс удары по энергетике. ПВО старается, но ПВО то ли мало, то ли плохо работает. И все проблемы сбрасываются на местные власти, а у них нет ни сил, ни ресурсов для того, чтобы хоть как-то активно обороняться. Люди, особенно те, кто работает в местных администрациях, или, ну и не только, элементарно боятся. Они не понимают, куда все идет. Они не верят словам начальства. Минувшая неделя в очередной раз показала, что, ну, скажем так, модель власти, существующая в Российской Федерации, не может защитить ни людей, ни бизнес, ни объекты стратегической инфраструктуры, НПЗ, заводы, порты и даже оборонку.
23: Радио Лента. Прямая речь.
9: Жители Краснодарского края жалуются на нехватку бензина. Губернатор Вениамин Кондратьев утверждает, что в регионе нет дефицита, но проблему признает.
24: Краснодар, я просто не мог это поверить, пока не увидел сам. Чтобы вы понимали, это уже 7-я заправка. Где бензин, мои дорогие?
25: Что делать и к чему это вообще идет, и к чему готовиться? Потому что вот он, Лукойл, на большинстве заправок вообще нет бензина. На Роснефти вроде бы как вот он горит, но огромная очередь, и мы особо не двигаемся.
26: Бензина нет, что?
27: Да. Почему?
26: Закончился.
27: Все. Ошалеть просто.
26: А вы его нигде не найдете. Сейчас.
28: Бензина в Краснодаре нет. Объехала уже пару заправок. Блин, вот когда с Крыма вернулась, думала пару канистр все-таки заправить.
29: О! Полиция с бензином добралась и до Краснодара.
30: Чувствую, где-то через недельку мы останемся и без бензина, и без машин.
31: Нету проблем, как с бензином в Краснодаре. Газпром нефть. Мелкие заправки.
32: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров в одни руки. Вот. И до полного бака теперь такого нету.
33: Похоже, у нас тоже начинаются проблемы с бензином. Видите, 92-го нету, 95-го нету, а сотый бензин без 60 копеек уже 100 рублей стоит.
34: Вот это все очередь за бензином у нас. И вот туда эта очередь стоит. Вот это все за бензином. Вон, видите, занимают очередь.
23: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
35: Это однозначно последнее такое лето. Ну, когда еще можно что-то сделать, можно куда-то поехать отдохнуть, когда, конечно, все оно и страшненько, и стрёмненько, но еще как-то живется. По крайней мере, бесконечно плохо не всем. А больше такого не будет, естественно. Все, посмотрите, что происходит на самом деле. Военная ситуация только ухудшается. Ну, беспросветно ухудшается совершенно, потому что во всех этих военных делах нужно смотреть на траектории. Не надо быть мега-аналитиком. Не надо заседать в генеральном штабе, чтобы иметь способность посмотреть на траекторию. И траектория идет вниз, или траектория идет вверх. Все. Вот так вот и создаются в основном все прогнозы. И сейчас ситуация на фронте такова, что траектория успехов и достижений российской армии, она идет вниз. А траектория успехов ВСУ украинской армии, она идет вверх. То бишь количество обстрелов по территории России только увеличивается. Цели, которые поражаются на территории России, только увеличивается. Количество этих целей, понимаете? Важность объектов только увеличивается. Масштаб разрушений только увеличивается. Это траектория, понимаете? Если бы было одновременное событие, то с этим можно как-то жить. Ну, одновременное событие. Ну, что-то прозевали где-то, что-то не досмотрели, с кем не бывает. Можно отремонтировать, можно что-то где-то усилить, достроить, там, настучить по башке тем, кто был виноват, ну, можно предпринять какие-то шаги и ситуацию исправить, когда это одноразовые действия. Но это траектории. Да, вы же помните, как раньше было невозможно даже подумать о том, что будут какие-то беспилотники атаковать Москву или Россию из Украины. А сейчас посмотрите сводки. Сначала было 1, 2, 3 беспилотника сбит на территории РФ. Потом было 14, потом 56. А вот буквально уже 300, 200, 100 не воспринимается беспилотников как что-то сверхординарное. А нормально, всего лишь 100 беспилотников летели. И, естественно, все всегда спиты и будут сообщать, что все всегда сбиты, а вот этот дым столбом, который стоит просто коромыслом с нефтебаз, то это небольшое возгорание, которое сейчас будет эвакуировано. Это понятная логика работы государственной информационной машины, вопросов нет. Но траектория ужасна. И вот проблемы траектории, что они не гасятся и не ремонтируются одноразовыми действиями. Это системные ошибки. Это системные просчеты. И это системные проблемы. Соответственно, что будет происходить? Тоже ведь все понятно, да? Что выборы осенью. Единый день голосования. Никуда от него не деться. Соответственно, до выборов будут держать и курс. И будут как-то держать линию фронта. И будут держать каким-то образом уровень мобилизации в районе текущих значений. То бишь, ничего сверхъестественного. Постараются. Не гарантирую, но постараются. Нравится ничего не делать. Почему? Да потому что выборы. И, ну, конечно, понятно, что выберут всех, кого нужно выбрать. Все ясно. Но на самом деле легче выбирать нужных, когда оно все идет по плану. А если все пойдет не по плану, то, ну, неизвестно, чем это все закончится. Будет тяжелее. Поэтому до осени будут все держать. Вот стиснут зубы из последних сил, уступая, договариваясь как угодно. Но будут держать курс рубля и не будут объявлять массовую мобилизацию. До выборов. Соответственно, вот это тот временной лаг, который у вас сейчас есть. Зазор. Да, что-то можно сделать за это время. Ну, сколько там? 3 месяца фактически осталось. Осталось лето, понимаете? Оно будет почему последним, ну, в том виде, в котором мы его знаем? Потому что, ну, представьте, какой необходим масштаб мобилизации сейчас, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию на фронте. Вот просто представьте. Учитывая, что умирает сейчас на линии соприкосновения около 400 тысяч человек в год. Да, это же открытая информация, господин Медведев. Медведев об этом говорит постоянно, что мы привлекаем в армию около 400 тысяч человек в год, называют цифры. Соответственно, те 400 тысяч, которых привлекли в предыдущем году, они закончились за год, да? Вот 400 тысяч. И Россия проигрывает сейчас фактически с этим уровнем мобилизации. Соответственно, нужно привлекать не 400 тысяч. Как я рассказывал раньше, у каждой армии мира есть свой почерк. Вот почерк России, который сложился исторически, это артиллерийское преимущество и преимущество в живой силе, анекдотов, небылиц и реальных воспоминаний на эту тему не счесть. Одно из самых известных исторических воспоминаний, да, заключается в том, как маршал Жуков на каком-то праздничном обеде отвечал на вопрос то ли американского, то ли британского офицера, а как вы разминируете минные поля перед тем, как по ним пройти. Вот маршал Жуков ответил, да мы просто идем по минным полям, как будто там мин нет. Ну, то бишь, живой вал. Идут люди, едут танки, все взрывается. Ну, оно взрывается один раз, правильно. Вот кто-то там умер. Какой-то, я не знаю, полк. Ну, значит, умер. Баба еще нарожает. Это ведь тоже маршала Жукова выражение. Что баба еще нарожает. И вот это почерк российской армии. Ничего с этим не попишешь. Он эффективен. Вот то, что очень многие не понимают, что ай-яй-яй, как так происходит. Да вот так, эффективен. Все, не надо не выдумывать ничего другого, потому что все другое потребует полной перестройки работы всех контролирующих и организационных органов. Просто всех. Но это как условно тракториста переучить на летчика. Можно? Можно. Но долго, очень тяжело и самое главное, зачем кто-то должен ездить и на трактор. Соответственно, осенью будут призывать для того, чтобы обеспечить себе это преимущество в живой силе, прежде всего. Призовут не 400 тысяч, а 1 400 000. И будут сейчас начнутся комментарии о том, ой, где ты их поселишь, а когда их будут учить, а как всем дадут оружие. Начну с конца. Во-первых, оружия хватит еще и на 10 400 000. Оружие со времен холодной войны на складах, вот стрелкотни непосредственно и патронов осталось столько, что можно призвать практически все. Там много ума не надо. За 3 дня научат стрелять по целям. Дальше, где они будут жить? Да нигде. В палатках. Палатки тоже есть. В палатках, в поле и будут нести тяжести военной службы. Почему? Смотрите выше. Потому что это стиль российской армии. Солдат через страдания и тяжести должен выполнять поставленную руководством задачу. Это стиль. Нет стиля российской армии, в которой солдат должен остаться живым. Отсутствует в военной доктрине. Все. Соответственно, погода, непогода, больной, здоровый, не имеет никакого значения. Но часть стиля – это подавляющее преимущество. Поэтому не будет никаких легких путей. Призовут какое-то огромное количество людей, от которого, по идее, НАТО присядет в ужасе. Ну, по крайней мере, такая логика во всем этом сейчас наблюдается, что НАТО испугается и начнет о чем-то немедленно договариваться, потому что такой живой силы у них нет. Все, так было всегда, так будет и в этот раз. Поэтому, ну, приведите свои дела в порядок, если у вас еще есть какая-то возможность, то 3 месяца. Вот 3 месяца вы еще можете попрыгать, побегать как-то. Проведите их с пользой. Поедете на речку. На море не советую на каких. Тем более там в Крым не советую. Кстати, с первого дня войны не советую. И вот оно все, собственно, и происходит. Уже 100 раз об этом говорили. Поедете на речку. Купите домик в деревне, в конце концов. Пока еще можно их купить за какие-то вменяемые деньги. В деревне люди потянутся к следующему лету максимум. Просто потянутся эшелон. Потому что в таких городах, как, допустим, тот же Белгород, как тот же Курск, там невозможно будет находиться во всей прифронтовой зоне. И люди начнут разъезжаться. Ну, потому что хочется жить, все понятно. Приведите в порядок документы, понимаете? Приведите в порядок свои какие-то учетные данные. Вот просто займитесь этим, потому что времени-то, ну, до осени пролетит и не увидишь. И да, такого лета больше не будет много-много лет. Да, увы.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет. Но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
3: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
2: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива в канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
4: Можно бензина набрать мне? В КамАЗа можно бензина набрать в бочке?
5: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
4: Ну, нам
5: вплоть до увольнения.
4: Нам на СВО.
5: Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию.
2: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
4: Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистр.
5: Ну, не имеем права пожарной безопасности.
4: Ну, блин.
5: У нас заземление нет. Понимаете? Сейчас доля секунды, все
4: стыки. Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
2: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
6: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
2: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ.
8: Говорят военкоры.
10: Подводная угроза для Черного моря. Алексей Живов о новом украинском аппарате, который несет тонны взрывчатки.
11: На Украине разработали тяжелый автономный необитаемый подводный аппарат «Sea Trident», способный нести до тонны взрывчатки. Он предназначен для морских операций, которые требуют полной автономности и низкого уровня заметности. Максимальная скорость – 18,5 км в час. Рабочая глубина погружения – 60 метров. Таким аппаратом можно атаковать как корабли у причальной стенки, так и опоры мостов. Очень серьезная угроза, особенно в свете возни вокруг Крыма. У нас вот тоже есть свой подводный ядерный БЭК «Посейдон», но применить мы его сможем только во время последнего удара возмездия. А у противника рабочий инструмент для зачистки Черного моря. Очень тревожная новость, честно говоря.
10: Москва под прицелом, бензин под ударом. Военкор канал «Архангел» спецназа о налете беспилотников на столицу и область.
12: В ночь на 16 июня подразделениями противовоздушной обороны было сбито не менее 172 беспилотников. А всего за сутки, с утра 15 июня, поражено 266. Ключевой целью атаки является московский регион. Именно туда сейчас направлены все силы противника. Для удара вооруженные силы Украины используются уже два стандартных беспилотных аппарата. Один из них — FP-1, а второй – лютый, которых зафиксировали в небе над Москвой. Мэр Москвы подтвердил, что минимум один из них атаковал территорию московского нефтеперерабатывающего завода. Выбор конкретно этого предприятия не является случайным. Это основной завод, с которого обеспечивается большая часть Москвы. Украинцы пытаются создать топливный кризис и в столице. Помимо этого, украинские ресурсы сообщают об ударах по станице Полтавская в Краснодарском крае, где также целью стала местная нефтебаза.
10: Задачу противника – изолировать Крым. Михаил Полынков о планах противника.
12: Командующий украинскими силами беспилотных систем Роберт Бровди выдал бравурное интервью Reuters, которое тут же набрало популярность благодаря тезису, что украинцы вот-вот изолируют Крым. Бровди говорит о попытке превратить Крым в логистически проблемный военный анклав, удержание которого будет требовать от России все больших ресурсов. Главной целью названа трасса «Новороссия», проходящая через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. По словам Бровди, объем движения по этой магистрали уже сократился более чем на две трети, а в перспективе месяца Украина рассчитывает добиться фактического контроля над ее использованием. С военно-технической точки зрения задумка Киева понятна. Если раньше акцент делался на уничтожении кораблей Черноморского флота, ударах по аэродромам и объектам противовоздушной обороны, то теперь основной целью становится логистика. Киев делает ставку на дистанционное разрушение российской системы снабжения. Ее задача заключается не в уничтожении войск как таковых, а в создании условий, при которых войска теряют возможность эффективно функционировать. Могут ли они добиться своего? Могут.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Кладбище машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
9: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
10: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
9: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
10: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
13: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших трехсотых.
10: С
2: защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может. Поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, а водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители короткостриженные.
14: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь беспилотники. Вот это просто оно долетает даже сюда. Джанкой просто страшно каждый день.
2: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. АЗ-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
10: Европа в безопасности, Россия под ударами. Записки ветерана о том, почему атаковать Украину бессмысленно.
12: В общем и целом, мы подошли к той точке, когда без ударов по военно-промышленному комплексу стран Евросоюза, который сейчас поставляет большинство военных грузов и вооружений, в этой войне уже ничего не решится. Доля вооружений, производимых на Украине, не более трети от общего количества. И это только по официальной информации, которая есть в открытом доступе. По факту, наверное, гораздо ниже. Согласно заявлениям европейских и украинских официальных лиц, а также данным аналитических центров, к концу 2024 года сложилось примерное распределение долей в обеспечении потребностей Украины в вооружении. Евросоюз — 47%, Штаты — 40%. То есть на самой Украине мощности военно-промышленного комплекса минимальны. То есть весь Евросоюз и блок НАТО уже фактически превратились в участников войны против России. При этом они находятся в абсолютной безопасности и, совершенно ничего не опасаясь, производят вооружение для противника. Иран, в момент, когда сильно запахло жареным, без всяких колебаний начал раздавать ракетные оплеухи всем, от кого, по его мнению, исходили даже просто недружественные намеки. Без всяких там оглядок, что скажут уважаемые партнеры и прочих сантиментов. При этом абсолютно никто уже давно не опасается ударов от нас.
10: Какое-то проклятие. Военный осведомитель о новой потере ракетоносца.
12: Сообщается, что военный самолет Ту-22М3 разбился возле Свирска в Иркутской области. Предварительно экипаж смог спастись. На видео видно вылеты парашютов перед падением. После этого судно рухнуло на берегу Ангары. Это был уже 4-й Ту-22М3, потерянный из-за технических неисправностей за последние 2 года. 19 апреля 2024 года первый такой разбился в Ставропольском крае. 15 августа тоже в Иркутской области. 2 апреля 2025 года опять Иркутская область стала Бермудским треугольником для борта. И вот 15 июня 2026 года. Можно было бы говорить о какой-то чертовщине, но все куда более тривиально. Интенсивная эксплуатация в ходе боевых действий вкупе с выработкой ресурса из-за возраста бортов приводит к накоплению все новых технических проблем, что и выливается в небоевые потери.
10: «Лети, лети, лепесток» – пионер запаса о минах и жидкой взрывчатке, которые угрожают российским городам.
12: Мы уже поднимали вопрос о применении противником мин «Лепесток». И теперь имеем подтверждение этому факту. Это обстоятельство несет в себе целый ряд серьезных следствий, требующих нашего пристального внимания. Прежде всего, освоение противником производства жидкого взрывчатого вещества открывает новые тревожные перспективы. Такая субстанция обладает рядом опасных свойств, основное из которых — легкость транспортировки и маскировки под видом обычных жидкостей. Это, в свою очередь, значительно упрощает организацию и проведение террористических актов на нашей территории, повышая уровень угрозы и делая его еще более непредсказуемым. Мы прекрасно осведомлены о потенциальных возможностях противника и поэтому должны быть готовы к развитию самых неблагоприятных сценариев. Вторая, не менее значимая проблема — заключается в опасности, которая сохраняется в городах после налета беспилотных летательных аппаратов. Мины «Лепесток», будучи миниатюрными, представляют собой скрытую угрозу. Особенную опасность они несут в условиях городской среды, среди высокой травы или растительности, где их крайне сложно заметить. Это усугубляется тем, что обычный гражданин, не ставящий перед собой задачи поиска подобных мин, имеет еще меньше шансов обнаружить их вовремя, что может привести к трагическим последствиям.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
17: За месяц Украина совершила рекордные 200 ракетных и дроновых атак по сухопутному коридору в Крым. Снабжение полуострова практически парализовано.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Мать Данилы Беликова, студента второго курса Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе, рассказала, что после физического и психологического давления сын был вынужден подписать контракт с Министерством обороны России.
19: Я Марко Цянодин, 10.05.86 года рождения. Мой сын Беликур Даниил Викторович, 2 апреля 2006 года рождения, учится на втором курсе в Политехническом аграрно-технологическом колледже в Симферополе. Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал: «Давай я тебе напишу».

0: Я обращаюсь к вам с помощью, с просьбой о разглашении этой всей информации. Помогите, пожалуйста. Может, кто-то даст совет, куда нужно обратиться, нанять какого-то юриста. Может, кто-то был в подобной ситуации.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, почему над Москвой при всей ее плотной противовоздушной обороне один дрон все равно долетел до нефтезавода. Как это вообще возможно и почему это не случайность, а математика? Разбираемся. Знаете, если просто взять сухие цифры этой атаки 16 июня, ну, звучит как абсолютный успех.
3: Около 60 сбитых аппаратов, да?
2: Да, почти 60 беспилотников сбито, и всего один, ну, один единственный, прорвался в капотню. Математически это меньше 2% от всех запущенных целей. В любой, скажем так, инженерной задаче 98% успеха – это триумф.
3: Ну, в инженерии, да, возможно, но в вопросах воздушной безопасности, понимаешь, 98% – это вообще не триумф, это пробитый щит.
2: То есть одна ошибка все перечеркивает.
4: Это даже не ошибка. 100-процентной защиты неба просто не существует в природе. И вот этот один дрон, который долетел до резервуаров, это же не сбой радаров. И не то, чтобы оператор ПВО не доспал или отвлекся.
2: А что тогда?
4: Это симптом, ну, фундаментального кризиса классической военной доктрины во всем мире. Доктрины, которая десятилетиями строилась под совершенно другие угрозы. А сейчас она просто на полной скорости врезалась в абсолютно новую реальность.
2: Слушай, чтобы этот масштаб кризиса понять, давай вообще разберем, через что этот один дрон должен был пройти. Но архитектура защиты неба над огромным городом – это же сложнейшая вещь.
4: Эшелонированная, да. Многослойная.
2: Именно. Там три уровня. Дальний рубеж – это тяжелые системы, ну, например, С-400 «Триумф». Их задача какая? Бить на огромные расстояния до 400 километров вдаль и высоко в стратосферу.
4: Но тут надо понимать, подо что они создавались. Это же логика холодной войны.
2: Да. Они должны сбивать огромные металлические объекты, стратегические бомбардировщики, баллистические ракеты, летящие на сверхзвуки.
4: Вот. А стрелять из С-400 по пластиковому беспилотнику – это, ну, как из снайперской винтовки комара пытаться убить. Радары для этого просто не предназначен.
2: Ага, и поэтому есть второй эшелон – ближний рубеж. Это системы вроде «Панцирь-С1».
4: Мобильные такие телохранители, да?
2: Точно. У них уже ракеты на 20 километров и пушки на 4 километра. Их еще часто ставят прямо на крыше высоток в центре города. И есть третий эшелон.
4: Пикапы с пулеметами.
2: Да, мобильные группы. В кузове крупнокалиберный пулемет, зенитный прожектор. Это уже самая последняя линия защиты, если умная электроника не справилась.
4: Звучит монументально. Радары, скоростные ракеты, пушки. Но, слушай, тут возникает самый главный вопрос. Если все это такое многослойное и высокотехнологичное, почему радары просто не видят цель изначально?
2: Ну вот тут начинается физика.
4: Да. Потому что это же не какой-то невидимый стелс-бомбардировщик за миллиарды долларов. Это кусок пластика с мотором от газонокосилки.
2: Вот именно. Материалы решают все. В радиолокации есть такое понятие «эффективная поверхность рассеяния» — ЭПР. Как вообще работает радар? Он как фонарик в темной комнате.
4: Светит радиоволной, да?
2: Да. Излучает волну и ждет, когда она отразится от объекта и вернется назад. Металлический фюзеляж самолета отражает сигнал идеально, просто как зеркало. Радар его видит за сотни километров.
4: А дрон делают из чего? Стеклопластик, фанера?
2: Пенопласт, карбон. То есть это диэлектрики. Радиоволна сквозь них просто проходит на вылет.
4: Вообще не отражается.
5: Но физика материалов — это только половина беды. Вторая проблема — это вообще физика самой планеты.
2: Геометрия Земли.
5: Да. Земля же круглая, а луч радара идет по прямой. И возникает такое явление, как радиогоризонт. Смотри, антенна ПВО стоит на Земле, а дрон летит, скажем, над руслом Ликеи на высоте 15 метров.
2: То есть он прячется за изгибом планеты?
5: Абсолютно. Луч радара проходит над ним в пустоту, и дрон появляется на экране только когда подлетает километров на 30, ну, в лучшем случае 50.
2: А скорость у него 200 километров в час?
5: Вот. И математика тут безжалостна. От появления точки

0: на экране до удара остается буквально 10-15 минут.
1: И это если летит одна цель, а если их 60, как было 16 июня?
0: Это тотальный паралич системы. Человеческий мозг оператора просто физически не может за пару минут обработать 60 целей, отличить настоящую угрозу от ложных, распределить их и нажать кнопку на каждую.
1: Но ведь кроме радаров есть и другие сенсоры, да? Тепловизоры, оптика, акустика.
0: Есть, конечно. Но моторчик от бензокосилки почти не дает тепла. Тепловизор его просто не видит на расстоянии.
1: А звук?
0: А звук теряется в гуле мегаполиса. Трассы, заводы, но это сплошной фоновый шум.
1: И тут мы подходим ко второй огромной проблеме. Допустим, радар чудом все увидел, оператор успел нажать кнопку, дальше начинается просто экономический абсурд.
0: О, война на истощение.
1: Да. Давай сравним стоимость. Пластиковый дрон из гаража стоит от 1 до 5 тысяч долларов.
0: Так.
1: А одна ракета комплекса «Панцирь», одна штука, от 500 тысяч до 2 миллионов долларов. А ракета С-400 еще дороже.
0: То есть разница в сотни раз.
1: Да. Защита стоит в 100-400 раз дороже нападения. Это же математически невыгодно.
0: Слушай, ну я бы тут поспорил, если считать чисто по железу, да, абсурд. Но надо же смотреть на ценность того, что мы... того, что система защищает.
1: В смысле стоимости завода?
0: Ну, конечно. Нельзя сравнивать ракету за 2 миллиона и дрон за 5 тысяч в вакууме. Если этот копеечный дрон попадет в установку крекинга нефти, ущерб будет на десятки или сотни миллионов долларов. Остановка производства, пожар.
1: Ну, с этой точки зрения, потратить 2 миллиона, чтобы спасти 100, логично.
0: Абсолютно рационально в моменте. Но атакующая сторона эту математику прекрасно знает и поэтому использует тактику роя.
1: Ага, вот тут самое интересное начинается.
0: Смотри, летит стая из 60 беспилотников. Из них 50 могут быть вообще без взрывчатки. Просто пустышки. Корпус, бензин, мотор.
1: Радар же не видит, что внутри.
0: Именно. Для радара они все одинаковые. ЭПР у них идентичные. И система ПВО обязана стрелять по всем.
1: Потому что любая точка может быть боевой.
0: Да. И начинается истощение боекомплекта. У установки ограниченное число ракет на направляющих. Она стреляет, стреляет, в какой-то момент ракеты просто заканчиваются.
1: И нужна перезарядка.
0: А перезарядка — это краны, транспортные машины, это время. И вот пока установка пустая, тот самый единственный боевой дрон летит к цели. Ему больше ничего не мешает.
1: Слушай, это похоже на, знаешь, когда толпа с фальшивыми билетами подходит к охраннику в клубе. Он проверяет каждого, тратит все свое время, а в этот момент реальный преступник просто заходит через черную дверь.
0: Идеальная аналогия. Охранник просто перегружен. И тут еще добавляется производственный фактор. Ракету делают месяцами.
1: Да, там микроэлектроника, точные станки.
0: А дроны собираются в ангарах за пару недель, запчасти с мирового рынка. Сторона в обороне физически не может штамповать ракеты за миллионы долларов с той же скоростью, с которой нападающий делает пластиковые самолетики.
1: Хорошо, давай представим идеальную ситуацию. Радары увидели цель заранее, боекомплект полный, ракет хватает на всех. Почему в городе этого все равно недостаточно?
0: Потому что мегаполис — это худшее место для противовоздушной обороны. Город сам себе враг.
1: Из-за застройки?
0: Конечно. Многоэтажки по 25-30 этажей. Для радара, который стоит на земле, такой дом — это монолитная гора. За каждым зданием огромная слепая зона — радиотень.
1: И дрон просто летит между домами.
0: Да, ныряет в эти бетонные каньоны и остается невидимым, пока не выскочит прямо перед целью.
1: Ну, решение же очевидное — поднять радары на крыше. Что, собственно, и делают в центре? Ставят их на высоте 100 метров.
0: Ставят, но это создает чудовищную проблему. Дилемму, я бы сказал. Смотри, дрон летит на высоте 20 метров над промзоной рядом с жилым районом.
1: Так.
0: У оператора два варианта. Первый — выпустить ракету. Ракета тяжелая, огромная скорость, фугасная боевая часть. Беспилотник маленький, виляет, ракета промахивается.
1: И куда она летит?
0: А вот куда она летит? Если самоликвидатор не сработал, эта бомба в сотни килограммов падает прямо в жилой двор. Детонация ракеты ПВО в городе — это катастрофа.
1: Ужас. То есть стрелять ракетой слишком опасно. А второй вариант?
0: Второй вариант — бить из 30-миллиметровой автоматической пушки.
1: Ну, пушка бьет точнее вблизи, там же бешеная скорострельность.
0: Скорострельность бешеная. Но физика-то никуда не делась. Снаряды, которые пролетели мимо дрона, они же в воздухе не растворяются. Да, они летят по баллистической траектории над жилыми кварталами. И потом этот град из тяжелых металлических болванок падает вниз. На крыше, на машины, на улице.
1: То есть стрельба по угрозе в городе сама по себе становится угрозой.
0: Сопутствующий ущерб порой сопоставим с самим попаданием беспилотника. И тут еще география города важна. Исторический центр обычно защищен плотно. А огромные промзоны, вот как Капотня...
1: Они всегда на периферии.
0: Да, это гигантские территории, заводы, ТЭЦ, склады топлива. Закрыть каждый цех системы ПВО просто нереально. Поэтому периферия всегда самая уязвимая.
1: Получается, иллюзия вот этого железного купола над городом, она просто рушится. Если тотальная защита не работает, что остается?
0: Остается локальная защита. Промышленные предприятия понимают, что спасать себя им придется самим.
1: Переход на уровень конкретных заводов.
0: Именно.
1: И что они делают? Ну, во-первых, физические барьеры. Ставят металлические сети, натягивают тросы над трансформаторами.
0: Ну да, чтобы дрон запутался.
1: Да, или взорвался далеко от важного оборудования. Во-вторых, активно ставят системы РЭБ, радиоэлектронной борьбы, глушилки связи, антидроновые ружья. Они давят GPS, и дрон просто падает.
0: Звучит в теории красиво.
1: А на практике?
0: А на практике я бы по этим методам прошелся очень жестко.
1: Давай.
0: Сети. Ну, над маленькой подстанцией размером с гараж ты сеть натянешь. А нефтезавод — это сотни гектаров. Переплетенные трубы, колонны крекинга высотой с дом. Затянуть завод в паутину невозможно. Это остановит саму работу предприятия.
1: Логично. Ну, хорошо. РЭП. Генераторы помех создают невидимый купол. Туда ни один радиосигнал не пробьется, разве нет?
0: Проблема РЭП в том, что он работает только когда есть что глушить.
1: В смысле?
0: Ну, глушилки были суперэффективны против старых дронов, которым нужна была постоянная связь с оператором и спутники GPS. Заглушил канал, дрон упал. Но сейчас-то технологии поменялись.
1: Ты имеешь в виду автономные системы?
0: Да, машинное зрение. Это просто меняет правила игры.
1: А, я читала про это. В дрон загружают карту перед стартом.
0: Именно. Подробную карту маршрута. И визуальный профиль цели, как выглядит этот конкретный резервуар. И все. После запуска дрон переходит в режим полного радиомолчания.
1: Ему не нужен GPS.
0: Вообще не нужен. Он просто летит и снимает землю через обычную камеру. Бортовой компьютер сравнивает картинку в камере с картой в памяти и сам корректирует курс.
2: Щит пробивается дешевой камерой и алгоритмом.
0: Да. И вот если все это суммировать, ПВО истощается копеечными пустышками. Локальный РЭП обходится машинным зрением. Вывод напрашивается очень жесткий.
2: Какой?
0: Архитектура критических объектов должна полностью измениться.
2: Уходить под землю?
0: Абсолютно. Если небо окрыть на 100% невозможно математически, значит, в следующее десятилетие критическая инфраструктура уйдет под землю.
2: Заводы, серверные, узлы связи.
0: Все это придется проектировать как укрепленные бункеры с самого начала. Эпоха открытых промышленных парков со стеклянными фасадами закончилась. Промышленность вернется к эстетике массивного бетона.
1: Да уж, иллюзия неуязвимого тыла действительно окончена. Уничтожение угрозы за $1000 оружием за пару миллионов – это просто не может работать вечно. Адаптироваться к этой перманентной угрозе с неба теперь придется самой промышленности на местах. На этом сегодня все. До встречи в следующем разборе.
3: Всего доброго. Услышимся.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта», и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Парадокс Калининграда. Местные продукты дома стоят дороже, чем в Москве. Ценовая спираль будет раскручиваться и дальше. Горькая реальность. Калининградцы тратят на жизнь 90% своих доходов. Когда-нибудь жизнь станет лучше и веселее? Готовность к удару. Калининград назвали среди возможных целей НАТО в случае конфликта с Россией. Обстановка на Балтике накаляется. Итак, о наболевшем. В Калининградской области опять обсуждают парадокс местных цен. Жители региона все чаще обращают внимание, что за рыбу, яйца и другие продукты местного производства приходится платить значительно больше, чем в центральной части России. Например, уже все привыкли, что треска и салака в родной гавани дороже, чем за 3-9 земель от нее. Причем в отчетах властей Калининградская область остается главным рыбопромысловым регионом. А на деле калининградцы превращаются в заложников собственного промысла. Все больше горожан только щупают кильку в магазинах, уж больно она золотая. И речь идет не только о рыбе. Аналогичная ситуация наблюдается и с молочкой, и с куриными яйцами. Особенно остро этот нонсенс бьет по кошельку на фоне вечного роста цен. Про среднюю зарплату калининградца против питерской и московской напоминать не надо, все и так в курсе. Но ценники на полках упорно стремятся к столичным, а по некоторым позициям и обгоняют их. Жалуются калининградцы не только на цены, но еще на зарплаты и пенсии. В общем, настроение у людей не очень.
6: Все дорожает, зарплаты не поднимаются. Тяжело.
7: Реже в магазины стало ходить.
8: Хлеб дорожает, все дорожает.
9: Печально, конечно. Идешь с 1000 и можешь ничего не взять.
10: У нас такие пенсии смешные. В общем, вот смотришь, я в Телеграм смотрю, сравнение идет, где пенсия та же Латвия, Литва. У них пенсия в 2 раза больше, чем у них в долларах, а мы в рублях.
11: За последние 2 года ощущается уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
12: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
11: Я ожидаю, что цены будут только расти. Экономика будет, скорее всего, ухудшаться.
13: Нищета, наверное, будет.
5: Почему-то региональные власти никак не хотят поставить интересы калининградцев выше аппетитов перекупщиков и федеральных сетей, чтобы рыба у моря, доступная в советское время в Калининградской области, перестала быть роскошью сейчас. И не только рыба. Еще консервы, мясо и полуфабрикаты стали основой поставок из Янтарного края в мае. В прошлом месяце в другие регионы России отправили почти 16 тысяч тонн готовой пищевой продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора. По его данным, продукция калининградских предприятий направлялась преимущественно в регионы Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Между тем, жители Калининградской области стали тратить на продукты больше половины своих расходов.
14: Согласно информации Калининградстата, в январе-апреле 2026 года на продукты, напитки и табачные изделия пришлось 50% всех покупок жителей региона. Год назад этот показатель составлял 47%. Одновременно сократилась и доля непродовольственных товаров с 52% до 49%. По словам экспертов, такая динамика обычно говорит о том, что людям приходится тратить все большую часть доходов на товары первой необходимости. На фоне роста цен на продукты жители начинают чаще экономить на одежде, технике, ремонте и других крупных покупках. Это еще один сигнал того, что подорожание всех групп товаров продолжает бить по кошелькам, вынуждая семьи перераспределять свои расходы в пользу самого необходимого.
5: Также, по данным Калининградстата, граждане направляют на текущие расходы почти 90% своих доходов. Так, среднедушевые денежные доходы жителей Калининградской области в первом квартале 2026 года составили 58 тысяч рублей в месяц, увеличившись на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по отношению к четвертому кварталу 2025 года доходы населения Калининградской области сократились, причем конкретно почти на четверть. Экономисты объясняют, увеличение потребительских расходов – это свидетельство усиления нагрузки на семейные бюджеты на фоне роста и цен и повседневных затрат. И при этом отмечают, что доходы россиян и калининградцев, в частности, падают почти пропорционально росту военных расходов государства, которое урезает социальные статьи, аккумулируя все имеющиеся средства на проведение СВО. В результате траты на боевые действия на Украине поистине астрономические.
14: Военные расходы России в первом квартале 2026 года достигли рекордных почти 6 триллионов рублей, или в перерасчете 81,5 миллиардов долларов. Это две трети всех доходов казны за квартал, подсчитал научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге. Траты на войну за первые месяцы 2026 года составили 46% от общих бюджетных расходов. Почти каждый второй рубль, потраченный из федерального бюджета, уходит на СВО. Тогда как средства на модернизацию коммунального хозяйства, строительство дорог, больниц, школ, капиталовложения в замену аварийного жилья существенно уменьшаются.
5: Ну а тем временем на фоне участившихся ударов беспилотников по тыловым регионам России возникают дополнительные угрозы. И конкретно для Калининграда. Командующий военно-воздушных сил Германии сделал резкое заявление. По его словам, Калининград будет среди первоочередных целей НАТО в случае конфликта с Россией. И Германия готова к возможным боевым действиям, цитата, «уже сегодня ночью».
15: Глава ВВС Германии Хольгер Нойман в интервью британскому изданию The Telegraph сделал громкое заявление. Он пообещал, если Россия атакует любое государство НАТО, авиация Альянса нанесет мощные ответные удары. Среди возможных целей Нойман назвал Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Черноморский флот. Генерал заверил, что его подчиненные готовы воевать уже сегодня ночью, если поступит соответствующий приказ. При этом он выразил надежду, что открытого конфликта между Европой и Россией не случится.
5: Сейчас же Германия активно наращивает возможности противовоздушной обороны и увеличивает запасы систем ПВО «Патриот» и «Айрис-Т». Похоже, Балтику снова штормит, и во что может вылиться гипотетический конфликт с НАТО, для жителей Калининградской области пока сказать сложно. На этом фоне корабли Балтийского флота сейчас отрабатывают в Балтийском море различные боевые задачи – от постановки мин до борьбы с воздушными и надводными беспилотниками условного противника. В свою очередь, Литва, Польша и Франция проводят очередные военные учения возле Сувалкского коридора, главная цель которых – синхронизация совместных военных операций сил Альянса. В общем, как говорится, спокойствие нам только снится. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента «Балтийский лоцман».
16: Вы готовы к самому безумному ценнику Калининграда? Минимальный набор продуктов в нашем регионе – почти 9000 рублей в месяц. Это официальные данные Руспродсоюза по итогам марта 2026 года. 33 наименования – мясо, рыба, молоко, яйца, хлеб, крупы, овощи. Никаких деликатесов. Просто то, без чего нельзя. 9000 рублей. Просто чтобы поесть. А теперь давайте сравним. Не на пальцах, конкретно. По продуктам, по полкам. Молоко. Литр молока в Калининграде около 82 рублей. В Москве в среднем 70-75. Разница небольшая? Ладно, идем дальше. Яйца. Вот тут интереснее. В январе десяток в Калининграде стоил около 100 рублей. К марту уже 140-150. Рост 40-50% за 2 месяца. В Москве яйца дешевле. Так было, так есть. Курица. Килограмм куриного мяса в Калининграде – 300-330 рублей. Говядина – около 600. Рыба – около 400 за килограмм. В Москве дешевле, потому что логистика короче и конкуренция между поставщиками выше. Сыр. 100 граммов в Калининграде – около 110 рублей. То есть килограмм от 1100 рублей. Это базовый, не элитный. Сливочное масло. Пачка около 130 рублей. Это еще по-божески. А теперь сложите все это вместе и умножьте на семью с двумя детьми. Но самое интересное не сами цифры. Самое интересное – это сравнение с Москвой. Потому что там тоже дорого, там тоже 9000. По данным Роспродсоюза, за май 2026 года минимальная продуктовая корзина в Москве – 9186 рублей. В Калининграде – 9048. То есть мы с Москвой почти в одной весовой категории по ценам на еду. Но Москва зарабатывает 180 тысяч рублей в месяц. Это официальная средняя зарплата по Росстату. А Калининград – 74-76 тысяч. В два с лишним раза меньше. Нет, вы вдумайтесь в эту математику. Москвич тратит на минимальную еду 9 тысяч рублей. У него остается 170 тысяч на жизнь. Ипотека, машина, отпуск, одежда, развлечения. Пространство для маневра огромное. Калининградец тратит на ту же минимальную еду почти столько же – 9 тысяч. Только у него в кармане было 75, осталось 66. На все остальное. На квартиру, одежду, коммуналку, транспорт, детей, лекарства, телефон. Вот где настоящий фокус. Не в ценниках. В соотношении цен и доходов. Почему вообще так? Почему у нас дороже, если мы не Чукотка и не Камчатка? Там понятно, все везут самолетом через тысячи километров. Калининград – это эксклав. Отрезанный кусок. Все, что не производится здесь, нужно привезти. Морем или по железной дороге через Литву. Это таможня, это сроки, это стоимость перевозки. Каждый посредник в этой цепочке берет свое. И в конце этой цепочки вы с кошельком на кассе. Плюс ассортимент. Не такой, как в Подмосковье. В Калининграде в обычной пятерочке три сорта сыра вместо 10. Один вид яиц вместо 5. Когда конкуренция между товарами меньше, ценник держится выше. Добавьте к этому инфляцию. В марте 2026 года годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 7,8%. Это выше среднероссийского показателя почти на 2%. У нас инфляция обгоняет среднюю по стране. У нас продукты дорожают быстрее, чем в большинстве регионов. Яйца за 2 месяца плюс 40%. Молоко растет. Мясо растет. Чай плюс 3% только за март. Шоколад плюс 4%. Яйца еще плюс 9,5% только за март сверху. И это за 1 месяц. Власти, кстати, реагируют. Запустили программу «Синих ценников». В 200 магазинах области должна действовать фиксированная наценка. Не выше 10% от закупочных цен местных производителей. Для импортных товаров не выше 15%. Это хорошо? Да, в принципе, хорошо. Это работает? Частично. Проблема в том, что «синие ценники» — это потолок наценки, а не потолок цены. Если цена у производителя выросла, розница все равно передает этот рост покупателю. Ограничение наценки не останавливает инфляцию, оно ее чуть смягчает. И вот здесь самый главный вопрос. Не технический, не экономический. Человеческий. Семья. Обычная. Двое взрослых, двое детей. Допустим, оба работают. Допустим, оба получают среднюю зарплату по региону. По 75 тысяч. Итого в доме 150 тысяч рублей в месяц. Продукты на четверых минимум 35-40 тысяч. Это осторожная оценка, если есть дети. Коммуналка 10-12 тысяч. Ипотека или аренда 30-50 тысяч, в зависимости от условий. Транспорт, одежда, школа, телефоны, лекарства. Вы уже видите, что происходит. Деньги заканчиваются раньше, чем заканчивается месяц. А теперь сравните с московской семьей с теми же двумя зарплатами. Только там каждая зарплата 180. Итого 360 тысяч в доме. На продукты уходит столько же, а остаток совершенно другой. Вот в чем разница. Не в том, что москвичи едят лучше. В том, что после магазина у них остается на жить, а у нас на выживать. Минимальная продуктовая корзина Калининграда – почти 9 тысяч рублей. Продукты у нас дороже среднероссийского показателя на 16%. Инфляция выше среднероссийской. Зарплаты ниже московских – в 2 раза. И вот поэтому вопрос уже давно не в том, почему дорого. Это понятно. Это эксклав, это логистика, это цепочки поставок. Вопрос в другом. Почему регион с такими ценами до сих пор живет зарплатами, которые до московских даже близко не дотягивают? И когда это несоответствие, наконец, кто-нибудь начнет решать всерьез. Конечно, продолжать эту горькую тему можно бесконечно, но что толку? Понятно, что те же цифры видят и знают все калининградские чиновники. Но, видимо, у них на хлеб с маслом и красной икрой хватает. Так что остается только еще больше затягивать пояс. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Пока.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
17: Под Иркутском разбился сверхзвуковой ядерный бомбардировщик Ту-22Н3 стоимостью почти 3 миллиарда рублей. Производство таких самолетов полностью остановлено. То есть заменить эту потерю армии теперь просто нечем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Жительница Симферополя рассказала, что в связи с событиями последних месяцев ее жизнь превратилась в постоянное ожидание тревоги. Сейчас женщина все чаще задумывается о возвращении на материковую часть страны, пока еще есть такая возможность.
19: Мы уже 3 года, и вот с последними событиями я начала бояться ночей, потому что ночи ты проводишь в подъездах, либо спишь в ванной комнате, и стала бояться высоких зданий. Когда все начинается, у тебя начинаются панические атаки, слезы, обморочное состояние, жар, истерики, и ты не знаешь, куда бежать. Это очень тяжело. Я никогда не испытывала таких вообще чувств. Я никогда даже не думала, что со мной может быть что-то вот такое подобное. И сейчас опять мысли, надо быстрее возвращаться, пока есть возможность, снова на материк. Но в то же время я понимаю, что не хочу туда возвращаться. И ты с каждым разом все думаешь, ну когда же это все закончится?
4: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Украина и Молдова идут в Европу. В ЕС начинают первый этап о вступлении стран в организацию. Страны Евросоюза одобрили открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Кластеры – это блоки, по которым идут переговоры о вступлении страны в ЕС. Всего их 6, и сейчас для Украины и Молдовы открывается первый кластер по фундаментальным вопросам. Он включает в себя законодательство в сфере верховенства права и работы демократических институтов. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что обе страны существенно продвинулись на пути в ЕС.
21: Это первый большой шаг вперед с 2023 года, когда Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов в ЕС. Наконец, мы открываем первый переговорный кластер для этих стран. Они показали результат, и настало время действительно сделать это.
20: По словам Марты Кос, следующие 5 переговорных кластеров должны открыться в июле. Однако как долго продлится работа по ним, неясно. Зеленский назвал это решение сигналом того, что движение Украины по европейскому пути уже невозможно остановить.
22: Мы готовы к открытию всех кластеров. Мы выполнили свою работу. Об этом знают все в Европе. Поэтому давайте без промедления приступим к открытию остальных 5 кластеров после сегодняшнего открытия первого.
20: Формально Москва никогда не выступала против вступления Украины в Евросоюз, так же жестко, как против ее членства в НАТО. Владимир Путин не раз подчеркивал, что Евросоюз – это экономическое, а не военное объединение. Но на практике неприязнь к европейскому выбору соседних стран в России не скрывают. Когда о стремлении к сближению с Евросоюзом открыто заговорили в Армении, Владимир Путин публично провел параллель с Украиной. По его словам, так называемый называемый украинский кризис когда-то начался, и именно с попыток Киева двигаться в сторону Европы. Вступление Украины в ЕС долгое время блокировалось и экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном. С приходом к власти в этом году нового премьер-министра Петера Мадьяра Венгрия сменила курс и сняла свое многолетнее вето, разблокировав переговоры о вступлении Украины в ЕС. В целом же, как для открытия переговорных кластеров, так и для их закрытия нужно согласие всех стран-участниц ЕС, говорит министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
0: У нас был Орбан, который все блокировал. Теперь Орбан ушел, и довольно многие вышли из его тени. Поэтому давайте посмотрим, будет ли у нас единство по поводу расширения. Мы со своей стороны надеемся, что это будет так быстро, насколько возможно.
20: Тем временем Совет ЕС принял мини-пакет санкций в отношении России. В него вошли 34 физических и 47 юридических лиц. Сейчас Совет ЕС работает также над 21-м пакетом ограничений в отношении Москвы. В него должны войти запрет на въезд российских комбатантов на территорию Евросоюза, а также закрепление потолка цены на российскую нефть на уровне $44 за баррель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой раскритиковал моду на успешный успех и увлечение психологами.
2: Так вот, у нас все очень гордятся, значит, нашей системой образования, но никто не может ответить на вопрос, какой должен быть молодой человек, когда он закончил школу? Молодой человек или девушка? Он должен быть каким? Вот недавно я разговаривал с одним человеком, который профессионально в этой сфере, так сказать, ею руководит. Я говорю, а каким он должен быть? Он говорит, современным. Я говорю, современным это что значит? Он должен по телефону попадать, по кнопкам, да? Это вот это современный или что? Что значит современный? То есть что, какие идеалы должны перед собой видеть молодые люди? Успешный успех? За деньги да, или что-то другое? Наверное, меня упрекнут, что я рассуждаю как бабушка и дедушка. Но нет. Я уверен в том, что эти вещи, они, знаете, независимо от того, что, может быть, бабушки и дедушки их воспроизводят своим внукам, а те не слушают, конечно, но надо внукам сказать, что бабушки и дедушки их любят. И поэтому им это говорят, а не просто так. Поэтому, когда вот эти все вещи в проброс в жизни людей возникают, то просто формируется ложная система ценностей. С ней тяжело жить. И очень много разочарований. И потом надо ходить к этим собачьим психологам.
1: Криминальные новости.
23: 12-летнюю девочку нашли мертвой на чердаке дома в Приморье. По подозрению в убийстве задержан подросток. Тело школьницы с признаками насильственной смерти обнаружили в поселке Врангель. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи решают вопрос о проведении подозреваемому психолого-психиатрической экспертизы. Также возбуждено дело о халатности. Следствие проверит работу органов профилактики и выяснит, что могло привести к трагедии. По информации канала 112, 12-летнюю девочку задушил ее одноклассник. Подростки зарезали семиклассницу в гаражах у Свердловской области. По информации МЭШ, на территории гаражного массива в Краснотуринске двое подростков нанесли несколько ножевых ранений своей 15-летней знакомой. После расправы они сбежали. Пострадавшие пытались помочь случайные прохожие. Они вызвали скорую, школьницу госпитализировали, но медики не смогли ее спасти. Девочка умерла в больнице. Подозреваемые задержаны. Свой поступок они объяснили конфликтом с убийцей. Возбуждено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору. Многодетный отец попытался сжечь дом с четырьмя своими детьми в Красноярском крае. Все произошло, когда мужчина с супругой были в гостях у родственников. Выпивали. Во время застолья женщина отказалась возвращаться домой. Тогда мужчина ушел один, облил легковоспламеняющейся жидкостью стены их дома, поджег и скрылся. При этом он хорошо знал, что внутри находится его четверо малолетних детей. В итоге ребята спас проходящий мимо сосед. Обвиняемый, не работающий, ранее судимый житель Красноярского края. Он арестован. Серийному убийце бабушек смягчили приговор, пишет база. Юрию Филькину, осужденному за убийство, покушение на убийство, разбой с проникновением в жилище и покушение на кражу, теперь предстоит просидеть в тюрьме 21 год и 9 месяцев. Апелляционный суд исчел, что мужчина пришел с повинной. По версии следствия, Филькин совершал серьезное преступление в Московской области около 2 лет. Он избивал, убивал и грабил одиноких женщин. На счету преступника 2 убитые и 3 пострадавшие пенсионерки. В марте этого года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
18: Военный эксперт полковник Виктор Баранец о том, что дефицит бензина уже ударил по гражданскому сектору и вскоре может негативно повлиять на боеспособности российской армии, и она может проиграть СВО.
3: Противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива. Теперь, что касается про армию. Слава богу, у армии остались стратегические запасы, еще пока не использовано горючего. Пока в армии еще не, слух не прошел, что там той бригаде или тому полку не хватает. Но это может наступить, потому что у нас со запасами бесконечны. И вот вам итог. Это может нам сорвать задачи, это может нам сорвать, самое главное, темпы наступления и, в конце концов, провалить специальную военную операцию сначала на отдельных участках, а потом, может быть, и в целом.
1: Главные новости дня.
6: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За 2 часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
7: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
6: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
8: Либо по садоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что это за садоводом, что это нефтеперерабатывающий. Ну, это потому что там вот видно, где леса. Это уже нефтеперерабатывающий. Да, значит, по заводу попали. Пипец. Что вот еще этот факел их дымит, как не в себя.
6: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит, а вот только что убит.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в Капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются городские. Те люди, которые задают маршрут для беспилотников, они выявляют, где эти установки, там те же панцири, стоят и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их, эти системы, не заметили. И чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме Капотни, дроны атаковали подмосковную Электросталь. Там БПЛА, подавленный системами РЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: На «Радио Лента» «Шок дня». Десятки систем ПВО вокруг Москвы не смогли защитить столичный нефтеперерабатывающий завод от мощного удара беспилотников. Дроны прорвали оборонное кольцо и взорвали ключевую установку Капотни всего в 15 километрах от Кремля.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
5: Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишес заявил, что мобилизации не будет.
6: Я вам честно могу сказать, я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица, да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники, обсуждали такого рода сценарий. Мы видим те оценки, которые дает президент к ходу специальной военной операции. В первую очередь президент определяет цели и задачи специальной военной операции и дает оценки того, кто и насколько близок к решению этих задач. Да? Вот опять же, Валентина Ивановна Матвиенко в интервью ТАСС сказала, что цели России нисколько не изменились. Валентина Ивановна – постоянный член Совета Безопасности. Поэтому я считаю, что цели специальной военной операции будут достигнуты. О том, что предстоит какая-то мобилизация, нас в Совете Федерации, ну, никто не слышал, по крайней мере, на данный момент времени, да, необходимости в этом, на мой взгляд, нет, но решения все окончательные, конечно же, принимают военные с участием президента.
5: Политолог Георгий Шергели о том, почему не стоит доверять чиновникам, которые утверждают, что мобилизации не будет.
7: Послушайте, когда чиновник с такой лощеной рожей, я, извините, буду своими именами все называть, заявляет, что в Совете Федерации кто-то там чего-то не слышал о новой мобилизации, это уже даже не анекдот, это просто издевательство над людьми. В России вся эта пафосная верхушка из высших комитетов традиционно узнает о судьбоносных решениях самыми последними в стране, ровно в ту секунду, когда им на стол швыряют уже готовый подписанный указ. Вас жизнь вообще ничему не учит? Достаточно вспомнить конец лета 22 года. Тогда вся государственная машина, все эти депутаты и говорящие головы точно так же до хрипоты и пены у рта до самого последнего дня клялись гражданам, что никакой мобилизации не будет и быть не может. А потом людей как скот начали выдергивать повестками прямо со смен на заводах и из постелей за одни мать их сутки. Но самый омерзительный, самый показательный момент в словах Клишаса – это то, как технично и трусливо он снял с себя всю ответственность в финале интервью. Он же фактически заранее умыл руки. Мол, если завтра вас опять массово погонят под кусты в окопы, то лично он тут ни при чем. Это военные, и президент так решили. К нему никаких вопросов.
4: Радиолента. Прямая речь.
8: Пензенский блогер Станислав Морозов рассказал, что лично знает как минимум троих человек, которых заставили подписать контракт с Министерством обороны.
9: Так что же, до чего мы докатились? Это только на примере моей Пензы. Всем, кстати, привет. Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь, вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше, в Кривозере, также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то что бегать не может, ходить не может. Отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, ну, не знаю, там у шестой десяток. А тоже заставили подписать контракт.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Главные новости дня.
0: Что это было? В Иркутской области рухнул ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Выясняем, это диверсия или роковая случайность.
10: Десантировали, самолет упал. Там где-то на берегу один в воду упал, один туда куда-то дальше, а второй на берег. И самолет сам упал.
0: Крушение произошло средь бела дня на глазах у сотен жителей города Свирска. Внезапно тяжелый стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, летевший над городом, начал падать, говорят очевидцы.
11: Вот военный самолет со среднего. Четверо капотультировались, насколько мы видели. Вроде должны остаться все живые. Самолет должен быть пустой.
0: Вскоре в Минобороны сообщили, самолет упал при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета. На борту Ту-22М3 находились командир, его помощник, а также штурман-навигатор и штурман-оператор.
12: Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
0: Причиной крушения стал отказ двигателя, после которого ракетоносец потерял управление. Это был четвертый Ту-22М3, который потерпел крушение в тылу за время СВО. Два борта разбились в 24-м в Ставропольском крае и Иркутской области. Через год еще один ракетоносец упал также в Иркутской области. Но главная проблема Ту-22М3 – это то, что в России таких самолетов больше не производят. Их Выпуск установили еще в 1993-м, поэтому каждая потеря такого уникального борта очень болезненна, отмечает военный аналитик Максим Ковалев.
13: Российская авиация даже через 10 лет не сможет компенсировать то, что она потеряла за эти годы войны в Украине. Почему? Да, все очень просто. Российская авиация, она может производить самолеты Ту-95 МС? Нет, не может. Она может производить с нуля новый, абсолютно новый Ту-22 М3? Нет, не может. А самолет ДРЛО А-50 может произвести? Нет, не может. Если Су-34 они еще могут производить, или Су-35, да, или Су-30СМ, то хорошо. А если мы говорим про штурмовики, которые поддерживают сухопутные наступательные операции, то Су-25 они сейчас не производят.
0: Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. В российских ВКС числятся более 50 таких машин. Из них эксплуатируется около 30. Самолет этого типа участвует в нанесении ударов по территории Украины. Несколько Ту-22М3 было уничтожено или повреждено в результате украинской операции «Паутина» в июне прошлого года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Главные новости дня.
0: Кладбище машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые и автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
14: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут то еще лотереей.
0: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
14: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
0: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
15: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
0: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может. Поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, а водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера номера машин армейские, а все водители короткостриженные.
16: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь хуй беспилотники. Вот это просто хуй. Оно долетает даже сюда. Джанкой хуй, просто страшно каждый день.
0: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. АЗ-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что произошло в Швейцарии, где собрался саммит «Большой семерки». Без громких лозунгов, без пафоса, просто 7 крупнейших западных экономик тихо и методично закрыли для России дверь. Не временно, навсегда. Разбираемся, что именно было подписано и почему это худший сценарий для Москвы.
18: Да. Знаешь, если...

0: Того, как одна бухгалтерская операция буквально стерла 190 миллиардов евро.
1: Ого!
0: Да, из будущих возможностей Москвы. Я говорю о замороженных резервах в депозитарии Евротлир в Бельгии.
1: Слушай, ну а тут стоит сразу прояснить, почему эти деньги вообще там находятся. Центральные банки же никогда не складывают золотые слитки в сейф.
0: Ну да, это было бы странно.
1: Евроклир – это клиринговая система. Она управляет ценными бумагами. И эти 190 миллиардов, они же не лежат мертвым грузом.
0: Ага.
1: Депозитарии постоянно их реинвестируют в надежные европейские активы. И за счет этого образуется колоссальная прибыль.
0: Порядка 5-6 миллиардов евро ежегодно, да.
1: Да, да. Просто из воздуха, ну, за счет процентов.
0: И вот тут, смотри, годами шел юридический спор. Политики требовали забрать эти деньги и отдать их Украине. Но забрать чужие государственные резервы просто так нельзя.
1: Разумеется, нельзя. Это же суверенный иммунитет. Если кто-то просто так перепишет чужие резервы на себя, ну, это сразу глобальная финансовая паника.
0: Угу.
1: Индия, Китай, арабские государства, они все держат огромные капиталы в западных юрисдикциях. Прямая конфискация заставила бы их немедленно начать вывод средств. Это риск крушения банковской системы Запада.
0: Вот, и поэтому юристы нашли совершенно другой механизм. Они, ну, элегантно обошли этот суверенный иммунитет.
1: Так, и в чем там лазейка?
0: Само тело долга, вот эти 190 миллиардов, никто не конфискует. Юридически они так и остаются российскими активами, но весь будущий доход от этих денег, те самые 5-6 миллиардов евро в год, изымается на десятилетие вперед. Это как, ну, сравнимо с арестованной квартирой, которую государство сдает в аренду.
1: Ага, саму квартиру забрать закон не позволяет.
0: Да, но забирать ежемесячные платежи от арендаторов никто не запрещает.
1: Если прибыль 5 миллиардов в год, как это поможет Украине прямо сейчас? Восстановление же требует гигантских сумм немедленно, а не по 5 миллиардов в течение 30 лет.
0: А в этом и заключается вся финансовая инженерия саммита. Оформляется гигантский синдицированный кредит. Прямо сейчас выдаются десятки миллиардов долларов единым траншем.
1: Ага, и гаситься этот кредит будет.
0: Именно. За счет будущих процентных доходов от замороженных резервов Евроклир.
1: Звучит прагматично, но давай посмотрим с другой стороны. Какое это вообще имеет значение для финансовой системы в России прямо сейчас? Доступа-то к этим миллиардам и так нет с 22 года.
0: Угу.
1: Физически в бюджете страны за этот день ничего не поменялось.
0: Физически нет, но структурно поменялось все. Это прямой удар по внутренним заимствованиям.
1: Так, объясни.
0: Смотри, дефицит бюджета растет. Финансовым властям приходится все больше занимать деньги на внутреннем рынке через выпуск облигаций, ОФЗ. И до этого сами-то замороженные миллиарды все равно висели на балансе Центробанка.
1: Как обеспечение?
0: Да. Это была гигантская страховая подушка, которая гарантировала инвесторам стабильность.
1: То есть внутренние инвесторы покупали долг, веря, что эти активы рано или поздно вернутся и покроют риски.
0: В точку. Психологический и бухгалтерский гарант, а теперь эта иллюзия уничтожена юридически. Активы не просто заморожены, их доходная база отчуждена навсегда для погашения стороннего кредита.
1: Они вычеркнуты из будущих расчетов.
0: Да, и без этого обеспечения государству становится гораздо сложнее и дороже занимать деньги внутри страны. Ставки по облигациям растут, обслуживать внутренний долг становится все тяжелее.
1: Ну хорошо. Допустим, страховой подушки больше нет. Значит, единственный источник покрытия дыр – это текущая экспортная выручка.
0: Угу.
1: Нужно продавать нефть прямо здесь и сейчас. Но ведь экономика, ну, она же адаптировалась. Выстроена огромная инфраструктура обхода, вот этот теневой флот.
0: О да, механизм выстроен масштабный, от 400 до 600 старых танкеров.
1: Угу. Под флагами Либерии или там Панамы.
0: Да-да, они отключают транспондеры в море, скрывают маршруты, страхуются через какие-то непрозрачные конторы. И расчеты за нефть уводятся от доллара в национальные валюты – юани, рупии, дирхамы.
1: Но таки эта схема успешно работала последние 2 года. Запад постоянно грозил вторичными санкциями, а нефть все равно текла на азиатские рынки. Почему новые решения должны сработать?
0: Разница в том, что теперь против логистики включили алгоритмы. Запускаются 2 новых механизма. Первый – это спутниковая слежка.
1: Так.
0: Если танкер скрывает маршрут, данные со спутников автоматически сопоставляются с портовыми записями. И таким судам полностью закрывают доступ к западному техобслуживанию. Но куда

0: Опаснее второй механизм.
1: Какой?
0: Цифровая платформа, которую неформально называют SWIFT-след.
1: Подожди, давай проясним. Расчеты ведь идут в обход системы SWIFT.
0: Любой трансграничный перевод требует корсчета в узловом банке. Допустим, небольшой банк в Турции внезапно начинает проводить огромный объем транзакций.
1: Обслуживает теневый экспорт?
0: Именно. Алгоритмы SWIFT-след автоматически фиксируют эту аномалию и помечают турецкий банк красным флагом.
1: И что за это будет? Ну, выпишут штраф.
0: Мгновенное отключение этого банка от мировой долларовой и евровой системы. Полная изоляция.
1: Ого! Звучит угрожающе. Но китайский финансовый сектор ведь огромный. Там всегда находились банки, готовые рискнуть ради гигантской комиссии.
0: А вот тут теория разбилась о реальности еще до конца саммита. Как только детали SWIFT-след стали известны, крупные китайские банки начали превентивно блокировать платежи.
1: Серьезно?
2: Слушай, ну если финансовые шлюзы закрываются, логистика должна просто невероятно подорожать. Приходится нанимать целые цепочки посредников, платить какие-то запредельные премии за риск.
0: Абсолютно точный вывод. Эффект уже подсчитан. Издержки на логистику каждого барреля вырастают на 5, а иногда и на 15 долларов.
2: Ничего себе.
0: Для бюджета это колоссальное сжатие маржи. А если посмотреть на встречный поток, на параллельный импорт, там ситуация еще хуже.
2: То есть параллельный импорт парализуется из-за стоимости транзакций?
0: Из-за стоимости и сложности цепочек ввоза промышленных станков микроэлектроники становятся настолько дорогим, что это просто теряет экономический смысл. Завод не может купить деталь в 3 раза дороже ее реальной стоимости и оставаться рентабельным.
1: Понятно. Ну хорошо, допустим, нефть продавать все сложнее. Но есть же другой козырь – критические металлы. Долгие годы считалось, что Запад физически не может от них отказаться.
0: Ну да, цифры говорят сами за себя.
1: 40% мирового рынка палладия, 10% высокоочищенного никеля для электромобилей, 35% обогащенного урана.
0: И именно эти цифры позволяли крупным игрокам вроде Норникеля и Росатома избегать самых жестких санкций. Западные корпорации сами лоббировали для них исключения.
1: Ну логично. Перестроить поставки урана – это тебе не нефть в другой танкер перелить. Нужны новые рудники, заводы. На это десятилетия уходят.
0: Уходили бы, если бы не скоординированные действия. На саммите эту зависимость признали неприемлемой. Подписаны конкретные договоры на замещение.
1: С кем?
0: По никелю масштабные соглашения с Индонезией. Туда сейчас направляются гигантские инвестиции. По урану подписаны контракты с Канадой. И установлен жесткий дедлайн – 2028-30 годы.
1: Слушай, но тут есть слабое место. Мировой рынок не ограничивается Западом. Азия – главный потребитель металлов. Китай производит миллионы электромобилей, им нужен никель. Что мешает просто развернуть потоки на восток?
0: Базовый закон экономики.
1: Это когда один покупатель?
0: Да, множество продавцов, но только один реальный клиент. Когда премиальные рынки закрываются, остается только Пекин. И когда ты сидишь за столом с единственным возможным покупателем...
1: Он больше не обсуждает рыночную цену. Он ее диктует.
0: Именно. И китайские корпорации уже требуют дисконт в 40% от мировых биржевых цен.
1: 40%? Да при такой скидке рентабельность сложной добычи в той же вечной мерзлоте просто уничтожается. Прибыль падает до нуля.
0: Металлургия меняет свой статус. Из сектора, который приносил сверхприбыли в бюджет, она превращается в низкорентабельный сырьевой придаток.
1: Жесть. То есть, я хотел сказать, это просто катастрофа для отрасли.
0: Да. Руду будут добывать, экология будет страдать, но вся добавленная стоимость, переработка, батареи, сборка – все это останется в Азии.
1: С ураном, видимо, та же история. Без доступа к западным технологиям конкурировать при строительстве АЭС на глобальном юге станет невозможно.
0: Угу. И это подводит нас к четвертому, самому футуристичному удару саммита.
1: Так, заинтриговало.
0: Если сырье больше не приносит сверхприбыли, исчезают деньги на развитие технологий. И тут Запад переходит к цифровым санкциям. Полное закрытие доступа к передовым вычислениям.
1: Давай уточним. Первая волна ведь касалась микрочипов. И все предрекали коллапс, но его не случилось. Серый импорт заработал, китайские аналоги пошли, сервера-то гудят.
0: Одно дело провести партию процессоров в чемоданах для домашних компьютеров. Совсем другое – пытаться развивать искусственный интеллект. Вводится полная блокировка доступа к облачной инфраструктуре вроде Amazon Web Services.
1: Ага.
0: Запрет на передовые языковые модели. И главное – тотальный бан на использование инженерного софта систем CAD и CA.
1: Ну подожди. Доступ к чужим облакам закрыт платно. Но внутри страны же есть мощный IT-сектор. Есть свои нейросети. Почему нельзя просто все это импортозаместить?
0: Потому что ИИ жестко упирается в физику. Обучение современной нейросети требует огромных вычислительных кластеров. Десятки тысяч самых современных процессоров работают месяцами.
1: Но на старых нельзя?
0: Пытаться натренировать модель на разрозненных серверах с чипами прошлых поколений – это все равно, что кипятить океан туристической горелкой. Законы физики не позволят.
1: Хочешь сказать, нужного железа просто физически нет на территории страны?
0: На 2024 год в России находилось всего 1-2% от мировых вычислительных мощностей. А новые чипы ввести тысячами штук незаметно невозможно. Без этого железа создание прорывных технологий просто останавливается.
1: А как этот запрет на CAD и CEE бьет по реальным заводам?
0: Это системы инженерного анализа. В них проектируется все. От аэродинамики самолета до прочности микросхем. Раньше инженер загружал проект в западное облако, и огромные мощности за часы просчитывали миллионы вариантов. Теперь доступ перерезан.
1: То есть разработка новых самолетов?
0: Замедляется многократно.
1: А, нефтегазовый сектор?
0: Легкие месторождения истощаются. Нужно бурить в сложных условиях. Нужно геологическое 3D-моделирование. Раньше это делали с помощью передовых нейросетей. Теперь этот инструментарий недоступен. Медицина, фармацевтика – все сейчас опирается на AI.
1: Вырисовывается картина такой примитивизации экономики. Без инструментов завтрашнего дня приходится копировать технологии вчерашнего. Технологический уровень просто консервируется в точке 2024 года.
0: Да, в то время как весь остальной мир начинает экспоненциальный рост.
1: Отставание будет только нарастать.
0: И вот если собрать все эти 4 капкана воедино, получается пугающе стройная система. Финансовый удар через отчуждение доходов от активов.
1: Ага, логистический удар через блокаду теневого флота.
0: Торговый удар через ловушку монопсонии.
1: И технологическая изоляция.
0: Анализируя все это, можно сделать главный вывод. Расчет на так называемую усталость Запада оказался глубоко ошибочным.
1: Да уж. Многие ведь ждали, что пройдет пара лет, сменятся президенты, и бизнес заставит политиков отменить ограничения.
0: А произошло ровно обратное. Из политических эмоций санкции превратились в холодный алгоритмический механизм. Смарт-контракты переписаны, системы вроде SWIFT-след запущены в автоматическом режиме.
1: И эта машина будет работать автономно. Ей не важно, кто сидит в Белом доме. Архитектура глобальной экономики перестроена так, чтобы маршруты, капиталы и технологии просто обходили российскую территорию стороной.
0: И это оставляет нас с самым тяжелым вопросом. Если это разделение становится перманентным, как изменится повседневная реальность через 15-20 лет?
1: Что произойдет с целым поколением молодых инженеров, ученых, которые окажутся структурно отрезаны от глобальной экономики знаний?
0: Вопрос, ответ на который начнет проявляться уже в ближайшие годы. Ну а на сегодня наш подробный разбор подошел к концу.
1: До встречи в следующих выпусках.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
5: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
4: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
6: Ребятушки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
7: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываем, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
4: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об остановке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
8: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот, и ищу, где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. А «Лукойл» у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
4: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
4: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Кожин о том, что Совфед одобрил закон о запрете депортации иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил Российской Федерации.
11: Закон устанавливает запрет на принятие решений о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания, неразрешении въезда, нежелательности пребывания и проживания, об отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание, разрешение на временное проживание в целях получения образования, вида на жительство, об отказе в выдаче, переоформлении или аннулировании патента и разрешения на работу в отношении иностранных граждан, или без гражданства, которые проходят или проходили службу по контракту в вооруженных силах Российской Федерации и других воинских формированиях нашей страны, являются участниками и ветеранами боевых действий. Принятые по ним решения с 24 февраля 2022 года прекращают свое действие и не подлежат исполнению. Рекомендуем одобрить данный закон.
3: Главные новости дня.
4: Рынок ушел в крутое пике. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5%. И в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Армузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
12: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами «семерки».
4: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
13: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
4: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль – Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
14: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале в «Большой семерке» царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
4: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным, Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи.
15: Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Губернатор Башкортостана Радий Хабиров на форуме «Все для победы» запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там опасно.
16: В то же время я всегда говорю, там, где, значит, не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ну, во-первых, есть чем заниматься, но и, во-вторых, ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего. Поэтому я вот так, здесь надо очень внимательно над этим смотреть.
3: На радио «Лента» цифра дня.
17: До 20 миллионов боевых беспилотников сможет произвести Украина до конца года. Об этом официально заявил президент Зеленский. Объемы производства дронов выросли в 5 раз.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: В едином государственном экзамене по английскому языку неожиданно добавили вопросы про День народного единства и День защитника Отечества. По словам репетиторов, ученики оказались не готовы к таким заданиям, как и к написанию сочинения на тему Дня Победы.
18: А с каких пор экзамен по английскому языку – это экзамен по истории России?
19: Окей, ладно, ФИПИ заранее опубликовал списки тем, которые будут освещены на ЕГЭ по английскому языку в 2026 году.
18: Но спросить про событие, которое привело к этому российскому празднику, что? Хорошо, тогда, чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому языку в 2027 году, можно 8 месяцев сидеть и учить историю, как бы готовиться к ЕГЭ по истории, а потом за месяц быстренько повторить английский, чтобы суметь все расписать на английском языке.
20: Как появился день 8 марта? Как вам такое?
18: Или то, как мы пришли ко Дню народного единства? Надо было написать про Минина и Пожарского. Но это еще не все. Надо написать все правильно.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Подсветка для дронов. Военкор Романов о лазерах для ударов по целям.
22: Во многих городах, наверное, во всех, присутствуют люди, которые подсвечивают цели инфракрасным лазером. Глазом эти лазеры не видно, а вот камеры их видят. Прилетающий в район дрон видит эти подсветки, лучи и зайчики от них, и бьет по ним даже в полной темноте. Подсветки фиксировались в Крыму, Чебоксарах, Рязани. Уверен, что и в других случаях. Типичная схема. Из окна арендной квартиры, снятой на фейковый документ. Окно обязательно открыто, так как стекло мешает работе подсветки. Либо с чердака или крыши. Обычно это фотоштатив, на который установлена мощная лазерная указка, включаемая через Wi-Fi реле Сазона или иным дистанционным образом. Штатив заранее выставлен на цель. В редких случаях был управляемый привод, которым цели можно было менять. К приходу компетентных органов людей там уже нет.
21: Бензин закончился даже для фронта. Военкор Романов о топливном кризисе.
22: В Донецке и по всей республике бензина нет. Эпизодически появляется на некоторых заправках, но те сразу пустеют. По трассе до Успенки не встретили ни одной станции, где было бы топливо. Как и в самом Донецке. От границы и прямо до Ростова введены лимиты. Но это все терпимо и можно пережить. Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. Одно из подразделений отправило транспорт для закупки топлива за свой счет. Это к вопросу о снабжении. Естественно, объемы нужны бочками, но их заливать отказались. Как воевать и просто существовать в таких условиях, конечно, никто из власть имеющих объяснять нам не будет. У них все, как всегда, по плану.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
0: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
4: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат, и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря огласке их ситуация разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывают студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяца до года, отмечает юрист.
1: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
4: Уже есть 2 известных случая гибели студентов на СВО. Оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
2: В Новосибирске я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
4: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
23: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальные свидетельства гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
5: Говорят военкоры.
21: Мигранты на службе у противника. Военкор Котенок о видео ударов по Москве.
6: После каскада попыток ударов украинцев по столице России, которую мэр Сергей Собянин назвал одними из самых массированных за все время спецоперации, в сети появилась масса видео с фиксацией прилетов по объектам в Москве. Явно съемки ведутся на камеры мобильных телефонов, нередко с выражением обезьяньих эмоций и оборотов. Ряд каналов совершенно справедливо ставит вопрос о введении уголовной ответственности за съемку прилетов по статье «Госизмена». И здесь никаких двояких трактовок быть не может. Фиксация с результатами попаданий, выкладывание видео в соцсетях, да еще и с геопривязкой, отправка их в мессенджерах и по электронной почте являются ничем иным, как прямым пособничеством врагу. Чаще всего такую съемку ведут гастарбайтеры. Да-да, те самые легальные и нелегальные мигранты, массовое переселение которых лоббируется на высоком уровне, имеет своих кураторов и исполнителей во власти. В сотый тысячный раз не устану повторять, государство проходной двор войн не выигрывают. Они сполна вкушают горькие плоды своего перевалочного статуса в виде своеволия и разгула иностранных спецслужб, создание на своей территории закрытых этно-религиозных анклавов, роста преступности и изменения демографической картины уже через поколение. Россия в полосе турбулентности, нестабильности, затяжных войн и конфликтов. А тут еще и попытка захвата России внутри, пока относительно мягкая, но опасная.
21: Военкор Подубный о вступлении Киева в Евросоюз. Почему это реальнее, чем может казаться?
7: Если Украина вступит в Евросоюз, то это будет использоваться теми, кто хочет милитаризировать это политическое объединение, заявил глава нашего МИД Сергей Лавров. Сергей Викторович озвучил очередную базу. Действительно, уже невозможно придерживаться прежнего взгляда на перспективу вступления Украины в Евросоюз. На фоне стремительно растущей милитаризации стран Европы речь идет не о присоединении к Европейскому экономическому объединению, а о вхождении Украины в его военный контур. В рамках формируемого Брюсселем единого военного пространства Украина видится уже не как зависимый партнер, а как сторона, обладающая существенным военным опытом и потенциалом. Единственная современная страна, которая его имеет. И теперь Украина становится нужнее Европе, чем была до этого. Это уже не объект, а субъект. При этом ключевая особенность позиции Киева заключается в его готовности продолжать противостояние с Россией. Выводы сами делайте.
21: Проходной двор войны не выигрывает. Военкор Котенок о половинчатости, миграции и пустой идеологии.
6: С одной стороны, война не на жизнь, а на смерть, геноцид русского народа. А с другой, непротивление притоку массы чужаков из мягкого подбрюшья, часть из которых готова продаться или уже продалась врагу. Вроде бы и правила регламентируются для приезжих, и законодательство вводит ряд ужесточений, а все бестолку. Но здесь выпирает уже другая беда. У русских как отобрали идеологию век с лишним назад, так и оставили ни с чем. Советская командировка окончилась развалом и разочарованием. Рай на земле удалось построить лишь для номенклатуры и партийной верхушки. Эта система перекочевала и в современную Россию, где сформировалась элита, отрезанная от реальности своими доходами, понятиями и теневыми правилами. Идеология для масс формально существует, упоминается на совещаниях и в отчетах, но на самом деле ее нет. Грубо говоря, полстраны страдает физически и морально, сопереживает, надрывается, воюя и живя фронтом, а другая половина совсем не обременена военными тяготами и заботами. И более того, не считает себя обязанной ни России, ни ее государству образованию, образующему народу, не ее воинству.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: СВО «Мутант». 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компаний, которые сотрудничают с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
9: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские и польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
8: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщество. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
11: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
12: Да.
11: А он никогда не говорит, сколько оно летело, поэтому где там был рекорд, ну, я не могу сказать. Но дронов летело очень много, и плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше, их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
8: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
24: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель».
4: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
12: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный вызов, к которому надо относиться всерьез.
13: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
12: Ну, вы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
4: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Автор Z телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук о крайне слабой подготовке штурмовиков, что впоследствии приводит к большим потерям в живой силе на поле боя.
14: Про мобилизацию здесь очень много споров, разговоров. Но на самом деле мы в свое время обсуждали это с коллегами. Единственный способ, который может быть, который не позволителен в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в один год, когда будет мобилизовываться порядка миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Угу. Но это невозможно сейчас, как бы там ни было. Потому что сейчас я проезжаю периодически в районе Тимирязевской и вижу на Яблочково пункт призыва. Народу полно. То же самое у нас в Балашихе. Народу в достатке. Но этот народ идет на поле боя. И вот представь, ты штурмовик, который воюет год, два. Ты многих товарищей потерял. Тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят два молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
15: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце Японии хранится артефакт, обладающий по легенде силой управлять ветрами и подтверждающий божественное право на престол. Меч Кусанаги но Цуруги окутан такой завесой секретности, что его не дозволено видеть даже правящему императору, а все ритуалы с ним проходят в глубокой темноте. Существует ли этот легендарный клинок на самом деле, или мир много веков охраняет пустой деревянный ларец? Синтоистские жрецы в белоснежных шелковых одеяниях охраняют святилище Ацута в Нагое, где, как считается, покоится эта реликвия. Легенда гласит, что бог ветра Сусаноо вырезал этот меч из хвоста поверженного им восьмиголового дракона Ямато но Орочи. Когда в 1989 году император Акихито сходил на трон, ему передали сверток, но коробка так и осталась закрытой. Рассказывают, что в 19 веке один любопытный священник все же решился открыть этот сундук. Он увидел, как от клинка исходит странный белый туман. И сам жрец вскоре сильно заболел и умер от загадочной болезни. Сторонники альтернативной истории утверждают, что меч Кусанаги – это высокотехнологический инструмент древней палеовизитологической цивилизации, способный генерировать силовые поля, из-за чего его излучение до сих пор опасно для человека. Некоторые уфологи идут еще дальше и предполагают, что клинок сделан из неизвестного науке метеоритного сплава, который обладает свойствами сверхпроводимости при комнатной температуре. По их мнению, древние жрецы использовали его для связи с пришельцами, которых японские мифы описывали как богов, спустившихся с небес на огненных колесницах. Секретность вокруг меча объясняется страхом перед тем, что современные технологии раскроют его внеземное происхождение. Историки же смотрят на вещи прагматично. Скорее всего, оригинальный меч исчез еще в 1185 году во время морской битвы при Даннаура, когда 7-летний император Антоку утонул вместе со священными регалиями, спасаясь от плена. Тот клинок, что находится в храме сегодня, это, вероятнее всего, средневековая копия, искусно выкованная кузнецами для поддержания легитимности императорского рода. А строжайший запрет на его демонстрацию – гениальный политический и религиозный ход, ведь ничто так не внушает благоговейный трепет, как тайна, к которой запрещено прикасаться под страхом смерти. Современные исследователи японской культуры отмечают, что концепция скрытых реликвий является фундаментальной для синтоизма, где божественная сила не требует визуального подтверждения. В архивах императорского двора есть записи о том, что даже во время реставрации Мэйдзи чиновники отказались проводить инвентаризацию сокровищ, чтобы не нарушать вековые табу. Таинственность вокруг меча Кусанаги служит мощным символом непрерывности государственной традиции, которая успешно защищает себя от любых скептических проверок. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
17: Руна дня на 18 июня. Давайте спросим у рун, что же нам ожидать в этот день. Какую подсказку они нам дадут. Итак, у нас выпала руна Перт. Ух ты! Ну, день под влиянием этой руны окутан мистикой, тайной, ощущением, что за кулисами обычной жизни происходят важные процессы, в которые вы пока не можете вмешаться напрямую. Вот все будто бы происходит, знаете, так скользяще, на грани ощущений. И это как раз и есть суть этой руны Перт, руна неизвестного исхода. Это день, когда лучше отпустить контроль, наблюдать, как разворачиваются события. Возможно, произойдет нечто судьбоносное, может быть, какая-то внезапная встреча, прозрение, важная новость. Кто-то вернется из прошлого. Или предмет, или человек, или воспоминание. Перп всегда напоминает, ничего не происходит просто так. Если в этот день случаются странности, доверьтесь. Это может быть шанс, завернутый в непредсказуемый. Знаете, в работе у нас перп говорит о том, что не все очевидно. Возможно, какие-то скрытые процессы, переговоры за спиной, тайная конкуренция или неожиданные изменения. Здесь не принимайте решений на эмоциях, внимательно следите за деталями, проверяйте документы. Это хороший день для тех, кто работает с тайнами, анализами, исследованиями, архивами, может, психологией, эзотерикой или искусством. Возможно, вы получите информацию, которая откроет глаза на ситуацию, но придет она не напрямую, а через какие-то знаки, символы, случайный разговор. В отношениях руна говорит о секретах, неясности и подтексте. В этот день хочется молчать, а не объяснять. Хочется чувствовать, а не обсуждать. Кто-то может скрывать чувства, кто-то, наоборот, решится на признание. Это энергия глубины, интимности и даже каких-то кармических переплетений, знаете? А вот одиноким людям стоит быть внимательными. Возможно, встреча с человеком, посланным судьбой, но вы его сначала не распознаете. Может быть, поругаетесь, может быть, где-то в очереди, да, будете вместе стоять, но вполне возможно, что именно это и есть ваша судьба. По здоровью перт указывает на внутренние системы. Это и гормональный фон, и репродуктивная сфера, гинекология, работа нервной системы. Здесь прислушайтесь к телу, особенно если у него есть странные сигналы, да, так что это подходящий день для диагностики, особенно скрытых процессов. Подойдут практики, связанные с погружением. Это могут быть медитации, дыхательные сессии, сеансы у психолога, может, какая-то энергетическая очистка. Так что перт нам шепчет. Ответ придет не там, где ты ищешь. В этот день не стоит настаивать, не торопиться, не требуйте. Лучше наблюдайте, доверяйте и ловите знаки судьбы. Все, что происходит в этот день, имеет значение, даже если пока оно вам не очевидно. Вот такой вот у нас интересный день тайн. Принимайте, благодарите, берегите себя, смотрите в оба.
16: На радио Лента. Шок дня.
0: В Братске студентов медколледжа массово отчислили, чтобы принудительно отправить их воевать по контракту. Будущих медиков лишили дипломов и под давлением заставили подписать документы для отправки в Донбасс.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Военные столкнулись с дефицитом бензина на передовой. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет, но пополнить запасы на гражданских заправках они теперь тоже не могут.
18: Можно бензина набрать мне? В КамАЗа можно бензина набрать в бочке?
19: Нет, в бочке нельзя набрать бензина. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
18: Ну, нам
19: вплоть
18: на,
19: до увольнения.
18: Нам
19: на
18: СВО.
19: Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию, будет к старшей смене подходить, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, девочка, разговаривай.
18: Да, да, хорошо. Подскажите, пожалуйста, можно набрать бочки?
19: Бочки не набираем. По технике безопасности у нас.
18: Да мне на СВО у нас там
19: я
18: вообще
19: понимаю,
18: нету.
19: Я все с радостью бы вам налила, бы сколько хотите. Но у нас по технике безопасности.
18: Ну, у меня под тентом, там ничего не видно. Ну, пожалуйста. А как? А в канистре, получается, вы наливаете?
19: Канистра железная, до 60 литров, все.
18: А в бочке вообще нельзя никак?
19: Вообще никак, заземления нет, да. По технике безопасности я не могу заправить. У нас вплоть до увольнения. Поэтому я бы с радостью, но, к сожалению,
18: то есть у вас лимита никакого нету, просто из-за того, что бочки вы не можете налить?
19: Бочки, да, не закупаем.
18: А может, можно как? Девушка, ну дайте, пожалуйста, бензина. Ну, мы... У нас там вообще нет. Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистры.
20: Мы не имеем права пожарной безопасности.
18: Ну, блин.
20: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля сибири, все среди.
18: Ну, я подъеду, заглушу машину и
20: я
18: все.
20: Я же вам объясняю, нет заземления, не имеем права. Меня штрафуют и уволят с работы.
18: Блин, ну... А так, ну вообще,
20: вот
18: и там нет.
20: Прекрасно понимаю, меня нету.
16: На радио Лента.
3: Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Кульминация бензинового кризиса. Калининградские перевозчики оценили последствия перехода на топливо низшего качества. Частые поломки и дорогой ремонт станут обыденностью автомобилистов. Денег нет, а вы держитесь. Аварийный дом «Советский», который заинтересовал Бастрыкина, не на что расселять. Зато заводу «Янтарь» по ошибке выделили лишних 10 миллиардов рублей. Кто-то будет наказан за разбазаривание денег налогоплательщиков. Переходим на самообеспечение. С 2028 года Калининградская область перестанет получать федеральные дотации. Итак, начнем с того, что на автозаправках в Калининграде перестают отпускать бензин в канистры и другие тары. Объявление о таком запрете видели на

0: Краткосрочные перебои у некоторых мелких оптовых компаний возможны из-за текущей перенастройки логистических цепочек. Правительство региона продолжает контролировать ситуацию.
1: Контроль контролем, да только сейчас в 53 регионах России бензиновый коллапс или начинается, или в самом разгаре. В некоторых регионах топлива либо вовсе нет, или его продажа существенно ограничена. Да и в соседних субъектах северо-запада уже зафиксированы лимиты на отпуск бензина и запреты на заправку канистр. Ситуация усугубляется еще и тем, что на фоне нехватки бензина, появившейся из-за постоянных атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам, стране разрешили выпускать бензин и дизель худшего качества. Снизили требования к качеству топлива с Евро-5 до Евро-3. Теперь в бензине и солярке допустимо больше серы. Вместо 10 мг на кило можно целых 350 для дизеля и 150 для бензина.
0: Российские власти разрешили части нефтеперерабатывающих заводов поставлять на внутренний рынок топливо с повышенным содержанием серы. Меру ввели для снижения риска дефицита бензина и дизеля. Такое решение приняли еще осенью прошлого года, а в мае 2026-го его продлили на неопределенный срок. Эксперты предупреждают, что такое топливо может ускорять износ двигателей, выхлопных систем и каталитических нейтрализаторов современных автомобилей. Фактически проблему дефицита бензина решили за счет снижения требований к его качеству. Расплачиваться за это придется владельцам автомобилей, более частыми поломками и дорогим ремонтом.
1: Но не все эксперты так категоричны. К примеру, руководитель калининградской транспортной компании «Столена» Сергей Гос рекомендует менять топливные фильтры в 2-3 раза чаще привычного, сократить межсервисный пробег по маслу на 10 или 15% и не гнаться за дешевым топливом на сомнительных заправках. Жаль, конечно, что не огласили список таких правильных заправок. Но вряд ли они спасут, если Калининградская область станет 54-м регионом страны, где бензин будет недоступным для автомобилей. Кстати, пока у одних проблемы с бензином, у жильцов скандально известного аварийного дома в Советске другая беда. Мы рассказывали, как в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом, и люди рискуют быть погребены заживо под ветхими конструкциями. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
2: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно, но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
1: Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы многоквартирный дом признали аварийным. Чиновники обещали расселить жильцов до 2025 года, но не сложилось. Нарушением прав жильцов даже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но и это не помогло. Как оказалось, аварийный дом не на что расселять. Денег нет.
3: Здание не вошло в первый этап региональной программы, а собственных средств у муниципалитета нет. Как сообщили власти Советска, программа рассчитана на 2025-2030 годы. До конца 2026-го в нее включены дома, признанные аварийными еще в 2017 году. Вопрос с остальными зданиями, в том числе на улице Сизова, в последующие этапы будет зависеть от поступления средств. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств муниципального образования Советский городской округ без оказания финансовой поддержки из средств федерального или областного бюджетов не представляется возможным, подчеркнули в администрации.
1: В общем, новое жилье людям из аварийного дома в Советске в ближайшее время не светит. А возможно, и вообще на переселении придется поставить крест, поскольку вскоре о финансовой поддержке из Москвы придется забыть раз и навсегда. Эксклав с 2028 года перестанет получать федеральные дотации. По словам главы регионального Минфина Виктора Паремского, в 2026 году расчетная бюджетная обеспеченность области превысила порог, по которому распределяют такую помощь. Таким образом, объясняют экономисты, Калининградская область пополнила список регионов, которым федеральный центр финансирование урезал из-за увеличения бюджетных расходов на проведение спецоперации. В общем, придется переходить на самооборудование.

0: обеспечения. И вопрос, получится ли эксклаву нормально существовать без дополнительной финансовой подпитки. Время покажет. А пока кто-то живет припеваючи и на жизнь совсем не жалуется. Счетная палата нашла лишних почти 10 миллиардов рублей у завода «Янтарь».
1: При аудиторской проверке выяснилось, что Федеральное агентство морского и речного транспорта получило на строительство судов почти на 10 миллиардов рублей больше, чем нужно. Речь идет о двух заказах на прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». При этом темпы строительства судов крайне низкие, сроки не раз переносили, а деньги уже освоены. Так что аудиторы предложили просто сократить финансирование в этом году на ту же сумму.
0: Как теперь без этих денег выкрутится завод «Янтарь» – большой вопрос. Будем наблюдать. И да, еще вопросик. Кто-то будет наказан за разбазаривание народных миллиардов? Или просто пальчиком погрозят? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов — это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье – в 2026-м, в 2030-м или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Итоговое решение «Большой семерки». Страны G7 договорились увеличить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных ракет. Запад повышает ставки. Страны Большой Семерки договорились увеличить военную помощь Украине. Больше систем ПВО, больше ракет-перехватчиков и больше дальнобойного оружия. Более того, союзники готовы обсуждать возможность производства такого вооружения непосредственно на территории самой Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам саммита во Франции. И хотя сроки предоставления военной помощи Украине неизвестны, на России это в любом случае скажется крайне неприятным образом, считает политолог Геннадий Кравченко.
5: Нет тут ни точных дат, ни когда это все случится, эти все поставки. Но, как сказал сам Зеленский на полях саммита в интервью, он сказал, что я добился конкретных решений. Вот по ООО, как он сказал, точно эти решения есть. Он об этих сроках знает, то, как мы понимаем, эти сроки никогда не озвучиваются в СМИ, поэтому мы не можем судить, что это будет либо прямо сейчас, либо через несколько месяцев.
4: Впрочем, не оружием единым. В итоговом коммюнике G7 обещают усилить давление на Россию через новые санкции против нефтяного и газового сектора. Украине же обещают помочь подготовиться к следующей зиме и возможным ударам по энергоинфраструктуре. О предстоящей зиме говорил на саммите и Зеленский. По его словам, Россию ждет ужасная зима, если Москва по-прежнему будет уклоняться от переговоров.
6: Это была ужасная зима для нас, и вы должны понимать, что мы не хотим пережить такую же зиму. Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и им также будет непросто. Поэтому мое предложение – диалог.
4: О необходимости диалога вновь заговорил и Дональд Трамп. После встречи с Зеленским президент США заявил, что военные действия должны закончиться за столом переговоров, а происходящее на фронте он и вовсе назвал абсурдом.
7: В воскресенье я разговаривал с президентом Путиным, и ситуация, по сути, не меняется. То есть они просто продолжают воевать, теряют солдат, теряют очень много солдат. Такого не было со времен Второй мировой войны. Я урегулировал 8 войн, и именно эту я считал самой легкой для урегулирования. Они просто... Между двумя лидерами существует сильная неприязнь.
4: Зеленский утверждает, что предлагал Владимиру Путину личную встречу на полях саммита, однако Москва якобы так и не дала прямого ответа. Однако, несмотря на все это, шансы возобновления мирного переговорного процесса сильны как никогда, и в кулуарах саммита заговорили об окончании СВО уже в этом году, рассказывает эксперт-международник Евгений Захаров.
8: Но, как я понял, есть шанс закончить войну в этом году, потому что, судя по всему, и в России, и в Кремле начинают понимать все последствия этого, и санкционные, и с топливом кризис мы видим, и так далее, да. И, судя по всему, тот стратегический момент, он этот момент настал, козыри достали сейчас за столом на саммите. И я думаю, что так как речь идет о попытке завершить эту войну в кратчайшие сроки, а именно попытаться это хотя бы сделать в этом году, мы можем и такой вывод сделать.
4: Судьба возможных переговоров между Москвой и Киевом сейчас зависит не только от России и Украины, но и от событий на Ближнем Востоке. В Кремле заявили, что спецпосланники Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут приехать в Россию уже в ближайшие дни, сразу после того, как подпишут соглашение между США и Ираном. Об этом сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Напомню, что о новой поездке Уиткофа и Кушнера в Москву договорились Путин и Трамп во время недавнего телефонного разговора. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Фронтенко об угрозе дефицита дизельного топлива для сельского хозяйства, без которого невозможно завершить посевную и подготовиться к уборочной кампании.
10: Единственное решение, которое предлагают сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. Там цена ниже, чем оптовая, есть, все возможно. Пару проблем. К-700 либо комбайн Lexion с жаткой там в 9-12 метров ни на одну заправку я не загоню. Это произведет просто банальный человеческий коллапс, потому что каждый, сколько там КАМАЗ, масса или... Любая другая техника там не по 10, не по 20, не 100 литров заправляется в баке. Поэтому это произведет дополнительный коллапс. В связи с этим просьба, мольба, можно сказать, аграриев все-таки довести до ума данную ситуацию. Если надо, почти все согласны на определенные лимиты, все согласны четко выбирать тогда, когда нефтяные компании скажут. Потому что мы прекрасно понимаем сложную ситуацию, понимаем, какой спекулятивный момент используется в стране, нелегкая ситуация. Но на все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области. Да, звучит страшно, звучит неприятно, но факт остается фактом.
2: Главные новости дня.
4: Такого в России еще не было. Роснефть, Башнефть и ТНК перестали разливать бензин в канистры по всей России. Продавать бензин в канистры запретили большинство федеральных заправочных сетей. Объяснили новое правило высоким сезонным спросом. Заправиться можно только в бак транспортного средства. Операторы сетей называют ограничения временными и предупредили, что условия могут меняться, поэтому уточнять информацию лучше на самих заправках.
11: Я вот сказала заправщику, не впустите, я домой пешком пойду.
12: Сегодня повезло, потому что бензин есть. А вчера я тут простоял, его так и не привезли. Сейчас заправлю полный бак, поеду в гараж, поставлю, буду на маршрутках ездить.
13: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого.
4: Продолжающиеся удары ВСУ по НПЗ России привели к тому, что проблемы с топливом есть как минимум в 50 регионах, а также на новых территориях. В 18 субъектах федерации на заправках продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. Это, в частности, касается заправок компании «Татнефть» в Поволжье. В разных регионах лимиты различаются от 20 до 60 литров на машину, и до конца месяца станет хуже, предупреждает экономист Вячеслав Ширяев.
14: Вот сейчас Украина занялась решением конкретной задачи – оставить Россию без бензина, остановить автотранспорт. Автотранспорт. Не экспорт мазута, нафты и так далее, да? Остановить фуры, остановить такси, остановить... Понятно, что на автобусы, на скорые, на полицейские машины, на машины Росгвардии бензина наскребут, привезут из Омска. Но частный автотранспорт, коммерческий автотранспорт, развоз горячего хлеба по утрам на газелях и так далее, и так далее. Все это может остановиться в июне. И вообще, я думаю, что в ближайшее время мы увидим совершенно страшные вещи. В июне Россию накроет топливный кризис.
4: Самая критическая ситуация в Крыму. Из-за того, что ВСУ взяли под полный огневой контроль трассу «Новороссия», которая ведет к сухопутному коридору на полуостров, поставки топлива там практически остановились. Вдоль обочины стоят десятки обгоревших фур с топливом. Их атакуют при помощи самонаводящихся дронов. Эксперты предрекают в ближайшие недели в Крыму перебои с продовольствием, ведь продукты просто невозможно будет доставлять из-за отсутствие топлива. Перспективы у других регионов России тоже не вполне себе радужные, говорит нефтегазовый аналитик Семен Савельев.
15: Вот что важно с этими ударами продолжающимися, когда они прекращаются, есть возможность как-то починить, подлатать то оборудование, которое пострадало, но мы видим, что удары по нефтезаводам идут буквально каждую неделю и не останавливаются, и ущерб серьезный. Вот это может действительно усугубить кризис в ближайшее время, тем более вот сезонный летний пик спроса, а топлива недостаточно из-за выбытия производства, да? Вот, поэтому все эти вещи накладываются друг на друга.
4: На фоне проблем с поставками топлива власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам разрешили выпускать бензин и дизтопливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Это поможет снизить давление на установки глубокой переработки, ведь для стандарта Евро-3 требуется менее глубокая переработка. И, конечно, в этом случае выход бензина немного увеличится, однако эксперты убеждены, что структурную проблему это не решит. Ну а потребителям следует готовиться к тому, что качество бензина может существенно снизиться, и это может отразиться на работе автомобиля. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о том, что в рознице доля оплаты наличными достигла 30%.
16: В рознице доля оплаты наличными достигла 30%. Такого не было никогда. Всегда было удобно там, значит, и QR-кодами, и карточками, и улыбкой там, значит, чем хочешь, да? И, кстати, Россия была одной из самых передовых стран вот этой вот автоматизации всех этих оплат. А теперь 30%. Понятно почему. Уходят от налогов, и я не хочу их там клеймить позором предпринимателей. Во-вторых, я сам, кстати, у меня было тут два случая интересных. Я уже не помню, рассказывал или нет. Вдруг, был с детьми в детском центре, полазили, там кафешечка при них, да, и потом зашли в детский мир. Значит, и вот, это, кстати, популярность иногда помогает. Пишет мне официант из этой кафешечки: Андрей Николаевич, извините, ваша оплата не прошла. Значит, и этот счет у меня вычтут из зарплаты. Ну, конечно, ему перечислил, еще хороших чаевых добавил. Значит, и тут же пишут, Андрей Николаевич, это вот детский мир, где вы покупали, и вы одну коробку там Лего у нас забыли. У нас забыли, и мы, присылайте к нам, своего сотрудника и забирайте. Ну, то есть, иногда популярность помогает. Ну, то есть, сейчас вот часто хочешь оплатить, а связи нету. И все не работает. Я, кстати, QR-кодом наловчился оплачивать. Да, с этим тоже что-то надо делать, друзья. И вот, понимаете, вот какие-то отдельные вот это, и все складывается, вот эта мозаика в такую общую картину, очень печально. Очень печально.
2: На Радио Лента. Беда дня.
17: Больше 50 российских регионов столкнулись с тотальным дефицитом бензина, а крупнейшие сети АЗС полностью запретили наливать топливо в канистры. Заводы больше не справляются с обеспечением внутреннего рынка, и страна официально оказалась на пороге жесткого топливного кризиса.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
18: Политолог Виктор Азимов о том, что применение ядерного оружия не пройдет без последствий, но не повлияет на готовность украинцев воевать.
19: Я, в отличие от коллег, считаю, что вот нажатие этой кнопки, оно возможно. На сегодняшний день я вижу признаки того, что общественное мнение к этому готовится. Угу. По крайней мере, внутри страны. Угу. Вот никто не говорит и никто не задается вопросом о международных последствиях такого шага. Думаю, что в феврале 22 года о международных последствиях ввода войск тоже никто особо не задумывался. Тогда все радостно кричали, помахивая хвостиками: «Киев за 3 дня». Не суть. Значит, это первый момент. То, что учитывать это никто не хочет. Второй момент. Значит, идея опуски вот этой кнопки, она основана на том, что якобы существуют другие украинцы. В отличие от Максима Анатольевича, я убежден в том, что на сегодняшний день других украинцев, что называется, у нас для вас нет.
18: Блогер Анатолий Орлов о том, что 5 лет армия воюет, а народ страдает непонятно за что.
20: Понимаете, проблема не в том, что по России ежедневно летают дроны. Проблема не в том, что в Крыму нет топлива. Проблема не в том, что в России повышена инфляция, повышенные цены, повышенные налоги. Не в этом проблема. Проблема только в одном. Это все надо. Ради чего это? Все вот эти действительно тяжелейшие жизненные вызовы, зачем их терпят? Вот какая у этого всего цель? Руины Донбасса. Ты ж потом в этот Покровский ехать будешь всей семьей, переедешь на ПМЖ, там у тебя дети расти будут. Ради волновахи! Ради волновахи! Будут охуевать от ценника в супермаркете, но в этот момент должен подойти консультант и сказать, ну неужели Бахмут этого не стоил? Ну ё-моё! Правда в том, что среднестатистическому россиянину все эти трудности войны не упали.
18: Военный эксперт Максим Вазианов о том, что проблемы в проведении спецоперации настолько явные, что их уже понимает противник.
21: Ну, простите, когда реально результат, эта сторона видит. Она видит результаты. Второй вопрос. Она видит не только результат. Она видит наше вранье. Она видит не только наше вранье. Она видит непринятие необходимых и адекватных мер для парирования угроз или адекватных действий. А это очень жесткие выводы напрашиваются в отношении государственной машины. Что вот эта вот система вранья тотального, которая идет, она не только касается того, что происходит непосредственно вокруг первого лица, она в значительной степени пронизана вся страна этим. А у нас точно все в порядке со стратегическими ядерными силами? Я напомню, что у нас фактически головной корабль того же самого князь Владимир 955-го АЭС-проекта, он был принят просто с преступными нарушениями, как и все предшествующие. И Медов до сих пор, который это сделал, он до сих пор, как бы, ну, по моим данным, до сих пор не под следствием.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: У жителей Москвы спросили, может ли в России случиться дефицит бензина? Вот их ответы.
22: Скорее всего, нет.
11: Почему думаете, что нет?
22: Потому что очень много запасов.
23: Большинство просто запасов сохранены в более надежных местах. Ну, не в открытых, куда такой дроны.
24: Пока бы не бомбили, все не разбомбят.
25: Это невозможно, в принципе. Мы одна из самых богатых стран, в которых есть все. Мы 70 лет жили в этой изоляции. И поэтому 2-3 года мы уж как-нибудь продержимся.
11: И тяжело будет жить, дорого будет стоить бензин, нужно будет лучше планировать поездки на машине. Не знаю, ну, в смысле, я не очень разбираюсь, для чего еще нужен бензин.
26: Что, нам бензин нужен, нам не нужен. Пенсия идет, капает, и все.
27: Все так отбивают.
26: Да.
28: Приостановка заводов не должна быть. Россия, суверенное государство, идет своим путем.
29: Я вне политики, вне экономики, нет. Я слушаю музыку, больше меня ничего не касается.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
30: А сегодня, кстати, для многих может быть очень даже хороший день. Потому что я расскажу вам, как можно разбогатеть. Вот смотрите, все очень просто. Что сейчас происходит? Сейчас возвращаются 90-е годы. Это же уже на самом деле понятно. Тот из вас, кто постарше, тот эти лихие 90-е годы прекрасно помнит. Начиналось все следующим образом. Все начало бурлеть, да, и люди, условно говоря, даже тогда старой закалки, верили, что однажды КГБ наведет везде порядок, и партия снова все разрулит по своим местам, и все жулики, проходимцы, все спекулянты, как тогда называли всех предпринимателей, вот все они будут привлечены к ответственности, и жизнь вернется в прежнее русло. Ничего этого не произошло, естественно. Почему? Потому что изменился спиральный виток истории. Понимаете, вот на тот момент необходимо было делить социалистический капитал, потому что социалистическая система, она уже не вытягивала. Все, она не получилась в отдельно взятой стране, в отдельно взятое время. Должен был на ее смену прийти капитализм. И вот он пришел с банковскими кредитами, с приватизациями, все это прекрасно помнят, да? Но и вы же помните те моменты, когда соседи, те вот самые спекулянты, барыги, как они начали покупать в кредиты квартиры и машины. Да, и как вам пара папа или мама говорили, это долго не продлится. Как он будет отдавать деньги? Посмотрите, что происходит. Нет зарплаты, все остальное. Но магическим образом все, кто взял тогда кредит, практически все. Не все, безусловно, но практически все. Проскочили. Почему? Да потому, что инфляция сожрала все проценты. И на выходе квартира, которая должна была стоить условно в городе, там тогда было дешево, в каком-то областном центре, но в среднем можно было за 5000 долларов купить совершенно шикарную трехкомнатную квартиру. Так вот, эти 5000 долларов для многих просто превратились в 500 долларов, понимаете? Почему? Потому что кредиты были в рублях. И отдавать их нужно было в рублях. Рубль каждый день обесценивался. И вот эти вот предприимчивые люди, которые купили вишневые девятки себе автомобили, которые купили себе какие-то квартиры, какие-то участки, они, предпринимая свои предприимчивые действия, каким-то образом, кто-то на рынках, кто-то еще как-то, покупая, продавая что-то, купи-продай, кстати, нормальная схема была. Вот, они умудрились все это выплатить и буквально за копье, и так получить каких-то нормальных денег для старта в жизни. Кто это понял раньше, тот начал оформлять по две квартиры, если получалось, по три. Банковские клерки просто купались в деньгах в тот момент, потому что им со всех сторон что-то несли, и это были не шоколадки, и предлагали, дай мне кредит, а эти вот это, или вот это, или вот это. Те, которые побогаче, предприниматели, скажем так, те уже в кредит покупали фабрики, заводы, пароходы. И тоже не нужно было фактически ничего отдавать, потому что национальная валюта улетела в космос. И все, и любой, кто имел доступ хоть к какому-то иностранному финансированию, хоть каким-то долларом, хоть каким-то маркам, Deutsche Mark на тот момент были, не было евро, или фунтом, вот тот человек катался просто как сыр в масле. Я это все к чему? К тому, что так получилось, да, что капитализм, ну, в том виде, в котором он описывается в книгах, построить не удалось. Система сейчас находится в очень, ну, плохом состоянии. Вы все это видите на самом деле. Вот спросите тех людей, которые постарше. Это один в один. Вот сейчас то, что происходит, да, это один в один напоминает ситуацию заката СССР. Начинают исчезать многие товары. Смешно сказать, начинает в России исчезать бензин. В некоторых регионах его уже практически нет, как в Крыму. В остальных он по чуть-чуть начинает пропадать или вводятся какие-то лимиты. Нет импортных товаров, или их стало намного меньше, или это товары плохого качества, понимаете? А сейчас за этим подтянется еда, ну какая-то базовая еда будет, она была и в Советском Союзе, кстати. Но вот вкусной, хорошей, вот такой вот чистой еды ее не будет, потому что никто не будет ее выращивать, потому что дорого. Плюс огромный совершенно запас рублей, не подкрепленных ничем в экономике. Это все было. Было в Советском Союзе. Один в один. А, и война в Афганистане была. Такой пустяк, так сказать, геополитический. Была война в Афганистане все это время, понимаете? И также точно было противостояние с Западом тоже в это время. И Запад точно так же опускал цены на нефть, как он опускает сейчас, потому что нефть как тогда, так и сейчас является фактически основным источником экономического прибыля страны. Ну, я имею в виду нефть, газ, вот сырье. Сырье, углеводороды. Все признаки налицо. То бишь, если ты когда-то болел условно простудой какой-то, да, или гриппом, ну, и ты знаешь симптомы, в следующий раз, когда у тебя те же симптомы начинают ломить кости, нездоровиться, это все в час ночи, ты просыпаешься в поту, в горячке, ты понимаешь, что это, скорее всего, у тебя грипп, и ты знаешь, что дальше будет. Ты пишешь всем сообщение, что не придешь на работу, тра-та-та, всем понятно, да? Так вот сейчас те же симптомы, ничем не отличаются, спросите людей постарше. Соответственно, выходить из этой ситуации нужно таким же образом, как самые предприимчивые вышли раньше. Нужно брать кредиты в рублях. У рубля нет ни единого экономического шанса. Ни единого. Удержаться в тех курсовых рамках, которые у него сейчас. все не существует. Опять же, рассказывал об этом видео или два назад, недавно. Слишком много свободных рублей, слишком мало товаров, ничего невозможно купить фактически иностранного на внешних рынках. Я имею в виду не iPhone где-то в магазине, нет, станки, машины, вот такие большие, серьезные вещи. Это важно для экономики, не iPhone. Так вот, все повторяется. Понимаете, и так получилось, вот такой сейчас спиральный виток исторический, что можно исправить ошибки молодости. Можно пойти и взять в рублевый, я подчеркну, в рублевый кредит какую-нибудь недвижимость. А если у вас позволяют зарплату, можно взять и две, или какие-то доходы. Или если у вас друг банкир, можно тоже попробовать взять как минимум одну. Понимаете? Те, у кого побольше денег, самое время прикупить какую-то коммерческую или жилую недвижимость. Или какой-то завод, или какой-то пароход, какой-то долгосрочный актив. Самое время. Вот третьего такого шанса, наверное, в этой жизни ни у кого не будет. У поколения, которое застало и крах Советского Союза, и появление первых миллионеров. Соответственно, вы будете обладать недвижимостью, как минимум, понимаете? У вас будет недвижимость, а стоимость кредита для вас будет постоянно падать фактически. Но вопрос, где взять рубли? Послушайте, все будет то же самое. Будет торговля из-под полы, будет неофициальный импорт, официальный импорт. То бишь, возможностей откроется намного больше. Но в секунду, когда эти возможности станут очевидны, туда ломанутся все. Банки, естественно, эту лавочку государства прикроют. И снова вы будете стоять и смотреть на обочине жизни, как мимо проезжают красивые машины. Поэтому посмотрите на свои ресурсы. Посмотрите на свои заначки. Сложите их все вместе. Поймите, что вы можете позволить вот конкретно для себя и для семьи. И пойдите, возьмите долгосрочный кредит в рублях. Главное, выберите такой банк, который не хитро склеен и не будет там прописывать, что рубль фиксируется к курсу доллара или к курсу евро. Такие банки есть, кстати, которые это фиксируют. И вот такой кредит брать нельзя ни в коем случае. Это себе смертный приговор. Но многие банки дают кредиты просто в рублях, без каких-то дополнительных оговорок. Поэтому идите немедленно и берите длинные кредиты на недвижимость, на какие-то складские помещения, на производственные мощности. Не на айфоны, не на вещи, не на зубы, не на отдых в Эмиратах. Нет, это краткосрочная инвестиция, на нее не надо брать микрозайм. Никакой и никогда. Это убыток ваш. А вот длинный на 10-15 лет берите. Берите совершенно смело. Получится на 20, берите на 20. Получится на 30, берите на 30. Вам все это достанется фактически бесплатно.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Солдатская почта.
4: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения поражение в бою. Суд назначил им 1 год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград. В то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем, семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
1: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег, но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
4: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции – от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье 3 раза в разное время в 3 цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
1: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25 года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В 3-м гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на 2 части. Откуда у нас взялся 2-й череп, если мы уже похоронили череп?
4: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
1: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В 1-м и 2-м гробу я уверена, что это мой муж. Кто в 3-м гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в 3-м гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг, назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
4: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с 4 товарищами. И, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа, потому что считает, что это не по-человечески похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Угроза 2029. Военкор Живов о большой раскачке России, Калининграде и войне с аватаром.
5: Вплоть до 2029 года или ранее Россию будут расшатывать украинским конфликтом и дипстрайками, как это происходит сейчас. Возможно, даже заключат несколько перемирий в ближайшие годы и обязательно будут предлагать переговоры с заведомо невыполнимыми условиями. Вероятно, энтропия конфликта будет постепенно расширяться, втягивая все новые и новые регионы. Их следующая цель, о чем в НАТО говорят прямо, Балтика и Калининград. Но не стоит недооценивать Закавказье. Там тоже будет тяжело. Основных ударов по России будет наноситься два. Нарративный, по вертикали власти, и военный, по ключевым отраслям экономики. Цель – снизить доверие до критических отметок за счет постоянного ухудшения условий жизни в России и выбивания промышленности и военно-промышленного комплекса. К сожалению, наша власть в этом плане противнику только подыгрывает.
3: Сигналы, которые не стоит игнорировать. Архангел спецназа о ракетной стратегии Украины до 2030 года.
6: Главнокомандующий вооруженных сил противника Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии на ближайшие 4 года. Основными пунктами стали национальное производство и отказ от советских систем. Противник активно пытается заместить советское вооружение. Он не идет в глубокую модернизацию старого. Также большой акцент делается на импортозамещение. Скорее всего, вопрос решится партнерским, локальным производством на территории Украины, как это сделал «Райан-Металл». Планируется разработка и запуск серийного производства украинских баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами они обеспечат создание сбалансированной системы дальнего огневого воздействия и позволят поражать цели на дистанции до 2000 километров. Также одним из ключевых приоритетов является создание современной системы артиллерийской разведки. Если рассмотреть тренд украинской стратегии развития артиллерии, то можно заметить, что классическая артиллерия умирает, и все уходит в угоду дальнобойным ракетам и дронам. А радиус поражения зависит от размера и назначения этих средств. Передовые технологии на войне вытесняют традиционные, и ведется анализ эффективности такого замещения. Украина в этом нас, к сожалению, очень сильно опережает.
3: Особо опасно. Алексей Живов о европейской помощи Украине в создании новой ракеты.
5: Европейский оборонный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о совместной разработке крылатой ракеты «Нептун-2». MBDA является производителем ракет «Таурус», «Сторм Шэдоу» и «Скальп». Сотрудничество предполагает интеграцию европейских технологий в украинские системы вооружения. В MBDA отметили, что это партнерство должно усилить возможности Украины по нанесению глубоких ударов. Кроме того, украинский министр обороны заявил о скором появлении у Киева баллистической ракеты для ударов вглубь России, которая изменит все. Он не стал вдаваться в детали, чтобы не завышать ожидания. При этом еще в начале мая министр утверждал, что у Киева уже якобы есть ракеты, сопоставимые по дальности с «Таурус». Ранее Зеленский угрожал начать удары по России собственной баллистикой. По его словам, Киев подошел очень близко к созданию собственной баллистической ракеты.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: СВО украло еще один праздник. В Санкт-Петербурге второй год подряд отменили парад ВМФ. Подготовка к этому важнейшему для флота мероприятию в Санкт-Петербурге даже не начиналась. Военно-морской парад проходил каждый июль в день ВМФ, начиная с 2017 года. Обычно были задействованы сразу две площадки – акватория Невы и Кронштадтский рейд. В 2024 году впервые была отменена только Кронштадтская часть, а в прошлом – весь парад полностью. Парад ВМФ всегда был одним из самых показательных военных мероприятий. Президентская трибуна и демонстрация морской мощи. После начала СВО Россия потеряла треть флота. В списке потерь – ракетный крейсер «Москва», корвет «Сергей Котов», десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Куников», говорит бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
8: Это впечатляет. Украина изменила характер морской войны, по крайней мере для закрытых территорий, таких как Черное или Балтийское море. Я думаю, что все наши флоты внимательно следят за уязвимостями, которые украинцы смогли использовать. И тот факт, что они сделали это с помощью умного сочетания новых технологий, адаптированных технологий и спецподразделений против традиционного типа боя корабль на корабль, я думаю, это также указывает на неготовность и неспособность российского Черноморского флота.
7: Первой большой потерей флота стал крейсер «Москва». В 2022-м ВСУ поразили его ракетой «Нептун». В этот момент на борту находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту в Новороссийске. Об этом написали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсера, говорит военный аналитик Сергей Слонян.
10: И с точки зрения войны это пощечина, потому как уже победа над Черноморским флотом была одержана год тому назад страной, у которой нет своего боевого флота. И на сегодня это всего-навсего очень скромная задача перед небольшим количеством судов дожить до конца войны. Шансов у них немного, и Украина в этом отношении совершенно четко избирает цели по водоизмещению. Сначала самые большие, потом покрупнее, потом дойдут до мелких. В конце концов, из рогатки перестреляют потом просто сторожевые катера.
7: СВО забрало у россиян не только парад ВМФ. В этом году не будет и международного авиакосмического салона «Макс». Последний раз самолеты летали над павильонами в Жуковском 5 лет назад, в 2021 году. Кроме того, в этом году впервые за 20 лет не стали проводить и праздничные мероприятия ко Дню России на Красной площади. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Мигранты на службе у противника. Военкор Котенок о видео ударов по Москве.
12: После каскада попыток ударов украинцев по столице России, которую мэр Сергей Собянин назвал одними из самых массированных за все время спецоперации, в сети появилась масса видео с фиксацией прилетов по объектам в Москве. Явно съемки ведутся на камеры мобильных телефонов, нередко с выражением обезьяньих эмоций и оборотов. Ряд каналов совершенно справедливо ставит вопрос о введении уголовной ответственности за съемку прилетов по статье «Госизмена». И здесь никаких двояких трактовок быть не может. Фиксация с результатами попаданий, выкладывание видео в соцсетях, да еще и с геопривязкой, отправка их в мессенджерах и по электронной почте являются ничем иным, как прямым пособничеством врагу. Чаще всего такую съемку ведут гастарбайтеры. Да-да, те самые легальные и нелегальные мигранты, массовое переселение которых лоббируется на высоком уровне, имеет своих кураторов и исполнителей во власти. В сотый тысячный раз не устану повторять, государство проходной двор войн не выигрывают. Они сполна вкушают горькие плоды своего перевалочного статуса в виде своеволия и разгула иностранных спецслужб, создание на своей территории закрытых этно-религиозных анклавов, роста преступности и изменения демографической картины уже через поколение. Россия в полосе турбулентности, нестабильности, затяжных войн и конфликтов. А тут еще и попытка захвата России внутри, пока относительно мягкая, но опасная.
3: Военкор Подубный о вступлении Киева в Евросоюз. Почему это реальнее, чем может казаться?
13: Если Украина вступит в Евросоюз, то это будет использоваться теми, кто хочет милитаризировать это политическое объединение, заявил глава нашего МИД Сергей Лавров. Сергей Викторович озвучил очередную базу. Действительно, уже невозможно придерживаться прежнего взгляда на перспективу вступления Украины в Евросоюз. На фоне стремительно растущей милитаризации стран Европы речь идет не о присоединении к Европейскому экономическому объединению, а о вхождении Украины в его военный контур. В рамках формируемого Брюсселем единого военного пространства Украина видится уже не как зависимый партнер, а как сторона, обладающая существенным военным опытом и потенциалом. Единственная современная страна, которая его имеет. И теперь Украина становится нужнее Европе, чем была до этого. Это уже не объект, а субъект. При этом ключевая особенность позиции Киева заключается в его готовности продолжать противостояние с Россией. Выводы сами делайте.
3: Проходной двор войны не выигрывает. Военкор Котенок о половинчатости, миграции и пустой идеологии.
12: С одной стороны, война не на жизнь, а на смерть, геноцид русского народа. А с другой, непротивление притоку массы чужаков из мягкого подбрюшья, часть из которых готова продаться или уже продалась врагу. Вроде бы и правила регламентируются для приезжих, и законодательство вводит ряд ужесточений, а все бестолку. Но здесь выпирает уже другая беда. У русских как отобрали идеологию век с лишним назад, так и оставили ни с чем. Советская командировка окончилась развалом и разочарованием. Рай на земле удалось удалось построить лишь для номенклатуры и партийной верхушки. Эта система перекочевала и в современную Россию, где сформировалась элита, отрезанная от реальности своими доходами, понятиями и теневыми правилами. Идеология для масс формально существует, упоминается на совещаниях и в отчетах, но на самом деле ее нет. Грубо говоря, полстраны страдает физически и морально, сопереживает, надрывается, воюя и живя фронтом, а другая половина совсем не обременена военными тяготами и заботами, и более того, не считает себя обязанной ни России, ни ее государствообразующему народу, ни ее воинству.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
9: До 20 миллионов боевых беспилотников сможет произвести Украина до конца года. Об этом официально заявил президент Зеленский. Объемы производства дронов выросли в 5 раз.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня речь идет о том, что уже почувствовал на себе каждый, кто в июне подъезжал к заправке. Бензин в России заканчивается. Ни в одном городе, ни в одном регионе, в 53 регионах страны одновременно. Лимиты, очереди, суррогатное топливо и талоны, которых нет в продаже – все это реальность прямо сейчас. Разбираемся, как страна до этого дошла и что будет дальше.
15: Да, звучит, конечно, жутковато, особенно

0: Казалось, что сбои носят какой-то точечный характер где-то на юге. К началу июня объемы нефтепереработки вообще рухнули до минимума за последние 21 год.
1: Стой, вот тут нужно остановиться. Как переработка могла упасть до уровня 20-летней давности?
0: Ну вот так.
1: Заводы ж никуда не исчезли, нефть из земли качать не перестали. Звучит так, будто кто-то просто взял и перекрыл главный вентиль.
0: Вентиль никто не перекрывал, просто система споткнулась о собственный производственный цикл. Официально это называется совпадением графиков плановых ремонтов на НПЗ.
1: Плановых ремонтов? То есть они все разом решили чиниться?
0: Да, но нужно понимать, что ремонт нефтеперерабатывающего завода – это не просто трубы покрасить, это полная остановка огромных сложнейших установок каталитического крекинга. Их нужно полностью остудить, разобрать, заменить отработанные катализаторы, собрать заново и вывести на рабочий режим. Этот процесс занимает недели.
1: То есть это долгая история?
0: Абсолютно. И в этом году так вышло, что сразу несколько ключевых заводов встали на паки ремонта практически одновременно. Выпали колоссальные объемы производства бензина.
1: Хорошо, допустим, заводы на ремонте. Но ведь существуют огромные резервуары, запасы на региональных нефтебазах.
0: Да, запасы есть.
1: И уж ли логистика не может просто перекинуть топливо из одного региона в другой, чтобы сгладить нехватку. На Урале бензовозы ждут отгрузки по 7 дней вместо привычных двух. Что вообще происходит с транспортом?
0: А транспорт столкнулся с жесточайшим дефицитом железнодорожных цистерн. Логистические артерии перегружены до предела.
1: Ага.
0: Огромное количество цистерн ушло по экспортным контрактам на восток и элементарно застряло там из-за ограниченной пропускной способности магистрали. Возникает такой каскадный эффект.
1: Так, и в чем он выражается?
0: Завод на западе страны произвел партию бензина, но налить ее физически не во что. Резервуары на самом заводе заполняются под завязку, и чтобы не останавливать производство полностью, завод вынужден снижать загрузку. То есть бензин вроде бы есть, но он просто заперт на территории предприятия.
1: Ого! И тут на сцену выходят крупнейшие сети АЗС. Та же «Роснефть» в Москве и Подмосковье вводит негласный лимит 100 литров в один чек.
0: Да-да-да.
1: И 100 литров – это очень хитрая цифра. Она создает полную иллюзию безопасности. Для средней легковушки это 1,5, а то и 2 бака. Человек заправляется, видит этот лимит и думает, ну, мне-то точно хватит, паниковать не о чем.
0: Психологически, да, это работает идеально, городской водитель даже не замечает подвоха. Но вот для коммерческого транспорта, для микроавтобусов, это уже серьезный барьер.
1: Ну да, им 100 литров на день работы может не хватить.
0: Конечно. А вот решение Татнефти – это уже не иллюзия, это прям громкая тревожная сирена. Они ввели жесткий лимит в 30 литров бензина по всей своей федеральной сети.
1: 30 литров?
0: Да. А это, чтобы понимать масштаб, более 800 заправочных станций от края до края.
1: Слушай, а может это просто банальная корпоративная жадность? Сети видят, что топлива мало и пытаются искусственно придержать его, чтобы потом продать подороже.
0: Ну, звучит логично, но...
1: Просто дизель в Челябинской области подорожал на 43% с начала года, в Перми 95-й вырос на 28%. Кажется, это прям идеальная среда для спекуляций.
0: Если бы цель была исключительно в спекуляции, им было бы куда выгоднее продать весь бензин прямо сейчас по высокой цене. Но корпорации с гигантским оборотным капиталом режут отпуск топлива, потому что у них перестала сходиться математика поставок.
1: В смысле? У них же контракты?
0: Контракты контрактами, но резервуар под землей на заправке не бесконечный. Управляющие станции знают, что следующий бензовоз приедет не завтра утром, а в лучшем случае через неделю.
1: Эта логика выживания порождает совершенно удивительные парадоксы. Если посмотреть на крупные мегаполисы, например, на Санкт-Петербург, там ситуация вообще выглядит как какое-то раздвоение реальности.
0: Это точно.
1: Власти города официально заявляют, дефицита нет. А водитель заезжает на заправку, и ему наливают строго 20 литров бензина или 40 литров дизеля. Возникает жесткий когнитивный диссонанс. По новостям говорят, что все хорошо, а бензин не дают. Как топливо может одновременно быть и не быть?
0: Дело в том, что чиновники смотрят в сводки. На бумаге в огромных резервуарах городских нефтебаз физически объем топлива действительно присутствует. Но возникает феномен дефицита доступа. На бумаге запасы достаточны, а в реальности бензовозы не успевают развозить это топливо по розничным станциям с нужной скоростью.

0: потому что логистика сломана. Власть видит красивые макропоказатели, а розничная система на низовом уровне включает режим жесткого нормирования, чтобы избежать коллапса.
1: И это нормирование полностью ломает привычки людей. Водители переходят на заправку по капле, никто больше не заливает бак на неделю вперед.
0: Угу.
1: Люди вынуждены заезжать на АЗС каждый день или через день тратить время в очередях ради своих гарантированных 20 литров. В социальных сетях появляются целые группы разведки.
0: О, да, я видела такие.
1: Там пишут, на какой колонке, в каком районе прямо сейчас еще есть бензин. Это какое-то возвращение в эпоху дефицита прошлого века, когда люди шепотом передавали информацию, где что-то выбросили на прилавок.
0: И такая миграция водителей создает дополнительный непредсказуемый хаос. Люди начинают метаться между брендами, пытаясь найти станции без жестких лимитов. Те заправки, которые еще пытались работать в нормальном режиме, получают внезапный наплыв клиентов.
1: И что с ними происходит?
0: Их резервуары высушиваются за несколько часов. И они тоже вынуждены вводить лимиты. Это заразно.
1: А за городом дела обстоят еще абсурднее. Частные заправки просто перестали наливать топливо в канистры. Идет лето, дачный сезон, людям нужно косить траву бензиновыми газонокосилками, качать воду мотопомпами, пользоваться бензопилами. А в обслуживании отказывают.
0: Да, потому что инструмент в бензобак машины не засунешь.
1: Вот именно. Почему система отсекает именно тех, кто приезжает с канистрами?
0: Это сухая, безжалостная приоритизация. Когда ресурс находится в жесточайшем дефиците, система начинает отсекать тех, кого считает, ну, скажем так, непрофильными потребителями.
1: То есть дачники идут лесом.
0: Грубо говоря, да. Заправка автомобиля, которая обеспечивает мобильность, доставку людей на работу и хоть какую-то экономическую активность – это абсолютный приоритет, а частный владелец с канистры для газонокосилки – это потребитель, которым можно и нужно пожертвовать ради сохранения общего баланса на станции.
1: Но слушай, если 20 литров в Петербурге – это просто бытовые неудобства, то на концах логистических цепочек происходит настоящая катастрофа. Самый эпицентр этого кризиса сейчас находится в Крыму. Полуостров фактически попал в состояние топливной блокады.
0: Статистика оттуда крайне тревожная. В крупнейших сетях региона 95-й бензин исчез полностью почти на 15% заправок.
1: Кошмар.
0: А дизеля нет практически на каждой четвертой станции. Для понимания, отсутствие дизеля на 24% АЗС в регионе, где сельское хозяйство критически зависит от техники, это предвестник серьезного экономического удара.
1: И чтобы не допустить полной потери контроля, местные власти пошли на беспрецедентный шаг. Перевели продажу 95-го бензина на талоны.
0: Вроде бы звучит логично, строгий учет, контроль распределения.
1: Но вот в чем заключается главная административная ловушка. Этих самых талонов для физических лиц просто не существует в природе.
0: Вообще нигде.
1: Вообще. Обычный человек не может нигде пойти и легально купить этот талон. Получается, под видом наведения порядка систему просто повесили на замок для простых водителей.
0: Это прям типичный пример того, как директивное управление ломается о реальность. Пытаясь защитить остатки топлива для экстренных служб, скорой помощи или государственных структур, администрация полностью отрезает от ресурса гражданское население.
1: И население реагирует единственно возможным способом.
0: Начинает искать обходные пути выживания.
1: Да. И этот обходной путь превращается в массовый топливный туризм. Люди садятся в машины, пересекают мост и едут в Краснодарский край с единственной целью заправить полный бак. 92-й бензин в самом Крыму выдают по жесткому лимиту в 20 литров на руки. Это 200 километров хода.
0: То есть, чтобы съездить на работу в соседний город и вернуться домой, бензина уже не хватит.
1: Именно. Вот сотни машин и едут на материк.
0: А теперь стоит рассмотреть физику этого процесса. Любая логистическая цепочка в регионе рассчитана на определенный более-менее стабильный уровень потребления. Нефтебазы Краснодарского края заказывают топливо, исходя из потребностей местных жителей.
1: Ага.
0: И вдруг на них обрушивается огромный незапланированный поток машин с полуострова. Запускается эффект домино.
1: И этот поток буквально высушил резервуары на материке. Около 15 частных АЗС в Краснодарском крае уже полностью остановили работу, потому что бензин закончился. Логистика пыталась изолировать проблему в одном месте, но в итоге просто заразила дефицитом соседний регион.
0: Это как лечить перелом подорожником, а получить заражение крови.
1: 100%. И когда физически привезти нормальный бензин становится невозможным, в дело вступает совершенно неожиданное решение. Государство официально возвращает суррогат.
0: Да, речь идет о специальном постановлении от 14 июня, которое официально разрешает заводам выпускать топливо с отклонениями от экологического стандарта Евро-5. Проще говоря, это прямая легализация высокосернистого бензина и дизеля.
1: Подожди, давай разберем это подробнее.
0: Давай.
1: То есть, чтобы решить проблему с логистикой и упавшими объемами, просто снижают требования к качеству? Это же звучит как отчаянный шаг. Зачем вообще понадобилось разрешать плохой бензин? Разве нельзя просто заставить заводы работать быстрее и производить качественное топливо?
0: Ну, слушай, заставить законы химии работать быстрее невозможно. Процесс создания бензина с современного стандарта Евро-5 требует обязательного этапа гидроочистки. Это когда топливо прогоняют через специальные катализаторы под колоссальным давлением и высокой температурой, используя водород, чтобы вычистить серу на молекулярном уровне.
1: Звучит сложно.
0: Это невероятно долгий, дорогой и энергоемкий процесс. Разрешив отклонение от стандарта, заводы получают легальное право пропустить или сильно сократить этот сложный этап гидроочистки.
2: Значит, они банально экономят время, чтобы налить в цистерны хоть что-то, что горит. Это можно сравнить с питанием профессионального спортсмена.
0: Интересное сравнение, ну-ка.
2: Если начать кормить его исключительно дешевым пережаренным фастфудом, он не упадет замертво в первый же день. Он даже сможет бегать какое-то время, но скрытые разрушительные последствия будут накапливаться.
0: Идеальная аналогия. Эта невычищенная сера в суррогатном бензине работает для машины ровно как вредный холестерин для кровеносных сосудов. Современный двигатель с турбонаддувом не заглохнет при выезде с заправки, но при сгорании серы образуются агрессивные кислоты.
2: И они разъедают все внутри.
0: Да, они слой за слоем покрывают нагаром дорогие кислородные датчики, они буквально выжигают драгоценные металлы в каталитических нейтрализаторах. Двигатель начинает терять мощность и переходит в аварийный режим.
2: А через полгода такой диеты владелец современной машины приедет в сервис и получит счет на сотни тысяч рублей. Замена катализатора сегодня стоит просто космических денег.
0: Именно. Официально весь этот кризис объясняется цепью досадных случайностей. Неудачное совпадение графиков ремонтов, временная нехватка цистерн, обязательства по экспортным контрактам.
1: Звучит скорее как очень удобное оправдание. Слишком много критических совпадений для одной системы в один момент времени.
0: Именно. Если колоссальный энергетический каркас, выстраивавшийся десятилетиями, начинает трещать по швам и возвращает реальность к распределению топлива по талонам, просто из-за неудачно совпавших графиков ремонта, возникает критический вопрос к общему запасу прочности.
1: Да. Насколько вообще устойчива эта базовая инфраструктура?
0: И главное, что произойдет с поставками критически важных ресурсов при следующем действительно масштабном стресс-тесте?
1: Вопрос, над которым определенно стоит глубоко поразмыслить, стоя в очереди за своими разрешенными 20 литрами. На этом разбор ситуации подошел к концу. Будем внимательно следить за тем, как развиваются события на заправках и в экономике. До новых встреч!
0: Всем пока!
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Кульминация бензинового кризиса. Калининградские перевозчики оценили последствия перехода на топливо низшего качества. Частые поломки и дорогой ремонт станут обыденностью автомобилистов. Денег нет, а вы держитесь. Аварийный дом «Советский», который заинтересовал Бастрыкина, не на что расселять. Зато заводу «Янтарь» по ошибке выделили лишних 10 миллиардов рублей. Кто-то будет наказан за разбазаривание денег налогоплательщиков. Переходим на самообеспечение. С 2028 года Калининградская область перестанет получать федеральные дотации. Итак, начнем с того, что на автозаправках в Калининграде перестают отпускать бензин в канистры и другие тары. Объявление о таком запрете видели на АЗС на Московском проспекте. Местные жители пишут об этом в соцсетях.
5: На Лукойле сегодня сказали, что больше в канистры не отпускают. Пришел приказ.
4: В соцсети также обращают внимание на то, что на заправках на улицах Дзержинского и Автомобильной уже несколько дней нет бензина, только дизель. При этом власти уверяют, что повода для паники нет, как и дефицита топлива. Мол, ситуация под контролем, а перебои у некоторых компаний связаны с логистикой.
5: Как сообщили в Министерстве развития инфраструктуры региона, в настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей. Дефицита нет. Краткосрочные перебои у некоторых мелких оптовых компаний возможны из-за текущей перенастройки логистических цепочек. Правительство региона продолжает контролировать ситуацию.
4: Контроль контролем, да только сейчас в 53 регионах России бензиновый коллапс или начинается, или в самом разгаре. В некоторых регионах топлива либо вовсе нет, или его продажа существенно ограничена. Да и в соседних субъектах северо-запада уже зафиксированы лимиты на отпуск бензина и запреты на заправку канистр. Ситуация усугубляется еще и тем, что на фоне нехватки бензина, появившейся из-за постоянных атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам, в стране разрешили выпускать бензин и дизель худшего качества. Снизили требования к качеству топлива с Евро-5 до Евро-3. Теперь в бензине и солярке допустимо больше серы. Вместо 10 мг на кило можно целых 350 для дизеля и 150 для бензина.
5: Российские власти разрешили части нефтеперерабатывающих заводов поставлять на внутренний рынок топливо с повышенным содержанием серы. Меру ввели для снижения риска дефицита бензина и дизеля. Такое решение приняли еще осенью прошлого года, а в мае 2026-го его продлили на неопределенный срок. Эксперты предупреждают, что такое топливо может ускорять износ двигателей, выхлопных систем и каталитических нейтрализаторов современных автомобилей. Фактически проблему дефицита бензина решили за счет снижения требований к его качеству. Расплачиваться за это придется владельцам автомобилей, более частыми поломками и дорогим ремонтом.
4: Но не все эксперты так категоричны. К примеру, руководитель калининградской транспортной компании «Столена» Сергей Гос рекомендует менять топливные фильтры в 2-3 раза чаще привычного, сократить межсервисный пробег по маслу на 10 или 15% и не гнаться за дешевым топливом на сомнительных заправках. Жаль, конечно, что не огласили список таких правильных заправок. Но вряд ли они спасут, если Калининградская область станет 54-м регионом страны, где бензин будет недоступным для автомобилей. Кстати, пока у одних проблемы с бензином, у жильцов скандально известного аварийного дома в Советске другая беда. Мы рассказывали, как в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом, и люди рискуют быть погребены заживо под ветхими конструкциями. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
6: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно, но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
4: Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы многоквартирный дом признали аварийным. Чиновники обещали расселить жильцов до 2025 года, но не сложилось. Нарушением прав жильцов даже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но и это не помогло. Как оказалось, аварийный дом не на что расселять. Денег нет.
7: Здание не вошло в первый этап региональной программы, а собственных средств у муниципалитета нет. Как сообщили власти Советска, программа рассчитана на 2025-2030 годы. До конца 2026-го в нее включены дома, признанные аварийными еще в 2017 году. Вопрос с остальными зданиями, в том числе на улице Сизова, в последующие этапы будет зависеть от поступления средств. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств муниципального образования Советский городской округ без оказания финансовой поддержки из средств федерального или областного бюджетов не представляется возможным, подчеркнули в администрации.
4: В общем, новое жилье людям из аварийного дома в Советске в ближайшее время не светит. А возможно, и вообще на переселение придется поставить крест, поскольку вскоре о финансовой поддержке из Москвы придется забыть раз и навсегда. Эксклав с 2028 года перестанет получать федеральные дотации. По словам главы регионального Минфина Виктора Паремского, в 2026 году расчетная бюджетная обеспеченность области превысила порог, по которому распределяют такую помощь. Таким образом, объясняют экономисты, Калининградская область пополнила список регионов, которым федеральный центр финансирование урезал из-за увеличения бюджетных расходов на проведение спецоперации. В общем, придется переходить на самообеспечение. И вопрос, получится ли эксклаву нормально существовать без дополнительной финансовой подпитки. Время покажет. А пока кто-то живет припеваючи и на жизнь совсем не жалуется. Счетная палата нашла лишних почти 10 миллиардов рублей у завода «Янтарь».
8: При аудиторской проверке выяснилось, что Федеральное агентство морского и речного транспорта получило на строительство судов почти на 10 миллиардов рублей больше, чем нужно. Речь идет о двух заказах на прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». При этом темпы строительства судов крайне низкие. Сроки не раз переносили, а деньги уже освоены. Так что аудиторы предложили просто сократить финансирование в этом году на ту же сумму.
4: Как теперь без этих денег выкрутится завод «Янтарь» – большой вопрос. Будем наблюдать. И да, еще вопросик. Кто-то будет наказан за разбазаривание народных миллиардов? Или просто пальчиком погрозят? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное. Жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Шок дня.
10: В Братске студентов медколледжа массово отчислили, чтобы принудительно отправить их воевать по контракту. Будущих медиков лишили дипломов и под давлением заставили подписать документы для отправки в Донбасс.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
11: Ведущий шоу «Место встречи» на федеральном ТВ-канале Андрей Норкин выступил с интересной, с его точки зрения, инициативой.
12: Давайте я буду более провокационен,
13: чем,
12: даже, чем ты. Я попробую.
13: Так.
12: К нам в последнее время стали ездить рэперы. Почти 100% из них это негры из США. Вы меня, конечно, простите.
13: А вы по расовому признаку предлагаете?
12: Ну, блин, ну что ты вечно лезешь ко мне с этими своими?
13: То есть был бы он белый?
12: Ты можешь дослушать?
13: То есть был бы он белый?
12: Дослушать ты можешь?
13: Был бы он белый, он бы вас заинтересовал.
12: Можешь меня?
13: Слушаю, слушаю, да, все.
12: Они все употребляют вещества. Ну, слушай, только не надо мне говорить.
13: Потому что, типа, черные, поэтому все употребляют вещества.
12: Черные рэперы всегда употребляют вещества. Я сказал, что я более...
13: Минутка расовой ненависти сейчас.
12: Давайте мы им подбросим наркотик.
14: Немного. Сейчас такой козырь нашим противникам.
13: Ну, нет, это же
14: смахивает.
13: Это классическая история, Андрей Владимирович. Это классическая
12: история. Послушайте меня, Максим Анатольевич.
14: И покажут, что мы все такие.
12: Глеб Егорович Жеглов подбросил кирпичу кошелек. Да, кирпич совершил в этот момент преступление, да, мы знаем. Но мы сейчас боремся с преступной практикой государства по отношению к нашим гражданам. Значит, все средства хороши. Я предлагаю вам... Обсудите этот вопрос. Георг Валерьевич, пожалуйста, заклеймите позором меня. Скажите, что я тварь.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Рынок ушел в крутое пике. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5%. И в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
16: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами «семерки».
15: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
17: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
15: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль – Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
18: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале в «Большой семерке» царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
15: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным, Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Заместитель председателя Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов о том, что регионы смогут запрещать продажу вейпов для борьбы с нелегальным рынком.
19: Именно нелегальный рынок является большой угрозой, в первую очередь, для детей и подростков, потому что законно купить сигареты они не могут, но, соответственно, есть все незаконные каналы, поэтому этот закон направлен как раз на перекрытие, в том числе, вот таких незаконных каналов, в первую очередь, для подрастающего поколения. Вейпы – это же не табак, это не табачные смеси, но, на мой взгляд, вот личный опыт, у меня есть друг, который прямо исследовал вейпы, это еще большее зло, чем табак. С табаком все понятно, у него есть там огромная история потребления, вейпы – новая вещь. У нас нет пока там десятилетий опыта потребления, но то, что видим сейчас, это огромное зло, которое в первую очередь сказывается на легких, на иммунной системе организма, и вред, конечно, от вейпов колоссальный. В первую очередь, опять-таки, для детей.
3: Криминальные новости.
20: Задержан один из самых влиятельных петербургских бизнесменов. По данным базы, силовики задержали 75-летнего предпринимателя Илью Трабера по делу о резонансном заказном убийстве выборгского депутата, коммерсанта и отца первого российского гонщика Формулы-1 Александра Петрова. В 2020 году снайпер убил Петрова, когда тот выходил из бани на собственном участке. Профессиональный киллер поджидал жертву в лесу напротив – и сумел уйти, не оставив следов. 17 июня в Ленобласти и Петербурге оперативники провели масштабное следственное действие – обыски по адресам, связанным с Трабером и его партнерами. Илья Трабер – авторитетная фигура в сфере портовой и топливной инфраструктуры. Начинал свой путь с антиквариата и постепенно расширил бизнес до крупных активов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Был совладельцем топливной компании нефтяного терминала. Позднее сфокусировался на проектах в Приморске и Усть-Луге. По данным ряда СМИ, предприниматель был связан с криминальным сообществом, где имел прозвище «Антиквар». Журналисты приписывали ему связь с лидером тамбовской группировки Владимиром Барсуковым-Кумариным. В Калуге пенсионер зарубил собственного сына топором из-за того, что тот не хотел работать. По версии следователей, между 75-летним мужчиной и его 49-летним сыном давно назревал конфликт, так как сын нигде не работал и любил выпивать. Накануне он оскорбил отца, после чего улегся спать. В итоге пенсионер взялся за топор, подкрался к сыну и несколько раз ударил его по голове. Мужчина скончался у себя в кровати, после чего пенсионер сам пошел и сдался в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Жестокое избиение 14-летнего подростка устроил житель Владивостока из-за неправильного входа в лифт. По данным ШОТ, взрослый мужчина решил проучить школьника, а заодно провести спарринг в подъезде дома на улице Хабаровской. Мужчине не понравилось, что мальчик случайно задел его, когда заходил в лифт. По словам матери подростка, ребенок сразу извинился, но агрессора это не успокоило. Он ворвался в кабину лифта, стал наносить мальчику один мощный удар за другим, затем выкинул его в подъезд и продолжил избивать уже там. Все это происходило на глазах 6-летнего брата жертвы, у которого от увиденного началась истерика. После случившегося дети спрятались на другом этаже до приезда матери и скорой. Медики диагностировали у ребенка гематомы и закрытую черепно-мозговую травму. Семья обратилась в полицию. СК «Приморье» возбудил уголовное дело по факту хулиганства. Взрослого дебошира разыскали и задержали. Им оказался 54-летний местный житель. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Военный эксперт Виктор Баранец о том, что в России ширятся панические настроения.
2: Вы заметили, что делается в информационном пространстве России за последние месяцы? Если раньше нас с вами упрекали в победобесии, то у нас сейчас паническое настроение. Вы знаете, какое-то всероссийское настроение такое рыдальщика. Вот все плохо. Нас бьют с воздуха, нас бьют слева, справа, нас подрывают и так далее. Люди, вы знаете, у меня такое предчувствие, что когда наступает какой-то коллапс, мы начинаем все вот грызться между собой, ругаться между собой. Это очень опасный признак настроения общества.
3: Главные новости дня.
21: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
22: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
21: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
23: Ребятки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
24: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю вам, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
21: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об остановке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
23: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. И еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. А «Лукойл» у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
21: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
0: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
21: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Беда дня. Больше 50 российских регионов столкнулись с тотальным дефицитом бензина, а крупнейшие сети АЗС полностью запретили наливать топливо в канистры. Заводы больше не справляются с обеспечением внутреннего рынка, и страна официально оказалась на пороге жесткого топливного кризиса. Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Ветеран специальной военной операции с позывным «Ветер» об унизительных выплатах военным и о том, что зря потерял на фронте здоровье.
5: Ну что, гуляй, Руанина. Социальная выплата пришла ветерану боевых действий. О, смотри, сумма какая. Мы же элита. Если посчитать все разы, сколько я раз чуть не сдох, воюя, защищая интересы нашего государства, и что я получил? Вот, 4800 рублей. Вообще, на что это рассчитано? На два блока сигарет и бутылку водки? Или на что? Какая мы элита? В чем мы элита? Мы элитные бомжи, элитные нищеброды. В этом элита? Как может элита, как нас президент наш Владимир Владимирович Путин, наш вождь, назвал нас элитой? Как может элита за то, что рискует жизнью, защищая интересы государства, может получать 4800 там с копейками, а? У меня глаза в разбег, один глаз косит, на башке скальпа нету, контузий просто да хуй. Здоровье я там свое отдал, психику свою отдал, мигрени так что мама не горюй, при смерти порой валяюсь. За что? Вот за это?
1: Публицист Алексей Бессонов о том, что власти довели страну до такого состояния, что дальше Россия неизбежно превратится в китайскую колонию.
6: Ну, мы с вами внимательно слушаем, что говорит Владимир Путин, говорит про ситуацию на Украине и так далее. Ну, мне кажется, здесь все понятно. Вы знаете, есть одни цифры, которые говорят сами за себя, может все что угодно говорить, но вот за 30 лет реформ экономика Америки выросла почти в 3 раза, Китая в 13, Индии в 8, в Евросоюзе 2,5 в 3 раза, а у нас на 35%, то есть по проценту в год росли. То есть фактически, да, более того, допустим, сегодня в Корее на 10 тысяч рабочих мест 1400 роботов, в Китае 800, в Штатах 600, а у нас 12-19. Ну, то есть фактически все. Экономики страны, да и в целом модели вот этой, которая называлась Россия, к сожалению, пришел конец, и мы будем считать только как колонии, да, колонии. Или Китая. Причем виды колониальной формы могут быть разные. Не обязательно территорию отдавать. Это 19, 17, 16 век. Нет, будут совместные созданные зоны экономические. Население уровень будет даже расти в этих зонах. И так далее. Но решение будет принимать не в Москве. Решение будет принимать в Пекине. И так далее. Это процесс, к сожалению, неизбежный.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Женщина, ехавшая на отдых в Крым, рассказала, что провела около 3 часов в очереди на заправке. После этого семье пришлось пройти тщательный досмотр, во время которого сотрудники проверяли багаж, открывая практически каждую сумку и личные вещи.
4: Подумайте, как начинается первый день моего отпуска.
7: Конечно же, в очереди. В очереди за бензином в Амане.
4: Это уже вторая попытка. Это просто пипец. Тут очередь, чтобы вы понимали. Сейчас вам покажу.
7: Короче, вот. И, чтобы вы понимали, 2 перекрестка. Там машины стоят и туда уходят, уходят. А заправка там еще метров, наверное, через 200.
4: Ну, нам сказали, что хотя бы там наливают бензин в канистре.
7: Я просто счастлива. Какой замечательный у меня отпуск.
4: Короче, простояли 3 часа, представляете? Еще одно недоразумение. Сейчас тут все досматривают. Надеюсь, не на 2 часа.
7: Короче, тут прям каждую сумку досматривают.
4: Я надеюсь. Нас тут каждую сумку. У нас просто целый багажник и все заднее сиденье. Приключенческий сериал. Нас досмотрели. Все доставали, прям каждую сумочку доставали. Короче, в Крым ехать отдыхать, это нужно иметь железобетонные нервы.
3: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Главные новости дня.
21: СВО-мутант. 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компании, которая сотрудничает с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
8: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские, польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
21: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщества. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
9: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но, опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
21: Да.
9: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну, я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше. Их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
21: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
10: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
21: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
25: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания.
12: Поэтому это серьезный пузырь, к которой надо относиться всерьез.
13: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
12: Ну, вы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
21: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
14: Подсветка для дронов. Военкор Романов о лазерах для ударов по целям.
16: Во многих городах, наверное, во всех, присутствуют люди, которые подсвечивают цели инфракрасным лазером. Глазом эти лазеры не видно, а вот камеры их видят. Прилетающий в район дрон видит эти подсветки, лучи и зайчики от них, и бьет по ним даже в полной темноте. Подсветки фиксировались в Крыму, Чебоксарах, Рязани. Уверен, что и в других случаях. Типичная схема. Из окна арендной квартиры, снятой на фейковый документ. Окно обязательно открыто, так как стекло мешает работе подсветки. Либо с чердака или крыши. Обычно это фотоштатив, на который установлена мощная лазерная указка, включаемая через Wi-Fi реле с Озона или иным дистанционным образом. Штатив заранее выставлен на цель. В редких случаях был управляемый привод, которым цели можно было менять. К приходу компетентных органов людей там уже нет.
14: Бензин закончился даже для фронта. Военкор Романов о топливном кризисе.
16: В Донецке и по всей республике бензина нет. Эпизодически появляется на некоторых заправках, но те сразу пустеют. По трассе до Успенки не встретили ни одной станции, где было бы топливо. Как и в самом Донецке. От границы и прямо до Ростова введены лимиты. Но это все терпимо и можно пережить. Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. Одно из подразделений отправило транспорт для закупки топлива за свой счет. Это к вопросу о снабжении. Естественно, объемы нужны бочками, но их заливать отказались. Как воевать и просто существовать в таких условиях, конечно, никто из власть имеющих объяснять нам не будет. У них все, как всегда, по плану.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня нам придется признать кое-что неприятное. Зеленский приехал на саммит «Большой семерки» в Эвиане и, если говорить честно, уехал оттуда с очень серьезным результатом. Ракеты, деньги, лицензии на производство оружия прямо на Украине. Трамп, который вместо того, чтобы закрыть тему, публично потребовал от Москвы заключить сделку. Разбираем, что именно произошло и что это означает.
25: Слушай, ну, для начала стоит вообще вспомнить, какой был фон. Буквально за пару недель до Эвиана информационная картина была, ну, скажем так, совершенно другой.
17: Да, фон был довольно унылым.
25: Именно. Везде доминировал нарратив про вот эту тотальную усталость Запада. Все прогнозировали, что это будет абсолютно дежурное мероприятие. Ну, типа приедут, пожмут друг другу руки на фоне Женевского озера, выпустят какое-то максимально обтекаемое комьюнити и все.
17: Угу. Возвращение к статус-кво.
25: Да, с постепенным как бы сокращением финансирования ожидания были минимальными.
17: Абсолютно. Ожидали заморозку инициатив. Но архитектура самого саммита была взломана с одним, казалось бы, ну, чисто техническим решением Эммануэля Макрона.
25: Ты про изменение протокола?
2: Да. Смотри, изначально визиты лидеров государств, которые не входят в G7, они регламентируются очень жестко.
25: Ну да, гость приезжает на одну сессию.
2: Именно. Прибывает на конкретную сессию, зачитывает доклад, ну, проводит там пару двусторонних встреч в кулуарах и уезжает. Все. А Макрон на правах председателя просто берет и ломает этот регламент. Он интегрирует присутствие Зеленского во все 3 дня саммита.
25: Ну, протокол — это, конечно, важная часть дипломатии, я согласна. Но в сухом остатке это же просто оптика. Ну, 3 дня вместо 3 часов — это же не сбивает крылатые ракеты.
2: Не сбивает.
25: В чем тогда практический смысл? Ну, кроме создания красивой телевизионной картинки для прессы, конечно.
2: А практический смысл здесь в банальном удержании повестки. В дипломатии на таком высшем уровне протокол работает как операционная система всего мероприятия.
25: Так, и что это значит на практике?
2: Ну вот представь, если гость присутствует там перманентно, тема конфликта перестает быть просто одним из пунктов меню, который можно обсудить и закрыть.
25: А, то есть она становится как бы призмой для всего остального.
2: В точку. Через нее начинают рассматривать вообще все остальные вопросы.

0: принимать как бетонную стратегию. Его риторика меняется каждый день. Сегодня он требует сделки, завтра выйдет и скажет, что США вообще не должны платить ни цента.
1: Это правда. Он непредсказуем.
0: Ну вот. И какой смысл тогда на это опираться?
1: А смысл тут вообще не в том, чтобы верить в постоянство Трампа. Смысл в жесткой математике голосов внутри Конгресса США. Его заявление в Эвиане – это выдача эдакого политического зонтика.
0: Зонтика для республиканцев?
1: Да. Железобетонное электоральное прикрытие. До этого саммита любой республиканец в Конгрессе, который голосовал за пакет помощи, рисковал.
0: Рисковал нарваться на обвинения в предательстве, да.
1: Именно. Потерять базу. А теперь у них есть универсальный аргумент. Они могут сказать, ребята, выделение бюджетов – это не слабость, это обеспечение той самой позиции силы, о которой говорит сам Трамп.
0: А, то есть это радикально меняет расклад сил в Палате представителей?
1: Абсолютно.
0: Допустим, внутриполитический барьер в США они таким образом снижают. Но как вообще дипломатическому корпусу удалось подвести Трампа и остальных к такой консолидации? Очевидно же, что такие вещи не происходят стихийно, пока они там пьют кофе за завтраком.
1: Конечно, нет. И тут мы переходим к самому вкусному, к многоуровневой кулуарной игре, которая была разыграна еще до Эвиана.
0: Угу.
1: Произошла утечка информации о так называемых таинственных письмах. Это были предложения о встрече и переговорах, которые передали в Москву до начала всех мероприятий.
0: Так, и кто передавал?
1: И здесь в качестве неофициального канала коммуникации снова всплывает фигура Романа Абрамовича.
0: Абрамович. Серьезно, я тебя переблю, но это выглядит как какой-то откровенный анахронизм. Но этот канал ассоциируется с самыми первыми месяцами конфликта, со Стамбулом.
1: Согласен, звучит как привет из прошлого.
0: Ну, какой реальный дипломатический вес может иметь подсанкционный миллиардер в реале 26-го года? Это, использование инструмента, который уже давно заржавел.
1: Да, но тут статус самого Абрамовича вообще не имеет решающего значения. Его использовали исключительно как маркер доставки.
0: Маркер доставки? Как уведомление о прочтении в мессенджере?
1: 100%. Способ гарантировать, что предложение дошло до высших эшелонов власти и было зафиксировано. Суть была не в том, чтобы реально начать переговоры через него.
0: А в чем тогда?
1: В том, чтобы создать публичный прецедент инициативы.
0: А, я поняла. То есть это была чисто дипломатическая ловушка?
1: Да.
0: Отправляют предложение, на которое заведомо знают, что не будет ответа, чтобы само это молчание использовать как актив.
1: Совершенно точная формулировка. В дипломатии отсутствие ответа на вот такое задокументированное предложение трактуется однозначно.
0: Как отказ?
1: Как отказ от диалога. Как только эти письма были проигнорированы, моментально был повешен ярлык недоговороспособности. И этот ярлык тут же показали ключевой тройке.
0: Тройке лидеров.
1: Да. Фридриху Мерцу в Германии, который контролирует европейские деньги, Макрону, который рулит стратегией на континенте, и Трампу.
0: Хитро. Получается, частная дипломатия была конвертирована в инструмент жесткого морального давления. Типа, инициатива проявлена, ответа нет, значит, эскалация оправдана.
1: Именно так они это и продали.
0: Ну хорошо, моральные аргументы и дипломатические победы – это все здорово. Но знаешь, ярлыки не отапливают города зимой?
1: Не отапливают, факт.
0: И не защищают инфраструктуру от ракет. Как вся эта изящная кулуарная игра превратилась в реальное железо?
1: А вот тут мы переходим к фундаменту эвьянских договоренностей. Физическое выживание. Первый блок решений – это суперускоренный график поставок систем ПВО.
0: Угу.
1: Установили жесткий дедлайн. Развертывание дополнительных батарей и перехватчиков должно завершиться строго до начала осенне-зимнего периода.
0: Ну, ускорение поставок – это как тушение пожара. Слушай, ну, мировые запасы зенитных ракет истощены. Производственные линии на Западе откровенно не справляются. Нельзя же бесконечно вычерпывать склады в США и Европе. Эта модель, но она математически обречена.
1: И они это поняли. Осознание этого логистического тупика привело к самому радикальному решению всего саммита.
0: Какому?
1: В Эвиане согласовали лицензии на производство противобаллистических ракет прямо на территории Украины.
0: Подожди. Чего?
1: Да. Выдача лицензии на производство внутри страны.
0: Но это же звучит как какое-то технологическое самоубийство. Строить заводы по сборке сложнейших баллистических перехватчиков

0: в там, где территория полностью простреливается.
1: Звучит безумно, да?
0: Ни один западный подрядчик в здравом уме не застрахует такие риски. Любой такой объект станет целью номер один, еще когда там только фундамент будут заливать. В чем тут прагматика?
1: А прагматика тут в изменении самой архитектуры производства. Речь вообще не идет о строительстве каких-то гигантских заводов советского типа, которые со спутника видно как на ладони.
0: А как тогда?
1: Лицензирование подразумевает распределенное производство. То есть это создание узловых компонентов на десятках, может, сотнях мелких замаскированных или даже подземных площадок.
0: Угу, с последующей финальной сборкой где-то еще.
1: Да. И хотя страховые премии там просто космические, это фундаментальный сдвиг. Это переход от статуса вечного просителя к созданию собственной военно-промышленной базы.
0: Окей, концепция ясна. Но я вот тут не согласна насчет реальности этого плана. Даже если они защитят это распределенное производство, остается базовая физика.
1: Электричество?
0: Электроэнергии. А энергетика там, мягко говоря, в критическом состоянии. Без энергии все эти красивые лицензии останутся стопкой бумаги.
2: И этот разрыв они тоже закрыли. Британской инициативой. Кир Стармер прямо на саммите анонсировал выделение 210 миллионов фунтов стерлингов.
0: И куда они пойдут?
2: На дизель-генераторы.
0: Нет. Целевое назначение очень специфичное. Эти деньги идут на поддержание стабильной работы атомных электростанций.
2: Атомная генерация? Ну, это хребет энергосистемы, понятно. Но 210 миллионов фунтов в масштабах атомной отрасли, ну, это же не астрономическая сумма.
0: Это не на постройку новых блоков. Эти средства работают как финансовый шлюз и страховой механизм для поставок критических компонентов.
1: Слушай, ну, вырисовывается какая-то невероятно сложная и дорогая цепочка.
0: Давай разберем.
1: Ну, смотри. ПВО защищает атомные станции.
0: Атомные станции дают энергию.
1: Энергия питает децентрализованные заводы.
0: А заводы производят новые ракеты для ПВО.
1: Идеальный замкнутый круг.
0: Да, но запуск такого маховика требует просто бесперебойного потока денег. И тут у меня огромный вопрос к европейской бюрократии.
1: О, любимая тема.
0: Но они же славятся своей медленностью. Согласование бюджета в ЕС обычно занимает месяцы, если не годы, пока все со всеми договорятся.
1: И в этом кроется еще один слом шаблонов в Эвиане. Встреча с руководством ЕС завершилась согласованием транша живых денег.
0: Сроки.
1: До конца июня 26 года.
0: Июня. Ого.
1: Да. Европейская бюрократическая машина была искусственно переведена в форсированный режим. Они использовали механизмы обхода консенсуса.
0: Это когда страны не могут наложить вето.
1: Да. Решения о деньгах принимаются без возможности блокировки со стороны отдельных стран-участниц.
0: Санкции же тоже обсуждали.
1: Еще как обсуждали. Был нанесен очень скоординированный экономический удар. Канада и Великобритания синхронно внесли в санкционные списки 70 новых позиций. Ключевая мишень – это логистическая артерия, так называемый «теневой флот», и плюс проекты по арктическому сжиженному газу.
0: Ну, слушай, удар по теневому флоту звучит, конечно, грозно, но насколько это вообще реализуемо?
1: А в чем сомнение?
0: Но эти суда работают в серых юрисдикциях. Они меняют флаги с панамского на либерийский за пару часов. Ну и как бумажка, подписанная в Лондоне, может физически остановить танкер где-то в нейтральных водах?
1: А документ и не должен останавливать судно физически. Он делает его использование экономически бессмысленным.
0: Это как?
1: Удар направлен на инфраструктуру страхования. Лондон – это же глобальный центр морского страхования, так называемые клубы P&I.
0: А, страховщики.
1: Да. Без их страховки танкер просто не может зайти ни в один крупный международный порт. Он не пройдет Суэцкий канал, не пройдет Босфор.
0: И что делают судовладельцы?
1: Ищут альтернативные маргинальные компании. А это кратно увеличивает стоимость фрахта и логистическое плечо. Маржинальность экспорта просто съедается.
0: Ага, попытка выдавить экспорт в зону нулевой рентабельности. Параллельно с этим Европейский Союз принимает свой пакет, 21-й по счету. И тут, ну, очень трудно избавиться от скепсиса. Если экономика в России адаптировалась к 20 предыдущим пакетам, в чем фундаментальный смысл 21-го? Это же просто расписка в неэффективности прошлых мер.
1: Это очень частая ошибка восприятия санкций. Санкции — это не бетонная стена, это скорее процесс постоянного латания дыр в программном коде. Экономика находит лазейку, Запад анализирует этот маршрут и закрывает его. Специфика 21-го пакета в том, что он впервые бьет прицельно по криптосхемам обхода.
0: Подожди, каким образом криптовалюта, которая децентрализована и анонимна, может регулироваться европейским документом? Блокчейн же не подчиняется директивам из Брюсселя?
1: Блокчейн не подчиняется. А вот фиатные шлюзы, точки входа и выхода в обычные деньги, они полностью зависят от классической финансовой системы.
0: Угу.
1: 21-й пакет бьет по вторичным механизмам. Компании использовали стейблкоины, тот же USDC, гоняли их через азиатские криптобиржи, чтобы покупать микрочипы.
0: И что ЕС с этим сделал?
1: Новые санкции вводят жесткие требования по идентификации, KYC, для любых платформ, которые хоть как-то взаимодействуют с европейской системой.
0: То есть, если условная биржа в Азии отказывается блокировать эти транзакции,
1: то ее просто отрезают от долларовой и евроликвидности. Все. Цифровые мосты, по которым шли платежи за компоненты двойного назначения, рушатся.
0: Ага, значит, стратегия реально поменялась. От широких ковровых запретов они перешли к точечному уничтожению конкретных финансовых узлов.
1: Точно. Сужение пространства для маневра до тех пор, пока транзакционные издержки не станут просто запретительными.
0: Угу.
1: И вот если теперь свести всю эту картину воедино, становится понятен реальный масштаб Эвиана.
0: Да, это явно было не дежурное мероприятие для галочки.
1: Макрон изменил протокол и зафиксировал фокус. Трамп дал электоральное прикрытие республиканцам. Дипломатическая игра с письмами легитимизировала все это морально.
0: И потом все это перевели в физическую плоскость.
1: Да. Лицензии на баллистику, британские миллионы на атомные станции, жесткие дедлайны по ПВО к осени, удар по страховке теневого флота и крипте. Все складывается в единую стратегию суверенной обороны при жестком аудите ЕС. На этом, пожалуй, будем завершать наш сегодняшний эфир.
0: Да, было интересно это все разобрать. До встречи. Продолжим следить за развитием событий.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
5: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Но уже чуть ближе стало.
4: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
6: Ребятки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
7: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю им, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
4: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об остановке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
8: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот. И еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. А «Лукойл» у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
4: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантий, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
4: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Кожин о том, что Совфед одобрил закон о запрете депортации иностранцев, воевавших в составе вооруженных сил Российской Федерации.
11: Закон устанавливает запрет на принятие решений о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания, неразрешении въезда, нежелательности пребывания и проживания, об отказе выдачи или аннулировании разрешения на временное проживание, разрешения на временное проживание в целях получения образования, вида на жительство, об отказе выдачи, переоформлении или аннулировании патента и разрешения на работу в отношении иностранных граждан или без гражданства, которые проходят или проходили службу по контракту в вооруженных силах Российской Федерации и других воинских формированиях нашей страны, являются участниками и ветеранами боевых действий. Принятые по ним решения с 24 февраля 2022 года прекращают свое действие и не подлежат исполнению. Рекомендуем одобрить данный закон.
3: Главные новости дня.
4: Рынок ушел в крутое пике. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5%. И в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
12: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами «семерки».
13: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
14: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
13: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль. Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
15: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале в «Большой семерке» царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
13: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Губернатор Башкортостана Ради Хабиров на форуме «Все для победы» запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там опасно.
16: В то же время я всегда говорю, там, где, значит, не надо лезть, вот я всегда всех прошу. Ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ну, во-первых, есть чем заниматься, но и во-вторых, ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего. Поэтому я вот так, здесь надо очень внимательно над этим смотреть.
3: На радио «Лента» цифра дня.
17: До 20 миллионов боевых беспилотников сможет произвести Украина до конца года. Об этом официально заявил президент Зеленский. Объемы производства дронов выросли в 5 раз.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: В едином государственном экзамене по английскому языку неожиданно добавили вопросы про День народного единства и День защитника Отечества. По словам репетиторов, ученики оказались не готовы к таким заданиям, как и к написанию сочинения на тему Дня Победы.
18: А с каких пор экзамен по английскому языку – это экзамен по истории России?
19: Окей, ладно. ФИПИ заранее опубликовал списки тем, которые будут освещены на ЕГЭ по английскому языку в 2026 году.
18: Но спросить про событие, которое привело к этому российскому празднику, что? Хорошо, тогда, чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому языку в 2027 году, можно 8 месяцев сидеть и учить историю, как бы готовиться к ЕГЭ по истории, а потом за месяц быстренько повторить английский, чтобы суметь все расписать на английском языке.
20: Как появился день 8 марта?
18: Как вам такое? Или то, как мы пришли ко Дню народного единства? Надо было написать про Минина и Пожарского. Но это еще не все. Надо написать все правильно.
20: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Подсветка для дронов. Военкор Романов о лазерах для ударов по целям.
22: Во многих городах, наверное, во всех, присутствуют люди, которые подсвечивают цели инфракрасным лазером. Глазом эти лазеры не видно, а вот камеры их видят. Прилетающий в район дрон видит эти подсветки, лучи и зайчики от них, и бьет по ним даже в полной темноте. Подсветки фиксировались в Крыму, Чебоксарах, Рязани. Уверен, что и в других случаях. Типичная схема. Из окна арендной квартиры, снятой на фейковый документ. Окно обязательно открыто, так как стекло мешает работе подсветки. Либо с чердака или крыши. Обычно это фотоштатив, на который установлена мощная лазерная указка, включаемая через Wi-Fi реле с Озона или иным дистанционным образом. Штатив заранее выставлен на цель. В редких случаях был управляемый привод, которым цели можно было менять. К приходу компетентных органов людей там уже нет.
21: Бензин закончился даже для фронта. Военкор Романов о топливном кризисе.
22: В Донецке и по всей республике бензина нет. Эпизодически появляется на некоторых заправках, но те сразу пустеют. По трассе до Успенки не встретили ни одной станции, где было бы топливо. Как и в самом Донецке. От границы и прямо до Ростова введены лимиты. Но это все терпимо и можно пережить. Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. Одно из подразделений отправило транспорт для закупки топлива за свой счет. Это к вопросу о снабжении. Естественно, объемы нужны бочками, но их заливать отказались. Как воевать и просто существовать в таких условиях, конечно, никто из власть имеющих объяснять нам не будет. У них все, как всегда, по плану.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
23: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
24: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали в эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
23: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря огласке ситуация разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывает студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяцев до года, отмечает юрист.
25: Даже если
0: студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
23: Уже есть два известных случая гибели студентов на СВО. Оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
1: Новосибирске. Я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
23: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
2: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
5: Говорят военкоры.
21: Мигранты на службе у противника. Военкор Котенок о видео ударов по Москве.
6: После каскада попыток ударов украинцев по столице России, которую мэр Сергей Собянин назвал одними из самых массированных за все время спецоперации, в сети появилась масса видео с фиксацией прилетов по объектам в Москве. Явно съемки ведутся на камеры мобильных телефонов, нередко с выражением обезьяньих эмоций и оборотов. Ряд каналов совершенно справедливо ставит вопрос о введении уголовной ответственности за съемку прилетов по статье «Госизмена». И здесь никаких двояких трактовок быть не может. Фиксация с результатами попаданий, выкладывание видео в соцсетях, да еще и с геопривязкой, отправка их в мессенджерах и по электронной почте являются ничем иным, как прямым пособничеством врагу. Чаще всего такую съемку ведут гастарбайтеры. Да-да, те самые легальные и нелегальные мигранты, массовое переселение которых лоббируется на высоком уровне, имеет своих кураторов и исполнителей во власти. В сотый тысячный раз не устану повторять, государство проходной двор войн не выигрывают. Они сполна вкушают горькие плоды своего перевалочного статуса в виде своеволия и разгула иностранных спецслужб, создание на своей территории закрытых этно-религиозных анклавов, роста преступности и изменения демографической картины уже через поколение. Россия в полосе турбулентности, нестабильности, затяжных войн и конфликтов. А тут еще и попытка захвата России внутри, пока относительно мягкая, но опасная.
21: Военкор Подубный о вступлении Киева в Евросоюз. Почему это реальнее, чем может казаться?
7: Если Украина вступит в Евросоюз, то это будет использоваться теми, кто хочет милитаризировать это политическое объединение, заявил глава нашего МИД Сергей Лавров. Сергей Викторович озвучил очередную базу. Действительно, уже невозможно придерживаться прежнего взгляда на перспективу вступления Украины в Евросоюз. На фоне стремительно растущей милитаризации стран Европы речь идет не о присоединении к Европейскому экономическому объединению, а о вхождении Украины в его военный контур. В рамках формируемого Брюсселем единого военного пространства Украина видится уже не как зависимый партнер, а как сторона, обладающая существенным военным опытом и потенциалом. Единственная современная страна, которая его имеет. И теперь Украина становится нужнее Европе, чем была до этого. Это уже не объект, а субъект. При этом ключевая особенность позиции Киева заключается в его готовности продолжать противостояние с Россией. Выводы сами делайте.
21: Проходной двор войны не выигрывает. Военкор Котенок о половинчатости, миграции и пустой идеологии.
6: С одной стороны, война не на жизнь, а на смерть, геноцид русского народа. А с другой, непротивление притоку массы чужаков из мягкого подбрюшья, часть из которых готова продаться или уже продалась врагу. Вроде бы и правила регламентируются для приезжих, и законодательство вводит ряд ужесточений, а все без толку. Но здесь выпирает уже другая беда. У русских как отобрали идеологию век с лишним назад, так и оставили ни с чем. Советская командировка окончилась развалом и разочарованием. Рай на земле удалось построить лишь для номенклатуры и партийной верхушки. Эта система перекочевала и в современную Россию, где сформировалась элита, отрезанная от реальности своими доходами, понятиями и теневыми правилами. Идеология для масс формально существует, упоминается на совещаниях и в отчетах, но на самом деле ее нет. Грубо говоря, полстраны страдает физически и морально, сопереживает, надрывается, воюя и живя фронтом, а другая половина совсем не обременена военными тяготами и заботами. И более того, не считает себя обязанной ни России, ни ее государству образованию, народу, не ее воинству.
5: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
23: СВО-мутант. 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компаний, которые сотрудничают с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
4: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские и польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
23: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщество. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
8: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но, опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
9: Да.
8: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше, их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
23: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
11: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
23: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
12: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный пузырь, к которой надо относиться всерьез.
25: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
12: Ну, вы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
23: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Автор Z телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук о крайне слабой подготовке штурмовиков, что впоследствии приводит к большим потерям в живой силе на поле боя.
26: Про мобилизацию здесь очень много споров, разговоров. Но на самом деле мы в свое время обсуждали это с коллегами. Единственный способ, который может быть, который не позволителен в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в один год, когда будет мобилизовываться порядка миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Угу. Но это невозможно сейчас, как бы там ни было. Потому что сейчас я проезжаю периодически в районе Тимирязевской и вижу на Яблочкова пункт призыва. Народу полно. То же самое у нас в Балашихе. Народу достатки. Но этот народ идет на поле боя. И вот представь, ты штурмовик, который воюет год-два. Ты многих товарищей потерял. Тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят два молодых человека. Штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
9: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце Японии хранится артефакт, обладающий, по легенде, силой управлять ветрами и подтверждающий божественное право на престол. Меч Кусанаги но Цуруги окутан такой завесой секретности, что его не дозволено видеть даже правящему императору, а все ритуалы с ним проходят в глубокой темноте. Существует ли этот легендарный клинок на самом деле, или мир много веков охраняет пустой деревянный ларец? Синтоистские жрецы в белоснежных шелковых одеяниях охраняют святилище Ацута в Нагое, где, как считается, покоится эта реликвия. Легенда гласит, что бог ветра Сусаноо вырезал этот меч из хвоста поверженного им восьмиголового дракона Ямато но Орочи. Когда в 1989 году император Акихито сходил на трон, ему передали сверток, но коробка так и осталась закрытой. Рассказывают, что в 19 веке один любопытный священник все же решился открыть этот сундук. Он увидел, как от клинка исходит странный белый туман. И сам жрец вскоре сильно заболел и умер от загадочной болезни. Сторонники альтернативной истории утверждают, что меч Кусанаги – это высокотехнологический инструмент древней палеовизитологической цивилизации, способный генерировать силовые поля, из-за чего его излучение до сих пор опасно для человека. Некоторые уфологи идут еще дальше и предполагают, что клинок сделан из неизвестного науке метеоритного сплава, который обладает свойствами сверхпроводимости при комнатной температуре. По их мнению, древние жрецы использовали его для связи с пришельцами, которых японские мифы описывали как богов, спустившихся с небес на огненных колесницах. Секретность вокруг меча объясняется страхом перед тем, что современные технологии раскроют его внеземное происхождение. Историки же смотрят на вещи прагматично. Скорее всего, оригинальный меч исчез еще в 1185 году во время морской битвы при Даннаура, когда 7-летний император Антоку утонул вместе со священными регалиями, спасаясь от плена. Тот клинок, что находится в храме сегодня, это, вероятнее всего, средневековая копия, искусно выкованная кузнецами для поддержания легитимности императорского рода. А строжайший запрет на его демонстрацию – гениальный политический и религиозный ход, ведь ничто так не внушает благоговейный трепет, как тайна, к которой запрещено прикасаться под страхом смерти. Современные исследователи японской культуры отмечают, что концепция скрытых реликвий является фундаментальной для синтоизма, где божественная сила не требует визуального подтверждения. В архивах императорского двора есть записи о том, что даже во время реставрации Мэйдзи чиновники отказались проводить инвентаризацию сокровищ, чтобы не нарушать вековые табу. Таинственность вокруг меча Кусанаги служит мощным символом непрерывности государственной традиции, которая успешно защищает себя от любых скептических проверок. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
13: Руна дня на 18 июня. Давайте спросим у рун, что же нам ожидать в этот день. Какую подсказку они нам дадут. Итак, у нас выпала руна Перт. Ух ты! Ну, день под влиянием этой руны окутан мистикой, тайной, ощущением, что за кулисами обычной жизни происходят важные процессы, в которые вы пока не можете вмешаться напрямую. Вот все будто бы происходит, знаете, так скользяще, на грани ощущений. И это как раз и есть суть этой руны Перт, руна неизвестного исхода. Это день, когда лучше отпустить контроль, наблюдать, как разворачиваются события. Возможно, произойдет нечто судьбоносное, может быть, какая-то внезапная встреча, прозрение, важная новость. Кто-то вернется из прошлого. Или предмет, или человек, или воспоминание. Перт всегда напоминает, ничего не происходит просто так. Если в этот день случаются странности, доверьтесь. Это может быть шанс, завернутый в непредсказуемый. Знаете, в работе у нас Перт говорит о том, что не все очевидно. Возможно, какие-то скрытые процессы, переговоры за спиной, тайная конкуренция или неожиданные изменения. Здесь не принимайте решений на эмоциях. Внимательно следите за деталями, проверяйте документы. Это хороший день для тех, кто работает с тайнами, анализами, исследованиями, архивами, может, психологией, эзотерикой или искусством. Возможно, вы получите информацию, которая откроет глаза на ситуацию, но придет она не напрямую, а через какие-то знаки, символы, случайный разговор. В отношениях руна говорит о секретах, неясности и подтексте. В этот день хочется молчать, а не объяснять. Хочется чувствовать, а не обсуждать. Кто-то может скрывать чувства, кто-то, наоборот, решится на признание. Это энергия глубины, интимности и даже каких-то кармических переплетений, знаете? А вот одиноким людям стоит быть внимательными. Возможно, встреча с человеком, посланным судьбой, но вы его сначала не распознаете. Может быть, поругаетесь, может быть, где-то в очереди, да, будете вместе стоять, но вполне возможно, что именно это и есть ваша судьба. По здоровью Перт указывает на внутренние системы. Это и гормональный фон, и репродуктивная сфера, гинекология, работа нервной системы. Здесь прислушайтесь к телу, особенно если у него есть странные сигналы, да, так что это подходящий день для диагностики, особенно скрытых процессов. Подойдут практики, связанные с погружением. Это могут быть медитации, дыхательные сессии, сеансы у психолога, может, какая-то энергетическая очистка. Так что Перт нам шепчет, ответ придет не там, где ты ищешь. В этот день не стоит настаивать, не торопиться, не требуйте. Лучше наблюдайте, доверяйте и ловите знаки судьбы. Все, что происходит в этот день, имеет значение, даже если пока оно вам не очевидно. Вот такой вот у нас интересный день тайн. Принимайте, благодарите, берегите себя, смотрите в оба.
14: В Братске студентов медколледжа массово отчислили, чтобы принудительно отправить их воевать по контракту. Будущих медиков лишили дипломов и под давлением заставили подписать документы для отправки в Донбасс.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Военные столкнулись с дефицитом бензина на передовой. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет, но пополнить запасы на гражданских заправках они теперь тоже не могут.
15: Можно бензина набрать мне? В КамАЗа можно бензина набрать в бочке?
16: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
15: Ну, нам
16: вплоть до увольнения.
15: Нам
16: на
15: СВО.
16: Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию, будет та же смене подходить, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, девочка, разговаривай.
15: Да, да, хорошо. Подскажите, пожалуйста, можно набрать бочки?
16: Бочки не набираем. По технике безопасности у нас.
15: Да мне на СВО у нас там
16: я
15: вообще
16: понимаю,
15: нету.
16: Я все с радостью бы вам налила, бы сколько хотите. Но у нас по технике безопасности.
15: Ну, у меня под тентом, там ничего не видно. Ну,
16: не
15: пожалуйста. А как? А в канистре, получается, вы наливаете?
16: Канистры железные, до 60 литров, все.
15: А в бочке вообще нельзя никак?
16: Вообще никак, заземления нет, да. По технике безопасности я не могу заправить. У нас вплоть до увольнения. Поэтому я бы с радостью, но, к сожалению.
15: То есть у вас лимита никого нету, просто из-за того, что в бочке вы не можете налить?
16: В бочке, да, не заправляю.
15: А может, можно как? Девушка, ну дайте, пожалуйста, бензина. Ну, мы... У нас там вообще нет. Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО.
16: Я
15: нету
16: понимаю.
15: Нету у меня канистр.
16: Ну, не имеем права пожарная безопасность.
15: Ну, блин.
16: У нас заземления нету. Понимаете? Сейчас доля судьи, все среди.
15: Ну, я подъеду, заглушу машину и все.
16: Я вам объясняю, нет заземления, не имеем права. Меня штрафуют и уволят с работы.
15: Блин, ну... А так, ну вообще,
16: вот
15: и
16: я
15: там нет.
16: Я прекрасно понимаю, меня нету.
20: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
17: Кульминация бензинового кризиса. Калининградские перевозчики оценили последствия перехода на топливо низшего качества. Частые поломки и дорогой ремонт станут обыденностью автомобилистов. Денег нет, а вы держитесь. Аварийный дом «Советский», который заинтересовал Бастрыкина, не на что расселять. Зато заводу «Янтарь» по ошибке выделили лишних 10 миллиардов рублей. Кто-то будет наказан за разбазаривание денег налогоплательщиков. Переходим на самообеспечение. С 2028 года Калининградская область перестанет получать федеральные дотации. Итак, начнем с того, что на автозаправках в Калининграде перестают отпускать бензин в канистры и другие тары. Объявление о таком запрете видели на АЗС на Московском проспекте. Местные жители пишут об этом в соцсетях.
18: На Лукойле сегодня сказали, что больше в канистры не отпускают. Пришел приказ.
17: В соцсети также обращают внимание на то, что на заправках на улицах Дзержинского и Автомобильной уже несколько дней нет бензина, только дизель. При этом власти уверяют, что повода для паники нет, как и дефицита топлива. Мол, ситуация под контролем, а перебои у некоторых компаний связаны с логистикой.
19: Как сообщили в Министерстве развития инфраструктуры региона, в настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей. Дефицита нет. Краткосрочные перебои у некоторых мелких оптовых компаний возможны из-за текущей перенастройки логистических цепочек. Правительство региона продолжает контролировать ситуацию.
17: Контроль контролем, да только сейчас в 53 регионах России бензиновый коллапс или начинается, или в самом разгаре. В некоторых регионах топлива либо вовсе нет, или его продажа существенно ограничена. Да и в соседних субъектах северо-запада уже зафиксированы лимиты на отпуск бензина и запреты на заправку канистр. Ситуация усугубляется еще и тем, что на фоне нехватки бензина, появившейся из-за постоянных атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам, стране разрешили выпускать бензин и дизель худшего качества. Снизили требования к качеству топлива с Евро-5 до Евро-3. Теперь в бензине и солярке допустимо больше серы. Вместо 10 мг на кило можно целых 350 для дизеля и 150 для бензина.
19: Российские власти разрешили части нефтеперерабатывающих заводов поставлять на внутренний рынок топливо с повышенным содержанием серы. Меру ввели для снижения риска дефицита бензина и дизеля. Такое решение приняли еще осенью прошлого года, а в мае 2026-го его продлили на неопределенный срок. Эксперты предупреждают, что такое топливо может ускорять износ двигателей, выхлопных систем и каталитических нейтрализаторов современных автомобилей. Фактически, проблему дефицита бензина решили за счет снижения требований к его качеству. Расплачиваться за это придется владельцам автомобилей, более частыми поломками и дорогим ремонтом.
17: Но не все эксперты так категоричны. К примеру, руководитель калининградской транспортной компании «Столена» Сергей Гос рекомендует менять топливные фильтры в 2-3 раза чаще привычного, сократить межсервисный пробег по маслу на 10 или 15% и не гнаться за дешевым топливом на сомнительных заправках. Жаль, конечно, что не огласили список таких правильных заправок, но вряд ли они спасут, если Калининградская область станет 54-м регионом страны, где бензин будет недоступным для автомобилей. Кстати, пока у одних проблемы с бензином, у жильцов скандально известного аварийного дома в Советском

0: Крупная плесень, говорит Наталья.
1: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно, но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
0: Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы многоквартирный дом признали аварийным. Чиновники обещали расселить жильцов до 2025 года, но не сложилось. Нарушением прав жильцов даже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но и это не помогло. Как оказалось, аварийный дом не на что расселять, денег нет.
2: Здание не вошло в первый этап региональной программы, а собственных средств у муниципалитета нет. Как сообщили власти Советска, программа рассчитана на 2025-2030 годы. До конца 2026 в нее включены дома, признанные аварийными еще в 2017 году. Вопрос с остальными зданиями, в том числе на улице Сизова, в последующие этапы будет зависеть от поступления средств. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств муниципального образования Советский городской округ без оказания финансовой поддержки из средств федерального или областного бюджетов не представляется возможным, подчеркнули в администрации.
0: В общем, новое жилье людям из аварийного дома в Советске в ближайшее время не светит. А возможно, и вообще на переселении придется поставить крест, поскольку вскоре о финансовой поддержке из Москвы придется забыть раз и навсегда. Эксклав с 2028 года перестанет получать федеральные дотации. По словам главы регионального Минфина Виктора Паремского, в 2026 году расчетная бюджетная обеспеченность области превысила порог, по которому распределяют такую помощь. Таким образом, объясняют экономисты, Калининградская область пополнила список регионов, которым федеральный центр финансирование урезал из-за увеличения бюджетных расходов на проведение спецоперации. В общем, придется переходить на самообеспечение. И вопрос, получится ли эксклаву нормально существовать без дополнительной финансовой подпитки. Время покажет. А пока кто-то живет припеваючи и на жизнь совсем не жалуется. Счетная палата нашла лишних почти 10 миллиардов рублей у завода «Янтарь».
3: При аудиторской проверке выяснилось, что Федеральное агентство морского и речного транспорта получило на строительство судов почти на 10 миллиардов рублей больше, чем нужно. Речь идет о 2 заказах на прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». При этом темпы строительства судов крайне низкие. Сроки не раз переносили, а деньги уже освоены. Так что аудиторы предложили просто сократить финансирование в этом году на ту же сумму.
0: Как теперь без этих денег выкрутится завод «Янтарь» – большой вопрос. Будем наблюдать. И да, еще вопросик. Кто-то будет наказан за разбазаривание народных миллиардов? Или просто пальчиком погрозят? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит 7-м в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. 7-м. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали

0: расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами, пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Итоговое решение «Большой семерки». Страны G7 договорились увеличить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных ракет. Запад повышает ставки. Страны Большой Семерки договорились увеличить военную помощь Украине. Больше систем ПВО, больше ракет-перехватчиков и больше дальнобойного оружия. Более того, союзники готовы обсуждать возможность производства такого вооружения непосредственно на территории самой Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам саммита во Франции. И хотя сроки предоставления военной помощи Украине неизвестны, на России это в любом случае скажется крайне неприятным образом, считает политолог Геннадий Кравченко.
3: Нет ни точных дат, ни когда это все случится, эти все поставки. Но, как сказал сам Зеленский на полях саммита в интервью, он сказал, что я добился конкретных решений. Вот по ООО, как он сказал, точно эти решения есть. Он об этих сроках знает, то, как мы понимаем, эти сроки никогда не озвучиваются в СМИ, поэтому мы не можем судить, что это будет либо прямо сейчас, либо через несколько месяцев.
2: Впрочем, не оружием единым. В итоговом коммюнике G7 обещают усилить давление на Россию через новые санкции против нефтяного и газового сектора. Украине же обещают помочь подготовиться к следующей зиме и возможным ударам по энергоинфраструктуре. О предстоящей зиме говорил на саммите и Зеленский. По его словам, Россию ждет ужасная зима, если Москва по-прежнему будет уклоняться от переговоров.
4: Это была ужасная зима для нас, и вы должны понимать, что мы не хотим пережить такую же зиму. Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и им также будет непросто. Поэтому мое предложение – диалог.
2: О необходимости диалога вновь заговорил и Дональд Трамп. После встречи с Зеленским президент США заявил, что военные действия должны закончиться за столом переговоров, а происходящее на фронте он и вовсе назвал абсурдом.
5: В воскресенье я разговаривал с президентом Путиным, и ситуация, по сути, не меняется. То есть они просто продолжают воевать, теряют солдат, теряют очень много солдат. Такого не было со времен Второй мировой войны. Я урегулировал 8 войн, и именно эту я считал самой легкой для урегулирования. Они просто... Между двумя лидерами существует сильная неприязнь.
2: Зеленский утверждает, что предлагал Владимиру Путину личную встречу на полях саммита. Однако Москва якобы так и не дала прямого ответа. Однако, несмотря на все это, шансы возобновления мирного переговорного процесса сильны как никогда. И в кулуарах саммита заговорили об окончании СВО уже в этом году, рассказывает эксперт-международник Евгений Захаров.
6: Но, как я понял, есть шанс закончить войну. В этом году, потому что, судя по всему, и в России, и в Кремле начинают понимать все последствия этого, и санкционные, и с топливом кризис мы видим и так далее, да. И, судя по всему, тот стратегический момент, он этот момент настал, козыри достали сейчас за столом на саммите. И я думаю, что так как речь идет о попытке завершить эту войну в кратчайшие сроки, а именно попытаться это хотя бы сделать в этом году, мы можем и такой вывод сделать.
2: Судьба возможных переговоров между Москвой и Киевом сейчас зависит не только от России и Украины, но и от событий на Ближнем Востоке. В Кремле заявили, что спецпосланники Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут приехать в Россию уже в ближайшие дни, сразу после того, как подпишут соглашение между США и Ираном. Об этом сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Напомню, что о новой поездке Уиткофа и Кушнера в Москву договорились Путин и Трамп во время недавнего телефонного разговора. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Фронтенко об угрозе дефицита дизельного топлива для сельского хозяйства, без которого невозможно завершить посевную и подготовиться к уборочной кампании.
9: Единственное решение, которое предлагают сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. Там цена ниже, чем оптовая, есть, все возможно. Пару проблем. К-700 либо комбайн Лексион с жаткой там в 9-12 метров ни на одну заправку я не загоню. Это произведет просто банальный человеческий коллапс, потому что каждый, сколько там КАМАЗ, МАСА или... Любая другая техника, там ни по 10, ни по 20, ни 100 литров заправляется в баке. Поэтому это произведет дополнительный коллапс. В связи с этим мольба, можно сказать, аграриев все-таки довести до ума данную ситуацию. Если надо, почти все согласны на определенные лимиты, все согласны четко выбирать тогда, когда нефтяные компании скажут. Потому что мы прекрасно понимаем сложную ситуацию, понимаем, какой спекулятивный момент используется в стране, нелегкая ситуация. Но на все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области. Да, звучит страшно, звучит неприятно, но факт остается фактом.
7: Главные новости дня.
2: Такого в России еще не было. Роснефть, Башнефть и ТНК перестали разливать бензин в канистры по всей России. Продавать бензин в канистры запретили большинство федеральных заправочных сетей. Объяснили новое правило высоким сезонным спросом. Заправиться можно только в бак транспортного средства. Операторы сетей называют ограничения временными и предупредили, что условия могут меняться, поэтому уточнять информацию лучше на самих заправках.
10: Я вот сказала заправщику, не впустите, я домой пешком пойду.
11: Сегодня повезло, потому что бензин есть. А вчера я тут простоял, его так и не привезли. Сейчас заправлю полный бак, поеду в гараж, поставлю, буду на маршрутках ездить.
12: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого.
2: Продолжающиеся удары ВСУ по НПЗ России привели к тому, что проблемы с топливом есть как минимум в 50 регионах, а также на новых территориях. В 18 субъектах Федерации на заправках продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. Это, в частности, касается заправок компании «Татнефть» в Поволжье. В разных регионах лимиты различаются от 20 до 60 литров на машину, и до конца месяца станет хуже, предупреждает экономист Вячеслав Ширяев.
13: Вот сейчас Украина занялась решением конкретной задачи – оставить Россию без бензина, остановить автотранспорт. Не экспорт мазута, нафты и так далее, да? Остановить фуры, остановить такси, остановить... Понятно, что на автобусы, на скорые, на полицейские машины, на машины Росгвардии бензина наскребут, привезут из Омска. Но частный автотранспорт, коммерческий автотранспорт, развоз горячего хлеба по утрам на газелях и так далее, Все это может остановиться в июне. И вообще, я думаю, что в ближайшее время мы увидим совершенно страшные вещи. В июне Россию накроет топливный кризис.
2: Самая критическая ситуация в Крыму. Из-за того, что ВСУ взяли под полный огневой контроль трассу «Новороссия», которая ведет к сухопутному коридору на полуостров, поставки топлива там практически остановились. Вдоль обочины стоят десятки обгоревших фур с топливом. Их атакуют при помощи самонаводящихся дронов. Эксперты предрекают в ближайшие недели в Крыму перебои с продовольствием, ведь продукты просто невозможно будет доставлять из-за отсутствие топлива. Перспективы у других регионов России тоже не вполне себе радужные, говорит нефтегазовый аналитик Семен Савельев.
14: Вот что важно с этими ударами продолжающимися, когда они прекращаются, есть возможность как-то починить, подлатать то оборудование, которое пострадало, но мы видим, что удары по нефтезаводам идут буквально каждую неделю и не останавливаются, и ущерб серьезный. Вот это может действительно усугубить кризис в ближайшее время, тем более вот сезонный летний пик спроса, а топлива недостаточно из-за выбытия производства. Да? Вот, поэтому все эти вещи накладываются друг на друга.
2: На фоне проблем с поставками топлива власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам разрешили выпускать бензин и дизтопливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Это поможет снизить давление на установки глубокой переработки, ведь для стандарта Евро-3 требуется менее глубокая переработка. И, конечно, в этом случае выход бензина немного увеличится, однако эксперты убеждены, что структурную проблему это не решит. Ну а потребителям следует готовиться к тому, что качество бензина может существенно снизиться, и это может отразиться на работе автомобиля. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
8: Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о том, что в рознице доля оплаты наличными достигла 30%.
15: В рознице доля оплаты наличными достигла 30%. Такого не было никогда. Всегда было удобно там, значит, и QR-кодами, и карточками, и улыбкой там, значит, чем хочешь, да? И, кстати, Россия была одной из самых передовых стран вот этой вот автоматизации всех этих оплат. А теперь 30%. Понятно почему. Уходят от налогов. И я не хочу их там клеймить позором предпринимателей. Во-вторых, я сам, кстати, у меня было тут два случая интересных. Я уже не помню, рассказывал или нет. Вдруг, значит, был с детьми в детском центре, полазили, там кафешечка при них, да, и потом зашли в детский мир. Значит, и вот, это, кстати, популярность иногда помогает. Пишет мне официант из этой кафешечки: Андрей Николаевич, извините, ваша оплата не прошла. Значит, и этот счет у меня вычтут из зарплаты. Ну, конечно, ему перечислил, ну, еще хороших чаевых добавил. Значит, и тут же пишут, значит, Андрей Аркадьевич, это вот детский мир, где вы покупали, и вы одну коробку там Лего у нас забыли. У нас забыли, и мы, значит, присылайте к нам, значит, своего сотрудника и забирайте. Ну, то есть, иногда популярность помогает. Ну, то есть, сейчас вот часто хочешь оплатить, а связи нету, и все не работает. Я, кстати, QR-кодом наловчился оплачивать. Да, с этим тоже что-то надо делать, друзья. И вот, понимаете, вот какие-то отдельные, вот это, и все складывается, вот эта мозаика в такую общую картину, очень печально, очень печально.
7: На радио Лента «Беда дня».
16: Больше 50 российских регионов столкнулись с тотальным дефицитом бензина, а крупнейшие сети АЗС полностью запретили наливать топливо в канистры. Заводы больше не справляются с обеспечением внутреннего рынка, и страна официально оказалась на пороге жесткого топливного кризиса.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
16: Политолог Виктор Азимов о том, что применение ядерного оружия не пройдет без последствий, но не повлияет на готовность украинцев воевать.
17: Я, в отличие от Лек, считаю, что вот нажатие этой кнопки, оно возможно. На сегодняшний день я вижу признаки того, что общественное мнение к этому готовится. Угу. По крайней мере, внутри страны. Угу. Вот, никто не говорит и никто не задается вопросом о международных последствиях такого шага. Думаю, что в феврале 2022 года о международных последствиях ввода войск тоже никто особо не задумывался. Тогда все радостно кричали, помахивая хвостиками: «Киев за три дня». Не суть. Значит, это первый момент. То, что учитывать это никто не хочет. Второй момент. Значит, идея опуски вот этой кнопки, она основана на том, что якобы существуют другие украинцы. В отличие от Максима Анатольевича, я убежден в том, что на сегодняшний день других украинцев, что называется, у нас для вас нет.
16: Блогер Анатолий Орлов о том, что 5 лет армия воюет, а народ страдает непонятно за что.
18: Понимаете, проблема не в том, что по России ежедневно летают дроны. Проблема не в том, что в Крыму нет топлива. Проблема не в том, что в России повышена инфляция, повышенные цены, повышенные налоги. Не в этом проблема. Проблема только в одном. Это все надо. Ради чего это? Все вот эти действительно тяжелейшие жизненные вызовы, зачем их терпят? Вот какая у этого всего цель? Руины Донбасса. Ты ж потом в этот Покровский ехать будешь всей семьей, переедешь на ПМЖ, там у тебя дети расти будут. Ради волновахи! Ради волновахи! Будут от ценника в супермаркете, но в этот момент должен подойти консультант и сказать: ну неужели Бахмут этого не стоил? Ну ё-моё! Правда в том, что среднестатистическому россиянину все эти трудности войны не упали.
16: Военный эксперт Максим Вазианов о том, что проблемы в проведении спецоперации настолько явны, что их уже понимает противник.
19: Ну, простите, когда реально результат, то страна видит. Она видит результаты. Второй вопрос. Она видит не только результат. Она видит наше вранье. Она видит не только наше вранье. Она видит непринятие необходимых и адекватных мер для парирования угроз, для адекватных действий. А это очень жесткие выводы напрашиваются в отношении государственной машины. Что вот эта вот система вранья тотального, которая идет, она не только касается того, что происходит непосредственно вокруг первого лица. Она в значительной степени пронизана вся страна этим. А у нас точно все в порядке со стратегическими ядерными силами? Я напомню, что у нас фактически головной корабль того же самого князь Владимир 955-го АЭС-проекта, он был принят просто с преступными нарушениями, как и все предшествующие. И Мена до сих пор, который это сделал, он до сих пор как бы, ну, По моим данным, до сих пор нет последствий.
7: Радиолента. Прямая речь.
8: У жителей Москвы спросили, может ли в России случиться дефицит бензина? Вот их ответы.
20: Скорее всего, нет.
10: Почему думаете, что нет?
20: Потому что очень много запасов.
21: Большинство просто запасов сохранены в более надежных местах. Ну, не в открытых, куда такой дроны.
20: Пока бы не бомбили, все не разбомбят.
22: Это невозможно, в принципе. Мы одна из самых богатых стран, в которых есть все. Мы 70 лет жили в этой изоляции. И поэтому 2-3 года мы уж как-нибудь продержимся.
10: И тяжело будет жить, дорого будет стоить бензин. Нужно будет лучше планировать поездки на машине. Не знаю. Ну, в смысле, я не очень разбираюсь, для чего еще нужен бензин.
23: Что, нам бензин нужен, нам не нужен. Пенсия идет, капает, и все.
24: Все так отбивают.
23: Да.
25: Приостановка заводов не должна быть. Россия – суверенное государство и идет своим путем.
26: Я вне политики, вне экономики, нет. Я слушаю музыку, больше меня ничего не касается.
7: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
27: А сегодня, кстати, для многих может быть очень даже хороший день. Потому что я расскажу вам, как можно разбогатеть. Вот смотрите, все очень просто. Что сейчас происходит? Сейчас возвращаются 90-е годы. Это же уже на самом деле понятно. Тот из вас, кто постарше, тот эти лихие 90-е годы прекрасно помнит. Начиналось все следующим образом. Все начало бурлеть, да, и люди, условно говоря, даже тогда старой закалки, верили, что однажды КГБ наведет везде порядок, и партия снова все разрулит по своим местам, и все жулики, проходимцы, все спекулянты, как тогда называли всех предпринимателей, вот все они будут привлечены к ответственности, и жизнь вернется в прежнее русло. Ничего этого не произошло, естественно. Почему? Потому что изменился спиральный виток истории. Понимаете, вот на тот момент необходимо было делить социалистический капитал, потому что социалистическая система, она уже не вытягивала. Все, она не получилась в отдельно взятой стране в отдельно взятое время. Должен был на ее смену прийти капитализм. И вот он пришел с банковскими кредитами, с приватизациями, все это прекрасно помнят, да? Но и вы же помните те моменты, когда соседи, те вот самые спекулянты, барыги, как они начали покупать в кредиты квартиры и машины. Да, и как вам папа или мама говорили, это долго не продлится. Как он будет отдавать деньги? Посмотрите, что происходит. Нет зарплаты, все остальное. Но магическим образом все, кто взял тогда кредит, практически все, не все, безусловно, но практически все, проскочили. Почему? Да потому, что инфляция сожрала все проценты. И на выходе квартира, которая должна была стоить условно в городе, там тогда было дешево, в каком-то областном центре, ну, в среднем, можно было за 5000 долларов купить совершенно шикарную трехкомнатную квартиру. Так вот, эти 5000 долларов для многих просто превратились в 500 долларов, понимаете? Почему? Потому что кредиты были в рублях. И отдавать их нужно было в рублях. Рубль каждый день обесценивался. И вот эти вот предприимчивые люди, которые купили вишневые девятки себе автомобили, которые купили себе какие-то квартиры, какие-то участки, они, предпринимая свои предприимчивые действия, каким-то образом, кто-то на рынках, кто-то еще как-то, покупая, продавая что-то, купи-продай, кстати, нормальная схема была. Вот, они умудрились все это выплатить и буквально за копье, и так получить каких-то нормальных денег для старта в жизни. Кто это понял раньше, тот начал оформлять по 2 квартиры, если получалось, по 3. Банковские клерки просто купались в деньгах в тот момент, потому что им со всех сторон что-то несли, и это были не шоколадки, и предлагали, дай мне кредит, а эти вот это, или вот это, или вот это. Те, которые побогаче, предприниматели, скажем так, те уже в кредит покупали фабрики, заводы, пароходы. И тоже не нужно было фактически ничего отдавать, потому что национальная валюта улетела в космос. И все, и любой, кто имел доступ хоть к какому-то иностранному финансированию, хоть каким-то долларам, хоть каким-то маркам, Deutsche Mark на тот момент были, не было евро, или фунтом, вот тот человек катался просто как сыр в масле. Я это все к чему? К тому, что так получилось, да, что капитализм, ну, в том виде, в котором он описывается в книгах, построить не удалось. Система сейчас находится в очень, ну, плохом состоянии. Вы все это видите на самом деле. Вот спросите тех людей, которые постарше. Это один в один. Вот сейчас то, что происходит, да, это один в один напоминает ситуацию заката СССР. Начинают исчезать многие товары. Смешно сказать, начинает в России исчезать бензин. В некоторых регионах его уже практически нет, как в Крыму. В остальных он по чуть-чуть начинает пропадать или вводятся какие-то лимиты. Нет импортных товаров, или их стало намного меньше, или это товары плохого качества, понимаете? А сейчас за этим подтянется еда, ну какая-то базовая еда будет, она была и в Советском Союзе, кстати. Но вот вкусной, хорошей, вот такой вот чистой еды ее не будет, потому что никто не будет ее выращивать, потому что дорого. Плюс огромный совершенно запас рублей, не подкрепленных ничем в экономике. Это все было. Было в Советском Союзе. Один в один. А, и война в Афганистане была. Такой пустяк, так сказать, геополитический. Была война в Афганистане все это время, понимаете? И также точно было противостояние с Западом тоже в это время. И Запад точно так же опускал цены на нефть, как он опускает сейчас, потому что нефть как тогда, так и сейчас является фактически основным источником экономического прибыля страны. Ну, я имею в виду нефть, газ, вот сырье. Сырье, углеводороды. Все признаки налицо. То бишь, если ты когда-то болел условно простудой какой-то, да, или гриппом, ну, и ты знаешь симптомы, в следующий раз, когда у тебя те же симптомы начинают ломить кости, нездоровиться, это все в час ночи, ты просыпаешься в поту, в горячке, ты понимаешь, что это, скорее всего, у тебя грипп, и ты знаешь, что дальше будет. Ты пишешь всем сообщение, что не придешь на работу, тра-та-та, всем понятно, да? Так вот сейчас те же симптомы, ничем не отличаются, спросите у людей постарше. Соответственно, выходить из этой ситуации нужно таким же образом, как самые предприимчивые вышли раньше. Нужно брать кредиты в рублях. У рубля нет ни единого экономического шанса. Ни единого. Удержаться в тех курсовых рамках, которые у него сейчас. Все. Не существует. Опять же, рассказывал об этом видео или два назад, недавно. Слишком много свободных рублей, слишком мало товаров. Ничего невозможно купить фактически иностранного на внешних рынках. Я имею в виду не iPhone где-то в магазине. Нет, станки, машины, вот такие большие, серьезные вещи. Это важно для экономики, не iPhone. Так вот, все повторяется. Понимаете, и так получилось, вот такой сейчас спиральный виток исторический, что можно исправить ошибки молодости. Можно пойти и взять в рублевый, я подчеркну, в рублевый кредит какую-нибудь недвижимость. А если у вас позволяют зарплату, можно взять и две, или какие-то доходы, или если у вас друг банкир, можно тоже попробовать взять как минимум одну. Понимаете? Те, у кого побольше денег, самое время прикупить какую-то коммерческую или жилую недвижимость. Или какой-то завод, или какой-то пароход, какой-то долгосрочный актив. Самое время. Вот третьего такого шанса, наверное, в этой жизни ни у кого не будет. У поколения, которое застало и крах Советского Союза, и появление первых миллионеров. Соответственно, вы будете обладать недвижимостью, как минимум, понимаете? У вас будет недвижимость, а стоимость кредита для вас будет постоянно падать фактически. Но вопрос, где взять рубли? Послушайте, все будет то же самое. Будет торговля из-под полы, будет неофициальный импорт, официальный импорт. То бишь, возможностей откроется намного больше. Но в секунду, когда эти возможности станут очевидны, туда ломанутся все. Банки, естественно, эту лавочку государства прикроют. И снова вы будете стоять и смотреть на обочине жизни, как мимо проезжают красивые машины. Поэтому посмотрите на свои ресурсы. Посмотрите на свои заначки. Сложите их все вместе. Поймите, что вы можете позволить вот конкретно для себя и для семьи. И пойдите, возьмите долгосрочный кредит в рублях. Главное, выберите такой банк, который не хитро склеен и не будет там прописывать, что рубль фиксируется к курсу доллара или к курсу евро. Такие банки есть, кстати, которые это фиксируют. И вот такой кредит брать нельзя ни в коем случае. Это себе смертный приговор. Но многие банки дают кредиты просто в рублях, без каких-то дополнительных оговорок. Поэтому идите немедленно и берите длинные кредиты на недвижимость, на какие-то складские помещения, на производственные мощности, не на айфоны, не на вещи, не на зубы, не на отдых в Эмиратах. Нет, это краткосрочная инвестиция, на нее не надо брать микрозайм, никакой и никогда. Это убыток ваш. А вот длинный на 10-15 лет берите. Берите совершенно смело. Получится на 20, берите на 20. Получится на 30, берите на 30. Вам все это достанется фактически бесплатно.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Солдатская почта.
2: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград. В то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем, семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
3: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег, но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
2: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье трижды в разное время в 3 цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
3: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25 года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В третьем гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на две части. Откуда у нас взялся второй череп, если мы уже похоронили череп?
2: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
3: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В первом и втором гробу я уверена, что это мой муж. Кто в третьем гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в третьем гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг, назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
2: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с четырьмя товарищами, и, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа, потому что считает, что это не по-человечески похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
5: Угроза 2029. Военкор Живов о большой раскачке России, Калининграде и войне с аватаром.
6: Вплоть до 2029 года или ранее Россию будут расшатывать украинским конфликтом и дипстрайками, как это происходит сейчас. Возможно, даже заключат несколько перемирий в ближайшие годы и обязательно будут предлагать переговоры с заведомо невыполнимыми условиями. Вероятно, энтропия конфликта будет постепенно расширяться, втягивая все новые и новые регионы. Их следующая цель, о чем в НАТО говорят прямо, Балтика и Калининград. Но не стоит недооценивать Закавказье. Там тоже будет тяжело. Основных ударов по России будет наноситься два. Нарративный, по вертикали власти, и военный, по ключевым отраслям экономики. Цель – снизить доверие до критических отметок за счет постоянного ухудшения условий жизни в России и выбивания промышленности и военно-промышленного комплекса. К сожалению, наша власть в этом плане противнику только подыгрывает.
5: Сигналы, которые не стоит игнорировать. Архангел спецназа о ракетной стратегии Украины до 2030 года.
9: Главнокомандующий вооруженных сил противника Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии на ближайшие 4 года. Основными пунктами стали национальное производство и отказ от советских систем. Противник активно пытается заместить советское вооружение. Он не идет в глубокую модернизацию старого. Также большой акцент делается на импортозамещение. Скорее всего, вопрос решится партнерским, локальным производством на территории Украины, как это сделал «Райан-Метал». Планируется разработка и запуск серийного производства украинских баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами они обеспечат создание сбалансированной системы дальнего огневого воздействия и позволят поражать цели на дистанции до 2000 километров. Также одним из ключевых приоритетов является создание современной системы артиллерийской разведки. Если рассмотреть тренд украинской стратегии развития артиллерии, то можно заметить, что классическая артиллерия умирает, и все уходит в угоду дальнобойным ракетам и дронам. А радиус поражения зависит от размера и назначения этих средств. Передовые технологии на войне вытесняют традиционные, и ведется анализ эффективности такого замещения. Украина в этом нас, к сожалению, очень сильно опережает.
5: Особо опасно. Алексей Живов о европейской помощи Украине в создании новой ракеты.
6: Европейский оборонный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о совместной разработке крылатой ракеты «Нептун-2». MBDA является производителем ракет «Таурус», «Storm Shadow» и «Скальп». Сотрудничество предполагает интеграцию европейских технологий в украинские системы вооружения. В MBDA отметили, что это партнерство должно усилить возможности Украины по нанесению глубоких ударов. Кроме того, украинский министр обороны заявил о скором появлении у Киева баллистической ракеты для ударов вглубь России, которая изменит все. Он не стал вдаваться в детали, чтобы не завышать ожидания. При этом еще в начале мая министр утверждал, что у Киева уже якобы есть ракеты, сопоставимые по дальности с «Таурус». Ранее Зеленский угрожал начать удары по России собственной баллистикой. По его словам, Киев подошел очень близко к созданию собственной баллистической ракеты.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: СВО украло еще один праздник. В Санкт-Петербурге второй год подряд отменили парад ВМФ.
12: Ура! Ура! Ура!
2: Подготовка к этому важнейшему для флота мероприятию в Санкт-Петербурге даже не начиналась. Военно-морской парад проходил каждый июль в день ВМФ, начиная с 2017 года. Обычно были задействованы сразу две площадки – акватория Невы и Кронштадтский рейд. В 2024 году впервые была отменена только Кронштадтская часть, а в прошлом – весь парад полностью. Парад ВМФ всегда был одним из самых показательных военных мероприятий. Президентская трибуна и демонстрация морской мощи. После начала СВО Россия потеряла треть флота. В списке потерь – ракетный крейсер «Москва», корвет «Сергей Котов», десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Куников», говорит бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
13: Это впечатляет. Украина изменила характер морской войны, по крайней мере для закрытых территорий, таких как Черное или Балтийское море. Я думаю, что все наши флоты внимательно следят за уязвимостями, которые украинцы смогли использовать. И тот факт, что они сделали это с помощью умного сочетания новых технологий, адаптированных технологий и спецподразделений против традиционного типа боя корабль на корабль, я думаю, это также указывает на неготовность и неспособность российского Черноморского флота.
2: Первой большой потерей флота стал крейсер «Москва». В 2022-м ВСУ поразили его ракеты «Нептун». В этот момент на борту находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту в Новороссийске. Об этом написали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсера, говорит военный аналитик Сергей Слонян.
14: И с точки зрения войны это пощечина, потому как уже победа над Черноморским флотом была одержана год тому назад страной, у которой нет своего боевого флота. И на сегодня это всего-навсего очень скромная задача перед небольшим количеством судов дожить до конца войны. Шансов у них немного, и Украина в этом отношении совершенно четко избирает цели по водоизмещению. Сначала самые большие, потом покрупнее, потом дойдут до мелких. В конце концов, из рогатки перестреляют потом просто сторожевые катера.
2: СВО забрало у россиян не только парад ВМФ. В этом году не будет и международного авиакосмического салона «МАКС». Последний раз самолеты летали над павильонами в Жуковском 5 лет назад, в 2021 году. Кроме того, в этом году впервые за 20 лет не стали проводить и праздничные мероприятия ко Дню России на Красной площади. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
5: Мигранты на службе у противника. Военкор Котенок о видео ударов по Москве.
15: После каскада попыток ударов украинцев по столице России, которую мэр Сергей Собянин назвал одними из самых массированных за все время спецоперации, в сети появилась масса видео с фиксацией прилетов по объектам в Москве. Явно съемки ведутся на камеры мобильных телефонов, нередко с выражением обезьяньих эмоций и оборотов. Ряд каналов совершенно справедливо ставит вопрос о введении уголовной ответственности за съемку прилетов по статье «Госизмена». И здесь никаких двояких трактовок быть не может. Фиксация с результатами попаданий, выкладывание видео видео в соцсетях, да еще и с геопривязкой, отправка их в мессенджерах и по электронной почте являются ничем иным, как прямым пособничеством врагу. Чаще всего такую съемку ведут гастарбайтеры. Да-да, те самые легальные и нелегальные мигранты, массовое переселение которых лоббируется на высоком уровне, имеет своих кураторов и исполнителей во власти. В сотый тысячный раз не устану повторять, государство проходной двор войн не выигрывают. Они сполна вкушают горькие плоды своего перевалочного статуса в виде своеволия и разгула иностранных спецслужб, создания на своей территории закрытых этно-религиозных анклавов, роста преступности и изменения демографической картины уже через поколения. Россия в полосе турбулентности, нестабильности, затяжных войн и конфликтов. А тут еще и попытка захвата России внутри, пока относительно мягкая, но опасная.
5: Военкор подобный о вступлении Киева в Евросоюз. Почему это реальнее, чем может казаться?
9: Если Украина вступит в Евросоюз, то это будет использоваться теми, кто хочет милитаризировать это политическое объединение, заявил глава нашего МИД Сергей Лавров. Сергей Викторович озвучил очередную базу. Действительно, уже невозможно придерживаться прежнего взгляда на перспективу вступления Украины в Евросоюз. На фоне стремительно растущей милитаризации стран Европы речь идет не о присоединении к Европейскому экономическому объединению, а о вхождении Украины в его военный контур. В рамках формируемого Брюсселем единого военного пространства Украина видится уже не как зависимый партнер, а как сторона, обладающая существенным военным опытом и потенциалом. Единственная современная страна, которая его имеет. И теперь Украина становится нужнее Европе, чем была до этого. Это уже не объект, а субъект. При этом ключевая особенность позиции Киева заключается в его готовности продолжать противостояние с Россией. Выводы сами делайте.
5: Проходной двор войны не выигрывает. Военкор Котенок о половинчатости, миграции и пустой идеологии.
15: С одной стороны, война не на жизнь, а на смерть, геноцид русского народа. А с другой, непротивление притоку массы чужаков из мягкого подбрюшья, часть из которых готова продаться или уже продалась врагу. Вроде бы и правила регламентируются для приезжих, и законодательство вводит ряд ужесточений, а все без толку. Но здесь выпирает уже другая беда. У русских как отобрали идеологию век с лишним назад, так и оставили ни с чем. Советская командировка окончилась развалом и разочарованием. Рай на земле удалось построить лишь для номенклатуры и партийной верхушки. Эта система перекочевала и в современную Россию, где сформировалась элита, отрезанная от реальности своими доходами, понятиями и теневыми правилами. Идеология для масс формально существует, упоминается на совещаниях и в отчетах, но на самом деле ее нет. Грубо говоря, полстраны страдает физически и морально, сопереживает, надрывается, воюя и живя фронтом, а другая половина совсем не обременена военными тяготами и заботами. И более того, не считает себя обязанной ни России, ни ее государству образованию, образующему народу, не ее воинству.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
16: До 20 миллионов боевых беспилотников сможет произвести Украина до конца года. Об этом официально заявил президент Зеленский. Объемы производства дронов выросли в 5 раз.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня речь идет о том, что уже почувствовал на себе каждый, кто в июне подъезжал к заправке. Бензин в России заканчивается. Ни в одном городе, ни в одном регионе, в 53 регионах страны одновременно. Лимиты, очереди, суррогатное топливо и талоны, которых нет в продаже – все это реальность прямо сейчас. Разбираемся, как страна до этого дошла и что будет дальше.
18: Да, звучит, конечно, жутковато, особенно если, ну, просто на секунду представить банальную утреннюю картину. Вторник, нужно ехать на работу.
17: Ага.
18: Пистолет вставлен в бак, цифры на табло бегут, и вдруг хлоп, на 20 литрах колонка просто отщелкивается. Все, больше купить нельзя.
17: Жесть.
18: И для огромного числа водителей прямо сейчас это не сценарий какого-то фильма-катастрофы, это буквальная утренняя рутина.
17: Причем даже канистру для дачной газонокосилки не наполнить. И пугает именно скорость, с которой эта мутина стала абсолютно нормальной. 53 региона – это же сильно больше половины страны.
18: Именно. Еще в мае казалось, что сбои носят какой-то точечный характер где-то на юге. К началу июня объемы нефтепереработки вообще рухнули до минимума за последние 21 год.
17: Стой, вот тут нужно остановиться. Как переработка могла упасть до уровня 20-летней давности?
18: Ну вот так.
17: Заводы же никуда не исчезли, нефть из земли качать не перестали. Звучит так, будто кто-то просто взял и перекрыл главный вентиль.
18: Вентиль никто не перекрывал, просто система споткнулась о собственный производственный цикл. Официально это называется совпадением графиков плановых ремонтов на НПЗ.
17: Плановых ремонтов? То есть они все разом решили чиниться?
18: Да, но нужно понимать, что ремонт нефтеперерабатывающего завода – это не просто трубы покрасить, это полная остановка огромных сложнейших установок каталитического крекинга.
17: Угу.
18: Их нужно полностью остудить, разобрать, заменить отработанные катализаторы, собрать заново и вывести на рабочий режим. Этот процесс занимает недели.
17: То есть это долгая история?
18: Абсолютно.

0: ушло по экспортным контрактам на восток и элементарно застряло там из-за ограниченной пропускной способности магистрали. Возникает такой каскадный эффект.
1: Так, и в чем он выражается?
0: Завод на западе страны произвел партию бензина, но налить ее физически не во что. Резервуары на самом заводе заполняются под завязку, и чтобы не останавливать производство полностью, завод вынужден снижать загрузку. То есть бензин вроде бы есть, но он просто заперт на территории предприятия.
1: Ого! И тут на сцену выходят крупнейшие сети АЗС. Та же «Роснефть» в Москве и Подмосковье вводит негласный лимит 100 литров в один чек.
0: Да-да-да.
1: И 100 литров – это очень хитрая цифра. Она создает полную иллюзию безопасности. Для средней легковушки это 1,5, а то и 2 бака. Человек заправляется, видит этот лимит и думает, ну, мне-то точно хватит, паниковать не о чем.
0: Психологически, да, это работает идеально, городской водитель даже не замечает подвоха. Но вот для коммерческого транспорта, для микроавтобусов, это уже серьезный барьер.
1: Ну да, им 100 литров на день работы может не хватить.
0: Конечно. А вот решение Татнефти – это уже не иллюзия, это прям громкая тревожная сирена. Они ввели жесткий лимит в 30 литров бензина по всей своей федеральной сети.
1: 30 литров?
0: Да. А это, чтобы понимать масштаб, более 800 заправочных станций от края до края.
1: Слушай, а может это просто банальная корпоративная жадность? Сети видят, что топлива мало и пытаются искусственно придержать его, чтобы потом продать подороже.
0: Ну, звучит логично, но...
1: Просто дизель в Челябинской области подорожал на 43% с начала года, в Перми 95-й вырос на 28%. Кажется, это прям идеальная среда для спекуляций.
0: Если бы цель была исключительно в спекуляции, им было бы куда выгоднее продать весь бензин прямо сейчас по высокой цене. Но корпорации с гигантским оборотным капиталом режут отпуск топлива, потому что у них перестала сходиться математика поставок.
1: В смысле? У них же контракты?
0: Контракты контрактами, но резервуар под землей на заправке не бесконечный. Управляющие станции знают, что следующий бензовоз приедет не завтра утром, а в лучшем случае через неделю.
1: Эта логика выживания порождает совершенно удивительные парадоксы. Если посмотреть на крупные мегаполисы, например, на Санкт-Петербург, там ситуация вообще выглядит как какое-то раздвоение реальности.
0: Это точно.
1: Власти города официально заявляют, дефицита нет. А водитель заезжает на заправку, и ему наливают строго 20 литров бензина или 40 литров дизеля. Возникает жесткий когнитивный диссонанс. По новостям говорят, что все хорошо, а бензин не дают. Как топливо может одновременно быть и не быть?
0: Дело в том, что чиновники смотрят в сводки. На бумаге в огромных резервуарах городских нефтебаз физический объем топлива действительно присутствует. Но возникает феномен дефицита доступа. На бумаге запасы достаточны, а в реальности бензовозы не успевают развозить это топливо по розничным станциям с нужной скоростью, потому что логистика сломана. Власть видит красивые макропоказатели, а розничная система на низовом уровне включает режим жесткого нормирования, чтобы избежать коллапса.
1: И это нормирование полностью ломает привычки людей. Водители переходят на заправку по капле, никто больше не заливает бак на неделю вперед.
0: Угу.
1: Люди вынуждены заезжать на АЗС каждый день или через день тратить время в очередях ради своих гарантированных 20 литров. В социальных сетях появляются целые группы разведки.
0: О, да, я видела такие.
1: Там пишут, на какой колонке в каком районе прямо сейчас еще есть бензин. Это какое-то возвращение в эпоху дефицита прошлого века, когда люди шепотом передавали информацию, где что-то выбросили на прилавок.
0: И такая миграция водителей создает дополнительный непредсказуемый хаос. Люди начинают метаться между брендами, пытаясь найти станции без жестких лимитов. Те заправки, которые еще пытались работать в нормальном режиме, получают внезапный наплыв клиентов.
1: И что с ними происходит?
0: Их резервуары высушиваются за несколько часов. И они тоже вынуждены вводить лимиты. Это заразно.
1: А за городом дела обстоят еще абсурднее. Частные заправки просто перестали наливать топливо в канистры. Идет лето, дачный сезон, людям нужно косить траву бензиновыми газонокосилками, качать воду мотопомпами, пользоваться бензопилами. А в обслуживании отказывают.
0: Да, потому что инструмент в бензобак машины не засунешь.
1: Вот именно. Почему система отсекает именно тех, кто приезжает с канистрами?
0: Это сухая, безжалостная приоритизация. Когда ресурс находится в жесточайшем дефиците, система начинает отсекать тех, кого считает, ну, скажем так, непрофильным.

0: конечными потребителями.
1: То есть дачники идут лесом?
0: Грубо говоря, да. Заправка автомобиля, которая обеспечивает мобильность, доставку людей на работу и хоть какую-то экономическую активность – это абсолютный приоритет. А частный владелец канистры для газонокосилки – это потребитель, которым можно и нужно пожертвовать ради сохранения общего баланса на станции.
1: Но слушай, если 20 литров в Петербурге – это просто бытовые неудобства, то на концах логистических цепочек происходит настоящая катастрофа. Самый эпицентр этого кризиса сейчас находится в Крыму. Полуостров фактически попал в состояние топливной блокады.
0: Статистика оттуда крайне тревожная. В крупнейших сетях региона 95-й бензин исчез полностью почти на 15% заправок.
1: Кошмар.
0: А дизеля нет практически на каждой четвертой станции. Для понимания, отсутствие дизеля на 24% АЗС в регионе, где сельское хозяйство критически зависит от техники, это предвестник серьезного экономического удара.
1: И чтобы не допустить полной потери контроля, местные власти пошли на беспрецедентный шаг. Перевели продажу 95-го бензина на талоны.
0: Вроде бы звучит логично, строгий учет, контроль распределения.
1: Но вот в чем заключается главная административная ловушка. Этих самых талонов для физических лиц просто не существует в природе.
0: Вообще нигде.
1: Вообще. Обычный человек не может нигде пойти и легально купить этот талон. Получается, под видом наведения порядка систему просто повесили на замок для простых водителей.
0: Это прям типичный пример того, как директивное управление ломается о реальность. Пытаясь защитить остатки топлива для экстренных служб, скорой помощи или государственных структур, администрация полностью отрезает от ресурса гражданское население.
1: И население реагирует единственно возможным способом.
0: Начинает искать обходные пути выживания.
1: Да. И этот обходной путь превращается в массовый топливный туризм. Люди садятся в машины, пересекают мост и едут в Краснодарский край с единственной целью заправить полный бак. 92-й бензин в самом Крыму выдают по жесткому лимиту в 20 литров на руки. Это 200 километров хода.
0: То есть, чтобы съездить на работу в соседний город и вернуться домой, бензина уже не хватит.
1: Именно. Вот сотни машин и едут на материк.
0: А теперь стоит рассмотреть физику этого процесса. Любая логистическая цепочка в регионе рассчитана на определенный более-менее стабильный уровень потребления. Нефтебазы Краснодарского края заказывают топливо, исходя из потребностей местных жителей.
1: Ага.
0: И вдруг на них обрушивается огромный незапланированный поток машин с полуострова. Запускается эффект домино.
1: И этот поток буквально высушил резервуары на материке. Около 15 частных АЗС в Краснодарском крае уже полностью остановили работу, потому что бензин закончился. Логистика пыталась изолировать проблему в одном месте, но в итоге просто заразила дефицитом соседний регион.
0: Это как лечить перелом подорожником, а получить заражение крови.
1: 100%! И когда физически привезти нормальный бензин становится невозможным, в дело вступает совершенно неожиданное решение. Государство официально возвращает суррогат.
0: Да, речь идет о специальном постановлении от 14 июня, которое официально разрешает заводам выпускать топливо с отклонениями от экологического стандарта Евро-5. Проще говоря, это прямая легализация высокосернистого бензина и дизеля.
1: Подожди, давай разберем это подробнее.
0: Давай.
1: То есть, чтобы решить проблему с логистикой и упавшими объемами, просто снижают требования к качеству? Это же звучит как отчаянный шаг. Зачем вообще понадобилось разрешать плохой бензин? Разве нельзя просто заставить заводы работать быстрее и производить качественное топливо?
0: Ну, слушай, заставить законы химии работать быстрее невозможно. Процесс создания бензина с современного стандарта Евро-5 требует обязательного этапа гидроочистки. Это когда топливо прогоняют через специальные катализаторы под колоссальным давлением и высокой температурой, используя водород, чтобы вычистить серу на молекулярном уровне.
1: Звучит сложно.
0: Это невероятно долгий, дорогой и энергоемкий процесс. Разрешив отклонение от стандарта, заводы получают легальное право пропустить или сильно сократить этот сложный этап гидроочистки.
1: Значит, они банально экономят время, чтобы налить в цистерны хоть что-то, что горит. Это можно сравнить с питанием профессионального спортсмена.
0: Интересное сравнение, ну-ка.
1: Если начать кормить его исключительно дешевым пережаренным фастфудом, он не упадет замертво в первый же день. Он даже сможет бегать какое-то время, но скрытые разрушительные последствия будут накапливаться.
0: Идеальная аналогия. Эта невычищенная сера в суррогатном бензине работает для машины ровно как вредный холестерин для кровеносных сосудов. Современный двигатель с турбонаддувом не заглохнет при выезде с заправки, но при сгорании серы образуются агрессивные кислоты.
1: И они разъедают все внутри.
0: Да, они слой за слоем покрывают нагаром дорогие кислородные датчики, они буквально выжигают драгоценные металлы в каталитических нейтрализаторах. Двигатель начинает терять мощность и переходит в аварийный режим.
1: А через полгода такой диеты владелец современной машины приедет в сервис и получит счет на сотни тысяч рублей. Замена катализатора сегодня стоит просто космических денег.
0: Именно. Официально весь этот кризис объясняется цепью досадных случайностей. Неудачное совпадение графиков ремонтов, временная нехватка цистерн, обязательства по экспортным контрактам.
1: Звучит скорее как очень удобное оправдание. Слишком много критических совпадений для одной системы в один момент времени.
0: Именно. Если колоссальный энергетический каркас, выстраивавшийся десятилетиями, начинает трещать по швам и возвращает реальность к распределению топлива по талонам, просто из-за неудачно совпавших графиков ремонта, возникает критический вопрос к общему запасу прочности.
1: Да. Насколько вообще устойчива эта базовая инфраструктура?
0: И главное, что произойдет с поставками критически важных ресурсов при следующем действительно масштабном стресс-тесте?
1: Вопрос, над которым определенно стоит глубоко поразмыслить, стоя в очереди за своими разрешенными 20 литрами. На этом разбор ситуации подошел к концу. Будем внимательно следить за тем, как развиваются события на заправках и в экономике. До новых встреч!
0: Всем пока!
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Кульминация бензинового кризиса. Калининградские перевозчики оценили последствия перехода на топливо низшего качества. Частые поломки и дорогой ремонт станут обыденностью автомобилистов. Денег нет, а вы держитесь. Аварийный дом «Советский», который заинтересовал Бастрыкина, не на что расселять. Зато заводу «Янтарь» по ошибке выделили лишних 10 миллиардов рублей. Кто-то будет наказан за разбазаривание денег налогоплательщиков. Переходим на самообеспечение. С 2028 года Калининград область перестанет получать федеральные дотации. Итак, начнем с того, что на автозаправках в Калининграде перестают отпускать бензин в канистры и другие тары. Объявление о таком запрете видели на АЗС на Московском проспекте. Местные жители пишут об этом в соцсетях.
4: На Лукойле сегодня сказали, что больше в канистры не отпускают. Пришел приказ.
3: В соцсети также обращают внимание на то, что на заправках на улицах Дзержинского и Автомобильной уже несколько дней нет бензина, только дизель. При этом власти уверяют, что повода для паники нет, как и дефицита топлива. Мол, ситуация под контролем, а перебои у некоторых компаний связаны с логистикой.
5: Как сообщили в Министерстве развития инфраструктуры региона, в настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей. Дефицита нет. Краткосрочные перебои у некоторых мелких оптовых компаний возможны из-за текущей перенастройки логистических цепочек. Правительство региона продолжает контролировать ситуацию.
3: Контроль контролем, да только сейчас в 53 регионах России бензиновый коллапс или начинается, или в самом разгаре. В некоторых регионах топлива либо вовсе нет, или его продажа существенно ограничена. Да и в соседних субъектах северо-запада уже зафиксированы лимиты на отпуск бензина и запреты на заправку канистр. Ситуация усугубляется еще и тем, что на фоне нехватки бензина, появившейся из-за постоянных атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам, стране разрешили выпускать бензин и дизель худшего качества. Снизили требования к качеству топлива с Евро-5 до Евро-3. Теперь в бензине и солярке допустимо больше серы. Вместо 10 мг на кило можно целых 350 для дизеля и 150 для бензина.
5: Российские власти разрешили части нефтеперерабатывающих заводов поставлять на внутренний рынок топливо с повышенным содержанием серы. Меру ввели для снижения риска дефицита бензина и дизеля. Такое решение приняли еще осенью прошлого года, а в мае 2026 его продлили на неопределенный срок. Эксперты предупреждают, что такое топливо может ускорять износ двигателей, выхлопных систем и каталитических нейтрализаторов современных автомобилей. Фактически, проблему дефицита бензина решили за счет снижения требований к его качеству. Расплачиваться за это придется владельцам автомобилей, более частыми поломками и дорогим ремонтом.
3: Но не все эксперты так категоричны. К примеру, руководитель калининградской транспортной компании «Столена» Сергей Гос рекомендует менять топливные фильтры в 2-3 раза чаще привычного, сократить межсервисный пробег по маслу на 10 или 15% и не гнаться за дешевым топливом на сомнительных заправках. Жаль, конечно, что не огласили список таких правильных заправок. Но вряд ли они спасут, если Калининградская область станет 54-м регионом страны, где бензин будет недоступным для автомобилей. Кстати, пока у одних проблемы с бензином, у жильцов скандально известного аварийного дома в Советске другая беда. Мы рассказывали, как в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом, и люди рискуют быть погребены заживо под ветхими конструкциями. Недавно в одной из квартир на 4-м этаже обвалился потолок, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом 100-летнем доме. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
6: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно, но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
3: Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы многоквартирный дом признали аварийным. Чиновники обещали расселить жильцов до 2025 года, но не сложилось. Нарушением прав жильцов даже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но и это не помогло. Как оказалось, аварийный дом не на что расселять. Денег нет.
7: Здание не вошло в первый этап региональной программы, а собственных средств у муниципалитета нет. Как сообщили власти Советска, программа рассчитана на 2025-2030 годы. До конца 2026 в нее включены дома, признанные аварийными еще в 2017 году. Вопрос с остальными зданиями, в том числе на улице Сизова, в последующие этапы будет зависеть от поступления средств. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств муниципального образования Советский городской округ без оказания финансовой поддержки из средств федерального или областного бюджетов не представляется возможным, подчеркнули в администрации.
3: В общем, новое жилье людям из аварийного дома в Советске в ближайшее время не светит. А возможно, и вообще на переселении придется поставить крест, поскольку вскоре о финансовой поддержке из Москвы придется забыть раз и навсегда. Эксклав с 2028 года перестанет получать федеральные дотации. По словам главы регионального Минфина Виктора Паремского, в 2026 году расчетная бюджетная обеспеченность области превысила порог, по которому распределяют такую помощь. Таким образом, объясняют экономисты, Калининградская область пополнила список регионов, которым федеральный центр финансирование урезал из-за увеличения бюджетных расходов на проведение спецоперации. В общем, придется переходить на самообеспечение. И вопрос, получится ли эксклаву нормально существовать без дополнительной финансовой подпитки. Время покажет. А пока кто-то живет припеваючи и на жизнь совсем не жалуется. Счетная палата нашла лишних почти 10 миллиардов рублей у завода «Янтарь».
8: При аудиторской проверке выяснилось, что Федеральное агентство морского и речного транспорта получило на строительство судов почти на 10 миллиардов рублей больше, чем нужно. Речь идет о 2 заказах на прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». При этом темпы строительства судов крайне низкие, сроки не раз переносили, а деньги уже освоены. Так что аудиторы предложили просто сократить финансирование в этом году на ту же сумму.
3: Как теперь без этих денег выкрутится завод «Янтарь» – большой вопрос. Будем наблюдать. И да, еще вопросик. Кто-то будет наказан за разбазаривание народных миллиардов? Или просто пальчиком погрозят? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радио Лента. Балтийский лоцман.
9: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город. Около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз. С остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь, никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье – в 2026-м, в 2030-м или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Шок дня.
10: В Братске студентов медколледжа массово отчислили, чтобы принудительно отправить их воевать по контракту. Будущих медиков лишили дипломов и под давлением заставили подписать документы для отправки в Донбасс.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Ведущий шоу «Место встречи» на федеральном ТВ-канале Андрей Норкин выступил с интересной, с его точки зрения, инициативой.
12: Давайте я буду более провокационен,
13: чем,
12: даже, чем ты. Я попробую.
13: Так.
12: К нам в последнее время стали ездить рэперы. Почти 100% из них это негры из США. Вы меня, конечно, простите.
13: А вы по расовому признаку предлагаете?
12: Ну, блин, ну что ты вечно лезешь ко мне с этими своими?
13: То есть был бы он белый?
12: Ты можешь дослушать?
13: То есть был бы он белый?
12: Дослушать ты можешь?
13: Был бы он белый, он бы вас заинтересовал.
12: Дослушать можешь меня?
13: Слушаю, слушаю, да, все.
12: Они все употребляют вещества. Ну, слушай, только не надо мне говорить.
13: Потому что, типа, черные, поэтому все употребляют вещества.
12: Черные рэперы всегда употребляют вещества. Я сказал, что я более...
13: Минутка расовой ненависти сейчас.
12: Давайте мы им подбросим наркотик.
14: Ну, сейчас такой козырь нашим противникам.
13: Ну, это нет, это же
14: смахивает.
13: Это классическая история, Андрей Владимирович. Это классическая
12: история. Послушайте, меня. Послушайте меня, Максим Анатольевич.
14: И покажут,
12: послушайте,
14: что мы
12: меня.
14: Все такие.
12: Глеб Егорович Жеглов подбросил кирпичу кошелек. Да, кирпич совершил в этот момент преступление. Да, мы знаем. Но мы сейчас боремся с преступной практикой государства по отношению к нашим гражданам. Значит, все средства хороши. Я предлагаю вам... Обсудите этот вопрос. Георг Валерьевич, пожалуйста, заклеймите позором меня. Скажите, что я тварь.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Рынок ушел в крутое пике. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5%. И в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
16: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами «семерки».
15: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
17: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
15: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль. Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
18: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале в «Большой семерке» царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
15: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным, Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Заместитель председателя Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов о том, что регионы смогут запрещать продажу вейпов для борьбы с нелегальным рынком.
19: именно нелегальный рынок является большой угрозой, в первую очередь, для детей, подростков. Потому что законно купить сигареты они не могут. Ну, соответственно, есть все незаконные каналы, поэтому этот закон направлен как раз на перекрытие, в том числе, вот таких незаконных каналов, в первую очередь, для подрастающего поколения. Вейпы – это же не табак, это не табачная смесь, но, на мой взгляд, вот личный опыт, у меня есть друг, который прям исследовал вейпы, это еще большее зло, чем табак. С табаком все понятно, у него есть там огромная история потребления, вейпы – новая вещь. У нас нет пока там десятилетий опыта потребления, но то, что видим сейчас, это огромное зло, которое в первую очередь сказывается на легких, на иммунной системе организма, и вред, конечно, от вейпов колоссальный. В первую очередь, опять-таки, для детей.
2: Криминальные новости.
20: Задержан один из самых влиятельных петербургских бизнесменов. По данным базы, силовики задержали 75-летнего предпринимателя Илью Трабера. По делу о резонансном заказном убийстве выборгского депутата, коммерсанта и отца первого российского гонщика Формулы-1 Александра Петрова. В 2020 году снайпер убил Петрова, когда тот выходил из бани на собственном участке. Профессиональный киллер поджидал жертву в лесу напротив и сумел уйти, не оставив следов. 17 июня в Ленобласти и Петербурге оперативники провели масштабные следственные действия – обыски по адресам, связанным с Трабером и его партнерами. Илья Трабер – авторитетная фигура в сфере портовой и топливной инфраструктуры. Начинал свой путь с антиквариата и постепенно расширил бизнес до крупных активов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Был совладельцем топливной компании нефтяного терминала. Позднее сфокусировался на проектах в Приморске и Усть-Луге. По данным ряда СМИ, предприниматель был связан с криминальным сообществом, где имел прозвище «Антиквар». Журналисты приписывали ему связь с лидером тамбовской группировки Владимиром Барсуковым-Кумариным. В Калуге пенсионер зарубил собственного сына топором из-за того, что тот не хотел работать. По версии следователей, между 75-летним мужчиной и его 49-летним сыном давно назревал конфликт, так как сын нигде не работал и любил выпивать. Накануне он оскорбил отца, после чего улегся спать. В итоге пенсионер взялся за топор, подкрался к сыну и несколько раз ударил его по голове. Мужчина скончался у себя в кровати, после чего пенсионер сам пошел и сдался в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Жестокое избиение 14-летнего подростка устроило жители Владивостока из-за неправильного входа в лифт. По данным ШОТ, взрослый мужчина решил проучить школьника, а заодно провести спарринг в подъезде дома на улице Хабаровской. Мужчине не понравилось, что мальчик случайно задел его, когда заходил в лифт. По словам матери подростка, ребенок сразу извинился, но агрессора это не успокоило. Он ворвался в кабину лифта, стал наносить мальчику один мощный удар за другим, затем выкинул его в подъезд и продолжил избивать уже там. Все это происходило на глазах 6-летнего брата жертвы, у которого от увиденного началась истерика. После случившегося дети спрятались на другом этаже до приезда матери и скорой. Медики диагностировали у ребенка гематомы и закрытую черепно-мозговую травму. Семья обратилась в полицию. СК «Приморье» возбудил уголовное дело по факту хулиганства. Взрослого дебошира разыскали и задержали. Им оказался 54-летний местный житель. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Военный эксперт Виктор Баранец о том, что в России ширятся панические настроения.
21: Вы заметили, что делается в информационном пространстве России за последние месяцы? Если раньше нас с вами упрекали в победобесии, то у нас сейчас паническое настроение. Вы знаете, какое-то всероссийское настроение такое рыдальщиков. Вот все плохо. Нас бьют с воздуха, нас бьют слева, справа, нас подрывают и так далее. Люди, вы знаете, у меня такое предчувствие, что когда наступает какой-то коллапс, мы начинаем все вот грызться между собой, ругаться между собой. Это очень опасный признак настроения общества.
2: Главные новости дня.
0: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
1: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
0: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
22: Ребятки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
23: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю вам, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
0: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об остановке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
24: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот. И еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. А «Лукойл» у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
0: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
25: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
0: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Беда дня.
10: Больше 50 российских регионов столкнулись с тотальным дефицитом бензина, а крупнейшие сети АЗС полностью запретили наливать топливо в канистры. Заводы больше не справляются с обеспечением внутреннего рынка, и страна официально оказалась на пороге жесткого топливного кризиса.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Ветеран специальной военной операции с позывным «Ветер» об унизительных выплатах военным и о том, что зря потерял на фронте здоровье.
26: Ну что, гуляй, рванина. Социальная выплата пришла ветерану боевых действий. О, Смотри, сумма какая. Мы же элита. Если посчитать все разы, сколько я раз чуть не сдох, воюя, защищая интересы нашего государства, и что я получил? Вот, вот, 4800 рублей. Вообще, на что это рассчитано? На два блока сигарет и бутылку водки? Или на что? Какая мы элита? В чем мы элита? Мы элитные бомжи, элитные нищеброды. В этом элита. Как может элита, как нас президент наш Владимир Владимирович Путин, наш вождь, назвал нас элитой? Как может элита за то, что рискует жизнью, защищая интересы государства, может получать 4800 там с копейками, а? У меня глаза в разбег. Один глаз косит. На башке скальпа нету. Контузий просто да. Здоровье я там свое отдал. Психику свою отдал. Мигрени так ебать, что мама не горюй. При смерти порой валяюсь. За что? Вот за это?
10: Публицист Алексей Бессонов о том, что власти довели страну до такого состояния, что дальше Россия неизбежно превратится в китайскую колонию.
3: Ну, мы с вами внимательно слушаем, что говорит Владимир Путин, говорит про ситуацию на Украине и так далее. Ну, мне кажется, здесь все понятно. Вы знаете, есть одни цифры, которые говорят сами за себя. Может, все что угодно говорить, но вот за 30 лет реформ экономика Америки выросла почти в 3 раза. Китая в 13, Индии в 8, в Евросоюзе 2,5 в 3 раза, а у нас на 35%. То есть по проценту в год росли. То есть фактически, да, более того, допустим, сегодня в Корее на 10 тысяч рабочих мест 1400 роботов, в Китае 800, в Штатах 600, а у нас 12-19. Ну, то есть фактически все. Экономики страны, да и в целом модели вот этой, которая называлась Россия, к сожалению, пришел конец, и мы будем считать только как колонии, да, колонии. Или Китая. Причем виды колониальной формы могут быть разные. Не обязательно территорию отдавать. Это 19, 17, 16 век. Нет, будут совместные созданные зоны экономические. Население уровень будет даже расти в этих зонах. И так далее. Но решение будет принимать не в Москве. Решение будет принимать в Пекине. И так далее. Это процесс, к сожалению, неизбежный.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Женщина, ехавшая на отдых в Крым, рассказала, что провела около 3 часов в очереди на заправке. После этого семье пришлось пройти тщательный досмотр, во время которого сотрудники проверяли багаж, открывая практически каждую сумку и личные вещи.
4: Подумайте, как начинается первый день моего отпуска.
5: Конечно же, в очереди. В очередь за бензином Таманин.
4: Это уже вторая попытка. Это просто пипец. Тут очередь, чтобы вы понимали. Сейчас я вам покажу.
5: Короче, вот. И, чтобы вы понимали, 2 перекрестка. Когда там машины стоят, и туда уходят, уходят. А заправка там еще метров, наверное, через 200.
4: Ну, нам сказали, что хотя бы там наливают бензин в канистре.
5: Я просто счастлива. Какой замечательный у меня отпуск. Ну, короче, простояли 3 часа, представляете? Еще одно недоразумение. Сейчас тут все досматривают. Надеюсь, не на 2 часа. Короче, тут прям каждую сумку досматривают. Я надеюсь. Нас тут каждую сумку. У нас просто на целый багажник и все заднее сиденье. Приключенческий сериал. Нас досмотрели. Все доставали. Прям каждую сумочку доставали. Короче, в Крым ехать отдыхать, это нужно иметь железобетонные нервы.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: СВО-мутант. 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компаний, которые сотрудничают с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
6: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские, польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
0: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщества. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
7: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
8: Да.
7: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше, их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
0: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
9: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
0: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
12: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный вызов, к которому надо относиться всерьез.
13: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
12: Ну, вы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
0: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
14: Подсветка для дронов. Военкор Романов о лазерах для ударов по целям.
27: Во многих городах, наверное, во всех, присутствуют люди, которые подсвечивают цели инфракрасным лазером. Глазом эти лазеры не видно, а вот камеры их видят. Прилетающий в район дрон видит эти подсветки, лучи и зайчики от них, и бьет по ним даже в полной темноте. Подсветки фиксировались в Крыму, Чебоксарах, Рязани. Уверен, что и в других случаях. Типичная схема. Из окна арендной квартиры, снятой на фейковый документ. Окно обязательно открыто, так как стекло мешает работе подсветки. Либо с чердака или крыши. Обычно это фотоштатив, на который установлена мощная лазерная указка, включаемая через Wi-Fi реле с Озона или иным дистанционным образом. Штатив заранее выставлен на цель. В редких случаях был управляемый привод, которым цели можно было менять. К приходу компетентных органов людей там уже нет.
14: Бензин закончился даже для фронта. Военкор Романов о топливном кризисе.
27: В Донецке и по всей республике бензина нет. Эпизодически появляется на некоторых заправках, но те сразу пустеют. По трассе до Успенки не встретили ни одной станции, где было бы топливо. Как и в самом Донецке, от границы и прямо до Ростова введены лимиты. Но это все терпимо и можно пережить. Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. Одно из подразделений отправило транспорт для закупки топлива за свой счет. Это к вопросу о снабжении. Естественно, объемы нужны бочками, но их заливать отказались. Как воевать и просто существовать в таких условиях, конечно, никто из власть имеющих объяснять нам не будет. У них все, как всегда, по плану.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня нам придется признать кое-что неприятное. Зеленский приехал на саммит «Большой семерки» в Эвиане и, если говорить честно, уехал оттуда с очень серьезным результатом. Ракеты, деньги, лицензии на производство оружия прямо на Украине. Трамп, который вместо того, чтобы закрыть тему, публично потребовал от Москвы заключить сделку. Разбираем, что именно произошло и что это означает.
15: Слушай, для начала стоит вообще вспомнить, какой был фон. Буквально за пару недель до Эвиана информационная картина была, совершенно другой.
8: Да, фон был довольно унылым.
15: Именно. Везде доминировал нарратив про вот эту тотальную усталость Запада. Все прогнозировали, что это будет абсолютно дежурное мероприятие. Приедут, пожмут друг другу руки на фоне Женевского озера, выпустят какой-то максимально обтекаемое комьюнике и все.
8: Угу. Возвращение к статус-кво.
15: Да, с постепенным сокращением финансирования ожидания были минимальными.
8: Абсолютно. Ожидали заморозку инициатив. Но архитектура самого саммита была взломана с одним, казалось бы, чисто техническим решением Эммануэля Макрона.
15: Ты про изменение протокола?
8: Да. Смотри, изначально визиты лидеров государств, которые не входят в G7, они регламентируются очень жестко.
15: Гость приезжает на одну сессию.
8: Именно. Прибывает на конкретную сессию, зачитывает доклад, проводит там пару двусторонних встреч в кулуарах и уезжает. Все. А Макрон на правах председателя просто берет и ломает этот регламент. Он интегрирует присутствие Зеленского во все 3 дня саммита.
15: Протокол — это, конечно, важная часть дипломатии, я согласна. Но в сухом остатке это же просто оптика. 3 дня вместо 3 часов — это же не сбивает крылатые ракеты.
8: Не сбивает.
15: В чем тогда практический смысл? Кроме создания красивой телевизионной картинки для прессы, конечно.
8: А практический смысл здесь в банальном удержании повестки. В дипломатии на таком высшем уровне протокол работает как операционная система всего мероприятия.
15: Так, и что это значит на практике?
8: Представь, если гость присутствует там перманентно, тема конфликта перестает быть просто одним из пунктов меню, который можно обсудить и закрыть.
15: То есть она становится призмой для всего остального.
8: В точку. Через нее начинают рассматривать вообще все остальные вопросы. Глобальная инфляция. Обсуждаем в этом контексте. Энергетическая безопасность Европы. Тоже в этом. Оппонентам дальнейшей поддержки просто не оставили пространства для маневра.
15: Им не дали переключить фокус.
8: Да, им не дали переключить фокус на другие темы.
15: Все были уверены, что Трамп приедет в Эвиан и станет главным тормозом. И
8: именно этот момент стал главной сенсацией. Вместо того, чтобы блокировать все подряд, Трамп выходит и делает публичное заявление с жестким требованием к России заключить сделку.
15: Угу.
8: И это не просто сотрясание воздуха. Это, по сути, легитимация концепции переговоров с позицией силы.
15: Разве слова Трампа не стоит делить на 10? Я сомневаюсь, что это можно воспринимать как бетонную стратегию. Его риторика меняется каждый день. Сегодня он требует сделки, завтра выйдет и скажет, что США вообще не должны платить ни цента.
8: Это правда. Он непредсказуем.
15: Ну вот. И какой смысл тогда на это опираться?
8: А смысл тут вообще не в том, чтобы верить в постоянство Трампа. Смысл в жесткой математике голосов внутри Конгресса США. Его заявление в Эвиане – это выдача эдакого политического зонтика.
15: Зонтика для республиканцев?
8: Да. Железобетонное электоральное прикрытие. До этого саммита любой республиканец в Конгрессе, который голосовал за пакет помощи, рисковал.
15: Рисковал нарваться на обвинения в предательстве, да.
8: Именно. Потерять базу. А теперь у них есть универсальный аргумент. Они могут сказать, ребята, выделение бюджетов – это не слабость, это обеспечение той самой позиции силы, о которой говорит сам Трамп.
15: А, то есть это радикально меняет расклад сил в Палате представителей?
8: Абсолютно.
15: Допустим, внутриполитический барьер в США...

0: Так, и кто передавал?
1: И здесь, в качестве неофициального канала коммуникации, снова всплывает фигура Романа Абрамовича.
0: Абрамович. Серьезно, я тебя переблю, но это выглядит как какой-то откровенный анахронизм. Но этот канал ассоциируется с самыми первыми месяцами конфликта, со Стамбулом.
1: Согласен, звучит как привет из прошлого.
0: Ну, какой реальный дипломатический вес может иметь подсанкционный миллиардер в реале 26-го года? Это, использование инструмента, который уже давно заржавел.
1: Да, но тут статус самого Абрамовича вообще не имеет решающего значения. Его использовали исключительно как маркер доставки.
0: Маркер доставки? Как уведомление о прочтении в мессенджере?
1: 100%. Способ гарантировать, что предложение дошло до высших эшелонов власти и было зафиксировано. Суть была не в том, чтобы реально начать переговоры через него.
0: А в чем тогда?
1: В том, чтобы создать публичный прецедент инициативы.
0: А, я поняла. То есть это была чисто дипломатическая ловушка?
1: Да.
0: Отправляют предложение, на которое заведомо знают, что не будет ответа, чтобы само это молчание использовать как актив.
1: Совершенно точная формулировка. В дипломатии отсутствие ответа на вот такое задокументированное предложение трактуется однозначно.
0: Как отказ?
1: Как отказ от диалога. Как только эти письма были проигнорированы, моментально был повешен ярлык недоговороспособности. И этот ярлык тут же показали ключевой тройке.
0: Тройке лидеров.
1: Да. Фридриху Мерцу в Германии, который контролирует европейские деньги, Макрону, который рулит стратегией на континенте, и Трампу.
0: Хитро. Получается, частная дипломатия была конвертирована в инструмент жесткого морального давления. Типа, инициатива проявлена, ответа нет, значит, эскалация оправдана.
1: Именно так они это и продали.
0: Ну хорошо, моральные аргументы и дипломатические победы – это все здорово. Но знаешь, ярлыки не отапливают города зимой?
1: Не отапливают, факт.
0: И не защищают инфраструктуру от ракет. Как вся эта изящная кулуарная игра превратилась в реальное железо?
1: А вот тут мы переходим к фундаменту эвьянских договоренностей. Физическое выживание. Первый блок решений — это суперускоренный график поставок систем ПВО.
0: Угу.
1: Установили жесткий дедлайн. Развертывание дополнительных батарей и перехватчиков должно завершиться строго до начала осенне-зимнего периода.
0: Ну, ускорение поставок — это как тушение пожара. Слушай, ну, мировые запасы зенитных ракет истощены. Производственные линии на Западе откровенно не справляются. Нельзя же бесконечно вычерпывать склады в США и Европе. Эта модель, но она математически обречена.
1: И они это поняли. Осознание этого логистического тупика привело к самому радикальному решению всего саммита.
0: Какому?
1: В Эвиане согласовали лицензии на производство противобаллистических ракет прямо на территории Украины.
0: Подожди. Чего?
1: Да. Выдача лицензий на производство внутри страны.
0: Но это же звучит как какое-то технологическое самоубийство. Строить заводы по сборке сложнейших баллистических перехватчиков там, где территория полностью простреливается.
1: Звучит безумно, да?
0: А ни один западный подрядчик в здравом уме не застрахует такие риски. Любой такой объект станет целью номер один, еще когда там только фундамент будут заливать. В чем тут прагматика?
1: А прагматика тут в изменении самой архитектуры производства. Речь вообще не идет о строительстве каких-то гигантских заводов советского типа, которые со спутника видно как на ладони.
0: А как тогда?
1: Лицензирование подразумевает распределенное производство. То есть это создание узловых компонентов на десятках, может, сотнях мелких замаскированных или даже подземных площадок.
0: Угу, с последующей финальной сборкой где-то еще.
1: Да. И хотя страховые премии там просто космические, это фундаментальный сдвиг. Это переход от статуса вечного просителя к созданию собственной военно-промышленной базы.
0: Окей, концепция ясна. Но я вот тут не согласна насчет реальности этого плана. Даже если они защитят это распределенное производство, остается базовая физика.
1: Электричество?
0: Электроэнергии. А энергетика там, мягко говоря, в критическом состоянии. Без энергии все эти красивые лицензии останутся стопкой бумаги.
2: И этот разрыв они тоже закрыли. Британской инициативой. Кир Стармер прямо на саммите анонсировал выделение 210 миллионов фунтов стерлингов.
0: И куда они пойдут?
2: На дизель-генераторы.
0: Нет. Целевое назначение очень специфичное. Эти деньги идут на поддержание стабильной работы атомных электростанций.
2: Атомная генерация? Ну, это хребет энергосистемы, понятно. Но 210 миллионов фунтов в масштабах атомной отрасли? Ну, это же не астрономическая

0: сумма.
1: Это не на постройку новых блоков. Эти средства работают как финансовый шлюз и страховой механизм для поставок критических компонентов.
0: Слушай, ну вырисовывается какая-то невероятно сложная и дорогая цепочка.
1: Давай разберем.
0: Ну смотри, ПВО защищает атомные станции.
1: Атомные станции дают энергию.
0: Энергия питает децентрализованные заводы.
1: А заводы производят новые ракеты для ПВО.
0: Идеальный замкнутый круг.
1: Да, но запуск такого маховика требует просто бесперебойного потока денег. И тут у меня огромный вопрос к европейской бюрократии.
0: О, любимая тема.
1: Но они же славятся своей медленностью. Согласование бюджета в ЕС обычно занимает месяцы, если не годы, пока все со всеми договорятся.
0: И в этом кроется еще один слом шаблонов в Эвиане. Встреча с руководством ЕС завершилась согласованием транша живых денег.
1: Сроки.
0: До конца июня 26-го года.
1: Июня. Ого.
0: Да. Европейская бюрократическая машина была искусственно переведена в форсированный режим. Они использовали механизмы обхода консенсуса.
1: Это когда страны не могут наложить вето.
0: Да. Решения о деньгах принимаются без возможности блокировки со стороны отдельных стран-участниц.
1: Санкции же тоже обсуждали.
0: Еще как обсуждали. Был нанесен очень скоординированный экономический удар. Канада и Великобритания синхронно внесли в санкционные списки 70 новых позиций. Ключевая мишень – это логистическая артерия, так называемый «теневой флот», и плюс проекты по арктическому «жиженному газу».
1: Ну, слушай, удар по теневому флоту звучит, конечно, грозно, но насколько это вообще реализуемо?
0: А в чем сомнение?
1: Но эти суда работают в серых юрисдикциях. Они меняют флаги с панамского на либерийский за пару часов. Ну и как бумажка, подписанная в Лондоне, может физически остановить танкер где-то в нейтральных водах?
0: А документ и не должен останавливать судно физически. Он делает его использование экономически бессмысленным.
1: Это как?
0: Удар направлен на инфраструктуру страхования. Лондон – это же глобальный центр морского страхования, так называемые клубы P&I.
1: А, страховщики.
0: Да. Без их страховки танкер просто не может зайти ни в один крупный международный порт. Он не пройдет Суэцкий канал, не пройдет Босфор.
1: И что делают судовладельцы?
0: Ищут альтернативные маргинальные компании. А это кратно увеличивает стоимость фрахта и логистическое плечо. Маржинальность экспорта просто съедается.
1: Ага, попытка выдавить экспорт в зону нулевой рентабельности. Параллельно с этим Европейский Союз принимает свой пакет, 21-й по счету. И тут, ну, очень трудно избавиться от скепсиса. Если экономика в России адаптировалась к 20 предыдущим пакетам, в чем фундаментальный смысл 21-го? Это же просто расписка в неэффективности прошлых мер.
0: Это очень частая ошибка восприятия санкций. Санкции – это не бетонная стена. Это скорее процесс постоянного латания дыр в программном коде. Экономика находит лазейку, Запад анализирует этот маршрут и закрывает его. Специфика 21-го пакета в том, что он впервые бьет прицельно по криптосхемам обхода.
1: Подожди, каким образом криптовалюта, которая децентрализована и анонимна, может регулироваться европейским документом? Блокчейн же не подчиняется директивам из Брюсселя?
0: Блокчейн не подчиняется. А вот фиатные шлюзы, точки входа и выхода в обычные деньги, они полностью зависят от классической финансовой системы.
1: Угу.
0: 21-й пакет бьет по вторичным механизмам. Компании использовали стейблкоины, тот же USDC, гоняли их через азиатские криптобиржи, чтобы покупать микрочипы.
1: И что ЕС с этим сделал?
0: Новые санкции вводят жесткие требования по идентификации, KYC, для любых платформ, которые хоть как-то взаимодействуют с европейской системой.
1: То есть, если условная биржа в Азии отказывается блокировать эти транзакции,
0: то ее просто отрезают от долларовой и евроликвидности. Все. Цифровые мосты, по которым шли платежи за компоненты двойного назначения, рушатся.
1: Ага, значит, стратегия реально поменялась. От широких ковровых запретов они перешли к точечному уничтожению конкретных финансовых узлов.
0: Точно. Сужение пространства для маневра до тех пор, пока транзакционные издержки не станут просто запретительными.
1: Угу.
0: И вот если теперь свести всю эту картину воедино, становится понятен реальный масштаб Эвиана.
1: Да, это явно было не дежурное мероприятие для галочки.
0: Макрон изменил протокол и зафиксировал фокус. Трамп дал электоральное прикрытие республиканцам. Дипломатическая игра с письмами легитимизировала все это морально.
1: И потом все это перевели в физическую плоскость.
0: Да. Лицензии на баллистику, британские миллионы на атомные станции, жесткие дедлайны по ПВО к осени, удар по страховке теневого флота и крипте. Все складывается в единую стратегию суверенной обороны при жестком аудите ЕС. На этом, пожалуй, будем завершать наш сегодняшний эфир.
1: Да, было интересно это все разобрать. До встречи. Продолжим следить за развитием событий.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
4: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
3: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
5: Ребятушки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
6: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю вам, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
3: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об остановке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
7: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот. И еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. А «Лукойл» у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
3: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
3: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Кожин о том, что Совфед одобрил закон о запрете депортации иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил Российской Федерации.
10: Закон устанавливает запрет на принятие решений о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания, неразрешении въезда, нежелательности пребывания и проживания, об отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание, разрешение на временное проживание в целях получения образования, вида на жительство, об отказе в выдаче, переоформлении или аннулировании патента и разрешения на работу в отношении иностранных граждан или без гражданства, которые проходят или проходили службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и других воинских формированиях нашей страны, являются участниками и ветеранами боевых действий. Принятые по ним решения с 24 февраля 2022 года прекращают свое действие и не подлежат исполнению. Рекомендуем одобрить данный закон.
2: Главные новости дня.
3: Рынок ушел в крутое пике. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5%. И в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже 80 долларов за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
11: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами «семерки».
3: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
12: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
13: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль. Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
14: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале в «Большой семерке» царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
13: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным, Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Губернатор Башкортостана Ради Хабиров на форуме «Все для победы» запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там опасно.
15: В то же время я всегда говорю, там, где, значит, не надо лезть, вот я всегда всех прошу. Ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ну, во-первых, есть чем заниматься, но и, во-вторых, ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего. Поэтому я вот так здесь надо очень внимательно над этим смотреть.
2: На радио «Лента» цифра дня.
16: До 20 миллионов боевых беспилотников сможет произвести Украина до конца года. Об этом официально заявил президент Зеленский. Объемы производства дронов выросли в 5 раз.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: В едином государственном экзамене по английскому языку неожиданно добавили вопросы про День народного единства и День защитника Отечества. По словам репетиторов, ученики оказались не готовы к таким заданиям, как и к написанию сочинения на тему Дня Победы.
17: А с каких пор экзамен по английскому языку – это экзамен по истории России?
18: Окей, ладно, ФИПИ заранее опубликовал списки тем, которые будут освещены на ЕГЭ по английскому языку в 2026 году.
17: Но спросить про событие, которое привело к этому российскому празднику, что? Хорошо, тогда, чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому языку в 2027 году, можно 8 месяцев сидеть и учить историю, как бы готовиться к ЕГЭ по истории, а потом за месяц быстренько повторить английский, чтобы суметь все расписать на английском языке.
19: Как появился день 8 марта? Как вам такое?
17: Или то, как мы пришли ко Дню народного единства? Надо было написать про Минина и Пожарского. Но это еще не все. Надо написать все правильно.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Подсветка для дронов. Военкор Романов о лазерах для ударов по целям.
21: Во многих городах
0: наверное, во всех присутствуют люди, которые подсвечивают цели инфракрасным лазером. Глазом эти лазеры не видно, а вот камеры их видят. Прилетающий в район дрон видит эти подсветки, лучи и зайчики от них, и бьет по ним даже в полной темноте. Подсветки фиксировались в Крыму, Чебоксарах, Рязани. Уверен, что и в других случаях. Типичная схема. Из окна арендной квартиры, снятой на фейковый документ. Окно обязательно открыто, так как стекло мешает работе подсветки. Либо с чердака или крыши. Обычно это фотоштатив, на который установлена мощная лазерная указка, включаемая через Wi-Fi реле с Озона или иным дистанционным образом. Штатив заранее выставлен на цель. В редких случаях был управляемый привод, которым цели можно было менять. К приходу компетентных органов людей там уже нет.
20: Бензин закончился даже для фронта. Военкор Романов о топливном кризисе.
0: В Донецке и по всей республике бензина нет. Эпизодически появляется на некоторых заправках, но те сразу пустеют. По трассе до Успенки не встретили ни одной станции, где было бы топливо. Как и в самом Донецке. От границы и прямо до Ростова введены лимиты. Но это все терпимо и можно пережить. Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. Одно из подразделений отправило транспорт для закупки топлива за свой счет. Это к вопросу о снабжении. Естественно, объемы нужны бочками, но их заливать отказались. Как воевать и просто существовать в таких условиях, конечно, никто из власть имеющих объяснять нам не будет. У них все, как всегда, по плану.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
21: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
22: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
21: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат, и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря огласке их ситуация разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывают студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяца до года, отмечает юрист.
23: Даже если студент доживет до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
21: Уже есть два известных случая гибели студентов на СВО. Оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
1: В Новосибирске я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
21: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
2: Говорят военкоры.
20: Мигранты на службе у противника. Военкор Котинок о видео ударов по Москве.
5: После каскада попыток ударов украинцев по столице России, которую мэр Сергей Собянин назвал одними из самых массированных за все время спецоперации, в сети появилась масса видео с фиксацией прилетов по объектам в Москве. Явно съемки ведутся на камеры мобильных телефонов, нередко с выражением обезьяньих эмоций и оборотов. Ряд каналов совершенно справедливо ставит вопрос о введении уголовной ответственности за съемку прилетов по статье «Госизмена». И здесь никаких двояких трактовок быть не может. Фиксация с результатами попаданий, выкладывание видео в соцсетях, да еще и с геопривязкой, отправка их в мессенджерах и по электронной почте являются ничем иным, как прямым пособничеством врагу. Чаще всего такую съемку ведут гастарбайтеры. Да-да, те самые легальные и нелегальные мигранты, массовое переселение которых лоббируется на высоком уровне, имеет своих кураторов и исполнителей во власти. В сотый тысячный раз не устану повторять, государство проходной двор войн не выигрывают. Они сполна вкушают горькие плоды своего перевалочного статуса в виде своеволия и разгула иностранных спецслужб, создание на своей территории закрытых этно-религиозных анклавов, роста преступности и изменения демографической картины уже через поколение. Россия в полосе турбулентности, нестабильности, затяжных войн и конфликтов. А тут еще и попытка захвата России внутри, пока относительно мягкая, но опасная.
20: Военкор Подубный о вступлении Киева в Евросоюз. Почему это реальнее, чем может казаться?
6: Если Украина вступит в Евросоюз, то это будет использоваться теми, кто хочет милитаризировать это политическое объединение, заявил глава нашего МИД Сергей Лавров. Сергей Викторович озвучил очередную базу. Действительно, уже невозможно придерживаться прежнего взгляда на перспективу вступления Украины в Евросоюз. На фоне стремительно растущей милитаризации стран Европы речь идет не о присоединении к Европейскому экономическому объединению, а о вхождении Украины в его военный контур. В рамках формируемого Брюсселем единого военного пространства Украина видится уже не как зависимый партнер, а как сторона, обладающая существенным военным опытом и потенциалом. Единственная современная страна, которая его имеет. И теперь Украина становится нужнее Европе, чем была до этого. Это уже не объект, а субъект. При этом ключевая особенность позиции Киева заключается в его готовности продолжать противостояние с Россией. Выводы сами делайте.
20: Проходной двор войны не выигрывает. Военкор Котинок о половинчатости, миграции и пустой идеологии.
5: С одной стороны, война не на жизнь, а на смерть, геноцид русского народа. А с другой, непротивление притоку массы чужаков из мягкого подбрюшья, часть из которых готова продаться или уже продалась врагу. Вроде бы и правила регламентируются для приезжих, и законодательство вводит ряд ужесточений, а все без толку. Но здесь выпирает уже другая беда. У русских как отобрали идеологию век с лишним назад, так и оставили ни с чем. Советская командировка окончилась развалом и разочарованием. Рай на земле удалось построить лишь для номенклатуры и партийной верхушки. Эта система перекочевала и в современную Россию, где сформировалась элита, отрезанная от реальности своими доходами, понятиями и теневыми правилами. Идеология для масс формально существует, упоминается на совещаниях и в отчетах, но на самом деле ее нет. Грубо говоря, полстраны страдает физически и морально, сопереживает, надрывается, воюя и живя фронтом, а другая половина совсем не обременена военными тяготами и заботами. И более того, не считает себя обязанной ни России, ни ее государству образованию, народу, не ее воинству.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: СВО-мутант. 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компании, которая сотрудничает с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
7: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские, польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
21: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщества. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
8: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
10: Да.
8: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну, я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше, их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
21: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
11: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
21: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
24: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный буза, к которой надо относиться всерьез.
25: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
24: Ну, вы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
21: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Автор Z телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук о крайне слабой подготовке штурмовиков, что впоследствии приводит к большим потерям в живой силе на поле боя.
26: Про мобилизацию здесь очень много споров, разговоров. Но на самом деле мы в свое время обсуждали это с коллегами. Единственный способ, который может быть, который не позволителен в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в один год, когда будет мобилизовываться порядка миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Угу. Но это невозможно сейчас, как бы там ни было. Потому что сейчас я проезжаю периодически в районе Тимирязевской и вижу, на Яблочково пункт призыва. Народу полно. То же самое у нас в Балашихе. Народу в достатке. Но этот народ идет на поле боя. И вот представь, ты штурмовик, который воюет год, два. Ты многих товарищей потерял. Тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят два молодых человека. Штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
2: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
3: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце Японии хранится артефакт, обладающий по легенде силой управлять ветрами и подтверждающий божественное право на престол. Меч Кусанаги но Цуруги окутан такой завесой секретности, что его не дозволено видеть даже правящему императору, а все ритуалы с ним проходят в глубокой темноте. Существует ли этот легендарный клинок на самом деле, или мир много веков охраняет пустой деревянный ларец? Синтоистские жрецы в белоснежных шелковых одеяниях охраняют святилище Ацута в Нагое, где, как считается, покоится эта реликвия. Легенда гласит, что бог ветра Сусаноо вырезал этот меч из хвоста поверженного им восьмиголового дракона Ямато но Орочи. Когда в 1989 году император Акихито сходил на трон, ему передали сверток, но коробка так и осталась закрытой. Рассказывают, что в 19 веке один любопытный священник все же решился открыть этот сундук. Он увидел, как от клинка исходит странный белый туман. И сам жрец вскоре сильно заболел и умер от загадочной болезни. Сторонники альтернативной истории утверждают, что меч Кусанаги – это высокотехнологический инструмент древней палеовизитологической цивилизации, способный генерировать силовые поля, из-за чего его излучение до сих пор опасно для человека. Некоторые уфологи идут еще дальше и предполагают, что клинок сделан из неизвестного науке метеоритного сплава, который обладает свойствами сверхпроводимости при комнатной температуре. По их мнению, древние жрецы использовали его для связи с пришельцами, которых японские мифы описывали как богов, спустившихся с небес на огненных колесницах. Секретность вокруг меча объясняется страхом перед тем, что современные технологии раскроют его внеземное происхождение. Историки же смотрят на вещи прагматично. Скорее всего, оригинальный меч исчез еще в 1185 году во время морской битвы при Даннаура, когда 7-летний император Антоку утонул вместе со священными регалиями, спасаясь от плена. Тот клинок, что находится в храме сегодня, это, вероятнее всего, средневековая копия, искусно выкованная кузнецами для поддержания легитимности императорского рода. А строжайший запрет на его демонстрацию – гениальный политический и религиозный ход, ведь ничто так не внушает благоговейный трепет, как тайна, к которой запрещено прикасаться под страхом смерти. Современные исследователи японской культуры отмечают, что концепция скрытых реликвий является фундаментальной для синтоизма, где божественная сила не требует визуального подтверждения. В архивах императорского двора есть записи о том, что даже во время реставрации Мэйдзи чиновники отказались проводить инвентаризацию сокровищ, чтобы не нарушать вековые табу. таинственность. Вокруг меча Кусанаги служит мощным символом непрерывности государственной традиции, которая успешно защищает себя от любых скептических проверок. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня на 18 июня. Давайте спросим у рун, что же нам ожидать в этот день. Какую подсказку они нам дадут. Итак, у нас выпала руна Перт. Ух ты! Ну, день под влиянием этой руны окутан мистикой, тайной, ощущением, что за кулисами обычной жизни происходят важные процессы, в которые вы пока не можете вмешаться напрямую. Вот все будто бы происходит, знаете, так скользяще, на грани ощущений. И это как раз и есть суть этой руны Перт, руна неизвестного исхода. Это день, когда лучше отпустить контроль, наблюдать, как разворачиваются события. Возможно, произойдет нечто судьбоносное, может быть, какая-то внезапная встреча, прозрение, важная новость. Кто-то вернется из прошлого. Или предмет, или человек, или воспоминание. Перт всегда напоминает, ничего не происходит просто так. Если в этот день случаются странности, доверьтесь. Это может быть шанс, завернутый в непредсказуемый. Знаете, в работе у нас Перт говорит о том, что не все очевидно. Возможно, какие-то скрытые процессы, переговоры за спиной, тайная конкуренция или неожиданные изменения. Здесь не принимайте решений на эмоциях. Внимательно следите за деталями, проверяйте документы. Это хороший день для тех, кто работает с тайнами, анализами, исследованиями, архивами, может, психологией, эзотерикой или искусством. Возможно, вы получите информацию, которая откроет глаза на ситуацию, но придет она не напрямую, а через какие-то знаки, символы, случайный разговор. В отношениях руна говорит о секретах, неясности и подтексте. В этот день хочется молчать, а не объяснять. Хочется чувствовать, а не обсуждать. Кто-то может скрывать чувства, кто-то, наоборот, решится на признание. Это энергия глубины, интимности и даже каких-то кармических переплетений, знаете? А вот одиноким людям стоит быть внимательными. Возможно, встреча с человеком, посланным судьбой, но вы его сначала не распознаете. Может быть, поругаетесь, может быть, где-то в очереди, да, будете вместе стоять, но вполне возможно, что именно это и есть ваша судьба. По здоровью Перт указывает на внутренние системы. Это и гормональный фон, и репродуктивная сфера, гинекология, работа нервной системы. Здесь прислушайтесь к телу, особенно если у него есть странные сигналы, да, так что это подходящий день для диагностики, особенно скрытых процессов. Подойдут практики, связанные с погружением. Это могут быть медитации, дыхательные сессии, сеансы у психолога, может, какая-то энергетическая очистка. Так что Перт нам шепчет, ответ придет не там, где ты ищешь. В этот день не стоит настаивать, не торопиться, не требуйте. Лучше наблюдайте, доверяйте и ловите знаки судьбы. Все, что происходит в этот день, имеет значение, даже если пока оно вам не очевидно. Вот такой вот у нас интересный день тайн. Принимайте, благодарите, берегите себя, смотрите в оба.
2: На радио Лента. Шок дня.
12: В Братске студентов медколледжа массово отчислили, чтобы принудительно отправить их воевать по контракту. Будущих медиков лишили дипломов и под давлением заставили подписать документы для отправки в Донбасс.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Военные столкнулись с дефицитом бензина на передовой. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет, но пополнить запасы на гражданских заправках они теперь тоже не могут.
13: Можно бензина набрать мне? В КамАЗа можно бензина набрать в бочке?
14: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
13: Ну, нам
14: вплоть до увольнения.
13: Нам
14: у нас вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Будет к старшей смене подходить, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, вот с девочкой разговаривайте.
13: Да, хорошо. Подскажите, пожалуйста, можно набрать бочки?
14: Не набираем. По технике безопасности у нас...
13: Да мне на СВО у нас там
14: я
13: вообще
14: понимаю,
13: нету.
14: Я все с радостью бы вам налила, бы сколько хотите. Но у нас по технике безопасности...
13: Ну, у меня под тентом, там ничего не видно. Ну,
14: я
13: пожалуйста.
14: А как?
13: А в канистры, получается, вы наливаете?
14: Канистры железные, до 60 литров, все.
13: А в бочке вообще нельзя никак?
14: Вообще никак, возобновления нет, да. По технике безопасности я не могу забрать. У нас вплоть до увольнения. Поэтому я бы с радостью, но, к сожалению,
13: то есть у вас лимита никакого нету, просто из-за того, что бочки вы не можете налить?
14: Бочки, да, не закупаем.
13: А может, можно как?
14: Нет.
13: Девушка, ну дайте, пожалуйста, бензина. Ну, мы... У нас там вообще нет. Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистр.
14: Мы не имеем права пожарной безопасности.
13: Ну, блин.
14: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля судьи, все слегки.
13: Ну, я подъеду, заглушу машину и
14: я
13: все.
14: Я же вам объясняла. Нет заземления, не имеем права. Меня штрафуют и уволят с работы.
13: Блин, ну, а так, ну, вообще.
14: Вот
13: и там нет.
14: Я прекрасно понимаю. Меня нету.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Кульминация бензинового кризиса. Калининградские перевозчики оценили последствия перехода на топливо низшего качества. Частые поломки и дорогой ремонт станут обыденностью автомобилистов. Денег нет, а вы держитесь. Аварийный дом «Советский», который заинтересовал Бастрыкина, не на что расселять. Зато заводу «Янтарь» по ошибке выделили лишних 10 миллиардов рублей. Кто-то будет наказан за разбазаривание денег налогоплательщиков. Переходим на самообеспечение. С 2028 года Калининградская область перестанет получать федеральные дотации. Итак, начнем с того, что на автозаправках в Калининграде перестают отпускать бензин в канистры и другие тары. Объявление о таком запрете видели на АЗС на Московском проспекте. Местные жители пишут об этом в соцсетях.
16: На Лукойле сегодня сказали, что больше в канистры не отпускают. Пришел приказ.
15: В соцсети также обращают внимание на то, что на заправках на улицах Дзержинского и Автомобильной уже несколько дней нет бензина, только дизель. При этом власти уверяют, что повода для паники нет, как и дефицита топлива. Мол, ситуация под контролем, а перебои у некоторых компаний связаны с логистикой.
17: Как сообщили в Министерстве развития инфраструктуры региона, в настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей. Дефицита нет. Краткосрочные перебои у некоторых мелких оптовых компаний возможны из-за текущей перенастройки логистических цепочек. Правительство региона продолжает контролировать ситуацию.
15: Контроль контролем, да только сейчас в 53 регионах России бензиновый коллапс или начинается, или в самом разгаре. В некоторых регионах топлива либо вовсе нет, или его продажа существенно ограничена. Да и в соседних субъектах северо-запада уже зафиксированы лимиты на отпуск бензина и запреты на заправку канистр. Ситуация усугубляется еще и тем, что на фоне нехватки бензина, появившейся из-за постоянных атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам, стране разрешили выпускать бензин и дизель худшего качества. Снизили требования к качеству топлива с Евро-5 до Евро-3. Теперь в бензине и солярке допустимо больше серы. Вместо 10 мг на кило можно целых 350 для дизеля и 150 для бензина.
17: Российские власти разрешили части нефтеперерабатывающих заводов поставлять на внутренний рынок топливо с повышенным содержанием серы. Меру ввели для снижения риска дефицита бензина и дизеля. Такое решение приняли еще осенью прошлого года, а в мае 2026 его продлили на неопределенный срок. Эксперты предупреждают, что такое топливо может ускорять износ двигателей, выхлопных систем и каталитических нейтрализаторов современных автомобилей. Фактически, проблему дефицита бензина решили за счет снижения требований к его качеству. Расплачиваться за это придется владельцам автомобилей, более частыми поломками и дорогим ремонтом.
15: Но не все эксперты так категоричны. К примеру, руководитель калининградской транспортной компании «Столена» Сергей Гос рекомендует менять топливные фильтры в 2-3 раза чаще привычного, сократить межсервисный пробег по маслу на 10% или 15% и не гнаться за дешевым топливом на сомнительных заправках. Жаль, конечно, что не огласили список таких правильных заправок. Но вряд ли они спасут, если Калининградская область станет 54-м регионом страны, где бензин будет недоступным для автомобилей. Кстати, пока у одних проблемы с бензином, у жильцов скандально известного аварийного дома в Советске другая беда. Мы рассказывали, как в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом, и люди рискуют быть погребены заживо под ветхими конструкциями. Недавно в одной из квартир на 4-м этаже обвалился потолок, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом 100-летнем доме. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
0: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно, но больше нам негде жить, поэтому

0: и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но и это не помогло. Как оказалось, аварийный дом не на что расселять. Денег нет.
1: Здание не вошло в первый этап региональной программы, а собственных средств у муниципалитета нет. Как сообщили власти Советска, программа рассчитана на 2025-2030 годы. До конца 2026 в нее включены дома, признанные аварийными еще в 2017 году. Вопрос с остальными зданиями, в том числе на улице Сизова, в последующие этапы будет зависеть от поступления средств. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств муниципального образования Советский городской округ без оказания финансовой поддержки из средств федерального или областного бюджетов не представляется возможным, подчеркнули в администрации.
0: В общем, новое жилье людям из аварийного дома в Советске в ближайшее время не светит. А возможно, и вообще на переселении придется поставить крест, поскольку вскоре о финансовой поддержке из Москвы придется забыть раз и навсегда. Эксклав с 2028 года перестанет получать федеральные дотации. По словам главы регионального Минфина Виктора Паремского, в 2026 году расчетная бюджетная обеспеченность области превысила порог, по которому распределяют такую помощь. Таким образом, объясняют экономисты, Калининградская область пополнила список регионов, которым федеральный центр финансирование урезал из-за увеличения бюджетных расходов на проведение спецоперации. В общем, придется переходить на самообеспечение. И вопрос, получится ли эксклаву нормально существовать без дополнительной финансовой подпитки. Время покажет. А пока кто-то живет припеваючи и на жизнь совсем не жалуется. Счетная палата нашла лишних почти 10 миллиардов рублей у завода «Янтарь».
2: При аудиторской проверке выяснилось, что Федеральное агентство морского и речного транспорта получило на строительство судов почти на 10 миллиардов рублей больше, чем нужно. Речь идет о двух заказах на прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». При этом темпы строительства судов крайне низкие. Сроки не раз переносили, а деньги уже освоены. Так что аудиторы предложили просто сократить финансирование в этом году на ту же сумму.
0: Как теперь без этих денег выкрутится завод «Янтарь» – большой вопрос. Будем наблюдать. И да, еще вопросик. Кто-то будет наказан за разбазаривание народных миллиардов? Или просто пальчиком погрозят? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома?

0: Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье – в 2026-м, в 2030-м или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде?